Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

А может быть, пойдешь направо, ты ведь королева, ты имеешь право на любой ход. Вот твой, вот моя, вот деньги, вот друзья,

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Вещание Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.

больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкость

0: больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы.

Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Этот город до небес полон солнечных чудес. В нем утратил я покой, встретил

встречал таких я глаз. Оглянись еще хоть раз, чудный свет еще пролей и стань песней моей. Может быть, не зря нас свел город наш, он так расцвел. Может, всюду бродит в нем счастье то, что все мы ждем. Брызги солнца летят, или это твой взгляд,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

Москва представляет. Родные песни.

маленький, эх, не подшитый стольники, маленький ты маленький, эх, не подшитый стольники, суди люди, суди Бог.

0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.

0: говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак.

мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

Пусть полным-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари, а на лицо ужасные, добрые внутри. А на лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никакой...

0: бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

В этот вечер танцы карнавала я руки твоей коснулся вдруг, и внезапно искра пробежала в пальцах наших встретившихся рук. Где потом мы были, я не знаю, только губы помню в тишине, только те слова, что убегая, на прощанье ты шепнула мне. Если любишь, найди, если хочешь, приди.

Все равно не найдешь никогда. И ночами снятся мне недавно холодок оставленной скамьи, тронутые ласковым загаром руки обнаженные твои.

0: Если нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никогда.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
2: В полях завислый сон, лежат в земле сыром Сережка с малой брон и Витька с маховой. А где-то в людном мире, который год подряд одни в пустой квартире,

пылает над Москвой. В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой друзьям не встать в округе, без них идет кино. Девчонки, их подруги, все замужем давно.

0: Радужный мир живой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. 94,8.

радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Маков цвет, липов цвет, какая красота!

Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Другие песни.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точнее, отдай на клюшку посильнее ударь. И все в порядке, если только на площадке.

настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь. Но если надо, защищается блестяще

настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей, трус не играет в хоккей. Красивых матчей будет сыграно немало, и не забудем, не забудем.

0: 7 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе.

Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется, стена кирпич.

0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

Но мы повторять неустанно должны. Пускай на земле

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Москва представляет. Песни.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Лисичанска.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

еще с тобой споем. Через годы, через расстояния, на любой дороге, в стороне любой, песни ты не скажешь, до свидания.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Вот не везет, вот не везет. Очень обидно, да и досадно. С горя пою песню свою, но...

Прямо беда, прямо беда. Пору ей Богу да утопиться, только в реке, только в реке. Нынче холодная водица, вот и пою себе, а она сидит в кино.

Я не пойму, я не пойму, чем же я парень, да нехороший. Мне говорил дядин свояк, что я пою почти как Трошин. Толку, что толку-то от моих способностей.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Всем утра в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. В Краснодарском крае при атаке беспилотников погибли 2 человека. Еще 2 ранены в результате падения обломков на железнодорожную станцию «Афипская» в Северском районе, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Пожар начался на территории нефтеперерабатывающего предприятия в поселке Афипске. Повреждены не меньше 10 домов. На месте работает пожарная и оперативная служба. Самарские чиновники вступят в резерв отряда противодействия дронам «Барс-крылья». В составе формирования создадут дополнительные мобильные огневые группы, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. По его словам, в отряд должны войти подготовленные люди с опытом военной службы. Среди желающих стать резервистами в РИО заместителя губернатора Никита Зубко и зампредседателя регионального правительства Вячеслав Романов, а также представители других ведомств. Всего в Самарской области сформировано больше 100 мобильных огневых групп. Члены резерва пройдут подготовку и при необходимости будут участвовать в работе подразделений. Илью Ремесло доставили в СИЗО после психолого-психиатрической экспертизы. Блогер проходил ее в институте имени Сербского, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин. Результаты он раскрывать не стал. Ремесло был арестован по делу о распространении фейков. На российской армии 17 июля Басманный суд Москвы отправил его под стражу до 16 сентября. Ранее блогер получил известность благодаря критике российской оппозиции, в том числе сторонников Алексея Навального, пишет «Коммерсант». По данным следствия, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Великобритания получит доступ к украинским данным с поля боя для обучения ИИ. Соглашение подписано 24 августа во время визита британского премьер-министра Энди Бернима в Киев. Документ предусматривает доступ к базе данных украинской лаборатории искусственного интеллекта, сообщили в Министерстве обороны Соединенного Королевства. В ведомстве отметили, что их использование позволит развивать технологии для обороны и национальной безопасности 2 стран. Бёрнам накануне прибыл в Киев в рамках своего первого зарубежного визита на посту премьер-министра. Он принял участие в мероприятиях ко Дню независимости Украины, встретился с Владимиром Зеленским и обсудил дальнейшую поддержку Киева, а также развитие оборонного сотрудничества. Экипаж МКС готовится к выходу в открытый космос. Астронавты проведут монтажные работы, сообщили в НАСА. Выход продлится около 6,5 часов и станет 283-м в рамках сборки, обслуживания и модернизации станции. Астронавту НАСА Анилу Менону и представительнице Европейского космического агентства Софи Адено предстоит установить новую антенну связи на внешнем сегменте станции. Она обеспечит высокоскоростную передачу данных и голосовую связь между МКС и Центром управления полетами в Хьюстоне. Предыдущий вход в открытый космос состоялся 18 августа. Тогда астронавты демонтировали старую антенну, однако из-за продолжительности работ

0: становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить.
2: В этот вторник гость в студии – проректор по международному сотрудничеству Государственного университета по землеустройству, член Московского отделения Ассоциации юристов России Алексей Середа.
1: В этот вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: А вы говорите, милит.
4: Я его что?
3: Тоже мне милит.
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке «Телеграм» по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
5: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
1: Время начинать движение.
6: Мотор, мотор.
1: Так говорит Москва.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 7.07 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 25 августа. Каждый день как контрольный выстрел в это лето. А погода так и вообще считают, что она уже закончилась. Это что вообще такое? Это что такое, я спрашиваю тебя, погода? 14 ощущается как 14. Вчера было 15 в это время. Что надеть, спрашивает приложение Яндекса. Что надеть? Что? Что-то теплое и что-то непромокаемое. С 10 до... До когда? С 10 до заката будет идти дождь в Москве. Поэтому надевайте что-то теплое, что-то ветрозащитное, что-то непродуваемое, что-то такое, что позволит вам пережить этот летний денечек. Магнитное поле спокойное, давление тоже вроде ничего. 17, 19, 19, 20, 19. До конца недели, это дневная температура. В 5.20 взошло, в 19.43 закат, 14 часов 23 минуты, световой день. Вот такая история. А что же было в этот день? В этот день за 56 лет наблюдений. А почему 56? А что делали еще 14 лет? Обычно за 70. За 56 лет в это время все

Обычно в отпуск уходили в гидрометцентры. СССР. Вот. И, а потом, ну, как бы уже и в российском тоже все уходили в отпуск. И в результате не наблюдали в какое-то время. 7 градусов было в 15 году. В 88-м 28. 28. Ну, уже как-то так все равно. Уже как-то так ощущается дыхание осени. Евгений, доброе утро. Вась Куролесов, вам хорошего дня. Татьяна Олевская, рейнджер, Алексей 762, Сергей Иванович Камчатка, привет. Артур Гурьев здесь с нами тоже. Андрей Скорпион в Максе. Принципиальный человек, видите, принципиальный человек. Принципиально сидит в Максе и оттуда максирует. Максит. Что из Макса делает? Из Телеграма телеграмит, а из Макса максит. Ну, в общем, как-то что-то она оттуда идет. В корейском Тауне 26, и это вечером. А днем жара адская. Так им и надо, правильно, мигрант? Так им и надо. Адская жара. Вот. А у вас кондиционер, правильно? Вот и все, все хорошо. Настроение, благополучие, удачи, успехов. Не сдохни. Такое есть кино. Нет, не видели? Как-то он так называется. Будь здоров, удачи, не сдохни. Что-нибудь такое. Кстати, начиналось как что-то забавное, а в финале как-то что-то такое. Но, ладно. Про кино мы в пятницу обычно говорим, поэтому не буду эту тему продавать вам. Проснемся, как считаете? У нас тут в Петербурге замена написана. Замена. Чего на что замена? Кого на кого? Кого на что? Что на кого? Про Петербург мы только одно знаем. Что у вас там музыкант руку себе отрубил и пошел, утонул после этого из кукрыниксов. Такой экзотический способ попрощаться с жизнью. Вот, это мы знаем. И еще мы знаем, что Кенни Вест не приедет. Точнее, о том, что он приедет и будет у них выступать. На той арене, куда он должен был приехать выступать, ничего не знает о том, что он должен у них выступать. Организаторы говорят, ну так это ж нормально. Ну чё вы, это нормально. Мы 27 числа с ними заключаемся уже. Все, уже заключаемся мы с ними. Уже все договорено, договор есть, мы заключаемся. Сегодня 25-е. Может так, а вчера 24-е было. Может так быть, что 24-го Газпром-арена, на которой запланирован концерт, 24-го не знает о том, что у нее 27-го подписание с организаторами концерта. Как думаете?

Бандиты! Бандиты от моего имени прямо сейчас продают билеты за очень большие деньги. Хотя я не собираюсь в Россию. Преступники позвонили мне неделю назад и сказали, что я вы... Короче, Григорий, СПБ, не читайте советских газет. Единственное издание в мире, во всем интернете, во всем безбрежном, бесконечном, глубочайшем, словно Марианская впадина интернете. Только одно издание какое-то Только одно издание написало вот эту штуку. Ладно? Не читайте.

0: Я думаю, есть вообще человек, на концерт которого я бы пошел за 160 тысяч рублей вот сейчас? Есть такой человек, чтобы я пошел туда? На Высоцкого и на Майкла Джексона, но только чтобы живыми были. Живое исполнение, что ли? На Джексона посмотреть, а Высоцкого послушать. Всю, наверное. Но только вот 160 только за живых я готов заплатить, чтобы. Трешка внутренняя после Комсомольского уже устроили. Сейчас разберемся.
1: В движении.
0: Что вы устроили на трешке внутренней после Комсомольского? Вам что, заняться нечем? Ну, серьезно, люди, ну вы чего вообще? А таксист есть там, скажите, среди устроивших? Есть там таксист? Я сейчас расскажу вам, кто и где и что устроил. Балашиха что-то устроили на выезде из города в сторону Москвы по направлению к МКАД, уже ДТП, и там Балашиха такая вот, стояние мощное. На Щелчке в районе Преображенки, нет, где это? Это в районе, вот Амурская улица, пересечение с Какойтовской, с Монтажной улицей, вот здесь. Здесь дорожно-транспортное тоже Щелчок подстаивает. Третье транспортное кольцо в Лефортовском тоннеле, два значка ДТП. Это либо реальные два значка, либо, ну, в смысле, два ДТП реальные. Но оба правый ряд, поэтому, возможно, это просто разные люди поставили в разных концах Лефортовского тоннеля. Но что точно совершенно, это внешняя сторона третьего транспортного. И, вероятно, недавно, потому что пробка не очень... Вот 7.06 значок я вижу первый. Потом 6.57... Потом 7.04. Это только что. Это вот прямо сейчас происходит. Поэтому, граждане, Лефортовский тоннель лучше верхом. Лучше верхом. Если вы там стоите уже, и уже никуда не свернуть, уходите направо, в правые две полосы, которые перед въездом в тоннель уходят направо. И верхом Красноказарменный через Лефортовский парк. Милого друга Лефорта. Вот сюда. Раз. Потом на улицу ради, ну, или туда, или на радио, и на Садовое. Либо через Бакунинскую и на третье транспортное снова выпрыгиваете. Но уже за Лефортовским тоннелем. Потому что в тоннеле какой-то замес. Вот что-то такое, что уже от Нижегородской третье транспортное стоит. Не заезжайте туда. Еще после Комсомольского действительно... внутренняя сторона третьего транспортного сразу после съезда на Комсомольский проспект. Что-то за такое вы там замутили, что-то такое, прям вот на траверзе Лужников. Левый ряд догнала, написано, догнала. Кто догнала, кого? Догнала я тебя, догнала. Пела, по-моему, Аллегрова была. Догнала я тебя, как чужую машину девятку. Что-то такое было. И вот здесь совсем все серьезное, потому что до Тульской, ну, до Варшавки. Понимаете, от Лужников до Варшавки все, третья транспортная внутренняя сторона не едет. Садовая при этом едет нормально. Евгений пишет, с восклицательным знаком «Хорду открыли». Для кого? Какую? Где? Когда? Столько вопросов и так мало ответов. Какую «Хорду» открыли? Где? Вы имеете в виду СВХ, которая перед Щелчком... Но у меня на Яндексе она по-прежнему закрыта. Написано, что движение перекрыто с 18 мая, с 3... 18 мая? Это что, так лето прилетело? Котлету? Кто-то сказал котлету? Да, я буду котлету. Отсутствие завтрака сказывается. Да ладно, был у меня завтрак. Это так лето пролетело? То есть вот только что горела «Хорда», ее только что тушили, кто-то ринулся несколько автомобилей в дым, не зная, куда они приедут, есть ли там вообще еще «Хорда» или все обрушилось, но они самоотверженно, отважно рискнули, решили, что время важнее, чем жизнь, и рванули туда. Мы не знаем их судьбу, кстати говоря. Вот, и это было даже не летом. Это было весной. А сейчас уже осень. Лето, вот, лето пролетело между двух этих точек вот так вот. И нет его. 18 мая. Я думал, это было в июле. В общем, мне здесь и Палладиум сообщает, что Хорда открыта. Но какая Хорда? Что вы все пишете Хорда открыта, Хорда открыта? А можно написать, что вот именно эта часть МСД СВХ перед щелчком, которая горела, она открыта? Можно? Нет, нельзя, вы не можете этого сказать. Угу. Значит, говорят, карты еще не обновились. Ну, не знаю, такие перекрытия молниеносные, они обновляются на Яндексе очень быстро. Они оперативно появляются, даже когда это ради проезда первых лиц. Это все чик-чикс появляется, потом чик-чикс исчезается. Сейчас кружится, анжуматься, информацию с первых рук получаться. Я сейчас посмотрю в департаменте транспорта. Вот они точно должны знать, правильно? Движение на Каширском шоссе в районе дома 7 восстановлено. Все. Значит, там что-то было. Произошло ДТП с участием нескольких автомобилей на месте оперативной службы города. Обстоятельства произошедшего, информация о пострадавших уточняется. Это вчера в 18. Рубанулись мощно, настолько мощно, что в 18:18 ударились и только в 22 часа 42 минуты открыли движение. На дублере Рязанского в районе дома 12 в область движения закрыто. Ближняя дача, изменение маршрута. Движение на Липецкой восстановлено, там тоже что-то было. Возгорание частного автобуса. Прогнозы синоптиков. Временное ограничение движения на Садовом кольце снято. И это очень хорошо, движение открыто. Восстановление трассы, маршрута переносится на 25 августа. Ну и ладно. Я ничего про Хорду не вижу. Может быть, это незаконное открытие? Может быть, кто-то просто сдвинул блоки, посчитав, что оно уже выглядит так, как будто все починили, но почему-то не открывают еще. Бывает такое, знаете, когда люди стоят. Я такое видел на презентации какого-то, не скажу даже какого бренда. Ладно, скажу, это, по-моему, автовазовская какая-то конференция была. Когда все уже, ну, все еще там сидят в основном, а кейтеринг уже выставил еду. Причем не закуски, а еду. Еду, которая, ну, горячая. То, что обычно ты, когда приходишь на такие конференции, пресс-конференции, брифинги, еще куда-то. Сначала перекус. Ну, там какие-то сэндвичи, какие-то маленькие такие тарталеточки, что-то еще, кофе. А потом, когда уже все посидели, как приз тем, кто высидел, им горячее подают. На шпажках деревянных мяско, рыбка, овощи, салатики, еще что-то. Вот такое все. И пока еще конференция продолжалась, но уже начали выставлять горячее. И в задних рядах услышали звон этих металлических штук, такие все это. И стали подтягиваться туда. А там еще ленточкой так все отделено, что нельзя. Вот. А уже все стоит. А голод, как известно, не тетка. Голод мрачный дядька такой. Вот. И пока все эти кейтерингицы отвернулись, кто это из гостей особо голодный ленточку-то того и пошел набирать. У него выхватывают это мясо, рыбу, это выхватывают. Говорит, что ж ты делаешь, ты? Колхоз, еще же не открыли. Он говорит, да все ж стоит уже, посмотрите. Ну что, сил нет. Вот, они выясняли, что когда можно, а когда нельзя. Можно будет через минуту, ему говорят. Он говорит, да что вы начинаете? Это все для нас, он говорит, устроили вообще. Мы здесь власть, мы здесь главные. Они говорят, ничего себе, мы здесь главные. Ну, в общем, это было забавно. Но есть люди такие, которые, знаете, которые, значит, там говорят, а что это вы тут перекрыли? А я тут вот. Все, отодвигают все и начинают ехать. Может такое быть, что у вас на Хорде это самоуправство? На Хорде убрали конусы, блоки, движение запущено в обе стороны, съезд на Подбелку открыт. Ладно. Интересная ситуация, количество автомобилей сократилось в два раза, обычно в это время я стою в глухой пробке на МКАДе. А сейчас все летит. Ну, естественно, летит. Я же говорю, люди... Есть целая отдельная большая категория людей, которые заправили автомобили и поставили их на потом. Вот. вот. Она ему говорит, давай съездим на авто. Он говорит, это на потом у меня бензин. У меня бензина сейчас для того, чтобы ездить твои вот эти вот капризы исполнять. У меня столько такого, у меня бензина нет. У меня есть бензин только тот, который мне надо зачем-то бензин. Я знаю зачем. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
1: Доброе утро, Роман. Спасибо за
0: эфир. Да, вам спасибо. Да.
1: Сейчас вот чудо-чудное заехал и сразу же заправился 95-й этот.
0: А где
1: просто
0: же
1: повезло.
0: Это? Просто повезло.
1: Это на остров Лукойл. Кто в курсе, тот в курсе.
0: Просто повезло. А вообще проезжаете заправки, вот вы едете, смотрите, чего там, как ситуация?
1: У меня у дома Лукойл уже не работает 4-й день. Только дизеля. Бывает, дизеля нет. Потом Роснефть тоже вчера повезло, так же заехал, залил.
0: Ну, а чего вы думаете, что это везение? Может, это уже такое новое правило, опять заканчивается кризис снова, и все?
1: Нет, это просто, походу, в 7 утра открывается. Я понял, их ритм работы, алгоритм.
0: Да, да, они подвозят утром. Все, понял, хорошо, спасибо, принимается. Давайте небольшую перекличку, где вы заправились, что сейчас вы видите на заправках. Каждый раз автовладельцы требуют, чтобы мы это делали, потому что это здорово помогает тем, кто сейчас мечется на парах. На парах пустого бака мечется где прильнуть, где заправиться. Я слушаю вас, доброе утро.
2: День добрый. Вот 2 минуты назад на плац на Ленинградке на «Газпроме» никого проезжал по ЦКАДу, аналогичная ситуация. Вот, поэтому все на платочку.
0: На платный Ленинград. А где там «Газпром»? Я «Лукойл» знаю, который большой.
2: Ну, чуть дальше, вот я еду в сторону Клина. По правой стороне. Замечательно просто.
0: А вы из Москвы ехали?
2: Да, я из Москвы ехал.
0: А вот на «Лукойле» на этом вы проезжали, как там толчья?
2: Не обратил внимания, у меня топливная карта, поэтому мне вот...
0: Вот абсолютно, спасибо большое, абсолютно здоровый эмоциональный человек. Вот в этой ситуации, когда все такие бензин, из каждого утюга бензин на тебя смотрит, он проезжает заправки большие и просто не обращает внимания. Да че мне? У меня топливная карта, я че? А зачем? Ну, к чему вот это? Нервное напряжение лишнее. И это абсолютно верная, здоровая позиция. Я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
3: Да, да, Роман, доброе утро.
0: Доброе. Да, Максим.
3: Вот, может быть, показалось, но вот вчера ночью заправился под Зеленоградом, а сегодня ехал из дому с Люберец в 5 утра на заправках, где были, ну, огромнейшие очередя, вот, ну, они были в 2 раза меньше. Поэтому, может быть, показалось, но какая-то, может быть, конец это, в туннеле свет появился.
0: Может быть, может быть. Я потому и спрашиваю, и прошу, потому чтобы вы сейчас позвонили и оперативные свои личные, персональные сегодняшние истории рассказали. Слушаю, доброе утро, здравствуйте.
4: Да, Роман, сейчас в площадке ехал. Нормально, там немного народу на этой, на Роснефти, ну, в сторону области.
0: Да. Ага, в области, понял. Это на дублёре там, которые, правильно?
4: Металлика. Добро. Ну, конечно, не за то, что
0: едят, а связь какая, видели? Связь. О. Слушайте, а вы город-то, конечно, прямо вот совсем уже не уважаете, да? Вообще. Беседы внешним МКАД ДТП. Каширка сразу внутри МКАД только проехали ДТП. Вернадского после Лобачевского, вот где Удальцова, не доезжая до Удальцова, ДТП. Просто это сейчас вот авария. Между Можайкой и Рублевкой, ну где Кунцево, чуть дальше. ДТП, но пробка до Кунцево уже. Это сейчас. Граждане, вы что вообще? СВХ, МСД в районе Сигнального, где метро Владыкино. ДТП. Это помимо всего того, что уже вы там нарубились. А в Лефортово написано, что две девочки друг друга догоняли и догнали в результате в правой полосе. Поэтому Лефортовский тоннель тоже сейчас внешняя сторона ТТК стоит мощно.
5: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
6: 7:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Ормузском проливе атакован нефтяной танкер. Снарядом повреждено машинное отделение, сообщили в Управлении морских торговых операций Великобритании со ссылкой на капитана судна. По его словам, никто из членов экипажа не пострадал. Танкер выведен из строя. Уточняется, что инцидент произошел 16 километрах к северо-востоку от оманского города Аш-Шишах. Британское управление призвало другие гражданские суда соблюдать осторожность при проходе через регион и оперативно сообщать о любых подозрительных объектах. Бёрнем обсудит с Трампом поставки Украине ракетных комплексов «Патриот». Премьер-министр Великобритании заявил, что намерен убедить главу Белого дома предоставить Киеву дополнительные средства противовоздушной обороны. Переговоры могут пройти в сентябре во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Bloomberg. «Я с нетерпением жду поездки», — сказал Энди Бёрнем. «Эта поездка в США станет для него первой после вступления в должность премьер-министра». По словам британского политика, к обсуждению вопроса с Дональдом Трампом планируют подключиться и другие европейские лидеры. В рамках встречи коалиции желающих они намерены согласовать дальнейшие поставки вооружений Украине со стороны США и других стран. Российские операторы связи начнут принимать оплату услуг цифровыми рублями с 1 сентября. МТС введет такую возможность для всех сервисов, в которые интегрирован платежный модуль МТС Pay. Оплата цифровым рублем не будет ограничена отдельными категориями товаров и услуг. Пользователю нужно будет выбрать цифровой рубль как способ оплаты, указать банк и подтвердить операцию, пояснили ведомостям в компании. Аналогичную функцию для пользователей добавят Ростелеком и Мегафон. С сентября в России начнется более широкое внедрение цифрового рубля. Открыть кошелек новой формы национальной валюты можно будет через приложение кредитных учреждений, подключенных к платформе цифрового рубля Банка России. Минпросвещение установило единый порядок изучения истории в школах. Возможность менять последовательность тем в рамках одной школьной программы исключена, говорится в документе ведомства. Ранее Сергей Кравцов сообщил, что время на изучение истории России в школах будет увеличено. По словам министра, с нового учебного года общество знания начнут изучать с 9 класса, а часы, которые ранее отводились на этот предмет, направят на изучение истории страны. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 14, ощущается как плюс 12. Пасмурно. В ближайшие два часа синоптики осадков не обещают. Евгений Егошин, говорит Москва.
5: Говорит Москва. Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием.
7: Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе
9: «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
10: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
9: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Говорит Москва, 94,8.
9: Моторы.
0: 7:37, говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте. Это классно вообще, что вы здесь. У нас вторник, 25 августа. Значит, бесит, когда это говорит, автоледи. Но скажу, потому что бесят эти автоледи. Две автоледи. Они не в Лефортовском тоннеле рубанулись, хотя не знаю, может, и там тоже. Это те, которые у Комсомольского на третьем кольце, где Лужники на внутренней стороне, вот вы из-за них стоите. Вот, и там одна пыталась догнать вторую и другую, и смогла, и действительно смогла, все, и вот она и догнала ее. 5 минут назад ехал по хорде, едет сверху и снизу тоже. Все подтверждается. Я продолжаю собирать ваши свидетельства по бензину. Какое-то время давайте потратим с пользой, наконец-то. Хоть раз в жизни это сделаем. И поговорим о том, как вы проезжали, где, какая ситуация. Живой мониторинг прямо сейчас, в эту секунду, потому что всем ресурсам, которые основаны на мнениях людей где-то в интернетах, конечно, веришь, но... Объективности там, в связи с тем, что оперативности там не очень много, объективности тоже там не ультра-супер, прям вот чтобы вообще. Вот, и поэтому 7373948, либо говорит МСК-бот, напишите, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Я собираю сейчас ваше мнение по поводу того, как выглядит сегодняшняя ситуация с топливом. Я нахожусь здесь? Нет, я нахожусь не здесь. Уж, конечно, я не в Шереметьево нахожусь. Как выглядит ситуация с топливом? Потому что вот я сейчас смотрю на Яндекс, опять же, там, где он это все показывает. Роснефть, Третье кольцо, где Новослободская. Только 95-й есть, а очереди нет. Роснефть, которая на Дмитровке, Бутырская улица, в область. Две друг за другом, которые стоят. Второй, пятый, сотый дизель есть на первой. На следующей, которая через 100 метров, дизель только. Дальше Тибойл, который на Белорусской. 92-й, нет очереди. Пожалуйста, заезжайте. Дальше аэропорт «Газпром» на аэропорте. Вы знаете ее, автоматическая, которая. 92-й, 95-й. Большая очередь написана. Дальше. Лукойл. Татнефть. Это где? Звенигородская. Большая очередь. Второй, пятый дизель на Татнефти. Окей. Средняя очередь. Это где у нас? 905 года. Татнефть. Второй, пятый дизель. Ладно. Потом Лукойл закрыт, закрыт. Нет очереди, закрыт. Нет очереди. Краснопресненская. Все здесь не работает. В центре... Вообще в центре Лукойла, я смотрю, никакие не работают. На Садовом который рядом с Октябрьской, тоже «Лукойл» не работает. Наверное, еще просто не подвезли, правильно? Потому что, видите, мы же решили, что график такой, что обычно часам к 8, там, к половине 9 подвозят новую партию топлива. «Татнефть», которая Дубнинская, здесь вот рядом Жуково проезд. Второй, пятый дизель. Про очередь ничего не сказано. Потом нет, еще тоже нет. «Газпром нефть», большая очередь. Это третья транспортная, Ольховск, ну какая-то где-то там. Ну вот, подтверждение пришло, что на острове, вот подтверждаю слова звонившего, «Лукойл» на острове никого, никого. И есть бензин. Вот, это в Измайлово. Ну, наверное, потому и есть, что никого. Потому что если бы были, так и бензина бы уже не было. «Яндексу верить нельзя, гораздо актуальнее информация в приложении». Ага, понятно. А это приложение откуда, как оно собирает информацию? Вот это приложение. Если «Яндексу верить нельзя», то этому приложению, которому в обед 2 месяца, оно настолько объективно, оно откуда информацию-то собирает, это приложение? Не знаю. Мне кажется, «Яндекс» более массовое приложение с точки зрения количества пользователей, а значит, и количества комментариев в нем. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
12: Здравствуйте, Рома Гришина.
0: Да, да, что с заправкой у вас сегодня было?
12: Я чуть-чуть, может быть, подскажу, как смотреть. Я сейчас сижу на даче под Клином, но вот есть приложение «Заправить авто». Там несколько... Ну, оно не показывает там, что где красно-зеленый, но вот там «Газпромнефть», какие-то еще заправки входят. И вот там, где нет, вот если заходишь вот туда, нажимаешь на заправку «Заправиться», там точно будет серенькое, там не будет вот этих, ну, неактивные будут вот эти бензины. Вот, то есть, и, допустим, вот я сейчас вижу, что по этому приложению, что это там... ну вот какую-то заправку я вижу, и вот там вот я нажимаю на колоночку, и там, допустим, какие-то показывают, что вот там сейчас я могу, причем там, ну вот видно, что сейчас заправляются люди, какая-то колоночка, раз, стала серенькая, а вторая, допустим, ну типа повесил автомат там, вот, она стала не серенькая, она наоборот активненькая, то есть вот можно вот так пытаться. Вот,
0: Я понял, спасибо большое. Я бы, конечно, сейчас вот лично вы сейчас заправились или вы едете. Давайте все, последний призыв. Не хотите, не надо. Не делитесь информацией. Я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
13: Если МКАД от Варшавки, то везде 2 «Газпрома», очередь только на территории, бензин
0: лезет. Ага, понял. У вас радио, надо, если звоните в эфир, чуть-чуть потише радио делать, потому что, видите, наводка идет звуковая. «Россия начала покупать бензин у НАТО», пишет Григорий. «Первые 60 тысяч тонн бензина из Турции придут в Балтийский порт до конца августа», пишет «Коммерсант». Это первая в истории закупка топлива у страны, входящей в НАТО. У страны, входящей. Это первая закупка бензина, закупка топлива у страны, входящей в НАТО. Я думаю, это плохо. Ну, у страны, входящей в НАТО, первая закупка топлива. То есть, скажите, а помидоры закупать у страны, входящей в НАТО, это неплохо? Я вот, ну, просто так, понимаете, иногда выпячивается в новостях что-то, берется такое гипертрофированно, чтобы это выглядело чем-то таким, вот чтобы вау был какой-то, или драма, или скандал, или еще что-то. Киркоров трахнул мышь. Понимаете? Киркоров трахнул мышь компьютерную о стол. Потом уже в тексте вы это узнаете. Но заголовок будет «Киркоров трахнул мышь». Вот. А здесь «Россия у НАТО покупает бензин». А «Россия у НАТО» когда покупает помидоры, огурчики и всякую остальную фигню. Это не, ну, это нормально? Это ничего страшного? Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
14: Да, добрый день, Роман. Андрей. Москва. На Варшавке, на «Татнефти», пересечении МКАД и Варшавского шоссе с области слить в Москву. Заправился, 5 машин в очереди.
0: Угу.
14: Единственное, удивило, вчера на «Роснефти» в Бутово заезжал с 5 вечера до 8 вечера, оказывается, заправляется только спецтранспорт.
0: А, такой сегмент временной, да, когда эти приезжают?
14: Да. Слушай, у них там каждые 3 часа...
0: Мне вообще кажется, это очень правильная история, разведение потоков вот таких вот. Я бы даже попробовал, может быть, по номерам автомобилей заправлять. Сегодня четное, завтра нечетное.
14: Я просто видел ситуацию, когда скорая со спецсигналами стояла в очереди, ее не пропускали. Поэтому, соответственно, спецтранспорт нужно заправлять. А по поводу, еще хотел дополнить, по поводу новости закупки НАТО. Ну, давайте объективно смотреть. Нам главное, чтобы был бензин здесь. А у кого вы закупили, это второй вопрос.
0: А то, что мы продаем в Европу, спасибо большое, а то, что мы в Европу продаем энергоносители, точнее, Европа у нас закупает, это ничего? Ну, как бы, понимаете, это называется кликбейт такой. Надо что-то такое ляпнуть, чтобы оно по форме было такое вот, ну, чтобы оно по форме провокативное было, чтобы провокация какая-то была. Надо написать еще тогда у нациков, знаете так, у нацистов. Или там у еще кого-нибудь такое. Это у фашистов. И в России покупают у фашистов топливо. Чтобы бороться с фашистами. Что за фигня? Да, извините. Ну, в смысле... Окей, да. У нас просто с Турцией... Турция наш партнер. У нас с Турцией отношения. Впрочем, как и с колоссальным количеством других стран тоже. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
15: Роман, доброе утро.
0: Да, приветствую.
15: Относительно вчера заправился на Роснефти, порядка получаса очередь, это Волгоградский проспект в районе Николаяна.
0: Угу.
15: Но зачастую на заправках бывает действительно, что есть бензин, но заправляют только по картам, либо по спецтранспорту. Угу.
0: Да, есть такое, спасибо большое. Да, еще мы отдыхать любим в странах НАТО. Конечно, давайте, ну заголовок такой. Столько-то тысяч россиян в этом году посетили, отдохнули на курортах НАТО и заплатили натовцам денег. Вы же там деньги в Турции оставляете, правильно? Вы же едете туда и там оплачиваете все. И каждый турист российский оплачивает для НАТО что-нибудь. Давайте проведем параллели и заключим, что россияне оплачивают турецкие байрактары какие-нибудь, которые летят потом на наши НПЗ. Хотите такую связь провести? Можно такую связь провести. Вы в Турции оставляете деньги, а они потом на эти деньги. Очереди меньше на заправках, но на Лукойле нет бензина, только дизель. На Роснефть то же самое, на Газпром есть бензин. Варшавка в область МКАД, Юг. Алекс Хьюстон сообщает. Алекс Хьюстон. Люди, не ставьте левые приложения. Кризис, время для мошенников. Конечно, не ставьте левые приложения. И правые тоже не ставьте. Все уже стоит, что нужно. Все, что нужно, у вас уже стоит. Называется Яндекс. Да, но мы и тачки любим из НАТО покупать тоже. Да, конечно. Ну, да, послушайте, я про это и говорю. Что это такая манипулятивная история с кликбейтом. Просто вот что-нибудь такое. Это нефтяники звонят. Они специально такое ударение ставят. Наверное. Почему все говорят Роснефти, а не Роснефти? Вот тут же Бон Джови спрашивает. Ну, это утрированность такая, и мы таким образом как бы немножечко шутим. Мы немножко так, мы передергиваем. Ну, потому что нефтяники говорят нефти. Не нефти, а нефти. Ну, как возбуждено дело уголовное. Потому что и добыча полезных ископаемых у тех, кто добычей занимается. Это профессионализм, жаргонизм профессионализма. Профессионализм жаргонизма такой. А мы перенимаем, потому что, ну, нам прикольно сейчас. Каждый хотел бы быть немножечко в душе нефтяником.
16: Моторы.
0: У нас появилось новое ОТТС, граждане. Граждане, новое ОТТС. А вот кому ОТТС? Новое свежее одобрение типа транспортного средства. Да на что? На автомобиль. Да на какой автомобиль? Да был бы же это, а также это же аватар. Вот видите, иногда даже китайцы гласно, может, и не признают, но негласно признают, что мы, конечно, молодцы, электрические технологии, конечно, офигенные, мы от них, конечно, не отказываемся, но нельзя забывать о том, что спрос должен влиять на предложение, конечно, и если ты не обращаешь внимания на спрос, и на запрос оттуда твоей потенциальной аудитории, то ты потом в итоге проигрываешь. Поэтому бренд, который заявлялся как чисто электрический, имеется в виду «Аватар», вот к третьей, к своей модели уже превратился в гибридный, чему мы, честно говоря, крайне рады. Я крайне рад. Потому что, безусловно, инструмент, который имеет одно направление применения, одну область применения, к примеру, молоток. Молоток очень крутой. очень крутой в том, что касается забивания гвоздей. Очень крутой. Вот. Что-то вспомнил поговорку про, то, что если ты умеешь работать только молотком, вокруг все в гвозди превращается. Да, нет, он очень крутой. В деле забивания гвоздей крутой. Соответственно, что-нибудь другое, обладающее еще другими навыками, помимо забивания гвоздей, но еще и молоток, будет работать на несколько процентов менее эффективно, чем просто молоток. Просто потому что ну, у него все понятно. Но, к примеру, какой привести пример двойного использования молотка? К примеру, приятель не возвращает долго деньги. Долго. Долго много и долго денег. И к нему приезжают ваши друзья, партнеры с утюгом и молотком. Вот. Видите, другое применение молотка. А если у молотка еще на обратной стороне, вот с другой стороны, не плоская такая вот эта вот часть молотка, которую нужно видеть, а она как гвоздодер, мы называем это гвоздодер. Хотя на самом деле, по-моему, другое применение у этого штуки. Туда гвоздь можно вставлять и забивать сразу. Короче, можно достать гвоздь. Тогда молоток оставляет свою функциональную возможность, да, свою функциональную потрясность, как молоток. Но при этом он умеет не только забивать, но и выдирать гвозди еще. Ну, классно, классно. Это один из немногих примеров, потому что на самом деле мультизадачные инструменты всегда с каждой отдельной задачей справляются чуть хуже, чем однозадачный инструмент. У меня, я не знаю, у вас было, у меня в детстве было такое устройство, в котором был фонарик или фонарь, радио, там еще что-то, какая-то фигня. Ну и в результате все из этого работало средненько. И фонарик, и радио шипело постоянно, что-то такое. Вот. Гораздо проще взять настоящий мощный фонарь, просто радиоприемник, который изначально предназначен для того, чтобы быть радиоприемником. Но в случае с электричками, вот эта история с гибридизацией, она, конечно, понятное дело, что это промежуточный этап, хотя бы просто потому, что рано или поздно, конечно, углеводороды закончатся, бензин, нефть, дизель, керосин, все это останется в прошлом. Это все будет, мы будем рассказывать легенды о том, как однажды на Земле, благодаря тому, что очень долго на Земле не было там каких-то, не знаю, бактерий, которые перерабатывали древесину бы полностью, и она оставалась древесиной, и тогда был уголь из-за этого, деревья не разлагались, а они от вот окаменелости. Еще животные попадали в болоты всякие, вот это все, и потом они превращались в нефть. Это будут легенды про углеводородное топливо, которого уже не будет к тому моменту на Земле. Вот. И, конечно, это промежуточный этап, но это очень крутой промежуточный этап. Твои возможности увеличиваются ровно в два раза, потому что ты можешь запитываться электричеством, а можешь бензином. Я продолжаю ездить только исключительно на электричестве. Исключительно и только. Потому что было сказано, пожалуйста, с топливом заправьте потом, чтобы верните нам. Или у нас зарядка есть, мы заряжать автомобиль можем, а вот с топливом... На самом деле, приспарковские парни просто... нет, они правы. Сколько взял, столько нужно и вернуть. Это нормальное явление. Короче, мне не хочется ничего заливать туда, стоять ни в каких очередях. Я продолжаю ездить только на электричестве. Абсолютно спокойно. Сегодня преодолел отметку в 50% батареи и 100 километров запас хода. 100 километров я изъездил. Езжу я немного, не часто. Думаю, как обычный среднестатистический житель столицы, который не работает на автомобиле, для которого автомобиль — это не работа, а средство передвижения локальное, с точки А в точку Б, и день, как правило, вот из этого и состоит, что ты поехал из дома на работу, с работы домой. Может быть, еще куда-то съездил, но это тоже, это все локальное. При таком использовании мне батарея этого гибрида с запасом хода в 200 километров, думаю, что хватит вообще на весь тест. Мне его послезавтра уже возвращать. Все, я его привезу. Ну, пусть там мало энергии будет, но зарядка у них есть, они зарядить его смогут легко, сами быстро, и все. Но так ведь тест будет неполноценным. Нет, он будет полноценным. Я мысленно с вами, братья Карамазовы, мысленно с вами, я мысленно с вами в этих очередях, мысленно с вами в этой постоянной душевной, постоянном душевном волнении, как же мне сейчас залить, у меня все это. И больше того, я это делал на минувшей неделе, я заправлял автомобиль жены, я прошел через эти ночные бдения, ночные поездки, эту каторгу движения на парах бензина, потому что бак абсолютно пустой, и ожидание каждую секунду, что вот сейчас он начнет кашлять и остановится автомобиль. Я все это прошел. Мне не нужно рассказывать, каково оно, я это знаю. И именно поэтому, именно потому, что я это знаю, бензином не пользуюсь в этом автомобиле. Езжу чисто на электричестве. Но, с другой стороны, сейчас отпустит всю эту историю с топливом. Ну, по-любому отпустит. И оно снова будет в достаточном количестве. И потом начнутся истории про то, что класс, поехали в Питер. Класс, поехали смотреть, сколько донфены стоят в Белоруссии, в Минск. Поехали донфены смотреть. Там они говорят, миллион стоит донфен электрический. Поехали посмотрим. Поехали. На чем? На электричке. Не доедешь. Ни на какой электричке за один туда мах не доедешь. Соответственно, нужно будет заряжать ее. А это уже неудобно, когда везде есть бензин вокруг, и ты можешь плеснуть себе бензинчик и дальше ехать. Вот, и чистая электричка здесь проигрывает. А гибрид, пожалуйста. Все, пожалуйста. Есть электричество, ездишь на нем. Нужно на дальняк, поехал на бензине. Экстерьер выделяется массивной передней частью со светодиодными фарами и вертикально скошенной крышкой багажника. Аэродинамическая форма в виде лопастей снижает сопротивление воздуха. Понятно? Это я вам рассказываю об автомобиле, чье ОТТС, О, первая буква означает одобрение. Одобрение оно, чье, правильно, значит, чье ОТТС накануне было опубликовано в интернете, я нашел это у себя в почтовом ящике. Показываю вам этот автомобиль. Называется он «Аватар 07». Вот этот фиолетовый цвет, он маркетинговый, насколько я понимаю, для автомобиля, потому что фотографии, которые я получил, он на этих фотках именно в таком фиолетовом цвете. Длина 4,82,5, ширина 1,98 м, почти 2 метра, высота 1,62 м, колесная база 2,94 м. Это очень круто. Ну, в смысле, круто выглядит, во-первых. Ну, аватары все круто выглядят. Это тут гадалки не ходи. А кто дизайнер вообще? У Чингана и, в частности, аватар. Можно? Любопытно. Тоже ведь какой-то же дядька. Дизайнер бренда аватар. Наверное, какой-то один общий у них на главный какой-нибудь. Так, ключевая фигура. Ага. Ключевая фигура дизайна аватар Надер Фахиззаде. Он занимает пост главного дизайнера. Под его руководством сформирована философия emotional luxury, эмоциональная роскошь, суть автомобиль. Где работал-то? Дизайн команда в Мюнхене. Глобальный дизайн аватар находится в Мюнхене. А что еще находится в Мюнхене? А в Мюнхене еще находится мануфактура, фабрика по производству автомобилей BMW. А также штаб-квартира четырехцилиндровая BMW. Это тоже находится в Мюнхене. Так, подождите, мне нужно это самое остановить, чтобы сейчас пойти на новости. Сейчас мы выведем этого Фахиззаде на чистую воду.
16: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
6: 8 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Краснодарском крае из-за атаки дронов приостановлена работа железнодорожной станции Афипская. Несколько поездов задерживаются, сообщили в Южной транспортной прокуратуре. По данным главы региона Вениамина Кондратьева, ранее обломки сбитого беспилотника упали на территорию станции. Жертвами стали два человека, еще двое получили ранения. Они госпитализированы в поселке Афипский. Ударная волна и осколки повредили минимум 10 частных домовладений. В одном из жилых зданий начался сильный пожар. Кроме того, возгорание началось и на территории местного нефтеперерабатывающего завода. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы и правоохранительные органы. Дональд Трамп продлил торговое эмбарго в отношении Кубы на год. Экономические ограничения будут действовать до 14 сентября 2027. Срок действия указан в меморандуме американской администрации. В документе отмечается, что мера отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. США сохраняют торговое эмбарго против островного государства с начала 60-х. Кубинские власти неоднократно заявляли, что санкции усиливают экономические трудности страны, включая дефицит топлива и перебои с электроснабжением. С 1 сентября Росфинмониторинг будет получать информацию о денежных переводах. Речь идет об операциях через платежную систему МИР, систему быстрых платежей и единый QR-код. Данные по платежам и денежным переводам, совершенным с использованием этих сервисов, ведомству будет безвозмездно предоставлять национальная система платежных карт. При этом НСПК не сможет раскрывать факт передачи информации Росфинмониторингу. Порядок взаимодействия между ведомствами, включая состав и сроки предоставления данных, определят отдельным соглашением с учетом позиции Банка России. Закон был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре прошлого года. Его цель – повышение эффективности системы противодействия отмыванию преступных доходов. Экипаж МКС готовится к выходу в открытый космос. Астронавты проведут монтажные работы, сообщили в НАСА. Выход продлится около 6,5 часов и станет 283-м в рамках сборки, обслуживания и модернизации станции. Астронавту НАСА Анилу Менону и представительнице Европейского космического агентства Софии Адено предстоит установить новую антенну связи на внешнем сегменте станции. Она обеспечит высокоскоростную передачу данных и голосовую связь между МКС и Центром управления полетами в Хьюстоне. Предыдущий выход в открытый космос состоялся 18 числа. Тогда астронавты демонтировали старую антенну, однако из-за продолжительности работ не успели установить новую систему. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 39 копеек, доллара 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. И о погоде. В российской столице плюс 14, ощущается на 2 градуса меньше, пасмурно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
16: Внимание! Говорит Москва.
17: 94.8 FM.
16: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
16: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 8.07, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 25 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа. Программа. И это уже само по себе. О жизни, Вселенной и вообще. Вчера был у дилера «Волга». К50 предлагают за 3,7. Задумался о покупке. Покупайте. Ну, в смысле, думайте и покупайте. А чего не покупать? Тачка классная. Я задумался о покупке электрички. Все. Я уже на днях выложил свою концепцию жене, что значит, у тебя гибрид, у меня электричка. Все. Тебе гибрид, тебе получше, тебе что получше, а мне что по-электрически. Вот, чтобы у меня бесплатные парковки везде, чтобы я вот это вот... Вообще про бензин все равно не думал вообще ничего, чтобы. Еще мы ждем натовский 18-й айфон, пишет мигрант из сердечка НАТО, из Кореятауна, из Калифорнийска. Тоже ждет, видите. А в Индии этот сбросился со скалы, видели, да, подросток? Требовал, чтобы пообещали родители, что купят ему 18-й айфон. И на краю стоял скалы. Вот, отец его решил, ну, хотел в какой-то момент схватить и оттащить, а он идиот. Дергался и вместе с батей туда полетел. И тут же мать за ними прыгнула, потому что поняла, что уже. А? Вот вам и 18-й айфон. Никогда ничего хорошего с айфонами не бывает, тем более с 18-ми. Только сплошные трагедии из-за них. А я как-то на лампочке на Ларгусе 47 километров проехал. Ну, не было заправок по трассе. И не заглох. Думал, что придется толкать или до заправки бежать. Поговаривают, что Ларгус на самом деле... лампочка — это такая рандомная история, что ты можешь проехать на лампочке, может, 10 километров, а можешь 470.

0: такое дело. Лампочка это не, как это сказать, это не измерительный прибор. Лампочка это индикатор, а вовсе не измеритель. Поэтому, ну что, что лампочка? Ну лампочка, лампочка, да лампочки. Академик уже ответил, за что россияне не любят китайцев. Бомбило, пишет мне. Какой академик? Лихачев? Каких китайцев? Каких? Северных китайцев они не любят. Или уханьцев они не любят. Или тех, что на Тайване живут китайцы. Каких китайцев не любят россияне? И за что же, вот пишет Бомбил, вот за что же, понимаете, вот не любит китайцев. Ответил за всех россиян. Я люблю такое, когда вот отвечают. Почему? Там какой-нибудь повар рассказал, что предпочитают россияне на завтрак. Да с чего ты взял, что у тебя есть хотя бы приблизительное представление о том, что мы предпочитаем? С чего вдруг? Вот я сегодня предпочел рубленые огурцы с брокколи отварным, 3 половинки яйца и 4 креветки. Предпочел, такое я. Знаешь ты, что мы предпочитаем такое? Да, и какую-то булочку черную такую. Черную, как душа твоей бывшей. Вот такую черную вообще. Понятно? Вот я откуда вы знаете вообще, что мы предпочитаем? За что мы любим кого, за что мы не любим? Тоже мне. Так, хожу с iPhone и не жужжу, пишет Алексей. Это очень хорошо. А что за бренд BYD вернулся на днях из Ташкента? Там очень популярен этот гибрид. Это гибрид, называется модель какая-то, какого-то BYD. А BYD это называется компания. Так, она называется Build Your Dreams или стань строителем своих грез. Грез, это так вот. SSG, стань строителем грез. SSG. Вот. То есть, ну, построй свои мечты. С 95-го года, начало в 95-м, вот сейчас 30 лет компании, ну, условно, 30 лет. С 95-го начали предпринимать, это просто люди обычные были, предприниматели. Начали предпринимать и в основном специализировались на том, что делали аккумуляторы. Опять же, к вопросу о том, как вдруг кажется многим, и многие характеризуют эту особенность как нечто сомнительное и не вызывающее доверие, или наоборот подрывающее доверие к китайцам. В частности, к китайскому автопрому, если что. Это их внезапное вырастание, как грибов после дождя. Вот я вчера был на этой поляне, ни одного не было. Ни одного. А сейчас дождь прошел, и пульк-пульк-пульк-пульк-пульк, все повыпрыгивали. Вот это, мне кажется, это очень правильная аналогия, потому что они не появились просто так. Грибница там была всегда, под этой полянкой. Они там живут, эти грибы, они живут там постоянно. Просто им нужен был стимул. В данном случае это дождь. Вот он прошел, и они повыпрыгивали. Так и вот эти, то, что вам кажется, только что выскочившие, непонятно откуда, как черт из табакерки, выскочившие бренды, какие-то еще что-то, не вызывающее доверие. На самом деле, они шли к этому поступательно, и их путь выглядит очень технологически логичным и целенаправленным. Все. Третий год. То есть стали производить с 95-го аккумуляторы. Саккумулировали прибыль определенно. В 3-м году перешли в сегмент автомобильного бизнеса. Вот. Вышли тут же на гонконгскую... Не, во 2-м на гонконгскую биржу, а с 3-го автомобилями. Приобретают обанкротившийся автомобилестроительный завод у государственного конгломерата, создав дочернюю компанию BYD автомобили. До этого BYD это исключительно были эти аккумуляторы. Первой собственностью стал седан F3, сделанный по образцу Toyota Corolla. Стали воровать. Да. Как и большинство китайских автопроизводителей, как и большинство художников, как и большинство композиторов, как и большинство поэтов связывают первые шаги свои в творческом направлении с творчеством именитых, именитых людей, имен в этом направлении. Копируют, подражают, крадут, таким образом вырабатывая собственный творческий язык. Тоже делали китайцы, да, копировали. Может быть, даже кто-то в Китае смеялся. Разве это BYD? Это же Toyota Corolla. Зачем же вы Toyota BYD называете? Вот. Они, может, и смеялись. Где они сейчас? Те, кто смеялись. Потом первый серийный подключаемый гибрид 2008 год. Потом Уоррен Баффет заходит туда, приобретает акции, начинает инвестировать. Вот. И потом компания развивается, а в 2023 году обходит Tesla по объему продаж электромобилей в Китае, потом в мире и становится мировым лидером. 2024 год, экспансия, открываются заводы в Узбекистане, Бразилии, а также представлены системы беспилотных летательных аппаратов. Они перешли, как однажды они от аккумуляторов перешли к автомобилям, теперь однажды они от автомобилей переходят и в малую авиацию электрическую. Все, несколько подразделений. BYD Auto производит легковые автомобили, включая линейки Queen, Tang, Song, Yang, Han, Дельфин, Сиагул, там же эти леопарды. Ну, в общем, это колоссальное, колоссальное автомобильное производство. Коммерческий транспорт, автобусы, грузовики, специальная техника, аккумуляторы, электроника. Нужно ли говорить, что начиная с аккумуляторов, этот бренд продолжает делать аккумуляторы, став в этом смысле еще одним мировым лидером. И уж, конечно, все автомобили BYD оборудованы своими аккумуляторами. В состав концерна входят премиум-бренды. Denza, совместное предприятие с Mercedes. Yunwan, ультрапремиальные автомобили. Фангченгбао. Это внедорожники. Ну и дальше. Это вот BYD. В 24-м выручка BYD выросла на 29%. И составила 771 миллиард юаней. А чистая прибыль выросла на 34%. Посмотрите на всякий случай, как в 24-м, в 25-м, в 26-й, потом мы посмотрим. Как себя чувствовала выручка, прибыль и вообще как чувствовали себя представители, скажем, немецкой тройки, тот же Mercedes или BMW. В частности, на китайском рынке, самом большом автомобильном рынке мира. Как у них там с выручкой? Вы увидите ровно те же проценты, только с минусом. Минус 29, минус 34, минус 69. У BMW один из показателей доходности был в Китае. Две трети просто сразу от прибыли. Да, ну и теперь, конечно, нужно же сказать про этих людей. Я же вывести их на чистую воду должен был. Про аватар. Это все к чему? Это все к тому, что ОТТС, а это официальный документ, который подтверждает, что транспортное средство, автомобиль ли, мотоцикл ли, прицеп, грузовик, ну, в общем, транспортное средство, соответствует требованиям технических регламентов Европейского экономического союза, называемого ЕАЭС. Вот, и это дает право его привозить сюда, серийно производить. Это, исходя из ОТТС, происходит расчет пошлин, налогов и всего остального. И «Аватар 07», первый в рамках бренда, суббренда, бренд «Чинган». «Чингану» принадлежит «Аватар», ровно так же, как и «Дипал». Еще один бренд гибридов, которые тоже представлены официально в России. Нужно ли говорить, что «Аватар» официально... Вам нужно говорить, что «Аватар» официально представлен? Причем же не первый год, с прошлого года, по-моему. Официально представлен, и пока вы даже об этом не знали, в первую волну топливного кризиса наши с вами сограждане размели все «Аватары» полностью, смели вообще во всех дилерских центрах. Настолько, что даже представительство... Когда нужно было, что-то там какой-то спецзаказ был. Ну, в общем, как-то нужно было найти автомобиль. Ни у одного дилера нельзя было найти, в наличии не было ничего вообще. Все размели. Ну, потому и в городе вы сейчас, и в потоке вы видите их больше. Так вот, это был «Аватар» 1.1, 1.2. Они настаивали, не знаю, продолжают ли они настаивать до сих пор на этом, но настаивали, что, ну, произносить их нужно именно так. Не 11 или 12, а 1.1. и 1.2. А этот 0.7 аватар. Теперь он тоже официально приедет, но пока что только от ТТС. Это последняя формальность бумажная перед выводом модели на рынок. А что касается внешности, я же вот хотел выяснить, а кто же там рисует аватары? Потому что нарисованы они крайне фундаментально и крайне экзотически, футуристично. И уж точно совершенно такой дизайн или то, как выглядят эти автомобили, может нравиться, может не нравиться. Но совершенно точно, железобетонно, эти автомобили заметны в потоке. Если ты видишь в потоке аватар, то он привлекает внимание. Ну, совершенно точно. А потом уже начинает... Я показываю в трансляции сейчас, если вы смотрите трансляцию, как выглядит именно этот 07-й. Кто их рисует? Фагих Заде. Вот, до прихода Фагих Заде это ключевая фигура в аватаре в дизайне. Надер Фагих Заде занимает пост главного дизайнера, шеф-дизайн бренда и руководитель студии в Мюнхене. Совпадение? То, что в Мюнхене находится штаб-квартира и главное производство немецкое BMW, завод BMW. Там же находится музей BMW, там же находится конференц-зал, там же находится магазин номер один, в который любят приезжать состоятельные покупатели и забирать свой BMW не у дилера, а именно в магазине BMW. Магазин при заводе. Такой, как мы любим покупать конфеты при конфетной фабрике кондитерской. Да? Ты приезжаешь туда, где пахнет шоколадом в воздухе, все это, и покупаешь прямо с конвейера. Есть любители так покупать автомобили. Прямо с конвейера. И делать это нужно в Мюнхене. Много раз мы там были в этой штуке. Действительно, все очень круто сделано и в магазине. А музей, можно сказать, что вот для автомобильного бренда музей BMW в Мюнхене эталон. Вот то, как должно быть организовано музейное пространство и пространство, рассказывающее об истории бренда. Это, ну, очень круто. Так вот, до прихода в «Аватар» в 2019 году Фагих Заде более 10 лет проработал где? В BMW, где участвовал в создании флагманской 7-й серии, купе 6-й серии, гранд-купе. И именно его переход в китайский бренд стал сигналом «Аватар» нацелен на не на копирование, а на создание собственной премиальной ДНК. Почему не на копирование? Он же в BMW работал. Короче, из BMW. Это, опять же, к слову, что от четкого копирования и воровства идей ты эволюционно, твоя мысль, когда деньги появляются, ты переходишь к следующему этапу. А давайте вместо того, чтобы чьи-то идеи воровать, мы купим человека, который генерирует эти идеи. И пусть он нам генерирует наши идеи. Я уже здесь много раз говорил и перечислял всех специалистов по ключевым китайским брендам, кто рисует эти автомобили, и инженерные команды, которые над ними работают. Это все европейцы, заслуженные европейцы из всех заслуженных европейских брендов, включая Mercedes, Audi, Porsche, BMW, Lamborghini, Rolls-Royce, Ferrari и всех остальных. Так этот в BMW работал. Причем работал в BMW, значит, до 2019 года. А с какого года он тут работал? Сейчас, секундочку, я хочу... Где специалисты эти работали? С 2000 по 2019. 19 лет отработал в BMW. Юрген Шар, старший дизайнер интерьеров, специалист по сиденьям. Работал в Пининфарине Deutschland, Mercedes-Benz. Это он сейчас интерьеры делает для «Аватара». Джон Уолтерс, дизайнер цифровых продуктов. Избор Samsung, Hilton, 20 век, Century Fox в киностудии. В общем, цифровые продукты. Бажена Лалова, директор по дизайну, цвет, материал и отделка. До «Аватар» руководила глобальной дизайн-компании в Китае и в Германии. В целом, многие дизайнеры в мюнхенском центре «Аватар» имеют многолетний опыт работы в премиум-сегменте, в частности, BMW, Audi и Mercedes. Все. Потому что и совершенно спокойненько, совершенно спокойно. Теперь эти... Вот это, понимаете, еще раз иллюстрирует, насколько забавными, нелепыми и забавными выглядят рассказы нынешних владельцев 3-4-5-6-летних немцев каких-нибудь про то, из какого дендрофекального материала сделаны китайские автомобили, как им нельзя верить, потому что это жестянки и непонятно, что там вообще что. Эти автомобили проектируют, производят, рисуют, создают с нуля люди, которые делали вам ваши автомобили. Только ваши автомобили они проектировали, начинали, рисовали 20 лет назад. А нынешних китайцев они делают сегодня, с учетом сегодняшних материалов, с учетом сегодняшних технологий, сегодняшних производственных линий. Вот и все. Это просто, чтобы было понятно, насколько нелепо выглядят все вот эти потуги выдать желаемое за действительное. Да. Так вот, почему восточная тема про нарды от BMW у Нобабвента. Да, да, тут накануне новость вышла о том, что BMW, ну, я расцениваю ее, безусловно, это ирония была, расцениваю ее как превентивные поиски новых рынков, новых возможностей для себя в тот момент, когда китайцы окончательно отберут все рынки у немцев. Они уже начали делать нарды. Вот компания BMW выпустила набор «Нард». «Нард» — это настольная игра, помните? А, что я написал? 800 рублей? Нет, евро. Евро, извините. Измените. Простите. И никто мне не сказал ошибку. За 800 евро или 66 тысяч рублей. Они обтянуты кожей, и тут сразу же, конечно же, должны были появиться шутки, и они появились. Чьей кожей обтянуты эти нарды? Мерца или кого-то голубого какого-то, мне кажется. Чего-то голубого. Кожей голубого чего-то там должны были они быть обтянуты. Вот. Это коллаборация с какой-то одеждой, там, с американской фирмой одежды. Ну, неважно, неважно. Абсолютно неважно. В общем, и этот аватар, заканчивая эту тему, надо как-то донести ее, приезжает в Россию. Есть две версии. Задний привод, в хорошем смысле слова, и полный. У заднеприводной, поскольку задний привод, это значит один мотор, 343 силы, а поскольку у полного привода два мотора, то сил 598. Запас хода 610 для заднего привода, 650, а для полного 610. Разгон у полноприводной 3,9. Так вот, чтобы было понятно. Какие к нам приезжают, это я сейчас посмотрю, ТТС, на что получено. Но также в линейке этой модели есть гибриды. Также заднеприводный и также полноприводный. Правда, там чуть-чуть сил поменьше. 314 и 492. Здесь запас хода чисто на электричестве 333, а на электричестве суммарно и на бензине 1200 километров. Полный привод, разгон до сотни 4,9. Вот. А задний привод 6,6. Если и тот приедет, это не будет первой такой новинкой заднеприводной на нашем рынке, потому что у нас есть уже его же собрат Дипал 07. Кстати говоря, может, они и соплатформенники, которые тоже на заднем приводе. Из официального пресс-релиза по бренду я, собственно говоря, оттуда и взял эту новость. Это просто официальное письмо от «Аватра». Следует вот что. Последовательный гибрид, бензиновый двигатель, 1,5 литра. Работает только как генератор. Привод всегда электрический. Тяговая батарея емкостью 39 кВт-час. Две версии. Задний привод и полный привод. Это уже пресс-релиз официальный по итогам получения от ТТС. Я не вижу здесь указаний на чисто электрические версии, и, вероятно, это правильно. Не разбавлять вот эту концентрированную историю и концентрированную прелесть последовательных гибридов и привести в Россию только гибриды. Так что для ценителей задний привод, ценителей отточенной управляемости, всем остальным полноприводные версии.
1: Моторы. Внимание! Внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 8:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Великобритания получит доступ к украинским данным с поля боя для обучения искусственного интеллекта. Соглашение подписано накануне во время визита британского премьер-министра Энди Бёрнима в Киев. Документ предусматривает доступ к базе данных украинской лаборатории ИИ, сообщили в Министерстве обороны Соединенного Королевства. В ведомстве отметили, что их использование позволит развивать технологии для обороны и национальной безопасности двух стран. Бёрнем накануне прибыл в Киев в рамках своего первого зарубежного визита на посту премьера. Он принял участие в мероприятиях ко Дню независимости Украины, встретился с Владимиром Зеленским и обсудил дальнейшую поддержку Киева, а также развитие оборонного сотрудничества. Министр торговли США заблокировал сделку между Вашингтоном и Оттавой. Говард Латник посчитал проект соглашения слишком щедрым для Канады и отменил ключевую уступку, которая должна была снизить пошлины на канадский металл с 50 до 25%. Об этом сообщает Bloomberg. По информации агентства, на этом настаивали представители американских сталелитейных и алюминиевых компаний. Канадская сторона обвинила министра в параллельных переговорах за спиной официального представителя США и назвала новые требования чрезмерными. Из-за срыва сделки президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен ввести против Канады обещанные 50-процентные тарифы. В свою очередь, канадский премьер Марк Карни уже пообещал Вашингтону зеркальные меры. Российские операторы связи начнут принимать оплату услуг цифровыми рублями. С 1 сентября МТС введет такую возможность для всех сервисов, в которые интегрирован платежный модуль МТС Pay. Оплата цифровым рублем не будет ограничена отдельными категориями товаров и услуг. Пользователю нужно будет выбрать цифровой рубль как способ оплаты, указать банк и подтвердить операцию, пояснили ведомостям в компании. Аналогичную функцию для пользователей добавят Ростелеком и Мегафон. С сентября в России начнется более широкое внедрение цифрового рубля. Открыть кошелек новой формы национальной валюты можно будет через приложение кредитных учреждений, подключенных к платформе цифрового рубля Банка России. С 1 сентября в России изменятся правила оказания платных медицинских услуг. Нововведения утверждены постановлением правительства. Теперь заключить договор на платные медуслуги дистанционно можно будет не только через сайт, но и мобильное приложение организации, а также платформу МАКС. Изменятся требования и к содержанию договора. При оказании анонимных услуг пациенту не потребуется указывать паспортные данные, говорится в постановлении. Отдельные консультации и вмешательства, в том числе сверх стандартов медицинской помощи, будут проводиться только по просьбе пациента и после оформления письменного согласия. Утвержденные правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. О погоде сейчас в российской столице плюс 15, пасмурно. В ближайшие два часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
3: Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием.
4: Это когда маме чашку разбил, а она не ругалась.
5: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
6: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
7: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск. Два раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
10: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
12: Oh my goodness!
11: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
12: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
11: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
13: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
10: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
14: Моторы.
0: 8.37, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте. Я приветствую вас. Это очень хорошо, что вы здесь. Зовут меня Роман Щукин. И у нас вторник, 25 августа. Я не знаю, что с Кенью Вестом вашим, но накануне там разгорелся какая-то дискуссия вокруг концерта, что, дескать, одни говорят «будет», а другие говорят «может и будет, но так не у нас». А те первые, которые говорили, что будет именно у них. Имеется в виду «Газпром-арена» в Питере. И сама арена говорит, что она не знает ничего об этом. Вот. А те, которые организаторы, говорят, да все, не знаю, мы с ними заключаем уже договор вот сейчас, вот уже 27-го почему-то мы заключаем, 27-го. Не знаю, может ли такое быть, чтобы у тебя на 27-е было... Это довольно точная дата, 27-е. Она выглядит как точная дата, потому что, вот, к примеру, в конце месяца или в ближайшее время это не точная дата. А 27 августа звучит точно довольно. Точнее, может быть, только 14.30 27 августа. Вот так точнее только может быть. Вот. И может ли быть так, чтобы 24-го, то есть вчера, ты, как сторона, принимающая огромный этот концерт, не знала, что 27-го у тебя заключение договора? Не знаю. Я так не думаю. Но! На всякий случай, если вы собирались потратить 160, 260 или 360 тысяч чего бы то ни было на билеты, возможно, есть смысл подождать какое-то время и посмотреть, чего будет там. Ну, хотя бы 27-го подождать и заключение. Ну, вот этого договора. Ладно? На оказание услуг. Потому что видали мы концерты, которые потом оборачивались не концертами, а судебными исками, потому что люди собирали денежки, а потом вдруг оказывалось, что у них молоко убежало. Им срочно нужно куда-то вернуться. Они говорят, точно, подождите секундочку, никуда не уходите, сейчас здесь, постойте, сейчас я сбегаю, у меня молоко убежало просто. Утюг забыл выключить. И все. И потом находили их на Бали, на островах каких-то там, в Таиланде еще где-то. В общем... Ну, я бы так сделал. Но, с другой стороны, если у вас есть ваши 160 тысяч, которыми вы готовы рискнуть, почему нет? У китайцев, похоже, один дизайнер на авто, снимая шилик с машины. Понятно, что... Дмитрий пишет. Дмитрий, вы, вероятно, не подписаны на мой телеграм-канал. И это зря. Ну, в смысле, не то, чтобы я просил вас подписывать, не подписывайтесь. Но в канале есть такая рубрика, она называется «Чьи птички яички?» «Чьи птички яички?» А? Она такая называется. Это все... Она связана с анекдотом не очень приличным, поэтому я не буду здесь его транслировать. Просто вы можете в интернете его найти. А может, он такой уникальный, придуманный мною, и его знаю только я. Но эта рубрика вот какая. Там предлагается людям угадывать автомобили уже не по каким-то... Иногда по отдельным элементам, но а иногда я просто вот показываю модель. Вот просто модель, вот просто полностью, вот сейчас я картинку показываю, просто вообще полностью тачка. Единственное, что я сделал с нее, это убрал шильдики. Вот просто убрал шильдики. Все. Теперь вот это показано уже с шильдиками. А предыдущая, там, где я ее показал, вот она без шильдиков была, я их убрал. Где она у меня? Вот она у меня. Почитать вам комментарии. Какие комментарии были к этому автомобилю, значит, когда я убрал. Пыжик, Дача Дастер, тоже вижу, что это примерно Дастер, Рено, на Кашкай похоже, Hyundai Tucson, Шевроле, Форд, судя по шинам, это скорее японец какой-то, Форд Куга, новый Тусан, Шевроле Блейзер, Рейндж Ровер, что-то из китайцев, Форд, ну и так дальше, перечисления идут, разных брендов, разных преразных. А что на самом деле это было, знаете? Nissan. Nissan Kick. Такой вот. Он чисто для Америки сделан. Ну, и в Японии, может быть, ну, такой американец. Nissan. Ничего не скрывал вообще. Просто готовенький автомобиль стоит перед вами. Просто без шильдика. Поэтому давайте так, смотрите, я возьму ваше сообщение, Дмитрий. У китайцев, похоже, один дизайнер на авто, снимая шильдик с машины, как делают некоторые владельцы, непонятно, что перед тобой. Давайте я напишу тут. У японцев. У японцев, похоже, один дизайнер на авто, снимая шильдики, машины. Или у европейцев, потому что на месте этого Ниссана были Рено, Шкоды и разные другие модели, которые тоже были неопределяемыми. Вообще неопределяемыми. Так кто кого покусал? Кто стал делать автомобили без характерных черт? Кто это стал делать? Я думаю, что это европейцы делают в первую очередь. Точнее так, я думаю, что это делает вообще весь мир сегодняшний, потому что быть уникальным может позволить себе только компания, задача которой продавать примерно 10 тысяч автомобилей в год. Делать уникальные с точки зрения дизайна автомобили. И называется она Rolls-Royce. Потому что, по большому счету, она делает не автомобили. Rolls-Royce — это бренд роскоши. А автомобили — это так просто совпало, что они делают автомобили. Они могли делать яхты, они могли делать украшения, они могли делать интерьерные вещи какие-то и стать при этом Rolls-Royce. Ну, а так случилось, что они делают автомобили. Вот. И даже такие бренды, как Ferrari, которые славились всегда своим авторитетом, авторитарностью, и они сами выбирали себе людей, кому они будут продавать автомобили. Вполне спокойно Феррари могла отказать в приобретении автомобиля человеку, который ранее был замечен в том, что он к автомобилям как-то относится. Там, тюнинг делает им, колхозный или не колхозный, меняет что-то, перекрашивает, еще что-то, сам. Они говорят, не, мы тебе не продадим Феррари, ты что-то нам не нравишься. Даже эти персонажи сделали свою вот эту Лочи, электромобиль Феррари первый, который... Все уже тут же моментально окрестили Приусом. Приусом. За что? За абсолютное отсутствие характерных черт, характера и образа, и духа Феррари в автомобиле. Даже они. Поэтому, Дмитрий, еще раз напоминаю вам, что когда вы, любители старого мира, каких-то европейцев или еще кого-то, а точнее, на самом деле, китаефобы, по какой-то причине, которая мне совершенно не понятна, я не знаю, что они вам сделали? Ну, что они вам сделали, Китай? Они вас укусили, на хвост наступили, увели у вас жену или еще что-то сделали. Откуда ненависть-то? Я понимаю равнодушие. Я понимаю неинтересно, допустим, да? Вот, ну, неинтересно. Это я прекрасно могу понять. Причем во всем. Но ненависть-то откуда берется? Вы понимаете, что ненависть — это обратная сторона любви? То есть вы любите их, но боитесь себе в этом признаться и провоцируете внутри своего сознания ненависть. Обращайте любовь в ненависть только для того, чтобы в конце концов не признаться. Черт, мне так интересно, что они делают. Из-за этого? Или из-за чего? Вот, ну вот это вот острая фаза. Это имеет отношение вообще ко всему. С людьми, с событиями, с явлениями, со странами, там, с какими-то. Вот иногда ты вот как-то вот проявляешь ненависть такую, вот по-настоящему, вот позицию, неприятие. А с чем она связана? Вы сами-то понимаете. При том, что каждый день вы используете много всего, опять же, там, условно, китайского. Каждый день. Иногда не подозревая, что оно китайское. Что оно сделано в Китае. Иногда подозревая, иногда вы именно покупаете это, потому что оно китайское. Вы что, Дмитрий, на маркетплейсах ничего не покупаете? А что там продается на Озонах и Вайлдберрисах? Вот что у вас, вот все эти бытовые штуки ваши, начиная от крючочков для мочалок, которые вы клеите в раковины и заканчивая электроникой, откуда оно все это берется? Все ваши штучки, которые вы для собаки или для кошки покупаете. Мисочки, подставочки, игрушки, мячики, косточки, щеточки, пульверизаторы, чего-то там, раторы какие-то и все остальное. Откуда вы это все берете? То есть это все нормально. Это они умеют делать. А машины не умеют. Машина говно. Интересная позиция. Так, непонятно, в чем преимущество цифрового рубля в сравнении с безналичным рублем. Такое ощущение, что изобрели велосипед, пишет Сергей. Слушайте, это вам нужно с Хазиным говорить по этому поводу. Потому что если уж в чем-то не Петрию, так это в исламской архитектуре в средневековой Индии. Несмотря на то, что в ВУЗе я писал проектную работу по этой теме. У меня была исламская архитектура в средневековой Индии. Вот это не то чтобы очень. И что касается цифрового рубля, мне просто почему-то кажется, что общая цифровизация всего нашего мира, всего вообще нашего мира, цифровизация товаров, цифровизация услуг, цифровизация отношений, цифровизация вообще всего, она не может оставаться в... То есть мы не можем такую важную сферу для нас, как финансовые взаимоотношения между гражданами, как минимум, оставить в стороне и сказать, нет, а вот это точно не будет подвергаться цифровизации. Плюс, мне кажется, что это еще одна возможность избежать нам, ну, точнее, не избежать, ну, как бы диверсифицировать риски. И вы же помните, да, что делают американцы со своей валютой и своими платежными системами. Они используют их как оружие. Как оружие. То есть все то, что мы думали, что мы вручаем вам ключи от мировой финансовой инфраструктуры, ну, вы сами их взяли, а мы такие, ну, ладно, хорошо. При условии, что вы не будете пользоваться ими как оружием, всем будет обеспечен одинаковый доступ к ним, все на свете, там система SWIFT какая-то, да? И что делают американцы? Тут же моментально начинают использовать, когда запахло жареным для их экономики, начинают использовать это как оружие. Значит, этих мы отрезаем, у них санкции, этих мы сюда не допускаем. И в этой связи мне кажется, что любая система, которая позволяет нам чувствовать абсолютную свою независимость в этих вопросах и в коммуникации с нашими партнерами сегодняшними, она правильная. И она цифровая. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
14: Да, здравствуйте, Роман. Доброе утро. Добрый док на Ленин. Спасибо за эфир. Но немножко позволю себе, да, как маленький инвестор, скажем так.
0: Так, давайте.
14: Но уже сдавший несколько экзаменов и так далее. То есть чуть больше понимаете, чем тот слушатель, вероятно. Преимущество цифрового рубля для населения, как таковых, но вот на данном этапе, да, мне выявить не удалось. А цифровой рубль, он преимущественно и создавался изначально, вот сейчас как бы развивается для организации, да, там действительно много преимуществ, причем преимуществ отслеживания каждого там поступления этого рубля, каждой транзакции, но больше преимуществ, наверное, для фискалов, для налоговой и так далее. то есть все стало еще прозрачнее, станет еще прозрачнее, чем раньше.
0: Ну, да.
14: Но вот преимущество для нас с вами, ну, как бы, есть электронные, да, деньги, так называемые, средства платежа, то есть наши карточки и так далее.
0: Ну, безналичные, то, что мы называем, есть наличные, а есть безналичные. Ну, да. Вот и ну, как
14: да,
0: бы.
14: Да, вот преимущество безнала по сравнению с цифровым или, наоборот, цифрового по сравнению с безналом, но пока не выявлено таких вот, чтобы очень.
0: Угу.
14: Поэтому, ну, не знаю, вот цифровой рубль, но если будет где-то необходимость, как бы, угу, него переходить. Но будем переходить, что делать. Это как с той же самой биометрией. Все кричали постоянно, да, там бабушки устраивали.
0: С госуслугами, с биометрией, с Максом, да, с кучей всего, с картой тройка. А вы помните, как карту тройку тоже на старте критиковали, потому что как оно в одном месте, все это. А да, если что-то...
14: Я помню, даже сжигали, я не помню, или карта тройка, или карта москвича, да, но вот какие-то карточки были, ролики там, типа, бабушки сжигают.
0: Нужно,
14: да,
0: нужно отдать, спасибо большое, нужно отдать нам должное, мы довольно человечные человеки. Ну, то есть мы показываем себя, проявляем себя как люди. Люди как люди. Вот только квартирный вопрос испортил их. Вот мы показываем себя как обычные люди, которые, к чему-то привыкнув, довольно болезненно переживают изменение вот этого паттерна психологического комфорта, который возникает от того, что у тебя что-то день за днем повторяется, и ты знаешь, как оно будет завтра. Ты знаешь, как оно будет. И это небольшое болотце, в которое ты попадаешь, а которое потом становится большим, постепенно превращается в привычку. Из привычки становится частью характера, а став частью характера, обращается твоей судьбой. И в результате мы просто обычные люди. Это так нормально. Не доверять чему-то новому, опасаться этого и всеми силами стараться оставить все как есть. Сейчас американцы это делают. Им так нравилось... их гегемоническая гегемония, возникшая в 20 веке стараниями фашистов, итальянцев, немцев и японцев, устроивших... А на самом деле англичан, в первую очередь, конечно же, все это происходит везде, поскреби ногтем за какой-нибудь глобальной заварухой, там всегда найдутся англичане. Будут торчать уши английские. Черчилля, Чемберлена, еще кого-нибудь. В общем, стараниями и Второй мировой войной, плюс действительно правильным подходом к расстановке приоритетов промышленных и созданию промышленной базы планетарной. То есть Штаты были промышленной базой для планеты, автомобилестроение, Великий Детройт, колыбель автомобилей глобальных и, ну, вообще все, General Motors, General Electric, генералы вот этого всего. И как следствие, конечно, развитие это в политическое, геополитическое доминирование. Все это тоже превратилось в такую привычку. Это так классно, так уютно в этой привычке, вот, что от нее тоже, видите, вот они уже сколько, 30 лет, никак вот, они уже заканчиваются, уже это надо закончить, надо уже понять, что все, уже меняется мир, а все никак не могут, и изо всех сил цепляются за это. Так что, если это происходит в огромных геополитических масштабах, конечно, это происходит с каждым из нас. Нам так уютно, мы так боимся вот этого всего. Ровно те же опасения были с безналом, в принципе. Ведь мы с вами все помним эти времена, когда кошельки служили, или мошны, да, вот это, служили для своей главной ключевой цели. Мы там носили деньги. Портмоне. В нем были деньги. Отдел для мелочи. Отдел для денежек. И вопрос, картой вы заплатите или наличными, не возникал вообще никогда. Ну, конечно, вы что? Какая карта? Вот карта это у меня там... Ну, там что-то вот они перечисляют. Ну, карта. Теперь вот цифровой рубль. Ключевое преимущество цифрового рубля – хранение на платформе ЦБ, а не в банке. Цифровые рубли учитываются на специальной платформе Банка России, а не на счетах в коммерческих банках. Это означает, что ваши деньги напрямую гарантированы государством, а не финансовым состоянием конкретного банка. раз. Расскажите это моей маме. И вашим родственникам расскажите, державшим деньги на сберегательных книжках Сбербанка. Да? Это что был? Сбер это был? Тогда назывался, да? Сбербанк Советского. Как он назывался? Короче, на сберегательных книжках. У кого-то тыщенка там, у кого-то вклады были до 18 лет, чтобы 18 лет тебе это пришла денежка. Кто-то на машину собирал, на разные машины. У кого-то 5 тысяч было, на «Жигули». У кого-то 10 на «Волгу». Это все было гарантировано государством. Так что это, конечно, достоинство большое, да? Что цифровой рубль гарантирован ЦБ, а не коммерческим банком. Потому что коммерческий банк, он вам вернет 1 400 000. То есть там гарантированный вклад, застрахованный, 1 400 000 рублей. А все остальное, простите, отозвали лицензию, признали банкротом, у конкурсной управляющей рассматривается общая масса задолженности, продается имущество, если оно у него есть, как-то все распределяется по кредиторам, и шанс получить ваши 18 тысяч миллионов, миллиардов, которые лежали в этом банке, они очень невелики. Поэтому, если, ну, без сарказма, гарантированность государством и хранение сбережений в ЦБ, а не в коммерческом банке, это, конечно, более высокий уровень безопасности финансовой. Бесплатные переводы для граждан, низкие комиссии для бизнеса. Переводы цифровых рублей между физическими лицами бесплатными будут, а для компаний планируется установить тариф около 0,3% от суммы платежа. В системе безналичных расчетов комиссии за переводы, особенно когда речь идет о переводах между разными банками, взимаются банками, посредниками, непрямыми партнерами, ну и они часто, если суммы большие, бывают высокими. Одно из главных преимуществ – возможность рассчитываться цифровыми рублями без постоянного доступа к интернету. Особенно актуально для труднодоступных районов. Как это технически организовано, я сейчас не готов вам рассказывать. Так, повышенная прозрачность и контроль. Ну, это не для всех плюс. Для тех, кому нечего скрывать, нормально, а для других – у каждого цифрового рубля уникальный идентификатор позволяет ЦБ в реальном времени отслеживать движение средств. Хорошая новость. Вам нравится, что ЦБ в режиме реального времени отслеживает движение средств? Особенно, когда госпожа Набиуллина сказала, что ваши деньги в банке — это не ваши деньги. Все. Как там было сказано? Я только не помню это. Так, Набиуллина, ваши деньги. Так, сейчас я посмотрю. Она как-то там что... Ну, это вообще-то не то, чтобы ваши в мессенджерах распространяются фейк со словами Эльвиры Набиуллиной. А, это фейк был. Заявление от лица председателя Набиуллиной, мероприятие наличных с дипфейком с Набиуллиной содержит признаки монтажа. Это признаки монтажа. Были все признаки монтажа. Посоветовала банкам реже в социальное поддельное видео с представителем. Все, оно поддельное. Тогда ладно, ничего страшного. Это все подделка. А как там доказали, что это подделка? Как-то? Или она просто сказала, что подделка? Точно подделка? Как сейчас доказывается вот это все? Достаточно ли мамы поклясться, допустим? Мамой клянусь. И все-таки. А, ну это подделка. Или, а можно еще сказать, что меня взломали, да? Меня взломали, и поэтому я вот это я говорю. Хотя, с юридической точки зрения, как потом объяснила мне жена, адвокат, который занимается финансовыми вопросами, арбитражными, всем, это, в общем-то, так и есть. Потому что никаких твоих денег прямо сейчас в банке, их не существует. Вы видите свою зарплату вообще? Ну, зарплату вы видите свою, свои деньги. Что значит свои деньги? Это же из золотой антилопы. Раджа, ты случайно перепутал свои монеты, смешал с моими? Верни! О, что же я наделал? Как же теперь я твои отличу от своих? А свои я никому не собираюсь отдавать. А твои от своих я теперь не отличу. Как вы отличите свои деньги в банке? Их никаких денег ваших не существует. Вы получили единицы и ноли. В телефон вам пришли. В виде того, что переведены деньги, там, авансик, зарплата, все, их нет никаких денег. Вы что, какие деньги? Вы что, сейчас вспомните «Бегущий по лезвию» 2049, помните? этот блэкаут глобальный, когда случился там, на сколько-то недель электричество на планете исчезло, и обнулились все банковские счета, все, никаких денег. Вы что, золото осталось физически? А денег никаких тут никто и не видел никогда.
10: Моторы.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 9 утра в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Средства ПВО сбили за ночь 148 беспилотников. Дроны перехвачены над 8 российскими регионами, а также акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что атака отражена над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Ростовской областями, Краснодарским краем и Республикой Крым. В Кремле назвали информационными утками заявление о новой мобилизации в России. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на утверждение Владимира Зеленского и ряда западных СМИ, которые целенаправленно распространяют слухи. Вы знаете, это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране, отметил представитель Кремля в интервью RTVI. Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в сентябре 2022 года. О ее завершении сообщалось 31 октября, при этом официального указа подписано не было. Песков уверял, что по итогам консультаций с юристами в Кремле пришли к выводу, что специального документа не требуется. Илью Ремесло доставили в СИЗО после психолого-психиатрической экспертизы. Блогер проходил ее в институте имени Сербского, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин. Результаты он раскрывать не стал. Ремесло был арестован по делу о распространении фейков о российской армии. 17 июля Басманный суд Москвы отправил его под стражу до 16 сентября. Ранее блогер получил известность благодаря критике оппозиции, в том числе сторонников Алексея Навального, пишет «Коммерсант». По данным следствия, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Навальный внесен в перечень террористов и экстремистов в России. Минпросвещение установило единый порядок изучения истории в школах. Возможность менять последовательность тем в рамках одной школьной программы исключена, говорится в документе ведомства. Ранее Сергей Кравцов сообщил, что время на изучение истории России в школах будет увеличено. По словам министра, с нового учебного года общество знаний начнут изучать с 9 класса, а часы, которые ранее отводились на этот предмет, направят на изучение истории страны. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил ветерану СВО из Клина медаль за храбрость второй степени. Глава региона посетил семью Дениса Лелькова, который вернулся с передовой 2 недели назад. Когда началась специальная военная операция, он не смог остаться в стороне. Он пошел добровольцем, когда противник зашел в Курск под Суджу. За спиной бойца уже 3 контракта. Ранее он также награжден медалью Минобороны, участнику специальной военной операции и нагрудным знаком святого благоверного князя Александра Невского. Во встрече принял участие депутат Госдумы, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергей Колунов. Он отметил, что родители воспитали достойного человека и пригласил Дениса в ассоциацию, в ряды которой уже вступили больше 4000 человек. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 39 копеек, доллара 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. И о погоде сейчас в российской столице. Плюс 13, ощущается как плюс 10. Пасмурно в ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
10: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе.

0: Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
2: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: «Говорит Москва».
0: Время начинать движение.
5: Мотор!
0: Мотор! Так, «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 9.07 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 25 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Это очень-очень хорошо, что вы здесь. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа обо всем важном, животрепещущем жизни, Вселенной и вообще. Но где же наш родной народный азимут? Есть новости? Слава Принц спрашивает меня. Да новостей вагон. Я напрямую общаюсь. И за прошлую субботу, значит, мы сидели, обсуждали. Ну, не азимут именно, но обсуждали. И в минувшие выходные тоже мы пересекались с одним из руководителей автоваза и, ну, по направлению, по одному ключевому. И как раз много было обсуждений про азимут. Я ничего из этого, конечно, рассказать вам не могу, потому что это доверительная дружеская беседа была. Но, поверьте, там все по плану. План-то был заявлен какой? Вторая половина года, точнее, нет, там было... Третий квартал, по-моему, был. Третий квартал. А он только вот начинается, третий квартал. Так что на осень, конечно, азимут запланирован. И все у него хорошо. И азимут — это не модель. Ну, точнее так, это и модель, и проект. Проект, чьи перспективы пока еще трудно оценивать, потому что он в стадии развития, и он может развиваться во что угодно. К примеру, мы здесь общались с Сергеем Ильинским, руководителем пресс-центра «АвтоВАЗ», и обсуждали с ним на полном серьезе, мы говорили о гибриде. О гибриде, именно последовательном гибриде. И как раз в рамках азимута. Есть ощущения, и были такие, ну, от нас-то запрос всегда есть такой. Нам только давай, нам хорошего, чтобы. Вот. А были такие и у руководства мысли, там, все это по поводу того, чтобы гибрид был азимут. Давайте еще раз позвоним Ильинскому, спросим, где азимут? Что в самом деле? Вы что, вообще там, что ли? Только если он не на совещании, потому что так-то я им...
7: Ром, доброе утро.
6: Да, Сереж, привет. Ты не поверишь, но я из эфира тебе все равно звоню, а ты на совещании?
7: Что случилось? Ты обычно с 8 утра. Ну да, у нас есть некоторые мероприятия, но окей, давай, если можно, по-быстрому.
6: Они посвящены азимуту?
7: В том числе у нас сегодня проходит конференция поставщиков.

0: инфо, поэтому большое важное мероприятие.
1: У меня просто моторы стали этими раздутыми до 10 теперь, я с 7 до 10, поэтому я могу тебе не рано-рано звонить, а вот как сейчас. Народ волнуется, где наш народный любимый Азимут, что с ним, уже заждались. Последние новости.
0: Ну, как обещали, в сентябре будет старт серийного производства, а продажи стартуют до конца года.
1: До конца года будут uh-huh. продажи. Уже uh-huh. мы знаем, что полностью установлено. Вправе ли мы ждать от этого проекта не в этом году, а в ближайшем будущем автомата, допустим, или полного привода, или чего-то такого?
0: Ром, исходя из того, что мы говорили раньше, пока добавить нечего. Да, в будущем турбомоторы, классический автомат, на старте 1.6, 1.8, ручка и вариатор.
1: Класс. А еще мы говорили, что
0: 1.6, 1.8 новые.
1: Новые, которые 120...
0: 135.
1: Вот, 123, 135 сил. И еще мы говорили, что, может быть, даже гибридная версия. Не отказались вы от этого? Ну, от планов, от мыслей.
0: Ну, концепт находится в работе по-прежнему. Рассчитываем до конца года его создать. Но потом будет долгий период испытаний, тестирования, чтобы понять, насколько, во-первых... удобно, во-вторых, угу. насколько выгодно или невыгодно угу. будет такой автомобиль производить.
1: Ну и по экономике, поэтому, чтобы он конкурировал.
0: Именно так, именно так.
1: Все, понял тебя. До встречи на Ниве. Ты же будешь там?
0: Ну, тебя-то увижу точно.
1: Да, спасибо тебе большое. Все, рад был слышать. Обнимаю, пока.
0: Давай, я тебя тоже.
1: Пока, спасибо, пока. Сергей Ильинский, руководитель пресс-центра «АвтоВАЗа». Вот. Чтобы я вам не рассказывал здесь про что-то от себятину, это и есть тот самый источник чистого знания. Если что-то знает, скажет. Ну, в смысле, не так. Если что-то знает, то все. Все знает про автовоз. Но если что-то знает, что можно сказать, скажет. А если знает, но сказать нельзя, так и скажет. Нельзя. Вот сейчас, видите, пока вот что было сказано, то и было сказано. В общем... Вы услышали? Вы вообще услышали, что было сказано сейчас? Где? Скорая! Срочно! Инфаркты по стране пошли! У людей прединфарктное состояние. Или нет? А чего вы не бьетесь в конвульсии от счастья? Автомат вы услышали вообще? Турбомотор вы услышали вообще? Турбомотор, автомат, классический гидротрансформаторный автомат. На ладе. Я не понимаю, почему вы... Или реально Кондратий хватило от счастья, и вы ничего сказать не можете по этому поводу. Господи, на следующей неделе уже школа. Дай нам силы. Томас Винодел сообщает эту приятную новость. А вам-то чего? Не вы же в школу идете. Вам-то зачем силы? Говорят, что в продаже есть Solaris ST9 дизель, но по факту нигде нет. А про конвертацию цифрового рубля не сообщается. Например, доллар почем будет? Цифровой доллар к цифровому рублю один к одному должен быть. Все, мы это прекрасно знаем. И один к одному. Ну или 65 цифровых копеек за цифровой доллар. В СССР банк назывался «Сберегательная касса», пишет мне Алексей. В СССР банк назывался «Банк». Сберегательная касса — это было место, где вы снимали и туда деньги возвращали. Это была касса. Но банк не может кассой называться. Ну, точнее так, в каждом банке есть касса, но не каждая касса — это банк, я так думаю. Так, а чё я не отвечаю, где наш адрес? В смысле, я только что говорил аж с целым Сергеем Ильинским, но вы даёте. То есть вы не услышали вообще ничего. Во-первых, они услышали, что на старте будут новые моторы 1.6, 1.8, но не те моторы, которые... А те, которые... Не те, которые заканчивались на 120 силах, а те, которые начинаются на 123. То есть 1.6 — 123 силы и 1.8 — 135 сил. Понятно? Свои собственные вазовские моторы. И атмосфера. И тогда вы... Тогда вы сможете приезжать на заправку, и вокруг люди вас будут бегать, хлопать себя по бедрам и говорить: «Да что ж такое? Как же мне узнать, что здесь не Евро-3 бензин?» А вы будете говорить: «А мне пофиг. А мне-то пофиг. У меня же атмосфера автовазовская. Он и бензин Евро-3 созданы друг для друга». Все, вам абсолютно плевать будет на это. Потом еще гибриды подвезут, автоматы и все такое. Вот это вы даете. У меня в мотоцикле 160 сил, какие 120-140. Лимузин. При чем здесь это? А у меня сейчас в машине 460 лошадиных сил. Это какое имеет отношение к тому, как развивается история АвтоВАЗа? Я же говорю о том, что было-стало, а не о том, что у вас сейчас. Есть ли в мире автомобили мощнее 135 сил? Да. Почти все автомобили в мире мощнее 135 сил. Но мы же не вообще говорим, а мы говорим про то, что было, что стало. Что было десятилетиями, а теперь 135 будет. А следующий шаг — турбомоторчик будет. А там уже и до 200 недалеко. Во-вторых. А в-третьих, важны не силы, а как едет. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте.
2: Да, Роман, здравствуйте. Вот я услышал тезис, что при расчете цифровым рублем не нужен будет доступ к интернету. Вот я хочу узнать, как инженер, это кто такое заявил и каким образом это будет организовано?
1: Не знаю.
2: Чтобы сделать банковскую транзакцию, нужно передать данные в банк.
1: Ну да.
2: Чтобы деньги ушли с одного счета на другой.
1: Ну да.
2: Либо почтовым голубям.
1: Ну да. Но предполагается, что... Может быть, это как-то связано с... Я вот пытаюсь придумать. Может, стикер имеется в виду? Как? Но стикер тоже информацию уж вроде передает. Как.
2: Какой стикер? Куда его прикладывать? Чтобы дальше она куда-то ушла? По какому-то...
1: Ну, у вас, если нет интернета, так вы вообще безналично не сможете заплатить. Правильно? Терминал же тоже должен связываться. Но имелось в виду, может быть, у вашего телефона нет интернета, а, к примеру, терминал... На кабельном интернете, кабель просто такой идет, и все, по кабелю. И тогда вы можете заплатить.
2: Ну, возможно, если телефон как-то каким-то образом, либо стикером, либо там через провод к этому терминалу, но не глобально интернета нет в данной точке, а только, например...
1: Наверное, да. Ну, я думаю, что так может иметь в виду. Вообще, это нужно у Германа Клименко спросить. Давайте позвоним Герману Клименко. Нет, мы не будем звонить Герману Клименко. Так, про на следующей неделе школа. Если вы будете повторять долго, то слово потеряет смысл. Есть два варианта. Либо произойдет семантическое насыщение, слово потеряет смысл, и оно уже ничего не будет значить. Либо вы себя окончательно в депрессию погрузите. Так что заканчивайте сокрушаться по поводу школы. Во-первых, это на следующей неделе, это даже не послезавтра. Вот. А любой психолог вам скажет, что в стрессовой ситуации живите сегодняшним днем. О перспективах не думайте. Вот сегодня хорошо и хорошо. Сегодня же никто не идет в школу. Нет, ну и нормально. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Да. Нет, не получилось ведь. Я знаю, кто это звонил. Мне вчера сказал коллега, что это я звоню тебе, когда помехи. Вот когда помехи и ничего никто не говорит, это я. Коля, это ты? Без интернета можно провалидировать карту лояльности на АЗС. Также технология будет использована, та же, наверное, технология будет использована и там. Артем Мышелов сообщает нам. А по городу меня устроит объем 0,8 литра, пишет Иван. Конечно. По городу меня устроит вообще никакой не объем. По городу меня устроит емкость, а не объем. Емкость аккумулятора меня устроит. Меня устроит, к примеру, мне бы хватило даже 65 киловатт-часов емкости аккумулятора. Мне бы этого на неделю хватало по городу. И без всякого, без этого вашего чадящего бензина. Я был бы счастлив, если... Все, я по-любому однажды... Чего? А зачем? Ага. Понятно. Ладно. Понятно. Все, я понял. Это мы... Ладно, это мы поддерживаем вас, что... Ну, мы с вами... Волнуетесь по поводу школы? Не волнуйтесь. По поводу неизбежности вообще не волнуйтесь. Чего волноваться, если она неизбежность, правильно? Пусть она на вас работает, эта неизбежность. Придумайте, как вы ее использовать для себя будете. Ну и в конце концов, вот чем старше они становятся, тем самостоятельнее. Можно уже не возить в школу, правильно, сам будет добираться. Вытолкнул его за дверь, и все, и он сам пошел.

Подождите секунду, подождите. Тут Иван пишет, пожалуйста, паузу, наушник вылетел второй. Не могу найти. Это нужно в стерео слушать. Давайте подождем. Иван, напишите, когда найдете наушник. Я дальше врублю, потому что... Хотелось бы, чтобы ни миллиграмма пилюли не просочилась мимо. Вот, потому что это, на самом деле, мне кажется, одна из самых таких вот прям вот правильных, позитивных пилюлин. И нужно каждый ее витамин впитать, каждый. А куда он вылетел у вас? Если вы мойщик окон, и сейчас вы были на 65-м этаже в Москва-Сити, мыли окно, и у вас выпал наушник, я тогда боюсь, мы не дождемся вас. А, все, пишет, поехали. Окей, поехали. Артур, доброе утро. Артур Гурьев, лавашек, говорит, съел и хорошо. Лавашек. Антон Андреевич, доброе утро. Бо, здесь с нами Владимир Сиенси. Просто Алексей, Лимузин, Валерий Смирнов, Томас Винодел. Лучшие люди планеты в бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется, говорит МСК-бот. Пишите.

Не, у меня есть ответ. Ну, в смысле, такой общий ответ, почему нет дизелей китайских. Вот. Почему они не делают. Я потом вам скажу.

А в союзе банков было много. Промстройбанк, Внешторгбанк, промышленный, связевой, это я не знаю. И платежи, кстати, за музыкальную школу проходили через Промстройбанк. Ну вот за меня, например, Андрей и пишет. Видите? Ну и как? Помогла? Музыкальная эта школа.

Нет, Андреич, отвечая на ваш вопрос, нет. Нет. Ну как? Ну, не категорически нет, но нет. Дэшинг, он говорит, хорошая машина. Дэшинг, нет. Не, ну, нормально, ну, в смысле, ну, но есть лучше, в этом сегменте есть лучше, я так скажу. Не в первую очередь, это может быть в пятую или в шестую очередь, может быть, но не в первую.

0: Сергей Уколов, доброе утро. Товарищ босс с нами. Иван НК. Держите свои уши в своих ушах, Иван. Да. Гибрид от Жили норм, а вот это норм, если вы про EX5, который и май, или просто EX5, который просто электричка, или даже если вы про EX5 и R и V, все это очень хорошо. Мне только, вот единственное, что мне не нравится, это цена. Я хочу, чтобы вы, наконец, научились производить их в России. И тогда, когда они будут попадать под субсидию в 35% или 925 тысяч на экземпляр, вот тогда они будут просто вообще бомбическими и всех на лопатки будут укладывать.
1: Говорит Москва. 94,8.
0: Потому что так исторически сложилось, что в Китае не было никогда большой разницы ценовой на дизель и бензин. Что во многих странах было ключевым моментом тогда, когда дизель завоевывал рынки. Во-вторых, очень высокие экологические нормы сразу по дизелю. В-третьих, начнем с этого. Исторически сложилось так, что дизельное топливо – это стратегический ресурс для Китая. Стратегически потому, что он для грузового транспорта, ну, для перевозок, опять же, для экономики, для промышленного транспорта, строительная техника и так далее, и для военной техники. То есть дизель – стратегический ресурс. И в этой связи автозаправочных станций для дизеля очень мало. Во-вторых, жесткие экологические нормы, с одной стороны, для современных автомобилей, и как таковое отсутствие экологических норм для тех самых категорий транспорта, о которых я только что сказал. Военная техника, спецтехника, строительная техника. В результате у потребителя, который формировался в последние десятилетия, массовый потребитель китайский, в свою очередь сформировалось отношение к дизельным автомобилям как к чему-то грубому, громкому, грязному, дорогому и неудобному. Потому что даже те редкие компании, а на самом деле там одна-две, которые выпускают сейчас гражданскую технику дизельную, их владельцы в Китае не то чтобы живут очень хорошо, потому что в Китае проще зарядить электрический автомобиль, чем заправить дизельный. Потому что, как правило, колонок этих меньше, и они рассчитаны на грузовую технику. И грузовая техника там, в свою очередь, выстраивается в очереди. А тебе не нужно много техники грузовой, чтобы была очередь. Ты за одной фурой стоишь уже в очереди. Все, это уже очередь, пока он заливает свои 400 литров. В общем, так сложилось исторически. Ну, а если нет запроса, соответственно, нет и предложения по дизелю.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 9:30 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Пентагон допустил новые удары по Ирану при обострении ситуации. При этом сейчас Соединенные Штаты делают основной акцент на экономическом давлении. С таким заявлением выступил глава Пентагона Пит Хексет. По его словам, если потребуется нанесение ударов, американские военные готовы к таким действиям. Хексет также предупредил, что Иран не должен недооценивать возможности вооруженных сил США. Он отметил, что Вашингтон считает экономические меры наиболее эффективным инструментом воздействия на Тегеран. Накануне президент США Дональд Трамп заявлял о подготовке беспрецедентных санкций против Ирана, которые должны усилить давление на страну. В Госдуму внесли законопроект о семейном предпринимательстве. Инициативу разработала группа сенаторов. К семейным предприятиям предлагают относить микропредприятия с выручкой до 120 миллионов рублей в год и штатам до 15 человек, где не меньше половины сотрудников – члены одной семьи. Такие организации планируют включать в перечень социальных предприятий, что позволит регионам предоставлять им адресную финансовую поддержку и льготы, пишет «Коммерсант». Авторы инициативы считают, что закон поможет развивать семейный бизнес, укреплять преемственность и вовлекать молодежь в предпринимательство. В Москве расширили возможность QR-кодов на остановках наземного транспорта. Теперь, чтобы узнать расписание, не обязательно устанавливать приложение «Московский транспорт». Достаточно отсканировать код, чтобы увидеть весь маршрут на карте местности. Пассажирам также стали доступны полный список остановок и информация о плановых изменениях в движении транспорта, сообщили в столичном Дептрансе. Там уточнили, что за последний год пассажиры больше 12,5 миллионов раз сканировали QR-код с актуальным прогнозом прибытия наземного транспорта и маршрутов. Ученые предупредили о возобновлении на Солнце сильных вспышек. Активность звезды вновь вышла на опасный для планеты уровень, сообщили в Институте космических исследований РАН. Специалисты зафиксировали серию мощных выбросов энергии. По данным исследователей, подобные солнечные вспышки высшего класса могут спровоцировать сильные магнитные бури на Земле. Это может ухудшить самочувствие метеозависимых людей, а также привести к сбоям в работе спутниковой навигации, радиосвязи и электронных систем. Ученые продолжают непрерывный мониторинг космической погоды для прогнозирования точного времени удара солнечной плазмы по магнитосфере планеты. О погоде сейчас в российской столице. Воздух прогрелся до 15 градусов. Облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: Реклама. Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
4: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить.
6: В этот вторник гость в студии – проректор по международному сотрудничеству Государственного университета по землеустройству, член Московского отделения Ассоциации юристов России Алексей Середа.
5: В этот вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
7: для пользы больного, будучи далек от всякого
9: намеренного, неправедного и пагубного.
5: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
10: Моторы.
0: 9.36, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь, на нас вторник, 25 августа. А вот ответьте на вопрос, почему законы рынка не работают на авторынке. У нас сейчас идет перенасыщение новыми автомобилями, китайскими в основном. Почему цены не снижаются на них? Я не вижу перенасыщения. Где оно идет, перенасыщение? Я перенасыщение не замечаю. Напротив, по отдельным категориям автомобилей я замечаю дефицит. Как уже было сказано, электрички посметали все. Аватры смели. Ожидания на iJoy офигенский от Evolute. 90 дней. По одному автомобильчику в наличии есть в дилерских центрах, и то не в Москве, а по регионам. А если ты захочешь выбрать себе цвет и комплектацию, ну, комплектации там всего две, и разница между ними не очень большая, но заметная. Потому что системами ADAS, если захочешь, то нужно брать вторую комплектацию. Так вот, поставка с какого-то там центрального склада, и это 90 дней. И так, посмотрев на спрос, я не вижу, чтобы прям перенасыщение. Перенасыщение — это когда у вас, условно, во-первых, вы видите падение спроса, заметное по тренду. Во-вторых, поверьте, как только это происходит, рынок тут же реагирует на это специальными акциями, скидками и всем остальным. То есть, во-первых, я не вижу перенасыщения, а во-вторых, я вижу как раз те самые маркетинговые программы. И там, где наблюдается какой-то застой по сегментам, реально маркетинговые компании скидки там до миллиона доходят. И я сейчас не про субсидию государственную, я именно о прямых скидках от производителей, в смысле от поставщиков, от официальных представительств, даже не от дилеров, а именно от представительств. То есть сами представительства делают эти скидки, и ты покупаешь тачки на 500, 600, 700, 800 тысяч рублей дешевле. И эти программы, они работают и сейчас, поэтому... Вот так вот взять одну кисточку, один раз макнуть ее в краску и одним мазком описать происходящее на рынке невозможно. Где-то похуже продается, где-то реально видно за товаренность какую-то. Но так это же и есть рынок. Пусть сбрасывают цену или покинут. За последние несколько лет, ладно, за последние 4 года мы увидели, как сюда приходили, уходили, как приходили и уходили через 2 года, приходили и уходили через полгода бренды какие-то, не найдя свою нишу, не найдя здесь места своего покупателя. Поэтому нормальный процесс, и затоваривание по каким-то сегментам, оно, может быть, и идет, и низкий спрос. Но это означает, что либо сделают выводы по локализации, по производству, по формированию цены, либо уйдут. Угу, потому что, не получилось. Это нормальный процесс. Так что все нормально. Здесь как раз вот здесь-то я и вижу, что работают рыночные. Во-первых. А во-вторых, сложно говорить о чисто экономических факторах и чисто экономической структуре, которую вы бы описали, там, исходя из какого-нибудь классика экономической теории. Просто потому что... В данном случае экономические процессы невозможно рассматривать в отрыве от геополитических процессов, санкционного давления, расширения санкционного давления не на нас и даже не на наших партнеров, а на партнеров наших партнеров. И в этой ситуации цепи становятся, коммуникационные цепи, цепи взаимодействия, цепи партнерства, опять же, становятся все больше и больше, все сложнее и сложнее, что само по себе тоже влияет на стоимость автомобилей. И если в идеальном мире стоимость складывалась исключительно из себестоимости производства, потом маркетинговых затрат, потом затрат на логистику и затрат на реализацию, то сейчас сюда добавляются еще и статьи расходов, вообще не связанные никак с бизнесом, с этим, с логистикой или с маркетингом. Вот. И в этой связи говорить о чисто экономических моделях, мне кажется, не совсем правильно. И невозможно. И не совсем правильно. Я так думаю. Так. Только что меня обогнал Кадиллак Флитвуд. Кайф, а не машина. Да. Но хотел бы себе такое? Нет. Когда же старший Джили сделает полноприводный? Пока не знаю. У меня брат старшип эти гонял в Москву и обратно. Средний расход бензина 4 литра на 100 километров. Потому он и гибрид. Для того они и сделаны гибридными. Старшипы — это линейка EX. То, что у нас называется EX5. Теперь она полностью сформирована из трех моделей чистой электрички, параллельно последовательного гибрида и последовательного гибрида. Значит, тут пока не Веста что-то. Есть ощущение, что вообще полностью все уже отъехали. И никакого заключения ни с какой «Газпром-арены» не будет. И никакого «Кеневеста» не будет. И поэтому уже начинайте постепенно задавать вопросы тем, кто вам продавал по 160 тысяч рублей билеты. Так, аккуратно, аккуратно спрашивайте. Но что конкретно вы имели в виду, говоря о том, что он приедет? Водителям-курьерам в Австралии теперь будут платить не менее 31 доллара в час после того, как комиссия по труду одобрила историческое соглашение между профсоюзом работников транспорта и крупнейшими платформами доставки. В соответствии с соглашением работники-курьеры также будут застрахованы от травм. Новые стандарты вступают в силу. А, уже вступили в силу. Вступили в силу. В Австралии курьеры за 8-часовой рабочий день будут получать 21 тысячу рублей. И никаких не австралийских, а наших. В пересчете на наши рубли. 21 тысяча рублей в день. 5 дней. Ну, условно, да, предположим, что 5 дней, значит, они будут работать. 100 тысяч на 4. 400 тысяч рублей – это гарантированная зарплата, минимальная, потому что с профсоюзами, с договоренностями и со всем остальным. Все, пожалуйста. Вот. Это просто такая, новость, она ни о чем. Я просто думаю, сбрасывал куда-то всякие забавные новости из мира. Нет, я не планирую обсуждать рабочие специальности, там, сварщиков, еще что-то. Про то, как меняется вообще структура запросов государства и того поля, которое называется, ну, я не знаю, как он называется. Ну, в общем, общепрофессиональная сфера, да, где мы можем себя применять. Специалисты разных профессий. Структура этой сферы, вы же видите, как она меняется. Конечно, она меняется. И больше того, эти процессы — это как эволюция. Они происходят совершенно незаметно для современников этой эволюции. Это не так, что ты, вот у тебя был хвост, и ты им пальму обнимал, а потом такой раз, проснулся однажды утром, у тебя нет хвоста. Все, отвалился. Это такой, интересно, а так даже удобней. Можно брюки носить. И так у обезьян появились брюки. Нет. Это происходит не так. Это происходит совершенно незаметно. И замещение людей в профессиях происходит совершенно незаметно. Это драмы. Это действительно большие, серьезные драмы для отдельных людей, которые для общества остаются невидимыми. Мы даже не подозреваем, как они происходят. А я на примере, вот сейчас мы с женой шли по торговому центру в выходные. Что-то мы туда зашли, я даже не помню зачем. Что-то в каком-то яблоке ей нужно было взять. Вот, и я ей говорю, видишь, как это происходит незаметно? Никто даже этого не замечает. А по центру ездит робот, вот этот, который полы моет. Вы видите, как они появились в последние несколько месяцев? Ну, ладно, в этом году. До этого это были тети со швабрами, где-то там что-то они подтирали, и ездили более эстетичные такие машины, на которых сидели люди. Они ими управляли. Другое дело, что они все время в телефоне сидели, эти люди. И они постоянно бились в каких-то людей, еще куда-то в колонны какие-то. Но они ездили, люди ездили. Значит, сейчас в подъезде у меня ездит такая штука. Заходишь в аптеку, по аптеке ездит такая штука. Я еду вперед. Осторожно, я еду вперед. И оно ездит вперед. Это как робот-пылесос у вас дома, кругленький. Только большая коробочка, у него большой запас воды с собой. У него мощный пылесос. У него другие эти щетки, которыми он чистит. И он так классно все моет. А по торговому центру ездит вообще тумба такая огромная, что в нее вливается много чистящих средств, воды всего очень много. Ну, чтобы он автономность его была. Ну, и плюс аккумулятор, конечно, у него должен быть больше. Вот. И это происходит абсолютно незаметно для всех. Вы же не обращаете на это внимание. Ну, кто-то может обратить внимание. О, прикольно, робот у них моет полы. А это фундаментальный эволюционный процесс. Только технической эволюции. Вот как роботы отбирают профессии у людей. Вот как они это делают. Тихо, спокойно, без криков, без лазеров и всего остального. Просто не осталось никаких тетечек со швабрами, мальчиков этих, которые ездят на этих машиночках, которые моют полы. Сюда пришли роботы. Просто взяли и забрали работу у всех этих людей. Вот так это происходит. Поэтому вот эти вот курьеры, вот то, что произошло сейчас, и наши курьеры, которые тоже тут мы постоянно видим новости про то, как они зашибают деньгу здесь, как то невероятно. Это до поры до времени, потому что я сейчас проезжаю на вторую работу по вечерам, иногда езжу. И есть прямо конкретно район, где велосипедистов в три раза меньше. Почему? Потому что там почему-то именно вот по этому району разъезжают эти роверы, да, их роверами решили называть. По аналогии с лунными роверами, которые луноходиками были, да. Разъезжают роботы эти роверы, доставщики. И вот так, ну, они не могут быть ультрамассовыми, и, конечно, скорость доставки у них совершенно не та, что у этих бешеных гонщиков на велосипедах. Но, тем не менее, вот так происходит замещение. И, опять же, недавно тут с коллегой общались, у которого что там сын определяется в профессии. Вот вопрос, а какая это должна быть профессия? Что это такая вот, что это за профессия, и как она определяется сейчас для подрастающего поколения? Потому что ты сейчас можешь наметить себе направление какое-то. Реально пойдешь в этом направлении, будет потрачено 5-6 лет на получение образования, потом еще там что-то дополнительное, чтобы стать высококвалифицированным. А в итоге окажется, когда ты выйдешь, что этой профессии ее вообще уже и нет. Не нужны такие люди. Ну, в принципе, не существует. Где у нас сейчас трубочистов учат? В каких вузах трубочисты у нас? Не знаю. Может, наверное, где-то и есть, но я не знаю, в каких. А коня подковать кто сейчас должен вам? Кто занимается этим? Кузнецы раньше зубы рвали в деревнях. Они были и стоматологами, и кузнецами, и там, и все на свете. Где сейчас кузнечный у нас университет? Но это происходило потому, что появлялись новые профессии, в которых работали люди. А сейчас вот как понять, что через 6 лет твоя профессия, она все еще будет, не просто будет человеческой, ну не так, не просто будет востребованной, а она будет еще человеческой, эта профессия. Мы думаем, что все, что связано с тем, что ты делаешь руками, вот сюда роботы не придут, сварщиками роботы не будут. Почему? У меня вопрос. Сварщики не будут роботами. По какой причине они не могут быть роботами? Они будут гораздо более лучшими роботами, чем люди. Я уж не говорю про всякие юристы, переводчики и все остальное. Это же какая драма должна быть, когда ты был специалистом по каким-нибудь редким языкам, восточным или еще что-то, лингвист, и ты учился много-много лет на это. А теперь, что делать этим людям? Я понятия не имею, что делают эти люди. Что, переводчики, что вы делаете вот сейчас? Где вы работаете? У вас еще всякие маркетологи, дизайнеры. Возможно, это вещь, перетекание в нейросети и в область, которой занимается нейросети и искусственный интеллект, дойдя до своего предела, обратиться к своей противоположностью, и мы начнем поступательно запрещать все нейронное, сгенерированное, потому что окажется, что зла в этом гораздо больше, чем добра. Есть такое лекарство, которое врачи не назначают, потому что последствия, негативные, побочные эффекты от него будут превосходить пользу. Может быть, мы однажды упремся в такую, в стену, или однажды придем к осознанию, что негатива мы получаем от нейросетей больше. Но пока что мы видим поступательное замещение. И самое интересное, вот лично для меня, серьезно, это такое наблюдение социальное. Самое интересное, как это происходит на глазах. То есть как нейросети выжимают, выдавливают людей из профессии, из юристов, и из переводчиков, условно я говорю, да, или там из каких-то преподавателей, из репетиторов, это не публично, ты этого не видишь. Не видишь, это происходит просто вот как. Заказы теперь передаются, может быть, даже тоже бюро переводов как работало, оно так и работает. Просто теперь в штате вместо 15 человек там сидит два администратора, а работают нейросети. Но этого не видно. А в сочетании с роботами ты видишь физически, как это происходит. Как настройки, я смотрю под окном, много людей, ты так смотришь на них и думаешь, а вот что из этого через год уже могут делать роботы? И больше того, это же наша стройка. Посмотреть на какую-нибудь стройку, стройплощадку японскую, а лучше китайскую, потому что японцы в этом смысле более сдержаны, опять же, историческими какими-то факторами, может быть, какие-то, не знаю, профсоюзы есть там в Японии, нет. Но человеческий фактор в Японии имеет значение. А в Китае не то чтобы очень. И посмотреть на китайскую какую-нибудь инновационную стройку. Думаю, что уже половина профессий, про которые еще совсем недавно люди думали, нет, но здесь-то точно нет. Ну как он будет это? Ну это же для этого нужно две руки и две ноги. Да я вас умоляю. У него будут и две руки, и две ноги. А если надо, у него будет четыре руки. А если надо, у него ноги будут не ходящие, а на колесах или на гусеницах. Все нормально у него будет. Все будет хорошо. Останутся мошенники, психологи и гештальтерапевты. Вот Дмитрий думает. Психологи? Не знаю. Такие же роботы-сварщики, программируй и, пожалуйста, вперед, пишет Владимир. Ну, конечно, да. Есть сварочные аппараты автоматические какие-то, что-то они там варят. Но утверждается, что вот настройки, когда сложно, нужно куда-то забраться, в три погибели согнуться и смотреть, и шов давать какой-то там специальный. Что, в общем-то, конечно, роботы с манипуляторами, со своими с массой степеней свободы, конечно, могут уже и сегодня делать. А целовальщики и плакальщицы на кладбище тоже исчезли. А они-то чего? А они-то куда? А с ними-то что? Это просто традиция, да, изменилась. Я вот думаю, серьезно, вопрос не праздный. У меня младший девятиклассник. Вот сейчас девятиклассник. И что, Доль, вот он пойдет дальше куда? Чему учить молодежь? Граждане, молодежь-то чему учить? Куда? И при этом ты, когда смотришь на конкурс вузы вот в этом году, ты смотришь на 300-бальных этих выпускников с ЕГЭ на 300 баллов, которые не могут по бюджету пройти никуда, потому что у них как будто бы там какие-то в олимпиадах они не участвовали. Ты понимаешь, что высшее образование претерпевает какую-то трансформацию, и нужно, ну, как минимум, хотя бы понять, а что это за трансформация-то такая? Куда? Куда бежать? Что делать? В Китай отправлять ребенка? Куда вы отправляете сейчас? Вот отправили этим летом своих выпускников вчерашних. Нет, серьезно, я спрашиваю со своей личной заинтересованностью. У меня эта история возникнет вот через совсем... Годы летят очень быстро, и уже совсем скоро нужно будет принимать решение. Куда вы... Вот у вас выпускник. Он куда пошел сейчас в вуз? В какой? В Китай уехал? Или здесь у нас? Или в провинцию? В Москве не поступил, поехал куда-нибудь в провинциальный университет? Нужны будут те, кто все это придумывает, Дмитрий сообщает. Не знаю, что все это. Роботов? Роботы уже делают роботов. Уже спокойно работают в Китае фабрики, на которых роботы собирают роботов. А если технология производства роботов отработана, и она в цифре, то, безусловно, конечно же, нейросеть может осваивать ее тоже и вносить определенные изменения. И эти изменения дальше уже передавать на производство, где роботы будут собирать чуть других роботов. Из чуть-чуть других комплектующих. Все это придумывать совсем не обязательно. «Бомбилы будут всегда», — уверен Ринатулик, был удивлен их наличием в аэропорту 26-го года. В каком аэропорту? Тоже вопрос. В каком аэропорту? «Бомбилы будут ровно до тех пор, пока не появятся полностью автоматизированные такси. Вообще без водителей. И тогда исчезнут и бомбилы». Я вас слушаю, да? Здравствуйте, доброе утро.
10: Да, доброе. Здравствуйте, Роман Лимузин. Слушайте, я когда-то в 90-х, конце 90-х годов, начале нулевых, начинал работать в автосервисе слесарем. И жестянщик, умудренный опытом дядечка, говорил: «Андрюха, скоро перестанут выпускать металлические кузова.
0: Угу.
10: Мы станем не нужны. Мы будем там ремонтировать, значит, металлические кузова, все, будут углепластик». 26-й год.
0: Угу.
10: Где углепластик? Жестянщики где? Как были, так и есть. Просто
0: где?
10: Есть хорошие жестянщики.
0: Да.
10: А есть так себе жестянщики. Вот. Угу. Поэтому кто его знает, что там произойдет дальше. Может быть, и сварщики, так сказать, не исчезнут совсем.
0: А как это ваше высшее образование жестянщика называется? Как оно?
10: Высшее образование. Вот высшее образование, кстати, он закончил какой-то, по-моему, ветеринарный институт, что ли, что. Но стал жестянщиком.
0: Но стал жестянщиком. Нет, такая судьба может постигнуть.
10: Это прекрасные 80-е, 90-е там годы, я не знаю.
0: Mm-hmm.
10: И сейчас то же самое. Ты закончил университет, а дальше что?
0: Это очень хороший вопрос. И именно для ответа на этот вопрос я и задаю вопрос, прежде чем ты закончишь университет, потому что перспективы «а дальше что» напрямую зависят от того, что за университет ты оканчиваешь. И что за профессию ты себе избрал? Хотя бы направление какое? Потому что есть ощущение, что если ты, к примеру, допустим, какой-нибудь нейробиолог или что-то там, какой-то, в общем, биолог, и ты занимаешься какими-то белками, ДНК-моделированием, ножницами, да какими-то еще что-то, то, в общем-то, нормально все будет у тебя в перспективе. Потому что нейросети, ну, частично они... Вот есть такие профессии, мне кажется, где нейросети не заменяют тебя, а становятся незаменимым инструментом для тебя, который позволяет тебе быть значительно эффективней. Их не очень много, потому что, как правило, нейросети и все, что связано с так называемым искусственным интеллектом, напротив, отупляет людей. И это уже экспериментально доказано, что даже использование в базовых мелочах, тем не менее, немножко отупляет. Вот. Но где-то и помогает. Там, к примеру, изобретать какие-то такие препараты, как вот сейчас говорят, что мы наконец вышли на какой-то новый уровень инженерии, биоинженерии и вообще по медикаментам, благодаря нейросетям, потому что они работают с таким колоссальным объемом информации, что у нас... Действительно появляется перспектива решения огромного количества задач, которые ранее были нерешаемыми для нас. Не знаю, насколько велико участие всех нейросетей в этих открытиях, но, тем не менее, только за последний год-два мы видим, как там вакцина от рака, здесь невероятные результаты препарат показывает по меланоме, который очень агрессивный рак. Возможно, эти вещи взаимосвязаны. Ну, как это отвечает на вопрос получения образования? Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
1: Моторы! Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 10 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российские войска поразили сухогруз в порту Южный. Судно, уничтоженное в результате группового удара, доставляло грузы военного назначения для нужд ВСУ. Атака совершена при помощи беспилотных летательных аппаратов. Под удар также попали объекты портовой инфраструктуры, которые были задействованы для разгрузки военного имущества, сообщили в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что вооруженные силы России продолжают планомерное уничтожение логистических узлов и судов, задействованных в интересах украинской армии. Организация Объединенных Наций осудила удар ВСУ по Краснодарскому краю. в ООН призвали прекратить атаки на мирных граждан. Официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжарик заявил, что нападение на гражданское население и инфраструктуру – это нарушение международного гуманитарного права, где бы они ни происходили. По его словам, генеральный секретарь объединения обеспокоен эскалацией конфликта, в том числе на территории России. В ночь на 24 августа в результате удара украинских беспилотников по Краснодару повреждения получил частный детский центр. Погибли трое детей, еще 8 пострадавших госпитализированы. Сегодня в результате падения обломков на железнодорожную станцию «Афипская» погибли 2 человека, 2 ранены. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Пожар начался на территории НПЗ в поселке Афипский. Повреждены не меньше 10 домов. Возбуждено уголовное дело о теракте. Министр торговли США заблокировал сделку между Вашингтоном и Оттавой. Говард Латник посчитал проект соглашения слишком щедрым для Канады и отменил ключевую уступку, которая должна была снизить пошлины на канадский металл с 50 до 25%. Об этом сообщает Bloomberg по информации агентства. На этом настаивали представители американских сталелитейных и алюминиевых компаний. Канадская сторона обвинила министра в параллельных переговорах за спиной официального представителя США и назвала новые требования чрезмерными. Из-за срыва сделки президент США Дональд Трамп намерен ввести против Канады обещанные 50-процентные тарифы. В свою очередь, канадский премьер Марк Карни уже пообещал Вашингтону зеркальные меры. 1 сентября Росфинмониторинг будет получать информацию о денежных переводах. Речь идет об операциях через платежную систему МИР, систему быстрых платежей и единый QR-код. Данные по платежам и денежным переводам, совершенным с использованием этих сервисов, ведомству будет безвозмездно предоставлять национальная система платежных карт. При этом НСПК не сможет раскрывать факт передачи информации Росфинмониторингу. Порядок взаимодействия между ведомствами, включая состав и сроки предоставления данных, определят отдельным соглашением с учетом позиции Банка России. Закон был подписан президентом в декабре прошлого года. Его цель – повышение эффективности системы противодействия отмыванию преступных доходов. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 39 копеек, доллара 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. И о погоде. Сейчас в российской столице плюс 15, пасмурно, в течение 2 часов ожидается дождь. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва, 94,8. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
11: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: А вы говорите «мили».
13: Я его что?
12: Тоже мне «мили».
13: Рекламирую.
12: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: 10.06 в столице России, в эфире программы «Револьвер» в студии.

0: Так, типа, пишите, звоните, мы сегодня обсуждаем экономические вопросы. И без дальнейших прелюдий давайте сразу перейдем к делу. Я в вашем телеграм-канале вчера, канал называется «Река Смородина», да. Прочитал о том, что вы заметили то, что пик второй волны топливного кризиса уже пройден. И потихонечку да. вся эта катавасия с бензином идет на спад.
1: Да, собственно, смотрите, ну, это разные источники, это там экспертные оценки от людей с мест, это там какие-то данные по социологии, которые можно собрать, ну, в оперативном режиме. Значит, кризис, топливный кризис в России как бы бушевал в июле и достиг пика, значит, в первой декаде июля. Mm-hmm. Это было вот худшее время. После этого наше родное правительство начало разруливать ситуацию. И, в общем, его как бы разрулило, и этому способствовало то, что на определенном этапе просто не было дополнительных ударов, украинских ударов по НПЗ, и, в общем, ситуация как-то нормализовалась. А потом началась вторая волна, вот, она как бы получилось сочетание двух факторов. Во-первых, это возобновление украинских ударов по НПЗ, а во-вторых, ремонт перегонных нефтеперерабатывающих заводов, которые вот летом, не вышли в ремонт, ремонты были для того, чтобы получить какое-то количество дополнительного бензина, перенесены на более позднее время, и вот, значит, вот пришло время их останавливать, и в это время дополнительные удары. Угу. И вот это была вторая волна, но если мы берем вот уровень напряженности, который она вызвала, социальная напряженность, она была в два раза ниже, чем первая волна.
0: Угу.
1: А вот, то есть говорить о том, что вторая волна превзошла первую, нет, это не так. Вторая была сильно меньше. Ну, просто, наверное, в силу того, что у властей, у правительства, ну, появились какие-то инструменты для того, чтобы купировать ситуацию. Вот, и вот по тем данным, которые мы получаем, там собираем, вот, по моим ощущениям, пик кризиса был пройден там 2 или 3 дня назад, вот, и на сегодняшний день ситуация стала нормализоваться. Опять же, среди прочего, на нормализацию работает то, что продолжения ударов нету, ну, вернее, они пытаются что-то делать. Ну, во-первых, Россия начинает, как это, купировать эти удары, а ПВО работает, и, в общем, эффективность этих ударов падает. А во-вторых, ну, опять же, об этом заявил, по-моему, Новак, заявил о том, что... Или, а, нет, это Владимир Путин об этом заявил. Вот на последнем заседании по нацпроектам, mm-hmm. по развитию, он заявил о том, что заводы вот после ремонтов начинают выходить на нормальную мощность. Но я думаю, что вот сочетание этих обстоятельств привело к тому, что да, действительно, неприятности сохраняются, заправиться даже в Москве сложно, вот, но, по крайней мере, виден свет в конце туннеля. Значит, и, ну, выяснилось, что, среди прочего, выяснилось, что наименьшие проблемы с бензином на северо-западе, в Питере, там, в соседних областях, ну, наверное, это связано прежде всего с тем, что вот танкеры импортные, танкеры с импортным бензином, они приходят в Питер, там они разгружаются, ну и, соответственно, в
0: Питере, там же на месте разливаются,
1: там
0: да.
1: наименьшие проблемы.
0: Да, нам вот Макс пишет в Макс, что он с вами принципиально не согласен в том,
1: это
0: что
1: проблема его,
0: вторая Макса. Волна легче, чем первая волна. Ссылается на то, что сейчас ему надо часто и подолгу стоять в очередях на заправках.
1: А вы спросите, как стояли в июле где-нибудь там, я не знаю, в Поволжье, а где-нибудь там в Башкирии, как охотились за бензином? Ну, просто смотрите, надо... Понятно, что проблемы никуда не делись, проблемы остались, но то, что они менее острые, во-первых, острота падает, а во-вторых, они менее острые, чем во время первой волны, это совершенно очевидно. Ну, для того, чтобы не соглашаться, надо иметь фактуру. Если у господина есть своя фактура, ну, пусть он ее предъявит.
0: Справедливо, я считаю, что вот вся вот эта вот история с очередями на заправках, она постепенно, рано или поздно, на нет сойдет. И вот он дополняет, что он не про Поволжье, а про Московскую область. Раньше стоял 10-15 минут, ну, 30 минут максимум. Сейчас 1.5-2.5 часа. И то надо найти, где можно постоять эти 1.5-2.5 часа. Но это, как я понимаю, очереди на заправках, это вот то, что спадет, когда...
1: А не надо ездить на работу на своей машине. И все у вас будет хорошо. Пересаживайтесь либо на метро, если вы живете в пределах МКАДа, либо на электричку. Либо покупаете

0: берете электротранспорт и заряжаете его через розетку.
1: Справедливо. А давайте дальше пойдем к росту ВВП в нашей стране. Во втором квартале 2026 года наш ВВП показал, как говорят, рост выше ожиданий, сильно выше. Во втором квартале по 2026 года, по предварительной оценке, рост составил 1,3% в годовом выражении.
0: Да, ну, 1,5%.
1: Да, с чем связан такой обгон ожиданий?
0: Смотрите, у нас экономика двух скоростей. Есть экономика как бы гражданская, есть экономика, работающая на спецоперацию. А вот если мы берем как бы их динамику, то она разная. Экономика гражданская, надо сказать честно, стагнирует. И, ну и как бы пока что мы не видим каких-то там серьезных прорывов в гражданской экономике. Но зато вот производство, работающее на оборону, оно там все в порядке. И есть ощущение, что именно вот как бы военная экономика вытягивает общий рост ВВП. И за счет, собственно, смотрите, то есть экономика военная, она тоже перестраивается. Когда-то, вот когда началась спецоперация в 22-м году, ну вот там гнали снаряды, танки и так далее, да. Потом выяснилось, что снарядов надо гораздо меньше, вот, а танки вообще не нужны, потому что это слишком уязвимая цель. И началось перепрофилирование военной экономики на производство дронов, там, ракет и всего остального. То, что реально нужно, системы связи. Вот, и, то есть, те, как бы, вот, регионы, те заводы, которые хорошо себя чувствовали, там, в 22-23 году, они сейчас, ну, там, наверное, не все хорошо, ну, те же самые танковые заводы, но зато поднимаются другие сектора экономики, связанные вот с теми же самыми дронами, их там производят все больше и больше, и надо понимать, что их понадобится еще кратно больше, чем сейчас. Ну, просто для того, потому что, как бы, это на сегодняшний день основное орудие войны. А вот, и за счет этого вот эти сектора экономики, они сильно прогрессируют. А вот, то есть происходит перераспределение внутри, вот, как бы, военных потребностей, и новые сектора растут быстро, да, и вот они вытягивают экономику в целом. А если говорить об экономике гражданской, то там действительно ситуация не очень хорошая. Один из ключевых показателей для нас это вот автокредиты. Готовность людей брать автокредиты, потому что автокредиты это серьезный там драйвер развития, ну вот, автопроизводств и ну, экономики в целом. Сейчас автокредиты в загоне, все меньше и меньше людей берут их, потому что ну, ставка высокая, там, а во-вторых, утильсбор, машины дорогие. Вот. Вторая история, которая стагнирует, это стройка. Ну, потому что люди не готовы по нынешним ценам покупать жилье, тем более, что, в общем, как бы потребность в жилье падает. Она падает из-за того, что у нас невысокая рождаемость, это всем известно, соответственно, льготная ипотека стагнирует. А, вот. И потом все-таки надо понимать, что у нас рождаемость ниже смертности, то есть за счет превышения смертности каждый год там освобождается довольно много жилья, которое потом поступает на рынок. Вот, на вторичный рынок, ну и, соответственно, люди, да, и плюс к этому огромный разрыв в ценах между вторичным и первичным рынком, вот, и, в общем, стоит, ну не стоит, а сильно затормозила стройка, а вслед за стройкой затормозили там та же самая производство мебели, арматура стальная, производство стройматериалов и так далее.
1: Все сопутствующие.
0: Да, сопутствующие, то, что она тянет, потому что стройка, у стройки очень высокий мультипликатор, ну там... То есть она много чего тянет за собой. Вот. И здесь, конечно, есть определенные проблемы, с одной стороны, но с другой стороны, доходы у людей остались достаточно высокими. Mm-hmm. Они растут и в реальном отношении, и в как бы в номинальном. Поэтому у людей деньги есть, люди их имеют возможность покупать товары и услуги. Поэтому говорить о том, что вот гражданская экономика там войдет там, в ступор и начнет падать, нет, не будет она падать, там все будет примерно нормально. Ну а вот военная экономика будет тянуть всех вперед. Вот, и по итогам года, нынешнего года, мы рассчитываем на ВВП, на рост ВВП порядка 1,5%. Наши математические модели прогнозные, которые мы делаем, показывают, что в этом году можно ожидать 1,5% роста ВВП. В следующем году, скорее всего, рост ВВП будет больше. И, ну вот, опять же, да, первый план следующего года, наш прогноз 2,5%, ну, 2-2,5% ВВП. То есть в следующем году мы получим ускорение роста экономики. Ну, просто потому что, ну, смотрите, для того, чтобы понимать развитие экономики, надо понимать, что экономика, как она развивается, надо понимать, что экономика — это не самоцель, это инструмент. А вот, и которая сильно зависит от того, как себя чувствуют люди и какова их экономическая активность. Я уже в этой студии неоднократно говорил, что при высокой удовлетворенности людей собственной жизнью, когда они довольны своей жизнью, экономика развиваться быстро не может. Да просто потому, что нет спроса на экономический рост. Когда у людей все хорошо, они не проявляют экономической активности. И нормальный органический рост российской экономики составляет порядка 1,5% ВВП в год. Ну, вот эти 1,5% мы и будем иметь дальше. Ну, вот, собственно, и все очень просто. То есть больше 1,5% нам будет разогнаться сложно до тех пор, пока люди довольны своей жизнью и не готовы повышать собственную экономическую активность.
1: А, то есть у нас все в стране в целом довольны нынешним...
0: Ну, не все, а 3/4.
1: 70%. Что-то в районе того, да. И из-за этого экономический рост стремительней не планируется. Макс вот нам пишет, а ответьте тогда, пожалуйста, на вопрос, почему законы рынка не работают на авторынке? У нас сейчас что, идет работает? Перенасыщение новыми автомобилями китайскими в основном. Почему цены не снижаются на них? И вот мне еще было интересно, вы сказали, что стройка у нас встает из-за того, что люди меньше стали покупать, приобретать недвижимость, да, по нынешним ценам. А почему тогда цены не снижаются на недвижимость, ну, вместе
0: потому,
1: с падением спроса?
0: Потому что рынок недвижимости — это олигополия. Вот, это, собственно, не секрет и не тайна, а монопольный сговор. Но вот почему-то, как это, ФАС смотрит куда угодно, только не в сторону рынка недвижимости. Они там могут контролировать там яйца, подсолнечное масло, а вот почему стоимость квартир в три раза выше себестоимости, ну вот почему-то их это мало интересует, но это вопрос не ко мне, это к ФАСу, во-первых. А что касается автомобилей, там тоже все понятно, это утильсбор, тот самый замечательный, знаменитый, который поднял цены автомобилей намного выше, чем их реальная там себестоимость. Вот, это мера по защите как бы отечественного рынка, но вот почему-то отечественному рынку это не особо помогает, вот, за счет высокой стоимости автомобилей, да, действительно, у нас, если людям нужна машина, они идут на вторичный рынок, а не на первичный, ну и, соответственно, с этим проблема. А стоит ли вот понижать стоимость автомобилей за счет вот снижения утильсбора, ну, это вопрос, опять же, не ко мне, это вопрос к правительству. А вот, стоит ли защищать российский автопром, который, в общем, даже в условиях защиты не очень тянет? Ну, это вот как бы вопрос политический, философский.
1: Хорошо, возвращаясь к росту ВВП, да, вот этот разгон нашей экономики, умеренный на 1,5%, приведет ли он к какому-то на бытовом уровне улучшению благосостояния граждан, там, к росту зарплат, возможно, это разгонит как-то инфляцию или замедлит ее наоборот?
0: Смотрите, значит, рост зарплат у нас будет. Угу. По этому году, опять же, наши математические модели прогнозные говорят о росте там порядка на 5-5,5, где-то так, процент. В реальном исчислении, это за вычетом инфляции, с очисткой от инфляции, и на следующий год примерно та же самая картина рисуется. То есть в этом году 5%, и в следующем году 5%, инфляция будет, ну, там, от 8 и выше, ну, вот, соответственно, 13% номинальный рост зарплат по России в целом мы получим. А в следующем году примерно та же самая история. Но при этом надо понимать, что это такой слоеный пирог. Есть категории, которые растут быстрее, а есть категории, которые не растут вообще. Вот, например, сборщики заказов на этих самых, на логистических центрах наших этих сетей, вот которые потом раздают эти заказы курьерам, и которые там в всяких желтых, там синих сумках, каких еще зеленых, разъезжаются по всей стране, по нашим городам, вот сборщики заказов получают неплохие деньги, да, как ни странно, да? Хотя работа, в общем, довольно простая, и там особо ума не надо.
1: Механическая, да.
0: Ну, да. Вот, вот. А есть зарплаты, которые не растут. Ну, не будем показывать пальцем, кто что у нас не растет. Вот. Вот такая история. То есть у кого-то действительно растут зарплаты, у кого-то нет. Но в целом по стране, как бы средняя температура по больнице 5% в этом году и 5% в следующем году. Вот. И потому что людей просто элементарно не хватает. Во-первых, их просто не хватает. Во-вторых, если у вас там 30 тысяч человек каждый месяц уходит на СВО, то понятно, что свободных рук, рабочих рук в экономике не будет. Соответственно, зарплаты продолжат расти, и Россия будет постепенно превращаться в экономику высоких зарплат. То есть вот какое-то время назад была поставлена, опять же, на уровне какой-то страны превращение России в страну с дорогим трудом. Ну вот мы полным ходом идем к этой решению этой задачи, причем даже безо всяких особых усилий со стороны нашего правительства. Так просто получилось в силу объективных обстоятельств. Это хорошо. Любой человек, который работает на зарплате, должен радоваться и хлопать в ладоши, что Россия, в общем, превращается в страну дорогой рабочей силы.
1: Высоких зарплат. У нас звонок, ответим, послушаем, что у нас хотят спросить.
0: Наверное, то же самое.
1: Алло, добрый день, вы в эфире.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Александр, Москва.
1: Здравствуйте, Александр.
2: Вот у меня вопрос такой. Тут проскочила такая фигня, что, например, если хозяин НПЗ натянет сетку, его могут посадить. И был случай, что один мужик там сбил этот беспилотник, его тоже чуть не посадили. Хотя есть указ президента, что разрешающий покупать оружие, то есть ПВО, хозяином там завода, парохода и так далее.
0: Нет, нет такого закона. ПВО не может ПВО не может продаваться частному бизнесу. Вот. У нас, вчера вышел указ президента о том, что в обязанность владельцев критически важных предприятий входит их защита. И там действительно, вы совершенно правы, есть такая история. Один из самых логичных способов защиты там всякой логистики или там нефтеперерабатывающих заводов – это сетки. А потом МЧС говорит, что сетки натягивать нельзя, потому что они затрудняют, во-первых, эвакуацию населения, а во-вторых, тушение пожаров.
1: Да.
0: Вот.
1: Правил безопасности.
0: Да, правила безопасности. Ну, так просто надо правительству внутри себя договориться и решить проблему с МЧС, чтобы они не мешали натягивать сетки. Большой проблемы здесь нет, это вопрос бюрократии.
1: Еще один звонок у нас, послушаем. Добрый день, здравствуйте, вы в эфире.
3: Добрый день, Сергей Алексеевич.
1: Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
3: Вот вы назвали два факта. Удары по НПЗ явились одной из причин топливного кризиса. Это правильный факт. Второй факт. Значение танков в спецоперации снизилось и началось перепрофилирование производства. Тоже факт. Скажите, а какие выводы бы из этих двух фактов вы сделали на будущее? Спасибо.
0: Спасибо. Вывод очень простой. Жизнь меняется очень быстро, и надо быть максимально гибким для того, чтобы адаптироваться к ситуации и не догонять потом наших врагов, украинцев, да, украинские войска, которые по некоторым позициям, в части по беспилотникам, адаптируются очень быстро, да, не надо догонять, надо опережать врага.
1: А у меня был такой вопрос по поводу роста зарплат, вот вы сказали, да, что есть какие-то сферы, в которых они будут расти, какие-то сферы, в которых они будут расти медленнее, какие-то сферы, в которых они расти не будут. А от чего зависит, будет ли в этой сфере расти зарплата? Есть какие-то критерии?
0: Понятно, что востребованность. Главный критерий – это востребованность и, собственно, объем дополнительного продукта, который требуется в данных секторах экономики. Например, логистика – это такой быстрорастущий сектор, где, собственно, всем желающим есть работа, и еще, собственно, есть возможность еще будет, да, рост рынка зарплаты. Угу. Вот опять же, мне в мой канал «Река Смородина», был вопрос, что вот там сгорели склады «Валберис», и не нахлынули ли все эти люди на рынок труда, и нет ли там избытка. Да, мы так поспрашивали, посмотрели вокруг, и обнаружили, что какого избытка нет. То есть, несмотря на то, что какое-то количество складских, операторов логистики, да, вот тех этих машин, да, которые там на этих складах работают, несмотря на то, что есть выбытие какое-то количество складов, избытка рабочих рук нет вообще. потому что складов в России огромное количество, их количество растет. Если один склад сгорел, то можно устраиваться на другой. Ну, например, даже в Москве у нас есть много вакансий, вот опять же, сборщиков заказов на вот этих вот всех логистических центрах. Ну, вот, это вот так пример. Значит, у нас нет проблем с водителями, потому что водитель — это такая универсальная позиция, которая, ну, требуется всегда, особенно водители с квалификацией, которые способны там работать курьером, да. То есть он не просто баранку рулит, он еще что-то там соображает в части вот доставить товары, чтобы все дошло по назначению. А вот, то есть ключевые позиции, которые на сегодняшний день наиболее востребованы, это люди, которые могут выполнять что-то своими руками и одновременно с этим думать головой. Вот работяги, которые таскают мешки с цементом на стройке, они не нужны сейчас. А вот люди, которым можно поручить какую-то работу, и они с ней справятся, там организуются, самоорганизуются как-то, вот это наиболее востребованная категория.
1: Ну, люди, которые умеют работать руками, еще и головой еще думать, и головой, это да. Идеальные работники. У нас звонок еще один, примем. Добрый день, вы в эфире.
4: Алло.
1: Да, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Добрый.
4: Меня зовут Дмитрий, Москва. Я просто сейчас, ну, у всех тяжелые времена, всем нужны деньги на подработку. Я тоже в выходные выхожу подрабатывать, собирать заказы на Озон. Вот. Ну, чистыми за 12 часов 3000 в лучшем случае. За 12-часовой тяжелый рабочий день. Чего вы взяли, что там большие зарплаты?
0: Я не говорю, что там большие зарплаты, но они достаточно высокие, если вы там много... Вкладываете как бы силы в это дело?
4: Вкладываем силы. В лучшем случае 3000 чистыми. В лучшем случае. Никто здесь больше за 12-часовой рабочий день не зарабатывает. То, что там обещают в рекламе, 6-7 тысяч, это все вранье. Я тоже на такое купился, но этого нет.
1: Угу. Хорошо. Спасибо большое.
0: Это да.
1: Такое бывает.
0: Бывает. Да, но, с другой стороны, если там 3000 в день, там 20 дней в месяц, ну, 60 тысяч – это неплохие деньги. Действительно, что там труд тяжелый, это чистая правда, но 60 тысяч – тоже деньги в наше время.
1: А Макс Федосимов спрашивает, а как в строительной сфере будет с зарплатами? Будут ли они расти?
0: Когда стройка начнет, как бы, оторвется одна, да, действительно будут расти, но пока что не видно, чтобы она оторвалась одна. То есть для того, чтобы стройка как-то зашевелилась и начала двигаться, необходимо системное решение. То есть на сегодняшний день рынок вот, недвижимости, если мы говорим об этом, он затоварен. И огромное количество жилья непроданное. Там по некоторым регионам запас непроданного жилья превышает годовой размер сбыта.
1: Первичного, новопостроенного.
0: Да, да. Угу. Вот пока это не затоваривание не прошло, стройка не начнет прогрессировать, к сожалению.
1: Угу. Ну, хорошо, продолжим после новостей. Новости на «Говорит Москва».
5: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
6: 10:30 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Дискуссия в Евросоюзе об изъятии замороженных российских активов зашла в тупик, пишет Евроактив. Главным препятствием в этом вопросе остается Бельгия, которая не готова нести финансовые риски в одиночку. В конце прошлого года Еврокомиссия добивалась согласия стран-объединения на то, чтобы направить заблокированные средства на нужды Киева. Однако эта идея не получила поддержки, пишет издание. Как отмечал премьер Бельгии Барт де Вевер, в Европе осознали скрытые опасности, поскольку конфискация активов несет финансовые и юридические риски, которыми крайне трудно управлять. Аналогичную ситуацию. Позицию заняли и за пределами Евросоюза, так в Швейцарии признали полное отсутствие правовых оснований для изъятия средств России. По данным портала, признаков того, что европейцы возобновят переговоры о возможной конфискации активов, нет. В Кремле назвали информационными утками заявление о новой мобилизации в России. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на утверждение Владимира Зеленского и ряда западных СМИ, которые целенаправленно распространяют слухи. Вы знаете, это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране, отметил представитель Кремля в интервью RTVI. Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в сентябре 2022, а ее завершение сообщалось 31 октября, при этом официального указа подписано не было. Песков уверял, что по итогам консультаций с юристами в Кремле пришли к выводу, что специального документа не требуется. На строящемся Амурском газохимическом комплексе произошел пожар. Возгорание началось на объектах, которые сейчас находятся в режиме пусконаладки и готовятся к официальному запуску, сообщили на предприятии. В целях безопасности и минимизации возможного ущерба сотрудники завода оперативно начали экстренную остановку технологического оборудования. Информация о пострадавших не поступала, на месте работают специалисты. Масштаб повреждений и точные причины происшествия устанавливаются. Угрозы для жителей, прилегающих к предприятию территории и экологии региона, нет. Россияне могут получить налоговый вычет за расходы на благотворительность. Он равен 13% от суммы пожертвований, напомнили в Федеральной налоговой службе. При этом максимальный размер расходов, с которых можно получить вычет, не должен превышать 25% годового дохода налогоплательщика. Вычет распространяется на пожертвования благотворительным, религиозным и социально ориентированным некоммерческим организациям, а также организациям в сфере науки, культуры, образования и спорта. Чтобы оформить возврат НДФЛ, необходимо подать декларацию в форме 3 и приложить документы, подтверждающие расходы. Право на получение вычета сохраняется в течение 3 лет после уплаты налога за год, в котором были сделаны пожертвования, пишет РИА Новости. Так, при доходе 500 тысяч рублей и пожертвование 50 тысяч вернуть можно будет 6,5 тысяч рублей. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 16, ощущается на 2 градуса меньше, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Евгений Егошина, говорит Москва.
5: Говорит Москва. Реклама. Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. В этот вторник гость в студии – проректор по международному сотрудничеству Государственного университета по землеустройству, член Московского отделения Ассоциации юристов России Алексей Середа. В этот вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
8: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
9: В этот вторник гость в студии – психолог Зара Арутюнян.
5: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: «Право знать», говорит Москва.
5: «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
1: 10:35 в российской столице. Это программа «Револьвер» в студии Герман Бабаян. Наш сегодняшний эксперт Алексей Николаевич Зубец. Алексей Николаевич, добрый день еще раз.
0: Здрасте.
1: У нас есть смс-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот, наш бот в Телеграме и в Максе. И вы можете звонить нам в прямой эфир по номеру 8 495 7373 94 8. Звоните, звоните, задавайте свои вопросы. Все звонки, которые я вижу, я стараюсь брать по возможности. К слову, возвращаясь к теме, которую мы обсуждали в прошлой полчасовке, про рост зарплат, про рост ВВП, по данным различных соцопросов, людей, которые определяют себя как небогатые в нашей стране, около 60%.
0: 62%, если быть точным. Это последние данные вот за первое полугодие нынешнего года. 62% небогатых людей в России.
1: В связи с чем они себя определяют как небогатые, какой должен быть уровень дохода у человека, чтобы он смог определить себя там, как средний класс, или уж ну, совсем махнем как богатого?
0: Ну, богатых в России 1%, это порядка 500 тысяч домохозяйств, а вот с доходом от 500 тысяч долларов в год, вот. А значит, ну и как бы если, скажем так, не совсем богатые, но это 2-3%, да, всего, да, с богатыми. А, вот, это, да, да, дальше у нас идет средний класс, значит, среднего класса у нас от 17 до 22%, а как считать? И тут надо, в общем, средний класс оценивать не столько по деньгам, сколько по объему товаров и услуг, которые он может приобрести. Средний класс – это люди, ну, потому что, как бы, стоимость потребительской корзины в разных регионах разная. В Москве – это одна история, там, подальше от Москвы – другая. Так вот, значит, средний класс – это те люди, которые могут в ипотеку купить квартиру, которые могут купить себе неплохой, там, автомобиль, которые, там, не ездят на развалюхе, которые могут оплатить для своих детей платные образовательные услуги, могут купить для себя платные медицинские услуги, это четвертая позиция. И пятая позиция – вывести свою семью на море или куда-то еще там на отдых там, в течение там, 2-3 недель, в течение года, то есть не сидеть там дома на даче. Угу. Вот это пять основных признаков имущественных среднего класса, и таких людей у нас сейчас, ну, как считать, там 17-20%, 22%. Дальше идут вот порядка 30%, ну, людей, которых можно считать нижним средним классом, а потом вот небогатые и бедные. Значит, критерии небогатства и бедности – это способность купить холодильник без ипотеки, без кредита. То есть, если человек может просто вот из своей зарплаты, из текущих доходов там достать там 20 там сколько тысяч, сколько там 30 стоит холодильник, по-моему, меньше 30, но неважно.
1: Зависит от холодильника.
0: Да, зависит от холодильника, да. Вот 15, 20, 25 тысяч. Если он может это свободно достать и заплатить, купить там стиральную машину, посудомойку или холодильник, ну, значит, он уже как бы выше, да, чем порог бедности. Если человеку нужно для того, чтобы купить холодильник, брать кредит, там, рассрочку и так далее, ну, наверное, это все-таки человек, вот, который ниже этой вот порога, да, ниже этого порога. Mm-hmm. Так вот, 62% на людей могут купить себе холодильник только в кредит, вот. Остальные не в кредит. Ну, вот, соответственно, вот так. А если мы берем там средний класс, там более жесткие критерии, я их только что назвал, ну, вот там еще 17-20%. Так вот, у нас 62% небогатых людей в России. С одной стороны, это много, да. С другой стороны, надо помнить, что в 2021 году, то есть до начала спецоперации, у нас этих небогатых людей было 70%. А вот, а если то мы возьмем...
1: Динамика на динамика снижение.
0: Позитивная, конечно. Да, конечно, позитивная динамика. А вот, а если мы возьмем там, я не знаю, там лет 15 назад или 10-15, да, лет назад, там таких у нас было небогатых людей 85%. Mm-hmm. Вот, но тут у нас есть история, что вот в этом году мы достигли определенного плата, да, вот это вот количество небогатых людей, оно снижалось, достигло вот уровня 60-62%, а вот в этом году оно немножко стало подрастать. И я боюсь, что вот в октябре, когда у нас там будет коррекция ЖКХ, появятся новые эти самые, как их называют, платежки.
1: Да.
0: Вот, а по ряду регионов у нас там ожидается там больше, чем на 10% повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг, там электричество, всего остального. Я боюсь, что вот мы получим проседание, ну, то есть увеличение количества вот этих небогатых людей. Ну, вот, что будет дальше, посмотрим. То есть доходы, как я уже сказал, дальше у нас будут расти, но вот в конце этого года у нас, скорее всего, будет повышение числа небогатых людей вот выше этого уровня 62%. Ну, может, там 65% станет и так далее. Что, по сути, это негатив. Но будем надеяться, что вот такое повышение числа небогатых людей, это будет временное явление.
1: Нам 117-й пишет, холодильник меньше 50 тысяч не стоит, или вы имеете в виду автомобильный? Но у нас звонок, давайте возьмем, послушаем, что нам говорят.
0: Да-да.
1: Добрый день, вы в эфире.
11: Здравствуйте, Евгений, Москва.
1: Здравствуйте.
11: Скажите, пожалуйста, а вот правильно ли я вас понял, что вы сказали, что запретили использовать сети против дронов?
0: Нет, мы этого не говорил. Я сказал, что был целый ряд конфликтов, когда владельцы затягивают свои объекты дронами, а потом у них проблемы с МЧС. Это не значит, что им запретили.
11: Понятно.
1: Все, спасибо большое за звонок. Надеюсь, все разъяснили. Берем следующий. Добрый день, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, вы в эфире.
12: Скажите, пожалуйста, вопрос следующий. Вот президент говорит, что нам нужно увеличение народонаселения, ну, по крайней мере, коэффициент рождаемости должен быть 2,1. А вот вы и там другие авторы говорили, что, ну, возможно, в России сократится население, зато высвободятся деньги. А потом на высвободившиеся деньги можно купить колбасы.
0: Ну, не только колбасы. Не только колбасы.
12: Не, ну я понимаю. Ну, а теперь вопрос.
0: Питаться одной колбасой вредно.
12: Я понимаю, это шутка.
0: Я понял.
12: Я просто говорю, что Путин говорит, что...
0: До меня дошло.
12: Надо детей, а вы говорите, что их не надо. Спасибо, до свидания.
0: Я не говорю, что не надо детей. Вы что, с дуба упали? Я никогда такого не говорил. А я говорил другое, что в России в 19 веке жило 40 миллионов человек.
1: Угу.
0: В начале 19 века, к концу 19 века, там, ну, к революции поднялась численность населения до 110 миллионов. А в начале 19 века было 40 миллионов, которые как-то справлялись с этой страной без железных дорог, без интернета, без телефона, без самолетов и так далее. Вот. А сегодня при растущей производительности труда возникает вопрос, какое количество людей нам надо, дополнительных людей для того, чтобы жить здесь хорошо. То есть критерий эффективности разных программ, включая сюда программы по вот, как бы, повышению рождаемости, это повышение качества жизни людей. Если люди необходимы для того, чтобы сохранить качество жизни, ну, значит, нужно повышать рождаемость. Если можно допустить некоторое снижение численности населения за счет повышения производительности труда, там, производить продукт, там, роботы будут, там, я не знаю, ухаживать за больными, за стариками, и слава богу, да, и всем будет хорошо, и роботам в том числе, ну, к производителям, то тогда стоит ли гнаться за, там, за вот коэффициентом, суммарным коэффициентом рождаемости 2,1, 2,2. Вот в этом, собственно, вопрос. А то, что, смотрите, мы, опять же, здесь в этой студии неоднократно говорили про проблему рождаемости. Я рассказывал, как можно решить проблему рождаемости.
1: О, это интересно. Как же?
0: Очень просто. Надо всех семьи с детьми брать на содержание бюджета. То есть приравнять работу матери с 3-5 детьми, ну, наверное, все-таки с 5, да, как полная занятость, то есть вот женщина, у которой там 4-5 детей, не должна ходить на работу, она должна получать среднюю зарплату, у нее должно быть пенсионное обеспечение и масса всего, вот что необходимо, да. Но проблема стоит в том, что если вот взять всех многодетных на содержание бюджета, расходы на вот содержание всех этих семей для того, чтобы вот поддержать рождаемость, должны быть на уровне там, от 10 триллионов рублей в год.
1: Угу.
0: То есть это будет крупнейшая статья бюджета, и которой, ну, просто там огромные совершенно расходы нужны, потому что там ведь надо не только вот платить матерям зарплаты, нужны пособия на каждого ребенка, а каждое вот пособие на каждого ребенка это там нужно платить 1030, чтобы вот ребенка нормально содержать. Плюс вот зарплата матери, плюс к этому там рост вложений в медицину, там детские, ну, там всякие там женские, да, проблемы со здоровьем надо тоже будет как-то решать и так далее. Это будут колоссальные деньги. Вот если вы найдете в бюджете лишние там от 10 триллионов и выше, Ну, слава богу, мы решим проблему рождаемости. Есть ли у нас эти 10 триллионов? Ну, скорее нет, чем есть, да? А значит, вот и не будет у нас восстановления рождаемости, потому что это очень дорогой проект. А дальше мы должны решать историю, вопрос, отвечать на вопрос. Нам это вот прям позарез надо, а коэффициент рождаемости, суммарный коэффициент рождаемости 2,2, или мы как-нибудь без этого проживем? Ну вот, все-таки есть подозрение, что мы без этого проживем. Ну вот как-то мы до сих пор с этим
1: какое-то
0: нормально
1: время
0: живем.
1: А потом, по идее, чисто математически закончимся.
0: Нет, смотрите, нет, это не так. Смотрите, потому что рождение одного ребенка, хотя бы одного ребенка в семье, это не вопрос денег.
1: Угу.
0: То есть рождение первого ребенка не стимулируется при помощи денег. Оно стимулируется просто за счет того, что семья без детей, она неполноценная. Вот, то есть рождение, один ребенок в семье будет всегда рождаться. А вот вопрос стоит в том, что, да, действительно будет происходить снижение общей численности населения, но и с другой стороны, вот я не вижу особых проблем, если там количество жителей нашей страны снизится там с нынешних 146 миллионов там до 100 миллионов, да? А вот, если мы обеспечим высокую производительность труда и рост этой производительности, то таким образом мы сможем компенсировать производство вот выпадающих людей, которых там, ну, их будет меньше. Ну, и будем жить хорошо, а это, собственно, главная наша задача.
1: То есть при снижении рождаемости главное, чтобы
0: повышение производительности труда росла. Да.
1: А, так, у нас звонок, ответим. Добрый день, вы в эфире.
13: Здравствуйте, это Владимир Подольск. Я вот насчет рыбы можно спросить?
1: Рыбы?
13: Вот за последнее, да, за последнее время вот рыба очень подорожала. Вот у меня хватает денег, но я не хочу ее покупать. Ну, вот так... почему? Вот оборот денег вот у рыбной продукции нет, да, через таких, как я. Почему подорожала рыба? Я раньше покупал морского окуня за 460, сейчас 640, 670. Это... Треска 900 рублей.
1: Да, вопрос понятен, спасибо.
0: Смотрите, большое. В чем проблема? Дело в том, что российские рыболовецкие хозяйства, компании много вложили денег в обновление флота рыболовецкого. И строительство вот этих вот кораблей для ловли рыбы, сейнеров, оно было в кредит. И все эти компании закредитованы. Надо отдать кредиты. Для того, чтобы отдать кредиты, рыбу надо продавать за границу. Она уходит за границу в большом количестве. Это первая проблема. Вторая проблема стоит в том, что рыбу ловят, ну, условно говоря, на Дальнем Востоке, а дальше ее надо как-то доставить в Центральную Россию. А для этого нужно создание вот этих вот рефрижераторов, поездов-рефрижераторов, mm-hmm. которые дорого стоят. То есть вот с учетом доставки, и потом же вы же не будете, наверное, покупать вот сырую, да, необработанную рыбу, вы, наверное, захотите покупать филе и какие-то там рыбные продукты. А для того, чтобы перерабатывать рыбу, нужно, опять же, вкладывать на большое количество труда. Вот вся эта история, ну, главным образом транспорт, приводит к тому, что в России, да, в России рыба отличается тем, что цена на нее растет, причем растет очень быстро. И вот мы тут опять же рассуждали какое-то время назад о том, что россияне сейчас живут лучше, чем когда бы то ни было раньше.
1: Да.
0: Вот. И я обосновывал это тем, что, ну вот просто возьмем покупательную способность доходов сейчас, и там сколько товаров реальных, там мясо, там рыбу можно купить на уровень дохода сегодняшний, там 5 лет назад и 15 лет назад, и там год назад. Получается, что сейчас больше, чем когда бы то ни было. Можно купить разных продуктов. Вот если мы возьмем рыбу, то вот там как раз падение происходит. То есть по рыбе мы сейчас живем беднее, чем там 15 лет назад. Проблема я назвал. Необходимо возвращать кредиты, необходимо рыбу обрабатывать, перерабатывать и везти вот туда, оттуда, где ее ловят, туда, где ее едят. А так рыба очень вкусная, мы тоже очень любим рыбу.
1: Да, рыба — это хорошо, полезно, говорят, фосфора немного. 877-й нам пишет: «У меня другой подход к рождаемости. Я могу заработать на здоровье ребенка, на образование, но я не могу, как бы ни зарабатывал, купить квартиру. Может быть, как в СССР, сдавать молодым семьям бесплатные квартиры? Один ребенок, двухкомнатную, два ребенка, трехкомнатную и так далее».
0: Да, совершенно верно. Вот эта вот программа как бы поддержки рождаемости, которая вот, о которой мы только что говорили, который стоит там типа 10 триллионов рублей в год, но, среди прочего, она подразумевает в том числе и квартиры, бесплатные квартиры для многодетных семей. Совершенно точно, да, то есть, ну, как это сказать-то, сейчас у нас вот есть льготная ипотека, но льготная ипотека, она... тоже, как бы сказать-то, сейчас буксует, потому что жилье должно быть более дешевым. А если квартиры будут просто раздаваться в зависимости от количества детей, и государство возьмет на себя на поддержание этой программы, финансирование, да, конечно, это будет очень серьезный фактор повышения рождаемости.
1: Хорошо, возьмем звонок, послушаем, что у нас хотят спросить. Добрый день, вы в эфире.
14: Добрый день.
1: Здравствуйте.
14: Я вот был и в Красноярске, и в Хабаровске. Рыба лежит по московским ценам, что опровергает вашу теорию, то, что якобы транспорт здесь участвует. Цена такая же, только качество, она посвежее. Я имею в виду икра, и рыба посвежее. А цена точно такая же, как и в Москве. Ничем не отличается. Вот парадокс, а вы говорите транспорт.
0: Ну, во-первых, ни Хабаровск, спасибо, ни Красноярск не на море, вот, туда надо везти, ну, просто вот разница в плече между там Владивостоком и, я условно говоря, там, Новосибирском, ну, вот оно там, ну, скажем, оно там в два раза меньше, чем плечо до Москвы. Но в любом случае транспорт необходим, и он, естественно, входит в цену. И то, что цены похожи, ну, зачем продавать рыбу дешевле в Хабаровске, если можно ее продать в Москве? Вот, собственно, и вся история. Эта история, среди прочего, один из факторов, это вот монополизм и, как бы сказать, олигополия вот рыбопромысловых хозяйств, рыбопромысловых компаний, которые, да, держат цены примерно одинаково по всей стране. Ну, с исключением самого Дальнего Востока, где действительно рыбы много, и там она дешевая.
1: Возьмем еще один звонок. Добрый день, вы в эфире.
15: О, здравствуйте, это Игорь, Москва. Это я по рыбе хотел еще... Я вот тоже такое сделал себе, как бы это, наблюдение. Было в некоторых странах европейских, Франция, Италия, на побережье рыба дороже, чем где-нибудь в глубине. Непонятно, почему они ее прям вот вылавливают, прямо здесь вот лодки тянут сюда, в этих самых контейнерах, и эта рыба дороже, чем где-либо-либо. Поэтому как-то вот с рыбой вот во всем мире не очень-то дешево.
0: Ну, потому что вы ее смотрите в ресторане, вот, а внутри страны в магазине. Вот в этом разница. В ресторане, понятно, рыба дороже. Там на берегу Средиземного моря, в какой-нибудь там Барселоне или где-то еще, понятно, что, собственно, с вас снимут деньги за, как это, в качестве, как это, ну, в общем, за то, что это местная рыба, только что выловленная из моря. Хотя далеко не факт, что ее выловили именно здесь.
1: Ну и спрос, наверное, когда ты на пляже предлагаешь гребешок какому-нибудь туристу. У тебя есть возможность денег сорвать побольше. Еще один звонок. Добрый день, вы в эфире.
16: Алло.
1: Алло, алло, да, здравствуйте.
16: Меня Алексей зовут.
1: Слушаем вас, Алексей.
16: Хотелось бы сказать вашему гостю, что он слишком сильно оторван от реальности. Я не знаю, где он берет информацию.
1: Так, ну давайте, без таких звонков, наверное, обойдемся.
0: Да нет, почему я могу ответить? Собственно, как раз я-то не оторван от реальности, потому что сбором информации о том, что происходит в стране, я занимаюсь постоянно. Это моя работа. А вот как это, питаться слухами из соцсетей, из газет, из журналов, и потом выясняется, что у людей просто нет представления, что происходит в стране на самом деле. И вот это вот нытье бесконечное, что мы живем плохо и все будет еще хуже, это просто от непонимания, что на самом деле происходит в стране. Да, я вот немножко это понимаю, потому что это моя работа — собирать данные.
1: Как вот одно из главных правил статистики, да, что личный опыт, он в зачет не идет, надо всегда собирать данные более широко. Ладно, я понял, что у нас слушатели наши очень любят рыбу, видимо, но вот у нас осталось буквально 5 минут, так, давайте попробуем вкратце обсудить большую новость, которая вчера пришла, о том, что Соединенные Штаты Америки начали экономическую операцию против Ирана. У нее даже название есть, она называется «Экономический изгой». Скотт Бессент заявил о том, что любую организацию, которая будет помогать Ирану отмывать деньги, исключат из американской долларовой системы. Вашингтон намерен затянуть петлю и оставить Исламскую Республику без источников дохода, добавил он. Мне вот интересно, Иран как страна, которая уже десятки лет находится под огромными санкциями.
0: Года.
1: Да, у них и так как будто бы различные источники дохода ограничены, перекрыты и так далее, все равно умудряется существовать. Каким образом можно на Иран надавить еще сильнее, и есть ли у этого какие-либо шансы на успех?
0: Да практически нет, собственно, потому что что значит вот изолировать Иран? Например, одним из покупателей нефти, иранской нефти, является Китай.
1: Угу.
0: Вот как можно заставить Китай не торговать с Ираном? У Ирана есть партнер вот по логистике, тот же самый Пакистан, который на сегодняшний день помогает Ирану обходить всякие санкции. Есть партнеры в среди монархии Персидского залива. Те же самые Объединенные Арабские Эмираты, они там, у них всегда были традиционные посреднические торговые отношения с Ираном. А вот, то есть, да, действительно, можно вот пытаться надавить на Китай, а потом Китай скажет, ребята, вот не надо на нас давить, а иначе мы вам не продадим редкоземельные металлы. А без редкоземельных металлов вы не сможете делать ваше оружие. Вот там на истребителе F-35, и на него, на один истребитель требуется там порядка 500 килограммов всех этих редкоземельных металлов.
1: Угу.
0: Вот мы вам просто не дадим этих металлов, и у вас не будет этих вот самолетов. И так далее. И что американцы сделают? Они ничего не сделают. То есть, на самом деле, вот история про блокаду Ирана – это попытка Трампа съехать с темы. Он проиграл эту войну, причем проиграл Ирану эту войну там с треском разгромно. Вот. И ему нужно как-то вот замаскировать собственное поражение – в преддверии вот ноябрьских выборов. Ну, вот он сказал, что вот теперь мы будем их душить. Как они их будут душить, совершенно непонятно, потому что, ну, опять же, это известно, что Иран уже сейчас собирает деньги за проход через Ормузский пролив. То есть считается, что эти танкеры проходят как бы там вот тайком, и иранцев они обманывают, но на самом деле понятно, что никто никого не обманывает, что это не более чем схема для того, чтобы замаскировать проход танкеров через Ормузский пролив, и Иран получает за это деньги. Ну, заявляет, что его обманули, и он этого не видел. А вот, это во-первых. Во-вторых, все эти платежи давно идут в крипте, в криптовалюте или в юанях. Американцы не могут пресечь ни юаневые эти самые финансовые потоки, ни криптовалюты, или там операции в золоте. Вот. А таким образом, ну, в данном случае это не более чем попытка замаскировать поражение и попытка съехать с этой темы, с одной стороны. С другой стороны, все-таки действительно объем выхода нефти, который проходит через Ормузский пролив, вот выхода нефти из пролива, он останется низким на протяжении вот там ближайших там пару лет, пока там Трамп у власти, а может еще и после Трампа. Вся эта история продлится, и это хорошо. Потому что для России это хорошо, потому что это позволяет балансировать бюджет. У нас в начале года были большие проблемы с бюджетом, и был большой дефицит бюджета, а вот недавно министр финансов Силуанов заявил, что у нас проблем с бюджетом больше нет. До конца года мы там чувствуем себя нормально. Чувствуем мы себя нормально ровно потому, что у нас на дополнительные доходы от нефти, они происходят от того, что нефти просто в мире не хватает. Ну вот Трамп, среди прочего, вот таким вот образом пополняет российский бюджет и будет его пополнять еще довольно долго.
1: Ну, не получится у него, в общем, никакой нормальной толковой экономической блокады Ирана.
0: Нет.
1: Ну, хорошо. Программа «Револьвер» была в эфире. Алексей Зубец, наш сегодняшний эксперт. Я Герман Бабаян. Новости на «Говорит Москва».
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: 11 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Новошахтинский НПЗ приостановил работу после ночной атаки на Ростовскую область. Предприятие получило повреждения, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, технологический процесс на нефтеперерабатывающем заводе пришлось остановить для ликвидации последствий налета и оценки масштаба нанесенного ущерба. В Новошахтинске в результате падения обломков дронов повреждения получили 4 частных дома в Каменском и Красносулинском районах. Произошли возгорания. Всего над территорией Ростовской области за ночь перехвачены 30 беспилотников. Киеве арестована бывшая замруководителя офиса Зеленского Ирина Мудрая. Высший антикоррупционный суд Украины отправил фигурантку в СИЗО на 2 месяца по делу о преступной организации. Для нее установлена возможность выхода под залог в размере 20 миллионов гривен или 448 тысяч долларов, пишут украинские СМИ. 19 августа Владимир Зеленский отправил чиновницу в отставку сразу после того, как антикоррупционные ведомства провели у нее обыски. Операция под кодовым названием «Форест Гамп» связана с делом о создании преступного сообщества и отмывании 150 миллионов гривен через государственный банк. По версии следствия, чиновница участвовала в финансовых махинациях и обсуждала установление контроля над коммерческими структурами. В то же время защита Мудрой настаивает на ее невиновности и заявляет, что опубликованные улики вырваны из контекста. С 1 сентября Минздрав обновит порядок прохождения медосмотра для сдачи нормативов ГТО. Согласно новым правилам, люди с первой и второй группами здоровья могут получать допуск автоматически, без дополнительного медицинского заключения. Соответствующие изменения содержатся в документе, с которым ознакомился ТАСС. При этом школьникам с такими группами здоровья, которые планируют участвовать в соревнованиях с повышенными физическими нагрузками, потребуется осмотр врача по спортивной медицине и дополнительное обследование. Участникам с третьей и четвертой группами нужно будет пройти осмотр у терапевта или педиатра. Дети с инвалидностью смогут участвовать в соревнованиях после консультации врача по спортивной медицине с учетом индивидуальной программы реабилитации. В Москве расширили возможности QR-кодов на остановках наземного транспорта. Теперь, чтобы узнать расписание, не обязательно устанавливать приложение «Московский транспорт». Достаточно отсканировать код, чтобы увидеть весь маршрут на карте местности. Пассажирам также стали доступны полный список остановок и информация о плановых изменениях в движении транспорта, сообщили в столичном Дептрансе. Там уточнили, что за последний год пассажиры больше 12,5 миллионов раз сканировали QR-код с актуальным прогнозом времени прибытия. Курс юаня на сегодня 12 рублей 39 копеек, доллара 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. И о погоде сейчас в российской столице плюс 16, облачно с прояснениями, возможен дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
10: Москва.
17: 94.8 FM.
18: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
19: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
21: Каждое воскресенье после 17 часов.
20: Гость в студии.
21: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
20: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
20: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
21: Каждое воскресенье после

0: предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе.
0: По четвергам после 8 вечера.
1: Дело Принцепа.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 11:09 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Герман Бабаян.
9: И Макс Челноков.
8: Ну, давай уж скажем, ну ладно, обижается чувак.
9: Человек. И Александр Казаков.
8: Ура! Наш звукорежиссер. Он сидит, говорит, а что друг друга представляете? А я сижу здесь один, как этот кто? Чувак сидит один, и не без имени, без отчества, без племени. Александр Казаков с нами сегодня тоже здесь в студии, друзья. Вторник, 25 августа. Всем прекрасного, хорошего дня. На улице, по мне, так чудесная погода, потому
9: обещает
8: что...
9: ливень.
8: Но там уже что-то накрапывает.
9: Ну, там такая, как будто бы небо такое, да.
8: Давай посмотрим, где атмосфера у нас.
9: Оплакивает лето уходящее.
8: Оплакивает?
9: Да.
8: Ты знаешь, я понял, когда лето кончится?
9: Когда?
8: Когда в метро поставить вторые двери.
9: Чтобы воздух, ты понял, не теплый.
8: Да, да, mm-hmm. Ты понял. Вот как только там поставят, так я сразу пойму, что все. Все, значит, уже пора одеваться потеплее, пора прощаться с летом. А так еще нет, еще лето, друзья.
9: Я не нашел атмосферу.
8: Ой, да, я тоже не нашел, видно, нам не распечатали, ну да ладно,
9: ну,
8: хорошо.
9: Холодно, короче, прохладно. Сейчас осенняя погода на улице.
8: За окном плюс 16. Но обещают к выходным более-менее солнечно, да, потому что вот этот день завтра и послезавтра будет такая немножко пасмурная, но будет более-менее. Короче, пока еще живем. Бабье лето нас ожидает, не волнуйся.
9: Да, будет еще
8: да,
9: тепло.
8: Да, да, придет к тебе бабье лето, постучится в дверку, скажет: Герочка, поехали на самокатике, поехали на велосипедике или на чем ты там хочешь.
9: Немножко как угроза звучит, но хорошо, мы ждем.
8: Да почему?
9: Герочка, поехали на самокатике.
8: Хишеду пишет. А птенец-то уже вылетел из гнезда. Вы с Мариной отлично подготовили парня. Мы его не готовили, он уже готовый пришел, знаете, его подготовили другая Марина, и не Макс, а Роман, вот они его и подготовили. Ой, ладно, чего это скромничать. Так, что нас ждет в ближайшие 3 часа? В этом часе мы поговорим о том, что в Большом театре открывается новый сезон, там дадут «Золушку» и «Мадам Баттерфляй», что хочешь? Билетов нет, не волнуйся.
9: А, ну тогда ладно, я дома посижу, да.
8: Вот, девочки, которая нарисовала смешарика на детской площадке, все-таки уголовка не грозит, вот, ее оправдали, понимаешь?
9: Ее оправдали, ее на камеру заставили все это отмывать.
8: Ну, отмывать-то да, но все
9: конечно,
8: равно оправдали. Да, вот. Из Стамбула в Париж запустили поезд, где есть люксовое купе. Называется, знаешь, как оно? Venice Simplon Orient Express. Mm-hmm. Значит, там купе стоит 7 миллионов рублей. Ты как в квартире, вот, однокомнатная, mm-hmm. где-то на окраине Москвы едешь.
9: Orient Express.

0: Да,
1: Ориент Экспресс, да.
0: Восточный Экспресс, все дела.
1: Вот. Ну и, значит, тульская чиновница... А, нет, это не то. А, слово кофе. Слово кофе может стать средним родом, говорят филологи. Ну, дождемся мы.
2: Я больше жду тогда, когда слово кофе станет словом кофей.
1: Кофей?
2: Да.
1: Ну, кофей это неплохо, кратко. Это красиво, да. Ты знаешь?
2: Это, я иногда это употребляю в своей речи.
1: Конечно,
2: да. Кофею пойду себе
1: пойду
2: сделаю.
1: Пойду кофею,
2: да.
1: Это красиво как-то. Mm-hmm. Это некрасиво, это в этом есть что-то нишевое.
2: Это как будто бы отдает, знаешь, таким каким-то вот 19 веком.
1: Ну, я тебе говорю, нишевое.
2: Нишевое?
1: Не врубился.
2: Это что? Ты используешь слово года?
1: Года, да, слово года, да, слово года. Так, и еще, кстати, я тут наткнулся, мне постоянно в течение ближайшего вот месяца стали приходить письма и различные рекламные объявления о том, что я могу улететь в Анталию за 1900 рублей, в Калининград за 1600 рублей, в Стамбул за 2200 рублей. Ну вот мы сегодня с тобой позвоним авиаэксперту, который скажет, это правда, на самом деле за 1000 рублей куда-то улететь можно, или это все-таки бесплатный сыр в мышеловке?
2: Ну, ты знаешь, как когда вот какие-нибудь лоукостеры говорят, что да, у тебя есть право провести с собой только ручную кладь, там 8 килограммов, вот за 1500 тебе надо будет 8 килограммов им отдать.
1: Это правда, это точно. В следующем часе, в 12.05, опять же, следуя трендам интернета, следуя как бы моде зумеров, скажем так, девушка поругалась со своим мужем и побежала просить совета у ИИ. Ну, ИИ ей ничего не сказал. Она, вернее, его быстренько выключила и побежала к батюшке. И батюшка ей сказал все, что нужно. И она поверила, рассказала подругам. И отныне уже полгода подруги ходят только к батюшкам. ИИ не трогают. Новый тренд.
2: Отлично.
1: Духовный наставник.
2: Никакого AI-слопа.
1: Да, ИИ или психолог. Да, вот об этом поговорим. Ну и в 13.05 программа «Мы вас услышали» продолжится. Будем говорить о том, какие эмоции вы заедаете. Ну вот что, когда вы много едите, из-за чего? Что происходит с вами? Поехали, Герман.

0: Мне так нравится, что мы с тобой начинаем программу именно с этой отбивки, потому что она какая-то... Нет такого ощущения, что она какая-то слишком нединамичная.
1: Нормально, наоборот.
0: Для разгона. Вот когда нам надо идти на взлет.
1: Она говорит о том, что это лето. Она говорит, Москва. Вот, поэтому, Александр Казаков, что вы пишете? Какие-то странные слова. Так, слушайте, шеф-командор Д. Я просто вам хочу сказать. Ребят, успокойтесь. Где Леша? Куда Леша Гудошников? С чем Леша? У него все прекрасно. Я вам скажу одно. Рыба ищет, где глубже, а человек где лучше. Вот так вот можно ответить про Лешу Гудошникова. Поэтому не надо уж, хватит, все. Ну, у каждого свято место пусто не бывает. Ждите новых программ, ждите чего-то интересного, ждите всего самого наилучшего на страницах, на волнах нашего сайта там и так далее, и нашей радиостанции.
0: Алеша, удачи.
1: Да,
0: Леша, удачи,
1: ему удачи. Доброе утро, Макс и Гера. Скоро самое красивое время. Кроны деревьев будут осыпать нас золотом, пишет Белая Волчица. Белая Волчица, вы какая-то прям романтик такой вот на вас напал, да, с утра-то?
0: Не всегда, к сожалению, осень бывает красивая. Когда небо окрашивается вот в какие-то, знаешь, такие...
1: Свинцовые.
0: Да, такие тона. Прям вот тяжелые металлы на небе какие-то происходят. Вот темно-темно-серая мерзость, изморозь вот это. Вот тогда, конечно, осень не кажется красивой. Но когда солнышко выглядывает, тогда да, красота.
1: Ты знаешь, никогда раньше не думал, а какое время года я больше всего люблю, да? Там лето, зиму, осень, мне все нравится. Зимой мне нравится снег, мне нравится, что можно... Нету грязи вот какой-то, то, что осенью и весной видно.
0: Зимой нету грязи?
1: Ну, имеется в виду, когда такая снежная, хорошая зима, вот как в этом году.
0: Было,
1: да, да, как в этом году было, когда снег по колено. Вот, и собаки, интересно, и ты ходишь, гуляешь. И, пардон... Многие... Ну, ладно, не буду. Вот, короче, ты понял, о чем я. Вот так, ну, нравится мне. Весной мне нравится, когда начинает цвести сирень, когда все расцветает, эти почки, эти дожди первые. Осенью мне нравится тоже грозы. И летом мне все нравится. Но вот сейчас, с годами, я понимаю, что нам не хватает... Нам
0: чего?
1: Не хватает вот именно вот этого тепла летнего. Слишком мало нам отпущено солнца, слишком мало нам отпущено хорошей погоды, когда мы можем просто походить в коротких майках, ну, в майках с коротким рукавом.
0: Но это в этом году нам не повезло.
1: Да, в любом.
0: Обычно это мы сидим в континентальном климате, у нас лето, да, возможно, не такое долгое, как в какой-нибудь Бразилии условной. Но при этом оно как ударит тебя солнцем, так ого-го, у нас до 30 градусов даже этим летом.
1: Было и выше было. Знаешь, кстати, что в этом году, в 2027-м,
0: да,
1: нас ждет 146 дней отдыха, Гер.
0: 146 дней.
1: Да, восьмая страница. В следующем году при пятидневке будет 247 рабочих дней. На выходные и праздничные дни придется 118 дней.
0: Если добавить к ним стандартный отпуск 28 дней, а общее число дней отдыха составит 146. Это почти 5 месяцев в году, что в свою очередь почти полгода, между прочим.
1: 365 дней в году у нас, да?
0: Ну, иногда 366.
1: Да, это минус 146. Это почти каждый второй с половиной день. Ну, каждый второй пусть будет день, это выходной. А?
0: Ну, да. Примерно так,
1: ну,
0: и получается.
1: Каждый с четвертью.
0: Надо сказать за это спасибо чему?
1: Путину.
0: Ну, да, безусловно.
1: Ты кому хотел?
0: Новогодним и майским праздником.
1: Да, это правда. Ну и отпуску вот тоже. Так, давай расскажем про наши средства связи. Так, Блэк, вы прекратите нам слать какие-то ужасно красивые виды?
0: Блэк где-то в Англитере сидит.
1: Он в
0: Санкт-Петербурге.
1: Да, мне
0: Исаки.
1: Кажется, это... Нет, это отель... Как он называется?
0: Ну, там Англитер и Астория там стоят.
1: Англитер находится за Исаакием, а это в Невске. Вот между ним и Исаакием Невский. Вот. Он на Невском сидит.
0: Нет, не, на Невском нет такого ресторана, с которого Исаакий был бы виден.
1: Почему? На крыше Гранд-отеля. На крыше это Гранд-отель.
0: Думаешь, это вот он на крыше сидит?
1: Я думаю, это Гранд-отель. Вон, посмотри.
0: Это что, это река? Это вообще он на другой стороне реки сидит?
1: Почему через него? А, это река, Невского. Правда.
0: Да.
1: Ну-ка, так, Блэк, быстро рассказывайте, где вы сидите и что вы там делаете.
0: Средства связи. Давай. У нас есть смс-портал, плюс 7-925-48-94-8. Вы можете писать туда нам свои смс-ки. Еще вы можете нам писать сообщения в двух, целых двух чат-ботах, которые называются «Говорит МСК-бот». Они у нас есть в Телеграме и в Максе. Вы можете нам звонить в прямой эфир. Макс, если у него настроение хорошее будет, возьмет даже трубку. Номер 8495-7373-94-8. Нас можно не только слушать, но и смотреть. Сделать это вы можете в нашем YouTube-канале, в нашем Рутюб-канале и в нашей группе ВКонтакте в трансляции Макса Герман. А, еще Дзен есть.
1: А, Дзен, да, Дзен. Заходите. Там очень классные комментарии иногда вы оставляете. Мы все редакции потом читаем и прям просить, пожалуйста, ну ржем, правда, вот ржем.
0: Поднимайте
1: хорошо.
0: Настроение.
1: По-здоровому хорошо. Так, Александр, ну прям гениально. Нужно сказать спасибо Путину, извиниться перед Кадыровым на всякий случай. Это правда, простите, Рамзан, простите. Так, Блэк оказывается...
0: Смотри, какие виды.
1: Да мне кажется, это сделано что-то с помощью ИИ какие-то.
0: Нет, я думаю, никакого ИИ тут нет. Может, немножко с экспозицией поработали. Ты, и это, то, на самом
1: это
0: деле...
1: дети Блэка, как они похожи на него. Блэк, вы что, ксерокс, что ли? Что вы творите один в один просто?
0: Шумерского царя ксерокса?
1: Да, да, примерно.
0: Греческий.
1: Да, Блэк, вы прям один в один. Дети прям похожи страшно на вас. Ну вот, по крайней мере, дальний мальчик. Передний немножечко вдруг не ваш, а то я тут несу сейчас.
0: Ну ты что же, давай, не надо вот такие.
1: Ну вдруг.
0: Приятного аппетита в любом случае.
1: Да, да, давай быстро расскажем про праздники. Так, сегодня день любви к себе. Во-первых, если вдруг, вот вы не любите Александр Казаков, ты себя любишь? Ну, не очень. Но полюби себя сегодня в хорошем смысле этого слова. Также сегодня день рождения консервной банки. 2016 лет назад она появилась. А еще сегодня, я не знаю, что это такое, да ладно, я не буду тогда говорить. День оперативно-поисковых подразделений МВД Российской Федерации. 124 года этой организации. Мы поздравляем
0: важную работу
1: наших отважных людей, сограждан. Всемирный день ухода за кожей сегодня еще отмечается. Также сегодня, ну, в принципе, и больше ничего такого сверхъестественного-то нету.
0: День рождения Ивана Грозного.
1: Да ты что?
0: Между прочим.
1: Интересно. А, кстати, сегодня Галилей, первый в мире телескоп показал миру, представил. 417 лет назад.
0: Подожди, это же программа на СТС была такая.
1: Галилео Галилей?
0: Ну да.
1: Она была просто Галилео. Да.
0: Хорошая была программа, кстати.
1: Наверное, я не застал. Слишком уж взрослый был, чтобы на нее тратить время. Это тебе хорошо было.
0: Шеф-комендор пишет Блэку пламенный, даже плазменный привет от Балтфлота.
1: Ну, прекрасно.
0: Давно мы не передавали привет от Балтфлота.
1: Да, ну и сегодня день рождения телеканала «Культура». 29 лет этому телеканалу. Идем по новостям, Герман. Готов?
0: Я всегда готов. Я всегда...

0: Андрей, я на вашей стороне. Я вот всегда таких людей понимаю, мне всегда жалко, мне всегда очень... печально за такие истории. Он пишет, вот везет вам обсуждать отпуск. Давайте безработицу обсудим. Она высокая, работала до середины июля в банке. И бац, декретчица вышла. Вот ищу работу. Вот что вышла? За второго родила и сидела бы дальше. А?
1: Нет, на самом деле закрепление рабочего места за женщиной, которая уходит в декрет, это очень важно.
0: Ну ты родила уже, ну роди второго сразу. Ну прикинь, как классно.
1: Ну это да.
0: А сидела сразу два срока и все, и потом бы вышла.
1: Сидела два срока.
0: Ну, дома имеется в виду. А Алексей, а Андрей бы поработал еще бы. Андрей, вот смотрите, давайте так. Мы с Германом... Герман, сосредоточься.
1: Я сосредоточен.
0: Так, посылай. Не надо, не туда, а вот, да, вот, вот, вот так вот. Мы на вас посылаем хорошие, просто прекрасные волны позитива, чтобы вы нашли в ближайшую неделю работу.
1: Да, мы тут у нас гармонируем,
0: вот такая,
1: гармонируем.
0: У нас вот такая, где, подожди, она. Нет. Нет, ладно. Нет, я не найду эту заставку, пусть она проиграет. Так, новости, новости. Москва.
1: Подожди, извини, я тебя перебью.
0: А?
1: Шеф-комендору огромный привет передайте, пожалуйста, от краснознаменного Черноморского флота и семьи Блэков. Передали, Блэк.
0: Я не вижу, где ты читаешь, но
1: Телеграмм
0: это радостно. Блэк
1: написал, да. Ну давай, ладно.
0: Блэку плазменный, да. Когда дети похожи на родителей, это нормально, а наоборот не очень. У Нуба Бента. А, так, программа была, правда, отличная. Правда, Галилею скопировали с немецкого ТВ, пишет.
1: Оля-ля пишет, подпишусь на канал Челнокова, недорого.
0: Он скоро откроется, не волнуйтесь. Первые выпуски русского Галилею снимали в студии в Мюнхене в интерьерах оригинального шоу. Я знал, кстати, эту информацию.
1: Да, я не знал. Интересный факт. Интересный.
0: Андрей пишет, ловлю волну, спасибо за позитив. Андрей, пожалуйста, и главное, не падать духом. И еще, знаете, такой момент, все начинают думать, ой, сейчас расслаблюсь, приду, вот у меня приятель один такой был, вот, и один денек там бутылочка, второй денек бутылочка, потом уже бутылочку надо было вылечить другой бутылочкой, потом эти две бутылочки надо вылечить было баночками, и это день за днем, и вот так вот покатилось, покатилось, что нам всем пришлось скидываться, чтобы положить его на неделечку, чтобы ему прокапали другую бутылочку, веночку, потому что иначе не было бы выхода. Не надо вот до этого доходить. Хорошо, мы еще раз говорим, что алкоголь вреден для здоровья.
1: Безумно вреден.
0: Да.
1: Безопасных доз нет, как говорит Марина.
0: Да. Новый сезон... Вспомнили.
1: Сидит и кает, наверное.
0: Как ее...
1: Александрова.
0: Нет, нет, я хотел сказать,
1: забыл
0: чертовка.
1: Уже, да?
0: Ах, чертовка. И тут пришла к нам, вспомнили. Новый сезон Большого театра откроется двумя премьерами предыдущего сезона. Балетом Прокофьева «Золушка» и оперой Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй», сообщили в пресс-службе театра.
1: 5 сентября состоится открытие нового сезона Большого театра. В этот день на исторической сцене будут представлены сразу две знаковые премьеры предыдущего сезона.
0: Зачем мы опять это читаем?
1: Да, я не знаю, это пресс-релиз.
0: Давай, вот оба спектакля.
1: Оба спектакля стали ключевыми событиями юбилейного сезона. Их показы продолжат празднование 250-летия Большого театра, которое продлится до конца года, говорится в сообщении.
0: Ну и да, напомню, что глава театра Валерий Гергиев, он руководитель, дирижер постановок и так далее. Я залез посмотреть билетики.
1: Так.
0: Ну что ты думаешь, дружок мой?
1: Почем?
0: Сладкий пирожок мой, да ни почем не потянем мы с тобой.
1: Да, думаешь?
0: Будем кочумать здесь. Никакого тебе ни баттерфляя, ни золушки. Нет, ну можно найти было, но их уже нету в продаже. Билеты доступны более или менее.
1: Это конкретно вот на открытие сезона? Они же потом,
0: да.
1: Потом еще будут.
0: Нет, наверное. Конечно будут, но открытие сезона, ты представляешь, это событие. Тем более, это какой сезон получается?
1: 250-й.
0: А где написано? Я за
1: ним. Ну, празднование
0: 250-й, да, да, 250-й сезон. Он, тем более, это четверть чего?
1: Миллиния.
0: Миллениума, да, тысячи лет, четверть, это событие. Но то, что можно подтянуть, уже нет продажи. То, чего нельзя, уже... Вернее, то, что может кто-то купить, то вот... Но зато, друзья, я прям вот рад этому, я прям ждал. Я вчера, когда читал эти новости, я прям хохотал в голос.
1: Так, это с чего ж ты хохотал?
0: Да с чего? Канни Уэст вашего.
1: А, да, я с этого тоже смеялся.
0: Вот. То приедет, то не приедет. Через 5 минут компания, как она там называется, Say Agency, говорит, да мы ничего о Газпром-арене не говорили. Газпром-арена орет, да мы и не подписывали контракты. Да ничего там не понятно. Да все нормально. Тут включается, значит, кто, как наша-то называется?
1: Лужа.
0: А, Лужники, да. Да. И такие, ой, welcome, please, welcome к нам, большой поклон до земли, говорит, а мы готовы, у нас все свободно, и 10-го, 11-го, 12-го, и 15-го.
1: Нигматуллин нам пишет, концерт Канни Уэста перенесен из Газпром-арены в Мессенджер Макс.
0: Да-да-да, хорошо. Вот, друзья, это просто шоу с конями называется, вот как говорила моя одна знакомая. Но это, привет, ой, господи, я уже вслух говорю. Это уже нереально. Но правда, то приедет, то не приедет. Короче, давай после новостей почитаем и разберемся.
1: Да,
0: в итоге,
1: попробуем.
0: Приедет
1: попробуем.
0: Он или нет? И людям, если он не приедет, деньги вернут?
1: Выясним,
0: вот пришла Евгения, ведущая новостей. Жень, как ты думаешь, быстро в микрофон включите, приедет Канни Уэст?
2: Думаю, нет.
0: Нет? Давай, после новостей все-таки обсудим.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 11:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В аэропорту Сочи задерживаются 66 рейсов. Время ожидания 32 из них превышает 5 часов, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. Задержки коснулись бортов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Екатеринбурга и других крупных городов, а также международных направлений, включая турецкую Анталию. Причиной сбоя в расписании стали временные ограничения на прием и выпуск самолетов, которые Росавиация вводила минувшей ночью для обеспечения безопасности полетов. Эммануэль Макрон анонсировал учения коалиции желающих осенью. По словам президента Франции, точные даты определит Киев. Очень важно продолжать демонстрировать нашу решимость и готовность, когда речь идет о гарантиях безопасности Украины, которые мы приняли на себя. И полномасштабные учения, которые будут проведены нашей коалицией в октябре и ноябре, продемонстрируют ее оперативную готовность и способность действовать после прекращение боевых действий. Это очень важно, отметил Макрон. Речь идет о маневрах, анонсированных еще на июльской встрече коалиции желающих, пишет Bloomberg. Тогда стало известно, что в сентябре около 1500 военнослужащих из Великобритании и Франции прибудут в Польшу для участия в международных учениях стран коалиции. Организаторы концертов Канни Уэста в России заявили о выплате ему аванса. По словам генерального директора агентства Say Agency Анны Супчевой, ни один артист мирового уровня не соглашается на официальный анонс без получения предоплаты. Ранее вокруг выступления рэпера, запланированных на 10-11 октября, возник скандал. Руководство «Газпром-арены» в Санкт-Петербурге объявило, что договоры аренды стадиона не подписывались, поэтому шоу состояться не может. Организаторы при этом призывают дождаться официального разрешения ситуации и утверждают, что подготовка продолжается в плановом режиме, а вероятность отмены концертов американского исполнителя отсутствует. Ученые предупредили о возобновлении на Солнце сильных вспышек. Активность звезды вновь вышла на опасный для планеты уровень, сообщили в Институте космических исследований РАН. Специалисты зафиксировали серию мощных выбросов энергии. По данным исследователей, подобные солнечные вспышки высшего класса могут спровоцировать сильные магнитные бури на Земле. Это может ухудшить самочувствие метеозависимых людей, а также привести к сбоям в работе спутниковой навигации, радиосвязи и электронных систем. Ученые продолжают мониторинг космической погоды для прогнозирования точного времени удара солнечной плазмы по магнитосфере планеты. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 17. Ощущается на 2 градуса меньше. Облачно с прояснениями. В течение часа ожидается дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
4: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Это когда нас с братом родители вместо уроков отвели в зоопарк.
8: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
9: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
10: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и СМС-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
12: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
13: Дамы и господа! Заводите свои моторы!
12: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
13: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Симптомы. Так, вялый. Да, частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
12: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Москва.
15: 94.8 FM.
16: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
17: А мы свободны для всех. И даже для министра.
18: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
19: Мы с вами на одной волне.
20: Hello! Общежитие слушает.
17: И мы вас слушаем.
21: Галочка, ты сейчас умрешь.
17: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
12: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
0: 11:37 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Герман Бабаян.
1: И Макс Челноков.
0: Ну что? А, Александр Казаков. Конечно, здравствуй, конечно. Шурик. А, ой, он изображает тушканчика. Смотри, зубы выставил вперед. Вторник, 25 августа, на дворе за окном плюс 16. Вы что, правда?
1: Меня показывает 15 и дождь.
0: А у меня 16, и сухо, нету дождя еще, нету.
1: Да,
0: Герман
1: не
0: отъехал, нету.
1: Пока не начался.
0: Вот. Значит, извините, что нам шлют? Каких-то раздетых мужчин, это что такое? А? Так,
1: хороший вопрос.
0: Пожалуйста, будьте добры, прекратите это делать.
1: У нас 16+ программа.
0: Это раз, и мы тут тоже сидим 15-летние, нам нельзя. Билеты на Канье Уэста стоят 25-30 тысяч рублей. Фан-зона, ужас, очень дорого. За такие деньги можно технику какую-то купить. Лучше уж в большой театр пойти. Александр, послушайте историю от Германа Бабаяна.
1: У меня есть знакомые, у моих знакомых есть знакомые, как это обычно и бывает, да, у нас вся самая важная информация проходит, приходит от знакомых знакомых. И там ребята, значит, как только вывалились в продажу билеты на Канье Уэста, увидели ложу за 160 тысяч рублей, собрались, значит, компании друзей, скинулись. На 12 человек они скинулись и купили себе ложу на «Газпром-арене». И только на следующий день узнали о том, что они купили один билет в ложу на «Газпром-арене».
0: Да.
1: Да, это очень смешно.
0: Это правда. Так, по поводу Канье Уэста, что там было-то? Давай, значит, первые сообщения начали приходить где-то в районе 5 часов. 4-5 часов. Пресс-службе «Газпром-арена» заявили, что не заключали договора с Канье Уэстом или с какими-то агентствами. Значит, никаких договорных отношений не было у стадиона для проведения мероприятия. Значит, соответственно, концерт не может состояться на нашей площадке, говорится в официальном сообщении. Говорилось.
1: При этом на прошлой неделе площадка рекламировала розыгрыш билетов на этот концерт в своем телеграм-канале. И на сайте «Газпром-арены» тоже можно было зайти, перейти по ссылке.
0: И билеты потом концерт. Продавали кто? Они же на сайте «Газпром-арены» тоже продавались?
1: Там, как я понял, на сайте «Газпром-арены» шла ссылка на сайт, на котором продаются билеты. Потому что там билеты, они не напрямую через команду Канье Уэста покупаются, но там отдельный сайт.
0: Понятно. Да. Смотри, далее появляется информация уже от организаторов. Say Agency рассказали в этом агентстве, что «Газпром-арена» не уведомляла ни о каких-либо изменениях. Договор на проведение концерта стороны должны были подписать до 27 августа.
1: Сейчас организаторы пытаются выяснить, на каком основании площадка сделала такое заявление. При этом подчеркнули, что вероятности отмены концерта нет.
0: А тем временем анонс концерта тут же быстренько, тихонько замазали с сайта «Газпром-арены». Вот. Но, друзья, что сказать? Конечно, этого стоило ожидать, потому что артист такого уровня, такого имени, с таким бэкграундом, даже не такого таланта или качества, согласись, а вот такого имени, именно бэкграунда, такого флера за собой.
1: Ну, он грандиозный персонаж.
0: Да, он вот и потащил за собой вот этот весь скандал. Вот этот. Чем кончится, конечно, мы будем следить. Это очень забавно. Но мне жалко и Say Agency агентство, если вдруг он не приедет, правда, и что-то произойдет, они попадут не на миллионы, на миллиарды. Ты понимаешь, на миллиарды. И еще самое интересное, мне звонили, тут не звонили, а списывались мы с моими знакомыми знакомых, да, в городе Алма-Ате, где только что отгремел концерт Канье Уэста.
1: Да.
0: Мало того, что перед началом концерта за 4 часа вырубили в половину города свет, просто и в том районе, где был стадион, должен был проходить концерт, вообще не было света, ничего не работало, ни саундчек он не мог провести, ни свет настроить, ничего. Включили только за час до концерта, но концерт перенесли на следующий день. А самое смешное, тут же через час после того, как должен был состояться концерт, пошла пошел дождь и град. И вот эта сфера, которая стояла, на которую он выступает, она лопнула. Вот она лопнула, ее быстренько латали. Рядом стоящие дома, люди, кто там живет, продавали на своих балконах билеты, места для тех, чтобы посмотрели на стадион. А стадион, ну, знаешь, отсюда... Ну, я не знаю, далековато, ты понимаешь, какой сам стадион, и как с балкона увидеть рядом стоящего дома сцену этого стадиона.
1: Ну, да? так и бывает, возможно.
0: Я первый раз, если честно, слышу, я никогда такого не знал, что будут продавать билеты на то, чтобы посмотреть с балкона концерт Канье Уэста.
1: В Валенсии есть совершенно потрясающий стадион, называется «Месталья», один из моих любимейших стадионов, он, правда, очень красивый, в оранжево-черных тонах. Там очень интересная трибуна, одна из них, там прям как будто бы сидишь на вершине какой-то огромной башни. И вот рядом с этим стадионом стоят многоэтажные дома с балконов, в которых натурально видно поле почти полностью.
0: Да ты что, интересно.
1: И жители этих квартир просто с балкона смотрят за футболом своей любимой команды.
0: Вот пишет Виталий Фили, давай зачитаем. Вообще я за то, чтобы Канье Западный, он же Уэст, не приезжал, потому что для нашей страны это огромный идеологический удар. Если бы к нам приехал Рамштайн,
1: System of a Down или Сабатон, было бы ноль вопросов. Но Канье Западный натурально не в себе. Человек, хваливший Гитлера, выпускавший футболки со свастиками, антисемит и все прочее. И вот этот тут использовано...
0: Нехорошая лексика, да.
1: Интересное слово. А с таким послужным списком будет выступать на фоне нашей борьбы с украинскими недобитками неонацистами в городе-герое Ленинграде и городе-герое Москве. К слову, к чести Запада стоит заметить, что там Канье под негласным запретом и бойкотом. Но зато у нас, пожалуйста, не против принять. А деньги не считаю нужным возвращать. Наверняка какая-то богемка на него купила билеты. Вряд ли простые челябинские...
0: Вот зря
1: работяги, пускай перечислят все средства на СВО на борьбу с нацистами.
0: Вы зря думаете, что там простые работяги не купили билеты. Там были простые молодые ребята, там были и студенты, и обычно у меня, например, две знакомых девушки своим детям купили билеты. Я, правда, подумал, зачем это надо? Я говорю, ну вот зачем? И так неспокойное место, еще чтобы они шли на стадион. Мало того, что ехали из Москвы, и еще там шли на этот стадион, где там сколько, 80 тысяч вместимость?
1: Я думаю, на концерт плюс-минус столько, да.
0: Да.
1: На самом деле, концерт Канье Уэста, вот нам много, да, пишут, что вообще за кипиш, кто такой этот Канье Уэст.
0: Я о нем более-менее узнал и стал читать информацию после того, как сделал молодой человек, наш земляк, с помощью ИИ песню его «Седая ночь». Да. До этого он не вообще был, ну, как бы параллельно. Я его знал, что такое есть, но мне вот до него было все равно, что он выступает, оказывается, на этом каком-то полусфере, на этом куполе, что у него там вот эта его жена, которая еще та тоже достаточно одиозная фигура, шокирует чуть ли не... Она
1: до
0: шокирует
1: этого
0: сам
1: его жена
0: Запад.
1: Была, знаешь кто?
0: Знаю.
1: Госпожа Кардашьян.
0: Да, я знаю, да. Конечно же. Там тоже, знаешь, непростые
1: Ким были отношения. Я хотел сказать, что на самом деле концерт Канье Уэста, как бы, да, с идеологической точки зрения, он не выглядел совершенно неуместным. Действительно, Канье Уэст наговорил очень много того, что, ну, сложно отделить от его творчества. То есть там много прям непростительных вещей было сказано Канье Уэстом. Но это очень талантливый музыкант. Это правда, очень
0: правда.
1: Талантливый музыкант. Да, это человек, который...
0: Ты прям следишь за его творчеством?
1: Я не фанат его творчества, но я уже, по-моему, говорил у нас в эфире, что я не люблю хип-хоп, я не люблю рэп. Мне такая музыка не близка.
0: Ну да, ты говорил.
1: Но есть отдельные исполнители в этом жанре, которых я могу слушать. Это условный Marshall Mathers, более известный как Eminem. Mm-hmm. И это вот один из альбомов Kanye West. У него есть альбом, называется Graduation. Он, когда выпустил этот альбом... Он с ног на голову перевернул рэп как музыкальный жанр. Он просто его изменил. Он сделал так, что в рэпе теперь можно петь не только о бандитских разборках, о том, какие копы...
0: Плохие.
1: Да, но еще и о том, что ты чувствуешь, о том, о чем ты переживаешь. Он сентиментализировал, что ли, хип-хоп. Он превратил его в некотором
0: более
1: роде...
0: Более социализировал.
1: Да, он превратил
0: к
1: рэп
0: обычным людям.
1: В народный жанр. То есть
0: понятно.
1: Теперь это не... Он перестал быть музыкой бедных
0: хулиганов,
1: районов гетто.
0: Да, да.
1: И стал музыкой, которую можно крутить в Старбаксе, пока ты ждешь своей конопряной латы.
0: В нашем нельзя, но все-таки, да. У нас нет Старбакса.
1: Stars Coffee.
0: Да. Нигматуллин пишет: я буду только рад, если этот нездоровый персонаж не приедет. Как музыкант он очень талантлив, но люди, наши люди, которые допустили его приезд, к ним вопросики. Они в курсе вообще, что в нашей стране происходит? Ну, я думаю, в курсе. А вот Сергей предлагает, возьмите, может быть, западным звездам нужно пускать на выступление в России исключительно в формате культурного обмена? Например, Канье выступает у нас, а взамен США выступает кто-то из наших артистов. Ну, я не знаю, Сергей, кто из наших артистов в Америке соберет стадион в 180 тысяч?
1: У нас нашей музыке нас... есть, правда, это действительно так, есть одна очень большая проблема, из-за которой наша музыка никогда не станет культурным феноменом.
0: Язык.
1: Всемирным. Язык.
0: Конечно.
1: Наша музыка исполняется на русском языке,
0: да.
1: Который, да, является одним из 6 международных
0: он
1: языков.
0: Потрясающий, он потрясающий, классный язык.
1: Великолепный. Гораздо более интересный и глубокий, чем английский. Но на английском языке банально разговаривает больше людей. Поэтому наша музыка никогда не будет взрывать мировые чарты.
0: Но были моменты, когда это происходило.
1: Это взять были хотя переводы бы, песен.
0: Ну и были и на русском тоже. Взять хотя бы ту же самую группу «Серебро». Они, да, они с английской версии, с англоязычной зашли. «Мама Люба, давай». И группа «Тату» была.
1: Тоже с переводом.
0: И тоже с переводом, да. Позже. Ну и сейчас на многих дискотеках играет, правда, в обработке жуткой. Там слов 2-3 слова. «Матушка Земля», Наталье Картуковой, госпожи Картуковой, вот, поэтому...
1: Ну, тут... матушка Земля действительно матушка в тренды залетела.
0: Да, да, она очень хорошо зашла.
2: Макс, Марина и Герман, это на радио, говорит Москва.
0: Я, правда, не знаю уж, кто этот музыкант, но я тут увидел
1: Татьяна,
0: его.
1: Татьяна, она нам Нигматуллин подсказывает.
0: Татьяна, да.
1: Да.
0: А сейчас в Москве ты был с выступлением. Я его увидел вчера. Подожди, или позавчера. Ну, короче, неважно. Я шел по центру мимо Four Seasons отеля.
1: Да.
0: Нет, не Four Seasons. Ну, неважно, на Тверской.
1: Да.
0: Отель между Four Seasons, да. Значит, Lil Pup, Lil Pup.
1: Да, это, там много таких. Есть Lil Peep, но его, правда, нет уже. Есть Lil Pump.
0: Памп, наверное, Lil Pump.
1: Есть
0: к нему такой. Вышел какой-то мужчина из отеля, к нему ринулась какая-то толпа зумерш таких очень ярко одетых. Начали там автографы фотографироваться, он сел в лимузин, но и уехал. Ну, не в лимузин, в большой автомобиль, и
1: ну,
0: уехал.
1: Вот Lil Pump — это музыкальная профанация Pump. Чистой воды.
0: Да?
1: Там талант кот.
0: Там стоял какой-то мужчина, я говорю, простите, а это... Я почему-то, знаешь, о чем спросил? Я говорю... Это, как это зовут, актер, мне на память пришло. «Однажды в Америке».
1: Господи, какой фильм ты вспомнил.
0: Как главного героя-то зовут?
1: Два раза смотрел «Однажды в Америке».
0: Нет, не «Однажды в Америке», «Поездка в Америку». Там главный герой афроамериканец.
1: Эдди Мёрфи.
0: Эдди Мёрфи. Да. Я говорю, извините, это Эдди Мёрфи?
1: Ты он говорит, вообще-то... Копполу вспомнил, я испугался.
0: Уже... Да, он говорит, нет, он уже не так выглядит. Это вот как раз Lil Pump. Все, давай дальше идем. По поводу русского языка. Слово «кофе» может стать средним родом, говорит филолог. Такая перемена будет логична с точки зрения языка, который стремится к унификации. Кофе мужского рода, значит, маркет грамотности, поэтому у этого слова процесс перехода...
1: Я опозорился. Я сказал, что «Однажды в Америке» — это Коппола, это Серджио Леоне.
0: Леоне, да, средний род, медленный и сбивчивый. Ничего страшного, всякое бывает.
1: Коппола — это этот...
0: Это крестный отец, да. Так что, друзья, ждите. Может быть, слово кофе можно будет говорить. Налей-ка мне его. Не, оно. Дай мне оно.
1: Дайте мне мое кофе.
0: Мое кофе, да. Ну и Россия снова сможет получать визы в США. Суд отменил решение администрации Трампа, который запретил выдавать еще в начале своего прошлого, значит, срока визы в 75 стран, в том числе и в Россию. Ну и скоро граждане России смогут подавать документы на визу для работы или путешествий.
1: Ну это здорово, но у нас посольство не работает.
0: Это правда. Давай идем дальше.
1: Да.

0: Так, возвращаясь к началу программы, мы говорили о том, что огромное количество объявлений стало появляться в интернете, в различных рекламных, плюс в телеграм-каналах мне приходит сообщение, что вы, Максим, уважаемый Максим Геннадьевич, можете улететь в Ереван за 1700 рублей, в Стамбул за 1900 рублей, а даже в Анталию за 2100. Я так думаю, боже мой, а правда, а может быть полететь ко мне вот туда-сюда? Я, конечно, рыться-то не стал, узнавать нюансы не стал. Mm-hmm. Думаю, выясню это в эфире. Поэтому мы обратились к авиационному эксперту, исполнительному директору компании «Авиапорт» Олегу Пантелееву. Олег Константинович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Да, Олег Константинович, скажите, пожалуйста, мы все знаем, что бесплатный сыр только в мышеловке. Это что такое? Разве может быть билет на самолет в 1500 рублей в другую страну?
1: В теории возможно все. Во-первых, бывают ошибки авиакомпаний, системы бронирования. Это очень редкое явление, но некоторые, скажем так, расшаренные опытные путешественники специально ищут такие проблемы, делятся ими на специальных сайтах. Уповать на это точно не стоит. И бывают распродажи у авиакомпаний, и они действительно пару раз в год могут предложить очень привлекательные условия, но, как говорится, со звездочкой. Там будет действовать немало ограничений по дате вылета, продолжительности пребывания в пункте назначения и так далее. Если же говорить о том, что вы в любое время можете купить билет за 1500 в другую страну, нет, это, скорее всего, мошенничество. Поэтому нужно как минимум настороженно относиться к подобного рода рекламе. Ну а проверить это предельно просто, если в рекламе указано, какая именно авиакомпания предлагает такие увлекательные условия, достаточно перейти на сайт этой авиакомпании, причем не по ссылке из рекламного сообщения, а просто ввести в браузере.
0: Зайти на ее личный сайт, а не по ссылке.
1: Совершенно точно.
0: Скажите, а вот если вдруг на самом деле тот же самый Ереван, 2000 рублей, то в это хотя бы входит, я не знаю, багаж, или там, не знаю, или что, мы стоя будем лететь там? Ну, какие-то услуги есть за 2000? Ну, правда, вдруг на самом деле билеты так вот продают, демпингуют, как говорят.
1: Ну, приведу вполне реальный пример.
0: Давайте.
1: Сейчас, как мы понимаем, все отдыхающие, которые на югах находятся с детьми школьного возраста, уже собираются по домам. Поэтому спрос на перевозки из курортных городов, условно, Москву и Санкт-Петербург, максимальный. Авиакомпании стараются выставить наибольшее количество самолетов на эти линии. Но в тот же самый там в направлении Сочи или Минеральных Вод, естественно, загрузка минимальна, потому что все уже летят по домам. Соответственно, авиакомпании билеты туда могут и продают на очень привлекательных условиях. Билеты обратно тоже в продаже есть, но они изрядно дороже. Как бы мы в этой ситуации можем получить полносервисное предложение, то есть включенные нормы багажа, возвратный тариф и так далее, но, скорее всего, не за 1500-2000 рублей, а за, там, условно говоря, 5000 рублей. Но в то же время это все равно по нынешним меркам очень привлекательное предложение. Лоукостер действительно с максимальным ограничением, то есть небольшая норма провоза ручной клади, без багажа, мог бы предложить сейчас и пару тысяч за билет в один конец на какой-нибудь популярный российский курорт.
2: Угу. Вы знаете, раньше была такая практика, что вот условно во вторник вечером могли в продажу выбросить много билетов по каким-то прям низким
0: бросовым
2: ценам.
0: Да. Мы не помним, вторник или среда это был какой-то день, когда вот продавали прям перерасчет какой-то.
2: Сидеть, мониторить рынок, чтобы вот ухватывать такие вот горящие, грубо говоря, билеты. Вот сейчас есть какие-то схожие практики?
1: Существует день, в который происходит перерасчет курсовых разниц, его проводят один раз в неделю. И действительно, с этим была связана возможность немножечко сэкономить, если курсы за эту неделю поменялись. Но так или иначе, какого-то дня распродаж у авиакомпаний точно нет, и уповать на то, что, вот условно говоря, там во вторник или в среду вечером будет очень выгодное предложение, точно не стоит. Если есть желание...
0: Олег Константинович, ну вы же знаете этот день, но нам не раскроете, да?
1: Тот, кто внимательно смотрит за предложением авиакомпаний, может выиграть в любой день и час. Главное, чтобы ему в это время еще и нужно было куда-то лететь.
0: Понятно. Но какой-нибудь совет дайте тем, кто вот бархатный сезон, сентябрь впереди еще, а все-таки люди куда-то, может быть, полетят. Посоветуйте что-нибудь и при покупке билетов, и при выборе авиакомпании.
1: Первым делом рассмотреть как можно больше альтернатив. В ряде случаев, если есть желание сэкономить, смотреть и на комбинации авиа плюс наземный транспорт. Это реальная возможность сэкономить. В большинстве случаев перелеты туда-обратно в одном бронировании дешевле, чем только туда плюс только обратно. Нужно постоянно мониторить предложения разных авиакомпаний, и действительно есть возможность найти выгодное предложение. И нужно очень внимательно относиться к сверхнизким ценам, которые, ну, скажем так, которыми заманивают недобросовестные продавцы.
0: Шикарно. Mm-hmm. Спасибо огромное.
2: Спасибо.
0: А вы в этом году куда-то летали?
1: По работе летал регулярно и с большим удовольствием.
0: Ну, по дешевке, да, билеты?
1: Кстати говоря, да, перелеты на Дальнем Востоке по субсидированным тарифам обходятся в очень небольшие деньги.
2: Это правда.
0: Проверял. Олег Пантелеев, авиационный эксперт, исполнительный директор компании «Авиапорт». Спасибо огромное,
2: спасибо.
0: Олег Константинович. Хорошего дня, до встречи по следующей теме. Спасибо большое. Друзья, ну вот имейте в виду, все-таки это сыр в мышеловке. Потому что билет за 1500 рублей, ну, может быть, на вас какое-то счастье свалилось, и какая-нибудь...
2: Ну, не системная история.
0: Да, какой-нибудь IT-специалист случайно тыкнул и забыл один нолик приписать, и поэтому вам за 1400 рублей свезло так в Ереван слетать. Ну, это прям, ну, это супер! Вау! Правда?
2: Да.
0: Давай новости. Вау!
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Полдень в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Число пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе выросло до 5. Все доставлены в больницу города Свободные. Как уточнило руководство предприятия, травмы получили сотрудники организации подрядчиков, выполнявшие работы на объекте. Возгорание локализовано, угрозы для жителей прилегающих территорий нет. Пожар начался на объектах, которые сейчас находятся в режиме пусконаладки и готовятся к официальному запуску, сообщили на предприятии. В целях безопасности и минимизации возможного ущерба сотрудники завода оперативно остановили работу технологического оборудования. Причины произошедшего устанавливаются. Экс-президент Армении Роберт Кочерян госпитализирован после задержания в Ереване. Политика доставили в больницу на машине скорой помощи в сопровождении сотрудников службы национальной безопасности. Об этом сообщает 24news.am. Решение. Ранее экс-глава республики и его старший сын Сидрак были задержаны и доставлены в антикоррупционный комитет в рамках масштабного уголовного дела. Кочеряну инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями и отмывание денег. Силовики также провели обыски в домах членов семьи Кочеряна и связанных с ними компаниях. Всего по делу проходят 6 человек. Во время следственных действий бывший президент почувствовал себя плохо, после чего медики приняли решение о его срочной госпитализации. Офис Кочеряна назвал происходящее политической атакой властей. Губернатор Воронежской области призвал жителей пересесть на автобусы из-за дефицита бензина. Александр Гусев заявил, что в связи с затянувшимся топливным кризисом напряженная ситуация с бензином в регионе сохранится минимум до середины сентября. Причиной сбоев он назвал непрекращающиеся атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Губернатор подчеркнул, что все введенные ранее лимиты и ограничения на продажу топлива пока остаются в силе. Улучшений стоит ждать не раньше второй половины сентября, подытожил Гусев. Исследователи заявили о новых находках в районе предполагаемого Ноева ковчега. Поиски ведутся в Турции в районе горы Арарат. Внимание группы привлекла формация Дюрупинар, геологический объект, который из-за своей формы напоминает огромную лодку, сообщает Daily Star. По словам участников проекта, радиолокационные исследования выявили под землей несколько аномалий. На глубине около 20 метров они обнаружили участки с необычной структурой и предполагаемыми прямыми углами, которые могут указывать на наличие рукотворных объектов. Исследователи подчеркивают, что данные предварительные и пока не позволяют сделать однозначный вывод о нахождении Ноева ковчега. Официальный курс юаня от Центробанка сегодня 12 рублей 39 копеек, доллара 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. И о погоде сейчас в российской столице плюс 16, ощущается на 2 градуса меньше, но возможен дождь. Евгений Егошин, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва!
5: 94,8. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
8: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
9: А мы свободны для всех. И даже для министра.
10: Это отдел жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
11: Мы с вами на одной волне.
12: Hello! Общежитие слушает.
9: И мы вас слушаем.
13: Галочка,
12: Ты сейчас умрешь!
9: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
7: Разные темы, разные мнения. В программе

0: а тут зонт. Будет смешно. Короче, друзья, заказывайте на свадьбы и прочее-прочее, на всякие мероприятия. Ты знаешь, у нас был один музыкант, который подрабатывал, ну, свадьбами, днями рождениями, а еще и на похороны. Вот, и приглашали, да, есть такая история. И, а у них в коллективе был дяденька-саксофонист. Я не помню, как его зовут уже, да и неважно. Вот, и он так любил хорошо подвыпить вечером. А на утро похороны-то всегда утром. Mm-hmm. Ну, и он там в 9 утра приезжает по кладбище, значит, и так все стоят, он с саксофоном в костюмчике. Но он так к дереву привалился, солнышко греет, ему тепло, но он задремал. Ну, а тут его в бок тык, коллега говорит, давай, играй, и все начинается. Ну, и тут гроб поднимает, опускает в землю, а он... С просони, простите, ради бога. Ну, бывает же
1: хорошая
0: такое.
1: Хорошая история, хорошая.
0: И на старуху бывает...
1: Главное, поучительно.
0: Да, по поводу музыки. Знаешь ты, мой друг, что «Школьный звонок» заменят на песни Майданова? Ты понимаешь, да? С 1 сентября вместо привычного звонка на уроки будут включать музыку. В сентябрьский плейлист уже попала песня, значит, она так и называется, «Песня первых» Дениса Майданова, а также советские композиции «Дважды 24» и «Учат в школе». Ну, почему нет?
1: Песня у меня всегда первых... звонок был музыкальный. Играли мелодии. Причем, что забавно, я вот лет сколько, 7 слушал эти мелодии, и я тебе сейчас ни одну не воспроизведу. Я даже когда в школе учился, я не мог их воспроизвести.
0: Ну, это какие-то известные, наверное.
1: Да, это вот что-то типа «Крылатые качели» у нас там играли, что-то еще, но я не уверен в этом. Я не помню точно, какие мелодии там играли. Моя музыкальная память не зафиксировала мелодии моего школьного звонка.
0: Ну, бывает так. Я помню, у меня в школе был звонок до такой степени, он орал, вот как будто его... Я не знаю, там рвали, били этот звонок. Он так пронзительный, и он висел постоянно вот рядом с классом, в котором у нас проходили уроки. Mm-hmm. Ну вот, знаешь, там классы, там приходят педагоги или мы куда-то, но он где-то рядом постоянно звенел так, что там вздрагивали и чуть ли не писались от страха, когда начинал
1: этот... звонок для учителя.
0: Конечно. Куда побежали, mm-hmm. звонок для учителя? Ну-ка, сели. Ладно, смотри, еще прибавку к зарплате в 15% нужно просить осенью, советуют финансовые эксперты. 16-я страница. Обсуждать повышение лучше в сентябре или октябре, пока компания формирует бюджет на следующий год.
1: 12-15% хватит для компенсации роста расходов. Для реального увеличения дохода прибавка должна составлять не менее 20%.
0: Ну, что-то это с какой-то области фантастики.
1: 20%? Так.
0: Да.
1: Тогда 16, наверное.
0: Где у вас книга «Когда мы начнем жить хорошо»? Фантастика наверху. Вот, поэтому я не знаю, что это такое. Вот как-то я прихожу и говорю, Роман Георгиевич, я на 15% дадите? Он такой... Нет, а на 20? Нет. Я говорю, ну, до свидания. И все, я повысил.
1: Вот и поговорили.
0: Вот и поговорили, повысил себе зарплату. Ну, хорошо, господа, если кому-то везло, вот, если была такая история, напишите, мы прям за вас порадуемся. Порадуемся.
1: Виталий Фили нам говорит, что грядущий учебный год будет учебный год 6-7. Это важная информация.
0: А, в смысле?
1: Ну, 2026-2027 учебный год.
0: А, господи, Севен, да, понятно.
1: Здоровье учителям.
0: Да. А, хорошо, смотрите, еще такая информация пришла, что граждане России могут получить налоговый вычет за благотворительность. Размер компенсации 13% от потраченной суммы, она распространяется на пожертвования благотворителям, религиозным организациям и социально ориентированным НКО.
1: Вычет нельзя получить, да, если деньги перечислялись не напрямую организации, а в адрес учрежденных ими фондов или физлицу. Для оформления нужно заполнить декларацию по форме 3 НДФЛ и приложить копии документов, подтверждающих расходы на благотворительность.
0: Ну, насколько я вот знаю, такое количество... Моих знакомых занимается благотворительностью, очень много таких людей. Они в основном это все не афишируют. А, знаешь, это для души. Некоторые, конечно, делают это для

0: отмывание, там, не отмывание, а как бы...
1: Да, для... отмывание, репутации своей.
0: Ну, типа да, того, беление. Да. Но в большинстве своем это вот в тихую, спокойненько. У меня вот есть знакомая, которая меня тоже не раз сподвигала. Нет, не сподвигала, так не по-русски. А, приглашала. Я какую-никакую копейку, ну, вкладывал. Угу. Вот, ну, что я могу? Она там президент компании, а я там обычный ведущий на радио, продюсер.
1: Необычный, там, самый лучший.
0: 5 копеек моих, там 500 копеек ее. Вот. Но зато как-то на душе, правда, становится хорошо. Когда ты знаешь, самое главное, верить в то, что деньги пойдут на нужное дело.
1: Да.
0: Что
1: да.
0: они не осели где-то там, куда-то, и не пошли на приобретение какой-нибудь квартирки или что-нибудь еще в этом роде. Ну, так вот хорошо бы было, чтобы в это верить. Ну, и, значит... Ну,
1: иногда все эти благотворительные фонды потом предоставляют какие-то финансовые
0: отчеты,
1: декларации.
0: Да, отчеты, да, да. Тогда, поэтому я и говорю, что если вы хотите заняться благотворительностью, то вкладывайте в известные фонды, в те компании, которые на слуху и которые вы знаете. Ну вот, и еще перед тем, как мы вот сейчас будем звонить по теме очередной, мне так понравилось вот это вот, президент, два, вернее, сообщения, президент Финляндии Стуб назвал удары ВСУ по логистическим центрам Вайлдберрис разумной военной стратегией Украины. Молодец,
1: цитата,
0: мужик.
1: Нам нужно увеличить способность Украины на глубокие удары, будь то ракеты или беспилотники. Причина очень проста, это увеличивает издержки и цену войны для России, сказал Стуб.
0: Он также считает, что это единственный способ вести мирные переговоры. Где логика?
1: Да какую-то логику ищешь у президента Финляндии.
0: Вы стреляете по нам, причем по Вайлдберрис, причем здесь вообще... Но хорошо, Вайлдберрис все равно не пропадет, ничего с ним не случится, я это уверен. Но и при этом вы тем самым хотите, чтобы мы сели за стол переговоров. Вам сказал Владимир Владимирович, что будет? Если вы будете так себя вести.
1: Условия будут хуже для вас.
0: В том-то и дело. И еще одна украинская тоже новость, которая, в принципе, и не хотелось-то читать, но мне она поразила. Смотри, война до последнего украинца потеряла смысл. Сейчас новая реальность появилась. А звучит она так, до последней украинки. Mm-hmm. Есть такой советник, да, Трампа, зовут его по фамилии Келлог. Он прилетел сейчас в Киев. Там отмечают якобы 35-летие какой-то независимости дурацкой, непонятно от кого. Друг от друга, может быть, да. Вот. И вот он там топит за мобилизацию женщин и не видит в этом проблемы. При этом он говорит, он не видит проблемы в том, чтобы женщина воевала. Моя дочь была военнослужащей, окончила академию в США военную, в Афганистане была. Женщина должна быть в армии. Мой ответ – да, потому что они воюют ничуть не хуже мужчин. Очень важно, чтобы женщина как часть общества шла на службу. Так, потом он приводит в пример. Моя жена была десантницей, прыгала с парашютом. Моя дочь была десантницей, прыгала с парашютом. Ну, конечно, прыгать с парашютом – это же война, это же воевать. Угу. Десантница.
1: Жена его воевала в Гренаде.
0: Да, потрясающе. В Гренаде вообще это какие года-то были? Это сколько ей лет?
1: Ну, так и он не очень молодой.
0: Ну, я понимаю. Ну, а что он не вспомнил прошлый век вообще? Как его бабка там была? Вспомнила бабка, как девка
1: его
0: была.
1: Его бабка-то, наверное, не воевала.
0: Ой, а дочь в Афганистане. Короче, какой-то маразм, как есть
1: да
0: была
1: нет, это,
0: хорошая
1: это
0: поговорка, крепчал.
1: На самом деле не маразм, это очень хорошая, последовательная, планомерная политика ведения прокси-войны. Оно так происходит. Давайте обескровьте нам противника. Что будет с вами? Абсолютно все равно.
0: Наплевать.
1: Да?
0: Правда, обескровить противника будет достаточно сложно. Вы понимаете, я вот вспоминаю фильм «Ким...»
1: 5 с плюсом был такой мультик.
0: Нет, фильм, где у нее убивают парня, а у нее, знаешь, синдром, если ее обидеть или ее раздразить, у нее прям лезет, она может убить. Вот до такой степени у нее силы немерено, она там в ЦРУ служила и так далее.
1: Вообще не малейшего понятия.
0: И на ней она носила такую аппарат, такой ошейник, где нажимаешь, и проходит по ее телу разряд тока, чтобы гасить вот эти приступы этой агрессии. Господи, не Кима, как ее. Красивая актриса, шикарная. Она потом...
1: Эмма Стоун.
0: Нет, нет. Что, Эмма Стоун мне... Нет. Она, знаешь, играла в повторе, значит, фильма со Шварценеггером, где вот...
1: Терминатор.
0: Нет, когда она в будущем... Вспомнить все. Вот она во второй части играла. Вот сейчас вспомним, расскажем. Ладно, идем дальше.
2: Макс, Марина и Герман. Оу-оу-оу, лето на радио. Говорит Москва.
0: Да,
1: Кейт Бекинсейл.
0: Да, Кейт Бекинсейл. Вот она как раз. И там есть момент, где она попадает к плохому человеку и спрашивает: ой, а что это за желобки в полу? Он говорит: ну вот сейчас будешь плохо себя вести, я тебе покажу, что. И он подключает к ней аппаратуру и высасывает из нее кровь. Знаешь, вот он говорит, сейчас ты еще буквально пару минут, и кровь из тебя будет высуна. А она такая: ты думаешь? Ха-ха-ха, не на ту напал. Короче, она его замочила до такой степени, что он потерял всю свою кровь, ну и так далее. Пересказывая в моем исполнении фильма,
1: да, это, конечно, это же отдельная потрясающе. Рубрика.
0: Да-да-да. Вот поэтому я же половину не помню, имен не помню. Вот, ну, вы теперь знаете. Посмотрите, фильм, кстати, очень хороший. Так. Как мы уже говорили, девушка после ссоры с мужем обратилась не к GPT-чату, а к батюшке. И, значит, провела с ним беседу и уверяет, что это спасло ее брак. Она записала прям ролик, выложила это все в интернет. Ролик набирает уже какие-то сотни тысяч просмотров. Там люди, значит, в полном восторге. Она рассказала, что после разговора приняла совет слушаться мужа, и ее брак стал налаживаться. Вот, друзья, мы решили поговорить именно о том, сегодня вообще духовный наставник, кто он, каким он должен быть, нужен ли он, или все-таки психолог лучше. К нам присоединяется историк-религиовед Николай Сапелкин. Николай Сергеевич, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Да, Николай Сергеевич, скажите, ну вот исторически так было сложено, что духовный наставник раньше был у всех. В наши времена духовный наставник — это такая прерогатива людей влиятельных, богатых. Вообще, насколько доступен духовный наставник обычному человеку?
3: Очень хороший вопрос. И вы так сказали, что раньше был у всех, но не у всех. Давайте я попробую последовательно во всем разобраться. Но начнем с этого частного случая «Девушка и священник». Знаете, это была у нас попытка с 90-х годов навязать стандарт американской жизни, чтобы в течение всего цикла жизни тебя сопровождал адвокат, священник и психолог, а без них ты никуда шагу ступить не можешь. В России, конечно, адвокаты захватывают какую-то серьезную нишу в жизни, но священник и психолог пока не так влияют на поведение человека, потому что мы воспитаны в такой парадигме, что человек сам капитан своей жизни. Мы сами ведем корабль своей жизни, обходя рифы, обходя штормы, и выполняем функции и матроса, и боцмана, и механика, и штурмана. Но бывают такие случаи, когда нам необходима поддержка внешних специалистов. И вот штурманом священник может быть именно духовный наставник в тот момент времени, когда человек растерялся. Когда у него может возник кризис среднего возраста, либо он не знает, для чего он живет. Знаете, этот извечный вопрос: кто я, да, и куда я иду, и зачем я иду. Соответственно, в старину крестьянам, простым людям, которые были всегда в целом нравственно здоровы и знали, для чего они живут, и им духовные наставники особо и не были нужны. А вот героям Достоевского такие духовные наставники были очень нужны, потому что это были люди с двойственным восприятием жизни, с какими-то душевными надрывами. Знаете, это можно назвать одним словом гамлетизм, да? Человек не знает, да, быть или не быть, идти или не идти, жить или не жить. Если мы исходим из того, что путь как бы жизни человека – это путь личного нравственного совершенствования, то тогда священник в жизни человека будет нужен. Он будет подсказывать на основе тысячелетнего опыта религий. В данном случае я говорю не только там, о православном батюшке, а о каждом духовном наставнике в любой из мировых и иных религиях.
0: А получается, да. Сейчас, Николай Сергеевич, получается духовный да. наставник, но это как родственник становится, так что ли?
1: И как вообще можно себе найти духовного наставника?
0: Как его выбрать?
1: Да. Судьба тебя с ним сведет по зову души? По зову сердца.
3: Есть как бы такая одновременная притча и мудрый совет церковный. Богу нужно молиться в сложный момент со словами «Господи, пошли человека», чтобы любой человек, оказавшийся рядом, подсказал тебе выход из тупика советом, своим действием, каким-то примером, просто случайно брошенной фразой. Если искать священника, то специально, вот как вы сказали, можно самому попасть в эту ситуацию душевных надрывов. Конечно, сейчас есть, если говорить о русском мире, о православной церкви, корпорация священников значительно увеличилась по сравнению там с десятилетиями, которые были в 20 веке, да, но не все они качественно соответствуют стандартам. Ведь для чего живет человек? Не только личное нравственное совершенствование, это как идейный путь. Еще ведь помните, может быть, слова Ленина: коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память, знание всех тех богатств, которые выработало человечество. То есть овладеть нужно всей мудростью мира. Это же правильные слова. Да? А потом еще русские космисты говорили, жить нужно не только для того, чтобы оставить потомство, но и подготовить этот мир для прихода предков. Вдруг они все воскреснут в теле, а у нас еще здесь не обустроено, и другие планеты в космосе не освоены, а мы здесь закопались в своих мелких делах.
0: Да, Николай Сергеевич, но одна из как бы ролей, скажем так, духовника, да, это нести особую ответственность за вот это чадо, ну, как бы его подопечного, что ли, так сказать, перед Богом. Получается, он берет на себя ответственность, это не просто священник, которого ты увидел раз, а потом бац, ушел к другому. Ты ходишь к нему постоянно, и этот священник несет ответственность, или я путаю что-то?
3: Нет, вы не путаете, вы говорите об идеальных отношениях, но я могу сказать из своего опыта. Я религиозный, вот церковный человек, вот я уже 37 лет регулярно посещаю богослужение, посещаю православный храм, и когда возникают подобного рода вопросы, я говорю, что за 37 лет посещения храмов я разума не потерял. Хотя я слышал такие вещи, когда у человека какой-то душевный надрыв, а ему священник говорит, это бес искушает, или ты маловерен, или Бог знает, что происходит и все управит, или рекомендует в каких-то случаях усиленный пост и молитву, хотя видно, что человеку нужно было бы обратиться даже не к психологу, а к психиатру. Соответственно, есть люди, которые могут разобраться в причинах поведения такого человека и дать очень мудрое, ненавязчиво совет. А кто-то, видя, что человек немного так надломлен, начинает его еще сильнее обрабатывать в вере, убеждать, что случаются чудеса, нужно только усиленно молиться. И это иногда может завести человека в тупик. Поэтому тут должна быть ревность по разуму. Хорошо, когда у тебя есть мудрый духовник, но таких же духовицев, если они существуют, их же тогда, наверное, штучное число, которое при первой встрече с тобой сразу может указать тебе путь жизни. Конечно, хорошо, когда ты получил какое-то благословение, то есть молитвенную поддержку священнослужителя в каких-то своих там земных делах. Но я бы вот рекомендовал всем людям, верующим, и кто еще пока идет к вере или сомневается, все-таки очень ответственно подходить к делу поиска такого духовника, духовного наставника, и очень внимательно к нему присмотреться, соответствует ли он стандартам.
0: Да, а Николай Сергеевич, а вот я слышал однажды фразу, что не выбирай себе молодого наставника, типа опыта мало, у нас просто две минутки остаются, это правда? Чем старше, тем лучше?
3: А это относится не только к священникам, к любому человеку. Опыта-то больше. Человек уже прошел испытание огнем, водами, медными трубами, и он знает, что посоветовать. А молодой человек, он горячий, он же может завести в тупик, хотя молодой человек способен к подвигу, но не всегда способен к мудрому совету.
0: И еще такой момент, меня всегда вот это поражало. Каким бы ты опытным ни был, каким бы ты ни был насмотренным, какую бы жизнь ты ни прожил, но как ты можешь давать совет, от которого зависит жизнь другого человека?
1: Брать на себя ответственность.
0: Да, брать на себя взваливать. Ответственность. Это что? Это перед Богом он имеет это право делать? У нас минута.
3: Ну... Видимо, он считает, что он имеет. Я бы советовал от таких наставников бежать, если их советы противоречат здравым смыслам. Потому что отказываться от медицинской помощи, либо там терпеть насилие, либо усилить свои физические стязания ради того, чтобы вот выйти на какие-то новые уровни самоосознания, это очень опасная вещь.
0: Но
3: поэтому
0: вот
3: если
0: девушки...
3: священник как штурман, да. Такой штурман может идти. Вот в одном отношении девушки священник стал штурманом.
0: Но а он ей сказал, обязательно слушайся мужа. А он типа ее индивидуальность забрал.
3: Нет, тут мы же не знаем, насколько экспансия мужа передавливала ее индивидуальность. Ей бы еще потом обратиться к психологу, он, может быть, ей как механик что-то еще отремонтировал, разобрав в конкретной ситуации, в каких ситуациях у них возникали конфликты и скандалы, которые чуть было не привели к расставанию.
0: Спасибо,
3: поэтому исключать никого не нужно, и священник, и психолог должны быть рядом.
0: Николай Сапелкин, историк-религиовед, был с нами. Спасибо большое, Николай Сергеевич. Спасибо. До следующего. Встречи, да. Мы говорили о том, кто же духовник-наставник или психолог. Но вот видите, оказывается, и тот, и другой полезен будет.
1: Желательно.
0: Герман Бабаян.
1: И Макс Челноков.
0: У нас сейчас новости, а дальше продолжим.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 12:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили об освобождении населенного пункта Анновка в ДНР. На этом участке фронта находится подразделение группировки «Центр», уточнили в ведомстве. Там добавили, что российские войска поразили место подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и склады боеприпасов ВСУ. Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение предприятию военной промышленности, логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах противника. В подмосковном Солнечногорске открыли современный многопрофильный центр, где проходит реабилитацию участники СВО. Он оснащен уникальным оборудованием, оказывает стационарную и консультативно-диагностическую помощь. Здесь применяют передовые методики, позволяющие восстанавливаться, в том числе бойцам с тяжелыми ранениями. В открытии участвовали губернатор Московской области Андрей Воробьев, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, председатель Госфонда «Защитники Отечества», статс-секретарь, заместитель министра обороны России Анна Цивилева. По словам Андрея Воробьева, вопрос реабилитации всегда имел принципиальное значение, особенно сейчас, когда ребята возвращаются с передовой. В свою очередь, Анна Цивилева сообщила, что именно в Подмосковье сконцентрированы ключевые профильные центры реабилитации. Аналогичные планируется открывать по всей стране. Во Внукове приземлился военно-транспортный самолет ВВС США. Он прибыл из Риги. В столицу Латвии борт прилетел 2 дня назад с авиабазы «Эндрюс» под Вашингтоном. Согласно данным сервиса Flight Radar, на данный момент полет не отслеживается, поскольку борт находится вне зоны покрытия, либо уже приземлился. В Национальном бюро кредитных историй сообщили об отсутствии признаков оживления розничного кредитования. Ситуация пока не меняется, несмотря на снижение Центробанком ключевой ставки, пояснил директор по маркетингу бюро Алексей Волков. Статистика показывает, что в 2026 году выдача кредитов стабилизировалась на определенном довольно низком уровне, далеком от показателей первой половины 2024-го, сказал он в комментарии ТАСС. По словам Волкова, нынешнего сокращения кредитных ставок недостаточно для возвращения на рынок заемщиков, которые предпочитают сберегательную, а не кредитную модель финансового поведения. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, облачно с прояснениями. Ветер западный более 4 метров в секунду. Вечером синоптики обещают 14-15, ночью и утром в среду, вероятно, небольшие осадки, плюс 13-14. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
4: «Говорит Москва». 94,8. Реклама. Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. В этот вторник гость в студии – проректор по международному сотрудничеству Государственного университета по землеустройству, член Московского отделения Ассоциации юристов России Алексей Середа. В этот вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
7: России. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – психолог Зара Арутюнян. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
9: «Право знать. Говорит Москва».
10: На правах рекламы.
4: Программа в записи. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И в ближайшие 25 минут мы поговорим вот о чем. Буквально на днях мне попалось такое интересное исследование о том, что касается сна каждого из нас. Что 80% жителей планеты, страдают вот этими расстройствами. Причин море, стрессы, гаджеты. А самое главное, оказывается, это матрас и подушка. Самые большие проблемы возникает вот именно с выбором подушки. Лучше обратиться, конечно, к специалистам, потому что проводим мы с подушкой, минимум 6-8 часов в день, стало быть, почти половину своей жизни. И вот как правильно выбрать, какую подушку, как она должна выглядеть, чтобы было прекрасное самочувствие, мы сейчас и разберемся. В этом вопросе нам поможет исследователь физиологии сна, специалист, который изучает влияние, нарушений сна на здоровье, Фаина Полазник. Фаина Борисовна, добрый день.
11: Добрый день.
0: Давайте сразу с места в карьер. Правда ли это вот то, что в этом исследовании написано, что подушка очень важна для нас? Можно говорить о том, что она влияет на качество нашей жизни и помогает поддержать здоровье.
11: Даже не сомневайтесь в этом. Здравствуйте, мои уважаемые радиослушатели. Сразу хочу отметить существенный момент, который большинство из нас как бы не принимает во внимание. Да, сон – это треть нашей жизни, но при этом почему-то мало кто из нас обеспокоен качеством качеством нашего сна. Хочу обратиться сейчас и к вам, уважаемый ведущий, и к тем, кто нас сейчас слушает. Вот если у вас появляются какие-то спонтанные сильные головные боли, недомогания, с чем вы их прежде всего связываете?
0: Но это какие-то проблемы на работе, в личной жизни, что-то держать в голове приходится. А давно не были в отпуске, например, многие люди.
11: Вы ответили честно. Наверное, у слушателей тоже примерно такие же ответы. Кто-то еще сможет отметить, что крепко спит, а все равно какой-то разбитый. Крепкий-то сон, конечно, крепкий, но вот здоровый ли он? Как известно, сон – это именно то время, когда отдыхают и восстанавливаются все органы и системы человеческого организма. А его нарушения влияют на ухудшение самочувствия, а также приводит к снижению умственной и физической активности. Я думаю, что вы это знаете. А это уже предвестник возникновения многих заболеваний. Помимо нервной системы страдает и организм в целом. Нарушается гормональный баланс, система антиоксидантной защиты. Без сна человек быстрее стареет. В последние годы появились исследования очень серьезные, которые говорят о том, что недостаток сна может способствовать развитию ожирения, сахарного диабета и других проблем со здоровьем. А ведь многое из этого можно избежать, если правильно подходить ко сну. Например, всего лишь сменив обычную подушку для сна на ортопедическую подушку бренда Felicity.
0: Ну, получается, все именно дело в подушке.
11: Да.
0: Так, что это за подушка этого вот бренда?
11: Расскажу с большим удовольствием. Проблема в том, что большинство людей, хоть и знают о существовании ортопедических подушек, продолжают спать на самых обычных, а они к здоровому сну отношения практически не имеют. Вы наверняка замечали, что по утрам у вас часто болит спина, шея, позвонки, плечи, ночью часто просыпаетесь, потому что рука затекла, голова болит, воздуха не хватает, утром вставать тяжело, в теле нет легкости, одним словом, не выспались. Если хотя бы 3 симптома из перечисленных вам подошли, значит, пора менять подушку. Давайте еще раз проговорим один очень важный момент. Некачественный сон ведет к гормональному дисбалансу, сбоям в нервной системе, кровообращение хуже, начинают барахлить сосуды, хрустеть суставы. И вот вам, как говорится, ожирение, межпозвонковые грыжи, импотенция и прямой путь к болезни. К счастью, у проблемы есть решение.
0: Решение – это сменить обычную подушку на ортопедическую,
11: да,
0: верно?
11: Представьте себе, и эта подушка восстанавливает сразу весь организм. Угу. Да, представьте себе, что это так. Ортопедическая подушка под голову, она называется Felicity, и у нее анатомическая форма. Я буду рассказывать, а вы, пожалуйста, представляйте, что это значит. Высота и конструкция продуманы таким образом, что поддерживают нашу спину и шею во время сна на необходимом уровне, повторяя контуры нашей головы и нашей шеи. Вы этого не замечаете, а между тем ваш позвоночник и артерии находятся в расслабленном состоянии. Они отдыхают, восстанавливаются. Дыхание у вас во сне ровное, положение тела правильное. В результате вы крепко спите всю ночь, встаете свежим, бодрым, без болей и тяжести. И это главная задача медицинского изделия ортопедической подушки Felicity. Более подробно о том, как работает подушка Felicity, как ее регулярное использование влияет на работу сердечно-сосудистой системы, вам расскажут наши опытные специалисты по бесплатному номеру горячей линии. Звоните 8-800-200-30-50. Еще раз 8-800-200-30-50. Звоните прямо сейчас. И еще, я не могу не отметить и то, что мигрени по утрам и головокружение, шаткость походки. Это также нередко вызвано именно вот этими нарушениями, которые происходят во время сна. Из-за того, что у вас шея неправильно расположена на подушке. Так что звоните, интересуйтесь, заказывайте и пользуйтесь. 8-800-200-30-50. Заказывайте подушку Felicity и получите скидку 30%. 8-800-200-30-50.
0: Фаина Борисовна, давайте среди наших слушателей проведем такое исследование. Спят ли, есть ли у них простая подушка или ортопедическая? Может быть, у кого-то Felicity. Господа, напишите, спите ли вы на ортопедических подушках? Просто интересно. А я попробую побыть немного скептиком и задать такой вопрос. А почему именно ортопедическая? Нельзя ли разве лечь, спать на обычную подушку, но повыше, потолще?
11: Вот, можете, конечно. И я думаю, что многие спят на таких подушках. Но поверьте мне, что на полезный эффект рассчитывать нельзя. Да, давайте остановимся подробнее на том, почему поставить повыше обычную подушку здесь не работает. Обычная подушка сомнется, а подушка Фелисити примет форму вашего тела и останется на нужной высоте. Еще 100 лет назад такой материал считался фантастикой, это правда. Однако все изменилось, когда человек начал летать в космос. Как все мы знаем, даже при полетах в самолете тело испытывает большие перегрузки, отрываясь от Земли. А теперь попытаемся представить, что испытывают космонавты в ракете, поднимаясь на орбиту Земли. Колоссальное давление и на суставы в первую очередь. И вот для них ученые в прошлом веке разработали специальный материал, который спасал позвоночник от деформации. Пена с эффектом памяти до сих пор используется в космической индустрии как в полетах, в частности, в ложементах. Это кресло для астронавтов. Так и при восстановлении после полетов. Это подушки, матрасы, валики. А теперь этот уникальный продукт, подушка Фелисити, доступен не только космонавтам. Подушка Фелисити, повторяю еще раз, создана из аналогичного материала с эффектом памяти. Термоэластичная пена, наполнена изнутри пузырьками воздуха и ионами серебра. Когда вы ложитесь на подушку, под воздействием тепла тела она прогибается и принимает удобную форму, при этом не сплющивается, как обычная перьевая, а мягко поддерживает вас на нужном уровне. То есть у вас появляется ваша личная подушка для здорового сна на долгие годы. И вы навсегда прощаетесь с бессонницей и болями в спине.
0: Вот наш слушатель 657 пишет, что неправильное положение во сне может привести к развитию остеохондроза. Это действительно так, спрашивает он?
11: Спасибо, спасибо. Да, мы уточним, это действительно так. Вот давайте проанализируем ваш вопрос, начиная с банальной боли в шее, называемой остеохондрозом. Это отнюдь не просто боль. От остеохондроза шеи жестко страдает головной мозг. Почему? Да потому что на старой, хоть и привычной подушке, происходит неестественный выгиб шеи во сне, а это неизбежно влечет в буквальном смысле перегиб крупнейших артерий, снабжающих наш мозг. Это сонные и позвоночные артерии. Эта ситуация крайне серьезна и для 40-летних, и особенно для пожилых. О нарушении памяти и сообразительности здесь говорить уже не приходится, мои дорогие. Отмирание участка головного мозга вследствие нехватки кровотока – это что? Это инсульт.
0: Так, Фаина Борисовна, вы сейчас напугаете всех нас от подушки, может быть, инсульт? Давайте подробнее тогда.
11: Вы знаете, существует расхожее мнение, что инсульт – это результат повышенного давления и имеющегося атеросклероза. Но почему-то забывают добавить, а еще это результат плохого неудобного сна. Той самой старой подушки, мои дорогие. Ведь острое нарушение мозгового кровообращения, как на медицинском языке называют инсульт, при пережатии во сне крупных артерий из-за плохой подушки, вероятно, у людей даже с небольшим атеросклерозом и нормальным давлением. Представьте, крупнейшие артерии пережимаются, а если в них есть, пусть небольшие, атеросклеротические бляшки, они слипаются, и кровоток полностью прекращается. Вот это уже настоящая трагедия и катастрофа. Я думаю, что нет необходимости подробно и описывать последствия мозгового инсульта. А теперь представьте, что уже завтра вы просыпаетесь не от боли в шее или позвоночнике, а потому что выспались. В спине легкость, голова ясная, встаете легко и с удовольствием, настроение великолепное. Вот что происходит, когда в вашей жизни появляется подушка Фелисити. Ортопедическая подушка нового поколения.
0: Я прошу еще вот немножечко такой момент, чтобы вы рассказали о таком моменте. Вернемся к остеохондрозу. А да, может ли он, опять же, появиться, да, если вот человек даже при хорошей подушке спит в неудобной позе?
11: Вы знаете, может. Неудобная поза ведь тоже зачастую связана с неудобной подушкой. Вот я вам рассказываю, а вы, пожалуйста, представляете, как вы спите, какая у вас подушка. Я прошу, так сказать, немножко напрячься и вступить с нами в такой в немой диалог. Вспомните, как вы вот эту подушку во сне то комкаете, то переворачиваете, и все никак не устроитесь с комфортом. А все из-за того, что голове и спине нужна определенная высота поддержки. Значит, что? Надо в первую очередь решать проблему с подушкой. Небрежный подбор часто влечет за собой появление остеохондроза. Самый распространенный остеохондроз – шейный, потому что головушка наша такая, что связана с телом шеи нашей. Шея наша слабенькая, она ничем не защищена и постоянно испытывает нагрузку. Она отличается большой подвижностью. При остеохондрозе может повышаться давление для обеспечения мозга необходимым количеством кислорода. Мозг является важнейшим органом, поэтому ни в коем случае нельзя допускать, чтобы его клетки подвергались кислородному голоданию. Следствие запущенного остеохондроза – это раннее старение. Не хотим. Это снижение активности, в том числе и умственной. Не хотим. Это уменьшение продолжительности жизни. Этого мы тоже не хотим. Это нам не подходит. И вот для того, чтобы не было этого, была разработана ортопедическая подушка Felicity. О ней вам расскажут наши опытные специалисты по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Повторю еще раз. 8 800 230 50. Звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку или вторую подушку в подарок. Так что звоните.
0: И наш слушатель, 077 спрашивает, как долго следует спать на ортопедической подушке и может ли она полностью избавить от симптомов остеохондроза?
11: Разберемся. Использовать ортопедической подушкой Felicity можно всю жизнь. Это залог того, что шейные позвонки будут всегда здоровыми, а в мозг будет поступать кислород, и вы будете адекватны, поскольку чаще всего болезни возникают именно по причине кислородного голодания мозга. Сосуды в шейном отделе пережаты, дефицит воздуха нарастает, меняется биохимический состав крови, подскакивает глюкоза, ведь надо же мозгу откуда-то брать питание. Когда все резервы исчерпаны, наступает инсульт. Однако, если вовремя снять давление с артерий и вен шеи, давление придет в норму самостоятельно, услышьте меня, пожалуйста, и без препаратов. Для этого, повторюсь, необходимо вести более активный образ жизни, двигать шеи, разминать суставы и обязательно во время сна держать шею в правильном положении. В этом нам как раз помогает ортопедическая подушка, разработанная с учетом наших анатомических особенностей. Состав у подушки таков, что она не вызовет аллергии, более того, не ограничит доступ воздуха, наоборот, выровняет дыхание, поддержит шею во время сна в правильном положении.
0: Я, знаете что, Фаина Борисовна, хочу спросить еще, подушку мы поменяли, да? А если матрас плохой, это же тоже будет плохо.
11: Вы абсолютно правы, спасибо вам за такую коррекцию нашего разговора.
0: Что там с матрасами у нас?
11: Вы знаете, я бы рекомендовала обратить внимание и на ортопедические матрасы Felicity, которые и обеспечивают правильное положение позвоночнику и помогают облегчить боли в пояснице. Сон на таких матрасах – это возможность просыпаться с хорошим настроением, бодрыми и полными сил. Есть такие матрасы, и они прекрасно работают. Вот начнем с матрасов, которые изготавливаются из высокоэластичной пены с наполнителем нанофиллер. Они быстро восстанавливаются и запоминают, то есть как бы выпрямляются и запоминают форму человеческого тела. Матрасы не просто могут иметь различную степень жесткости, но и один матрас может быть разным по жесткости в зависимости от стороны. Ортопедические матрасы с наполнителем нанофиллер также дополняются аэропеной, термовойлоком, кокосовой койрой и шерстью мериноса. Все, чтобы поддержать позвоночник. Но что касается ортопедических матрасов из монолитного слоя латекса, то они понравятся любителям жесткого спального места или тем, кому рекомендовано использовать средние матрасы.
0: Я, знаете, что сейчас подумал? Я вспомнил, я ходил, покупал себе матрас как раз в магазин, и мне продавец говорит: вы знаете, молодой человек, вам надо подобрать матрас, который подходит именно к вам.
11: Да.
0: Ложитесь, и будем подбирать. Выбор матраса проходил, наверное, час, если не больше.
11: И
0: что
11: это
0: значит? Это индивидуальный матрас себе подбирать?
11: Безусловно. Это же должно поддерживать именно ваше тельце, любимое. Перед покупкой надо знать ответы на несколько вопросов. На какой вес, на какой возраст. Вопросы здоровья имеют важное значение. Например, страдающим остеохондрозом подходят матрасы средней степени жесткости. А вот если человек испытывает боли в спине, то следует обратить внимание на изделия с разными сторонами по жесткости. Хочу особенно подчеркнуть, что ортопедический матрас подбирается индивидуально. Вместе с тем вы всегда можете проконсультироваться с нашими специалистами, узнать все полезные свойства матрасов, как и подушек Felicity, и как их получить, можно по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Внимание! Только сегодня каждый, кто сделает заказ по номеру 8 800 200 ровно 3050, получит скидку 30%. Звоните!
0: Друзья, я напоминаю, что мы сегодня говорим о подушках и матрасах, именно ортопедических. Помогает нам в этом наша гостья, специалист по сну Фаина Борисовна. У меня вот такой еще вопрос. Ну, может быть, это не вопрос, то, что...
11: Констатация,
0: да, что многие мы страдаем бессонницей. Это не пустой слух.
11: Это не пустой звук, потому что, понимаете, не пустой звук, то есть, да. наша головушка, наш головной мозг, это наш главный компьютер, призванный определять и поддерживать состояние всего нашего организма. Давайте вот, конечно, поговорим о состоянии нашей головы в ракурсе борьбы с бессонницей. Во-первых, я уже объясняла, что полноценная подача крови по артериям шеи к головному мозгу абсолютно необходима каждому. Угу. И это процесс непрерывный. Во-вторых, необходимо, чтобы спинномозговой канал беспрепятственно обменивался с мозгом спинномозговой жидкостью и адекватно его промывал в течение всей ночи от отходов жизнедеятельности. Деятельность от продуктов метаболизма. И мы просто, дорогие мои, мы просто должны, обязаны помочь себе сами. А сделать это позволят ортопедические подушки бренда Felicity. Ну и матрасы, естественно, если вы в них нуждаетесь. Ведь, напомню, их наполнитель изготовлен с учетом всех высочайших европейских стандартов качества и безопасности. А еще эти изделия производят специально для здоровья шеи и головного мозга, для полноценного питания головы, кровью во время сна.
0: Наш слушатель Макс в Телеграм пишет, есть ли у этих подушек и матрасов... Так, сейчас, секунду, удостоверение от Росздравнадзора, подтверждает ли это удостоверение вот как раз этот эффект памяти, обладают ли они,
11: так,
0: эти подушки
11: точно.
0: И матрасы?
11: Выдано регистрационное удостоверение на подушки противопролежневые и ортопедические с эффектом запоминания формы. Проще говоря, подушка Felicity повторяет очертания частей тела, которые соприкасаются с ней, мягко поддерживает и создает комфортное ощущение, за счет чего это достигается, объясню. В составе подушки нано структурированный эластичный наполнитель с ионами церия, проще говоря, частицы серебра, которые делают соприкосновение вашей кожи с подушкой еще и полезным. И самое главное, ведь они не вызывают аллергических реакций. Это самый качественный материал для ортопедических подушек. В 80-е годы прошлого века ученые доказали, обычные перьевые подушки часто населяют микроклещи, поскольку пух и перо – материал животного происхождения. Вы это знаете. Перьевые подушки могут вызвать раздражение на коже, они не пропускают собранную влагу, все остается внутри, создавая благоприятную среду для размножения бактерий и запаха. В подушке Felicity все иначе, ее наполнитель экологический, чистый, он дышащий, в нем никогда не заведутся вредоносные микроорганизмы. Felicity поддерживает комфортную температуру и гидробаланс, хорошо пропускает воздух. Подушка бережет ваш сон, а значит бережет и восстанавливает здоровье.
0: Да, я прислал нам фотографию своей подушки. Так. Я не могу прочитать название. Вот, наверное, хорошая, не знаю. Так, 929-й спрашивает, расскажите, как работает эффект памяти у подушек и матрасов.
11: Вы знаете, это очень важно. Поэтому, да, давайте остановимся на этом вопросе еще раз. Вы ложитесь на подушку, представляйте только, пожалуйста, ваше собственное тепло делает наполнитель более эластичным, и подушка прогибается, но только там, где соприкасается с телом и получает нагрев. А оставшаяся ее часть сохраняет упругие свойства за счет этого и обеспечивает мышцам надежную поддержку и анатомическое повторение очертаний тела. При этом под кожей подушка не нагревается, остается прохладной и комфортной. Комфортной. Это особенность материала. Если во сне вы часто меняете положение тела, ворочаетесь сбоку на бок, подушка с каждым вашим движением будет деликатно обволакивать контур тела, делая это правильно, поддерживая шейный отдел позвоночника, гарантируя здоровый, крепкий и спокойный сон. Ощущение такое, вот будто голова парит на невесомом мягком облачке. Она вроде бы лежит на подушке, но в то же время специальный наполнитель не создает обратного давления на тело, а податливо принимает его форму, бережно поддерживая шею и голову в правильном положении. Пожалуйста, начните заботу о своем позвоночнике прямо сейчас. Услышьте меня. Звоните нашим консультантам и узнавайте более подробную информацию по бесплатному номеру телефона 8 800 200 ровно 30-50. 8-800-200-30-50.
0: Уход за подушкой какой-то особенный или обычный? Трата
11: пожалуйста,
0: времени,
11: по этому
0: денег.
11: Поводу не волнуйтесь. Подушка Felicity не требует специального ухода. Это изделие нового поколения, которое сохраняет полезные свойства долгие годы. Felicity не нуждается в чистке или химчистке. Сушить, как когда-то перьевые, тоже нет надобности. Стирайте только чехол. Он из натуральной ткани. Стирайте в машинке или руками, если хотите, при температуре градусов 30.
0: Одинаковый спрашивает, а если подушка не помогает, идите к врачу одинаковый, тут уже подушка, не подушка, все равно. Я, знаете, еще хотел спросить, а что, если спать вообще без подушки?
11: Вы знаете,
0: многие так делают.
11: Отвечу так, спать без подушки вообще категорически нельзя. Вы же представьте, пожалуйста, вот свой затылок, свою шею и плечи, и если шея проваливается, то это очень плохо, вы начинаете храпеть, вы начинаете задыхаться, потому что ткани опускаются, и вы вот можете-ка задохнуться, потому что происходит сужение внутреннего просвета в дыхательных путях, нарушается мозговое кровообращение, проблемы с позвоночником. Если диагностирован шейный остеохондроз или сколиоз, спать без подушки вообще противопоказано. Вспомните своих домашних питомцев, я думаю, что они с удовольствием укладываются на вашу подушку. Так что давайте будем заботиться о себе, о своих домашних питомцах, о своем здоровье. Так что начните жизнь без боли в шее прямо сейчас. Подарите себе, родному человеку или другу, подруге такую ортопедическую подушку. Вы подарите не вещь, вы подарите самое бесценное. Вы подарите здоровье. Ортопедическая подушка – это подарок на долгие годы.
0: А, Фаина Борисовна, у меня еще такое уточнение. Мы говорили вообще-то уже об этом, но еще раз. А кому особенно показано спать вот именно на этих ортопедических подушках?
11: Показано всем, у кого есть...
0: Ну, в смысле, даже если нет проблем, то
11: даже
0: человек тоже может
11: проблем,
0: нормально спать.
11: Они могут, потому что, когда ткани наши начинают стареть, они начинают плохо снабжаться кровью, лимфодренаж там достаточно сложный, и... Каждому человеку для того, чтобы лучше жить, лучше думать, иметь светлую голову, обязательно надо пользоваться этой подушкой. Пожалуйста, звоните 8-800-200-30-50, 8-800-200-30-50. Звоните, заказывайте подушку Felicity.
0: Друзья, покупаете матрас, подушку, вторая в подарок. Все. Спасибо большое. Специалист, исследователь физиологии сна, специалист нарушения сна на здоровье, как вот он влияет, Фаина Полазник была сегодня у нас в гостях. Макс Челанков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва.
9: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 13 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Кремле заявили об отсутствии данных о прибытии самолета ВВС США в Москву. Российская сторона не планирует на этой неделе встречи с представителями администрации американского президента, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По данным сервиса FlightRadar, утром во Внуково приземлился военно-транспортный самолет ВВС Соединенных Штатов. Он прибыл из Риги в столицу Латвии. Борт прилетел два дня назад с авиабазы «Эндрюс» под Вашингтоном, на которой базируется самолет американского лидера. В Атырау загорелся один из крупнейших в Казахстане НПЗ. На предприятии отмечено открытое пламя и густой дым. Кадры сняты очевидцами, их опубликовал городской информационно-новостной портал. На данный момент официальной информации о причинах возгорания, его площади и возможных пострадавших не поступало. Нефтеперерабатывающий завод расположен в административном центре Атырауской области Казахстана, граничащей с Российской Федерацией. По распоряжению Минтранса в транспортных вузах введут курс по беспилотным системам. Он станет обязательным с 1 сентября во всех 19 учебных учреждениях, которые готовят специалистов по этому профилю. Поручение подписал глава ведомства Андрей Никитин. Он ранее отмечал, что курс будет единым. Вопрос подготовки кадров остается одним из главных приоритетов министерства в настоящее время. По словам Никитина, на базе Российского университета транспорта разрабатываются новые специальности и образовательные программы в передовых областях. Интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии, искусственный интеллект. В дальнейшем они будут реализованы во всех отраслевых вузах. Водителю BMW стало плохо за рулем во время движения машины по Ленинскому проспекту. В районе Нескучного сада автомобиль врезался в дерево. Прибывшие медики констатировали смерть водителя. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщили в ГАИ. В комментарии агентства «Москва» там добавили, что в настоящее время на месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 12 рублей 39 копеек, доллар – 83 рубля 29 копеек, евро – 97 рублей и 44 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, небольшой дождь, ветер западный более 4 метров в секунду. Давление ниже нормы – 743 миллиметра ртутного столба. Вечером синоптики обещают 14-15, ночью и утром в среду. Вероятно, небольшие осадки, плюс 13-14. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
9: Внимание! «Говорит Москва».
12: 94,8.
10: Реклама.
13: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
15: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
16: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
17: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
18: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – психолог Зара Арутюнян. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
19: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
20: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
18: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
18: Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
9: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
10: Повтор лучшего.
22: Алло? Нет, Антон.
2: Она занята. Какой министр?
12: А мы свободны для всех. И даже для министра.
22: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
23: Мы с вами на одной волне.
24: Hello! Общежитие слушает.
12: И мы вас слушаем.
25: Галочка, ты сейчас умрешь.
12: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
21: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
26: 13 часов и 7 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный диетолог». И у нас в гостях Екатерина Тетерникова, клинический психолог, специалист по работе с РПП. Екатерина, здравствуйте.
27: Здравствуйте.
26: Будем сегодня говорить о том, какие эмоции мы заедаем, и вообще, что такое эмоциональный и физический голод, как его отличить. Друзья, если у вас будут возникать вопросы, пожалуйста, задавайте. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите нам Макс и смотрите нашу трансляцию в телеграм-канале. Нет, в телеграм не смотрите, все время забываю. Смотрите в ютуб-канале.

0: разговора. И вот это вот мы можем как определить, эмоционально это, да, или не эмоционально?
1: Это самое важное, да-да-да.
0: Ну вот один из, а потом, может быть, мы дальше про это поговорим. Например, вот мы же, когда сходили в туалет с вами, да, например, мы же не идем такие, вот, значит, пойду-ка я еще через 15 минут схожу, еще. То есть если с нами что-то не происходит, мы никуда не едем, то в обычной спокойной обстановке мы этого не делаем. Да. Поэтому вот это вот избыточно пойти в туалет, да, это, скорее всего, мы переживаем, куда-то едем, еще что-то и так далее. Точно так же и с едой. То есть если я не испытываю физического голода, да, если я какое-то время назад поела, все в порядке, то это всегда будет еда про эмоции. Про какие — это уже следующий вопрос. То есть это все то, когда в отсутствии физического голода я ем, это всегда про эмоции.
1: А если говорить про эмоциональный голод, какие эмоции мы чаще всего заедаем?
0: Ну, скажем так, в терапевтической, да, и в психологической нашем комьюнити не принято делить эмоции на плохие и хорошие, да? Почему? Потому что нам все важны, и у каждой эмоции есть функция. Она зачем-то нам нужна. Вот, поэтому это не плохие или хорошие эмоции, а это эмоции, в которых нам трудно. И вот чаще всего мы заедаем то, с чем нам трудно справиться, в том, в чем нам тяжело находиться. И я не знаю, что с этим делать. И тогда, конечно, всегда нам на помощь может прийти еда, она неплохо работает.
1: Да, да, да, да.
0: Вот. Поэтому и что мы подразумеваем под трудными, да, с которыми мы, нам тяжело справляться? Это бывает тревога, да, это бывает страх, это бывает злость, это у нас что? Зависть, грусть, скука, усталость такое, да,
1: раздражение.
0: Раздражение, да. Вот все это неприятное такое, да, то, что в чем нам тяжело находиться.
1: А еще радость бывает, например, как положительные эмоции. Например, когда мы отмечаем там юбилей какой-то, день рождения, там хотим с кем-то радость разделить от поедания торта, например, да. Даже если мы этот торт не хотим, но он же вроде такой классный. И вот это даже связано с положительными эмоциями. Почему бы кусок этого торта сейчас не съесть?
0: Да, я думаю, что даже еще, например, часть моих клиентов описывает это так, что, например, когда ты испытываешь сильную радость, ты все равно не можешь затормозить. И вот часто эта еда является таким торможением тоже, да, немножко притормозить, когда ты перевозбужден. Поэтому в целом мы можем заедать любые эмоции в тех, которые, с которыми мы не умеем справляться, те, в которых нам трудно. Да? И еще раз скажу, что нет плохих или хороших эмоций, да, они нам все нужны.
1: Но вот чаще всего мы заедаем именно тревогу, стресс, какое-то разочарование, какую-то грусть. Почему именно вот эти эмоции?
0: Ну, про стресс-тревогу хочется пошутить, потому что чаще всего мы это точно испытываем и чаще. Но на самом деле, ну, как бы, то есть вот чаще, да, ну, скажем, то, что мы их чаще испытываем, да, то, что мы чаще испытываем, то, с чем мы не успеем справляться, то мы и заедаем. Тут скорее вот нет такого, что вот какая-то эмоция одна прокаженная. И, наверное, еще проблема в том, что нас не учат эмоциональной регуляции, нас не учат справляться с эмоциями. И часто учат таким, ну, скажем, не самым конструктивным способом, да,
1: не экологично не подходим к этому. Да,
0: или неэффективно, да, потому что чаще всего мы живем в культуре, в которой у нас принято эмоции подавить, все засунуть в себя, успокойся, ничего нет, тебе кажется, возьми себя в руки и так далее. Да, и вот если ты...
1: Ну, да, если начинать с детства, не плачь, тебе не больно, не ори, да, не проявляйся.
0: Да, все туда, заткни куда-то внутрь, да, да, и не отсвечивай. Поэтому, соответственно, это единственное, чего нас научили, подавлять, вытеснять и избегать. Да, это, конечно, неплохие механизмы, но в длинную они не работают. Почему мы начинаем дальше наедать? Потому что эмоции, эмоции — это напряжение определенное, да, оно не уходит, и, соответственно, ну, в общем-то, мы потом как-то должны его разрядить.
1: Давайте поговорим о том, почему вообще это происходит. Ну, наверное, вот с одной стороны, еда может активировать систему вознаграждения, да, вот особенно мы же не начинаем переедать, там, не знаю, моркови, например, или капусты.
0: А такое тоже, кстати, бывает.
1: Бывает, да, но, скорее всего, мы пойдем куда-нибудь в фастфудную, в какую-нибудь что-нибудь сладкое, жирное, где как раз углеводы и жир в сочетании, да, вот какой-то вот такой еды. Нам захочется.
0: Чаще, да, это запрещенка, это будет у диетчиков, да, таких длительных, и не только, да, что действительно, потому что у нас, ну, как бы, да, вот эта зона удовольствия, она же распространяется не только на еду, и поэтому, когда нам грустно, печально, нам хочется получить это удовольствие, да, мы помним, что у еды две функции – насыщение и удовольствие, и она, конечно, приносит. Вот, но еще я бы тоже начала немножко раньше, почему, например, все равно же не все люди заедают, да, эти трудные эмоции. Но большинство. Начинается это из детства, да, как мы уже сказали ранее, нас не учат справляться с эмоциями. И чаще всего, как это было, ну, не грусти, нас съешь конфетку. Скучно тебе, пойдем чайку попьем. Да, это лучше будет пережить с кусочком торта и так далее, и так далее. Да? То есть вот вся эта история, что часто нас с детства обучали утешаться, развлекаться через еду, поощрение, например. Будешь вести себя хорошо, мы с тобой после прогулки купим мороженое.
1: Да.
0: Да, вот эта история.
1: Да, да,
0: или...
1: да.
0: Все, ты сегодня плохо себя вел, никаких конфет.

0: То есть вот эта часть вознаграждения и так далее, она у нас закрепляется из детства, это раз. Ну и такие семейные истории. Поэтому здесь, конечно, часть вот этой эмоциональной регуляции уже начинается из детства. Ну, конечно, не во всем виновато наше детство, да, уж не будем тут...
1: Хотя, казалось бы...
0: Ну, в этом тоже есть много, да, как бы такой закладки, да, потому что по-другому нас не научили справляться с этими эмоциями. Второе, что действительно еда неплохо работает, потому что когда ты перегружен, когда ты испытываешь эти сильные эмоции, хочется переключиться. Еда как раз вот эта жирная, сладкая, соленая, то, что мы относим к фастфуду, это яркие вкусы.
1: Да.
0: И поэтому действительно ты начинаешь есть, у тебя этот центр удовольствия загорается, и тебе легче переключиться.
1: Uh-huh.
0: И на какой-то момент, и если ты еще переел, да, и твой желудок наполнен этой едой, то тогда тоже у тебя, ну, как мы так можно в кавычках сказать, что вот эта вся кровь от головы перетекла к желудку, да, и поэтому вся активность происходит там. И действительно, на какой-то момент ты отключился. Почему еще, да, вот эта хронификация происходит, да, почему люди бывают месяцами, годами, да, начинают переедать? Потому что еда действительно работает. И я думаю, что если у кого-то, ну, я думаю, практически у всех был момент, да, когда тебе грустно или скучно, и ты пошел поел. Это действительно отпускает и переключает. Ключевой момент, что это иногда. А те, кто хронически, они говорят, это 100% работает. То есть это действительно безотказный инструмент. Когда я знаю точно, что если я возьму тазик мороженого...
1: Мне будет хорошо.
0: Да, и мне будет долго, да, и как, например, тоже мои клиенты говорят, и при этом это же отпускает часа на 3-4. Да, может быть, да, когда там человек в длительном переедании, пока его еще не накрыло чувство вины и стыда после этого, да, то, в общем-то, это действительно работающий инструмент. А все вот эти ноу-хау, про которые, может быть, мы поговорим, да, и что можно делать, это не факт, что сработает, это трудно, да, и так далее. А это 100%.
1: Тут еще даже бывает не переедание. Ладно, если, например, ты испытал какие-то эмоции, там, стресс, тревога, вот это вот все, и съел, не знаю, там, грубо говоря, какие-то пельмени жареные с большим количеством соуса. Вот. А бывает, что ты просто не можешь еще остановиться. Это уже как бы будет немножко другое, да? Это компульсивное больше переедание такое.
0: Да, но тут тогда мы уходим. То есть если, например, это идет с потерей контроля, и вопрос количества тоже. Когда мы говорим про переедание, если здесь внести такой, да, критерий, то у нас есть объективный приступ переедания и субъективный. Вот под объективным приступом переедания, когда мы говорим про приступообразное переедание, про приступ переедания при булимии, да, или там при анорексии тоже, может быть. Ну, в общем, когда мы говорим про РПП, и объективный приступ, это когда у нас с вами за один прием пищи 3-4 порции еды. То есть это получается килограмм, полтора, два, вот много еды. Да? Вот это объективный приступ. Чаще всего, да, если мы говорим не про РПП, то это будет субъективный приступ. Ну окей, я съела порцию еды и сверху, не знаю, там съела десерт, да, полтора. Вот, это одна часть. И второе, это действительно потеря контроля. То есть когда мы говорим про объективный приступ, когда надо бить тревогу и уже обращаться за помощью, это происходит потеря контроля. Когда я не могу остановиться, почему еще там много стыда и вины после, да, потому что ты был вменяемым нормальным человеком, жил сюда, как бы живешь
1: всю нормально, жизнь. Только, да,
0: да. А тут ты просто не можешь справиться. И тут уже у нас тоже часто будет при таком приступе, скорее всего, идти в ход любая еда, да, вот когда описывают, ну, может быть, тоже многие слышали, когда говорят, что человек съедает, не знаю, там, например, сырые какие-нибудь пельмени может уже есть, да, например, он там, не знаю, майонезом поливает булку. Например, одна моя клиентка с булимией, например, у нее было на фоне социальной тревоги, то есть она когда выходила с кем-то общаться, у нее был такой высокий уровень тревоги, когда она приходила домой, у нее был такой продукт, которым она передала, это была замороженная вишня. И вот она, например, 2 килограмма этой замороженной вишни, да, то есть она была холодная, она ее грызла, как бы, и вот это наполнение, и вроде как, типа, безопасно диетически.
1: Угу.
0: У нее был такой продукт. Ну, то есть это такая специфическая еда.
1: Ну, то есть это может быть как сиюминутный стресс, да, который вы сейчас получили там от общения с другими людьми. Если вы, например, интроверт, да, вам нужно, не знаю, там, выступление какое-то организовать себе, да, и вы приходите, и после этого вот так вот восстанавливаетесь. А другое дело, когда у вас это просто не заканчивается постоянно, изо дня в день, да, когда вы не можете остановиться и съедаете не кусок торта, а сразу целый торт.
0: Да.
1: Потом себя ругаете. А еще очень часто у нас же сейчас ограничения, да, такие псевдонутрициологи начинают советовать ограничения по калорийности рациона, какие-то продукты ограничивать, что-то запрещать, как-то мистифицировать еду, да, и все это может приводить к каким-то срывам, к перееданию в дальнейшем, да, потому что мы же не можем все время себе всю жизнь запрещать какие-то продукты, нас же все равно на них потянет.
0: Конечно. Ну, и тогда действительно, то есть у нас с вами есть, как бы тоже, да, за перееданием стоит несколько вещей. То есть первая часть — это физиология, это ограничение. И действительно, да, вот этот запретный плод сладок. И пока ты не думал не есть это, да, тебе не хотелось. Да, ну как это, да, а как только ты начал это думать, сразу появляется эта навязчивость. Плюс, если мы говорим про ограничение, есть еще и дефицит в теле, да, этих питательных веществ. Почему? Да, после диеты всегда идет срыв. Всегда. Да. Это неотъемлемые части целого процесса. Вот, поэтому одно из — это ограничение физиологическое, и оно будет всегда приводить к срыву, ровно то, что ты себе запрещал. Вот, и второе — это эмоциональное. То есть всегда есть два компонента. Поэтому, когда мы работаем с пищевым поведением, у нас всегда есть, да, такие, ну, как это сказать, ну, такие две ноги, да, на которые мы опираемся, и те два процесса, которые мы налаживаем. Это и питание, да, вот как питаться, почему важны на самом деле и нутрициологи, и диетологи, да, которые выстраивают и обучают человека есть, да, правильно, без всяких мифов, все продукты и так далее. И вторая часть — эмоциональная, психологическая, да, чтобы я научилась справляться с эмоциями, я не использую еду.
1: А Владислав нам пишет: есть можно и нужно все, только в меру и в свое время.
0: Да, абсолютно верно, так и есть. Проблемы начинаются, когда мы едим, ну, в общем-то, любое переедание тоже не по времени, да, то есть не по голоду. Это уже переедание, точнее, любая еда, да, это уже будет переедание.
1: Многие думают, что если, например, я вечером поел на ночь, то это очень плохо. Ну, такие тоже есть мысли у людей.
0: Ну, это тоже, да, вот такие ограничения. Я, кстати, там темой этой увлекалась. Ну, точнее, я давно уже увлекаюсь темой еды. Да, я думала, откуда этот миф взялся про 6 часов. И вы знаете, к чему я пришла? Я тут читала книжку. Ну, не забыла автора. В общем, это история дворянства там, в 19 век и 18-19 век в России. И на самом деле, знаете, откуда взялось вот это в 6 часов? Ну, может быть, многие знают, кто-то тоже, да, читал. А смысл в том, свечи были дорогие, да, поэтому в темное время суток надо было зажигать, да, и это было дорого. Поэтому в чаще, как бы уже когда звали к ужину, надо было их позвать пораньше, чтобы, да, меньше свечей жить, и побыстрее их выпроводить. И чаще всего было приличным это с 6 до 8 где-то, да, вот зайти на ужин. Но чаще всего к 6, а потом уже выметаетесь.
1: Да,
0: и
1: да,
0: вот это
1: да,
0: была
1: да,
0: на самом деле традиция, связанная вот в части с этим, например, да, вот если в нашей полосе. Я думаю, одна из гипотез, откуда, думаю, откуда вот это взялось?
1: Почему, да.
0: Почему нельзя весь вечером, да? Понятно, что есть какая-то физиология, да, каких-то процессов наших всех систем, но в целом, конечно, все равно работает не время суток больше, а общий калораж, который мы съели за день.
1: Так, и получается, что у нас формируется вот такая связь. Мне плохо, я испытываю какие-то эмоции, как мы уже выяснили, и положительные, и отрицательные. Я хочу есть, ну, как я думаю, или правда хочу, и я ем, и мне становится легче, и меня отпускает там на 3 часа примерно.
0: Да, да? Это закрепляется как паттерн, да, такое искажение когнитивное. То есть мне плохо, я поела, мне стало легче. Это закрепляется, это действительно так. Но это не очень эффективная стратегия. Почему? Потому что то, что меня беспокоило, оно осталось нерешенным. Не знаю, меня беспокоит, вот, надо помыть посуду, да, если я сижу в этом беспокойстве и ем, посуда моя не помоется, да, чтобы она стала чистой, ее надо помыть, поэтому проблема не решается, и еще поднимается чувство вины и стыда чаще всего, да, когда это становится систематическим и хроническим, да, вот, потом у нас увеличивается вес, что тоже начинает триггерить, да, в какой-то момент, потому что если мы переедаем больше, чаще, чем раз в неделю, то, скорее всего, вес у нас будет расти. Если мы переедаем раз в неделю, чаще всего вес наш будет стабилен, он будет как-то выравниваться и так далее.
1: Тут еще важно сказать, что нужно смотреть на калорийность не в течение дня, а, грубо говоря, в течение недели. Да?
0: Я согласна.
1: Да, то есть сколько вы едите в течение недели. Потому что если, вот, как вы говорите, один раз переели, ничего страшного абсолютно с вами не произойдет.
0: Да, и если мы тут тоже не находимся в компенсаторике, да, как при нарушениях питания и расстройствах пищевого поведения, то чаще всего, ну, все знают, например, бывает, ты поехал в гости куда-то, вот мы говорим про нормальное питание, да, и ты действительно много поел, то на следующий день без всякого чувства вины и тревоги ты просто понимаешь, что-то мне вот сегодня хочется что-то полегче. Вот
1: тяжеловато
0: вот,
1: как-то, да?
0: И вот, например, даже после этих новогодних праздников, да, все говорят, не, я какой-то супчик уже бы, да, я бы каких-то овощей, какой-то фруктик,
1: это нормально, да.
0: То есть это вот когда мы без чувства вины просто понимаем, что нам и не хочется.
1: А не просто насильно себя сажаем на кефир там или еще на какие-то монопродукты, монодиеты, потому что нам вот так хочется. Не то, что хочется, а мы
0: скинуть.
1: Где-то прочитали, что, ну, скорее нужен детокс, нашу печень там нужно скорее очищать, реанимировать, хотя печень сама себя должна реанимировать.
0: Неплохо с этим справляется,
1: да,
0: на самом деле.
1: Да, без помощи дополнительной. Получается, что мозг у нас начинает связывать еду с облегчением. Да.
0: Да.
1: такая нейропсихология такая начинается.
0: Но, на самом деле, да, это выстраивается новая не как нейронная связь, но да. такая, да, установка. И действительно, поэтому мы и тянемся, и это правда работает. Вот. И, ну, но есть последствия, да, и на самом деле это почему это неэффективная стратегия, да, что у тебя последствий не меньше.
1: Так же, как последствия от строгих диет, которые тоже усиливают эмоциональное переедание.
0: Да.
1: Потому что люди, которые сидят на диетах, они вот в моменте не понимают вот этого вот долгосрочного эффекта, потому что, может быть, они сейчас видят результат, они сидят на 1000 калорий. Друзья, это очень вредно. У нас базовый метаболизм минимум там 1500 калорий в среднем. Да? И вот люди сидят на ограничительных вот таких диетах, думают постоянно о еде. Мозг же тоже в этот момент не находится в каком-то таком, знаете, хорошем состоянии.
0: Нет, конечно.
1: Что с ним происходит в этот момент?
0: Ну, почему это приведёт? На самом деле, даже, например, мозг у нас может и худеть. Это вот, ну, это понятно, что худеть тоже не пугаемся, да? Это когда мы говорим про анорексию, про очень низкие стадии, то действительно, потому что там много жировой ткани, да, как бы часть мозга. И действительно смотришь, что когда человек в сильном истощении, то даже просто на уровне мозга он может похудеть. И дальше уже физиология когнитивных процессов, бла-бла-бла-бла-бла. Но дальше, на самом деле, то есть наш мозг – воспринимают наши все диеты и ограничения жесткие, как будто опасность. В мире происходит что-то ужасное. Он не в курсе, что холодильник по-прежнему на кухне, да, и в магазинах есть продукты. То есть наш мозг на уровне тела воспринимает это как блокадный Ленинград. Да, или как дети из детдома. Все, наверное, видели, да, эти передачи и программы, да, посвященные этому, что люди, пережившие эпизоды голода сильного, потом всегда запасают еду, кладут, да, всегда поесть впрок и так далее. Поэтому наш мозг это интерпретирует как опасность, и всегда у нас будет вот эта потребность съесть
1: где-то что-то схватить, да?
0: Да.
1: А почему тогда вот так еще происходит, что, может быть, и из-за этого так происходит, что мы едим мало еды, но все равно не можем похудеть или даже поправляемся?
0: Тут тоже надо проверять. То есть вообще, если мы едим меньше, чем тратим, да, и нам надо большой дефицит делать, да, небольшой, то мы будем снижать вес. Все эндокринные заболевания и так далее, они все так не, ну, как бы не влияют на то, чтобы мы, вот, знаете, от воздуха толстели.
1: Да, да, да.
0: Вот как все мои коллеги-врачи говорят, что про таких клиентов и пациентов, они говорят, они врут, значит, они едят. И действительно, то есть если ты ешь меньше, чем тратишь, то ты будешь снижать вес. Может быть, разная скорость, может быть, еще что-то, но ты будешь худеть. Поэтому если мы ну, как бы, да, значит, мы переедаем. Вторая часть, да, почему мы можем есть мало и не худеть, что действительно, когда ты длительно мало ешь, твой организм адаптируется, и этот базовый, да, метаболизм, он может снижаться. И тогда действительно ты, например, вот в чем опасность еще диеты низких калорий? Ты начинаешь есть на 1000 калорий, что голодовка, да, как Марина до этого выше сказала. И, соответственно, твой организм потихоньку адаптируется, ну, то есть все, что можно, да, почему, например, где-то цикл выключил, где-то, не знаю, там мы меньше двигаемся, меньше тратим задач, лежим больше и так далее. Вот мы живем на эту 1000, мы все равно голодные. Дальше, если я съедаю 1100, я начинаю набирать. Да, потому что мой организм замедлился. А по факту это все как бы, да, ты все равно еще в голодовке. Ты не переедал. Этот ест на 1.5, на 2, на 3.
1: И все в порядке.
0: Да. А ты съел на 1100. Поэтому это очень опасно заигрывать с этими низкокалорийными диетами. Понятно, что потом мы можем все это как бы вернуть обратно за счет мышечной массы, за счет регулярной еды, движения и так далее. Вот, но это как бы не окей, поэтому.
1: То вот. Есть нужно уходить от этих низкокалорийных диет, потому что ни к чему хорошему это не приведет.
0: Это точно
1: нет. У вас не будет сил, чтобы, не знаю, там, нормальную жизнь жить, заниматься спортом, да, как-то функционировать, вообще что-то делать и хотеть.
0: И зачем? Зачем быть голодным? Можно быть сытым, вкусно есть, жить нормально и быть стройным, да, в своем весе. И это, ну, как бы, понятно, что это не в экстремально низком весе, да, мы не все можем быть конституционально в экстремально низком весе, это я говорю про индекс массы тела, там, к 18 ближе, нижней границе нормы. Но в коридоре здоровья, да, вот этого, там, не знаю, 22, 23 до 25, мы можем легко оставаться вкусно питаясь.
1: Еще очень важная история с тем, что вот нам кажется, что мы едим мало, а на самом деле, если там посчитать калории или посмотреть, что мы едим достаточно много. Потому что вот кто-то, ну, может быть, только входит в тему питания, не понимает, сколько калорий содержится в том или ином блюде. Там, в том же греческом салате, может быть, до 600 калорий. Да. Казалось бы, это просто салат, но там достаточно там, треть дневной нормы по калориям, ну и так далее. То есть еще важно разбираться в том, что вы едите, разбирать ваше питание, может быть, какое-то время посчитать калории, не уходить в это на постоянной основе, потому что тоже может с...
0: Да, фиксацию, тревогу,
1: да,
0: увеличивать.
1: Тревогу, напряжение. Да. Но попробовать посмотреть и понять, на самом деле, может быть, вы переедаете, может быть, вы не едите на 1000 калорий.
0: Это то, вот я говорю, да. Что когда часто бывает, что да.
1: Наши любимые продукты, там, например, масло какое-нибудь мы добавляем. Там в одной столовой ложке 90 калорий, может быть, в оливковом масле, например. Авокадо тоже не самый низкокалорийный продукт.
0: Да.
1: Но
0: да.
1: Орехи 550 калорий в 100 граммах.
0: Я ничего не ем, но выпила 5 стаканов кофе со сливками или
1: например,
0: с молоком.
1: Например, и с сиропом с каким-нибудь.
0: Да.
1: Это 200-300 калорий, пожалуйста. Да. Перекус какой-нибудь взяли, какую-нибудь маленькую шоколадку и кофе, 300-400 калорий.
0: Да, и при этом ты все равно голодный. Поэтому здесь всегда мы про то, что я называется, проверяем факты, да, то есть действительно то, что есть. Но нам надо есть достаточно, да, нам не надо есть мало, нам не надо есть много, надо есть столько, сколько нам нужно.
1: Да. Хочется еще поговорить о том, как все-таки отличить эмоциональный голод от физического. Потому что я знаю, что есть такая вот определенная шкала там, от 1 до 10, да, где ты в течение дня там, отмечаешь, что ты сейчас испытываешь. Вот как, давайте, наверное, с эмоционального голода начнем.
0: Ну, эмоциональный голод, если мы говорим, даже может быть наоборот, мы,
1: с физического.
0: Да, может быть, физического, да, голода. То есть чаще всего, как устроен наш организм, да, почему? Что мы, если мы поели достаточно еды, ну, достаточное количество, да, которое нам нужно, то физиологически наш голод наступит часа через 3,5-4. Это у всех, потому что еда двигается по пищеводу, по желудку, в кишечник переходит. То есть это просто процесс пищеварения. Если мы съели какую-то порцию еды достаточно, то через 3-3,5 часа мы будем голодными. Если мы хотим есть раньше, то, соответственно, либо мы не доели, то есть, может быть, наша порция маленькая, да? Либо это про что-то другое, да? Например, про эмоции.
1: А вот что за эмоции можем испытывать? Поговорим сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 13:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дмитрий Песков заявил о неприемлемости размещения контингентов НАТО на Украине. Москва об этом неоднократно сообщала, подчеркнул пресс-секретарь главы государства. По его словам, заявления западных политиков, в том числе президента Финляндии Александра Стуба и меняющихся британских премьеров, свидетельствуют о сохранении агрессивной линии в отношении Российской Федерации. Москва, в свою очередь, принимает меры для своей защиты, указал Песков. Он подчеркнул, что, безусловно, планируется усилить меры безопасности на объектах критической инфраструктуры. «Мы сталкиваемся с очевидной угрозой атак БПЛА в отношении объектов, которые имеют критическое значение для обеспечения экономики и социальной сферы нашей страны», – сказал представитель Кремля. Владимир Путин назначил Тимура Печаткина новым послом России в Ираке. Он сменил на этом посту Эльбруса Кутрашева, говорится в указе главы государства. Кутрашев занимал пост руководителя российской дипмиссии в Ираке с апреля 2021 года. Печаткин ранее работал в структуре Министерства иностранных дел. Он специализируется на ближневосточном регионе. В Минсельхозе заявили о проработке дополнительных мер поддержки на зерновом рынке. Речь идет о закупочных интервенциях, пролонгации льготных краткосрочных кредитов и выделении доп. Субсидий производителям зерна. Данные привели в министерстве по итогам встречи главы ведомства Оксаны Лут с министром сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федором Дерекой. В Минсельхозе подчеркнули, что этот субъект входит в число ведущих регионов-экспортеров продукции агропромышленного комплекса. Основу поставок составляют пшеница, подсолнечное и рапсовое масло, кукуруза и сахар. В «Автостате» оценили перспективы нового кроссовера «Лада Азимут» на рынке. Он будет пользоваться спросом благодаря статусу российского автомобиля и наличию преференции, отметил глава аналитического агентства Сергей Целиков. Есть владельцы «Лады», которые хотят пересаживаться с модель на модель. Его продажи будут зависеть от ценовой политики, сказал он в комментарии ТАСС. По словам Целикова, компания заходит в сегмент с высокой конкуренцией, и важно, чтобы стоимость кроссовера была сопоставима с моделями того же класса. При рыночной цене «Лада Азимут» имеет все шансы войти в топ-10 модельного рейтинга. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, небольшой дождь, ветер западный более 4 метров в секунду, давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба. Вечером синоптики обещают 14-15, ночью и утром в среду, вероятно, небольшие осадки, плюс 13-14. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама.
4: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
5: Я все знаю! Ты убил его!
4: Нет, Люк. Я...
6: Стоп! Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: Нет!
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Говорит Москва .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
10: Говорит Москва. 94,8.
2: Повтор лучшего.
11: Нет, она занята. Какой министр?
12: А мы свободны для всех. И даже для министра.
13: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
14: Мы с вами на одной волне.
15: Hello. Общежитие слушает.
12: И мы вас слушаем.
16: Галочка! Ты сейчас умрешь!
12: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
8: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
1: 13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный психолог». У нас в гостях Екатерина Тетерникова, клинический психолог, специалист по работе с РПП. Екатерина, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Говорим сегодня о том, какие эмоции мы заедаем. И вот мы остановились на различиях между эмоциональным и физическим голодом. Вот физический голод практически мы разобрали, что такое. Сейчас закончим и перейдем к эмоциональному. Угу.
0: Ну, если про физический, да, то есть мы его испытываем после последнего приема пищи через часа 3,5-4 чаще всего. Второй момент, что он нарастает постепенно, да, это как раз пока еда двигается и потихонечку, да. Вот. И в целом, когда мы голодные, у нас нету такой специфики, что прям вот я должен съесть именно вот этот продукт. Да, нам подойдет любая еда, чтобы утолить этот голод. И дальше мы идем жить свою жизнь.
1: Нет гиперфиксации такой.
0: Нет, да. А эмоциональный голод, да, то есть он у нас возникает чаще всего, как раз может, иногда бывает, конечно, совпадает и то, и другое, но пока, да, не будем усложнять задачу. Вот, поэтому это чаще всего, да, когда вдруг он внезапно, ну, например, мы шли мимо кафе, запахло выпечкой, и нам захотелось очень булочку. Вот это будет аппетит, это будет эмоционально-ассоциативно. Вот они там все сидят, едят, так вкусно
1: тоже
0: пахнет.
1: Тоже хочу, да.
0: Да. Или, не знаю, мы сидим, смотрим кино, и там кто-то ест мороженое. Мы захотели мороженое, да, то есть это такой отклик, да, на какое-то внешнее событие. Или мы испытываем какую-то эмоцию, да, какое-то переживание, нам скучно, грустно и так далее, да, и нам приходит в голову, а не съесть ли мне чего-нибудь? Да? Вот. Что еще? Есть такие, знаете, еще специфика по продуктам. Например, мы можем понимать. Вот иногда бывает, что ты прям сидишь, ой, так семечек охота. Ну, не знаю, вот кто любит, я иногда люблю семечки. И чаще всего семечки, например, такая мелкая еда, семечки, мелкие орешки, вот что-то такое. Это часто бывает про тревогу как раз, да, это напряжение скинуть. Ты сидишь, чистишь, да, ешь, вот это как белка, да, это часть такого напряжения скидывания, тревожное. Про тревожность очень часто эти семечки, заедания. А, например, твердая пища, которую мы можем грызть, да, вот такое, это часто бывает про злость и про агрессию. У меня одна клиентка была, которая как раз, вот то, что мы вначале говорили, редко люди заедают яблоками там или капустой, а у нее на самом деле, она, например, мне говорит, что она переедала зелеными яблоками и морковкой. Вот. И выяснилось, да, и потом дальше в процессе терапии выяснилось, что, например, она говорит, а я вообще никогда не злюсь. Ну, такого не может быть, да, потому что злость — это базовая эмоция. И что такое злость? Это когда происходит не так, как вы хотите. Все люди, когда происходит не так, как мы хотим, испытывают злость.
1: Ну, да.
0: Ну, поэтому нет такого человека, у которого в жизни происходит только так, как он хочет. Поэтому, конечно, мы все злимся. И потом выясняется, что как раз когда у нее работа была, у нее был начальник такой достаточно токсичный, и значит, с мужем у нее в этот момент были сложности, и она на него много злилась. И вместо того, чтобы сказать, что она злится, разобраться с этим, она хрустела вот этими морковками и яблоками. Ну, когда мы это выяснили, в целом как раз морковок и яблок стало поменьше. Да. Вот. Поэтому есть такая специфичность. Еще можно тоже здесь эмоционально сказать. Это вот когда вы понимаете, что вам хочется именно этот продукт, то чаще всего это может быть про эмоцию.
1: А еще, знаете, вот не могу не спросить, так как сейчас все мы смотрим футбол, болеем. Еда вот под футбол, под кино, а там же еще и напитки какие-то дополнительные идут. Это тоже от тревоги мы переживаем? Почему вот нам хочется постоянно что-то желать?
0: Часть тревоги, часть такой развлекухи и полностью отключиться, часть ассоциации, да, потому что, вот, например, тоже, да, так же, как мы в кино приходим, да, то есть ты на автомате берешь ассоциативно попкорн и воду.
1: Да.
0: Да, да, вот тут неважно, хочешь ты или не хочешь очень часто. Также, когда мы смотрим, да, вот это, то есть есть ассоциация, да, напиток, еда, плюс это культура, которая стадионную нам тоже, да, ну, как бы уже, в общем-то, навязали, да, мы все в нее вошли, вот этого фастфуда.
1: Да.
0: Поэтому это скорее такое закрыть вот эту полностью коробочку, да, и вот, значит, погрузиться, и у тебя и глаза, и уши захвачены, и рот, и, в общем-то, и вот все каналы прикрыл и улетел.
1: Как будто бы это расслабляет.
0: Думаю, да, переключает и расслабляет, действительно.
1: А мы сейчас пойдем дальше. А, зачитаю только одно сообщение от Верунчика. Пожалуйста, расскажите про ситуацию. От стресса, как отрицательного, так и положительного, совсем не хочется есть. Даже запахи в такое время раздражают, что делать. Ну, у многих, на самом деле, либо так, кто-то начинает, наоборот, больше есть, да, стресса.
0: Ну, тут, кстати, даже, знаете, как, Марин, тут вообще в норме, если у нас есть ситуативный стресс, а не хронический, то есть случилась ситуация, то большинство людей как раз испытывают отвращение к еде. Если у нас уже хронический стресс, да, когда из месяца в месяц, да, когда мы можем уходить в ситуативную депрессию, то тогда у нас, скорее всего, будет переедание. Если вернуться к вопросу, если мы попадаем с вами в ситуативный стресс, и мы не можем есть, тогда какая наша стратегия здесь, чтобы не голодать, да, и потом, ну, в общем-то, иметь силы решать какую-то ситуацию? Тогда мы можем по часам себя кормить, это раз, да, тоже может не лезть. Тогда мы можем здесь, например, по памяти просто, мы не ждем аппетита, да, мы можем по памяти себе сказать. Обычно я всегда, например, с удовольствием могу съесть орешек, могу съесть банан, могу съесть мороженое, да, и тут, когда мы говорим про такой ситуативный стресс, у нас не задача идеально питаться, выстраивать рационы, баланс, задача просто хотя бы дать энергию телу.
1: Да,
0: и
1: да,
0: поэтому
1: да.
0: Тогда мы просто по памяти берем свои самые любимые продукты и хотя бы их в себя впихиваем, да, на минимальной основе.
1: Нужно хотя бы стараться это делать. А когда вот хочется еще конкретного продукта, вот я понимаю, что так, булочка с маком, там 600-700 калорий, но хочу, не могу. Это тоже больше про эмоции?
0: Скорее, да. Вот. И тогда мы можем сказать, а что такое за этой булочкой с маком у меня? Да?
1: Вкусная.
0: Вкусная, да, отлично. А еще что, да, почему мне вот именно сейчас хочется эту булочку с маком? И если вдруг мне ничего другое не заходит, да, потому что если это не эмоционально, ну, правда, бывает, вот хочется булочку с маком, а булочки с маком нет, не знаю, и доставки, например, да, вот нет, ближайшей какой-то, чтобы тебе ее приперли. Тогда я могу дома чем-то заменить эту историю, да, это как раз когда про голод и действительно, ну, предпочтение какому-то продукту, чтобы закрыть еще и удовольствие. А если это только булочка и только с маком, и еще из определенного магазина, то это точно про эмоции. Какая закрывать? И у меня была одна клиентка, она, например, переедала, у нее был основной продукт, это орешки со сгущенкой пирожные.
1: И потом... тоже понимаем ее хорошо.
0: Да, а потом она мне рассказала, она в этот период была студентка, уехала из дома и жила одна. И на самом деле, что произошло, что ее мама на праздники, вот какие-то выходные, но такие дни, она пекла эти пирожные дома. Вообще святая женщина, да, вот эти пирожные выпекала дома. И поэтому, на самом деле, она потом поняла, что когда она хотела этих пирожных, на самом деле, она начинала скучать по дому и по семье. И после этого, когда ей именно навязчиво хотелось этих пирожных, орешка, да, вот этого со сгущенкой, она просто звонила родителям. И орешки отошли в другую сторону.
1: Забота такая, когда ей требовалось внимание. Да,
0: поэтому мы должны себе задать этот вопрос. А что за это, какую эмоцию? То есть что нам не закрывает, помимо вкуса?
1: Нужно думать про свои эмоции. А еще очень часто бывает, что когда ты хочешь какого-то конкретного продукта, да, его нет в доставке, там еще что-то, ты думаешь про него, думаешь, ну, я сейчас же все-таки там худею или еще что-то, все-таки булочку с маком — это не самое полезное. Съем-ка я морковь. или съем я что-то другое.
0: Ну, дорога в никуда, да? Килограмм моркови сверху булочки.
1: Килограмм моркови, потом думаю, ну, кого я обманываю? Я же хочу булочку с маком. Вот в этот момент что лучше сделать? Все-таки попытаться переключиться на морковь или не отказывать себе в булочке с маком? Или все-таки вот вернуться к теме с эмоциями и подумать, какая эмоция стоит?
0: Ну, тут несколько вещей. Если мы на диете, мы можем есть свою булочку с маком. Например, даже не диете, наш рацион выстроен, и наша цель снижать вес. Мы можем снижать вес и есть булочки с маком. Они должны быть вписаны в наш рацион. А дальше мы можем его вписать в наш обед по калориям, да, мы можем съесть пол булочки и получить от нее удовольствие, да, а не так, что мы напихались этой морковкой, а в ней тоже все равно есть калории, да, и потом сверху булочку запихали, а потом сгорел сарай, гори и хата, и мы съели еще чего-то там. Поэтому мы спокойно ее добавляем как десерт и впишем в наш рацион и едим, чтобы не чувствовать себя обделенными. Поэтому здесь как бы вот это раз. Да? Второй момент, что мы можем, например, если я понимаю, да нет, я уже и съела булочку, и съела это, да, полбулочки, и съела свой обед, и все нормально, а я все равно ее хочу, тогда я могу подумать еще и про эмоции. То есть, если в моем рационе всего достаточно, и булочки были, но мне хочется больше, тогда какая эмоция есть, да, и как я могу ее по-другому пережить, как я могу эту потребность закрыть, да, чтобы эта эмоция ушла, какая потребность за этим стоит, да, вот так даже корректнее будет сказать.
1: Все-таки возвращаемся к потребностям. А когда вот уже сигналы тела какие-то появляются, там урчание, слабость, у некоторых голова начинает болеть?
0: Ну, это скорее про физический голод, да. Вот. Единственное, что сложность бывает, что когда у нас он и физически, и эмоционально совпадает. Почему мы когда... Тоже, да, важно, если, например, особенно у нас есть какие-то сложности с пищевым поведением, нам лучше не допускать больших интервалов, да, нам лучше регулярно есть. Можно даже использовать здесь часы на начальных стадиях, да, потому что если мы очень долго сидели на диетах и игнорировали потребности тела, то мы плохо ориентируемся в голоде, в сытости, в усталости и так далее, и так далее. И вот поэтому можем использовать часы. Так, посмотрели, 3,5 часа прошло, да, это после того, как я ела нормально, пошли, поели. Вот. И отдельно с эмоциями разбираемся.
1: А какие-то вопросы себе нужно задавать? Или все-таки, вот, если к этой шкале голода возвращаться, нужно ли на нее ориентироваться там по шкале от 1 до 10, что я сейчас испытываю и так далее?
0: Ну вот, как показывает практика, если человек в длительном диетическом опыте, ему достаточно трудно, сразу дается шкала. Поэтому проще ориентироваться на часы, честно сказать. Вот. Когда мы уже продвинутый пользователь, да, в контакт своего тела, да, и осознанный, тогда действительно есть такая простая практика. Мы можем положить ладошку себе на живот, да, в область желудка, и действительно посмотреть, а есть там какая-то пустота, какие у меня там ощущения. Вот. И потихонечку, ну, как бы двигаться. Дальше мы развиваем, это называется интерцептивной осознанностью, ну, давайте немножко, да, вот в эту сторону, как мы можем лучше распознавать. Я обычно предлагаю своим клиентам сделать так. Вот вы поели, и мы 100% уверены, что у вас был нормальный, достаточный прием пищи. Через час вы не голодный и не сытый. То есть вам не надо ничего, да, вот этой еды. Вы даже еще слегка сыт, наверное, остаетесь, да, такой вот, или ничего не надо. Через 2 часа вот это тоже комфортное состояние, ты еще не думаешь про еду. Где-то через 2,5 у тебя состояние не голоден, не сыт. Ну, такое, да, вот уже. Через 3 часа, да, ну, тоже 2,5-3, ты уже заходишь в сторону такой слегка голоден. В целом это как раз момент, когда ты должен уже подумать, так, что я буду есть через полчаса, через час. Да, потому что этот легкий голод, он у нас предшествует минут через 30, через 40, мы уже будем голодными.
1: Да.
0: Когда самое время начинать есть. Я предлагаю своим клиентам, вот по часам, например, так, через 2 часа ты не голоден, там, или через полтора, не голоден, не сыт. Положи руку на живот, и вот пойми, вот это так называется в моем теле не голоден, не сыт. Через там 2,5 часа положи руку на живот, вот посмотри, как там это, какие ощущения. Вот это называется слегка голоден. Да? И, соответственно, вот так мы обучаемся. Потому что часто люди, которые сидели долго на диетах, игнорировали свой голод и сытость, они начинают жить по критериям, что...
1: Хочу, не хочу.
0: Даже не так. У них вот эта точка, где я и умираю от голода, это через 5 часов, это они называют голодом. А сытость у них, да, это когда объелся сверхом. И поэтому вот эти все качели происходят. Поэтому нам надо заново это восстанавливать потихоньку. А потом действительно, когда мы уже восстановили эту интерцептивную осознанность, да, потому что это базовое чувство, врождённый голод и сытость на самом деле, вот, мы уже можем, да, вот обираться на них.
1: Давайте еще поговорим о практических шагах. Вот помимо этой практики, что еще можно делать? Ну, например, начать с того, что нужно не запрещать себе еду, да?
0: Да.
1: А, там жесткий контроль, потому что он часто усиливает цикл запрет-срыв. Вот что еще нужно делать? Вот вы сказали, регулярное питание по времени, да?
0: А, может, ну, так быть, проще.
1: Да, может быть, замечать какие-то триггеры, когда тебе захотелось переесть, отслеживать какую-то эмоцию, да?
0: Да.
1: Что, почему вот в этот момент ты захотел съесть эту булку с маком?
0: Ну, то есть, смотрите, если базово, да, то есть первое, нам надо наладить регулярную еду, чтобы мы понимали, что как бы это не, я не из депривации, да, не из запрета начинаю есть. Вот мы имеем человека, который нормально питается, но он все равно переедает. И следующий этап, это будет развитие вот этой осознанности вообще нашей, да, что со мной происходит. И следующая часть, да, это когда я хочу есть не по плану, это задать себе вопрос, а что со мной происходит? Это осознавание своих чувств, да, переживаний, эмоций, что со мной происходит. И анализ, да, что является триггером, как вы, Марин, говорите, да, когда я хочу пойти на кухню, да, и что-то, или там заказать доставку и что-то съесть.
1: Открыть холодильник.
0: Да, и тут, честно сказать, у нас такой репертуар бедненький, да, у нас у всех 3-4 сценария, когда мы начинаем переедать. И дальше мы, например, выясняем, ну, чаще всего это скука, и усталость, вот еще, да, там, ну, про стресс много говорят, да, например, усталость. И тогда мы понимаем, что в вечернее время чаще всего, когда я прихожу после перегруза и рабочего дня тяжелого, я всегда переедаю. А если у меня таких дней 5 в неделю, я 5 дней переедаю, я набираю вес, бла-бла-бла, и пошла вся эта история. И тогда следующая часть, то есть мы переходим, мы выяснили, понимаем, что, например, я не умею справляться с усталостью и расслабляться после работы. Тогда мне нужно, да, дальше решать задачу, вот это переход. Мне нужно найти альтернативный способ, как я буду отдыхать. И мы вырабатываем целую стратегию. Но не вечером, когда мы пришли после работы, там мы ничего не будем придумывать, там мы опять возьмем булку и будем, значит, это, выдыхать. Мы, когда мы отдохнувшие, сели и подумали заранее, или с утра подумали, что я буду делать сегодня вечером. И дальше мы меняем алгоритм. На самом деле простые вещи. Можно прийти и сразу пойти в душ. Да, например, лечь в ванну, не знаю, прогуляться после работы, а не бежать, да, оттормозиться. То есть придумать, что вас расслабляет, что для вас работает, это не надо какие-то спа-салоны и адские деньги.
1: Переключение какое-то, да, должно быть.
0: И релаксация, да, да, это раз, чтобы расслабиться. Потом, например, скука. Это тоже я прям на это на лекциях прям посвящаю этому много времени, да, чаще всего. Я всегда говорю, что вот, наверное, ну, то есть у всех был этот опыт, когда ты маленький. И вот у меня такое воспоминание здесь, вот когда лето, значит, все уехали, и ты еще, например, не уехал. Подружек во дворе нету, а какие-то кружки все, ничего нету, и вот это так скучно, или вы все, и ты просто сидишь.
1: Одиноко, да.
0: И скука. В это поиграли, в это, и это просто вот было в детстве, ну, невыносимо, да, вот это вот просто невыносимая скука. И нам кажется, что когда мы выросли, она поменялась. Нет. Это также, да, как бы также трудно выдерживать.
1: Да.
0: И второй момент, что ничего не поменялось, когда мы стали взрослыми, просто у нас много задач бывает, и нам не так часто бывает скучно. Но что с ней делать? Развлечь себя — это отдельная работа.
1: Нам пишут: хочу полностью отказаться от сладкого, так как у мамы диабет. Ну, как летом прожить без мороженого?
0: Ну, во-первых, диабет. Ни первого, ни второго типа нам не говорят о том, что мы должны полностью отказаться от сахара. То есть нет такого вообще. Это такой запрет, не связанный с медицинскими показателями. Там ключевой момент, когда мы едим, ну, это лучше с эндокринологом, да, с врачом, на самом деле, проконсультироваться, сдать анализы, посмотреть, что у вас с сахаром. И ключевой момент, чтобы не скакал сахар и размещение вот этих там единиц по дню. Поэтому вот это вообще не профилактика.
1: Когда начинаешь себе что-то запрещать, мне кажется, это тоже все ведет к срывам. Даже если не диета,
0: конечно,
1: а просто начинается, да. Я, значит, что-то там где-то услышала в интернете от каких-то горе-специалистов. Запрещаю себе есть молочку, хотя я прекрасно ее переношу. Не ем глютен, хотя я тоже его переношу. А что они еще себе запрещают? Там не ем после 6. Ну, там много всего, чего они там не едят. Да, не знаю, там помидоры кто-то перестает есть.
0: Ну, в общем, там...
1: Да, не будем сейчас. В общем, друзья, вы должны понимать, что это не совсем нормально. Кать, а когда все-таки вот нужна помощь? Есть ли какие-то там, не знаю, эпизоды, моменты, на которые стоит обратить внимание и уже, может быть, к специалистам обращаться?
0: Если вы переедаете больше раза в неделю, да, если ваш вес начал расти, вот, опять же, объективно переедаете, да, не субъективно, то есть это не то, что я съела ужин и съела десерт, это не переедание, это нормальный прием пищи полноценный, да, когда действительно вы с потерей контроля съели большое количество еды, и вот этот срыв произошел, и это раз, это чаще, чем раз в неделю, да, и на протяжении 2 месяцев с вами происходит, то есть если вы 2-3 раза в месяц на протяжении 2 месяцев это с вами случается, лучше обратиться за помощью. Не надо в этом долго болтаться, это будет дешевле, проще, и вас отпустит. Следующий момент, да, у нас тогда, скорее всего, будет увеличиваться вес, это тоже может беспокоить. Вот. Или вы, например, может быть, даже не объективный приступ переедания имеете, но понимаете, что, например, каждый день понервничала, пошла заела, не знаю, что с этим делать, да, не могу расслабиться, пошла поела. да, скучно, пошла, поела, не могу выработать стратегию, да, или как называется, такую копинг-стратегию, да, совладание с этими переживаниями, и что делать, то лучше обратиться за помощью. Потому что чем раньше мы обращаемся за помощью, при всем это всем оскомину наелом, действительно так, ты заплатишь меньше денег, ты будешь меньше времени, ну, потому что ты просто, да, быстрее вылечишься, да, хронические болезни лечить сложнее. Ты не будешь так долго в этом находиться измотан, не будешь, да, не будешь иметь этот лишний вес, который потом, скорее всего, придется снижать, или иногда вот ты его уже не снизишь и не вернешь, да, потому что ты его наращиваешь, наращиваешь, и потом тоже есть как бы свои последствия по физиологии и так далее. Вот, поэтому вот здесь скорее мы обращаемся за помощью.
1: А, не могу еще не спросить вот по поводу переедания. Вот такие ситуации тоже часто в жизни бывают. Ну, я сама с этим сталкивалась. Вот я, к сожалению, хорошо готовлю.
0: И вот когда это прекрасно.
1: Ну да, и когда ко мне приходят гости, они, ну, могут практически всю еду съесть. Я не против, мне это очень нравится, пусть едят. Но они не могут остановиться, потому что эта еда вкусная. И я тоже, на самом деле, с этим сталкиваюсь, что я куда-то прихожу, там, в ресторан или еще кому-то в гости, и там, правда, очень вкусная еда. И ты вроде наелся, но ты не можешь остановиться, потому что это очень вкусно.
0: Да.
1: Это эмоциональный голод, переедание или что?
0: Это как бы это часть нормы. То есть, когда мы добираемся до еды, которая, например, редко доступна. Ну, например, да, вот, например, я же не могу каждый день ходить к Марине в гости и есть вкусную еду.
1: Мне предлагают всякие варианты.
0: То есть я понимаю, что если я пришла в гости к Марине, вряд ли там мы все сожрали, она вряд ли позовет нас раньше, чем через месяц. И вот это ощущение малой доступности мне заставляет поесть впрок. И в этом нет ничего страшного. Все люди, да, вот эта сезонность, ты пришел в гости, какой-то праздник, еда, которая редко готовится, это нормально. Ну и благо, например, да, если мы будем ходить каждый день в гости к Марине и у нее все съедать, то это уже проблемки у Марины и у нас, да? Вот, поэтому это часть нормы.
1: Ну, то есть это такая, скажем, не адаптация, а социальный такой большой фактор, да, потому что мне комфортно, я правда...
0: И это, наверное, конечно, когда вкусно, да, оно классно.
1: Я не люблю готовить, а давай ты мне с собой еще положишь эту еду.
0: Да, это нормально. Проблема тогда, когда я на все свои трудности в жизни отвечаю едой. Вот в чем история.
1: А мы уже говорили немного о том, почему риск эмоционального переедания вечером выше, да, потому что, видимо, мы заедаем свои эмоции, которые не смогли проявить в течение дня. Или же бывает еще другая история, потому что раньше, например, говорили некоторое время назад, что нужно обязательно завтракать, если вы не позавтракали там и так далее. Завтрак основа, если вы там... Ну и пугали нас тем, что вы не позавтракаете. А сейчас я слышу другое мнение, что вы можете не позавтракать, потому что, ну, вы не хотите есть, но зато вечером можете поесть нормально.
0: Да.
1: Это тоже может быть связано с...
0: Ну, то есть часть мы можем есть больше вечером, потому что мы действительно не доели свой калораж за день, да, если, например, мы не завтракали. Это одна часть, но... Вторая, почему, например, вот мы ели нормально и все равно вечером переели. У нас, естественно, когда мы устали, контроль тоже падает на утомление, да, да. Контроль, включенность и так далее. Потому что, например, днем ты можешь переключиться, да, на что-то, если тебе грустно, скучно и так далее. А вечером сил мало, да, ты истощен, когнитивные способности снижаются, и поэтому уже энергии мало, ее тоже надо докинуть, поэтому вся вот эта сладенькая вечером, вместо того, чтобы пойти спать, лечь, да, ты думаешь, надо вштыриться сахарком и еще часок продержаться.
1: Многие, да, любят.
0: Да, то есть это скорее про то, что ты уже устал, и тебе вот эту энергию ты берешь не из сна, конструктивно было бы пойти лечь спать, а не напихиваться. Вот, и контроль снижается, да, ну, потому что ты тоже устал.
1: То есть нужно именно понимать... Чего на самом деле сейчас хотите? Отдохнуть?
0: Опять потребность, да.
1: Потребность, да, или все-таки поесть. Потому что еще бывает, что вот, да, в течение дня я ем нормально, и правда, ем нормально, потому что не хочется есть эту еду. Но вечером, как будто, я не знаю, я прихожу домой, открываются какие-то там порталады, я просто хочу...
0: Вот, да, и чаще всего это отдых, это раз, да, поэтому, может быть, надо пойти лечь спать, да. Второй момент – это скука, и тогда вам надо заранее подумать, как вы себя развлечете, потому что это трудная задача. То есть что мне хочется сказать, что развлечь себя очень трудно. Казалось бы, да, это что-то приятненькое, должно быть легко, а это еще дополнительная работа. А ты уже весь день отработал, устал, а тут тебе надо еще сделать работу и развлечь себя.
1: И многие, к сожалению, отдых, конечно, связывают еще с едой. Ну, вот футбол, кино, если мы дома смотрим, что-то делаем, если к нам гости приходят, а ко мне вы уже поняли, что это значит, кто-то будет есть. Вот, ну, то есть это все равно часто очень бывает связано с едой, то есть нужно немножко как-то отходить.
0: Ну, это бедность репертуара и фантазии. Ну, наша, на самом деле, что-то самое легкое. Да,
1: хотя можно ли полностью вообще избавиться от эмоционального переедания?
0: Конечно, потому что в целом мы можем на эмоциях, вот то, что в порядках нормы, да, это поесть, пришли в гости, сезонность, отпуск и так далее. Вот, а так, конечно, потому что если мы научились справляться со своими эмоциями, зачем еда? Это как вот мы в начале разговора говорили, мы же не ходим каждые 15 минут пописать.
1: Да.
0: Просто так, да, вот если нас отпустили.
1: Если с нами все в порядке, да. Можно ли как-то поддержать близкого человека, если мы видим, что вот он переедает не потому, что он голоден, а потому, что он эмоции какие-то свои заедает?
0: Да, и тут, конечно, советы не работают, лезть не надо, да, мы, даже если вы профильный специалист в этой области, это с родственниками не работает. Корректно и доброжелательно, сострадательно, и, да, любяще спросить человека, слушай, ты как, что с тобой происходит? Нужна тебе в чем-то помощь? Могу я тебе чем-то помочь?
1: Это проработанный человек так говорит, а родственники часто говорят, ну куда ты? Ты что, вторую шоколадку ешь?
0: Да, это интерпретируется так, что вы меня называете жирным, да, и считаете идиотом. Угу. Вот. И поэтому, ну вот, ключевой вопрос это про то, что спросить, то есть явно с человеком что-то происходит. Или когда он в голод ушел, да, другая история, ничего не ест. Это тоже что-то происходит.
1: Но стоит все равно обратить внимание на то, что человек переедает, потому что это такая тонкая грань.
0: Я думаю, что все, кто переедают, они в курсе, что они это делают. Угу. Вот. И у них стыда и вины и так достаточно. Зачем докидывать? Да, поэтому...
1: Вот еще Александр нам пишет фразу, прям классика жанра. Хочешь яблоко, съешь яблоко. Не хочешь яблоко, не хочешь есть. Та же история с огурцом, с морковью, мне кажется, да? Еще выпей воды. Это вот туда
0: ну,
1: же.
0: Ну, тут тоже, вот смотрите, если мы действительно, то есть есть часть, во-первых, еще вот у нас уже, конечно, не хватит времени сегодня про это
1: да,
0: поговорить.
1: Да, у нас 30 секунд.
0: Да, есть специфика у людей тоже, да, например, генетически обусловленная, когда есть вот не все продукты человек может есть. Есть, правда, очень много специфики непридуманной в теме еды. Вот, поэтому здесь это тоже мы не можем до конца сказать. Но часто, действительно, если ты голодный, ты съешь и сухарь, и все прочее. Но это не всегда так.
1: Ну, может, на самом деле хочешь есть.
0: Да.
1: Да. Вот, друзья, что делать со своим голодом? Как отличить эмоциональный голод от физического? Я думаю, что вы поняли. Если не поняли, переслушайте, пожалуйста, еще раз нашу программу. Сегодня говорили о том, какие эмоции мы заедаем. У нас в гостях была Екатерина Тетерникова, клинический психолог, специалист по работе с РПП. Кать, большое вам спасибо, было очень интересно.
0: Спасибо.
1: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны сообщили о нанесении ударов по двум судам ВСУ в Черном море. Они были поражены беспилотниками «Герань-4» в портах Южный и Одесса. Ведомстве подчеркнули, что удары нанесены в целях снижения возможности по транспортировке вооружения и военной техники для формирования противника. Министерство также опубликовало кадры ударов двумя ракетами «Искандер» и 7 БПЛА по месту подготовки запуска ракеты «Фламинго» в районе Федоровки на Украине. При пожаре на Амурском газохимическом комплексе погиб один человек. К медикам обратились 123 работника, 19 пострадавших с травмами средней и высокой степени тяжести были госпитализированы, сообщили в пресс-службе предприятия. Там подчеркнули, что личность погибшего установлена, это гражданин Китая. Его семье окажут помощь, добавили в компании. Сегодня на территории площадки строительства Амурского газохимического комплекса произошло возгорание. Предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе в жилой зоне в городе Свободный не обнаружено. Специалисты Роспотребнадзора ведут мониторинг. В Пакистане заявили о прогрессе в переговорах Ирана и США. Тегеран и Вашингтон должны вернуться к основным положениям подписанного 18 июня меморандума о взаимопонимании. С таким заявлением выступил министр внутренних дел страны Махсин Раза Накви по итогам визита в Исламскую республику. Ранее иранская сторона сообщила о визите пакистанской делегации во главе с главнокомандующим армией страны Асимом Муниром. Агентство Associated Press сообщало, что перед визитом Мунир провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, который изложил ряд идей по урегулированию конфликта. В прокуратуре Москвы назвали число исков о взыскании средств с дропперов. За 6 месяцев 2026 года предъявлены более 570 заявлений. Сумма исковых требований составляет более 370 миллионов рублей, уточнили в пресс-службе инстанции. Ведомстве подчеркнули, что настоящие сотрудники государственных и правоохранительных органов никогда не просят снимать деньги, переводить их на определенные счета, либо передавать средства или ценности курьерам, сообщает ТАСС. Важно помнить, что безопасных счетов не существует. Это телефонная уловка мошенников, чтобы похитить деньги, подчеркнули в прокуратуре. Завершение выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 39 копеек, доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей и 44 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, облачно с прояснениями, ветер западный более 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба. Вечером синоптики обещают 14-15, ночью и утром в среду вероятно небольшие осадки 13-14 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
10: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
17: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить.
18: В этот вторник гость в студии – проректор по международному сотрудничеству Государственного университета по землеустройству, член Московского отделения Ассоциации юристов России Алексей Середа.
17: В этот вторник после 20:00 в программе Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
20: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
21: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
17: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
18: В этот вторник гость в студии – психолог Зара Арутюнян.
17: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
22: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
17: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Москва
23: 94,8 FM.
17: Новости этого дня со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: 14.06, у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, это радиостанция «Говорит Москва», программа «Поток», и значит, в течение часа новости интересные будем с вами обсуждать активно. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот», смотреть можно в Ютубе, в Рутьюбе и в ВК. Пробки, трехбальные пробки в Москве. Движение в городе местами затруднено. Внешняя сторона МКАДа при подъезде к Киевскому шоссе. Прямо от Минского даже шоссе. Эта пробка начинается, там ДТП случилось. Также внешняя сторона в районе Бесединской эстакады, вот здесь между Каширским шоссе и Верхними полями. Внутренняя сторона примерно от Северо-Восточной Хорды, и как раз тянется она к Новой Рязанке. Еще отмечу пробку, какая-то прям большая, кстати, пробка, сейчас даже скажу, где она возникла. Она возникла на проспекте Ветеранов, на Ростокинском проезде, вот здесь вот, будьте тоже внимательны. Большая пробка, непонятно почему, даже какое-то перекрытие. Внутренняя сторона Трешки, Олимпийский проспект, проспект Мира, Новослободская улица, Ленинградский проспект, здесь какие-то ДТП случились, поэтому там есть торможение движения. Садовая хорошо едет.
10: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
17: Поток. Новости этого дня.
24: Росфинмониторинг с 1 сентября получит доступ к данным платежной системы МИР и системы быстрых платежей Банка России, а также к информации об операциях, совершаемых с использованием единого QR-кода. Информация будет предоставляться через личный кабинет. С этого начнем. Далее, общий дефицит учителей в школах Свердловской области превышает 1500 работников. В целом про проблему кадров в образовании поговорим. Дмитрий Песков назвал информационными утками слухи о новой волне мобилизации. И концерт Канье Уэста остался без площадки. В общем, будем разбираться, все-таки едет он, не едет он, зачем он сюда едет, если он едет, а если он не едет, что это значит. Зара Артюнян, психолог, сегодня в «Умных парнях». Будем, конечно же, про смешариков говорить, потому что горячая тема. Обсудим правила, значит, на 1 сентября, к которому уже готовят детей, в части того, что старшеклассницам не надевать короткие юбки. Они их всегда надевают, но им всегда их запрещают надевать. Далее поговорим про информационные войны, как войну за эмоции. В общем, дождитесь, будет интересно.
4: Поток. Успеем сказать главное.
24: Так, неожиданный вопрос мне задают. Согласны ли вы в рекламных целях пересесть с BMW на новую «Волгу»? У меня нет ни BMW, ни предложения сесть на новую «Волгу», поэтому я на метро. Росфинмониторинг с 1 сентября получит доступ к данным платежной системы МИР и системы быстрых платежей Банка России.

0: Ревью. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Насколько существенным является расширение полномочий Росфинмониторинга, судя по этой публикации?
1: Ну, я не думаю, что его можно назвать существенным. То есть Росфинмониторинг обязан мониторить переводы на предмет финансирования терроризма, экстремизма и прочих вещей. И банки всегда передавали ему информацию обо всех операциях свыше 600 тысяч рублей и любую другую по запросу. А теперь просто автоматически, без участия банков, Росфинмониторинг будет видеть все операции, в том числе мелкие.
0: А до этого, получается, ни по МИРу, ни по СБП, единому QR-коду этого не было?
1: Только если операция была более 600 тысяч, тогда она автоматически отправлялась в Росфинмониторинг.
0: А сейчас, получается, не имеет значения никакая. То есть любой платеж, это подразумевается, что это автоматическое предоставление информации по любому платежу? Там, не знаю, человек пакет молока покупает в магазине или нет?
1: Это значит, что просто Росфинмониторинг может сам через специально выделенное ему рабочее место запрашивать по любому человеку список любых его операций.
0: Речь идет, смотрите, о конкретном платеже. Какие сведения могут быть доступны? Сумма, если она получается меньше, да, 600 тысяч. Время, участники этой операции, вход и выход, назначение платежа, данные отправителя, получателя, правильно?
1: Да, все данные о платеже, которые есть в платежной системе.
0: Это все-таки техническое изменение порядка обмена данными или какой-то новый уровень контроля за платежами?
1: Ну, конечно, это новый уровень контроля за платежами, и в первую очередь, ну, от этого могут пострадать люди, те, которые будут подозреваться в том, что они финансируют нежелательные какие-то организации экстремистские, да, то есть подписались на какое-то пожертвование. Вот, в этом случае Росфинмониторинг будет уже автоматически видеть, что у вас идут пожертвования такого рода.
0: Может ли расширение доступа помочь эффективнее бороться с мошенничеством, с дроперами, с обналом, отмыванием денег и так далее?
1: Функции Росфинмониторинга это не входит официально, по крайней мере. Их функция — это борьба с финансированием терроризма, экстремизма и отмыванием незаконных денег. Да, то есть налоговые преступления, они как бы в это дело не входят. Хотя следующим этапом, я не сомневаюсь, что такое же рабочее место получит и Федеральная налоговая служба для того, чтобы мониторить серые переводы граждан, которые в обход официальной кассы.
0: Ну, то есть это какая-то отдельная история, потому что предполагалось, что, в принципе, обмен данными происходит? Или, условно, налоговый отдельно, Росфинмониторинг отдельно?
1: Нет, сейчас налоговые не получают информации о транзакциях таких мелких.
0: А какие риски, как вы думаете, возникают из-за концентрации такого большого массива платежной информации у государства?
1: А риски у кого? Чьи риски вас беспокоят? Граждан?
0: Да можно и всех, если они есть.
1: Ну, наверное, любая централизация любой информации грозит тем, что если утечет, то утечет все и сразу, да. Помните, там, как утекали из Яндекс.Доставки, например, то есть теоретически все может утечь из Росфинмониторинга. И точно так же оно могло утечь из НСПК, но пока не утекало. Ну, тем больше таких мест, где хранится информация, тем больше мест, откуда там по ошибке какого-нибудь там специалиста безопасности может произойти.
0: Но можно ли предположить, что новый механизм приведет к тому, что подозрительные операции будут, в принципе, выявляться быстрее, чем сейчас?
1: Вот, конечно.
0: Повысит ли это эффективность борьбы с финансовыми преступлениями, как вы думаете?
1: Ну, опять же, повторюсь, Росфинмониторинг не занимается борьбой с финансовыми преступлениями, он занимается борьбой с финансированием экстремизма, терроризма. Повысит.
0: Спасибо. С нами был Андрей Черков, финтех-эксперт, автор телеграм-канала Card Review. Так, еще из этих публикаций здесь, конечно, вопрос возникает, может ли новая система повлиять, например, на развитие там СБП или безналичных платежей, но если действительно речь идет как раз о просто расширении доступа к данным платежной системе, то, в принципе, говорить о том, что это каким-то образом там спровоцирует торможение или еще что-то, нету. Раньше действительно Росфинмониторинг работал с информацией, которая с суммами, которые казались... Информация о переводах, скажем так, сумма больше 600 тысяч рублей, но теперь, видимо, речь идет в целом. Вот. Будет ли какой-то обмен данными с другими ведомствами, не очень пока понятно. А вот обкатают на террористах и налоги начнут трясти. А какая связь? Какая связь, скажите, пожалуйста? Ну, за террористами надо, как это, глаз да глаз. За подозрительными платежами тоже нужно глаз да глаз держать. И неважно, 1000 рублей это или 600 тысяч рублей. Вот, потому что мы знаем прецеденты, когда люди действительно там всяким нежелательным организациям отсылали, ну, там, и 1000 рублей, и 1500, и 10 тысяч рублей.

0: рублей и так далее. Но если есть закон, что есть какая-то нежелательная организация, с точки зрения государства она нежелательная. Вот. Это не только у нас придумали, это придумали во многих странах мира, и, соответственно, с точки зрения государства там такие переводы неприемлемы. Вот. И этим занимается финансовая разведка. Смотрит, куда деньги утекают, кому они утекают, и, самое главное, от кого они утекают, и в целях чего они утекают. Так, известно ли вам что-то про военный самолет, который летел из Соединенных Штатов Америки, говорит Сергей? Нет, ничего не известно. Если появится какая-то информация, да, а зачем нам конспирологию здесь городить?
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: Из новостей, которые сейчас появляются на лентах ТАСС, в Москве начали слушать дело экс-главы открытого правительства Абызова о мошенничестве с акциями РВК, узнал ТАСС в суде. Еще Ватикан призывает к диалогу по Украине и прекращению боевых действий. Глава дипломатической службы делает заявление Пол Ричард Галлахер по итогам переговоров с главой МИДа Сергеем Лавровым. Другие подробности какие-то будут еще. А вот Сергей Лавров, да, говорит, что Россия рассчитывает, что Ватикан обратит внимание на противоправные действия Киева. Подробностей других нету. К нашей теме переходим про дефицит учителей. Информационным поводом послужила публикация из Сурала. Коммерсант Урал пишет, что общий дефицит учителей в школах Свердловской области превышает 1500 работников, рассказал ректор Уральского государственного университета Юрий Биктуганов. По его словам, наиболее остро стоит вопрос со специалистами, которые преподают предметы естественно-научного цикла. Биктуганов подчеркнул, что из-за отсутствия необходимого числа учителей математики, химии, физики, биологии, информатики, дети, которые от природы обладают техническими способностями мышления, решают сдавать общественную дисциплину. Татьяна Мерцалова, главный эксперт Института образования Высшей школы экономики. Татьяна Анатольевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Почему, с вашей точки зрения, Россия при большом количестве все-таки педагогических вузов не может обеспечить школы достаточным числом учителей?
3: Ну, во-первых, не только Россия. Проблема с нехваткой кадров и с низкой квалификацией тех, которых удается набрать на должность учителя, это общемировая проблема, и очень многие страны, особенно развитые, с этим тоже столкнулись. Но если говорить про нас, то здесь несколько нюансов. Во-первых, проблема не только из-за того, что не все выпускники приходят, и далеко не все пришедшие в школе остаются после 5-летнего периода, даже после 3-летнего, но уходит еще и средний возраст, тот самый эффективный, уже опытный, уже готовый и умеющий хорошо работать. Они тоже уходят, и здесь несколько факторов срабатывает. Конечно, на первом месте много обсуждаемая зарплата и нагрузка, причем не отдельно зарплата, да, и не отдельно нагрузка, а именно в их сочетании. Потому что для того, чтобы в школе получать достойную зарплату, а это возможно, но для этого нужно просто иметь очень большую, очень высокую загруженность, которая, как снежный ком, начинает тянуть за собой огромное количество других проблем, связанных и со здоровьем, с выгоранием. А у нас мы видим сейчас и заболеваемость такими тяжелыми болезнями, она молодеет, и в 45 у нас уже растет количество уходов по состоянию здоровья учителей. Семья, которая тоже требует внимания, а учитель не может, это немножко для более молодых, да, там после 50.
0: Но это касается вообще всех профессий, потому что если так рассуждать, действительно режим труда и отдыха должен соблюдаться везде. А здесь получилось, что возникла какая-то системная проблема, когда молодые учителя сразу берут 2-3 ставки, у них чудовищная нагрузка, но их за это кормят историями, что вы работаете по своему призванию, как будто бы это отменяет режим труда и отдыха, достойный заработный платы и прочих базовых вещей для работающего человека. Может быть, вопрос ценностный здесь тоже стоит, какое-то отношение государства?
3: Ну, скорее всего, да. Поэтому действительно именно вот в этом сочетании, да, чтобы хорошую зарплату получать, приходится работать практически чуть ли не круглосуточно. Но у нас и система нормативного регулирования, она как-то закрывает глаза на дополнительные нагрузки, и они даже не учитываются в официальной образовательной статистике. например, да, там учитывается нагрузка только учебная, те самые уроки, часы, которые ведет учитель в школе, а сколько у него времени уходит на подготовку, сколько времени уходит на другие дела, воспитательную работу, которая сейчас очень важна, и там тоже требования очень высокие предъявляются сейчас к учителям, и множество-множество других задач, в том числе административных и отчетных. И на этом фоне, конечно, накапливается количество часов, которые выходят за все возможные рамки даже Трудового кодекса. Но здесь для молодежи есть еще одна проблема, которая усиливает вот эти вот факторы для молодых людей. Это то, что, ну, во-первых, надо сказать, что поступающие в педагогические вузы и педагогические колледжи изначально далеко не все собираются идти по профессии.
0: Ну, конечно.
3: И порядка 30% только, вот по нашим исследованиям, порядка только 30% студентов педвузов однозначно говорят, да, я пойду работать учителем. А остальные либо размышляют, либо точно уверенные, что не пойдут в школу. И после прихода они сталкиваются еще с одним дополнительным набором трудностей, характерных именно для молодежи. Им очень трудно адаптироваться к этой системе, потому что, как выясняется, на уровне педагогического образования им не удается почувствовать эту профессию, понять, какая она на самом деле, как в ней работать. И здесь, конечно, большую ставку можно делать на наставничество, но оно, к сожалению, очень и очень слабо,
0: да?
3: У нас реализуется, да, особенно в государственных школах. В частных школах, кстати, за счет этого очень часто вытаскивают и решают эту проблему.
0: Татьяна Анатольевна, а есть ли проблема все-таки в том, что, ну, как бы, условно, люди, которые могут учить детей, они существуют. Те же самые репетиторы,
3: конечно,
0: например. Или люди, которые идут работать в онлайн-школы, которые предоставляют услуги по семейному, там, домашнему обучению и так далее. То есть получается, что, в принципе, эти люди есть, и есть люди, которые готовы работать в школе, готовы работать с детьми, но в итоге они же уходят в частную практику, потому что есть проблема, например, наш слушатель сказал, друг ушел из школы, очень консервативная система, костная система, очень это зарегулировано, и, соответственно, никакого творчества, выполняя план, шаг влево, шаг вправо, расстрел на месте.
3: Да, да, это тоже есть, и одна из причин, о которой говорят молодые учителя, особенно те, которые на грани ухода из профессии, они говорят о сложностях взаимоотношения в педколлективе. Ну, кстати, надо сказать, что именно с педколлективом сложные взаимоотношения реже называют гораздо, а вот с администрацией сложность реализовать себя и то, что не дают себя реализовать, и это действительно очень серьезная проблема. Ну и плюс проблема то, что молодой человек в ситуации еще не сформировавшихся компетенций, а их там очень много, это очень сложная работа, потому что надо работать не только с детьми, но и с родителями, он сталкивается и начинает чувствовать себя неуспешным, не получает поддержку вот в этом своем переживании, и из-за этого он тоже уходит, потому что это тоже такой очень серьезный фактор выгорания и профессионального неблагополучия.
0: Но ведь это же касается не только молодых людей. Мне кажется, очень часто, когда говорят про дефицит кадров, совершают, ну, такую ошибку или неточность, делая акцент только на молодых людях. Но в целом речь идет о том, потому что, по сути, вы сказали, что очень много выгорания людей там 40+, а это как раз период, например, расцвета в профессии, потому что у него там опыт уже 15 плюс лет или 10 плюс лет. Он уже понимает, более того, постоянное повышение квалификации, может быть, идеи привнесения там извне каких-то систем. Почему, с вашей точки зрения, все-таки оказалось, что система костная, при этом она требует какого-то реформирования, но реформирование сводится либо к тому, что мы дадим дополнительную бумажку или не дадим. Урок еще один введем, отчетности повысим. Как будто бы не про то. И в итоге родители разочарованы в том, как, в принципе, устроена школа, потому что они должны участвовать в школьной жизни ребенка сильно больше, чем, например, это было, когда они учились в школе.
3: Вы совершенно правы, действительно. Но я бы эту проблему называла такой комплексной,
0: давайте,
3: потому что ее решение, оно должно не только на уровне государства, хотя там тоже хотелось бы получить дополнительные какие-то решения, ну хотя бы для нормализации зарплаты и нагрузки, да. Но очень много решается на уровне директоров школ, о чем, собственно, вы и говорили. И директора, многие на меня сейчас могут обидеться, но действительно очень частая ситуация в государственных именно школах, а у нас их подавляющее большинство, это ситуация вот такого вот непонимания и неготовности работать с кадрами. У нас директора государственных школ вообще не рассматривают HR-деятельность как важный механизм работы с коллективом и по обеспечению кадрами себя, ну, своей организации. Вот это очень удивительная история, но это действительно так, и очень-очень много ситуаций с этим связано. А там, ну, есть возможности решений, и действительно, ну, вот я уже говорила, и вы подтвердили, уходят, вот по нашим исследованиям, уходят либо в первые 3 года, либо дальше очень большой процент уходит 35-39 лет, и дальше 45-55 лет. То есть те, которые могут уйти в репетиторство и в частные школы, потому что у них уже есть и ученики, и авторитет, и знания, и умения, и они действительно уходят в эти сферы.
0: Но проблем, вот, скажем так, в какой момент наступает спотыкание, когда, по сути, ну, как бы невозможно донести, например, мысль, что система требует серьезного реформирования, потому что вот эти вот идеи, давайте вернем, не знаю, уважение к учителю росчерком пера в законе, но это тоже не работает, это формализованная история. Плюс, например, если вы говорите, что и в других странах тоже испытывают проблемы, вопрос, как эти проблемы решаются?
3: Ну вот какой-то панацеи мы пока не видим. Мы тоже пытаемся уже не первый год анализировать ситуацию в зарубежных странах, особенно там, где удается решить эту проблему. Но пока нам удается увидеть, наверное, самые эффективные все-таки экономические механизмы и механизмы статусные в том плане, что действительно учитель получает, педагог получает определенный статус, который на государственном уровне поддерживается. Да? Но экономические все равно оказываются на первом месте, то есть если обеспечивается достойная зарплата при адекватной, нормальной нагрузке, то начинает формироваться большее количество желающих пойти в профессию, а это позволяет уже дальше выстраивать в том числе и профессиональные отборы. Мы видим в этих странах ситуацию, когда даже не просто устроиться учителем, потому что там целый конкурсный отбор происходит с аттестацией, с контролем компетенций и так далее.
0: А есть еще вопрос, Татьяна Анатольевна, смотрите, если государство ставит перед школой задачу, например, подготовки будущих инженеров, ученых, технологических специалистов, почему кадровая политика все-таки не позволяет обеспечить базовые условия для этого? Это достаточное количество квалифицированных учителей. Не получается ли, что школьное образование вообще идет в отрыве от образовательной системы как таковой? Потому что в вузах потом говорят, что недостаточно, ну, ЕГЭ сдал, молодец, а после первой сессии отчислен, потому что не тянешь. А уже как, ну, как бы нет вот этого единого образовательного трек из детского сада, условно, до рынка труда?
3: Ну, у нас оторвалось школьное образование чуть раньше, чем политика стала очень четко продвигать инженерные профессии, естественно, научную направленность. Потому что у нас, вот мы сейчас видим, что самые старые учителя, ну, то есть самый высокий возраст учителей в среднем по стране, это та самая физика-химия. Плюс у нас очень долгий был период, когда можно было в педвуз на учителя математики, физики, химии поступать с экзаменом обществознания без контроля экзамена по физике, химии. И это тоже сказалось на невысоком качестве. Ну и плюс, давайте все-таки будем честными, не случайно у нас в нормативных документах есть такое понятие, как сложность, уровень сложности предмета, и физика-химия занимает там первые места.
0: Спасибо. Да, Татьяна Анатольевна, спасибо большое, у нас уже новости просто сейчас начинаются. Татьяна Мерцалова была с нами, главный эксперт Института образования Высшей школы экономики. Ваше сообщение вижу: панацея перераспределения бюджета в пользу социального сектора, говорит Павел. Мало выделить бюджетные деньги. Деньги не сделают человека, понимаете, высококвалифицированным, высокообразованным. Не сделают, если нету к этому воли. Ирена говорит, муж долго работал в школе, сбежал от современных детей в большей мере от современных родителей. Вот это тоже, кстати, вопрос, потому что школьная система, в принципе, очень хорошо показывает этот кризис коммуникации, который мы наблюдаем. Никто ни с кем не разговаривает, все друг другу только друг другу шантажируют, угрожают и, в общем, занимаются какими-то непотребными вещами. Говорят, что вы мне все должны, и учителя тоже говорят, а вы тогда тоже мне должны, и все должны. И в итоге дети находятся между молотом и наковальней. Новости и продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 14:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Лавров заявил о готовности Москвы возобновить контакты с Ватиканом. Речь идет о политических и межмидовских консультациях, отметил министр иностранных дел России. Сегодня он провел переговоры с главой дипмиссии Ватикана Полом Ричардом Галлахером. Он, в свою очередь, сообщил, что настроены сохранять открытыми каналы коммуникации с Москвой. Несмотря на сохраняющиеся существенные разногласия в наших оценках различных вопросов, были найдены некоторые точки соприкосновения, сказал Галлахер на итоговой пресс-конференции. Военные Италии не станут участвовать в учениях коалиции желающих. Маневры были анонсированы президентом Франции Эммануэлем Макроном на октябрь-ноябрь 2026 года. Как сообщили источники в комментарии газете «Република», отказ Рима соответствует позиции правительства и его главы Джорджи Мелони, которые выступают против отправки военных на Украину. Коалиция желающих ранее подтвердила планы направить многонациональные военные силы на Украину после завершения конфликта. Точная численность предполагаемого контингента вновь не уточнялась на последней встрече, которая состоялась накануне. Экватор оценили планы США аннулировать до 200 тысяч деловых и туристических виз. Это практически не коснется россиян, так как с 2022 года документы на въезд в Соединенные Штаты почти не выдавались, отметили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. Под это нововведение могут попасть только те, у кого виза была получена до 2022 года и кто уже находился в США и подал прошение об убежище, пояснили в ATOR. Ранее агентство Associated Press со ссылкой на документы Госдепартамента сообщало, что Белый дом планирует аннулировать до 200 тысяч виз иностранцев. Официально данная мера не объявлялась. Планетарии рассказали об отсутствии условий наблюдения лунного затмения в Москве. Естественный спутник лишь частично погрузится в северную тень Земли 28 августа, уточнили в пресс-службе учреждения. Там отметили, что небесное явление начнется в 4:24 и завершится в 10:02 по московскому времени. Общая продолжительность затмения превысит 5,5 часов, передает ТАСС. Его будет можно увидеть в Европе, на западе Азии, в Африке, Северной Америке, Южной Америке, а также в Тихом, Атлантическом, Индийском океанах и Антарктиде. В России полутеневые и малые теневые фазы будут заметны жителям европейской части страны, уточнили астрономы. Завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, небольшой дождь, ветер западный более 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба. Вечером синоптики обещают 14-15, ночью и утром в среду вероятные небольшие осадки плюс 13-14. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
4: 5 минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
5: Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
7: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: 14.36, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Это программа «Поток». Дмитрий Песков назвал информационными утками слухи о новой волне мобилизации. Новой волны мобилизации в России не будет, сказал пресс-секретарь президента. Информацию о планах провести подобное мероприятие он назвал информационными утками. И что здесь еще? Которые распространяют для дестабилизации обстановки в стране. Это все сбрасывают украинские власти. Естественный режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране, сказал RTVI представитель Кремля. Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле. И сбрасываются сейчас они довольно активно. Еще это все подогревается новостями, что, значит, на Верхнем Ларсе якобы там опять какие-то пробки возникли, людей там то ли их очень много, то ли их мало пропускают. Но все это циркулирует в определенном таком информационном пузыре, новостном пузыре. Вот. Но в Кремле уже это комментируют, потому что, видимо, задают вопрос. Юрий Кнутов с нами, военный эксперт. Юрий Альбертович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Давайте, наверное, разделять информационные утки и, например, военную необходимость проведение таких мероприятий. Насколько все-таки заявление, например, Кремля, с вашей точки зрения, об отсутствии планов новой мобилизации способно снять тревожность в обществе, учитывая опыт 2022 года? Может быть, здесь нужны какие-то более детальные разъяснения? Потому что одно дело бросить информацию, что все, ждите новую волну, и все это пошло дальше рябью по воде. А другое дело объяснить, что как бы с военной точки зрения, например, есть в этом необходимость или нет в этом необходимости?
8: Ну, если смотреть с военной точки зрения, то проведение мобилизации требует очень больших затрат. То есть нужно новых военнослужащих одеть, где-то предоставить им жилье, организовать их подготовку, вооружить, продумать дополнительные какие-то специальности, которые эти военнослужащие должны будут получить. И все это, ну, приличные средства. Это с одной стороны. С другой стороны, нужны соответствующие кадры, которые, командные кадры, которые должны заниматься обучением и подготовкой и, наверное, управлять сформированными соединениями. Угу. Поэтому такое мероприятие провести без тщательной подготовки и значительных финансовых затрат просто невозможно. При этом у нас достаточно налажен, ну, скажем так, налажена работа по добровольному подписанию контрактов с Министерством обороны. И я вот, ну, практически каждый день езжу вокруг пункта сбора Московской области. И каждый день там стоят машины, добровольцы приезжают и самостоятельно подписывают контракт и отправляются, соответственно, на линию СВО. То есть в этот момент у нас отработан достаточно хорошо, и необходимости, вот такой острой необходимости проведения мобилизации, ну, на мой взгляд, на сегодняшний день нет. Она может возникнуть реально в том случае, если Запад проявит какие-то агрессивные тенденции. Ну вот, например, последние учения, которые проводились вдоль Калининградской области. И если бы, например, страны НАТО перешли границу, и проведения этих учений российскую границу. Это могло бы уже привести к военному столкновению. Это столкновение могло бы перерасти в более крупное столкновение. Конечно, здесь объявление мобилизации просто необходимо, несмотря на все издержки, которые будут сопутствовать этому процессу. В данном случае у нас хорошо, я еще раз повторюсь, налажен процесс по добровольному, ну, даже не призыву, а добровольному, в общем-то, да.
0: Приходу на фронт, добровольному приходу на фронт.
8: С добровольцами, когда сами воен...
0: А да. Тогда вопрос другой возникает. Смотрите, я думаю, что вам эти публикации тоже попадались, и, ну, видно, что они синхронно появляются в сети, и в социальных сетях, и в медиа, и в иноагентских, например, медиа, и просто в зарубежных медиа. Почему именно сейчас, вот в этой точке, возникает тема, ну, вбрасывается она, сама по себе возникает, непонятно. Как вы думаете?
8: Ну, вы знаете, нет, это процесс управляемый. Управляемый он с той стороны. Зеленский постоянно заявляет на Украине о том, что у нас вот-вот начнется мобилизация, в связи с тем, что на Украине мобилизация практически остановилась. Нехватка личного состава у них примерно уже сейчас была 200 тысяч, сейчас где-то 300, а может быть и больше тысяч человек. Вопрос обсуждается о призыве женщин, о снижении призывного возраста, когда молодежь там закончили школу и сразу же отправлять на фронт. И в этой ситуации обстановка на Украине накаляется. И поэтому вбросы идут именно с той стороны. Потому что у нас вот-вот начнется мобилизация в России, поэтому не мы одни, я имею в виду того же Зеленского, который об этом говорит. И относитесь спокойно к Людоловам и ко всем тем издержкам, которые сопровождают этот процесс. Это с одной один момент. Второй момент, давайте не забывать, что у нас выборы. Вот буквально, что называется, через 2-3 недели. И, естественно, попытаться сорвать выборы, либо провести туда людей, которые будут принимать деструктивные решения, это тоже задача номер один. И в связи с этим наносятся удары по маркетплейсам, для того, чтобы вызвать недовольство малого бизнеса и простых людей. По НПЗ, для того, чтобы вызвать недовольство всех, кто ездит на машинах и покупает бензин, а вынужден стоять в очередях. Это продуманная политика. И Зеленский прямо о ней сказал на последней украинской международной конференции. Наша задача перенести войну на территорию России и сделать так, чтобы каждый россиянин почувствовал ее тяготы. То есть он объявил войну народу, проживающему на территории нашей страны. Не военным, не военно-промышленному комплексу. С этим всем он справиться не может. Он объявил войну простым людям. И создание панических настроений тоже входит в эту программу. Так что вот с моей точки зрения, действительно мобилизация возможна только в одном случае, если страны НАТО напрямую уже, они и так практически напрямую участвуют в конфликте против нашей страны, но если войска уже будут открыты практически, станут рядом с ВСУ и будут участвовать в боевых действиях не под видом ВСУ, а в своей форме, под своими национальными флагами, тут, естественно, нам придется объявлять мобилизацию и принимать многие другие меры, в том числе отказываться от СВО и вводить военное положение и все остальное, потому что это, по сути, будет означать Третью мировую войну. Но пока мы от этого воздерживаемся, и пока у нас получается обходиться добровольцами, и эти добровольцы, в общем-то, ну, на мой взгляд, не иссякают, а, на мой взгляд, пополнение рядов вооруженных сил идет планово, и я считаю, что это, в общем, определенная заслуга той политики, которая выбрана.
0: Юрий Альбертович, здесь еще вопрос возникает. История с новым, например, ну, с потенциальным гипотетическим необходимым, например, притоком людей на фронт обычно сопровождается тезисами, что больше людей требуется для того, чтобы там активнее продвигаться, занимать какие-то новые рубежи и так далее. Правильно ли я понимаю, что в целом те силы, которые сейчас находятся на фронте, плюс работа, соответственно, там, значит, применение там высокоточного оружия, покрывают те потребности, которые мы сформировали для ведения специальной военной операции, те цели точнее?
8: Ну, вы знаете, я так скажу, что увеличение количества военнослужащих на передовой, оно приведет сразу к росту потерь.
0: Понятно.
8: Допустим, мы увеличиваем количество атак, мы увеличиваем количество направлений, по которым мы проводим наступательные операции. И, естественно, это само собой тут разумеющееся, не надо быть никаким там военным аналитиком, чтобы понять, что количество жертв будет возрастать, как раненых, так и убитых. Поэтому, если мы хотим сохранять, в общем-то, и жизни наших солдат, но при этом и решать задачи специальной военной операции, здесь должен быть определенный баланс. Вот я думаю, что этот баланс, ну, эмпирическим таким путем, вот в ходе нескольких лет уже специальной военной операции, был найден. И сейчас мы стараемся его придерживаться, учитывая то, что та тактика, которую мы применяем, вот, ну, где-то, наверное, последние полгода, наверное, так. Она, в общем, показывает себя достаточно грамотно, когда есть охваты населенных пунктов, есть действия в лоб, плановое такое взаимодействие при применении артиллерии, авиации, беспилотников и других родов войск. Это все приводит к тому, что, в общем-то, мы с минимальными потерями личного состава и с не очень большим задействованием наших военнослужащих штурмовиков добиваемся тех целей, которые стоят перед специальной военной операцией.
0: Понятно.
8: Я думаю, что на сегодняшний день это достаточно правильное решение. Еще раз хочу сказать, оно может измениться только в одном случае, если НАТО открыто направит свои войска на территорию Украины. А коалиция желающих вчера, вот, когда отмечалась годовщина незалежной, она, в общем, настроена отправить войска, но единственное, сразу же после, как они говорят, заключения перемирия, и тут же потом они отправляют своих военнослужащих на Украину. Поэтому
0: есть ли,
8: опасность...
0: Прям последний вопрос, Юрий Арбетович. Есть ли все-таки, с вашей точки зрения, у общества запрос на более подробные, но даже вот в том стиле, в котором вы сейчас все объяснили, подробные и однозначные объяснения по вопросу мобилизации, чем просто заявление официальное об отсутствии таких планов? Потому что это же, ну, такая информационная манипуляция, когда здесь короткая выдержка, с той стороны начинают накачивать еще больше. И, получается, образуются пустоты, которые, если сами не заполним, то, соответственно, это все будет рождать тревогу, а эта тревога будет благодатной почвой для тех людей, которые ведут деструктивную информационную кампанию против России.
8: Ну, вообще, конечно, заявление должно быть, на мой взгляд, в этой ситуации от Министерства обороны. Ну, Песков у нас уже выступил с соответствующим заявлением сегодня. Но, возможно, вот такие разъяснения, более подробные, более детальные, они, конечно, нужны людям для того, чтобы снять вот это напряжение. А напряжение, я еще раз хочу сказать, оно создано искусственно, создано и киевским режимом, и западными спецслужбами, которые, в общем-то, поставили цель нанести стратегическое поражение нашей стране. На поле боя они это сделать не могут, поэтому используется опыт февраля 1917 года, то есть государственный переворот, революция и так далее, и так далее. Недовольство.
0: Понятно.
8: Вывести как можно больше людей на улицы и смести власть изнутри, и таким образом одержать победу. Вот сейчас тот курс, который практически и Украина, и Запад осуществляют в отношении нашей страны. И отсюда еще раз хочу сказать, и проблемы с бензином, удары по НПЗ, и проблемы с маркетплейсами, удар по малому бизнесу и по простым людям, которые стараются купить качественные и при этом недорогие товары. И многое-многое другое. Мобилизация, конечно, огонь здесь, бензин в огонь подливает очень-очень серьезно. История с мобилизацией. И естественно, в этой ситуации, конечно, разъяснение со стороны должностных лиц, занимающих определенные высокие посты в государстве, оно, на мой взгляд, необходимо.
0: Спасибо, Юрий Альбертович, вас благодарю. Юрий Кнутов был с нами, военный эксперт.
1: Внимание! Говорит Москва!
9: 94,8 FM.
1: поток. Успеем сказать главное.
0: Давайте теперь с Канье Уэстом разбираться, потому что какая-то, в общем, грандиозная история возникает с Канье Уэстом, потому что в Петербурге, как говорят, были запланированы два концерта Канье Уэста 10-11 октября. Сообщал об этом организатор Say Agency по РБК, я читаю, на прошлой неделе. Даты мероприятий также появились на сайте артиста. Стоимость билетов, большая часть которых распродана, составила от 9 тысяч до 160 тысяч рублей за места в вип-ложе. А 24 августа «Газпром-арена» заявила, что никаких договоров по аренде стадиона для проведения мероприятий не подписывала, а концерт не может состояться на площадке. Директор Say Agency Анна Супчева заявляла РБК, что до публикации сообщений «Газпром-арены» у агентства не возникло проблем с площадкой. В рамках официальной переписки стороны согласовали спецификацию, после чего агентство получило договор аренды, который, соответственно, необходим подписать до 27 августа. Теперь какая-то история возникла, что то ли даже какой-то аванс якобы ему дали. Вот. А если дали, то вернет ли он этот аванс? Кто-то говорит, надо отменять концерт. Кто-то стал говорить, вообще зачем его туда звать. А с нами сейчас на связи Вадим Пономарев, музыкальный критик, известный как Гуру Кен. Вадим, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте.
0: Почему столько внимания к гипотетическому приезду или неприезду Канье Уэста? Как это вообще работает?
9: Ну, во-первых, Канье Уэст — это выдающийся музыкант. И не только музыкант, а вообще медиа-гений, который со своим хайпом, своей энергией создал множество бизнесов, там, включая производство кроссовок, там, архитектуры, модных показов. То есть во все стороны щупальца свои раскидал. Ну и как музыкант он, безусловно, выдающийся. Это первый рэпер, который возглавил чарты Билборд на протяжении 3 десятилетий. У него 11 альбомов, которые возглавили чарты Билборд, и 24 премии Грэмми. То есть как музыкант тут к нему вопросов нет. А почему дополнительный ажиотаж? Ну, это же понятно. После 22-го года к нам почти перестали ездить иностранные музыканты, а прям таких огромных, больших звезд, как Канье Уэст, к нам вовсе не приезжало. Ну, вот на днях приезжал Лил Памп. Ну, при всем уважении к нему, он, конечно, знаменитый рэпер, но все-таки не масштаба Канье Уэста.
0: Но в целом, как вы видите, например, как в мире, в музыкальной индустрии видят все то, что происходит сейчас вокруг него? То есть вроде бы изначально собирался, потом что-то такое произошло, теперь там ни договора нету, значит, ни концерта не будет. Другие говорят, да нет, все было. Это какая-то политическая подоплека, как вы думаете, или что-то еще?
9: Ну, знаете, тут смешение сразу... Мне кажется, всего сразу. Ну, политика — это точно, абсолютно, потому что Канье Уэст за свою жизнь столько всего понаговорил.
0: Это правда.
9: Столько раз извинялся, потом говорил снова, потом объяснял, что у него биполярка официально диагностирована, что с меня взять.
0: И поэтому, да, с него взятки гладкие. Он как адвокат со всеми выступал, но при этом не прекратил следить за словами своими.
9: Его же прямо сейчас запретили во многих европейских странах.
0: Да.
9: А вот он ездит, вот многие мои знакомые ездили, например, в Стамбул и в Алма-Ату на его концерты. Впечатления, в общем-то, смешанные, потому что сейчас он не в самой лучшей творческой форме. Но, тем не менее, он силен, он качает, хотя выступает под минусовку.
0: Но, смотрите, интересно, что, да, Канье Уэст неоднозначная репутация из-за его прошлых там антисемитских каких-то высказываний, других скандальных высказываний, поступков и так далее. Но то, что он сюда вроде бы собирался, это явилось проблемой, что стали, значит, как это сейчас, более тщательно отслеживать, какие высказывания у каких артистов были, потому что кругом культура отмены. Или же здесь еще что-то другое, потому что, например, для него является определенным риском приехать в Россию, потому что те, кто с Россией сотрудничают, те отменяются у себя на родине, ну, условно.
9: Нет, вы знаете, для музыкантов масштаба Канье Уэста, который работает, в общем, на себя, а не на какой-то лейбл, это не критично. Совершенно для него никаких рисков приехать хоть куда, в том числе и в Россию. А вот эта ситуация вокруг этого концерта, ну, мне кажется, странным поведение организаторов, прежде всего. Но очевидно, что Канье Уэст большой, конечно, артист, но очень спорный, много чего наговоривший. А у нас в стране сейчас такая ситуация, что такого не любят. очень многие. Вот. И почему они запустили билеты в продажу, пока у них не было официального договора с площадкой, я не понимаю. То есть, давайте поясню. В принципе, очень часто такая ситуация бывает, что организаторы объявляют продажу билетов, а договор с площадкой еще нет.
0: Так.
9: Вот там, например, Лузиверт сейчас стадион собирают, там уже он почти весь продан, договора, насколько я помню, нет. Но одно дело Зиверт, а другое дело Канье Вест, который может и не приехать, и его могут его запретить. Я вот видел сегодня в соцсетях, что Мизулина себе приписывает заслуги в том, что Канье Вест не приехал. Может быть, но может быть это какие-то политики более крупного масштаба, чем Мизулина. Вдруг почитали, ой, он там что-то про нацистов, что-то про евреев не то сказал. Тогда зачем нам в России нужен такой артист? Запретим его. Может такое быть? Ну, мне кажется, может.
0: А денег ему каких-нибудь заплатили, как вы думаете? Как это вообще устроено? Как это устроено?
9: Вот это я не знаю, но в принципе изначально должен подписываться договор с артистом, а подписание договора уже предусматривает либо аванс, либо полную стоимость оплаты концерта.
0: Насколько вообще сейчас эффективна, ну, так называемая мягкая сила, которую сейчас обсуждают активно, через массовую культуру? То есть может ли один концерт, например, действительно влиять на восприятие России за рубежом или на наше восприятие самих себя? Потому что мы знаем, что артисты, да, поменьше, ну, там, электронщики, например, иностранные. Не так давно приезжал один из электронщиков, у него был целый, значит, тур по ряду городов, и люди, соответственно, там впадали прям в экзальтацию, говоря, что да, наконец-то к нам приехали, нас знают, к нам хотят ехать, а мы радушно принимаем.
9: Ну, изголодались люди, конечно. Ну, уже несколько лет к нам никто не приезжает. С голодухи люди ездят и покупают билеты в Стамбул, в Тбилиси, в Ереван, ну, куда можно улететь более-менее без проблем и прийти на концерт мировой звезды в Казахстан. Ну, то есть, ну, люди изголодались, ну, что тут говорить. Ну, это естественное желание людей послушать знаменитых музыкантов, послушать любимые свои песни. И мы-то привыкли, особенно в Москве и в Питере, мы-то привыкли, что к нам постоянно приезжают огромные, большие артисты, там, Стинг и так далее, кто угодно. И вдруг оказаться в ситуации вакуума, ну, это немножко неприятно. Понятно, что благодаря интернету мы все равно слышим там все их новые песни, новые альбомы, новые клипы, но это одно дело послушать это через наушники, а другое дело все-таки сходить на живой концерт.
0: Есть ли проблемы, как эту ситуацию, например, будут видеть за границей? Потому что тоже двоякая история, когда одни говорят, что он там говорит, что он поклонник Гитлера, потом говорит, что он биполярщик, а потом он снова говорит, что он, в общем, нацист, и при этом в Петербург приезжает. Логично, что кто-то скажет, что нам такие люди, значит, там такие артисты не нужны, определитесь. В то же время за границей тоже постоянно возникают какие-то скандалы, опять же, связанные с высказыванием, например, за Россию у каких-то артистов и так далее. Является ли сейчас вот эта политическая подоплека очень значимой в реализации творчества артистов? И это как бы ярче, чем раньше было, например?
9: Ну, у меня ощущение, что для Канье Веста эта ситуация была всю жизнь. Он всю жизнь что-то делал первым, начинал петь про христианство, когда везде был сплошной гангстер-рэп, первый ввел струнный оркестр в рэп, первый ввел элементы диско, там, Daft Punk он сэмплы брал, первый начал активно использовать автотюн. Ну, в общем, огромное количество, и в том числе баллотировался уже президента США в 2020 году. Это тоже первый рэпер, который баллотировался в президенты США. Так что для него это вся жизнь, это вот примерно вот такое все.
0: Понятно.
9: А для других артистов, ну, конечно, да. Для них это поездки в Россию, например, это, ну, существенная, может быть, опасность карьере, если они зависят от лейблов. Если
0: Спасибо.
9: На больших, там, Universal Music или где-то Warner, они записываются, лейбл их по головке не погладит за это.
0: Спасибо,
9: вот,
0: Вадим.
9: Есть такая.
0: Благодарю вас. Вадим Пономарев, музыкальный критик, известный как Гуру Кен. Сам рэпер, Канье Уэст говорил, что я говорил и делал вещи, о которых глубоко жалею. С некоторыми из людей, которых я люблю больше всего, я обращался хуже всего. Вы пережили страх, замешательство, унижение, изнеможение от попыток полюбить кого-то, как временами, кто временами был неузнаваем. Что-то не очень понятная фраза. Оглядываясь назад, я оторвался от своего истинного я. Я не нацист, не антисемит, я люблю евреев. Еврейский народ, сказал Канье Уэст. Вот так вот это было. Это январское его высказывание. Вот, было. Ну, здесь тоже по датам надо смотреть. Вот, в общем, как человек, например, праздники новогодние отметил, а потом, может быть, к врачу сходил, может быть, еще что-то. А может быть, действительно, какие-то внутренние вот эти вот переживания есть. Может быть, ему кто-то подсказал, что все-таки такими высказываниями бросаться нельзя. Сейчас будут новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 15 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Казахстанский НПЗ-конденсат будет перерабатывать нефть из России. 70% от полученной продукции будут направлять в Российскую Федерацию, а 30% оставлять в республике, сообщил глава Минэнерго Ерлан Акинженов. Я считаю, что это нормальные условия. Собственник предприятия не внесен ни в какие санкционные списки, сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС на брифинге. Акинженов добавил, что нет трубопроводов, соединяющих завод «Конденсат» с трубопроводной системой Казахстана или Российской Федерации. Поставка нефти будет вестись железнодорожным транспортом. В Минздраве уточнили число пострадавших при ЧП на Амурском газохимическом комплексе. В результате возгорания на территории предприятия травмы получили 131 человек. Еще 112 осматриваются медиками, сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов. Он добавил, что в больницах находится 19 пострадавших. По словам представителя министерства, на месте дежурят бригады скорой помощи и медицины катастроф. Сегодня на территории площадки строительства Амурского комплекса произошел пожар. При службе предприятия сообщали, что к медикам обратились 123 работника. 19 из них были госпитализированы, погиб один человек. Денис Мантуров назвал срок готовности опытного российско-белорусского самолета «Освей». Он, как ожидается, будет изготовлен в следующем году. После этого начнется программа летных испытаний, пояснил первый вице-премьер России. К концу 2029 года мы закончим сертификацию, и этот самолет получит путевку в жизнь уже на рынке России и Белоруссии, сказал Мантуров в комментарии журналистам. Он добавил, что «Освей» планируется поставлять не только на внутренние рынки, но и в третьи страны. СМИ сообщили об ухудшении криминогенной обстановки в Сеуте из-за мигрантов. В испанском автономном городе остаются около 10 тысяч иностранцев. По данным местных СМИ, количество звонков в экстренную службу увеличилось в 10 раз из-за участившихся краж, грабежей и постоянных стычек между самими нелегалами. Ресурсов, выделенных МВД, явно недостаточно. Ситуация в Сеуте становится все более неустойчивой, заявили представители профсоюза национальной полиции Испании в комментарии репортерам. Они подчеркнули, что депортации в Марокко проходят крайне медленно, всего от 10 до 20 человек в день. Поэтому ситуация может затянуться на очень долгое время без должной политической воли руководства страны. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 39 копеек, доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей и 44 копейки. И о погоде: сейчас в Москве плюс 16, небольшой дождь, ветер западный более 4 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 14-15, ночью и утром в среду вероятно небольшие осадки, 13-14 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Слушать, думать, знать. «Говорит Москва». 94,8 FM.
7: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян,
10: Но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 Габриэль лет.
11: Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
5: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
10: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
12: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: «Умные парни».
0: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни» и Зара Артюнян. У нас психолог, автор телеграм-канала «Псизара». Здрасте, Зара.
13: Здрасте, Женя, умный парень.
0: Координат эфира, смски +7 925 888-88-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутьюбе и в ВК. Я сразу представила, знаете, что случился бы какой-нибудь когнитивный диссонанс где-нибудь в Европе или в США, когда они узнают, что есть программа «Умные парни». Но там ни одного парня. Вот, парни нет, молчат, а женщины парни говорят. Нет, сейчас.
13: А, вот сейчас. Вот.
0: И как бы как-то наш умный парень Зара Артюня. А что в России происходит? А на самом деле у нас вот...
13: У нас толерантность выше, у нас высочайшие
0: абсолютно,
13: пробы.
0: Абсолютно, да. Мы, как это, не паримся по поводу феминитивов и другого, ничего.
13: Много чего мы не
0: паримся. Да, не паримся. Но паримся по поводу истории какой. Тут Екатерина Мизулина, значит, пожаловалась в СК на видео... Будем говорить про подростковую распущенность. Вот про что будем говорить. Пожаловалась она на видео с детской, в общем, всякими непотребными видео с вечеринки в Казани. Там какая-то очень странная история. Мы от нее отталкиваемся, но расширяем тему до уровня, как бороться с подростковой распущенностью. Потому что якобы там была какая-то девочка несовершеннолетняя. Она приехала на какую-то вечеринку. Там было 10 подростков, которые, в общем, совершали с ней какие-то непотребные действия.
13: Она приехала с подружкой, подружка уехала. Ее выпустили. Подружка это уехала. Решила остаться. То есть там...
0: А потом какая-то, в общем, вот это вот видео дикое, оно появилось в сети, потом, да. Значит, уголовные дела, потом какая-то странная история, то ли девочка согласна, то ли не согласна, то ли беременна, то ли не беременная, но даже дело не в этом. А вся проблема, мне кажется, если мы еще говорим про информационное воздействие на детей, заключается в том, что когда какой-то трэш происходит вот подобного рода, а сексуализация ранняя, это проблема для нашей страны стала, у нас два варианта. Либо сказать, ну, сама виновата, будем родителей в опеку вызывать, либо раздуть это до скандалов уровня телешоу на федеральных каналах в прайм-тайм, зачем следить можно полгода, но про саму проблему, про протоколы безопасности, как вы говорите, про то, что не надо винить только девочку, что она виновата, пошла к мальчикам, надо с мальчиками говорить, что нельзя подобного рода вещей делать, даже если девочка там в отключке и так далее, тем более ничего делать нельзя. Вот этого нету. Ну и крайняя история у нас, в общем, традиционные ценности наши, было хорошо все. Вот и все. Как будто взрослые люди, знаете как, закрылись от этого, потому что тема какая-то не очень понятная. И вот они сами разберутся. Но мы видим, как они сами разбираются.
13: Ну, давайте попробую
0: структурировать.
13: Моя очередь, да.
0: Да.
13: Ну, смотрите, первое, как бы с точки зрения общества, да, это очень плохой кейс, потому что видео было, все, что из этого есть фактура, это видео, которое я, конечно, не видела, но оно существует в природе, и это видео достаточно насильственного секса, там, 10 на одну девочку, что, конечно, и распущенность, и преступление, и полное безобразие, и так нельзя. И это преступление, это плохой... То есть вот всегда есть для меня такой важный нюанс, что когда общество очень болезненно реагирует на такие вещи, я как странный очень человек считаю, что это хорошо, потому что это значит, что общество такое не принимает. Потому что, например, если бы такое видео появилось, и все бы посмотрели, сказали, а, ну ладно, там 10 пацанов, одну девку пустили по кругу, вот это было бы очень больное общество. А когда кто-то где-то увидел и подняли хайп, что это безобразие, вот именно

0: и необходимости наказания и, скажем так, как это, жесткого просвещения по этому поводу.
1: Вот, жесткое просвещение по этому поводу. Вот я готовилась, и все, что я смогла написать своим из этой истории, которая написана вилами по воде, но, в общем-то, обнажает достаточно неприятный кейс, что я всегда, я считаю, что, ну, как бы не то, что дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих, но у нас... Государство странно двигается, кто должен воспитывать, то ли семья, то ли школа, тут столько вопросов и непонятно. Я всегда считала, что вот то, что тебя волнует, делай сам. Хочешь делать хорошо, делай сам. Поэтому я всегда имела, как трехдочерняя матушка, у меня дома жесточайшие протоколы безопасности, куда пошла, с кем пошла, зачем пошла, кого знаешь, кого не знаешь, родителей знаешь, родителей не
0: говорят,
1: знаешь.
0: Они говорят, мама, отстань.
1: Они говорят, мама, отстань, другие хоть. Я говорю, и ради бога, я слишком много лет занималась проблемами изнасилования для того, чтобы быть такой же безбедной, как какая-нибудь прекрасная женщина, которая считает, что в мире, как любят говорить наши блогеры, гармоническая гармония, ты в безопасности, мир безопасен, мир тебя любит.
0: Транслируй безопасность.
1: Транслируй, что ты всех любишь, и все тебя полюбят. Вот эта история, это отвратительно, но по большому счету девочка приехала туда не одна, девочка приехала туда по объявлению в Телеграме «Приезжайте, девчули, будем снимать видосики». Куда-то там за город поехала, понимаете? Ну, это же просто, ну...
0: То есть не щелкнул даже нигде?
1: Ну, даже не щелкнул, потому что, ну, эти тиктокеры, они знаменитости, к ним хочется присоседиться и так далее. То есть лучше, сейчас внимание, мамы девочек, не ждите, что школа все расскажет, не верьте в то, что мир идеальный и безопасный. Мир как был небезопасным местом, так и остается им, чтобы не говорили эти гармонические блогеры о том, что надо мироточить, и мир замироточит тебе в ответ. Мир – небезопасное место, девушка – слабое звено. Всегда. Было, есть и будет, просто по той простой причине, что один парень всегда одну девочку заломает. Девочки физически слабее, поэтому мамочки лучше перебздеть, извините, чем недобздеть. Мамы мальчиков, дорогие мамы мальчиков, обучайте своих мальчиков, что девочки – это лучшая часть человечества, лучшая, и что девочек надо холить, лелеять, не до состояния современного безумия, когда чем больше ты карат бриллиант посадил на руку своей девочки, тем больше ты молодец, а до состояния, что девочек надо в первую очередь уважать, если получилось любить, но, безусловно, относиться к ней с уважением, даже несмотря на то, что она тебя слабее.
0: Если
1: что
0: девочка вот в отключке... От нее
1: девочка в отключке,
0: подальше.
1: Будь джентльменом, довези ее домой. Вот такое джентльменское воспитание, вот такое старинное джентльменское воспитание. Вот если девочка про тебя отключилась, довези ее до дома, сдай родителям, и тогда ты хороший мальчик.
0: Кстати, вот это вот тоже прям... интересная история в книжке. Мы понимаем, что насилие было всегда, понятно. И даже люди за личиной самых приличных людей, и практически святых, тоже...
1: Буквально
0: в общем...
1: позавчера Ванечка Дмитриенко опозорился на всю страну. Ванечка, ну, вот, Дмитриенко, зайчик-котик.
0: Были истории. Ну, в общем, смысл в чем? Что это проблема какая-то поколенческая, или, ну, условно, вот это джентльменское воспитание, то, о чем вы сказали, и вот эта сдержанность. Джентльменское воспитание заключается в сдержанности. Хорошее. В воспитании в себе сдержанности. А
1: конечно.
0: Что у девочек, что у мальчиков.
1: Не будь животным.
0: Почему? Куда это делать?
1: Это, опять же, Евгения, я все-таки как из нас двоих умных парней, я более оптимистичный умный парень. Потому что мы слышим всегда самые громкие случаи, самые ужасающие случаи, от которых сердце останавливается.
0: Профдеформация у меня, да.
1: Профдеформация у вас немножко. В целом... По большому счету людей продолжают воспитывать, так или иначе, да, может быть, джентльменство сейчас меньше стало в воспитании, но гораздо больше, например, стало нетоксичной маскулинности в воспитании мальчика, вот что я могу сказать. Мальчиков уже не ориентируют на силу, кто сильный, тот и прав, поэтому, как бы, вот если так посмотреть... Как будто бы это хорошая новость, да, что почему девочка слабее тебя, дверь открой, уступи и до дома довези, да. Феминизм все это покачал, немножко раскачал, везде где-то были перегибы. Я очень надеюсь, что я доживу до момента, когда все это устаканится. И тем не менее, я считаю, что насилие было, есть и будет. Я думаю, что мой коллега, мой очень уважаемый Сергей Яниколопов про это лучше говорит, да, про то, откуда берется насилие и почему оно... составная часть человека, да, потому что в нас есть животный компонент. Мы и животные, и как бы и думающие существа. И вот мой любимый нарратив, который я советую всем рассказывать своим детям и вообще всем вокруг, что человека от животного отличает не так много вещей.

0: стыд, совесть и культура. Угу. И если, в общем, вталкивать это в голову своим детям, можно добиться нормальных результатов. У нас есть животная часть, просто ее надо преодолевать, вот и все. И нас этому учат, когда мы, нас с детства учат, что в уборную надо ходить за закрытую дверь, там, угу. да, какие-то есть куча вещей, которые неприлично делать. Так же, как и катастрофически неприлично с девушкой так обращаться. Даже если... Тут еще есть большая проблема, конечно, доступность порно. Они с детства смотрят порно. Этого не было раньше никогда. Ну, вот такой открытый мир, и это его...
1: Но мы же понимаем, суть. Что в каждой эпохе были какие-то свои вызовы, соответственно, которые условно проверяли там человечество на прочность, и это рождало, например, какое-то противодействие. Ну, не знаю, 90-е годы я вспоминаю. Да, конечно, вот этих вот видосов и так далее не было, но все были предоставлены, дети
0: как
1: сами
0: это
1: себе.
0: Не было? «Брат 2». Из России возили видео, как да? русских девушек. «Брат 2», когда он расстреливает целую комнату Данила Багров, где в подвале смотрят видео, которое экспортировали в Америку.
1: Понимаю.
0: Живое, настоящее. То есть порно из живого изнасилования вплоть до убийства. Было, конечно.
1: Но вот даже если сравнить, то есть как говорят, сравнивают, что как будто... Ну, там было очень много наркотиков, например, да, 90-е годы,
0: да.
1: наркотики, плюс беспризорности было очень
0: да.
1: много, плюс вообще
0: дети... Смерти от клея, много чего
1: сами
0: было.
1: Себе были предоставлены
0: дети. Да, и детской
1: дети.
0: Проституции тоже было очень много.
1: Вот, детская проституция тоже, эксплуатация была. Но вопрос, это ошибка выжившего, когда мы сейчас говорим, что ну, мы были более устойчивы, мы были еще какие-то, а вот эти вот дети современные, они только проправляют свои права, трещат, а про обязанности ничего не знают. Или это вот это уже снобизм какой-то взрослого человека, или действительно есть история, что расхлябанности такой, распущенности как будто бы действительно стало больше, потому что у тебя доступ ко всем непотребствам просто сидя на диване. И тебя никто обратно...
0: Я думаю,
1: как бы,
0: что скорее всего и то, конечно, когда мы рассуждаем о 90-х, я иногда вспоминаю эти славные времена, вообще не понимаю, как я выжила, потому что я была веселая девчонка. Я ходила по клубам, и вот это вот все, и такси мы ловили с руки в 5 утра. Я так вот периодически крещусь и думаю, боженька,
1: уберу. Я тоже вспоминаю эту ловлю такси, вот в нулевые годы, где-то в лесу, потому что я за городом жила, просто таксовала 11 вечера до дома, да, хоть автобус не ходит, думаю, боже, что в голове было.
0: И все, что было из протокола безопасности, было такое, хорошо, если рядом подружка, и подружка должна сделать, телефона нет, сфоткать, посмотреть внимательно на номер автомобиля и сказать, да. доедешь, позвони. Это все. Это было наше, как бы, наш зонтик безопасности, да? А куда она там, если ты не позвонила, побежит? Где тебя будут искать? Неизвестно. Конечно, 90-е, ну, вообще отдельная очень эпоха, очень специфическая эпоха, когда это важно. Вообще не было государства. Это мы помним. То есть полицейские на улице ничего не делали. По поводу воспитания, ну, опять же, тогда воспитание было другое.
1: А я могу другое сказать, например, предположить, а вы уже опровергнете или нет. А история в другом, что есть ощущение, что сейчас взрослые люди, которые говорят, все должны быть очень правильными, ради безопасности и так далее, ценности у нас скрывают очевидные вещи за очень сложными формулировками. Давайте введем какой-то урок. Давайте вот покажем фильмы, давайте рассказывать про ценности и так далее. Дети, они, конечно, мнят из себя очень умных людей, продвинутых,
0: взрослых.
1: Нежели их родители взрослых,
0: да.
1: но с ними надо разговаривать очень примитивно. Знаете, как говорят, конечно. Что, в общем, ребенка можно воспитывать до определенного возраста, как щенка дрессировать. Щенку не надо показывать какие-то...
0: Возвышенные.
1: Умно как-то очень объяснять, почему не надо, не знаю, гадить мимо лотка. И вот с детьми то же самое. Про протокол безопасности, это же в голове было заложено.
0: Ну, их надо просто вкладывать без конца. Просто вопрос в том, что я сейчас, может быть, перескочу на другую тему, а может и нет. Когда это огромная махина под названием государство, уполномоченное по правам ребенка, и вот все это, депутаты вместе с ними, вот они озадачились, после этого случая они озадачатся и скажут, ай-яй-яй, безобразие, давайте заниматься безопасностью. Значит, какой-нибудь институт за какой-нибудь большой грант разработает протоколы безопасности, из которых вымаруют всю человеческую речь, вымаруют весь здравый смысл. Это спустится, дын-дын-дын, Минобр утвердит, Госдума утвердит, туда-сюда, пятое, десятое, все это ползет, доползет до школьной учительницы, которая на уровень уже школьной учительницы, как это, последнее звено, которое разговаривает
2: с детьми,
0: придет какой-нибудь чудовищный текст из серии ГБУ, ВШБРДР, ну, что у нас там на школах и на садиках написано. Какое-то такое безумие, которое эта женщина в меру своего ума, интеллекта, общего образования будет переводить на русский
1: язык.
0: Потому
1: что ей по-другому говорить нельзя.
0: Нет, она будет говорить по-другому, что в последней точке в классе тебя не контролирует никакой товарищ майор, боже упаси, этого нет. Но пока это родится, пока это утвердится, пока какой-нибудь институт по безопасности несовершеннолетних, города-героя и так далее, вот пока это все через МГУ, Минобр, и все спустится в конечную точку, ну, год через два, например, это превратится в такую тыкву, что эта женщина будет читать и думать, господи, какая глупость, просто скажет, девочки, вечером никуда одни не ходите. Если она разумное существо, она это трансформирует во что-то здравомыслящее и скажет, вот статистика, смотрите, как нехорошо вышло.
1: Может быть, здесь действительно
0: или
1: история?
0: Если она, извините, тупая, там, чеховский персонаж, она будет сидеть и вот это ГБУ, ВШЭ, др-др-др-бр-бр-бр, читать, все будут спать.
1: Но есть тогда еще другая история. У нас же тоже, когда говорят, например, там, про уроки семьеведения или еще про что-то, давайте позовем многодетную семью, давайте позовем священнослужителя, давайте еще что-то про секс, им ничего не рассказывать ни в коем случае, потому
0: любовь,
1: что еще что-то...
0: любовь только после брака, да,
1: только
0: конечно.
1: Но жизнь, она про другую. Мне кажется, нужны гинекологи, урологи, следователи. И вот в 90-е годы журналы вот эти вот
0: просвещенные
1: были.
0: Да, прекрасно, спид-инфо. Лучше половое просвещение. Ну, что такое было.
1: И так далее. Здесь же история все-таки про попытки, как это, чтобы решать проблему, надо поставить диагноз сначала.
0: Ну, какой тут диагноз?
1: А потом
0: проще говорить. Насилие было, если будет, Евгения, дорогая. Вот диагноз. Вот диагноз, больше не стало.
1: Нет?
0: Нет. Возьмите сравнительную статистику и все. Больше не стало насилия. Стало громче, потому что, опять же, возвращаемся в соцсети. Раньше в Казани девочку по кругу пустили.
1: Никто
0: ни одна
1: не узнал, да.
0: Всероссийская газета про это не напишет. Там на месте, вот как был фильм такой, «Слово пацана», родители договорятся, родители не договорятся, историю сольют, кто кому денег дал. Девочка будет несчастная, конечно, это страшная трагедия и драма. Но все про это никто не знает. А сейчас просто все. И вы, конечно, у вас колоссальная профдеформация, потому что я продолжаю ругаться на медиа, что хороших новостей никто не дает, кроме телеканала «Москва-24». Все остальное, куда ни ткнешься, кто-то кого-то убил, кто-то кого-то застрелил. Это большая проблема, я считаю, для психического здоровья, но это тема, наверное, другого разговора.
1: Но это не, почему? Это наша же тема про информационную войну, как войну за эмоции, например. То есть в итоге всех подсаживают на...
0: Это психотизация населения.
1: Психотизация.
0: То есть, человек не может выжить. Вот сегодня вы мне написали, вот я к тому, что я проповедую информационную гигиену, я проповедую детокс, потому что мы заболеваем от такого количества дурных новостей. И действительно, к своему стыду, когда вы написали тему сегодняшнего разговора, Казань прошла мимо меня. Потому что я несколько дней просто не читала новостей, потому что, я чувствовала каким-то местом голова пухнет.
1: Но есть другая история, знаете как, про то, что ведь это же история не только у нас, это в целом как бы трэш как будто бы продается лучше. Хотя я, честно говоря, с этим вообще не согласна, что трэш продается лучше, потому что самыми читаемыми разделами в журналах, которых уже сейчас нету, это были... Новости из Австралии, где ничего не происходит. Новости.
0: Кто видел этот журнал что-то? Последний раз?
1: Я читала его. Читала много-много лет назад.
0: Лет назад и я читала. А сейчас кто читает новости из Австралии?
1: Ну хорошо, информационная война все-таки как война за эмоции. Здесь же проблема заключается в том, что фактура не важна, а важно людей подсаживать на эти вот пресловутые эмоциональные качели, и в итоге мы лишаемся какой-то тишины просто в голове. Чем это грозит-то нам?
0: Психотизация. Посмотрите на цифры психбольных.
1: Это из-за новостей?
0: Назад. Я грешу в основном на новости, конечно. Ну, плюс еще овердиагностика появилась. Молодые любят себе диагноз назначить. Но если даже убрать белый шум, то, что нынешние молодые гораздо нервнее, гораздо чувствительнее, как что-то падают в оморок, там тургеневские девушки позавидуют, от чего только наша молодежь в
1: оморок
0: не падает.
1: Но это тоже распущенность своего рода.
0: Это не распущенность, это действительно они гораздо более невротизированы, чем мы. Потому что из них невозможно изъять эту коробочку, понимаете? Вот большая...
1: Телефон, да?
0: Телефон. А в этой коробочке есть интернет, а в интернете постоянно что-то происходит жуткое. На первых страницах всегда жуткое.
2: И ты все время нервничаешь. Они, ну ладно, ты, они, мы все. Ты вот открываешь этот телефон, ты открыла вообще там ребенку своему деньги послать, а тебе там насыпалось. Там одно, там другое. То есть это же понятно, что такой токсикоз. Люди живут в таком огромном чане, в котором постоянно варится какая-то гадость, мерзость. Ну, где-то есть объективное, да, там вот идет война, там БПЛА, была атака на Москву. Опять же, тоже вопрос, надо ли все время говорить, что была атака на Москву, или надо все время говорить, сколько мы отбили атак на Москву, да, все-таки хорошие новости, плохие.
1: Вопрос, как
2: должен
1: это, да,
2: быть
1: как...
2: баланс. Ну, потому что, ну, невозможно вот все время жить в опасности такой, в тревоге, в неврозе. Они живут, конечно, им тяжко, они-то еще не успели сформироваться. Мы-то с вами, слава тебе, Господи.
1: А критичность мышления? Тогда, получается, сейчас текущий вызов, это не просто, ну, как бы можно говорить, я не читаю новости.
2: Да, вот я
1: и
2: так всё. Делаю
1: периодически. Да, не читай новости, ладно. Но есть и другая история, что отсутствие чтения новостей при отсутствии навыка критичности мышления тоже может сыграть с человеком злую шутку, потому что вдруг какая-то новость появится, и он начнет это обсуждать с точки зрения борьбы за справедливость. Как же они допустили? Мне нужны гарантии. Мне, знаете, как про деторождение обычно говорят? Да, дайте нам гарантии на ближайшие 15 лет.
2: Что и мой ребёночек в шоколаде вырастет.
1: Да, мы, да, наверное, подумаем. Это же тоже вот эта
2: инфантилизация. Это... Смотрите, вот вопрос. Опять же, мы с вами начали читать новости и потреблять новостной контент уже взрослыми людьми, когда мы прочитали всю классическую литературу. Когда более или менее нас родители воспитали, и у нас было, да, вот что такое хорошо, что такое плохо, какая-то, да, база. Сейчас проблема в том, что дети еще не разговаривают, а уже держат в руках телефон.
1: И поэтому они разговаривают позже.
2: Они разговаривают позже, они думают хуже. И я-то вообще в этом смысле совсем технопессимист. Я считаю, что мы уже в фильме «Идиократия», а уж через лет 10 точно будем. Поэтому ни о каком критическом мышлении у них я даже не мечтаю. Потому что я думаю, откуда у них возьмется?
1: А что делать? На кого страну оставим?
2: На кого страну оставим? Ну вот среди них будут нормальные, я надеюсь, что вот есть какие-то большие процессы, которые не меняются. Но в целом критическое мышление в отношении вот поколения, извините, вспомню эту несчастную девушку из Казани, ну, 14 ей было лет или 15, до сих пор, так сказать, история об этом не знает.
1: Опять страха нет или что?
2: Нет, вот ты читаешь объявление поехать в коттедж, сфотографироваться с мальчиками, со спортсменами из ТикТока, ты никого не знаешь. Ты встаешь и едешь, потому что это ж круто. Потому что их...
1: Как будто эту страницу открыла, безопасно дома находясь, да.
2: Как будто это правда, вот у них даже нет базовых каких-то протоколов в голове, потому что для них эти люди, которые тиктокеры или кто они там, блогеры, они близкие, родные люди, они их видят гораздо больше, чем маму, чем папу, чем подружку, они с ними-то весь день.
1: То есть
2: понимаете?
1: Они переносят.
2: Есть же этот эффект, когда вот...
1: Ты можешь написать своему какому-то кумиру прямо так в личку, он, может быть, тебе ответит.
2: Даже если этого не будет, ты все равно... Он для тебя близкий человек, он для тебя родной. Ты знаешь, как он завтракает, куда он пошел, где он отдыхал. Ты про свою мать, может, столько не знаешь.
1: Павел говорит, у нас колоссальная нехватка религиозного обучения. Достоевский давно сказал, что русский человек без Бога — это дрянь, и отсюда все проблемы. А вы считаете, что люди, которые прошли религиозное обучение или там находились какие-то заведения, они святей Папы Римского, мы тоже, к сожалению, и читали эти ужасные новости, когда, в общем, люди под личиной того, что они там как-то просвещаются религиозно, там целый сект организовывали и вообще мучили себя и остальных.
2: Я немножко соглашусь с Павлом. Mm-hmm. Действительно, было бы хорошо, если бы не было невозможно. Фарш обратно не проворачивается. Эпоха религиозных школ. Сейчас есть православная, да, школа. Но это время уже позади не только у нас, но и повсеместно. Конечно, человек с Богом в сердце, в общем, ну, по-настоящему, не формально, он не будет так грешить. Но сколько их, где их брать? И мы не можем обратно вернуться к православным школам, чтобы в каждой школе... Вот иногда заходят священники в школу, что они там скажут, половина родителей скандал устроит. Это сложный вопрос. Это...
1: Зара Арутюнян, с нами новости продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 15:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте.
0: Еврокомиссии указали на вероятность одобрения Украине закупок оружия в США. В ближайшие недели Киеву разрешат использование части средств Европейского оборонного кредита для приобретения вооружений за пределами Евросоюза. Такие данные предоставил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Балош Уйвари, передают РИА Новости. Накануне комиссия одобрила выделение очередного транша в размере 6 миллиардов евро на закупку систем ПВО, ракет и радаров для ВСУ. Эти средства ориентированы в основном на закупки в ЕС, а не у американских производителей. В ФРГ производители автозапчастей переключились на оборонный сектор. Заводы стали также выпускать робототехнику и продукцию, необходимую медицинской сфере. По информации газеты Financial Times, до 2035 года в немецком автопроме планируется сокращение 125 тысяч рабочих мест, а поставщики ищут новые рынки из-за конкуренции с китайскими электромобилями. В статье говорится, что баварская компания Sembach переключилась с автокомпонентов на детали для кардиостимуляторов, сократив долю автомобильной выручки с 80% до 40%. Bosch расширяет производство робототехники. Эксперты предупредили, что рост оборонного сектора не сможет полностью компенсировать потери автомобильной промышленности. Стоимость золота превысила 4750 долларов за тройскую унцию впервые с 11 мая. Такие показатели были зафиксированы на бирже COMEX. Аналитики отметили, что повышение составило более 1,5%, передает ТАСС. Эксперты пояснили, что драгметалл дорожает на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. Инвесторы рассматривают золото как защитный актив в условиях неопределенности. Правоохранители задержали в Москве 13 участников нелегальных заездов на питбайках. Среди них 7 подростков, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД. Там пояснили, что ночью 9 августа в дежурную часть поступила информация о большом скоплении молодых людей на Пресненской набережной, нарушающих общественный порядок и передвигающихся на мототехнике, передает ТАСС. 5 задержанных привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение правил дорожного движения. На родителей несовершеннолетних участников ночных заездов составлены протоколы об административных правонарушениях. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, облачно с прояснениями. Ветер западный более 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 14-15. Ночью и утром в среду вероятно небольшие осадки 13-14 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
4: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
5: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
4: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
6: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание! Говорит Москва.
8: 94.8.
7: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, Зара Тюнян, психолог с нами, автор телеграм-канала «Псизара». Мы обсуждаем, как я у себя в телеграм-канале написала, как это, среди абсурда копаемся в поисках здравого смысла. А вот, и это, мне кажется...
0: С небольшими успехами.
1: Кто-то из слушателей написал, говорит, зачем же искать его в абсурде? Я говорю, а вдруг найдем? А вдруг он лежит где-то там, а мы не заметим, понимаете? Но вот история со смешариками, конечно, в Тульской области, с прошлой недели, по-моему, эта тема, мы ее тоже брали в эфир, у нас вот адвокат выступал, который прям, понимаете, вот говорил, что, ну что этот вот Бэнкси по сравнению с этой девочкой, ну что, а у Бэнкси тоже были проблемы, он в Мельбурне, кстати, боролся с местными ЖКХшниками, он рисовал свое граффити, ЖКХшник закрашивал, он рисовал, то закрашивал.
0: Вопрос.
1: Вот, а потом сейчас наша история с этим городом Болохово, с этой девочкой из художественной школы, которая рисовала смешариков. Надо сказать, что администрация только сейчас, в принципе, сдалась. Они там что-то...
0: Когда она вчера отмыла.
1: Нет, девочка отмыла, а теперь перед ней извиняются. Дальше что? Ну, типа, погорячились, ладно. И предложили ей участвовать в каком-то конкурсе
0: это было
1: рисунками
0: это
1: мелками.
0: Вот хочется сказать, как гражданки, дорогие товарищи, ну, выборы впереди, ну, зачем так позорить государство? Ну, вот правда... Вот для меня эта история, конечно, полного идиотизма, потому что и у Бэнкси была такая история, и у любого человека, который выходит за рамки, да, своего дома и что-то делает, угу. Тут ты не знаешь, какой будет ответ государства.
1: Да, глава города извинилась перед семьей, пригласила ее на конкурс рисунным мелом.
0: Это не вчерашняя новость, это новость четырехдневной давности, потому что там с самого начала вступился целый губернатор, вступилась целая оперуполномоченная по правам ребенка, что не помешало им додавить девочку. И вчера было видео, что девочка стирает.
1: А у нее корреспондент берет... интервью.
0: И
1: вот
0: что
1: это
0: она
1: тоже
0: говорит.
1: Ну, там...
0: Нет, это, конечно, вот история про то, что здравый смысл хорошо бы не терять, потому что вопрос, конечно, сложный, понимаете? Вот сегодня она смешариков, как говорили в нашем советском детстве, сегодня ты танцуешь джаз, а завтра родину продашь, да? Вот тут вопрос и вкуса, и того сего, но смешарики были совершенно прекрасны в рамках нашей борьбы за нашу культуру, за наше вот, наше все. Нам не нужен ваш Человек-паук, нам нужен наш Колобок. Этих смешариков должны были на руках носить, потому что это добрая воля, низовая, маленькая девочка, так нарисовала. Вот, то есть политический, все-таки общественно-политический компонент тоже можно было не упускать.
1: И тут администрация говорит, не по регламенту.
0: И тут администрация выходит и говорит, ай-яй-яй, порча имущества. Ну вот люди не чувствуют, конечно, всем нужны пиарщики, вот что я скажу. Конечно, всем нужны пиарщики,
1: да,
0: которые будут...
1: Да здравый смысл нужен.
0: Нет здравого смысла, потому что зарапортовались, заработались, как так испортили. Потому что вот Бэнкси, да, вот про Бэнкси мы знаем. И как бы существует мировое, так сказать, преклонение перед этим художником. Но я иногда, когда езжу на каком-нибудь модном МЦК, например, то, что не входит в мои, там есть тоже жуткие граффити. Вот кто должен решать, это жуткое граффити должна оставаться на стене или не должна оставаться? Потому что тут начинается про вкусовщину, про... Но вот смешарики в этом смысле, это дистиллированный был кейс, понимаете? Они были изображены прекрасно. Mm-hmm. Они персонажи божественные. И они очень хорошо вложились в нашу повестку, что мы, так сказать, Россия, родина слонов, и мы лучше всех. Вот там все слои были идеальны. И они умудрились так опозориться.
1: Но это проблема чего? Это проблема, что есть, ну, как бы, условно, люди, там, не знаю, при должностях, которые мыслят только регламентом, главное, чтобы так, и не важно, что ли, потому что не по регламенту, или мы, как бы, люди выхолащивают из себя здравый смысл, эмпатию, все что угодно, и продолжают додавливать. Вот. И пока кто-то более высокий не включится, такая, ну да, окей, ну, извините.
0: Так там был включен более высокий, там все равно наперекор пошли. Вот что странно, что удивительно. Понимаете, там все вместе. Ты выхолащиваешься. Если ты всю жизнь пишешь ГБУ, МЦПЗ и так далее, конечно...
1: То ребенок уже не в школе учится, а в ГБУ вот это вот все, да?
0: Да, и на вывеске. Он может учиться с точки зрения государственной системы действительно в ГБУ. Но на здании надо написать «школа номер 15». Не вижу конфликта, но почему-то никто до этого не додумался. Просто когда ты всегда живешь в протоколах, в инструкциях, в регламентах, ну, это Антон Павлович Чехов как бы чего не вышло.
1: Но там же сразу
0: они
1: же
0: там
1: включились.
0: Включились.
1: Нет, включились же остальные, стали искать, где какой подъезд неремонтированный, где какие ямы на дорогах и
0: молодцы.
1: Так далее.
0: Вот получите, да, займитесь тем, что действительно надо заниматься. Я не знаю. Это мне очень грустно было наблюдать эту историю. Во-первых, потому что это был очень красивый кейс, который можно было бы поднять и дать этой девочке без всякого конкурса рисунок, просто
2: реально выдать приз за, так сказать, добрую волю, низовую инициативу, за то, что она украсила этот... Просто так, вот, без конкурса, потому что конкурс это тоже, да, начинается. А давайте объявим конкурс, а он будет имени кого? Имени Шаинского или имени Брюлова или имени того? И начнется так. Вся эта катавасия, понимаете? Пока спустится, останутся рожки до ножки от этой инициативы.
1: Но эта история, жалкая многие история, обращают внимание еще на то, что это вот та самая дистиллированная травля,
2: да.
1: С которой мы как будто бы боремся, выпуская новые регламенты, протоколы. Ну, знаете, как в школе. Дети не должны травить других детей. А потом ребенок выходит вроде бы на детскую площадку в безопасное место, а там...
2: Жизнь.
1: А там жизнь. А жизнь, оказывается, она и про травлю под прикрытием регламента, и про то, что вот, в общем, нету здравого смысла, есть только регламент и так далее и тому подобное.
2: Потому что невозможно всю жизнь засунуть в регламенты. Невозможно. Как бы мы ни старались. Знаете, есть такая история, она мне очень нравится, про то, что человек... я не помню, это я услышала это так давно, что я не помню никакого автора и даже откуда я это взяла, про то, что глобальная деградация человечества, вот все, что мы наблюдаем в 20 веке, а уж тем паче в 21-м, я это слышала в 20 веке, что колоссальная деградация людей началась в тот момент, когда начали штрафовать за то, что ты не пристегнул ремень безопасности. Вот так вот.
1: Почему?
2: То есть ремни безопасности в автомобиль делали, чтобы твоя безопасность была в порядке. А вот когда государство начало превентивно... То есть для тебя сделали эту опцию. Сделали, чтобы ты живой был в случае аварии.
1: Так.
2: Ты не пристегиваешь. Вот такая твоя воля. Но государство взяло это в свои руки. Ну, чтобы люди не помирали.
1: Угу.
2: И вот начиная с этого момента, миллионы вещей взяты в руки государства и регламентов и того, и сего, и человек деградирует, деградирует и деградирует.
1: В смысле, что он...
2: За тебя все решат. Ну, то есть ты пристегиваешься же очень часто не потому... Многие люди пристегиваются не для того, чтобы доехать, а потому что будет штраф. Ну, то есть когда... Это осталось не как то, что вот твоя безопасность, вот то, что я говорю, да, я детям протоколы безопасности вколачиваю, и считаю, что это моя функция. Это моя опция. Я отвечаю за безопасность моих детей. А если государство будет отвечать, государство придумает какую-нибудь фишку прекрасную про то, что а давайте детей разделим по школам. Вернемся к разнополым школам. К однополым. Такое тоже могут придумать. И все равно вопрос не решит, потому что всегда были, есть и будут преступления. Всегда было, есть и будет плохое в жизни человеческой. Но совсем-то идиотами не надо становиться.
1: То есть вы считаете, что вообще проблема в том, что все пытаются все зарегламентировать? Для того... Ну, знаете, как в поликлинику приходишь, а с тебя, прежде чем у тебя анализ из пальца возьмут, кровь на анализ, тебе подпишут 25 бумажек.
2: Обработка персональных данных, согласие одного, согласие на другое.
1: Это для того, чтобы не было претензий, или для того, чтобы, ну, условно, там, снимать ответственность? То есть фундаментально что за этим стоит?
2: За этим стоит то, как работает машина. За каждой такой бумажкой, которую мы подписываем в любом месте, стоит какой-нибудь дурацкий кейс. Дурацкий. Ну, например, за надписью в инструкции о том, что нельзя стирать кошек в стиральной машине, стоит случай, когда женщина постирала свою кошку, кошка подохла, женщина подала в суд, и суд она выиграла суд, потому что производитель стиральной машины не написал. Когда женщина вылила на себя кипяток из Макдональдса, она тоже выигрывает суд. Вот эта деградация, она не у нас началась, но она к нам пришла.
1: Но это потребительский терроризм.
2: Знаете, за красивыми словами... Хорошо, я не знала, что есть такое красивое слово.
1: Нет, потребительский есть, это терроризм. Называется потребительский терроризм.
2: Кроме
1: да.
2: потребительского терроризма, это приводит людей к идиотии. Вот где моя боль. Что если тебе не написали, и вот каждая бумажка, которую вы подписываете в поликлинике, это значит, что какая-то тетушка сдала кровь, обнаружили у нее плохую болезнь. Она сказали об этом ее сыну, например. А она с сыном в ссоре, например. Или ее снохе, которая в поликлинике работает. Узнали. И она побежала и по всем инстанциям устроила скандал про то, что персональные данные как могли мою тайну сказать. Все, на тебе. Дальше. Зара Руцинян, одну бумажку тебе добавляем. Какой-то другой был кейс, еще одну. Это попытка обезопасить себя от безумцев, которых в мире всегда было. Это попытка минимизировать какие-то идиотские истории. Да,
1: тогда
2: мы приходим...
1: в целом стали какими-то распущенными и инфантильными?
2: Конечно.
1: Да?
2: Да, конечно. Мы во многом полагаемся. Ну вот даже ваш пример, который вы привели. Я рожу ребенка только тогда, когда государство мне гарантирует одно, второе.
1: Это обычно нам
2: нет,
1: люди
2: вы,
1: пишут,
2: я
1: да.
2: сказала, вы пример привели. Да, очень да. хороший, очень корректный. Потому что вот государство у нас патерналистское, заботится о гражданах. Говорит, что вам тетушки сделать, чтобы вы деточек рожали. И раздаются голоса. Там религиозное воспитание верните в школу, да, чтобы было понятно радость деторождения. Обеспечьте молодым, товарищ Зюганов требует, так сказать, да, своей предвыборной программе, молодых квартирами.
1: 986 говорит, а если бы хорошая девочка нарисовала краской красивые цветочки на полу какой-нибудь станции метро, как к этому вы отнесетесь? Подождите, почему вы детей считаете тупыми?
2: Ну, изначально... а среди них есть много тупых.
1: Нет,
2: давайте
1: среди
2: честно.
1: Них есть много тупых, но они не все. Ребенок пришел, внимание, на площадку.
2: Детскую.
1: Это территория, несмотря на то, что она относится к ГБУ, МЦКО, там еще что-то, она детская площадка, и ребенок это воспринимает как место для себя. И если там не было цветочков или еще что-то, логично, что ребенок, не знаю, мелки берет, еще что-то берет, и чего. А в итоге получается, что, ну, она же не пришла. Помните, как это? Попробовали бы они это сделать там, ну, в общем, в других
2: мечети.
1: Местах. Да. Но это же, ну, территория здравого смысла.
2: Очень сложно здравый смысл искать, потому что действительно, я очень люблю слово уместность, и вот если бы государственные там люди, чиновники могли бы в свои протоколы засунуть слово чувство меры, здравый смысл и уместность, многого бы не было. Действительно, нарисуй девочка этих очаровательных смешариков где-нибудь, я не знаю, в неподходящем для этого месте, возможно, стоило бы ей сделать замечание, потому что дети разное делают, но это максимально уместная была история на детской площадке нарисовать великолепных детских персонажей и раздувать там хайп вообще было просто.
1: Ну, в общем, Зощенко вечен.
2: И Антон Павлович вечен.
1: Антон Павлович.
2: И вообще классика вечна, ничего не изменилось. Мы с вами можем каждый день приходить и говорить, вот современный мир, такого больше никакого. Открываем Антон Павловича.
1: А все было.
2: Все было.
1: Все было, на самом деле. Так, Павел говорит, отвечать никто не хочет. Значит, на пляжах ставят табличку «Купаться запрещено, взятки гладкие», говорит Павел. Ну, то есть отвечать никто ни за что не хочет. Поэтому, нет, подождите, здесь речь идет о здравом смысле. Действительно, не прислоняйтесь к дверям, потому что они могут в любой момент случайно открыться.
2: И ты провалишься.
1: Ты провалишься в этот самый, в тоннель, и все, там, и тебе оторвет голову. А, значит...
2: Да, все равно все прислоняются, и там, где написано «Купаться запрещено», все купаются, ну, особенно в хорошем состоянии.
1: Есть другое, смешариков надо, значит, там еще где-то... Нет, есть еще теперь история, это, знаете, как про максимум, тоже максимум поведения. Либо мы полностью все запрещаем, либо мы сейчас это, значит, чуть ли не на флагшток выдружаем, значит, этих смешариков, и девочку, вот вообще этот кадр, где она рисует это все, потому что теперь мы боремся за справедливость. Понятно, что эта новость, конечно, будет жить, ну, дай бог, еще там дня два-три,
2: да.
1: И все. Но сам факт, то есть у нас как будто середины нету, а середина — это тот самый здравый смысл.
2: Ну, опять же, я скажу свое ядовитое. Середина, конечно, существует в мире. Есть ли середина в медиах? Нет.
1: Угу.
2: В медиах или будет Малахов хайповать на этой беременной девочке, или какое-нибудь шоу «Беременна в 16» будет вести ее беременность вместе с гинекологом и показывать нам ее УЗИ, а потом мы всей страной будем назначать имя. Вот в каком-нибудь таком безумии.
1: А потом в другую программу, где по ДНК определяют.
2: Да, и кто ее отец, и это наберет много просмотров, и будет много денег у тех, кто возьмут эту девочку в оборот. Вот в жизни все-таки здравый смысл есть, но если просто читать медиа, кажется, что мы в сумасшедшем доме.
1: Почему же
2: Поэтому
1: кажется?
2: Я опять скажу, давайте меньше читать медиа, хотя я очень люблю радиостанцию «Говорит Москва».
1: Не, ну мы же такую...
2: Нет,
1: мы... Трошанину мы...
2: Вы... Да. Нет, ну я говорю о том, что в целом все построено
1: фильтруем.
2: На просмотрах, на хайпе, на то, чтобы все друг другу переслали. Так устроено современное медиа. Это и раздражает, и разрушает, и создает картину мира-то все-таки неадекватно.
1: А Дональд Трамп?
2: Ну что, Дональд Трамп?
1: А вот он пишет...
2: Наша веселуха.
1: Своих, он пишет... Это же тоже возведение, знаете, как в максимум истории.
2: Не, ну он и так-то президент всего мира, по он, крайней мере. Ну, в своей голове, конечно.
1: До может. Границ Российской Федерации, по крайней мере. Вот это тоже важно отметить. Хотя он везде хочет действительно
2: он
1: все
2: везде хочет быть президентом мира,
1: себя.
2: Да.
1: Вот, кстати, история с Дональдом Трампом. Она же тоже очень психологична в плане того, что сейчас говорит, а вот он такой, потому что он там, у него какие-то нарциссические расстройства личности, или потому что он вот просто такой по характеру, он хайпует намеренно. Проблема же в чем еще? Когда мы пытаемся анализировать какие-то более серьезные фундаментальные вопросы, мне кажется, что мы даже в рамках геополитики сваливаемся в этот несчастный город Болохово, который теперь известен на всю страну, к этому кейсу со смешариками, девочками и главой администрации. Потому что, по сути, история «А где здравый смысл?» она и на уровне геополитики тоже вот возникает, потому что там тоже живые люди. который пишет в Твиттер с утра пораньше: «Не будете мне мешать, я разбомблю вас к чертям», как Дональд Трамп пишет. «А вообще я хочу, чтобы везде была Америка, и этот пролив был именем Трампа».
2: Я хочу, чтобы он был именем Сталина. Что будем с этим делать?
1: Ну, чей пост наберет больше лайков?
2: Его, конечно.
1: В честь того, конечно. Сделать. Ну, правда.
2: Ну, смотрите, опять же, почему Дональд Трамп пишет, и его все читают? Потому что, ну, надо понимать, людям все-таки приятны харизматичные личности. С точки зрения харизмы Дональд Трамп дает 100 очков вперед покойному еще Байдену, предыдущему, да. Его своему предшественнику. Потому что это было неинтересно, иногда смешно. Этот, конечно, настолько дистиллированный просто президент мира для современного мира, который помешался на хайпе, просмотрах и перепостах, он просто вот... как вот, я не знаю, по-ленински скажу, может, по-марксовски, да, он герой нашего времени. То есть Трамп. Вот какое время, такое и президент мира. Вот время одуревшее.
1: Патентованный нарцисс, как говорит кто-то.
2: Патентованный нарцисс, биполярочка мы можем. Я не ставлю диагнозы, если я с человеком не разговаривала. То есть он, его медийный образ очень соответствует нашему дню. Он прямо идеально подходит. Вот какой поп, такой приход. Какой мир, сошедший с ума, такой вот условно придуманный себе президент мира. Не буду я ему ставить диагнозы. Но это максимально аутентично. Это аутентично. 30 лет назад, когда мир был, состоял из Бонс, из Гельмонта Коля, из Миттерана, из других тяжеловесов, ну, Дональд Трамп не добрался бы до региональных выборов. Ну, по-нашему,
1: конечно,
2: я не знаю.
1: Он бы сидел себя на Манхэттене и скупал бы недвижимость.
2: Да, там, да. Или там, или, может быть, если бы он в Советском Союзе жил, его бы в принудительную психиатрию определили бы и вылечили бы с разной долей успеха. Он бы не добрался до муниципальных выборов. Ну, вот в нашем изводе. А сейчас такой мир. Сейчас никто никого не лечит принудительно. Везде какие-то странные люди. Вот мне кажется, в этом есть, извините за это слово, я его редко очень употребляю, какая-то гармония вот в этом паноптикуме, что, ну, как бы все вместе как-то сошли с ума. Ну, особенно, я говорю, медийная картинка, не человеческая жизнь. Да, люди по-прежнему выводите своего ребенка в школу, я там, я не знаю, с утра покупаю продукты, и более-менее мир живет, ну, как бы нормально.
1: Но в картинке он живет по-другому.
2: Картинка вот большого мира, да, цивилизации, это очень аутентично. Трамп невероятно к лицу вот сегодняшним дням.
1: Надолго
2: дня.
1: Такое, как вы думаете, когда-то?
2: Я надеюсь, доживу.
1: Что является критичной точкой, когда вот как бы перелом какой-то случается, как вы думаете?
2: По-разному бывает. Ну, либо большой БЭМС, да, про который год говорят нам новости, да, что опять угрожали ядеркой, завтра не проснемся. Либо что-то иное, вот как говорит модный Насим Талеб, да, какой-то черный лебедь пролетит, и все это как-то остановится. Я, продолжая оставаться глобальной все-таки оптимисткой, я надеюсь, что я доживу до того момента, когда вот этот маятник, вот, буквально тотального безумия качнется, и какой-то мы вернемся в такой спокойный мир спокойных людей, там, каких-то тяжелых политиков, которые медленно говорят, не то, что я тут тараторю, которые думают, прежде чем говорить, да. Выполняют договоренности, за которыми что-то стоит. По-моему, я сейчас описала нашего президента. Вот.
1: Ну, согласитесь,
2: чтобы спокойно было, ну, вот, тяжеловесно. Вот почему-то это слово мне приходит в голову. А то смотришь, ну цирк
1: с конями. Потому что есть проблема же сути, есть проблема картинки. И картинка пока сейчас, и громкость, выкрученная на максимум, она полностью глушит весь тот рационализм и здравый смысл, и содержание, которое
2: вот время присутствует. Такое. Время такое, когда главное, чтобы была поярче картинка, и побольше народу перепостили, потому что это самое важное, это главное. А на самом деле философский вопрос формы и содержания, он очень важен, но не для эфира. Конечно, форма должна быть адекватна содержанию.
1: Подожди, это еще советский, по-моему, анекдот, да, что, в общем, если вы в одной деревне поставите библиотеку, бордели и, соответственно, продуктовый магазин, у вас, конечно же, в борделе будет самая высокая посещаемость,
2: да,
1: вот, а потом в продуктовом магазине, а потом в библиотеке.
2: Это вы к чему вспомнили?
1: Это я к тому веду, что вот эта история про как бы, как это, посещаемость, просмотры и так далее, она в большей степени про про потворствование человеческим страстям, но не
2: животные
1: про
2: суть. Части, конечно. Животные части. Животные части. Именно поэтому и по сей день только в редких странах бордели ставят в деревне и пишут вывеску «бордель». Это нормальный ответ. Понимаете, все-таки человечество борется с этим. и, опять же, только лишь в нескольких странах открыто можно употреблять наркотики. Конечно, если раздавать наркотики, и раздавать здоровое питание и раздавать книжки, вся очередь, да, животная часть человечества ответит, пойдем мы против наркотиков туда. Поэтому вот тут запретительство важно и нужно. Угу. Мы закрываем, и бордели в открытую существуют даже не в каждом европейском городе. Это надо убирать от людей, потому что это потворство самому низменному в человеке.
1: Соцсети отупляют, говорит Сергей. Там, с одной стороны, люди, ищущие глупости, с другой стороны, люди, дающие глупости. Они друг друга питают и медийно размножают себя. Подождите, это вопрос о том, как у вас алгоритмы настроены. Потому что в соцсети это как с телевизором, понимаете? Было изобретено телевидение, но потом уже решают. Да, чтобы по этому телевидению показывать, потому что по нему одновременно можно показать и то, и другое, и третье.
2: Не совсем так.
1: А как?
2: Не совсем так. Все-таки соцсети — это великое время, когда каждый дурак поимел голос. Но в телевидении сидели редактора, сидели цензоры, сидело 150 людей, которые любого дурака там где-то останавливали. Соцсети — это колоссальная история про то, что раньше только семья твоя знала, что ты дурак, а сейчас вся Москва знает. Как было сказано, а теперь любой дурак может встать, завести себе телеграм-канал и показывая вещать, туда какую-нибудь максимально хайповую вещь, набрать огромное количество. Так не было раньше.
1: Это, знаете, про что еще тоже интересно. Сейчас шутка такая появилась. Люди, которые выходят в социальные сети после каких-то, ну, как бы после какой-то или параллельно с какой-то серьезной работой. Например, он был маркетологом, выдающимся в какой-то крупной корпорации, и теперь он садится перед камерой, и он говорит, ну, в общем, я начал, но я не знаю, что делать. То есть, потому что внутреннего цензора очень много. А как правильно? А нужно?
2: А как будет лучше?
1: А как будет
2: лучше? А как
1: лучше?
2: Зайдет на больше просмотров? Вот. Ну, это алгоритмы убили естественность. Поэтому все, что мы видим в соцсетях, я считаю, что ложь.
1: Как это молодым людям приучать? Что, потому что есть же большая проблема, потому что и мода меняется. И вот это, например, даже история с этим ужасным похудением до узника концлагеря, который сейчас продуцируется, провоцируется. А вот эти вот истории, что, значит, я не рассматриваю людей, если они там не зарабатывают меньше 3 миллиона рублей, там, не знаю, в
2: это
1: месяц.
2: Это было давно, у кого нет миллиарда-то.
1: А, это у кого нет миллиарда,
2: это же старинная история давно.
1: Но это правда, это же тоже к вопросу критичности, потому что ты поставишь яркую картинку и будешь какую-то ерунду вещать, но она не отвечает твоей реальности, и ты постоянно во фрустрации находишь, потому что, ну, мне же показали, значит, это где-то есть, я пойду это искать, у меня не получается.
2: Ну, потому что, я говорю, я не знаю ответ на вопрос, как это лечится, кроме как жизнью самой.
1: Вот. Если и выдерживанием фрустрации, кстати.
2: Да, и если вот эти девчонки, которые дошли до состояния, как был мем прекрасный про это, немцы обещали так больше не делать, ну, под фотографиями вот этих девочек из концлагеря, прям прекрасно, да, немцы. И действительно, если они выживут, это тот редкий случай, когда человек может физически умереть от такого истощения, да, вот если они выживут и их полечат, они поймут, что это была ошибка. Или не поймут. Или, скорее, не выживут, если мы говорим о 30 килограммах человеческого веса. Вот то же самое, все люди, которые увлекались соцсетями, которые дошли до безумия, до того, что они сами, ложась в постель, не знают, какие они настоящие,
1: да.
2: Потому что они кривляются 24 часа в сутки. Ну, кривляются на потребу публики, строят из себя что-то другое. Все эти блогеры, которые кушают, пьют и показывают там свои сортиры. Ну, когда-то они поймут, что они там, они назовут это нарядным словом. Я выгорела на блогерской работе. Мне пора отдохнуть. Поедут на Эверест дышать свежим воздухом, который там разряженный, и потихонечку или придут в себя, или не придут. Тут действительно, ну, такое время. У меня не позитивное к этому отношение, потому что они задают тренды, и многие молодые за этим идут. Мозгов у них, к сожалению, пока нет. Вот была бы моя воля, я бы реально, как в каких-то странах приняли эти законы, до там, 16 лет не давать никакие мобильные устройства.
1: Угу.
2: Вот, мне кажется, это более реализуемо, чем религиозное воспитание в каждой школе Великой России.
1: Просто, ну, читай книжку и все.
2: Да, это сложно реализуемо, потому что родители будут возражать очень сильно, но это могло бы быть профилактикой. То есть если до 16 лет читаешь книжки, живешь живую жизнь, ходишь на улице, научаешься взаимодействовать с живыми людьми, да, там не вот это то, что тебе человек что-то обидное сказал, ты его забанил, и нет истории. Нет, а ты разберешься на улице. да. А ты разберешься на улице, ты научишься хоть чему-то, тогда потом потребляете вот этот оглупляющий контент.
1: Зара Рутюнян была с нами, психолог. Зара, спасибо, ждем снова.
2: Спасибо.
1: Далее я с вами снова после новостей.
9: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 16 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. При атаках дронов ВСУ в Горловке повреждены автобус, автомойка и коммунальная техника. Пострадавших нет, сообщил глава городского округа Иван Приходько. По его словам, противник нанес удары беспилотниками в Никитовском районе Горловки, а также в Центрально-городском районе. Информация о последствиях удара украинских формирований выясняется. Глава «Росатома» заявил о контактах с Египтом в сфере строительства плавучих АЭС. Москва и Каир также рассматривают взаимодействие в области квантовых технологий. По словам гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева, египетские власти намерены при участии «Росатома» создать на своей территории современный центр ядерной медицины. Он будет работать на основе исследовательского реактора, который станет комплексным решением. Кроме того, есть заявки на работу в направлении новых материалов и на центр аддитивных технологий. Лихачев также рассказал, что первый энергоблок, возводимый в Египте АЭС «Эд-Даба», планируется подключить к сети в 2028 году. Завоз топлива на первый энергоблок запланирован на следующий год. В Минтуризме Израиля предложили запустить прямые рейсы между Эйлатом и Москвой. Возможность открытия маршрута представлена ряду авиакомпаний, сообщила глава представительства ведомства в России Ксения Воронцова. Израиль крайне заинтересован в увеличении частоты полетов и расширении географии с возможностью запуска прямых рейсов, сказала она в комментарии РИА Новости. По ее словам, сейчас граждане России могут добраться до Тель-Авива прямыми рейсами из Москвы, Сочи, Краснодара и Минеральных Вод российскими перевозчиками. Авиакомпании Израиля приостановили вылеты в российскую столицу до сентября. Нынешнее поколение застанет колонии на Марсе. Их можно рассматривать как резервные варианты для человечества, куда можно переехать в случае катастрофы, пояснил глава Роскосмоса. Колонии будут 100% сначала на Луне, потом на Марсе. Наше поколение, я думаю, застанет уже первые миссии, где не один человек в исключительном порядке, а уже с определенной инфраструктурой окажутся на спутнике Земли, а может и на других небесных телах, сказал Дмитрий Баканов в интервью UNASHEF Live. В 2024 году РАН подготовила лунную программу, рассчитанную до 2050-го. К середине 30-х годов на Луну планируется доставить атомную станцию для обеспечения питания луноходов и обсерваторий. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 39 копеек, доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей и 44 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями. Ветер западный, более 4 метров в секунду. Давление ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Вечером синоптики обещают 14-15, ночью и утром в среду. Вероятно, небольшие осадки, плюс 13-14 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
9: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
7: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: А вы говорите «милин».
12: Я его что?
11: Тоже мне «милин».
12: Рекламирую.
11: Да думайте о своей стране.
7: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого... своя правда.
12: по будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
12: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 16.06. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем бродить по информационным лентам и обсуждать новости, которые я для вас подобрала. Выступаю здесь фильтром новостного потока. Координаты эфира: смски +7 925 888 948. Телега для сообщений говорит МСК-бот. Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе, в ВК, где хотите, там смотрите. И сейчас мы давайте на пробки посмотрим. Так, пробки показывает Яндекс. Что-то изменилось у нас за пару часов. Ничего не изменилось, трехбальные пробки. Разве что, кстати, рассосалась на юго-западе пробка МКАДа. Есть затруднения между Калужским шоссе и Симферопольским. Внешняя сторона, внутренние и внешние стороны на востоке, юго-востоке тоже там периодически вы в эти пробки будете вклиниваться, но быстро это все разрулится. А третье транспортное кольцо, район Большой Тульской улицы. Внешняя сторона, на севере Олимпийский проспект, проспект Мира, вот этот район Рижской эстакады. Здесь туговато. Садовая едет нормально, но на набережных сейчас возникла проблема. И на подъезде к набережной, вот здесь вот прям район Кремлевской сейчас набережной, Большая Якиманка прям туго-туго-туго к Софийской набережной подъезжает. И, соответственно, Знаменка тоже к Бульварному кольцу, вот нет, к Волхонке, вру, подъезжает тоже тяжеловато.
9: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
12: Поток. Новости этого дня.
1: Крупнейший на юге России НПЗ приостановил работу после атаки БПЛА. Про бензин, про топливные вот эти все проблемы обязательно с этого как раз начнем. Далее, мировой уровень рождаемости в 2026 году впервые в истории опустился ниже уровня воспроизводства населения. Приостановлено рассмотрение заявки Кипра на участие в безвизовой программе Соединенных Штатов Америки. Но будем мы эту новость, конечно, в расширенном формате обсуждать в плане вот этой, как будто закат эпохи, знаете, открытых границ. Вот про это будем говорить. И у Швейцарии не оказалось оснований для конфискации российских активов. В Европе продолжают думать о том, как бы забрать российские замороженные активы и пустить их на какие-то свои нужды. Но все упирается в юридическую плоскость.
12: Поток. Успеем сказать главное.
1: Давайте про БПЛА поговорим. Новошахтинский НПЗ в Ростовской области приостановил работу после атаки. Ночной получил НПЗ повреждение. Временно остановил работу, сообщил губернатор. Регион атаковали около 30 дронов. Повреждения также зафиксированы в жилых домах. Юрий Слюсарь об этом пишет в телеграм-канале своем по уточненной информации. В результате вражеской атаки приостановил работу, да, НПЗ. Что здесь еще? Мощность завода 5,6 миллиона тонн. Завод расположен в 100 километрах от Ростова-на-Дону. Целями атаки вообще были города Гуково, Каменское, Шахтинский, Новошахтинск, а также три района региона. Район Каменский, Тарасовский, Родионово, Несвитайский. Владимир Бобылев, главный редактор журнала «Нефть и капитал». Владимир Владимирович.
13: Да, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, насколько серьезным риском для рынка вообще остаются вот эти внеплановые ремонты, как их теперь называют, и остановки НПЗ?
13: Ну, начнем с того, что действительно основная проблема у нас это именно внеплановые так называемые ремонты НПЗ. Из-за украинских ударов по НПЗ, даже если повреждения заводу нанесены минимальные, так или иначе все равно приходится его останавливать. Например, там, разбор завалов, обеспечение безопасности, последующего ремонта. Поскольку любой НПЗ это предприятие повышенной опасности, то, естественно, для того, чтобы провести разбор и ремонт, требуется обесточить достаточно большие объемы оборудования, и, естественно, завод перестает на какое-то время работать. Ну и, соответственно, с этим связано то, что сокращается объем переработки, сокращаются объемы выпуска топлива. Что же касается, в принципе, заводов как таковых, то у нас есть крупные заводы, принадлежащие, как правило, вертикально интегрированным нефтяным компаниям. Это заводы полного цикла с высокими объемами переработки и с высокой степенью переработки, там, до 90-95%. Вот, соответственно, они являются основными производителями высокооктанового топлива класса Евро-5. Что же касается...

0: Ну, естественно, это неприятная ситуация. Другое дело, что Новошахтинский производил его не так много. Хотя в текущих условиях, когда топлива явно не хватает, даже эти небольшие объемы, в принципе, могли бы несколько охладить ситуацию на рынке. Угу. Поэтому ситуация, безусловно, неприятная.
1: Сейчас в целом что происходит с российским топливным рынком? Дефицит сохраняется, рынок постепенно возвращается к какому-то, ну как бы условно авральный период прошел и стабилизация произошла. И здесь же, наверное, еще вопрос. То есть одно дело внеплановый ремонт НПЗ, плюс вопросы логистики, и плюс еще, ну как бы условно, если один завод работал, например, на регион, это одна проблема, а когда завод работает сразу на несколько регионов, тут как бы по цепочке возникают существенные сложности.
0: Ну, как правило, все крупные заводы работали не на один регион, а на целый ряд их. Там топливо с там, Рязанского НПЗ, например, поставлялось в близлежащие регионы. То же касается НПЗ в Саратовской области, в Перми, в Омске. Они снабжают не только свой регион, а и другие тоже. И сейчас ситуация, в принципе, ну, не то чтобы стабилизируется, но в общем и целом, я думаю, что в каком-то обозримом будущем, в течение недели-двух, ситуация станет лучше, потому что, как заявил вице-премьер Александр Новак, некоторые заводы запущены в производство, и, соответственно, ожидаются поставки зарубежных топлив, что, в общем, тоже как бы несколько охладит ситуацию. Так что я думаю, в ближайшее какое-то время стоит ожидать некоторой стабилизации. То есть говорить о том, что мы вернемся к ситуации там, зимы, когда топливо было навалом и цены росли динамично, но не так быстро, как сейчас, я думаю, вряд ли мы к этому вернемся. Но, тем не менее, топливо на заправках появится и очереди сократятся.
1: Смотрите, здесь вопрос еще возникает в импорте. Допускается же импорт нефтепродуктов для стабилизации внутреннего рынка. Насколько России вообще выгодно импортировать бензин при наличии, действительно, да, собственной нефтеперерабатывающей отрасли, но которая серьезные проблемы испытывает? Здесь вопрос ценообразования, конечно, и качества, которое интересует.
0: Ну, что касается цены, то да, невыгодно. Поэтому можно судить поэтому по поставкам из Белоруссии. Бензин в Белоруссии на экспорт, подчеркиваюсь, был дороже, чем российский. Дело в том, что на внутреннем белорусском рынке действуют субсидии, которые позволяют удерживать цены на топливо. Что же касается поставок на экспорт, то тут все поставляется по себестоимость плюс возможность заработать. Поэтому белорусское топливо дороже. Что касается поставок из Индии, да, они тоже дороже, потому что, ну, само по себе производство дороже, плюс логистика, привезти бензин из Индии и потом перекатить его через всю страну, там, до тех регионов, где сосредоточены основные рынки, ну, это реально дорого. Поэтому, ну, да, это дороже, это вынужденная мера, которой пришлось прибегнуть, чтобы наладить ситуацию на внутреннем рынке. Угу. Что же касается качества, то тот же самый индийский бензин, а вот у некоторых складывается такое представление, что Индия – страна тук-туков и старых машин, но это не так. В Индии есть фактически два вида топлива, они соответствуют примерно нашему 95-му и 98-му. И индийский бензин по своим экологическим параметрам тоже достаточно высококачественный. Поэтому бояться заправки индийским бензином, он реально качественный.
1: Ну, наверное, сейчас, если задавать вопрос по поводу как бы стратегического развития отрасли, имеет ли смысл или нет, потому что некоторые ваши коллеги говорят, что текущий кризис, который возник в топливной отрасли, он прежде всего требует, например, аудита полного вопросов как бы безопасности, технологической безопасности и там, значит, защита циклов производства, чтобы не было угроз, которые сейчас существуют. Ну и плюс еще количество вот этих заводов, потому что крупных очень много, работают они сразу на ряд регионов, и, по сути, когда враг пытается вышибать этот завод, сразу же по цепочке проблема возникает для целого ряда регионов. С вашей точки зрения, будет ли вообще пересмотр практики, тактики того, как эти заводы должны расположены быть, какой мощности, насколько они должны быть крупные? То есть, условно, лучше три больших завода, которые работают сразу, там, не знаю, на 10 регионов, или лучше в каждом регионе по маленькому заводику?
0: Ну, действительно, нынешний кризис показал целый ряд проблем, которые существуют в отрасли, и это проблема не только переработки.

0: а хотя бы сбора данных и управления системой топливообеспечения. Я так понимаю, у нас достаточно представление о том, что у нас с нефтебазами, с АЗС, сколько их конкретно, они расположены. Как, скажем, вы, наверное, сами обращали внимание, радиослушатели, по трассе на 150 метров ни одной заправки, а иногда они встречаются через каждые 50 километров, когда, в общем, необходимости в этом, наверное, нет. Что же касается заводов, в принципе, сейчас вся мировая перерабатывающая отрасль находится в некотором кризисе. С одной стороны, заводы строить очень дорого. Это долгий процесс, требующий колоссальных миллиардных инвестиций. Сейчас из-за кризиса в Ормузском проливе все заводы работают буквально на износ, там, откладывая плановые ремонты, потому что мир нуждается в топливе, и производить его нужно много. Но какое-то время назад был период, когда, например, многие заводы закрывались из-за нерентабельности. Высокая цена на нефть, снижение спроса, и получается, что такую промышленную за десятки миллиардов долларов и ждать, пока она окупится лет через 50, просто оказывается невыгодно. Поэтому здесь действительно нужно, видимо, Минэнерго думать, что делать дальше с отраслью, кто будет строить эти заводы, где строить, насколько они... Ну и здесь срабатывает эффект масштаба, то есть вложиться в крупный завод и построить большой комплекс со всеми установками по переработке дорого, да, но при этом его рентабельно в процессе производства. А маленькие заводы, они, в принципе, наверное, не смогут производить достаточно большие объемы топлива.
1: Владимир Владимирович, спасибо большое. Владимир Бобылев был с нами, главный редактор журнала «Нефть и капитал».
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
2: «Поток». Успеем сказать главное.
1: Мировой уровень рождаемости в 26-м году, подчеркиваю, мировой уровень, впервые в истории опустился ниже уровня воспроизводства населения. Об этом говорится в исследовании Terra Incognita Economics of Shrinking World. Его авторы – профессор Пенсильванского университета Хесус Фернандес Вильяверде и аспирант Северо-Западного университета Патрик Норик. По их расчетам, глобальные показатели рождаемости сейчас находятся примерно на отметке 2,2 ребенка на женщину или уже ниже нее. Автор отмечает, что уровень рождаемости, наблюдаемый сегодня в Южной Корее, в Китае, в Таиланде, в Колумбии, Чили, многих других странах, не встречался ни в одном обществе в истории, а информация о причинах и экономических последствиях остается ограниченной. Ольга Леонидовна Лебедь с нами, кандидат социологических наук, доцент Института социальных наук Первого Московского университета имени Сеченова. Ольга Леонидовна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Если расчет авторов верный, человечество впервые оказалось ниже уровня простого воспроизводства, насколько это исторический перелом?
4: Ну, про исторические переломы говорили уже неоднократно. Если сначала, мы, наверное, вспомним Мальтуса, да, то есть, который говорил о перенаселенности и вообще о том, что Земля не справится, то и два исторических перелома, про которые тоже российские демографы и социологи говорят, это второй демографический переход и третий переход. Ну, первый – это когда перешли от эпохи многодетности к средней детности, вот, и к выбору 1-2 детей как социальной норме. И на втором, ну, как бы переходе, даже о третьем, когда как раз воспроизводство, по крайней мере, в России – когда воспроизводство населения становилось отрицательным, да, и это было, хотя впервые заговорили в 90-е годы и связывали это с перестройкой, с трансформацией, но процессы были более глубинные, они были следствием того, что, во-первых, дети переставали быть экономической ценностью и вложением в себя, и надо было смотреть, ну, гораздо глубже. Сейчас мы как раз опять столкнулись, может быть, даже не столько с самим переломом, да, а с его уже реальными там симптомами, выраженностью. То есть нередко бывает так, что ученые или исследователи, да, говорят о каком-то явлении, но оно еще не очевидно, оно как бы или прогнозируемо, или скрывается какими-то другими процессами, в том числе у нас, вот если мы говорим о России в частности, то процессы депопуляции, начинающиеся там с 92-го года и раньше, они покрывались миграцией, и поэтому не так было заметно. Вот. А когда вот это уже стало видно не только в странах Европы и в странах, там, ну, и в России в частности, как одной из там европейских стран, но и потом уже и в восточных странах, угу. И когда это стало уже очевидно, то тогда люди, ну, как бы увидели и начали бить в набат, хотя процессы, ну, это не, ну, как бы не ежесекундное происходило.
1: Но есть ли вообще вероятность, что человечество сможет вернуться к уровню рождаемости, который необходим для воспроизводства населения, или снижение уже стало все-таки каким-то необратимым процессом?
4: Вы знаете, на самом деле получается, что любое человеческое поведение, оно, ну, утрированно, так скажем, управляемо, да, или лучше сказать, не столько управляемо, сколько координируемо. Потому uh-huh. что любое человеческое, как на индивидуальном уровне, так и на общественном, да, оно регулируется или мотивируется тремя видами ну, стимулов, да, мотивов. Это экономический, социальный и индивидуальный. И сейчас мы как раз пришли к тому, что индивидуальные и экономические мотивы, они становятся доминирующими, да, и мы забываем об общественной. Поэтому если мы изменим там, я не знаю, парадигму, тенденцию, восприятие того, что, ну, там, дети – это наша осознанная необходимость, потому что это наше вложение в собственное будущее, тогда, ну, и если мы посмотрим в историческом контексте, тут мы говорим про демографическое поведение. Но различные, ну, виды социального поведения, как тотальный труд, например, женщин в производстве, да, которое было связано с социалистической революцией. То есть это эти процессы или вот сейчас выбор конкретно там, комфорта, потребительства и так далее. Поэтому говорить о том, что все, мы только пришли и будем скатываться вниз, я бы так не сказала, потому что, как ни странно прозвучит из уст социолога, mm-hmm. человеческое поведение, оно регулируется в том числе и в первую очередь, может быть, социальными нормами. Если все так, ну, делают, то и я буду делать. Если мне выгодно, то и я буду так делать. Если мне... ну, если мне хочется, то и я так буду. Потому что сейчас, на самом деле, когда мы говорим, и правильно вы говорите об экономическом ограничении, это не потому, что реально денег не хватает, а потому что оценивают те имеющиеся ресурсы или средства как недостаточные для того, чтобы прокормить там 3-4
1: детей. Ну, то есть это становится просто очень, ну, как бы история какая, что либо, там, грубо говоря, с жильем даже, да, либо вы работаете постоянно на ипотеку, соответственно, либо вы выбираете, потому что нужно, чтобы рынок зарабатывал, либо вы считаете, что все-таки жилье должно быть базовой нормой для того, чтобы люди родили там троих детей, но им тогда не надо надрываться с этим жильем.
4: Ну, здесь, видите, опять же, если мы говорим о том, что вопрос с жильем, ну, в недавней истории, в том же Советском Союзе, как бы не стояло, да, потому что люди все равно жили там в общежитиях или с родственниками, или с родителями, да, им было где жить. Просто сейчас мы говорим о том, что, не о том, что им негде жить, а о том, что они не считают для себя достаточным и, ну, как бы достаточным те условия жизни, например, проживать, хотя мы сейчас тоже говорим о трендах, что молодые uh-huh. остаются с родителями проживать, потому что им невыгодно вот платить ипотеку, как вы говорите. Или на самом деле очень большую, так скажем, себе яму мы вырыли, когда перешли к обществу пенсионного обеспечения, там, и обществу велфера, да. И я не говорю, что это хорошо или плохо. Мы, если мы говорим об экономических причинах, то они не так очевидны, как, ну, как кажется на первый взгляд. И не зря очень долго социологи говорили, что как раз в более развитых и в более экономически благополучных странах процессы вот эти социологические, социальный, ну, как бы, суммарный коэффициент рождаемости, он уменьшался быстрее, чем в странах с более низкими показателями экономической зависимости.
1: А есть ли еще, Ольга Леонидовна,
4: нет прямой зависимости.
1: Есть ли еще корреляция, например, рождаемости с уровнем урбанизации общества и с тем, что само, как бы, общество стало очень детоцентричным, и, соответственно, просто не хватает, ну, не знаю, психологического, материального ресурса на то, чтобы обеспечить. Ну и плюс еще, соответственно, сельскохозяйственный уклад уходит куда-то, а в городе воспитывать там 5 детей, это, правда, очень тяжело.
4: Ну, вот смотрите, да, мы то, что урбанистический образ жизни сильно влияет на, как бы, на детность, да, это несомненно, и это показывает история, да, но если мы говорим, опять же, о том, что дети – это как наш экономический ресурс, как вложение в будущее, то, мне кажется, тогда не надо будет связывать конкретно в городе или в селе, да, то есть, да, тут, во-первых, меняется наше место трудоустройства, да, потому что если мы говорим, что больше произведет 5 детей, которые работают по найму, да, и создадут ту финансовую подушку, из которых их родителям будет платиться, ну, пенсия. Или наоборот, те же 5 детей, но будут фермерами и, соответственно, будут кормить как самих себя, так и своих родителей. Да? Тут вопрос не в том, что обязательно урбанизация приводит. Просто как раз урбанизация шла параллельно с развитием капиталистических отношений и к тому, что независимо от того, есть у тебя дети или нет у тебя детей, ты все равно будешь обеспечен пенсионным обеспечением. И во-вторых, вот с развитием вот этого работы по найму дети переходили из ресурса экономического, из ресурса, как бы, положительный, в ресурс отрицательный, это траты, да, а потом тогда уже и начались наслаиваться качество жизни, образ жизни, когда тот или иной, ну, стандарт качества жизни, да, начинал оцениваться как достаточный или недостаточный, да, поэтому, когда мы говорим про ипотеку, то, да, это, ну, большие проценты, это тяжело, молодые не хотят, ну, как бы, оценивать, но у них и нет вопроса к тому, что ради чего они напрягают. Да? Поэтому если и сейчас на самом деле уже не столько детоцентричное общество, оно как раз родителецентричное, потому что как раз родители не хотят ограничивать себя в том, ну, в чем-то, да, во времени, в отдыхе. Ну, поэтому им достаточно выполнять социальную норму, которую один ребенок есть, и достаточно, да. Поэтому здесь. И нет, опять же, той же экономической грамотности, экономической, социальной, какой угодно, да, потому что мы вкладываемся не, ну, как бы, в детей, не как в детей, а в свое собственное будущее и в будущее нашей страны, это не голословно, да, потому что тогда те, ну, будущие поколения, они становятся работниками, они становятся защитниками той территории. И если мы обесточиваем, ну, за счет людских ресурсов ту же самую территорию, которую, ну, на которой мы проживаем, или там страна, или область, или регион, или племя, да, мы таким образом понимаем, что на нашей территории людей, которые способны сами себя прокормить, будущие поколения прокормить и более старшие прокормить, их становится меньше, и мы становимся более уязвимы. И вот этих знаний о том, что это не мы делаем такое геройство, что рождаем второго ребенка, мы наоборот, таким образом сами себя обеспечиваем на будущее.
1: Спасибо,
4: а
1: Ольга Леонидовна.
4: Этих знаний у нас нет.
1: Благодарю вас. Ольга Лебедь была с нами, кандидат социологических наук, доцент Института социальных наук Первого университета имени Сеченова.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Россия начала СВО за 2 недели до планировавшегося вторжения ВСУ. Документы, найденные нашими военными еще в начале СВО в брошенном штабе одной из украинских бригад, указывали конкретный срок нападения – 8 марта 2022 года, отметил советник президента России Антон Кобяков. Он назвал решение о начале специальной военной операции следствием прозорливости российского руководства. В интервью ТАСС он подчеркнул, что повторение событий, подобных нападению Германии на СССР 22 июня 1941 года, недопустимо. В результате атаки дронов ВСУ ранены два сотрудника Запорожской АЭС. Один из них находится в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба станции. Удар был произведен целенаправленно по атомщикам, которые обеспечивали функционирование объекта, отметили на АЭС. Там подчеркнули, что атака была зафиксирована в районе гидротехнических сооружений в момент, когда работники ремонтно-строительного цеха выполняли свои должностные обязанности. США предложили прекратить блокаду Ирана в обмен на открытие Ормузского пролива. Вашингтон также готов отменить санкции в отношении Тегерана. Информацию опубликовал телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на высокопоставленный источник. По его данным, во время встречи в Иране с руководством страны командующий пакистанской армией Асим Мунир заявил, что и Вашингтон, и Тегеран вместе виноваты в срыве достигнутых договоренностей. Представители Исламской Республики ответили, что верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи намерен добиться долговременного решения кризиса на Ближнем Востоке. Россельхознадзор запретил импорт птицеводческой продукции из 4 регионов Испании. Причина в ухудшении в европейской стране ситуации с вирусом болезни Ньюкасла, который относится к особо опасным. В сообщении ведомства отмечается, что запрет касается поставок из провинций Сеговия, Авила, Саламанка и Вильядолид. Под ограничения попали живая птица, инкубационное яйцо, готовая мясная продукция из птицы всех видов, кроме товаров, подверженных обработке. Кроме того, ограничение установлено в отношении кормов и добавок для птицы, за исключением компонентов растительного происхождения. Завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями. Ветер западный более 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба. Вечером синоптики обещают 14-15. Ночью и утром в среду вероятно небольшие осадки, плюс 13-14 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Говорит Москва, 94,8.
5: Реклама. Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: А вы говорите «Милин».
7: Я его
6: тоже
7: что?
6: Мне «Милин».
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
5: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
8: Дамы и господа! Заводите свои моторы!
5: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
8: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник
7: Аббас Джума.
5: Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Право знать», говорит Москва.
5: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 16.36 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток» и продолжаем. Приостановлено рассмотрение заявки Кипра на участие в безвизовой программе США, сообщило Кипрское информационное агентство со ссылкой на источники. Сейчас программа Visa Waiver Program находится в процессе пересмотра американскими властями. По данным источников агентства, Вашингтон признал прогресс Никосии в выполнении технических требований для участия в этой программе, но американские власти начали внутренний пересмотр программы и за это время не включили в нее ни одной новой страны. Гражданам Кипра сейчас для краткой туристической визы или деловой поездки в США обычно нужно получать американскую визу, подавать заявление, платить консульский сбор и проходить собеседование. Если Кипр включат в программу, то для поездок на срок до 90 дней в туристических, деловых или транзитных целях виза не понадобится. И вот вокруг этого сейчас, конечно же, возникает вот спор непосредственно. Наталья Пискунова с нами, политолог, кандидат политических наук. Наталья Игоревна, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: Но расширим тему, не только про Кипр. Вот, в целом, можно ли считать происходящее с Кипром сейчас частью какого-то более большого тренда, масштабного, постепенного конца эпохи свободного перемещения между странами или облегченного, скажем так, перемещения между странами?
9: Вы знаете, здесь вопрос достаточно сложный. С одной стороны, да, вы правы, есть такой аспект. Мы наблюдаем регионализацию международных отношений, мировой экономики, которая продолжается как такой своеобразный антитренд глобализации, пик, который приходился на начало нулевых годов, продолжался до середины 2010-х годов, и потом начался спад. То есть мы здесь наблюдаем такую цикличность развития мировой экономики и политики, да, то есть глобализационные тенденции сменяются на антиглобализационные и на региональный. Но, с другой стороны, есть и другие аспекты этого сюжета, которые отражают не только, не столько вот эти антиглобализационные движения, аспект тренда на регионализацию и так далее. Здесь, прежде всего, идет речь о том, что мы видим очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке, мы видим угрозы Ирана наносить удары по американским базам на Кипре и уже осуществленная дроновая атака по британским базам там же в этом году, раньше это произошло. И, конечно, это фактор мигрантов и нелегальных беженцев, возрастание потока нелегальных беженцев и со стороны Ближнего Востока, близость Ливана здесь, конечно, сказывается. И, конечно, это все обостряет такую ситуацию. И мы видим, что это проблематика также и идет в качестве продолжения политики Трампа по усилению давления и на ЕС. Мы помним, что Кипр – это в том числе еще и финансовая база, да, офшорная база очень крупная для вообще всего мира, не только для Европейского Союза. Это также все порты, судостроительные компании, это базы военные, там же располагающиеся европейские, американские. И мы знаем, что Кипр, по сути, здесь не является самостоятельным игроком. Да, он сильно зависит и от политики Европейского Союза, с одной стороны, и от политики Британии, поскольку Британия очень сильное влияние оказывает на Кипр на протяжении уже многих десятилетий, это известная вещь, и так далее. Поэтому мы видим, что в более прикладном ключе вот эта ситуация с временной приостановкой рассмотрения новых заявок, в том числе Кипра, на участие вот в этой безвизовой программе, которая, кстати говоря, была одобрена США предварительно полгода назад, они там выделили больше полумиллиона долларов на ее осуществление, не означает того, что это окончательное прекращение этой программы. Конечно. Это ее пересмотр. Это пока что довольно временная ситуация. И мы понимаем, что это, конечно, Кипр здесь выступает больше в качестве объекта, нежели субъекта и мировой экономики, и мировой политики и так далее. И здесь больше надо видеть усиление американской политики манипуляции и давления и на Иран, и на Европейский Союз, и даже на Британию в том числе, потому что это очень-очень удобный игрок, который, конечно же, будет подчиняться любым решениям США в данном вопросе.
1: Но, получается, не возникает ли вообще парадокса, потому mm-hmm. что глобализация десятилетиями упрощала перемещение людей, mm-hmm. а теперь государство начинает возвращать контроль над границами. Помните, это еще в период ковида было, когда оказалось, что, в общем, Шенген не так уж хорош, потому что страны друг от друга отгораживались, и, по сути, вот этот статус-кво, который существовал, что, значит, политика открытых границ, она дала трещину, а сейчас это все усугубляется под тем или иным политическим поводом.
9: Вы знаете, здесь несколько сюжетов. Прежде uh-huh. всего, надо понимать, что это процесс рукотворный, это процесс, который очень играет на руку США, то есть вносит раскол в такой в поле европейских государств и так далее. И здесь важно понимать еще один интересный аспект. Все эти европейские сюжеты и их проблемы с ограничением передвижения свободного и так далее, они на самом деле еще обращаются к кризису 2015 года, да, печально знаменитый кризис с беженцами в ЕС, да, печально знаменитая история с проливом Лампедузы, гибелью огромного да. количества людей, африканских мигрантов, ближневосточных мигрантов и так далее. Поэтому здесь эта ситуация началась раньше. Это не только, не столько вот там события последних там 10 лет, это гораздо больше, да, это продолжается уже там лет 15. И поэтому здесь надо понять, что процесс является отчасти управляемым, и он довольно-таки выгоден США. То есть они, с одной стороны, очень долгое время выступали в качестве таких вот пионеров глобализации, да, ратовали за усиление этого угу. процесса, таким образом показывали, что они могут им управлять. А сейчас точно так же идет откат. Опять же, они пытаются показать, что вот мы, как мы этот процесс запустили, точно так же мы можем его откатить обратно. То есть это такая, ну, попытка манипуляции, попытка демонстрации своей
1: силы. За хорошее поведение.
9: И прочее. Угу.
1: Ну, по сути, за хорошее поведение, потому что, ну, условно, сейчас виза, получается, или, точнее, отсутствие визы воспринимается как, ну, там, больше возможностей для реализации, там, не знаю, культурных каких-то проектов, экономических и так далее. А может быть, почему эта манипуляция возникла? Может быть, уже такие, как бы, сама экономическая ситуация в мире не требует вот этого взаимопроникновения постоянного и вот этой вот миграции дел. Поэтому, в общем, и не нужно, и это преподносится в качестве эксклюзива.
9: Вы знаете, здесь разные мнения, безусловно, будут, да, в качестве диспута, в качестве дискуссии. Uh-huh. А здесь надо учитывать экономический аспект. Да? Мы видим, что многие транснациональные корпорации, которые имели либо штаб-квартиры на Кипре, либо они имеют филиалы на Кипре, да, в том числе участники офшорных проектов, да, они занимаются выводом денег через Кипр. Причем этим занимаются абсолютно все компании, и американские, и китайские, и европейские, какие угодно еще, там ближневосточных компаний очень много. В том числе. И мы давайте вспомним, что одним из базовых положений, собственно говоря, вот этой интеграции Европейского Союза, в том числе и Шенгена и прочее, является не столько перемещение людей, сколько перемещение капитала. И если речь про перемещение, свободное перемещение людей ограничивается визовыми требованиями, проверками и так mm-hmm. далее, то вот перемещение капитала под теми же соглашениями европейскими, шенгенскими, там, амстердамским договором и так далее, они гораздо более остросюжетны для, в том числе, американских глобальных корпораций, которые либо там штаб-квартиру имеют на Кипре, либо, соответственно, через нее деньги переводят, или и наоборот. То есть это очень хитрый процесс, который не только с визами связан, связан с перемещением капиталов, то есть, ну, в том числе и отмывание денег, и борьба с этим же отмыванием, соответственно, проблема и Ирана, и Израиля, Ливана, всех прочих игроков, которые непосредственно близко к Кипру расположены, проблема отмывания денег там за финансирование терроризма и обратно. То есть угу. более сложная проблема, я бы не фиксировала здесь эту ситуацию только на вот проблеме перемещения людей, шенгенские визы, там же беженцы и прочее.
1: Ну, да.
9: Это более сложный сюжет.
1: Тогда другой вопрос. Не станет ли 21 век, по сути, и уже не становится ли, эпохой не исчезновения границ, а возвращения, но уже в другой форме, в цифровой, потому что базы данных, биометрия, предварительный контроль там путешественников, людей с деловыми поездками, неважно, просто людей. И, по сути, как бы сама граница видоизменяется. Но, условно, даже обладатели так называемых очень открытых паспортов, не знаю, европейских, там, израильского паспорта, новозеландского паспорта, все равно это люди, которые так или иначе имеют довольно серьезный цифровой след, и наличие этого паспорта не страхует его от беспрепятственного перемещения по миру.
9: Вы знаете, такая тенденция, безусловно, присутствует, и цифровизация отслеживания перемещения людей, перемещения товаров, безусловно, перемещение денег, да, и вся история с контролем за кибервалютами, их перемещением и так далее, это все единое поле, это комплекс. Поэтому, да, конечно, здесь можно увидеть, что сначала этот поток глобализации разрушал все границы, потому что речь шла о ослаблении контроля и, соответственно, роли государства и при попытке превалирования влияния и манипулирования, в том числе со стороны глобальных корпораций, да, офисы которых могут располагаться по всей планете, то после ряда финансовых кризисов, кризис 2015 года, 2016 года, финансовый кризис 2018, ну, естественно, вся история с разрушением логистики в период ковидных ограничений, это все очень сильно показало, что чрезмерная открытость, она тоже может вредить, так же, как и чрезмерная закрытость. То есть, скорее, я бы сказала, что это уход от полярных каких-то значений, от радикальных точек, что либо все открыто, либо все закрыто. Да? Мне кажется, это больше попытка, в том числе через эти ограничения, найти какой-то баланс, то есть какую-то степень контроля, которая бы позволяла все-таки и криминальные потоки отслеживать, и как-то себя обезопасить.
1: Спасибо.
9: От таких вещей.
1: Да. Благодарю вас, Наталья Игоревна. Наталья Пескунова была с нами, политолог, кандидат политических наук.
2: В движении. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
1: Но мы, конечно же, в движении. В движении от одной новости к другой новости. И у Швейцарии не оказалось оснований для конфискации российских активов. Не имеет правовых оснований страна забрать замороженные российские деньги, частные и принадлежащие Центральному банку. Об этом заявил пресс-секретарь секретариата Швейцарии по экономике Фабиана Майнфиш. Сумма российских замороженных активов, по данным СЭКО, на 1 июля увеличилась до 8,5 миллиардов швейцарских франков. Это 10 с лишним миллиардов долларов, что на миллиард больше показателя прошлого года. Причины ведомства назвали рост цен на золото, выявление новых активов и колебания стоимости уже заблокированных. Помимо финансовых ресурсов, Швейцария заморозила 14 объектов недвижимости, автомобили, произведения искусства и другие предметы, которые принадлежат попавшим под санкции лицам и компаниям. Валерий Ванин с нами, юрист-международник. Валерий Эдуардович, здравствуйте.
10: Да, здравствуйте.
1: Ну, наша с вами любимая тема. Все-таки европейцы придумают способ забрать деньги или все упирается действительно в юридический аспект?
10: Ну, и то, и другое. Мне кажется, что они, конечно же, придумают способ забрать деньги, и как раз-таки все это упирается в юридический аспект.
1: Да?
10: Они придумают юридический механизм и заберут. Это гадалки не ходи.
1: Но они 5 лет придумывают, не получается пока.
10: Ну, они очень неповоротливые. Потом они исходят из... В принципе, вот этого волевого решения заморозить деньги, ну, это они, для них самих это было неожиданно, я думаю. Они долго не понимали, что с этим делать. Смотрели на хозяина, на США. Ага. А США там власть сменилась. Поэтому.
1: Но что сейчас является главным препятствием для конфискации? Это юридические риски, позиции отдельных стран Евросоюза или опасения за стабильность европейской финансовой системы, о чем, кстати, даже зарубежные медиа писали?
10: Ну, что касается Швейцарии, то у них основная проблема в том, что нельзя просто так. У них нет прямого применения санкций Европейского Союза. Они это проводят через свои институции, в том числе судебный институт. И там в суде нужно доказать, что обязательно вот это лицо или вот эта собственность, она была использована для некой там дестабилизирующей деятельности. Ну, что непросто, особенно в случае там цепочки офшоров и так далее.
1: Смотрите, вопрос возникает в чем? Насколько принципиально различаются с юридической точки зрения заморозка активов, использование доходов от них, использование самих активов в качестве обеспечения и их окончательная конфискация? Это же разные ситуации.
10: Все три шага, как да. Заморозка, как проценты, так и использование как гарантии, это как посягательство на государственный суверенитет. Uh-huh. Это совершенно однозначно, поскольку эти денежные средства Российской Федерации, они в разной степени посягают. То есть заморозка, она подразумевает, что мы как бы, они якобы получают, сами себе делегируют право заблокировать средства до выяснения, что называется. Да? То есть мы разберемся, что происходит, и там дальше решим. Ну вот они как бы.
1: Почему именно Швейцария и Бельгия занимают осторожную позицию по поводу российских активов? Что поставлено на карту из-за там, размещения значительной части? Ну, в Бельгии это касается евроклира, а Швейцария постоянно говорит про вот юридический аспект.
10: Ну, Евроклир, между прочим, это абсолютно частная компания, и здесь не надо путать ее с государством, собственно говоря, Бельгия. Угу. Там много учредителей, которые являются крупнейшими финансовыми институтами, поэтому они так не дают, в общем-то, пропасть деньгам, которые Евроклир и клиентов Евроклир, которые находятся в Российской Федерации, огромное там количество триллионов рублей, которые у нас находятся в распоряжении. Mm-hmm. И как только они там проценты у нас снимают, допустим, у нас крадут наши проценты, мы делаем симметричные шаги, просто это по каким-то причинам у нас СМИ не вполне, по-моему, освещается. Что касается осторожность, они не совсем осторожны. В Швейцарии абсолютно четкая процедура. Они признали эти санкции совершенно частью законодательства Швейцарии. Никаких проблем, никакой осторожности нет.
1: Никакой нейтральности нету, да, швейцарской?
10: Абсолютно, даже близко никакой нет. Они признали эти санкции частью законодательной системы Швейцарии. Другое дело, что процедуры реализации, что вот недостаточно, чтобы в Европе там куда-то внесли кого-то в списки и все, побежали хватать, держать, не пущать. Угу. Судебная процедура, пожалуйста, предъявите ваши, какие ваши доказательства, да? Есть доказательства? Ну да, они без проблем, они, значит, суд примет решение о санкциях. Если доказательств будет недостаточно, ну, наверное, значит, не доказали. Вот у них такая позиция. Они абсолютно лояльны в отношении европейского союза, в отношении санкций.
1: Вопрос еще возникает в другом. Все-таки риски для устойчивости финансовой системы в плане позиционирования ее как надежной гавани. Потому что, ну ведь вот эти все разговоры про деньги, что мы все-таки их конфискуем, здесь есть, по-моему, два аспекта. С одной стороны, период привыкания мира и всех наблюдателей, что действительно, если забрали деньги рано или поздно, они их конфискуют, заморозили, конфискуют. А с другой стороны, есть репутационные риски, потому что, ну, как бы привлекательность этих стран для размещения своих денег, она снижается.
10: Ну, этот фактор, который вот политический, который можно было бы предположить, что он играет свою роль, но в практической плоскости вообще никак не работает.
1: Не играет. Угу.
10: Сугубо доказательства. Вот конкретное имущество, конкретное лицо или конкретные финансовые активы используются ли для дестабилизирующей деятельности, либо не использовались, вот и все.
1: Но в целом, хорошо, насколько серьезными могут быть, например, судебные последствия для европейских государств и финансовых институтов? Потому что, вы сами сказали, нужно, например, разделять государство Бельгия и, соответственно, Евроклир. Теоретически у Российской Федерации есть инструментарий. Мы знаем, что в европейских судах оспариваются, например, там, личные санкции, заморозка личных денег. Это один разговор. А когда речь идет о институтах и государственных органах, здесь есть возможность какая-то отстаивать свою позицию и в суде, в общем, получает желаемый результат.
10: Вот то, что, о чем мы говорили, то, что вот всегда нужно доказать, является ли лицо причастным к какой-либо то ни было деятельности дестабилизирующей. Это вот как раз то, о чем вы говорите, что в судах это оспаривается. Что касается их, не такие большие российские активы, чтобы за них такой переполох. Там, они просто законопослушны. Они включили санкционный режим в свою правовую систему. Никаких проблем здесь нет абсолютно. И никто не боится, что там, допустим, деньги арабских шейхов оттуда куда-то утекут. Другое дело, что сами арабские шейхи будут внимательнее к этому относиться. Потому что сегодня ввели санкции, а завтра не ввели. Тут...
1: То есть риски, что другие государства после такого решения начнут выводить активно деньги из своих, часть резервов из европейской финансовой системы, они минимальны?
10: На самом деле риски достаточно серьезные. Это зависит от того, как раз-таки от дипломатии и от отношений конкретного государства с этими, с этой, так сказать, европейским сообществом, которое вводит такие пиратские санкции в отношении конкретно российских активов. Uh-huh. Есть ли риск для них? Вот они оценивают конкретно. Вот у них есть риск против, допустим, Арабских Эмиратов, что будут введены такие санкции, либо нет. Они оценивают этот риск, и, исходя из этого, они либо выводят денежные средства, либо нет.
1: Смотрите, вопрос, например, в другом. То, что сейчас происходит с нашими деньгами в европейской системе, рождает ли это, например, у других стран, например, азиатских, укрепляет ли это их в позиции, что им нужно себя теперь позиционировать как место для места надежного размещения денег? То есть понятие приватности, суверенности, надежности, ну, как будто бы на глобальном уровне все равно пересматривается. Потому что мы понимаем, что Россия не первая, у кого деньги замораживали, но тогда речь не шла о таких объемах, потому что у Ирана там меньше денег, у Афганистана тем более.
10: Ну, тут вопрос на самом деле в том, что вообще как допустили, что такие гигантские суммы
1: были вообще фоне, там, да?
10: На фоне вооруженного конфликта, да, значит, вообще были в доступности для вот, очевидно, совершенно враждебных государств. Но прохлопали. Вот, что касается... Значит, позиционирование себя в качестве надежной гавани. Позиционировать недостаточно. Нужно доказать надежность. Просто позиционировать недостаточно.
1: Угу. А насколько велик разрыв между политическим желанием использовать российские деньги для помощи Украине и реальной юридической возможностью это сделать?
10: Ну, вообще никаких проблем создать юридический механизм. Мы просто не знаем, какие будут результаты там дальнейших выборов и так далее. Но создать юридический механизм, они как вот этот санкционный механизм, он абсолютно незаконный с точки зрения международного права, но с точки зрения внутреннего права они его берут и применяют. Поэтому механизм создать проблем нет никаких.
1: Может ли заморозка фактически стать бессрочной?
10: Ну, она скорее станет конфискационной, потому что сейчас планируется как раз от Евроклир, у которой есть активы в России, передать некой пустышке.
1: Да.
10: И безболезненно оттуда украсть. Вот такое есть.
1: А что тогда вообще с пониманием международного права и юридической практикой мировой будет? Международной?
10: Ну, здесь вопрос не международного права, а вопрос в том, что мы не дадим Евроклир соскользнуть с этой темы.
1: Угу. То есть придумать передадут... фирму-однодневку для выкрадывания российских денег, это, в общем, оспаривается на раз-два. По сути.
10: Мы даже оспарить это не будем. Мы скажем, ну вот у вас было, то, что куда вы дели, это ваши проблемы. Но вы ответите за это без всяких разговоров.
1: Понятно. Спасибо большое. Да, Валерий, тоже спасибо большое. Далее новости. У нас Валерий Иванин, юрист-международник, был с нами. Сейчас информационный выпуск «Своя правда».
11: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Александр Хинштейн сообщил о гибели двух добровольцев бригады «Барс-Курск». Они выполняли боевую задачу в приграничном Глушковском районе. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что погибших обязательно представят государственным и региональным наградам. Западные танки на Украине простаивают в лесах. Ранее они считались одними из самых востребованных видов вооружения для ВСУ, а сейчас их не эксплуатируют. Эти машины стоимостью 10 миллионов долларов, закупленные с большой помпой, оказались не в силах соперничать с дешевыми дронами, которые теперь доминируют на поле боя, говорится в статье газеты «Нью-Йорк Таймс». Журналисты добавили, что украинские формирования по-прежнему обслуживают танки и обучают солдат, пытаясь разработать новые способы применения техники. Фридрих Мерц заявил о наличии улик по делу об ПЛА в аэропорту Лейпцига. Если следствие сможет доказать, кто стоит за атакой дронов, то имена организаторов должны быть названы публично. Это не должно остаться без последствий, подчеркнул канцлер Германии. Сегодня правоохранители после двух инцидентов с беспилотниками в авиагавани обнаружили третий летательный аппарат, сообщали местные СМИ. На месте происшествия криминалисты выявили следы мощного взрывного вещества, предположительно около 50 граммов гексогена. Дональд Трамп заявил об обсуждении возможности переименования озера Онтарио в озеро Америка. По словам президента США, это связано с отсутствием перспектив дальнейшего ведения совместного бизнеса с этой провинцией Канады. В соцсетях глава Белого дома написал, что консультации по этому вопросу идут серьезные. За время второго президентского срока Трамп не раз выступал с инициативами по переименованию крупных географических объектов и учреждений. В том числе в январе 2025-го он распорядился изменить название Мексиканского залива на американский. Он рассказывал, что мог бы назвать этот залив в свою честь, однако позже отказался от этой идеи. Издание «Бильд» сообщило о наборе авиакомпании «EasyJet» бортпроводников старше 50 лет. В сентябре британский лоукостер откроет набор на несколько сотен вакансий. Перевозчик рассчитывает заинтересовать в том числе людей, которые хотят сменить профессию, вернуться на работу после долгой паузы или прервать пенсию. В статье говорится, что с 2022 года число бортпроводников старше 50 лет выросло, по данным перевозчика, на 127%. Сейчас к этой возрастной группе относится около 12% из примерно 8 тысяч членов экипажей. В авиакомпании подчеркнули, что такие кандидаты приносят с собой не только профессиональные навыки, но и большой жизненный опыт. В завершение выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 39 копеек, доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей и 44 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями, ветер западный более 4 метров в секунду. Ночью и утром в среду синоптики обещают небольшие осадки до плюс 13-14 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
11: Внимание! Говорит Москва.
12: 94,8 FM.
5: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить.
13: В этот вторник гость в студии – проректор по международному сотрудничеству Государственного университета по землеустройству, член Московского отделения Ассоциации юристов России Алексей Середа.
5: В этот вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
13: В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
5: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
15: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
14: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
16: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Имена. Поверх времен.
16: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
17: «Имена. Поверх времен».
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: А вы говорите Милин.
18: Я его что?
6: Тоже мне Милин.
18: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
16: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 17 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Своя правда». Говорить будем про доверие к информации, потому что ВЦИОМ интересный опрос представил. 29% подписчиков проверяли факт наличия медицинского образования у блогеров. 37% думают об этом. 33% никогда не проверяли их квалификацию. Но 90% подписчиков медицинских блогов говорят о важности наличия у авторов профессионального образования. В итоге будем говорить о том, надо ли ограждать аудиторию от влияния таких экспертов, но здесь вопрос даже еще и формирования критического мышления у самой аудитории. С нами сегодня Владимир Зыков, главный редактор интернет-издания «Рунет», директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Здравствуйте, Владимир.
19: Здравствуйте.
1: Микрофон. Попробуем включить. Вот, еще раз.
19: Здравствуйте.
1: Вот. И Василий Шуров, психиатр, медицинский блогер, член Национальной наркологической лиги. Здравствуйте, Василий.
20: Добрый вечер.
1: На нашем сайте тоже есть голосование. Кому вы, в принципе, больше доверяете в интернете? Профессиональному эксперту, известному блогеру, официальным источникам, отзывам других пользователей? Голосуйте, в конце программы подведем итоги. Но в целом про доверие. Наверное, давайте по часовой стрелке. Владимир, является ли это прям серьезной проблемой, что люди выходят в интернет, вещают какие-то важные вещи, которые касаются, например, здоровья, но не факт, что они вообще какой-то медицинский справочник открывали.
19: И да, и нет. Потому что подобные люди, они, с одной стороны, могут помочь подготовиться к операции, могут помочь людям морально поддержать, могут подсказать какие-то особенности похода в больницу, как правильно требовать соблюдения твоих прав. Какие-то еще важные аспекты, о которых многие люди, ну, просто не знают в силу того, что они не посвящены глубоко в медицину. Это очень прекрасные вещи. Но есть проблемы, когда начинается продвижение каких-то препаратов или в целом не медицинских услуг, не медицинских каких-то операций и так далее. Потому что это приводит к тому, что люди могут оказаться в сложной жизненной ситуации, у них начнутся проблемы со здоровьем, они начнут, опять же, постоянно думать про свое здоровье. Ну, например, если сделать пост из серии «5 признаков рака», да, то люди начнут у себя искать и будут находиться постоянно в тревожном состоянии.
1: Ну, это по классике описано еще.
19: Если расскажете, там, как правильно смотреть на твои родинки, то моментально у людей просыпается вот это желание посмотреть все свои родинки, и, конечно же, там что-то найдут подозрительное, побегут к врачам. Поэтому, с одной стороны, конечно, здесь есть и плюс, что люди начинают беспокоиться о своем здоровье, с другой стороны, появляется определенная тревожность. И проблема здесь в том, что регулировать или напрямую соотнести вред, причиненный здоровью, с тем, что сказал блогер, практически невозможно. Так же, как и любое другое медицинское вмешательство. В России в целом с медициной есть определенные проблемы, и если врач очень серьезно накосячил в постановке диагноза, проведении каких-то манипуляций и так далее, то здесь тоже крайне сложно установить причинно-следственную связь и показать, что именно эта манипуляция привела в перспективе к таким-то осложнениям или проблемам. А говорить про блогеров уже не приходится.
1: То есть, получается, Василий, а вам как кажется, здесь проблема лежит в плоскости того, что кто не попадя ведет такие блоги, или в чем-то еще?
18: Вы очень классно сказали про критическое мышление. Если все-таки вам рекомендацию дает человек, желательно понять его уровень образования.
1: Так.
18: Мы же сами себе зубы не лечим, сами себя не оперируем. Вот эти все советы, они, конечно, классные. Но я также могу сказать про СМИ, например. Сегодня магнитные бури и нагрузка на скорую на 30%. Все начинают прислушиваться, искать давление. Непонятно, эволюция миллионы лет шла, вдруг все стали чувствительны каким-то волнением в космосе.
1: Угу.
18: Понимаете, как...

0: Горячку вся нашли.
1: Да, как это, кажется, у меня инфлюенса. Кроме родильной горячки. Но подождите, это, конечно, в идеальном мире. Каждый должен про свое рассказывать. А как же, вот я сразу вспомнила, полчища антипрививочников, которые... Я им не верю, но я прочитал такие статьи, и это же вот, понимаете, как вот вы и, как можно сказать, и блогер, и действующий доктор, и вы понимаете, как это формируется, потому что на что они подсаживают? На страх, они подсаживают еще что-то. Теория заговора какая-то, да, наденьте шапочку из фольги, не проходите мимо вышки 5G.
0: Это все ко мне.
1: Ну вот, вот пожалуйста.
0: Смотрите, вот когда шла эта истерия, я что сделал? Я пошел, привился, выложил справку, выложил свой анализ с кор-антителами, показал, что все нормально, никакой побочки нет, иммунитет отличный, я веду прием, не заболел, все на своем примере, плюс я еще и врач. Угу. А то дайте нам вакцину. Нет, вы слишком быстро дали вакцину, она, наверное, непроверенная, будет вредить. Поэтому, естественно, люди цепляются за то, чтобы часть людей эти справки подделала, заболела, а вакцина не работает, вы все там... вредители, и что тут разговаривать?
2: Вот это, наверное, ключевая проблема.
1: Пожалуйста, да, Владимир.
2: Недоверие. У нас в обществе существует серьезное недоверие к власти и к медицинским работникам. И, будем откровенны, оно местами оправдано.
1: Да люди сами себе не доверяют.
2: Вот, ладно, поэтому, конечно, медиков. Люди начинают искать какие-то дополнительные факты, подтверждающие, что вот они правы, их мнение право, и, собственно, за этим-то они лезут в интернет, за этим они и идут смотреть блогеров, потому что блогеры-то расскажут всю правду, они вот эти, все в заговоре.
1: А почему
2: они...
1: блогер должен рассказать правду, а все остальные нет? Ну что, блогер,
2: ну, потому что,
1: блогер
2: потому что,
1: фарма не приходит.
2: Потому
1: ну,
2: что блогер, это типа выходец из народа, это такой же, как мы, это один из нас. А вот, вот эти вот, значит, все остальные врачи, они в сговоре все, они все, все. Знают, как нам
1: Василий,
2: сделать хуже.
1: Вы в сговоре?
0: Ну, естественно, я же не собираю лайки, не продвигаю свой канал и не продаю там рекламу. Поэтому я вот в сговоре. Мафия медицинская.
1: Но это правда. Это же, может быть, действительно про моделирование доверия. Потому что вот кто официальный, мы ему не доверяем. Как это формируется? Мне кажется, если как назвать правильно болезнь,
0: говорю,
1: мы понимаем, как это
0: лечить.
1: У
0: вас есть проблема, она не проходит. Вы наслушались блогеров, не проходит. Идете к врачу. Есть у вас какое-то сомнение, получите альтернативное мнение.
1: Два
0: Всё
1: врача,
0: же четко.
1: Мнения, да.
0: Нет, надо. Мы будем слушать, бегать по шаманам, еще чем-то заниматься. Потом приходят такие запущенные случаи, когда спрашиваешь, а почему ты несколько лет назад не пришел? Ну, все понятно, вы тоже не поможете. Ну, чем раньше обратишься, тем легче проблема решается. Все ж просто в этой жизни. Ну, нет, мы никому не верим, мы побегаем, мы понадеемся, что это ерунда. Еще какие-то ритуалы сделаем, потом только вспомним про доктора.
1: Почему, как вы считаете, такая градация? 29% подписчиков проверяют факт наличия медицинского образования, остальные еще думают об этом, проверить или не проверить. Но вообще все сводится действительно к тому, что нужно сертификат какой-то повесить себе на страничку, как на стену в кабинете.
0: Ну, обязательно, если ты говоришь на медицинские темы, а как ты свою экспертность чем подтверждаешь? Только количеством подписчиков? Ну, здорово, мухи не могут ошибаться. Действуйте так же, и чего?
1: Владимир.
2: Ну, сертификат же не дает гарантии. И мы прекрасно понимаем, что вот в интернете, в запрещенной грамме у нас, да, много психологинь, и у них у всех есть специализированное образование. Недельное, двухнедельное, двухдневное.
1: Курсы. А
2: и дальше
1: психологов нету, что ли?
2: И дальше ты это вешаешь к себе, значит, на стену и говоришь, что вот у меня, ну, и что? Обычно человек поймет разницу между вот этим сертификатом и настоящим правильным дипломом. Да. Плюс, никто же не мешает обычному блогеру, там, мошеннику, если он вдруг подделать какой-то диплом. Обычный человек его сможет проверить? Нет, не сможет проверить. И нам тоже известны такие случаи, когда специально, чтобы вклиниться в авторитет, показать, что ты круче, что ты знаешь, что ты профессионал своей отрасли, подделываются документы.
1: Да вы вспомните, в метро когда-то продавались дипломы, что вы. А эти люди потом не в блогеры пошли, между прочим.
2: Конечно.
1: А пошли работать. По профессии.
2: Должны быть до сих пор такие, особенно в регионах.
0: Должны быть какие-то входные ворота.
1: Какие?
0: По-любому. Василий. Будьте любезны, диплом, сертификат, место работы. Да, желательно даже на телемедицину заключать договор об оказании медицинских услуг, иначе на каком основании я консультирую, какую я ответственность несу за
1: они
0: свои
1: советы. Они не
0: всегда
1: консультируют, понимаете? Вот тоже. А опять же, кому они должны предоставлять? это, с кем они должны заключать договор, и самое главное, видите, указывать место работы. Очень часто сами работодатели

0: например, из каких-то очень консервативных систем, не хотят, то есть они не запрещают вести блог, но они говорят, ну ты только не, как это, не пали контору. Понимаете, вот как здесь быть?
1: Сейчас, на самом деле, очень сильно развит СММ-маркетинг, и это глупые руководители. Как правило, все-таки, если я проверяю, мне важно место работы, стаж, отзывы, я проверяю всю информацию. Вот мы поговорили про критическое мышление. И малейшее, будьте здоровы, малейшее сомнение, я, соответственно, иду за альтернативным мнением, это мое здоровье, моя уникальная жизнь. Даже если я кого-то засужу, а мне будет нанесен ущерб, мне от этого не легче.
0: Как вы думаете, Владимир, как это вот, ну, хорошо, кому доказывать, что ты не шарлатан? Вот так.
2: Да никто никогда никому ничего доказывать не будет. Блогосфера, она заключается в том, что это обычный пользователь, который может поделиться своим мнением. А вы у своего друга же не будете спрашивать диплом или что-то еще. Но если он классно рассказывает, интересно рассказывает, если вы узнаете какую-то новую у него информацию, тогда вы на него подпишетесь, и постепенно этот обычный пользователь превращается в профессионального пользователя, который начинает зарабатывать деньги. И этот человек понимает, что, на чем нужно их делать, о чем нужно рассказывать, как нужно рассказывать, что привлекает аудиторию. И это не нужно рассматривать как профессиональные консультации, хотя действительно там есть и доктора и так далее. Но опять же, о чем мы говорим, если зачастую мнение нескольких профессиональных докторов противоречит друг другу?
0: Потому что медицина не статична. Медицина вот, доказательная наука.
2: А когда блогер рассказывает о чем-то в утвердительной форме, не сомневаясь, напрямую говоря, что вот это вот так, о чем мы можем говорить? Тут это всегда очень сложный, пограничный вопрос. Вопрос в том, готовы мы, значит, ограждать людей от мнения других людей или нет.
0: Вот, кстати, Василий, вы слово «пограничный» сказали. Я вспомнила сейчас в интернете полчища, значит, людей разных абсолютно. Сейчас модно искать у себя психические заболевания всякие, вот, и наделять этим статусом окружающих. Этот нарцисс, этот парельщик, я биполярщик, там и еще кто-то. Откуда, в принципе, это взялось, и чем это чревато, когда особенно это постоянно воспроизводится? Потому что раньше это была стигма, а сейчас как будто бы я горд тем, что я у себя нашел что-то, да.
1: Как я говорю, отличиться нечем, буду отличаться диагнозом. Ну, вот. Действительно, это началось из голливудской тусовки, где они соревнуются, у кого сколько диагнозов, периодически идут в рехабы там, у них что не абьюзер.
0: Усугубляются они.
1: Да. Понятно, что это модные, хайповые темы, на которых зарабатывают, в том числе и получают признание. Вот смотрите, у меня был такой тяжелый диагноз, я его преодолел, какое-то сообщество формируется. Понятно, что людьми с пограничным расстройством должен заниматься психиатр, психотерапевт. Это достаточно серьезная проблема, и жизнь у них очень непростая. Часто мы говорим даже не о расстройстве, а об акцентуации. Некоторых чертах характера, которые приводят к социальной дезадаптации. То, с чем можно вообще психотерапевтически поработать, не применять препараты. Ну вот люди монетизируют. Даже не факт, что у них есть этот диагноз, но это же красиво, громко, можно собирать аудиторию, продавать рекламу, изображать из себя специалиста. Я же это пережил, у меня это в опыте есть, я это преодолел. Знаете, мне еще вспомнилось, у меня есть знакомый травматолог, вот большие проблемы с менисками. Всех учат садиться в лотос, но мы не индусы, мы не сидим в лотосе, мы сидим на стуле. И когда человек 40-50 лет начинает осваивать лотос, у него коленки летят обе. Это часто под операцию, подо что-то. А что, человек пропагандирует ЗОЖ. Те же самые безумные шпагаты в возрасте. Ну, ты не балерина, он тебе зачем нужен? Ну, спрос же огромный, если ты не можешь сесть на шпагат, ты неполноценная личность.
0: Так кто тогда формирует-то все это? Они, знаете как, спрос рождает предложение. По сути, если просто вся эта блогерская история, любая, не знаю, кулинарная, про похудение, про здоровый образ жизни
1: это
0: и так далее.
1: История.
0: Про образование тоже, вся история с развитием детей на неврозе построена родительском исключительно. Это просто... как это, зерна, которые взращиваются в благодатной почве. Значит, вопрос, как с аудиторией работать?
1: Тогда мы должны прям в эволюцию посмотреть, что мозг наш устроен таким образом, что вначале тревожные, опасные новости, а потом уже что-то позитивное. Вся инфоповестка, все продвижение. Вначале напугать, потом почему я и почему мое решение уникальное. Вот вам я весь маркетинг рассказал в трех словах. Когда это делает специалист, у него тысячи клинических случаев, он какие-то нюансы обращает внимание, он может на личную консультацию человека вызвать. Когда это просто спортсменка с эластичными связками говорит, я за 3 дня села на шпагат и тебя научу, человек едет к травматологу, и ты ей ничего не предъявишь. Это ты не разогрел коленки там, неправильно растяжку сделал. Ну, по сути, она покалечила человека. А врачи у нас все убийцы, мы врачам не верим, а у него 1 000 000 подписчиков. И красивый пресс, ну, ей надо верить. А доктор в халате-то, он же не может сесть в лотос. Чего ему верить?
0: Владимир, есть что ответить коллеге по эфиру?
2: Есть. Мне всегда есть что.
0: Давайте.
2: Ну, смотрите, когда вот я за последнее мне понравилось, да, по поводу человека в белом халате. Ну, ведь блогер тоже может быть в белом халате и точно так же говорит как хорошие, так и не очень хорошие вещи. Белый халат он убеждает. Но я всегда говорю, что не нужно смешивать коммерцию с медициной. Но вот мы говорим, что вот плохие блогеры, значит, там что-то плохое продвигают. Такое тоже очень часто есть. Но давайте откровенно, к врачам тоже приходят в клинике представители фарминдустрии и за деньги говорят, давай, дорогой товарищ, ты будешь наш препарат чаще всего выписывать. Так. Вот, поэтому здесь, в общем-то, это тоже ничем не отличается от того, чем занимаются блогеры, которые рекламируют какие-то препараты. Но если блогеры хотя бы ставят плашку чаще всего реклама там, или ЕРИТ и так далее, то врачи часто этим не занимаются. Поэтому говорить, что вот блогеры такие нехорошие, а врачи такие хорошие, 100%
0: ну, во-первых, блогеры, это, наверное, все-таки нельзя говорить, что блогер — это профессия какая-то, потому что это сопутствующая история. Блогер может стать любой человек. Тот же самый доктор, который ведет прием в кабинете, он становится блогером. Или же мы
2: у
0: говорим.
2: У нас появился аквет специальный, который обозначает блогера. Да? Вот. Но дело-то не в этом. Кто такой блогер? По существу, это человек, который зарабатывает на своем контенте.
0: Говорящая глава, да.
2: Или да, танцующий. То есть вот это блогер. Если ты не зарабатываешь на своем контенте, то ты, ну, можешь быть и блогером, но в целом скорее нет, чем да.
0: Но можно ли, например, Василий, считать все-таки, например, многомиллионную аудиторию и популярность своеобразной формы экспертности? Подмена ли это понятие? Маркетинговые ли это вот эти крючки, что люди смотрят на внешнее, там, условно, на количество просмотров, и это является доказательством того, что этого человека можно послушать?
1: Для людей, да, эффект стадности. Если там миллионы просмотров, значит, это какой-то ценный контент. Почему бы не посмотреть, если там еще и большой процент лайков и позитивных комментариев, он мне помогло, отлично. А в плане стимуляции фармкомпаний, ну, на заре такое было, сейчас это категорически запрещено. Медпредставители доносят информацию о новых препаратах, дают клинические исследования. Но у каждого врача есть свой привычный арсенал, он может что-то попробовать, может не попробовать, вот хоть озолоти, если там какой-то фуфломицин, ну, у человека не будет просто эффекта, он мне спасибо не скажет, мне эти деньги зачем?
2: Ну, желание оправдать врачей понятно. Есть информация все-таки, что это продолжается.
1: В каком виде? Прям кэшбэк идет врачам на карту за проданную. А как они посчитают?
2: По рецептам.
1: По каким?
2: По тем, которые доносят в определенные аптеки.
1: И что? Рецепт у нас у всех одна форма.
2: Форма одна, а врачи разные стоят. Вот, работает эта схема, можно порасследовать отдельно, если хотите. Но мы сейчас же не про это говорим. Про блогеров. Какой-то у вас был вопрос.
0: Да, у меня был вопрос про блогеров по поводу того, что является ли многомиллионная аудитория доказательством экспертности в глазах тех, кто попадает там на канал, например.
2: Безусловно, но больше является то, с каким, как убедительно человек доказывает. Если мне показывают и говорят, что это, я в это верю.
0: Да нет, это не так работает. Вот я даже готова с вами поспорить. Давайте. Потому что, например, вот эти антипрививочники... Они могут говорить так убедительно, они могут даже какие-то преподносить
2: правильно.
0: На иностранном языке,
2: правильно.
0: Но если я понимаю, у меня есть другое мнение, я понимаю, что антипрививочники — это вредные люди, и это вредный контент, и прививочные компании нужны и так далее и тому подобное, я пролистну дальше.
2: Но это вы, но всегда есть очень большая часть людей, которые не разбираются, которые малоопытные, и они хотят во что-то верить, во что-то слабо доказанное.
0: Так.
2: Отсюда у нас... идолопоклонничество плоскоземельщикам появились. Да? Ну, глупость, казалось
0: тогда
2: бы.
0: Тогда другая история. Подождите, вопрос страхов. Хорошо, маркетинг. Мы торгуем, допустим, страхом, мы торгуем рисками. Почему страх сделать прививку и там получить, не знаю, какое-то покраснение, допустим, превалирует перед страхом, например, не сделать прививку от столбняка с выкатыванием доказательной базы, что такое столбняк и почему человек умирает от него?
2: А потому что каждый человек слышит то, что хочет слышать, и каждый человек воспринимает для себя те доказательства, которые он считает нужными. При этом он старается всегда подобрать позицию, которая близка ему,
0: ему
2: по духу.
0: Ему ощущениям.
2: Да. Это ключевое. Это ключевая психология людей в части выбора информационных источников и работы с информацией.
0: Василий, почему один страх, при том, что иррациональный, перекрывает другой?
1: Людям дали выбор. Если мы возьмем Советский Союз, там никто не спрашивал, хочешь ты прививку или нет.
0: Это правда.
1: Сад не пойдешь, делали. Репрессии. Все остальное всем делали, все отлично. Ни столбняка, ничего. Сейчас людям дали выбор. Ой, у ребенка аллергия, я хочу западную вакцину, я нашей не доверяю. И еще чего-то. И начинают эти сообщества умных мамочек, которые часто не работают, маются, вот им делать нечего, они начинают к вакцинам цепляться, еще что-то. И ты не переубедишь, потому что они варятся в своем информационном пузыре, они считают, что там любая процедура имеет риски. При вакцинации там 0,00 осложнения. Но каждый такой случай раздувается. Вот, смотрите, ребенка покалечили. А сколько погибнет из-за того, что не сформировался иммунитет? Что там делать в садах, эти вечно болеющие дети, непривитые, таскающие инфекцию не одну, так другую? На это никто не смотрит.
0: Законодательное ограничение медицинского контента блогеров, с вашей точки зрения, действенная процедура? Допустим, если бы это было.
1: Нам вообще надо создавать суверенный, да и анонимизированный интернет, потому что мы можем даже не медицинскую тему всех этих ясновидящих, вот с вами обсуждали, гадалок, экстремистов. Очень много людей, которые не отвечают за свои слова, продвигают разный контент, и в том числе вредные, и пишут вредные комментарии, вот такие простыни. Пока мы это не сделаем, пока на основании анонимности и прочего у людей будет ощущение безнаказанности, вот это вакханалия не прекратится.
0: Владимир, коротко.
2: Ну, с тем же успехом на лбу можно выковать штрих-код, вытатуировать, чтобы людей сразу опознавать. Да нет, мы сегодня так входим в интернет не анонимно. Все все обо всех знают. Другой вопрос, что эту отрасль очень сложно привести к какому-то единому знаменателю. Она очень сложна. И как и любая другая, как медицинская и любая другая профессиональная.
0: Продолжим после информационного выпуска.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 17:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. CBS News сообщил о прибытии в Россию директора ЦРУ. Джон Рэдклифф прилетел на борту военно-транспортного самолета ВВС США для проведения встреч. Информацию опубликовал американский телеканал со ссылкой на источник. Данные подтвердил корреспондент Axios Барак Равид. По информации сервиса Flight Radar, утром во Внуково приземлился американский самолет. Он прибыл из Риги. В столицу Латвии борт прилетел два дня назад с авиабазы «Эндрюс» под Вашингтоном, на которой базируется самолет американского лидера. Полиция Словакии заявила о предотвращении поджога завода по производству БПЛА. Обвинение, предъявленное трем иностранцам, уточнила пресс-служба МВД. Сотрудники спецподразделения Управления по борьбе с организованной преступностью предотвратили готовящийся поджог, пояснили в ведомстве. Там добавили, что двое подозреваемых находились на территории страны, еще один в Германии. Никол Пашинян заявил о планах оппозиции добиться ввода миротворцев ОДКБ в Армению. Выступая в парламенте, премьер страны подчеркнул, что контингент не войдет в республику. «Мир установлен, и миротворец – это народ», – сказал глава Кабмина, передают местные СМИ. Пашинян добавил, что Армения теперь не ходит по разным геополитическим полюсам, выпрашивая свое право на существование. Сегодня в Ереване был задержан Роберт Кочерян, второй президент страны, лидер политического альянса «Армения».
4: Следствие намерено ходатайствовать о его аресте, как сообщал Антикоррупционный комитет республики. Вместе с Кочеряном были задержаны его старший сын и еще 4 человека. Американские исследователи предупредили о снижении мирового уровня рождаемости в 2026 году. Впервые в истории он, вероятно, будет ниже необходимого для воспроизводства населения. Из 236 изучаемых стран долгосрочную тенденцию к сокращению рождаемости выявили в 219. Такого никогда прежде не происходило ни во время войн, ни во время пандемии, говорится в исследовании. По оценке специалистов, суммарный коэффициент рождаемости по итогам этого года составит 2,2 или ниже. Снижение рождаемости все больше затрагивает государства с низким и средним уровнем дохода. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, небольшой дождь, ветер западный более 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба. Вечером синоптики обещают 14-15, ночью и утром в среду. Вероятно, небольшие осадки, плюс 13-14. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва». Реклама.
5: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
10: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
11: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
10: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: «Право знать». Говорит Москва.
8: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
0: 17.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Повторю нашу тему, что большинство подписчиков не проверяют наличие профессионального образования у медицинских блогеров. С нами Василий Шуров, психиатр и медицинский блогер, член Национальной наркологической лиги, и Владимир Зыков, главный редактор интернет-издания «Рунет», директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Вопрос, наверное, Владимир, давайте вам задам по поводу того, кто все-таки должен определять, что является вредным медицинским советом. То есть государство, профессиональное сообщество, платформы, суд, в конце концов.
2: Вот. Это мы подходим к самому ключевому вопросу. Угу. В какой момент времени нам нужно начать цензурировать или определять качество преподносимого контента? И чаще всего это происходит в тот момент, когда человек получает какой-то вред или урон своему собственному здоровью. С другой стороны, вот есть блогеры, да, мы про них сейчас рассказываем.
0: Да.
2: А есть еще сегодня, я, извините, просто сделаю шаг в сторону, но параллель очень понятна, искусственный интеллект, который раньше точно так же учил людей есть пиццу там с клеем и так далее. Да, были такие истории. И здесь то же самое. Вот если посоветует блогер или посоветует ИИ, то можно ли потом будет доказать причинно-следственную связь? И в какой момент? Скорее всего, нельзя будет это сделать.
0: Скорее всего, будет нельзя. А может быть, тогда вопрос, как с людьми-то разговаривать? Потому что в итоге мне кажется, что вся эта история с блогерами, с GPT, который там убедил человека, в общем, совершить то, за что теперь там OpenAI пытаются засадить, это глобальная какая-то инфантилизация. Человек просто становится каким-то потребителем контента, а потом говорит: а я думал, что у меня получится, а я думал, что мне говорят правду. Василий, вот как здесь быть? С аудиторией как будто взятки гладкие.
1: Да, мы действительно вернулись к тому, с чего вы начали, что крайне важно
0: чуть развивать... поближе, пожалуйста.
1: Мы вернулись к тому, с чего вы начали, что крайне важно развивать критическое мышление, что нельзя доверять эффекту толпы или количеству подписчиков, что очень желательно все, что ты применяешь на себя, хотя бы смотреть альтернативные точки зрения, смотреть медицинских специалистов, а не просто как с этим лотосом бежать выполнять, потом долго лечиться у травматолога.
0: А люди реально стали более инфантилизированы, как вы думаете?
1: Я бы сформулировал «разучились думать».
0: Разучились
1: потому
0: думать.
1: Что инфантильность — это определенная психическая незрелость, когда «хочу» преобладает над «надо»,
0: да.
1: «Быстрее». Такие черты у многих моих пациентов есть, но за всех я не могу говорить, просто это удобно. Цифровизация, быстренько информацию посмотрел, пару рилзов прокрутил, и у тебя уже понимание, что
0: картина
1: ты суперэксперт,
0: мира.
1: Надо применять. Да, раньше были там... я не знаю, грибы, потом чудо-капельницы, сейчас пептиды там продвигают, все с умным лицом рассказывают, что чуть ли не время вспять пойдет, уже разговоры про бессмертие там некоторые умники забрасывают. Ну, это же очень хайпово, очень круто. Чего мне доктор же бессмертие не пообещает, только долгое лечение и врачебное наблюдение, а тут сейчас я раз, съел и порядок.
0: Вообще странная история получается, что наш слушатель пишет тоже. Вы, кстати, звоните, пожалуйста, мы сейчас ваши звонки будем принимать. И развиваются они, компетентный врач в поликлинике? Нет. Помните случай, когда рожающей женщине вместо эпидуральной анестезии, вместо препарата для анестезирующего вкололи транексамовую кислоту, и она умерла. Искусственный интеллект так не сможет, но это к вопросу как раз тоже... как это, восприятие, вверение своей жизни, там, полной ответственности другого
1: человека
0: и так далее.
1: Понимаете, мы хотим отменить врачебную ошибку.
0: Одно да.
1: время председатель Следственного комитета с этим носился. Во все времена она существовала, она может быть, но это ничтожный процент. В этом умысла нет. Такое бывает. И на фабрике иногда не те препараты в ампулы. И медсестра может не то набрать. Врач, который переживает за пациента, стоит за спиной и смотрит, что она там набирает.
0: Угу.
1: Есть всегда нюансы исполнителей, но тут нет никакого умысла. Мы имеем право на врачебную ошибку, мы за нее расплачиваемся и все прочее.
0: А блогер, получается, который просто понабрался где-то информации и начинает с умным видом вещать, что, в общем, условно, прививки — это зло, это к вопросу сознательного введения в заблуждение, правильно?
1: Хайповая тема, набор аудитории, вот он такой борец за правду, открывает глаза, что эти доктора, они откаты получают с вакцин, что их слушать, они все куплены.
0: Владимир.
2: Здесь есть две проблемы.
0: Давайте.
2: Первое — это когда блогер знает и умышленно вводит в заблуждение хайпе на какой-то теме, а второе — это когда он сам не понимает и просто наивно вводит людей в заблуждение, подвергая им своим же убеждениям. И те, и другие вещи, они имеют право на жизнь,
0: угу.
2: но первых, конечно, надо к стенке и выпороть ремнями, по попе.
1: Во-вторых, в школу,
2: а
1: да?
2: Во-вторых, да, учиться, потому что с их уровнем образования и понимания жизни надо, конечно, они скоро будут верить в Зевса и бога Грома, ну, потому что...
0: В смысле, скоро? А вы думаете, сейчас не веришь?
2: Вот я боюсь я даже это изучать, потому что я подозреваю, что найдутся и такие. И здесь критическое мышление становится важным навыком в современной жизни, и это ключевое.
0: А есть проблема с тем, как формировать критическое мышление, Василий? Вот что с точки зрения, как бы, докторской препятствует этому?
1: В советской школе был даже предмет логика.
0: Вот.
1: Очень классный учебник.
0: Да.
1: Учили мыслить, анализировать факты, посылка, тезис,
0: спорить.
1: Аргумент. Спорить, рассматривать любую информацию с нескольких сторон, а не принимать на веру. Это все навыки, которые тренируются. Главное — поставить задачу.
0: Угу.
1: А когда у нас всякие экстрасенсы и прочие в тайм-время, и людям внушаются совершенно другие вещи, они начинают с магическим мышлением, приметы, магнитные бури, еще что-то, гороскопы с утра до вечера по федеральным каналам. Зачем мы формируем вот эту аудиторию некритично мыслящих людей?
0: Но советские люди, которые в школе учили логику в качестве базового предмета, они потом воду у телевизора заряжали.
1: А потому что резко система рухнула, а телевизору верят. Опустили шарлатанов для развлечения, а по-прежнему же верили. И вот как раз люди попали в этот разрыв со своей логикой и очень сильно пролетели. Вы вспомните, когда система рухнула, и народная медицина, огромные справочники, и самые дикие методы лечения, потому что на медицину финансирования не было, людям ничего не осталось, кроме как эту дебильную воду заряжать, пить, втирать ее.
0: Владимир.
1: Так.
0: У нас дискуссия. Ну хорошо, давайте вам тот же самый вопрос задам по поводу критичности мышления, тренировка критичности мышления. Это вообще... Это, кстати, тема для блога, между прочим.
2: Это очень...
0: Я себе беру эту тему.
2: Отлично. Но это очень сложный навык, потому что сегодня вся критичность мышления, ну, как бы она нивелируется просмотрами рилсов, просмотрами коротких видео и так далее.
0: Почему она нивелируется?
2: А потому что люди привыкли не вдумываться в то, что они видят, они посмотрели и бегом повторяют челленджи, значит, различные эксперименты, которые чаще всего дома повторять опасно, вера на слово тому, что ты видишь, вот эти всякие лайфхаки, которые сильно распространены. Mm-hmm. И мы этим формируем отличное поколение, которое доверяет всему, что видит, и бежит это повторять. И поэтому, когда им говорят, что вот это позволит вам улечиться от того-то, человек это говорит с умным видом и показывает еще какие-то доказательства, якобы существующие, и говорит, что от вас это скрывают, а я вам сейчас расскажу правду. И, конечно, люди начинают в это верить, потому что, ну а что, всю жизнь так жили, такой уровень мышления.
0: Но если блогер честно говорит, я не врач, это мой личный опыт, снимает ли это с него ответственность за влияние на аудиторию?
2: И да, и нет. С одной стороны, как бы, а как ему быть, что ему нужно делать, да, в этот момент? Что ему нужно носить каждый свой лист в Минздрав, согласуйте мне мой сценарий, но это не так работает. Делиться своим опытом, своим мнением надо аккуратно. Надо делать так, чтобы люди не побежали повторять и, наверное, только говорить, что это мой опыт, не повторяйте, но провериться можете. Потому что у нас же вот такие блогеры, они провоцируют, значит, вливание себе железа, повышенный прием витамина В, других витаминов просто пачками. И, потому что одним это помогает, они говорят, во, я стал себя чувствовать лучше, а другим это не нужно по показаниям. Никто же не говорит, вначале показания, а потом принимать. Все бегут принимать, потом, ну, ему же полегчало, а я себя вроде так же чувствую.
0: Это как раз так же, то... кстати, что далеко ходить, Василий, кстати, это история вот с этим похудением-то. Но сейчас звезды Голливуда как ходячие пленники концлагеря.
1: Ходячие мертвецы.
0: Да. И в итоге изначально-то это все было как? Мы нашли лекарство от того, чтобы лечить людей там, от диабета, ожирения и так далее, что является медицинским диагнозом. А в итоге маркетинг, не знаю, пиар, реклама, все что угодно, модная индустрия превратили это в модный тренд. Вот тебе волшебная ампула. Похудеешь и будешь прекрасным, и все тебя будут любить, самое главное.
1: Совершенно верно. Без консультации с эндокринологом, без показаний, когда там вторая, третья степень ожирения, преддиабет или диабет, мы понимаем, что каждое лекарство, особенно такие гормональные, пептидные, имеют большое побочное действие. Угу. У кого-то атония кишечника, у кого-то онкология, надо щитовидку проверять. Это все можно назначать после серьезного обследования. А благодаря звездам Голливуда все хотят быстро, а мы понимаем, что это эффект йо-йо. Оно тебе аппетит подавит, ты похудеешь. Но как только ты перестанешь колоть, будет еще больше, плюс разрушенные внутренние органы. Но об этом же никто не думает.
0: Говорит, ну я справлюсь, знаете, это как в казино, когда ни часов, ни окон, ничего. Но сейчас последняя ставка, еще последняя, точно ну, получится.
1: Опять про критическое мышление возвращаемся, что вот хочется на халяву, быстро, без усилий, без калорий, без нагрузок, безо всего, давайте быстро.
0: Я просто тогда пытаюсь понять, а почему мы такое внимание в принципе уделяем, что вот прям история у медицинских блогеров какая-то критическая, потому что в целом это может транслироваться вообще на любую сферу, даже не медицину, сферу, например, образование детей. Я начал в месяц давать детям карточки, показывать. Это раннее развитие, это хорошо, потому что если ты в 3 месяца начнешь, ты упустил ребенка, и у тебя гений не вырастет. Это все про, наверное, про общий фон неврозы и про то, что люди пытаются угадать, как правильно, нет?
1: Василия. И про историю мамочки, которая ничего не добилась, растит гения, не понимает, что отделы мозга дозревают каждый в свое время. Вот он рисует, вот у него первая речь, вот он пошел. Если это все ускорить, то это будет, наоборот, диссонанс взаимодействия отделов, и ребенку очень легко не просто в невроз вогнать, а в полную дисфункциональность. Ну, все растят гений. Важно, чтобы он до школы умел читать. Ну, я научился в школе читать, ничего со мной страшного не случилось.
0: Но проблема же в том, что это, Владимир, может быть, это... А мы, может, закроем? Да, окно сейчас нас сдует. Проблема же еще заключается в том, что тема, она же не только в интернете. В интернет приходят живые люди, которые в рамках еще и живого общения тоже начинают как бы накручиваться, общаться с другими людьми и так далее. И где гарантия, например, что какой-нибудь немедицинский, там, условно, медицинский работник, у которого нет блога, он будет говорить тоже определенные спорные вещи. Опять же, в силу того, что у него низкий уровень компетенции, он там что-то не прочитал и так далее.
2: Я вам больше того скажу. В Москве и вообще в регионах очень много работают девушек без любого медицинского образования вообще, которые проводят различные медицинские процедуры, включая косметические, в том числе там разные уколы в лицо и прочее. И это очень часто.
0: На даму делают,
2: да, и, да, и такие центры закрывать сложно, а людей крайне редко привлекают какой-либо ответственности. Да, здесь человек напрямую взаимодействовал с другим человеком. А что же мы говорим о словах? Ну, проблема или счастье нашего государства в том, что у нас избирательное право. Оно для одних работает, а на других не работает. Вот если гнев народа в какую-то сторону направится, оно сработает. А если не направится, то скорее нет, чем да. Но еще подумает, да, в зависимости от упорства правоохранительных органов конкретного милиционера.
0: 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495, пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. Алексей говорит, у нас в поликлиниках вообще неплохо было бы провести проверку на профпригодность. Благосфера — это развлекательный ресурс, неплохо было бы писать, как на пачке сигарет. А все ли блогосфера — это развлекательный ресурс? Вот, Василий, как вы думаете, вы же свой блог как развлекательный ресурс и как это воспринимаете или нет?
1: Как развлекательный в том числе, потому что сама медицинская подача информации, ну, это как лекция для студентов, это скучно. Так. Людей надо развлекать, сторителлинг, какие-то интересные случаи из практики. У меня, я это формулирую как развлекательно-познавательно, чтобы не скучно было, они хотя бы до конца досмотрели основную мысль, поняли. А писать, что это развлекательная сфера, не является медицинской рекомендацией, если у вас проблемы, идите к специалисту, это очень желательно. Даже при личной истории. Это мой опыт, но если вы с этим столкнулись, я не рекомендую заниматься самолечением. Вот это очень важно.
0: Но это же и даже в обычной рекламе пишут, не знаю, перед применением вы проконсультируйтесь с врачом, или там не является лекарством, или даже те же самые пачки с сигаретами, которые там на них написаны, нарисованы всякие страшные картинки. Я неоднократно видела в магазине, когда человек, ну нет, вы мне вот эту болячку не давайте, давайте вот эту болячку. Ну то есть это к вопросу о том, что насколько эти предупреждения в целом влияют на то самое критичное мышление, заставляют человека остановиться, ну, мол, я послушаю, слушаю, но, наверное, верить на слово не буду, Владимир.
2: Ну, скорее никак. Мы, ну, в общем-то, были разные исследования, я опять же отойду в сторону. Да. Нас же запретили показывать по телеку сигареты, которые дымятся. Да? Дошло до того, что вот Волков, ну погоди, когда идет курит, ему это замыливают. Смотрится крайне смешно, и считается, что это должно помочь в борьбе с курением. Но замеры показывают, что это, ну, оно, конечно, и падает, но не из-за того, что где-то что-то блюрится. Хотя в отчетах, конечно, можно расписать, что это так работает. Поэтому у нас в целом какая-то борьба идет, но не совсем с тем, что надо и так, как нужно. Вот побороться с мелками на асфальте от маленькой девочки мы можем, а побороться с ямами не всегда. И то же самое касается каких-то заявлений и выступлений известных личностей. У нас такой специфический подход.
0: Но
2: всегда.
0: Подождите, это тогда может быть к вопросу формирования авторитетов, и может быть здесь, Василий, вот вы как и доктор, соответственно, и как человек, который в интернете много работает с аудиторией, как происходит это формирование авторитетов? Может быть, как раз блогосфера подсвечивает для медицины, как бы обычной, необходимость формирования, не знаю, имиджа врача, формирования авторитета врача.
1: Да, лидеров мнений.
0: Лидеров мнений врачей. Потому что в целом, ну, как бы, казалось бы, может быть, в Советском Союзе, не знаю, фильмы были, там еще что-то. Это как-то циркулировало, книги. А сейчас в итоге, получается, в поликлинике есть доктор, к которому ты пришел, еще поругался с ним, потому что он тебя принял за 7 минут. А потом ты пойдешь в интернет и скажешь, ну вот, в интернете-то лучше. А ты этого человека даже лично не знаешь. Ты к нему никуда не приходил, но ты почему-то ему веришь больше.
1: Очень хорошо вы эту проблему обозначили. Я абсолютно согласен, что то время, которое в поликлинике выделяется на человека с кучей документов, которые должен заполнять доктор, это полная порнография, которая не имеет никакого отношения к лечению, к тому, чтобы понять ситуацию. Поэтому у нас очень много обиженных людей, которые ругаются в поликлиниках, считают, что там формальный подход, там не лечат. Поэтому у нас постепенно развивается коммерческая медицина, да, так часть людей, которые могут заплатить. Туда вытесняются, я
0: и туда тот же самый доктор уйдет, да, который утром принимает.
1: Ну, у доктора хотя бы будет час. Он может нормально опросить, назначить дополнительное обследование. Потому что там все очень зажато. На финансирование, на ОМС, там чих влево, чих вправо. Тебе очень сильно придется обосновывать.
0: А вот Алексей, кстати, задает вопрос, и у меня спорные рождает ассоциации. Алексей говорит, сделайте систему рейтингов на основании мнения профильных специалистов. Ну, видимо, в офлайне, условно. И это поможет. Или сделайте систему рейтингов в интернете на основании специалистов. Ну, во-первых, любые цифры можно подкрутить. Давайте начнем. У нас бота-фирмы работают только так. Вот. Там, и за 500 рублей вам каких-нибудь индийцев или пакистанцев нагонят легко, которые умеют работать с переводчиком. Но в целом, как вы думаете, Владимир, тема с тем, что кто-то должен... оценивать.
2: Ну, она хоть какая-то польза будет, потому что многие люди сейчас выбирают, к какому врачу идти, как раз по оценкам на ряде популярных рекомендательных ресурсов. И как раз мы видим, что многие врачи и поликлиники начали очень внимательно за этим следить, потому что если много негативных комментариев, и они обоснованы, ты веришь, что ты к этому врачу в целом не пойдешь. И в целом подход довольно интересный и, ну, хоть какой-то шаг, он правильный в сторону выведения на чистую воду или не выведения делает. Но вопрос в том, что кто это будет искать, вот как с дипломами, да, то есть кто будет смотреть, верить ему или не верить в текущей ситуации, вот так же, как, наверное, и посмотреть дипломы.
0: А, Василий, а вам как кажется, система рейтингования даже медицинских блогеров со стороны профессионального сообщества, она эффективна в плане, как это назвать, фильтрации?
1: В плане устранения конкуренции.
0: Вот я только совершенно верно, потому что вот когда говорят про оценки, про систему рейтингов, сразу эти реестры какие-то, правильные люди, как это, нагон аудитории, так, админресурс, короче говоря.
1: Да, конечно, еще девушку Мизулину позовем, она их быстро к порядку приведет.
0: Да, да, к примеру, она умеет, это правда. Но правда, ну не выглядит как профанация.
1: Я не знаю, даже эти отзывы, они часто являются отголоском конкурентных войн. Вот у меня есть очень хороший знакомый педиатр, она плохо развелась, и куда бы она ни устроилась, муж организовывает с разных источников десятки негативных отзывов.
0: Так.
1: И ей приходится уходить. Ничего с ним не можем сделать. Представляете? И честность этих отзывов, часто это могут быть конкуренты или один обиженный пациент. Ты 100 поможешь? Никто хорошего слова не напишет. Вот один обиженный напишет везде.
0: Но это будет тогда служение рейтингу. Это будет скорее даже не про, знаете, как хождение по минному полю. Потому что если ты начинаешь служить хорошей оценке, то тебя начинают оценивать по-другому. Что, а как ты поговорил? А кажется, ты недостаточно эмпатично поговорил. А вот другой человек так сказал. Знаете, как с отзывы на маркетплейсах, на которых тоже зарабатывают. И вот там я снизил до единицы оценку, потому что я по ошибке заказал оранжевое платье, а хотел красное. Но виноват почему-то тот, кто мне поставил это платье.
1: Такая проблема, к сожалению, есть, потому что есть доктора, которые умеют хорошо поговорить и плохо лечат. Есть обратная ситуация, когда есть профессионалы, которые себя ценят, но они часто очень специфически разговаривают с пациентами.
0: Им сильно
1: занижают оценки, поэтому да, я с этим сталкивался, вот... Какого-то идеального баланса не существует, к сожалению.
0: Мне в какой-то момент сейчас натолкнулась я на мысль такую, что чего, в принципе, хочет аудитория, которая идет, например, в медицинский блог. Вот тоже, Владимир, вам вопрос. Иногда кажется, что это поход или вообще к врачу не за помощью как таковой, когда ты себя буквально вверяешь специалисту, и тогда тебе, в общем, все равно, что там в блоге написано. А ты как будто хочешь либо подтверждение... какого-то собственного мнения на какой-то счет, либо тебе важна атмосфера, потому что если он сидит в какой-нибудь разбитой поликлинике, ему как будто бы доверия меньше, нежели он в какой-нибудь студии красивой вещает. Картинка продается в большей степени, а не суть.
2: Вообще блогеры продают эмоции чаще всего, меньше информацию и ее подачу, красивую, классно оформленную. И люди ходят к блогерам, чтобы, первое, получить поддержку, второе, убедиться в собственном диагнозе, в своих убеждениях, третье, чтобы понять, там, как быть, как делать, как себя mm-hmm. вести и так далее. Ну и, в общем-то, им нужно внутренне понять, что им это действительно нужно, им это важно, и они вот за этим идут, для того, чтобы в чем-то убедиться.
0: А насколько, в принципе, проблемной выглядит тема с медицинскими блогами? Потому что, Василий, вам вопрос, особенно вы в этой теме как специалист варитесь, потому что, по моим наблюдениям, сторонним, врачи, которые ведут медицинские блоги, они честно говорят о том, что они врачи, там они работают, не знаю, по распределению, они работают в частной клинике, и они обсуждают какие-то темы, соответственно, там, например, дают рекомендации или не дают рекомендации, потому что нужен частный прием. То есть блог используется как раскрутка себя, чтобы потом пришли на консультацию. И в основном, по моим наблюдениям, те люди, которые являются врачами, они понимают ценность своих слов, и они формируют репутацию. А вот это балабольство, которое является проблемой, оно все равно потом уйдет на другой план. Вам не кажется?
1: Ну, как у аудитории, вот я занимаюсь психиатрией, наркологией, да, я да. постоянно обращаюсь к аудитории, что для вас сейчас актуально, давайте там тревогу обсудим, фобии, чего угодно. Я описываю ситуацию с конкретными там клиническими историями, ну, не называя людей, естественно, и говорю, что вот если вам это откликается, я не внушаю mm-hmm. симптомы, я объясняю там А, Б, С, там симптомы первого ряда, второго, если что-то подобное есть у ваших родственников, и оно не проходит, то будьте любезны на консультацию, будем разбираться. Если все хорошо, просто для информации прослушали, живем дальше.
0: Владимир.
2: Ну.
0: Картинка.
2: Картинка всегда важна. Ну, смотрите, я уже сказал, что блогеру важно сформировать вокруг себя какое-то сообщество каких-то доверенных людей, каких-то последователей, которые будут за ним бегать и говорить, что он всегда прав, что нужно ему
0: доверять. А вам не кажется, что это тоже подмена понятий? Потому что даже алгоритмы запрещенных соцсетей сейчас удивительным образом работают. Они работают на то, чтобы выдавать малоизвестных людей, у которых мало просмотров и так далее. И это большое, мне кажется, заблуждение, когда говорят, блогеру важно, ключевое, блогеру важно сформировать какую-то аудиторию. Если человек профессионал в своей отрасли, эта аудитория сама к нему придет.
2: Не пойдет. Это можете посмотреть много профессиональных журналистов, и людей из других отраслей, у них нулевые.
0: Я перед вами.
2: Да, у них очень мало подписчиков, сотни, ну, может быть, пару тысяч, все. А вот к другим людям, которые есть другие дополнительные таланты по нагону аудитории, по привлечению аудитории, у них все хорошо. И профессионал, и угу. успешный блогер — это все-таки не один и тот же человек. Не всегда один и тот же человек.
0: О, как! Все, крест на мне поставили. Не получится у меня блок развязать.
1: Вызывайте эмоции у людей, цепляйте. Получится все. Я сразу на вас готов подписаться.
0: Отлично. Кому вы больше доверяете в интернете? Итоги голосования профессиональным экспертам 38%, официальным источникам 44%, отзывам другим пользователям 19%, известным блогеру 0%. Ответили наши слушатели. Господа, спасибо большое. Василий Шуров, Владимир Зыков. Приходите еще.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 18 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Белгородской области при атаке украинских FPV-дронов пострадали 2 человека. Беспилотники противника нанесли удары по городу Шебекино, сообщил оперативный штаб региона. Там добавили, что женщина была ранена при взрыве БПЛА во дворе частного дома. Она госпитализирована. У мужчины в больнице диагностировали слепые осколочные ранения. После оказания помощи его отпустили домой. В оперативном штабе уточнили, что за сутки при ударах украинских формирований погибли 3 мирных жителя. Еще 4 получили ранения. Владимир Зеленский сообщил о получении Украиной небольшой партии ракет для «Патриот». Он не стал приводить точное количество полученных боеприпасов. Его слова привело агентство «Рейтер». Кроме того, Париж подтвердил поставки на Украину французская ЗРК «Кроталь». Ранее телеканал CNN передавал, что у Киева почти не осталось ракет-перехватчиков для систем «Патриот». ВСУ не могут использовать комплексы против российских баллистических ракет. 11 сотрудников были эвакуированы из-за возгорания в подвале детсада в центре Москвы. Детей в здании не было. Сведения о пострадавших не поступали, отметили в экстренных службах. Уточняется, что инцидент случился в дошкольном учреждении в Никоновском переулке. Сотрудники МЧС локализовали и полностью ликвидировали очаг и задымление. В США сократились продажи одежды больших размеров из-за препаратов для похудения. По итогам 2025 года объем реализации снизился на 7-8%. В статье информагентства Bloomberg отмечается, что некоторые торговые сети в начале 2023-го были намерены ввести дополнительные женские размеры, но в итоге отказались от этого. По данным журналистов, в 21% американских домохозяйств есть минимум один человек, использующий препараты для похудения, включая Оземпик. В Великобритании этот показатель составляет около 9%. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком на среду. Юань – 12 рублей 57 копеек, доллар – 84 рубля 46 копеек, евро – 98 рублей и 52 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями. Ветер западный более 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба. Ночью и утром синоптики обещают небольшие осадки. Плюс 13-14 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: Внимание! Говорит Москва.
12: 94,8 FM.
8: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
8: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире член комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе нотариус города Москвы Илья Радченко. В эту среду после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
15: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
16: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – политолог Юрий Баранчик. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
18: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal!
19: Пока
12: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
8: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
11: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
8: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19: 18.08 в Москве, сегодня 25 августа, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на все наши ресурсы. А, подожди, где у нас? У нас идет во ВКонтакте и на Ютубе сейчас, а не идет на Рутюбе. А, но будет в ближайшее время, сейчас поправим. Все равно заходите, подписывайтесь, жмите на кнопки. Когда у нас начнется уже трансляция на Рутюбе, тогда там надо будет нажать еще и на кнопочку с ракетой. Также у нас есть еще Дзен, Макс и Телеграм-каналы. Это наши информационные ресурсы. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всего. В наше информационное такое очень насыщенное время надо, мне кажется, подписаться на подобные ресурсы. Также, если вдруг вы еще по какой-то причине не подписаны. А я знаю, что вы почему-то многие не подписаны. Это нехорошо. Также у нас есть еще QR-код в трансляции, который приведет вас на бота в мессенджере Макс. Через него можно присылать нам сообщения в эфир, так же, как через Telegram или через смски. Ну вот, бот в мессенджере Макс ищется только таким способом. Либо можно еще по ссылке перейти с сайта говоритмосква.ру. Там у нас есть ссылки справа, если вы с компьютера зашли, и в самый низ надо пролистать страницу, если вы зашли с мобильного телефона. Так, добрый вечер всем. Ну что, главный военный на разговор приехали. Или опять воздух гонять, пишет Александр Первый. Григорий пишет: вчера ты пятиколесный дал под планку. Позвонил главному редактору в прямой эфир, предложил уволиться всей командой радиостанции. Это я слышал, это я слышал. Мне вчера повеселило. Повеселил этот звонок. Пятиколесный мне всегда поднимает настроение. Здесь все стабильно. Вот такой вот я странный человек. Вот такое мне поднимает настроение. Может быть, это даже как-то и неэтично. Наверное, в какой-то степени. Но ничего не могу с собой поделать. И вот Илья тоже спрашивает, зачем на военном самолете прилетел глава ЦРУ. Да, значит, действительно поздравляю вас с открытием нового покемона. В этой игре теперь вступает Джон Рэдклифф, директор ЦРУ, который, судя по некоторой информации, прилетел в Москву. Как там развивались события? Значит, сегодня сначала увидели большой военный американский самолет, который приземлился во Внукове. На вопросы, что это за самолет такой прилетел, в Кремле, по-моему, точно прокомментировали, что мы не знаем, что это за самолет прилетел. А потом начали по телеграммам лететь делегации американские, которые по Москве передвигаются на своих субурбанах, Тахо, вот этих вот машинах посольских с красным номером дипломатическим 004. Номер для тех, кто не знает, вдруг у Соединенных Штатов Америки такой номер на их дипломатических машинах. И потом вдруг американская информация появилась. Сначала CBS сообщили об этом, потом Axios. Ну и сейчас, я так понимаю, уже, в принципе, все подряд сообщают о том, что в Москве директор ЦРУ. Тот самый новый покемон. Сначала, когда приземлился этот самолет, была информация, ну так, знаете, это все на уровне и даже не инсайдов, а скорее догадок и рассуждений на тему было, что вроде как американцы могли там прилететь за одним из своих граждан, которого должны были обменять, там какой-то мужик, который приплыл в Россию на своей яхте из Соединенных Штатов, и он приплыл там к какой-то девушке, как это бывает, представляете, как он сильно хотел к этой девушке, что на яхте приплыл. Долго, наверное, плыл. А вот у него, как у уважающего себя американца, на борту его яхты было оружие. Ну и, собственно, за это его здесь и приняли. Потому что там можно, здесь нельзя.

поддержалась, потому что уже сегодня говорили о том, что никаких встреч, что там за самолет и так далее, никто ничего не знает. Но вот уже информация появилась. И действительно вопрос, собственно, зачем вдруг прилетел директор ЦРУ? Ну, во-первых, давайте разберемся с мистером Рэдклиффом. Мистер Рэдклифф не был замечен в любви к России. Никогда. Я бы даже сказал, что Рэдклифф русофоб. Такой нормальный, вообще вполне укладывающийся в образ директора ЦРУ человек. Наверное, такой должен быть во главе ЦРУ. Это, знаете, такие отголоски того старого доброго времени, которое нам привычно. Мы к таким вещам привыкли. Это сильно не удивляет. Но, согласитесь, это не Вытков и Зятьков. Это официальное лицо, высокопоставленное лицо, которое, у которого вроде как второстепенных задач не бывает. Директор ЦРУ занимается только важными вопросами. Ну, по определению так. Может быть, конечно, в жизни что-то и отличается, но все-таки образ у директора ЦРУ и у директора любой спецслужбы в мире такой, что эти люди всякой дурью не маются. Хотя мы с вами видим, что нынешняя администрация в Соединенных Штатах Америки умеет удивлять. И в этом смысле тоже посмотрите на министра войны. Да? Ну, как будто на подобных постах люди тоже обычно шутки не шутят, а вот у этого клоуна на пост взяли. Дело техники пишет, по повестке на допрос прибыл. Будут разбирательства по ответственному поведению рептилоидов, по отвратительному поведению рептилоидов. Ну, может быть, да. Ну это тоже дело техники пишет про допрос. Так, кольцо из Мордора привез. Рэдклифф играл Фродо во «Властелине колец». Не играл Рэдклифф Фродо в «Властелине колец». Рэдклифф играл Гарри Поттера. Это был другой Рэдклифф. А Фродо играл Элайджа Вуд. Поэтому он мог, если и привести, то, наверное, волшебную палочку. Но меня такие аналогии раздражают. Я, кстати говоря, даже и не сопоставлял эти фамилии. Вот у вас в голове все-таки эти аналогии возникают, видимо, чаще, чем у меня. У меня как-то не сопоставился он с Дэниелом Рэдклиффом. А это не один человек. Элайджа Вуд и Дэниел Рэдклифф? Смешно. Ну, вроде нет. Вроде как не особо. Почему мы не сбили военный самолет, о котором никто ничего не знал? Ну, потому что знали о нем. Мы не будем сбивать самолет с директором ЦРУ, который приехал на переговоры. Мне кажется, что это абсолютно очевидная история. Просто железобетонная. Он приехал на переговоры. И человек этот намного более серьезный, нежели чем те, кто приезжал на переговоры до этого. Вот вопрос только, что он привез на эти переговоры. И понятное дело, что мы с вами можем только догадываться и как-то пытаться домыслить по косвенным признакам. Ну, во-первых, учитывая, что он сам приехал, то есть американцы приехали, да, вот так вот с необъявленным визитом относительно внезапно. Конечно, такие встречи прорабатываются заранее, но я не думаю, что прям сильно-сильно заранее, чтобы тоже никаких утечек не было. Значит, что что-то неотложное, что-то очень важное, что-то, что нужно решать здесь сейчас. Если мы предположим, что, ну, что, естественно, первое, что приходит в голову, что он прилетел по поводу Украины. Если он прилетел по поводу Украины, то, ну, это, в моем понимании, это знак, что им надо срочно что-то с этим делать. И не потому, что американцы вдруг почувствовали, что это их возможность, которая от них уже давным-давно уплывает, и, на мой взгляд, на самом деле уплыла, каким-то образом порешать вопросы у себя там внутри. Мне кажется, что они просто уже наслаждаются эффектом свободного падения. Вот все эти посты Дональда Трампа с тем, что Ормузский пролив, территория Соединенных Штатов Америки, озеро Онтарио, по-моему, да, он переименовал в американское озеро там в виде нейросетевых картинок, с Канадой теперь торговую войну Канаде объявил. Там уже просто вот, они уже просто летят и наслаждаются моментом. Пока еще земля недостаточно к ним приблизилась, поэтому не думают о том, как они разобьются, просто вот парят. Поэтому, скорее всего, это связано не с желанием американцев выкрутиться у себя там внутри, а с ситуацией, которая сейчас есть на Украине.
Может быть, они привезли, я думаю, что это самая вероятная, конечно, история, привезли.

0: привезли какие-то наброски, какие-то варианты. В последние несколько дней об этом говорится, кстати говоря, достаточно часто. Тут и посланники от Ватикана приезжают с такими идеями и поговаривают, что есть какой-то сформулированный план, который американцы, и Украина, и Европа, и Ватикан тоже в этом участвовал, по какой-то непонятной для меня лично причине, почему Ватикан в чем-то подобном участвует, но это не важно. В общем, они там что-то сформулировали, у них есть какой-то план, и, может быть, они привезли конкретно этот план. Может быть, они привезли конкретно этот план вместе с угрозами в паре. Но есть еще вариант, конечно, что... Например, что-то другое происходит. Не знаю, какая-нибудь ядерная эскалация где-нибудь. Может, ну, вот что-то такое экстраординарное, из-за чего приходится совершать визит директору ЦРУ. Но я сильно в это, честно говоря, не верю. Мне кажется, что все более прозаично. За детьми внимательнее следите, Ватикан прилетел, пишет Миша Николаев. Да. Так, на темной стороне Луны обнаружили пришельцев. Ну, типа того, да. Ну, это, конечно, совсем утрировано, но что-то по типу того. Я помню, военного министра ФРГ уволили за то, что он на военных самолетах летал по бабам в соседние города. Пробки его напрягали. А потом его сделали главным по велоспорту ФРГ. Это не тот случай. Это все-таки вряд ли здесь так. Добрый вечер, скажите, доколе в Киеве будут проходить свободно шабаши, всякие дни независимости, почему ничего не прилетело? Не знаю, у меня тоже есть к этому вопрос, честно говоря, почему вот как раз по всем этим, по всей этой военной технике, которая там разъезжала достаточно вольготно и свободно, именно в этот момент и не прилетело. Понятно, что, наверное, если бы была информация, что прилетит, они бы там не ездили, то есть тут такая связь тоже обратная существует, но вопрос, тем не менее, это один и тот же, и ответа у меня на него нету. Марина пишет, может быть, насчет Ирана? Может быть, насчет Ирана. Может быть, да. Но сомневаюсь, что насчет Ирана. Хотя, если бы он приезжал насчет Ирана, это бы укладывалось в ту логику, которую я пропагандирую уже на протяжении, вот сколько существует Дональд Трамп в виде 47-го президента Соединенных Штатов Америки, что они не могут решать по нескольку вопросов за раз. Хотя, Иран они все-таки немножечко отодвинули на второй план после того, как решили, что вот теперь мы будем экономически с ними сражаться. Они, конечно, сами себе же выдумывают сценарии из прошлого, но все-таки Иран мог в рамках подобных решений отойти уже и на второй план, и поэтому, не теряя времени, они уже начинают заниматься чем-то новым. Старлинки над Москвой, директор ЦРУ, Папа Римский в Москву, или ультиматум привезли, или подготовка Новой Ялты, пишет дело техники. Ну, давайте с вами попробуем порассуждать. Все-таки, с чем они приехали? Американцы приехали угрожать, американец, высокопоставленный директор ЦРУ, приехал с каким-то предложением, причем, ну, если уж такого человека послали, не Уиткофа и Кушнера, которым делать нечего, который без официальных постов, а все-таки человек с работой, что он привез что-то существенное, что американцы считают хорошим предложением, как минимум. Или вообще это что-то совершенно другое, и не надо здесь искать никаких историй, связанных с Украиной. Может быть, никакого отношения Украина к этому и не имеет. Я вот еще раз скажу, не верю, но всякое может быть. 7373948, код 495, это номер для звонков, прямой эфир, телеграм-бот, макс-бот, смс-портал 925-48-94-8. Все к вашим услугам. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Да, алло.
0: Да, здравствуйте.
1: Георгий.
0: Здравствуйте.
1: Добрый день, Дмитрий.
0: Здравствуйте, Дмитрий.
1: Ну, вы знаете, честно говоря, я не завидую вот этому человечку, который заснял. Я так понимаю, это один видос там засветился, да. С этим самолетом. Я думаю, ему через какое-то время придется объясняться. Сейчас, секунду. Объясняться с представителями соответствующих служб.
0: Почему? Я думаю, вот, что да. Ничего не будет абсолютно. Заснял и заснял.
1: Ну, как говорится, мы правды не узнаем. Вот. А если где-нибудь я увижу новость, что какого-то человечка привлекли за публикации 1100, ну, у меня это не... А может быть, и исправительной работы. Меня это не удивит. Вот. Угу. Что касается, конечно, визита, я, для меня это было очень неожиданно, потому что, ну, я понял, что что-то готовится, когда там эти старлинки, не старлинки там засветились. Вот. Вот этому человечку точно ничего не будет, потому что, ну, он огоньки там снял просто в небе. Вот. А сам визит. Ну, убежден, что готовится, ну, мы должны полностью, ну, по максимуму Украину, так скажем, отутюжить перед зимней, так скажем, спячкой. Угу. Вот. И это видит, ну, все мировое сообщество, включая, ну, соответственно, Соединенные Штаты, там тоже люди следят, какие ракеты летают и что взрывается, и как бы может взорваться где-нибудь на границе там с НАТО, с Румынией, с Молдавией, да я не беру, с Румынией может что-то взорваться на границе, может что-то взорваться на границе с Польшей, ну я имею в виду вот эти пропуски, так скажем, ленд-лиз, который вставляет, ну, соответственно, Европа. Вот, поэтому я думаю, там предложения, может быть, даже какие-то каракули этих свинорылых недобитков. Вот. Посмотрим.
0: Да, ну, посмотрим-то точно, спасибо. Д пишет, приехал с предложением по концерту Канье Веста. Ну да, прям тяжелой артиллерии сразу. Решили, что вопросик нужно. Срочно что-то с этим надо делать. Концерт срывается, невозможно. За Канье Веста Дональд Трамп помнит добро, и что он за него, видимо, выступал и решил впрячь себя на уровне ЦРУ. Рутуб у нас заработал, если что, поэтому подключайтесь и жмите на кнопочки с ракетой в нашей трансляции там. По поводу того, что вот Гермашлин пишет, заснял, слив был от американцев. Да, конечно, ну, снял и снял, ничего там не будет, прилетел самолет. Это, знаете, ни для кого сегодня был не секрет. Тем более, что вот кто-то меня спрашивал, был ли он, вот Строгинский пишет, на флайт-радаре был виден самолет? Был виден самолет на флайт-радаре, и за ним следили, и, собственно, оттуда и пошли новости о том, что, может быть, сейчас что-то такое и сюда прилетит. Джекпот пишет, что были ранее сообщения, что он прилетит месяца три назад. Говорили, что это утка и что о таких визитах не сообщается. Говорили не о нем, говорили о Пателе, о директоре ФБР, который должен зачем-то приехать в Москву, а не о директоре ЦРУ Рэдклиффе. Про Пателя действительно были новости, да. Хотя много я всякого интересного прочитал на эту тему, и почему обязательно прилетит директор ФБР, что он там, ну, тоже с дипломатической миссией должен будет прилететь, и почему он не прилетит ни в коем случае, потому что, тем более, что Патель был связан с, там, его связывали в свое время с Раша-гейтом, как они это называют, в 2016 году, типа, с вмешательством в их выборы и победой Дональда Трампа. Патель там был замешан в этом во всем, и, типа, может быть, поэтому он не приехал. Может быть, это, кстати, говоря, тот самый визит и есть. Просто другого человека послали, чтобы не вляпаться действительно в какие-то связи с Россией, в очередное обвинение в этом перед выборами. Такое вполне может быть. Но про директора ЦРУ точно речи не шло. Скорее всего, мы точно узнаем, зачем прилетал директор ЦРУ. Были обсуждения ряда вопросов, связанных с международной безопасностью, борьбой с терроризмом и экологическими проблемами. Процитировал будущий официальный пресс-релиз Денис Девятиэтажник. Да, вполне может быть, что-то подобное мы с вами и увидим. Хотя, знаете, в наше время можно ожидать и какой-то более открытой истории. Все-таки все утекает в интернет. Ну, практически все. И подробности таких переговоров, о чем они были, тоже уходят в интернет. И учитывая, что достаточно быстро американцы отреагировали на это и сообщили о том, что именно директор ЦРУ приехал, все-таки какая-то информация у них есть, и, может быть, как раз они нам потом и какие-то подробности на этот счет выкатят. Год прошел с Анкориджа, приехал в очередной раз обманутых обмануть, пишет Артем. Да, действительно. Вот так вот практически год, Анкоридж, и вот снова очередной разговор. Может быть, они решили, вот год что-то там думали, и, может быть, вот что-то допридумали к этому времени. А что, если Дональд Трамп просто NPC? То есть запрограммированный заранее персонаж компьютерный. у которого нету возможности делать что-то в отрыве от того, что у него уже прописано. Просто заскриптованный президент. И вот у него как раз примерно в это время по скриптам встречи с русскими и переговоры на тему Украины. Вот поэтому он сейчас не решил снова этим заняться. Все может быть. Вы видели, как... Я видел, по крайней мере. Может быть, кому-то тоже попадалось. Как робот забивает со штрафного гол футбольный. И потом празднует, как Криштиану Роналду. Гол там не очень был, а вот празднование один в один. Ну что, нельзя что ли запрограммировать его робота на Дональда Трампа? Там не так уж много движений. Там вот даже практически ничего не задействовано. Руки. В основном руки. А вот улететь сможет или нет? Вдруг топлива не хватит заправиться, пишет Строгинский. Я думаю, улетит. И улетит сегодня же. Так, Рэдклифф проголодался, во вкусную точку решил заскочить. Я вас прошу, только не про вкусную точку, не про какие-нибудь чебуреки. Я очень голодный, и есть хочу, и это меня сведет с ума просто, если мы сейчас уйдем в шутки про чебуреки. Решают судьбу зеленой гниды, где будет сидеть у нас или в США за воровство их миллиардов, пишет дело техники. Ну, шутки шутками, а вот это серьезно, мне кажется, все-таки. Это визит серьезного человека. Это, по крайней мере, при должности. И не так часто директор ЦРУ куда-то летает и решает какие-то вопросы. Это не происходит, это точно происходит реже, чем у Выткова и Кушнера. 100%. Поэтому что-то интересное там точно есть. А вот что, ну, непонятно. Я думаю, что предложение. Предложение, я говорил, кстати говоря, вам, что они обязательно свои предложения нам выкатят в ближайшее время. Потому что у них не очень ситуация. Передышечка нужна. И то, что они прислали аж целого директора ЦРУ, говорит о том, что, наверное, да, наверное, все-таки так оно и есть. А значит, на это, конечно, не надо вестись. Но и предложение я бы тоже посмотрел. Что там все-таки в этих предложениях? Неужели они послали аж целого директора ЦРУ, чтобы он привез очередную какую-то неадекватную европейскую хотелку? У нас новость.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 18:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Российские войска уничтожили в порту Черноморск резервуары с топливом для ВСУ. В Минобороны сообщили, что вооруженные силы продолжают наносить удары по морской инфраструктуре и украинским судам. Ведомстве уточнили, что емкости с топливом были поражены ударными беспилотными летательными аппаратами и высокоточным оружием воздушного базирования. Кроме того, в украинском порту Южный уничтожены два сухогруза, которые доставили в страну грузы военного назначения, и 4 хранилища с военным имуществом для ВСУ. Также здесь были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения. Гендиректора компании «Тула Дрон» арестовали по делу о мошенничестве. По версии следствия, глава научно-производственного центра беспилотных авиасистем Евгений Григорьев завысил стоимость выполненных работ по договору и обманным путем похитил более 17 миллионов рублей. В СКР сообщили, что он действовал в составе группы лиц по предварительному сговору. Тульские СМИ пишут, что Григорьев перестал появляться на рабочем месте с 14 августа. Уточняется, что суд принял решение об аресте фигуранта еще 16 числа. Постановление в законную силу не вступило и обжаловано стороной защиты. Напомню, Евгений Григорьев в 23-25 годах одновременно возглавлял 3 научные организации. В Тула-Дроне он стал гендиректором 2 февраля 26 года. Компания была создана в декабре 25-го в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». На функционирование предприятия было направлено более 1 000 000 000 рублей, из которых около 700 миллионов из федерального бюджета. Центр входит в топ-10 крупнейших в России. Считается ключевой площадкой по разработке, производству и эксплуатации беспилотников в Тульской области. Число погибших после пожара на Амурском газохимическом комплексе выросло до 3. Это 2 гражданина Китайской Народной Республики и 1 россиянин. Число пострадавших увеличилось до 146. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Уточняется, что 24 человека доставлены в медицинские учреждения города Свободного с травмами различной степени тяжести. Еще 122 обратились с ушибами и порезами. Им оказали необходимую медицинскую помощь на месте. На площадке строительства Амурского газохимического космического комплекса продолжаются поисково-спасательные работы. Как заявил гендиректор Сергей Сергеев, пострадавшим при пожаре работникам окажут всю необходимую помощь – медицинскую, психологическую и материальную. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр промышленности и торговли Антон Алиханов запустили первый производственный корпус государственного индустриального парка «Титан» в Ленинском городском округе. Здесь создана вся необходимая инженерная и транспортная инфраструктура. Есть готовые производственные боксы и помещения для малого бизнеса. В первом здании разместились 7 отечественных компаний-производителей робототехники. В проектах используются собственные разработки в области искусственного интеллекта и российское программное обеспечение. Глава региона отметил, что роботизация и повышение производительности труда – приоритет, который обозначен в указе президента Владимира Путина. По словам губернатора, для достижения целей важно быть в партнерстве с передовыми странами, изучать мировой опыт, чтобы внедрять самые успешные практики. О погоде в завершении выпуска. Плюс 16 сейчас в Москве, завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью 11-13 тепла, днем плюс 16-18. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием.
4: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. В этот вторник гость в студии – проректор по международному сотрудничеству Государственного университета по землеустройству, член Московского отделения Ассоциации юристов России Алексей Середа. В этот вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам. После 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
5: 94.8 FM.
4: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
0: 18:37 в Москве, сегодня 25 августа, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Еще раз, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на кнопочки с ракетой на Рутюбе обязательно, подпишитесь на нас в Дзене, в Телеграме, в Максе на наши каналы подпишитесь, зайдите в трансляцию, отсканируйте QR-код, добавьте к себе нашего бота в мессенджере Макс, через него можно нам отправлять сообщение. Вот туда пишет Свирит, например. Открыл новостную ленту в разных источников. Все как один с заголовками. Визит директора ЦРУ заставил изменить планы Владимира Владимировича Путина. А то мы в одном тапке спим и не знаем, кто ж к нам летит. Умеют же перевернуть все в свою сторону черти. Там не так. Там было, значит, со ссылкой на журналиста Пула кремлевского, что было назначено мероприятие, это мероприятие на сегодня отменили. Вот как говорилось в этой новости. Понятное дело, что это не изменение планов Владимира Путина. Это изменение планов кремлевского Пула, а не Владимира Путина. Да, потому что, еще раз, в таких вещах не сообщается заранее. Скорее всего, будут торговаться, чтобы мы повлияли на Иран, а они закроют Старлинк у Крахунти. В США туго с расконсервированной нефтью осталось на 40 дней, чтобы угрожать вообще-то не приезжают. Приезжают, когда что-то нужно или уже созрели для чего-то. Соглашусь с вами с тем, что, наверное, как будто логично, если вы приезжаете самостоятельно, то вы хотите что-то предложить, да, а не угрозами сыпать. Но вы же можете предложить, предлагая что-то, расписывайте параллельный вариант развития событий, как вы их видите, и тем самым косвенно угрожать. Такое, в принципе, я допускаю. По поводу, значит, того, что здесь в эту сделку еще как-то Иран входит, ну, не знаю. А по поводу Старлинка, мне кажется, со Старлинком что-то вот вообще Старлинк, то, что так часто упоминается в последнее время, мне кажется, что это какое-то преувеличение важности этой темы. Мне кажется, что ее нету сейчас на столе. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
5: Георгий, добрый вечер, Сан Саныч на линии.
0: Здравствуйте, Сан Саныч, здравствуйте.
5: Ну, осмелюсь высказать свое скромное предположение. Ну, смотрите, ну, понятно, наверное, все-таки, поскольку Кремль так вот это все отнекивается, там вот этот Песков говорит, не знаю ничего, вот, ну, поэтому, скорее всего, это не про Украину совсем, и не про Иран совсем, вот, это компетенции больше военных или политических деятелей. Тут мы видим директора разведки, вот. Что входит в компетенцию, прежде всего, разведки? Первое. Обмен пленными. Этим занимаются исключительно спецслужбы. Это их, как бы сказать, прерогатива. У нас этим занимается непосредственно ФСБ. Вот, у них этим занимаются центральные разведывательные управления в том числе. Поэтому, видимо, накопилось достаточное количество здесь фигурантов, в которых, значит, США заинтересованы, чтобы они как-то там вернулись. Может, наемники какие попали, может, даже офицеры, может, еще кто-то, так сказать. Вот, вот, видимо, так сказать, это первый вопрос. Второй вопрос, это подвисла в воздухе тема с турецкими С-400. Значит, как-то про нее так еще так поговорили, что надо бы это. А тут фокус весь в том, что буксует программа поставки F-35 в Турцию. Дело в том, что ПВО – это интегрированная система, там нельзя сделать так, вот, чтобы были бы российские ракеты и американские самолеты. Они должны взаимодействовать между собой, обмениваться информацией, свой, чужой, так далее, тому подобное. И пока в Турции находятся наши С-400, никаких F-35 для Турции не будет. А они там американцам желательны, я так понимаю. Поэтому, да, просто так взять и отдать систему вооружения невозможно. Любая система при продаже имеет сертификат конечного пользователя. Поэтому тут, видимо, нужна какая-то договоренность, куда их деть, как их поменять, куда либо вернуть, либо кому-то перепродать, либо вернуть в Россию. То есть это как раз вот и есть закулисная совершенно такая, вообще все, что связано с торговлей оружием, это достаточно закрытая тематика, и ее просто так вот, знаете, на базаре не обсуждают. Поэтому, ну, вот вижу так, скорее всего, что, так сказать, кого-то хотят поменять и каким-то образом, так сказать, из Турции С-400 убрать, и, соответственно, нам за это какие-то плюшки, соответственно, так сказать, предложить. Вот, собственно, вот так.
0: Ладно, хорошо. Такой вариант. Кстати говоря, пока мы с Сан Санычем разговаривали, самолет улетел. Из Москвы, то есть, значит, визит директора ЦРУ закончен на данный момент. Эдвард мне просто присылает вкусную разную еду. Спасибо вам большое. Как же вы прислушались к моей просьбе? На последний вообще шашлык. Это удар, знаете, ниже пояса. Шашлык мне прислать. Боже мой, как же вкусно это все выглядит. Строгинский говорит, что пельмешки жарю в соевом соусе. Знаете, я вообще равнодушен к еде. Я прям вот... еду прям, ну вот, мне все равно, никаких эмоций она у меня не вызывает, поэтому хоть что присылаете, что не присылаете. Попробую вот через обратную психологию зайти. Проще перечислить, что не входит в компетенцию директора ЦРУ, пишет Денис Девятиэтажник. Да, ну то, о чем говорил Сан Саныч, что, значит, приехали кого-то, значит, там, менять, там, кого-то забирать, для этого не нужен директор ЦРУ. Директор ЦРУ никого не приезжает, не забирает. Директор ЦРУ может переговоры провести на тему того, что кого-то где-то как-то там, если это высокопоставленный офицер, такой я допускаю. И то, знаете, директор ЦРУ все равно серьезно. Еще раз, последний раз директор ЦРУ приезжал в Москву перед специальной военной операцией. Это еще был прошлый директор ЦРУ. Как его звали? Бернс. Уильям Бернс его звали, байденовский персонаж. Он приезжал в ноябре 21 года. Он уже мемуары написал на этот счет, там уже все достаточно, в принципе, понятно. Он сам это описывал как вот, «Полночь в Москве», он это называл. Он приехал тогда, общался с коллегами. Вот, он с Нарышкиным, Патрушевым общался, с Владимиром Владимировичем по телефону, если его мемуарам верить, и говорил как раз о том, что у них вызывало обеспокоенность, там, наращивание группировки на границе с Украиной. Ну, про специальную военную операцию шел разговор. И никого не обменивал. Но чисто теоретически, конечно, да, он может приехать и обсуждать обмен. И вопрос, что он приехал обсуждать что-то другое, такое тоже может быть. Но значит, это другое что-то очень-очень важное. Потому что все остальное, так как они постоянно на связи, можно обсудить по телефону. Ни американцы не скрываем, что спецслужбы поддерживают контакт. И в случае чего вдруг они друг с другом могут обсудить все, что угодно. Так, кто сядет за стол переговоров с директором ЦРУ? Мы не знаем пока с вами, но уже кто-то там за этим столом точно сидел. А кто, непонятно. Коллеги, скорее всего, точно сидели. Был ли там президент или не было президента, пока мы с вами этого не знаем. Но я думаю, что высока вероятность, что мы с вами узнаем, вот, по крайней мере, такие подробности, может быть, даже до конца эфира. А, как обычно бывает, скорее всего, вот как только эфир закончится, так сразу мы узнаем. Обычно бывает так. Быстро пообщались, не как Медведев общался, пишет Виктор. Может быть и такое, конечно. Георгий, может вам пиццу заказать? И в эфире смачно ее есть, чтобы автомобилисты захлебнулись. Ну, было бы, кстати, неплохо. Это такая идея для стартапа. Так. Бернс ездил в Россию по поручению президента США Джо Байдена, так как Вашингтон обеспокоен перемещением российских войск и техники вблизи северной границы Украины. Пишет CNN, вот, видимо, Григорий Санкт-Петербурга прям достал даже целую новость какую-то из архива на этот счет. Ну, я уже про это рассказал. Действительно, такое было. Относительно недавно это было. Скорее всего, будут торговаться, чтобы мы повлияли... А, это я уже читал, да, чтобы мы повлияли на Иран, они закроют у Крахунти Starlink. Новость, про которую я с вами говорил, вам говорил сегодня, значит, что в западных средствах массовой информации мелькало, что какой-то план подготовлен, звучит так. Это, по-моему, бриты. Издание Times. Да, The Times. Украина вместе с командой Трампа и европейцами разработала план прекращения войны. сообщили в британском издании The Times. Зеленский представил предложение по прекращению войны, предусматривающее прекращение огня, взаимный отвод российских и украинских войск от линии фронта и создание буферной зоны. Трамп разрабатывался Киевом совместно с представителями администрации Трампа и европейскими чиновниками. У американцев есть несколько дополнительных предложений, которые представят позднее. К обсуждению плана может подключиться и Ватикан. И вот, собственно, Ватикан уже тоже приехал в Москву в виде своего представителя архиепископа, да, там приезжал. Не исключено, что вот, собственно, представитель Ватикана тоже передаст украинское предложение через Сергея Викторовича Лаврова. То есть новости о том, что какие-то планы есть, и они что-то там вынесли, эти новости были. Может быть, действительно приехали с этими предложениями. Но, учитывая, если мы отталкиваемся вот от этого, от этой заметки, а там речь идет о том, что это план Украины, это Украина разработала план совместно с европейцами, они его представили американцам, и американцы должны туда что-то добавить. Но мы с вами понимаем, что план-то не сработает. Что Украина вряд ли предложит чего-то стоящее. Хотя на прошлой неделе мы с вами обсуждали, что в ближайшее время они к нам с планом придут. Но я думал, что попозже. Но, возможно, это план на данный момент такой себе, над которым можно поработать и сделать с точки зрения американцев, я сейчас говорю, да, и Украины, и европейцев. Это такая отправная точка, и можно немножечко сдать там назад по некоторым пунктам, и поэтому они вот сейчас его представили для того, чтобы чуть попозже выйти на какое-то соглашение. Возможно и так. Возможно. Но что-то какие-то планы они все-таки вынашивали, и, возможно, эти планы к нам сегодня приехали. Где-то мы это уже читали, ну, годика два назад, и «Ватиканские вояжи», пишет Виталий Фили. Да мы все уже где-то с вами читали, но, согласитесь, директор ЦРУ — это в новинку. Директор ЦРУ — это что-то новенькое. Давненько не было. И в этом контексте не было вообще. Все в последнее время участвовали какие-то странные люди во всех этих переговорах, не имеющие отношения к официальной власти. Доверенные лица президента, но при этом без образования, и без полномочий, и без всего-всего-всего. А сейчас все-таки полноценный чиновник и очень-очень высокого ранга. Сейчас им накидают нюансов про бандеровско-гитлеровский пантеон в Киеве и про все остальное, пишет «Дело техники». Ну, может быть, да. Украина уже столько планов придумала, от плана победы до форумов мира с разными Угандами и Орданиями, что уже даже и читать не хочется. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Но план, который может предложить Украина в нынешней своей формации, может быть, не один реализован. Они все бесконечно далеки от реальности и обслуживают интересы конкретных нескольких людей. Вот какие у них планы. А сейчас, в условиях, которые у них там на данный момент развиваются, я имею в виду и коррупционные скандалы, я имею в виду и политические кризисы, потому что не утихает ни этот бывший министр обороны Федоров, все он там уже на BBC, на иноагентском, я не знаю, надо про BBC, ну, на всякий случай, в общем, иноагентский английский BBC, он там дал интервью и сказал, что срочно надо делать выборы, потому что если у нас нет выборов, тогда вообще за что мы боремся и все прочее, он продолжает давить вот эту историю, уже и через англичан зашел, и уже и немцы здесь присоединились, и CNN уже об этом сообщал, и в Америку он собирается ехать. То есть политический кризис, экономический кризис перманентный, кризис боеприпасов, кризис с точки зрения коррупции, управления конкретно в офисе президента Украины. То есть слишком большое количество кризисов. Заметки про то, что самая суровая, кошмарная, ужасная зима ждет Украину за всю ее историю. Все вот эти вот заметки, они уже воспринимаются, как, я не знаю, как кроссворд, как гороскоп, как какая-нибудь реклама чего-нибудь в газетах. То есть это просто база, которая есть в каждом выпуске, каждый день. И вот в этих условиях у них, мы говорили с вами об этом на прошлой неделе, как будто и не остается особо вариантов. Добыть боеприпасы не могут нигде, хотя сегодня была новость о том, что британский премьер собирается поехать вместе с остальными европейцами, вот это, видимо, коалиции желающих, они собираются снова съездить в Соединенные Штаты Америки и уговорить таки американцев выделить какие-то боеприпасы, то есть у них это есть в планах. И в ближайшее время, в сентябре, они собираются это реализовать, собираются поехать. То есть все-таки с боеприпасами что-то да есть, какие-то планы. Может быть, просто они на это особо не рассчитывают. А может быть, рассчитывают сразу и там, просто яйца в одной корзине не держат. Несколько вариантов прорабатывают параллельно. Кстати, Георгий, падишахшино-монтажный вас же уволил, пишет Виталий Фили. Да, я знаю, знаю. Уволил, да. Стоит заметить, что в отличие от Резникова, Шмыгаля, Залужного и иных бывших деятелей головки Украрейха, Федоров не ущемился, не прикинулся ветошью, а шарашит. Как будто чей-то бронепоезд на запасном пути. Ну, за ним точно стоят люди, да. Он потому что шарашит, и его, главное, не трогают пока что. Пока что не трогают. Значит, кто-то за ним есть. План Украины. Граница 91-го года репарации. Европейцы добавили. Рус Иван, сдавайся. Интересно, что от США. А от США подпись. Спасибо за внимание. Ваш Дональд Джей Трамп. Скорее всего, вот. Что могут еще добавить американцы? Вряд ли что-то серьезное. Но это же опять обманка. Опять им нужна пауза на перевооружение. Никаких планов, поддакиваем и идем до конца. Да, конечно, это обманка. Но мы, благо, последние несколько недель делаем регулярные заявления из уст разных представителей нашего государства, что мы ни на какие полумеры идти не будем. И никаких перемирий, ничего не произойдет. Тем более, что параллельно с этим европейцы продолжают говорить. Тоже свежая история, вот то ли вчерашняя, то ли вообще сегодняшняя, что коалиция желающих там все разрабатывает планы, как после приостановки огня они туда свои войска отправят. У них до сих пор план не разработан, они уже 2 года его разрабатывают. Ну вот продолжают разрабатывать. То есть мысль сидит. От этого они не отказываются. Поэтому никаких перемирий, говорим мы, не будет. Никаких приостановок огня ни по каким формулам не будет. Наоборот, президент там сделал достаточно большое количество резких высказываний про джины из бутылки, да, вот это вот все, что сами открыли, сами будут получать за это, за все. И на подобные полумеры мы не пойдем. Соответственно, если вдруг американцы привезли какую-то чушь опять с перемириями, то, тогда все вот эти слова про действительно важного человека, который просто так не ездит, вот это все, тогда мы в помойку убираем с вами и понимаем, что американцы на данный момент просто вообще растеряли какую-либо ориентацию в пространстве, у них уже кто угодно летает, с какой угодно чушью, им без разницы, серьезных людей там не осталось, а если они и серьезные, то работают они на клоунов, клоуны их заставляют танцевать под свою клоунскую музыку, поэтому на любые инициативы со стороны Соединенных Штатов Америки не нужно реагировать вообще никак. Высок соблазн так отреагировать и на этот визит, честно могу сказать. Соблазна много, потому что, с чего вдруг... Этому бизнесмену вдруг начать верить, что он действительно там дошел до каких-то светлых мыслей и собирается теперь по-серьезному решать вопросы. Ничего не предвещает. Но все-таки по старой доброй памяти, как будто глава ЦРУ приезжает в атмосфере секретности, без объявлений. Без всего, уже постфактум, уже когда он прилетел, причем достаточно большое количество времени прошло. Он прилетел днем, может быть, там в районе 12, вот где-то так прилетел этот самолет, все не могли понять, что это за самолет. Сообщение о том, что это директор ЦРУ, поступило только в районе 5 часов вечера. И вот уже в 18:30 он улетел, то есть сообщили о том, что это глава ЦРУ уже под конец его визита. То есть все говорит о том, что это серьезный визит. Именно так глава спецслужб обычно и ездит с какими-то важными миссиями и на важные переговоры. Но так как это вот эти нынешние американцы, все равно думаешь, где-то здесь может быть подвох, где-то здесь может быть и чебурек. Выглядит как роль посла. Прилетел Рэдклифф, вручил какой-то очень важный пакет с документами и предложениями в доверенные руки и благополучно улетел, пишет Свирит. Образно, да. Выглядит так. Вылетел он из Риги в 8 часов 48 минут. Вообще утром, значит, он прилетел. да, вообще утром, в 10 часов утра, а мне почему-то казалось, что в 12. Ну, сути на самом деле не меняет, то есть интервал между тем, как прилетел самолет, и тем, как узнали, кто это прилетел, и американцы сами об этом сообщили, достаточно большой. А, нет, Рэдклифф привез секретный план капкан, по которому или мы ущемляемся и тормозим СВО, или арестуют счета всех олигархов, бизнесменов, жен, любовниц наших Russian олигарс. А, арестовывают весь их силикон, все утиные губы. Базарю, пишет Виталий Фили. Ну, я, к сожалению, могу допустить такое. Что, может быть, он действительно что-то подобное привез. Ящик шпрот привез. Да, могло быть и так. Потому что это нынешние американцы. Выглядит все, что начинали американцы при нынешней администрации, все выглядело изначально серьезно. Но по итогу превращалось в клоунаду. Кровавую часто клоунаду, но клоунаду. Ну, то есть иранская клоунада точно абсолютно кровавейшая. Но при этом ну, то, что они продолжают делать, и заявления, которые они делают, и с экономическим давлением, и с Ормузским проливом, который теперь территория Соединенных Штатов Америки, вот это вот все... Это клоунада. Поэтому пока их поведение в недавнем прошлом говорит нам о том, что и это может быть клоунада. Но хотя бы людей поменяли. Если бы прилетел Уитков и Кушнер, совсем бы стало, наверное, грустно. Потому что к этим людям уже тоже серьезного отношения никакого нет. Робота Байдена на техническое обслуживание привезли. Тим Кермит. Я, знаете, я тут наткнулся на, если уж про Байдена, недавно на эпизод сериала, недавно про него говорил, «Парки и зоны отдыха», а там главная героиня, она фанатеет типа от Джо Байдена, он ей видится идеалом мужчины. И там вот в одном из эпизодов, это еще последний срок Обамы, то есть он еще вице-президент. И там вот в одном, у него камео в одном из эпизодов, типа там ее жених знакомит ее с Байденом, исполняет ее мечту. И это ломает мозг, потому что вроде чисто внешне это тот же самый человек. Он уже не молод, он уже весь седой, у него уже там мало волос, все, но он такой там живой. То есть это просто, это вообще, это другой человек. Это на самом деле даже ужаса какого-то навеют, потому что то, что было у них президентом, на 100% отличается от того, что у них было вице-президентом за несколько лет до этого. Он прям вот до такого состояния там за 4 года скатился. Потому что уже когда он становился президентом, это было ужасно. Ну, я просто, это вот у меня, мне сказали про Байдена, свежие впечатления, я снова это увидел, думаю, ну, кошмар какой-то. Ну, вот Ирена пишет, что тоже на концерт Канье Веста прилетел. Ну, может быть и так. Может быть. А может быть, просят, чтобы провели концерт и арестовали, и не обменивали ни в коем случае еще потом. Чтобы он назад в Соединенные Штаты не добрался. Но это вряд ли, у нас новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 19 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Американский военно-транспортный самолет улетел из Москвы. Лайнер Boeing C-17A поднялся в воздух из аэропорта Внуково. Борт взял курс на границу с Латвией, через которую летел в Россию транзитом по пути с военной базы Эндрюс в Вашингтоне. Такие данные приводят системы онлайн-мониторинга мирового авиационного трафика. Ранее телеканал CBS News сообщил в соцсети X, что в Москву прилетал директор ЦРУ Джон Рэдклифф для проведения ряда встреч. Спецборт МЧС Ил-76 вылетел в Приамурье за пострадавшими при пожаре на Амурском ГХК. Министерство направило в Благовещенск бригаду врачей медицины катастроф. Об этом распорядился глава ведомства Александр Куренков. Спецборт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медпомощь во время полета. Сопровождать пострадавших во время транспортировки будут специалисты отряда Центра СПАС, сотрудники Минздрава России, а также психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС. Как уточнили в ведомстве, медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Это российская разработка, у нее нет аналогов в мире, отметили в министерстве. Украина медленно и постепенно проигрывает войну России. Бывший министр обороны страны Михаил Федоров отметил, что у Киева есть только несколько месяцев, чтобы принять ключевые решения, необходимые для перелома ситуации в свою пользу. «Я думаю, что сейчас наступил переломный момент, который определит нашу дальнейшую траекторию. Украина по-прежнему имеет все шансы на победу, но ей срочно необходим план по прекращению войны», — заявил Федоров в интервью Рейтер. По словам экс-министра обороны, Киеву не хватает общего видения того, как победить в четырехлетнем конфликте. Он считает, что Украину сдерживает неспособность к инновациям. Федоров отметил, что развитие страны также сдерживает глубоко укоренившиеся сети коррупции и кумовства и отсутствие политической независимости в госорганах. Поддерживаемые государством хакеры атаковали чиновников ЕС через WhatsApp. Иностранные правительства пытаются взломать мессенджеры высокопоставленных госслужащих Евросоюза. Об этом говорится в презентации подразделения киберзащиты ЕС. Захват учетных записей чиновников назван в документе одной из главных угроз. Как сообщает Politico, эта презентация стала первым официальным подтверждением того, что должностные лица ЕС оказались мишенью кибератак через мессенджеры. Ранее несколько национальных киберагентств указывали на продолжение кампанию, связанную с российскими группами киберпреступников. Как подчеркивает издание, это первый известный случай, когда орган власти Евросоюза официально связывает такие атаки с иностранным правительством. Добавлю, мессенджер WhatsApp принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 16. Завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью 11-13, тепла, днем плюс 16-18, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8 FM.
4: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить.
7: В этот вторник гость в студии – проректор по международному сотрудничеству Государственного университета по землеустройству, член Московского отделения Ассоциации юристов России Алексей Середа.
4: В этот вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
9: Марин, ну куда ты опять собралась?
10: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
11: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
9: Рассказываем по пятницам после 12.
11: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
12: Дамы и господа, заводите свои моторы!
4: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
12: Давайте уже, держитесь там!
6: и будьте здоровы!
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Право знать. Говорит Москва.
15: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
16: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
15: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: 19.07 в Москве, сегодня 25 августа, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на кнопочку с ракетой на Рутюбе, сканируйте QR-код, переходите в нашего бота в мессенджере Макс, добавляйте его к себе, через него пишите сообщение, там же в Максе подпишитесь на наш канал. Такой же у нас канал есть и в Дзене, и еще и в Телеграме. Это информационные наши каналы. Для того, чтобы быть в курсе всего, нужно, чтобы у вас в подписках были каналы «Говорит Москва». Все-таки, наверное, мы о предложении узнаем с хорошей задержкой, когда будет готов ответ. Хотя сливы с Запада будут. Да, я рассчитываю на сливы с Запада. На то, что мы как-то развернуто это прокомментируем. Никакой надежды у меня нет, учитывая, что мы сегодня уже, когда самолет стоял во Внукове, говорили о том, что не знаем ничего ни о каком самолете, и в итоге о том, что это, оказывается, директор ЦРУ к нам приехал, мы узнали от американских средств массовой информации. Поэтому, честно, у меня нету никакой надежды на то, что нам расскажут из наших источников об этом, а вот сливы наверняка произойдут какие-то. Хотя, может быть, все и поменяется. Но пока так не, на это не похоже, честно говоря. Так, вот это у нас вилка от S400 для помидорного султана до силиконовой утиных губ. Доехали. Но это вот итоги, промежуточные итоги президентства Дональда Трампа для всего мира. Не угадаешь, что у этого человека в голове, и выдает он чушь какую-то, или действительно что-то серьезное. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
17: Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
0: Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
17: Дело не в компетенции руководителя ЦРУ, а в занимаемой должности. То есть он может передать, что-то потребовать, угрожать по любому вопросу, исключительно важному для Соединенных Штатов Америки. То есть это чиновник очень высокого ранга. Ну, что сегодня беспокоит Трампа и команду? В большей степени его беспокоит не Украина все-таки, а Иран. Ну, кто будет объявлять или пытаться объявить Трампу после вот этих выборов в конце года, там пытаться импичмент объявить, что из-за Украины, из-за того, что он там что-то обещал и не сделал, да он легко выкрутится из-под этого. Но в то же время Вашингтон Украину не может оставить без своего внимания. Это тоже надо понимать, для него это очень важно. Поэтому что видит Вашингтон? Что Москва и Россия сама все выполняет уже без анкориджа. Войска продвигаются, удары мощные и так далее. Все это американцы видят, все это наблюдают. Поэтому он может дать какое-то предложение с тем, чтобы подыграть нам. Но в то же время, может быть, попросить что-то сделать по Ирану. Ну, сделать по Ирану, как-то смягчить эту ситуацию, чтобы Трампу выглядеть более приемлемо для своего политического окружения, те, кто пытается ему там навредить. Но в любом случае ставить перед Путиным какие-то ультиматумы, угрозы, требования по вопросу Украины там или что-то еще, на мой взгляд, это бесполезно. И будет ли прилет в Москву вот этого руководителя политической шизофрении, или он привез что-то разумное, ну, какие-то признаки проявятся все-таки в ближайшем будущем. Спасибо. Mm-hmm.
0: Спасибо. Ну, я надеюсь, что эти признаки нас его порадуют. А не как было после Анкориджа. Но все-таки хочется, чтобы позитивные были признаки. Но тоже надо иметь в виду, что человек, который к нам приезжает, надо держать это в голове, да, это не друг России. То есть, ну, я привык думать о дипломатии, что там не бывает незначительных деталей. Любые детали значительны. А тем более такая, как личность переговорщика. Рэдклифф — это ястреб. Рэдклифф — это представитель классических республиканских сил. Это открытый сторонник Украины и поддержки Украины. И именно он прилетел. Не Уитков с Кушнером, которых по-разному. Ну, кто-то говорит, что это вообще самые дорогие наши близкие друзья, кореша. Кто-то говорит, что они скорее просто, ну, там, не замазаны были ни в какой-то русофобии, ни поддержки, ну, в основном про Уитков так говорят, поддержки Украины, еще что-то. Но здесь точно не так. Если про Уитков и Кушнера еще можно спорить, то здесь точно не так. Здесь явная окраска человека существует. К чему?

0: географической причине, да, оставшиеся женщины, дети и старики. Так вот, конечно, можно поверить Николаю Васильевичу Гоголю, да, у которого, как там, даже бабы, взяв ухваты, пошли в гайдамаки. Вполне возможно, мы сделаем поправку на эпоху, да, и это сказать. Вот что такое есть идеология. Одной из задач специальной военной операции является денацификация Украины. Я неоднократно в своих выступлениях говорил, что это, наверное, самое сложное, что можно сделать. Сергей Алексеевич сейчас великолепно перевел термин «политическая шизофрения». Она и есть, и другого способа существования, кроме как в этом состоянии, у территории 404 нет. Юное поколение, которое питалось криками «Зиг Хайль», и я иду резать русню, говорила двухлетняя девочка с ножом в руке под гогот родителей. Вы понимаете, вот эта прививка, мне представляется, нужны будут десятилетия какого-то самостоятельного движения остатков украинцев. И более того, украинцы могут в данном случае составить народ, состоящий из диаспор. Не так много армян живут в Армении, не так, насколько их много во всем остальном мире. В частности, во Франции у меня была изумительная возможность и язык попрактиковать, и познакомиться с культурой. Это чудо совершенно. Значит, нужно где-то было добыть корень абрикоса для того, чтобы сделать дудук, да? То есть это некое, знаете ли, сентиментальное облако, которое может витать, как над моими единоверцами и иудеями. Согласитесь, это, в общем-то, не особенно завидная судьба, скажем так. Вот. И что касается современных украинцев, вы понимаете, когда мы видим тинейджеров, когда мы видим этих замечательных зумеров, которые хотели бы, лучшего, так сказать, к ним отношения, за что, правда, неизвестно, но это вопрос взрослого человека. А я украинка, это цитата, я принцесса. Почему мне не дают хорошую итальянскую пасту? Мадам, у вас вымыты волосы. Вы носите золотые украшения, и среди Варшавы вы выделяетесь настолько, что ни одна полька себе такого не позволяет, принцесса. Знаете, вот я к тому, что, накачивая детей мажорными песнями, что прекрасно, может быть, было бы использовано в какой-то другой ситуации, мы имеем некое априори ориентированное на национализм отношение к самим себе. И опять же, Сергей Алексеевич прав. В данном случае шизофрения не политическая. Шизофрения экзистенциальная. Спасибо.
1: Спасибо, Гургин. Эхо, конечно. Вот мне кто-то написал, что как будто он из космоса звонит. Ну, да, я не очень понял, правда, почему Гурген решил про это поговорить. Ну, хорошо, мы Гургена всегда рады. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
2: Георгий.
1: Да.
2: Добрый вечер, Александр.
1: Да, здравствуйте,
2: Александр. Слушайте, но...
1: Александр, я слышал, что вы от рук отбиваетесь, что кусаете кормящую. Что это такое происходит?
2: Знаете, вам что Александр. Скажу, Георгий?
1: Ай-яй-яй.
2: Давайте, послушайте... как это, глаз хотящего.
1: Ага. Наверное, все-таки давайте. Рот буду.
2: Ну, такая глаз шутка. Это голос. Голос. Ага. Давайте по православному. Ага. Вы слышали, как начинает говорить Гурген?
1: Да, я слышал. Вы мне на мой вопрос ответьте. Я про Гургена не буду с вами разговаривать. Я буду с вами
2: говорить о том,
1: что вы
2: смотрите,
1: хамловый Александр Пять Колес.
2: Нет, я
1: вам,
2: хочу...
1: Вам площадку, вам ваш глаз и рот, и все вам предоставили. Да. А вы вот видите руку, которая вас кормит, и кусаете,
2: Георгий, я вас прошу, скажите вашим слушателям, которые звонят, чтобы они не начинали свой разговор со слова «ну». Я это слушаю по всему диапазону FM. Они вот даже на радио Вести FM какому-нибудь там Ищенко, у вас тоже Ищенко, то есть, и он начинает «ну».
1: Это даже один и тот же человек.
2: Да, у вас, понимаете, он везде начинает.

0: и пошел нудить. Понимаете, у вас все ведущие, которые звонящие, они начинают со слова «ну».
1: Ведущие и звонящие?
0: Ну, Георгий, хватит поясничать.
2: Я не поясничаю.
0: Я говорю о том, что нужно начинать... Граждане звонящие, кто меня слышит, Ларина, да. Александра, да. Начинайте разговор без слова «ну».
1: Ага.
0: Начинайте как угодно, я вас слушаю и так далее.
1: Александр,
0: я понимаю.
1: А как вы думаете, да. А с какой такой стати кто-то должен к вам прислушаться?
0: Потому что они русскоговорящие граждане. А ну когда что? Вы начинаете со слова «ну»,
1: ну это означает... русское слово.
0: Ну да, но это русское слово, но оно, с него не нужно начинать. Да. Нужно начинать. Я вас понимаю, или вас или меня слушаете. Но когда Мария Захарова начинает со слова «ну», мне сразу стыдно, испанский стыд, и мне хочется сказать нашему министру
1: иностранных... Так, Александр, а почему это кого-то должно волновать, ваш испанский стыд?
0: Потому что мы деградируем. Почему я попросил вашего генерального директора вас уволить? Потому что вы деградируете, Георгий, ваша передача скатывается.
1: Да.
0: Вы слышите меня, она скатывается. Вы постоянно одно и то же. У вас нет развития. Вам нужно, по крайней мере, Осипова загнать на утреннюю передачу вместо Щукина. Щукин пускай с 6 часов до 8, а Осипов с 8 до 10. И если уж прям совсем...
1: Опять Осипов. Он вам что, приплачивает Осипов, да? Вы с ним
0: потому
1: в команде,
0: что
1: в цепке.
0: Он пытается конкурировать с вами. Я когда ваши передачи в понедельник слушаю в 8 часов...
1: Про футбол вы слушаете?
0: Да.
1: А вы разбираетесь в футболе?
0: Ну, минимум-максимум.
1: Минимум-максимум.
0: Six-seven. Да, мне нравятся передачи «Прогулки по старой столице ночью».
1: Ага.
0: Это так прекрасно.
1: Может, туда Осипова? Может, Осипова просто отправим погулять?
0: Не надо его отправлять погулять.
1: А чё вы так к Осипову-то? Вот прям вам нравится он, да?
0: Мне нужно, чтобы
1: душа
0: вы,
1: ваша,
0: Георгий,
1: соратник.
0: Георгий, мне нужно, чтобы вы поехали по всем странам Ближнего Востока. Мне нужно, чтобы вы приняли, как это сказать, не первенца, а эстафетную площадку вашего отца.
1: Да. Это вы уже говорили, поехал. Александр, это вы уже говорили,
0: да,
1: это уже не новинка.
0: Потому что вам нужно это сделать, потому что вы такой.
1: Да.
0: Вам нужно сделать, пойти по следам своего отца, потому что ваш отец был героем с того времени.
1: Да.
0: Он все передачи именно об этом говорит, как он был героем тогда. Он даже по целому часу рассказывал, как он пытался выжить
1: Александр,
0: в 91-м году.
1: Александр, у меня есть одна способность. Вы не заставите меня забыть то, что я не хочу забыть. Два вопроса.
0: Вы зачем
1: руку кормящего кусаете? И почему вам так Осипов,
0: Георгий,
1: сильно нравится?
0: Приплачивает ли он вам? Вы мне ни разу не заплатили. Я плачу за...
1: Я про Осипова. Еще не хватало, чтобы я вам платил.
0: Уволить хотите? Георгий, я хочу, чтобы вы прошли по следам своего отца.
1: Да. Осипов-то тут при чем? Осипова почему так сильно любите? Что вам больше всего нравится в Георгии Вячеславовиче
0: Осипове? Он обязан заменить ваше место, Георгий. Он обязан
1: заменить мое место?
0: На вечером.
1: Может,
0: а
1: меня сменить?
0: А вам нужно поехать за границу репортажами, как
1: это вам, это вам он сам лично сказал? Я сейчас его подведу под этот. Он вам позвонил, взял ваш номер и сказал: Александр, позвоните и скажите, чтобы всех уволили, оставили только меня. Так было?
0: Нет, я
1: вот
0: хочу,
1: мы и связали, по-моему.
0: Уволили. Я хочу, чтобы все ваша команда уехала за границу.
1: Так Осипов тогда тоже уедет за границу. Опять в Турцию, наверное. Он же тогда тоже уедет.
0: Не в Турцию. Я хочу, чтобы в Америку уехали, Георгий.
1: Осипов? Он останется?
0: Туда же вместе.
1: Тоже? Как он тогда всех заменит, Александр?
0: Но если вы хотите в Европу поехать, в Восточную Европу захотите поехать как журналистам, тогда он вас заменит, и тогда будет реинкарнация ради...
1: Говорит, да он тоже уедет. Вы же всех отправили.
0: Нет, не уедет, он вас заменит. Георгий, хватит меня
1: как
0: ловить.
1: Как это он? Вы же сказали, что все уволены. И Осипов тогда тоже, он член команды. По крайней мере. Сегодня мы подумаем.
0: Георгий, если вы захотите поехать...
1: Детализацию звонков сегодня будем смотреть, я чувствую.
0: 2 миллиона рублей на вашу заграничную поездку. У мам этого есть, эти деньги. У него есть 2 миллиона, чтобы вам всю за границу объехать, в том числе до сектора газа.
1: Ну, дай бог у него, чтобы были эти деньги, он мне их должен отдать.
0: Я хочу, чтобы вы доказали ему, что вы должны, даже обязаны поехать, объехать всю Европу, и Восточную Европу, и Ближний Восток, потому что тогда будет глаз Георгия Бабаяна.
1: А Америка тут при чем?
0: А если вы не захотите это сделать, тогда вам туда надо.
1: А, ну ладно, хорошо. Но Осипова мы... Да уж, да, ну-ну. Осипова мы точно проверим. Да, вот мне пишут прям, он точно заплатил. Вот Дэн написал. Осипов точно ему заплатил, 100%. Здесь что-то нечисто. Никого не упоминают в положительном ключе, кроме тебя. Понимаешь, здесь вот скажи, кто твои друзья, я скажу, кто ты. Во-первых, это работает, естественно. Да, во-вторых, какая-то у вас интересная связка. Где вы, интересно, познакомились? Что за клуб такой, куда вы вместе ходите? Это, наверное, та мойка, где ты чаевые оставляешь. Вот, где-то... Или шиномонтажка. А-а-а, вот она, шиномонтажка. Колеса же, 5 колес же, все понятно. Да, слушай, ну, тебя мы проверим, конечно. Случилась дискредитация, пишет Виталий. Или, а Макс Федосимов вот вас в экстремизме и терроризме, кстати, подозревает. Вот, Максим, наш слушатель. Ну, не знаю, не знаю. В бане, вот, пишет Григорий Санкт-Петербург. Всякое может быть. Да, еще переводы с карточки нужно посмотреть. Да-да-да, все посмотрим, все закажем. Слушай, ну, аккуратней надо быть с теми, кого ты вот, пытаешься в свою команду завлечь. Они тебя, видишь, не суперпрофессиональные сотрудники, они тебя сдают. Пару вопросов, и он начинает колоться. Да, Георгий Вячеславович, не ожидал я тебя именно такой. Мстители, полный сбор, да? Кого еще туда надо взять в эту команду? Вайса еще позови и Ростислава. Вы вместе будете. Вот, и ты поведешь их в бой. Да, ладно. Немножечко мы с вами. Немножечко сменили тему. У нас глава ЦРУ, я напомню, был в Москве, уже улетел. Мы пытаемся понять, что он здесь сделал. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер в эфире.
2: Ну, я даже не знаю, с чего начать.
1: Да-да-да-да-да-да-да.
2: Добрый вечер, Леонид Москва.
1: Здравствуйте, Леонид.
2: Во-первых, хочется отметить, что за 2 миллиона рублей не сильно-то всю Европу объедешь, если только с рюкзачком и автостопом.
1: Ну, я так, пожалуй, не поеду. А если кто-то хочет 2 миллиона мне просто так дать, я, в принципе, открыт для предложений.
2: Вот. Ну, значит, что хочется сказать. Феерично, конечно, но вернемся к господину директору ЦРУ.
1: Да.
2: Вы знаете, вы вот сказали, что в дипломатии важно все, даже цвет галстука, и это действительно так. Но проблема в том, что господин директор ЦРУ, он не дипломат. Это значит, что он решает некий над- или поддипломатический вопрос. Mm-hmm. То есть не приехал ни Кушнер, ни Рубио, приехал Рэдклифф. То есть он решает не дипломатический вопрос. Это очень важно. Потому что дипломатический вопрос приехал решать, по-моему, посол фамилии Пол, если я не путаюсь, Ватикана. А Рэдклифф приехал решать не дипломатический вопрос. Какой? Вы знаете, я думаю, что он приезжал согласовывать позицию Москвы, ну или обсуждать с Москвой позицию по замене Зеленского. Время на подходе. Насколько я помню, до октября у них военное положение, и в это время выборов быть не может. Но по окончанию октября, в ноябре, выборы быть могут, и в принципе времени остается не так много. Если же Зеленский будет ликвидирован, о чем мечтают многие радиослушатели, или добровольно уйдет в отставку, то главой образования под названием Украина станет председатель Верховной Рады, я не помню, как там его фамилия, но это так у них по закону. Вот. Чего, конечно, никто допускать не будет, потому что это вообще непонятно кто, по большому счету, и как бы он там, ну, он никому не нужен на этой арене, так скажем. Поэтому мое понимание такое, что приезжал он, чтобы обсудить возможные кандидатуры, там, типа Федоров, Залужный, Буданов, и послушать, что Москва имеет по поводу каждого из них. Вот, и поэтому есть ощущение, что в ноябре мы увидим выборы в Украине. Ну, мы с вами увидим на Украине, они увидят в Украине.
1: Да.
2: А после этого мы увидим суд над Зеленским. и его будут судить как военного преступника. Вот мысли такие.
1: Хорошо. Спасибо. Мне приходила в голову такая история, что действительно речь пойдет сейчас именно о том, что они собираются просто плотненько. Идут новости о том, как Федоров там на Зеленского наезжает в западных средствах массовой информации. И, в принципе, такое может быть. А еще... Вот если так, да, по поводу вариантов. Ну, предположим, дело связано не... Здесь дело не в Иране. Оставляем украинскую вот эту вот парадигму. То есть все вокруг да около Украины. У нас, получается, есть предложение из вариантов, да, которые могли бы обсуждаться. Есть предложение, мирная какая-то инициатива, кем-то там написанная. Вот новый вариант он привез. Также есть история с тем, что в ближайшее время, может быть, они будут там пытаться снять, и в связи с этим, может, хотят, чтобы мы там себя вели определенным образом, потому что у них вот есть такие планы, для этого надо, например, перемирие. Потому что они сейчас собираются там политическую ревизию провести. Но как будто у меня есть еще один вариант. И он бьется именно с фигурой человека, который приехал. И с предыдущим визитом. Фигуры сопоставимой, буквально такой же, просто его предшественник приезжал. Но об этом уже после новостей.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 19:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Росфинмониторинг исключил блокировки на фоне введения контроля данных о переводах СБП. Как отметили в ведомстве, изменения в антиотмывочном законе не предусматривают никаких ограничений. Они направлены на совершенствование национальной антиотмывочной системы путем расширения источников информации, которую получает Росфинмониторинг. С этой целью предусматривается наделение ведомства полномочиями по взаимодействию с компанией «Национальная система платежных карт», уточнили ТАСС Финразведки. Нововведение позволит Росфинмониторингу получать платежную информацию, связанную с переводами, совершенными с использованием в том числе универсального платежного кода. В ведомстве отметили, что он заработает в России с 1 сентября. Дональд Трамп объявил о полном разминировании Ормузского пролива. Военно-морские силы США обезвредили все мины в акватории, сообщил американский президент. Иран был уведомлен о том, что любой корабль или лодка, устанавливающие новые мины, будут немедленно и систематически уничтожаться. В полной мере действует политика нулевой терпимости к размещению мин, написал глава Белого дома в соцсети True Social. Трамп добавил, что американская сторона следит за перемещениями в проливе с помощью космических сил. Наблюдение также ведет за горой Кирки, отметил президент. Там, как утверждают в Вашингтоне, Иран обогащает остатки урана. Американские силы также наблюдают за тремя уничтоженными ядерными объектами. Информация о том, что Иран начал минировать Ормузский пролив, появилась в начале марта. Тегеран заблокировал морской коридор в ответ на операцию США и Израиля против Исламской Республики. Госслужащих в Болгарии обязали проходить специальную проверку на честность. Парламент страны на внеочередном заседании принял соответствующий закон во втором окончательном чтении. Теперь должности с высокими коррупционными рисками смогут занимать лишь те сотрудники, которые успешно пройдут тест на честность в течение месяца после назначения. Он будет считаться действительным 3 года после уведомления о результате. Если специальная проверка будет провалена, кандидат на высокую должность сможет сдать тест снова, но через год. Параметры исследования определит правительство Болгарии. Red Wings сообщил о планах начать полеты из Москвы в Улан-Батор. Прямые рейсы авиакомпания намерена запустить в летнем сезоне 2027 года. При получении необходимых разрешений и благоприятной обстановки на рынке частота полетов может составить до 2-3 раз в неделю, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании. Как уточнили в Red Wings, рейсы из Москвы в столицу Монголии планируется выполнять на российских самолетах Ту-204-214. Ранее перевозчик запросил у Росавиации допуск на выполнение полетов между Москвой и Улан-Батором 3 раза в неделю. Сейчас рейсов по этому маршруту нет. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 16, завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью 11-13 тепла, днем плюс 16-18 градусов, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит говорит Москва. Реклама.
5: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
6: Сложно!
5: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
7: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
7: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить.
5: В этот вторник гость в студии – проректор по международному сотрудничеству Государственного университета по землеустройству, член Московского отделения Ассоциации юристов России Алексей Середа.
7: В этот вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание! Говорит Москва.
9: 94.8.
7: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 19:37 в Москве, сегодня 25 августа, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Напоминаю координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходим, лайки ставим, кнопку с ракетой нажимаем на Рутюбе, подписываемся. Также заходим в Макс Дзен Телеграм, там наш канал находим, на них подписываемся, это информационные, новостные каналы. Еще у нас есть бот в мессенджере Макс, через QR-код в трансляции можно его найти. Значит, вариант, который есть еще. Для чего приехал директор ЦРУ в Москву? И почему он коррелирует с предыдущим? визитом директора ЦРУ. Предыдущий директор ЦРУ приезжал в момент начала потенциального конфликта и угрозы. А что, если он и сейчас приехал именно из-за этого? Потому что по их разведданным есть информация, что в ближайшее время эскалация дойдет и до НАТО, до прямых союзников Соединенных Штатов Америки. Что все вот эти вот заявления последние европейцев, британцев и наши на них ответы дошли до того, что в ближайшее время по тем или иным каналам данных конфликт перекинется на территорию Европы. Как вариант. Почему нет? Тем более, что некоторые начали трактовать это именно таким же образом. Я вот вам проанонсировал, пошел воды на новостях себе наливать, открываю новости, и уже пошло, посыпалось, что Wall Street Journal, например, директор ЦРУ прибыл из-за российских планов мобилизации и из-за того, что существует возможность проверки НАТО на решимость со стороны Москвы. Вот такая формулировка. Но это буквально оно и есть. То есть эти все-таки мысли не только мне в голову приходят. Если просто соотносить предыдущий визит и нынешний визит, мы с вами видим, правильно говорит Леонид, когда он говорит, что директор ЦРУ не дипломат. Понятно, что дипломатическая миссия не обязательно исполняется исключительно только дипломатами профильными. Тем более, что там госсекретарь, он тоже не дипломат. Он просто карьерный политик. У них там с этим немножечко по-другому работает. Но директор ЦРУ может выполнять дипломатическую миссию. Он может с ней приезжать. Но в прошлый раз, не сказать, что это была прям дипломатическая миссия. Тоже, конечно, переговоры, тоже в определенной степени дипломатия, но в своей конкретной сфере. Так вот и здесь. Примерно то же самое вполне может быть. Тем более, что мы с вами видим, что накал страстей, он увеличивается постоянно. Сегодняшний ступ, который хвалит Украину, находясь на Украине, хвалит ее за то, что они наносят удары по Вайлдберрис и говорит, что это, безусловно, там все приблизит, конец конфликта. Британцы, которые в открытую говорят о том, что мы как поддерживали, так и будем продолжать поддерживать на 100% Украину, и это еще там не конец. Вот это вот все, и наши ответы на это, что мы в ближайшее время там не было в ближайшее время, мы говорим, что мы имеем полное право начинать трактовать европейские страны, которые замешаны в этом конфликте, как прямых участников этого конфликта. Вот это все может быть сигналами, я уверен, что у ЦРУ сигналов больше, к тому, что в ближайшее время это может перерасти в нечто большее. А может быть, и на фоне того, что европейцы собираются газовать. Мы с вами много раз обсуждали, что Украина заинтересована, очень сильно заинтересована в том, чтобы европейцы все-таки пришли на их территорию и начали участвовать в этом конфликте непосредственно своими войсками, а не только деньгами и техникой. А что, если им удалось эту историю пролоббировать до конца? И что он, может быть, сейчас на фоне подобных новостей мог привести еще и какой-то... Это может быть все вместе. Он мог привести договоренности, проект соглашений какой-то, чтобы не привести мир к Третьей мировой войне. Может быть, это слишком громко. Сделать так, чтобы не было еще одного шага в направлении Третьей мировой войны. Новый разговор про мобилизацию от ЦРУ со слов импортной прессы. Да. Здесь мне кажется, что краеугольный камень не в мобилизации. Когда была действительно мобилизация, никакие ЦРУшники никуда не приезжали. Поэтому здесь мне кажется, что дело не в мобилизации. Про мобилизацию это неплохо, что они сказали для них, потому что они продвигают этот тезис, несмотря на бесконечное количество заявлений с нашей стороны о том, что это все чушь, утка, и как только это уже не называли. Но они продолжают это двигать, у них в определенной степени даже получается. Но мне кажется, что здесь главное слово не мобилизация, здесь главное про проверку НАТО на прочность. По-моему, кто-то еще из хохлядских средств массовой информации тоже публиковал, что типа целью визита была повестка на деэскалацию, что можно и так трактовать то, что я сказал перед этим. То есть пора как-то прийти к деэскалации, но вопрос только обоюдно ли, или вы хотите, чтобы только мы пошли на деэскалацию, пока они там в Европе продолжают заниматься своими делами. Но подробности уже начинают какие-то. В основном, я думаю, все-таки аналитические мнения пока на нас сыпаться. Ну, может быть, в ближайшее время подробности посыпятся. Но вот что богаты. Мы пока вот можем обсуждать только исходя из той информации, которая у нас есть. Просто берешь предыдущий визит, относительно недавний, давно было, как будто в параллельном мире, в прошлом мире, который работал совершенно по другим правилам, но все-таки с точки зрения календаря не так уж и давно. Соотносишь, что было тогда, и смотришь на ситуацию сейчас, пытаешься как-то одно на другое наложить, посмотреть, что это может быть в наше время похожее. А Ступ вроде тут недельку назад хотел мириться, чтобы питерские снова ездили за порошком в Иматру. А Воздухан по фактуре получается. Получается, да. Получается так. Но он еще и на Украине как бы эти заявления делал. Там было бы странно, если бы он делал их какие-то другие эти заявления. Те заявления он делал у себя дома, а эти вот про удары он делает на Украине. Я заправился, 45 минут, пишет Вадим. Поздравляю вас, Вадим. Я тут на неделе заправился. Я буквально был один на заправке, причем днем. Так тоже бывает. Но я думаю, что повезло. Но было. Гадание на кофейной гуще, отвлекающий маневр, пишет Свирит. Это его предположение, да, отвлекающий маневр. Отвлекающий маневр от чего? Ну, то есть отвлекающий маневр может быть только в том случае, если там есть какие-то предложения, мы на них идем, например, это перемирие на какой-то... Если вот берем версию с выборами, да, они там планируют выборы, говорят, что для того, давайте мы сейчас все, это, значит, с Зеленским заканчиваем. Он нас тоже достал, но для этого нужно провести выборы, поэтому давайте сейчас тогда перемирие, вы перестаете наносить удары, мы им тоже говорим о перемирии, они там проводят выборы, приходит новый человек, и он намного будет более договороспособен, вот мы будем продвигать там, я не знаю, Федорова будем продвигать, он нам дал гарантии того, что он будет договороспособен, и все, после того, как его избирают, он заключает с вами долгосрочный мир, и больше к этому вопросу не возвращаемся. Вот это да, это отвлекающий маневр. Такой вариант, конечно, да, 100%, потому что сразу перевооружение, сразу европейцы, то все 20-30, 100% там будет. Это отвлекающий маневр. Ну, такое вестись не надо. Но если. Но сам по себе факт визита отвлекающим маневром не является, потому что, ну, от чего он отвлекает? Он никак ситуацию не меняет. Отвлекающий маневр, чтобы Трамп снова заработал на ставочке и бирже. Думай, как бизнесмен, пишет Виталий Фили. Зеленский тоже на фоне Порошенко рассуждал, разглагольствовал, наверное. Я пытаюсь заменить слово просто одно. Про мир, пишет Хишадоу. Ну, было, да. Было дело, это правда. Так, учитывая нашу политику, Зеленский, мы будем иметь дело как минимум еще 3 года, а вот дальше посмотрим, пишет Игорь Маслов. На Европу мы не полезем, пока они не ослабнут до конца. Но это, знаете, это такая игра. То есть они могут как ослабнуть до конца, так могут и наоборот набраться сил за это время. И пока, может быть, в каких-то отраслях они ослабнут окончательно, может быть, ну, как вариант, уничтожат свое автомобилестроение под ноль. Но при этом на этих заводах будут клепать военную технику. Будет ли это означать, что Европа ослабла? Для нас нет. Для нас это будет означать усиление. Военное усиление так точно. Они к этой цели идут. Поэтому не знаю. Коалиция озабоченных планирует в октябре какие-то учения, пишет Дмитрий. Они регулярно планируют какие-то учения. Не думаю, что это что учения имеют действительно какой-то смысл сейчас обсуждать. XMR пишет, на одной Украине, что ли, свет клином сошелся? Вопросов больше нет. Иран для них важнее. Да, конечно же, на одной Украине свет клином не сошелся. Но вопросы можно решать, не присылая директора ЦРУ. С Ираном в том числе. Президенты могут друг с другом разговаривать по телефону. Если приезжает директор ЦРУ, значит, это что-то важное. Значит, что-то, что нельзя обсуждать по телефону. И что-то, связанное с безопасностью, скорее всего. Это не факт, что так. Потому что, еще раз, от этих клоунов что хочешь можно ожидать. Но раньше как будто было так. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
6: Здравствуйте, Георгий, Олег.
1: Да, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здесь вот сразу два человека приехали. Это вот посланник Ватикана и директор ЦРУ Рэдклифф, да? Вот. Ну, посланник Ватикана с Лавровым встречался. Вот. То есть сразу как бы таким дуплетом. Вот. Ну, перемирие без всяких... Безусловное перемирие, оно абсолютно на 200% неприемлемо для России, когда сохраняется вот эта линия фронта. Это все уже миллион раз, да, говорилось. А потом, вы знаете, вот что касается вот этих... там, воздушного какого-то перемирия, вот, по ударам, по инфраструктуре, ну, тоже это имело хоть какую-то, ну, минимальную логику, если бы, ну, то есть невозможно представить даже такое перемирие, инфраструктурное перемирие, скажем, без, ну, как, то есть Россия и дальше пальцем не тронет банковую и прочую политическую инфраструктуру, и вот пойдет на это инфраструктурное перемирие. Ну, тоже абсолютно нереальный какой-то нездоровый вот расклад. Вот, ну а так, ну, есть какие-то, наверное, специфические вопросы. Ну, что касается Зеленского, понимаете, мы, конечно, мы, вот Россия, не можем сковырнуть Зеленского, потому что даже американцы пока его не могут сковырнуть, они не задействуют ни коррупционные вот эти все истории, ни этот компромат, счета Зеленского, все коррупционные, так сказать, темы и расследования, они не задействуют уже, наверное, года полтора. Вот в этом плане сами не давят и не пытаются сковырнуть Зеленского. Поэтому тоже такая история. По Зеленскому не очень, по-моему, реально. Его евронатовцы поддерживают, американцы его дожимать почему-то не хотят и не делают этого. Поэтому, возможно, да, это тут очень много, наверное, таких вот политических, военно-политических вопросов, которые, ну, абсолютно, ну, закрыты для, так сказать, широкой публики. Вот и все. Поэтому Рэдклифф, конечно, что-то обсуждал важное. Вот. Ну, наверное, все-таки не Зеленского, скорее всего. Ну, может, в каком-то самом общем плане там. У них, конечно, там есть, кто там, Буданов проамериканский, Федоров проамериканский и тому подобное. Ну, вот здесь очень сложно, это все покрыто таким политическим мраком, потому что это все абсолютно, там, мне кажется, даже очень, ну, очень знающие эксперты вряд ли вот смогут что-то вот прям точное, определенное сказать, что там Рэдклифф привез и что...
1: Ну, чтобы точно сказать, нужно знать. Да, а так можно просто попытаться сориентироваться в этой темноте и, может быть, как-то угадать, исходя из логики. Денис Девятиэтажник пишет, а может быть, обсуждали ликвидацию верхушки Украрейха? А, может быть, тоже укладывается. Ну, только не приехал обсудить планы по ликвидации. Давайте придумаем, как мы будем его ликвидировать. Нет, а скорее попала такая информация им в руки, что мы собираемся это сделать, и, может быть, он приехал нас от этого отговорить. Предупредить, ну, вот как в 21-м году. Вот такое может быть, да. По поводу того, что они собираются снимать его. Ну, вот я люблю, когда соблюдается интересный тайминг. Вот мне всегда становится от этого любопытно. Вот я в такие совпадения просто не верю. Когда у тебя делается заявление от этого Федорова о том, что надо делать, проводить срочно выборы, потому что в стране застой, без выборов вообще это не страна, а не пойми что. И на следующий день, бац, расследование гигантской коррупции в офисе президента Украины. Приезжает сейчас директор ЦРУ, бац, в Reuters выходит интервью с этим самым Федоровым, который говорит о том, что Украина это просто помойка, а не страна, которая осталась несколько месяцев, они проигрывают войну, это цитата, и проигрывают они не потому, что они ее проигрывают просто как в графе Дано, а потому что страна неграмотно управляется. И у них есть все ресурсы для того, чтобы сделать лучше так, сделать лучше сяк, здесь поступить иначе, там. С Крымом вопрос быстро решить. Вопрос с тем, чтобы затормозить окончательно армию русских, есть каким образом это сделать. Все средства есть, но просто из-за неграмотного управления ничего из этого не делается. Им осталось всего лишь несколько месяцев для того, чтобы решить эти проблемы. И вот все оно вот прям стык в стык. Все эти истории идут. Федоров активизировался, прям вот плотненько, последние две недели работает. Ну, возможно, и совпадение. Но я привык в них не верить. Снимает Зеленского 4-й год, просто держу в курсе. И что интересно, за все эти 4 года снятие Зеленского тоже выглядит логично и четко. Однако Владимир Александрович все еще рейхс-президент Украрейха. Да, это тоже правда. Это тоже правда. Сколько? Ну, есть еще. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
9: Да, добрый вечер.
1: Да,
9: хороший эфир, Ярослав Петров. Но вы заметили сегодня, Георгий, как легко, оказывается, закончить СВО. Прилетел американец, никаких пролетов украинских ПВО нет. То есть все в ручном режиме. То есть, по сути, Трамп, если была бы воля, если бы он действительно решал, а не был бы транслятором каких-то идей, да, крупного бизнеса, американского, там, мирового, не знаю,
1: да,
9: то действительно можно было бы СВО очень быстро закончить. И поскольку это уже переросло в торговлю, скажем так, да, ну, коммерческая такая история с точки зрения того, что нужно что-то предложить американцам. Скажем так, окей, да, начали бы СВО, хорошо, давайте закончим по вашим правилам, а что вы нам дадите? И вот такое ощущение, что у нас в этом смысле кризис идей, нам нечего особо предложить. Вот как бы вот так, мне кажется.
1: Да, ну по поводу того, что, значит, спасибо, что не... Была же новость, что американцы сказали Украине, что в какой-то там промежуток времени, чтобы вы не наносили удары в направлении Москвы, потому что приедет их человек. Это абсолютно нормальная практика. Это не означает, что так можно сделать раз и навсегда. Ну, потому что если бы их человек летел, а эти бы запускали опять по какому-нибудь Wildberries свои дроны, и вдруг, вероятность, конечно, маленькая, но вдруг этот самолет бы столкнулся с этим дроном, то это ну, привело бы к гигантскому скандалу, который не нужен ни американцам, ни Украине, поэтому здесь как раз все предельно понятно. А то, что вот как, оказывается, легко это все закончить, да нелегко. Если бы он мог закончить... Он бы закончил, и вот эта формула бы она сработала, что мы, давайте мы сейчас им прикажем, а вы нам что, и так далее. Это и был, была встреча на Аляске, это и был дух Анкориджа. Вот, давайте договоримся с вами по-деловому, по-бизнесовому. Мы вам, вы нам, зарабатываем деньги, а этим дадим команду, все, значит. Сдавайтесь, вот такие вот условия, вы их подписываете, а дальше мы будем уже с вами делать деньги. Ну, оказалось, что они на это не способны. Порассуждать, поразглагольствовать, да. А вот команду отдать, может быть, даже команду отдать, да. Но никто эту команду не будет реализовывать. Поэтому не так все просто. Ну, эта история и история с тем, что, как, ну, то есть, что на время не наносить удары и сказать, чтобы не наносили удары больше никогда, это на самом деле, ну, так просто не работает. Хлов. Черепаха по имени Хлов пишет. Очень хорошая погода в Москве. Сижу, пускаю густой дым в центре Москвы и думаю о победе Родины. Вот так вот написала эта самая черепаха нам. У нас сейчас будет рубрика, она «Провиант» называется. Подписывайтесь на нас в Телеграме, в Максе, в Дзене. Новости, я думаю, еще будут сыпаться. Мнения так точно. Завтра все эти мнения с вами обсудим здесь в программе «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Счастливо.
10: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции. «Провиант». Гастрономическое представление.
11: Тако – это блюдо считается одним из символов Мексики и получило широкое распространение во многих странах мира, став неотъемлемой частью уличной еды и ресторанного меню. Традиционное блюдо мексиканской кухни представляет собой кукурузную или пшеничную лепешку, тортилью, сложенную пополам и наполненную разнообразными начинками, чаще всего мясными, с овощами и острыми соусами. В своей основе тако – это проявление простоты и изобретательности. Начинка, завернутая в сложенную или свернутую тортилью. Красота тако заключается в его адаптивности. Оно может быть как скромным, так и изысканным, в зависимости от ингредиентов, которые оно содержит. Кукурузную лепешку коренные народы Америки готовили тысячелетиями. Она служила основой рациона индейцев и до Колумба, и до создания империи ацтеков. Испанцы назвали этот хлеб тортильей, так как внешне лепешка напомнила им омлет. По-испански это будет тортилла. Со временем в Мексике тортильи стали делать не только кукурузными, но и пшеничными. Однако последние ели лишь выходцы из Европы. Индейцы подносили кукурузный хлеб в дар своим богам, а из пшеницы католики готовили хлеб для причастия. Правильная лепешка, неважно, пшеничная или кукурузная. Тортилья – это двигатель тако. Она не должна быть сухой, скорее маслянистой на вкус. Начинки выбирают разные. На севере Мексики популярны тако с говядиной гриль. Сторонники этого рецепта разделились на два лагеря. Одни считают, что обжаренный стейк для тако нужно нарезать крупно, а другие – на слайсы. В Мехико-Сити любят со свининой, кусочками ананаса и соусом сальса. На юге кладут курицу, мякоть кактуса, свежий сыр, ну и на побережье – криви.
12: креветки и другие морепродукты с соусом «Пико де Гальо». На сленге мексиканских работяг тако стала называться нехитрая снеть из кукурузной лепешки, печеного картофеля и сальсы. Ее рецепт потомки шахтеров, отправившиеся на заработки на юго-запад США, привезли с собой. Блюдо получило неофициальное название как «потная тако», а в кулинарные книги того времени вошло под именем «шахтерская тако». В 20 веке простой фастфуд покорил не только мексиканцев, но и американцев, став знаковым блюдом для так называемой калифорнийско-мексиканской кухни. Итак, как же приготовить тако? Для маринада берете 2 луковицы и 2 халапеньо. Нарезаете слайсами, выкладываете в глубокую емкость. Туда же нужно выжать сок из 3 апельсинов, лимона и 2 лаймов, добавить специи. Положить в маринад 300 граммов говядины, накрыть пленкой и поставить на ночь в холодильник. Достать мясо из маринада, нарезать на куски по 150 граммов, обжарить с обеих сторон в течение 10 минут, приправив их солью и перцем. Затем дать мясу отдохнуть в течение 7 минут. Для соуса гуакамоле очистить 2 авокадо и размять перец халапеньо без семян. Нарезать его мелкими кубиками, а томат средними. Выжать сок из спелого лайма и все тщательно перемешать. Разрезать стейк на тонкие кусочки, нагреть кукурузные лепешки на гриле, выложить на каждую по чайной ложке гуакамоле и по 3 кусочка мяса. Украсить четвертью лайма и маринованным луком. Посыпать измельченными помидорами и петрушкой. С вами была Дарья Павлова. Приятного аппетита!
13: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 20 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Минэнерго оценили ситуацию с дистопливом в России как стабильную. Дополнительные объемы после ограничения экспорта перенаправили на внутренний рынок. В ближайшее время правительство примет решение о продлении запрета на поставки дизельного топлива для производителей. Эта мера действует до 1 сентября, напомнили в Минэнерго. В ведомстве подчеркнули, что приоритетной задачей остается полное обеспечение внутренней потребности в топливе. Речь идет в том числе о сельхозпроизводителях в период сезонных полевых работ. Возможность экспорта будет определяться с учетом складывающегося топливного баланса, объемов производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса, добавили в министерстве. Будущей весной Украине грозит сокращение посевных площадей. Блокада России и черноморских портов почти остановила экспорт зерна. Объемы поставок упали менее чем до 10% от начала года. Около 1 000 000 тонн нового урожая уже приходится отправлять на хранение. Как пишет Bloomberg, если экспорт не восстановится, Украине может не хватить мощности для хранения зерна. В результате весной 2027 года фермеры могут оставить незасеянными до 20% сельхозземель. Это грозит сокращением производства примерно на 12 миллионов тонн зерна и усилением рисков для глобальной производственной безопасности, отмечает агентство. Экс-президента Армении Роберта Кочеряна доставят в суд после медобследования. Об этом сообщили в пресс-службе Антикоррупционного комитета республики. Ранее сегодня глава офиса бывшего президента Баграт Микоян рассказал, что политик недавно подвергался медицинскому вмешательству, и врач, исходя из этого факта, увидел необходимость в дополнительном обследовании. Тем временем в Антикоррупционный суд поступили ходатайства об аресте 6 человек, включая Роберта Кочеряна. Генпрокуратура инициировала сегодня уголовное преследование в отношении второго президента. Президент Армении. Экс-главу государства обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки в особо крупных размерах и легализации денежных средств в особо крупных размерах. Сторонники Роберта Кочеряна считают его уголовное преследование политическим заказом премьера Никола Пашиняна. Дмитрий Медведев назвал президента Финляндии моральным уродом и дураком. Секретарь Совбеза России прокомментировал слова Александра Стуба, который заявил, что поддерживает удары ВСУ по складам Wildberries. По словам Медведева, говоря о поражении России через удары по маркетплейсу, финский лидер демонстрирует свой профессиональный уровень, который оказался ниже плинтуса. Медведев добавил, что помнит Стуба, когда тот еще занимал пост главы финского МИДа. «Ничего не изменилось, то же лицо, тот же интеллект», написал политик в своем канале в мессенджере «Макс». Курс валют: китайский юань завтра будет стоить 12 рублей 57 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 84 рубля 46 копеек. Курс евро в среду 98 рублей 52 копейки. Сейчас в Москве +15. Завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью 11-13 тепла, днем +16-18. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
13: Внимание! «Говорит Москва».
14: 94,8.
13: Реклама.
15: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
16: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
17: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
18: Дамы и господа, заводите свои моторы.
17: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
18: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
17: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Всем добрый вечер, здравствуйте. Это Радио Академия, она говорит Москва. Я Борис Чернышов. Сегодня мы, конечно, не про концерт на Газпром-арене будем говорить, не про прилеты в Москву всяких гостей. Мы будем говорить про образование, как всегда мы это делаем каждую неделю. Друзья, смс-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Мы есть в Дзене, говорит Москва. Я есть... Где только меня нет уже. Я уже даже не знаю. Ну, можно в Телеграм, можно в ВК, можно куда угодно. В общем, пишите, я буду очень рад вашим мнениям, комментариям, сообщениям, всем вашим интересным идеям. Кто сегодня у меня в гостях? У меня сегодня в гостях проректор по международному сотрудничеству Государственного университета по землеустройству, член Московского отделения Ассоциации юристов России, адвокат Алексей Валерьевич Середа. Правильно же, да? Середа. Ну, конечно, для нас это правда. Будем сегодня говорить с вами. Здравствуйте, Алексей Валерьевич. Всем еще раз привет. Ну, давайте поговорим. Мы с самого начала, еще до записи сегодняшней, до нашего разговора, точнее, это не запись, мы работаем в прямом эфире, говорили вот как-то вот про образование по-другому, может быть, с вами пообщаться. Тем более интересно, прошла приемка, вступительные всякие экзамены, приемная комиссия отработала, приказы уже, наверное, подписали. Ну, не все, но бюджет точно подписали.
14: Бюджет.
19: То есть ребята уже к 1 сентября готовятся, кто на первый курс, кто не на первый курс. У кого-то вообще завершающий год обучения, кто-то в магистратуру перешел, кто-то стал аспирантом, будет наукой заниматься. В этой связи, как вообще вы пережили вот этот период приемки? Кто вообще пришел, какой бал, были ли конфликты за те самые бюджетные места, потому что сколько всего из сферы образования мы услышали, что и Верховный суд признал, если кого-то не допускают в 10 класс, это незаконно. Также у нас конфликт, соответственно, тех, кто сдает ЕГЭ и олимпиадников, все-все это украшало этот год, вступительные испытания и все-все-все, что связано с образованием. Как вы пережили это все? И какие студенты поступили к вам?
14: Добрый вечер, Борис Александрович, добрый вечер.
19: Борис, можно просто.
14: А, прекрасно. Тогда Алексей тоже.
19: Да, может, Алексей, да.
14: На более неформальной ноте побеседуем. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Ну, видите, как весело все живут. Кто-то в Верховный суд обращается, кто-то из экрана не вылезает, а у нас все тихо, спокойно. Как говорится, по-землемерному. У нас относительно спокойно приемка прошла, без конфликтов, без каких-либо проблем. Мы достаточно планово отработали, приняли мы порядка 1000 новых студентов для нашего университета, где всего порядка 5000 обучающихся, это хорошее число набора. Средний балл по текущим оценкам у нас порядка 76 по ЕГЭ, это неплохо. Это неплохо, потому что мы понимаем, что для инженерного университета мы в достаточно серьезной конкурентной борьбе находимся. Mm-hmm. Много крутых, хороших инженерных вузов в Москве. И мы здесь нишевое, как сейчас молодежь говорит, учебное заведение. Мы готовим ведь не только землемеров, да, мы так немножко заложники своего имени говорят, но землеустройство, наверное, вы там только землю устраиваете.
19: Да.
14: Не совсем. Мы и архитекторов готовим. У нас один из лучших архитектурных факультетов не только в Москве, но и в стране. Между прочим, топ-1 по трудоустройству выпускников архитектуры.
19: А сколько там обучается студентов на курсе?
14: У нас на курсе, вот первый курс мы сейчас набрали, это порядка 300 человек.
19: Архитектор. Ничего себе.
14: Да, да. Набор большой, но и спрос очень большой на специальность, потому что мы же готовим архитекторов не только для... скажем так, для городской среды, мы еще и в первую очередь мы стараемся готовить для сельского хозяйства, поскольку наш учредитель Министерства сельского хозяйства является, поэтому мы готовим таких комплексных специалистов по комплексному развитию территории, как мы иногда шутим. Поэтому здесь спрос очень большой, и ребята идут с большим интересом на творческие специальности наряду с инженеркой. Поэтому...
19: Ну, творческие специальности — это вот... А что... В вашем университете такое самое творческое считается?
14: Ну, я думаю, архитектура все-таки самая творческая. У нас еще дизайнеры есть. О. Тоже творческие ребята. Их, правда, немного. Это очень штучная история. Но если говорить именно о творчестве, это, конечно, да.
19: А дизайнеры из, соответственно, университета по землеустройству, они куда направлены? Какая основная точка приложения силы, интеллектуальных возможностей своих?
14: Ну, у них профиль называется дизайн среды, так что это достаточно широкая история. Они могут работать как в сфере, опять же, связанной с архитектурным дизайном, то есть дизайном, например, uh-huh. внутренних помещений, дизайном объектов отдельных. Кроме того, у нас еще ландшафтная архитектура, достаточно серьезное направление. Мы еще готовим ребят, которые занимаются ландшафтным проектированием. Поэтому у них приложение достаточно широкое. Мы не ограничиваем их. Это не продакт-дизайн, это не дизайн каких-то, я уж не знаю, технических решений. Uh-huh. Это именно дизайн среды. То есть это те, кто должны преобразовывать окружающий нас мир в лучшую сторону, как мы это видим. Мы стараемся готовить ребят, чтобы они это могли делать по итогам обучения.
19: Андрей задает вопрос. Скажите прямо, ваш вуз хороший или плохой? Это такой вопрос, конечно, хороший.
14: Не, ну скажу прямо хороший. Очень хороший даже, более того.
19: Сергей Александрович, про образование. Зачислят ли абитуриенты в колледж на платное обучение, если соцфонд задерживает оплату через мат-капитал?
14: Вы знаете... Если мы говорим о платном обучении вообще, то в большинстве случаев мы решаем следующим образом. Мы зачисляем всех, предлагаем оплатить первый учебный период собственными средствами, а затем переводим на оплату мат-капиталом. Все правовые механизмы для этого есть.
19: Алексей задает вопрос. Подавали документы в два вуза. Приказы о зачислении в разные даты. Можно пояснить для чего? Эта история про два зайца, другой логики я не вижу.
14: Да, конечно, это история про 2, про 3, про 5, про 10 зайцев. У нас абитуриенты есть, которые подали документы в максимальное количество вузов, максимальное количество программ, заключили несколько договоров и ждут до последнего, куда пройдут.
19: Ну да.
14: Почему нет? Это право. Это право, это которое человек имеет возможность реализовать. Мы относимся снисходительно. Ну так, ворчим чуть-чуть, но это же...
19: Ну, так же бывает и ситуации, вот я с этим сталкивался, что человек был в пограничном состоянии,

0: научной базой, всеми другими вещами. Я их не могу назвать средними, но просто они не столько на слуху. Наоборот, условия лучше стали, потому что и больше студентов пришло, и средний балл повысился.
1: А это действительно так. В этом году вообще инфляция баллов ЕГЭ произошла. То ли ЕГЭ стали легче, то ли дети стали умнее. В общем, что-то стало лучше, надо только понять, что именно. И мы по статистике выигрываем. По спросу мы понимаем, что абитуриенты и их родители, увидев вот все это безумие, которое происходит с МГУ, Бауманкой, МФТИ, другими топ-университетами, главными брендами российского образования, подумали, что нужно обратиться в сторону, вот как вы правильно, в общем-то, сказали, университетов не столь раскрученных, но все равно качественных. И за счет этого выиграли все. Эти абитуриенты без конфликтов получили, в том числе, бюджетные места,
0: да.
1: Избежали лишней нервотрепки и спокойно получат качественное образование по востребованным специальностям. Ничего еще желать.
0: Ну, это, кстати, первый раз, наверное, в году я... Понятно, что в этом стрессе ищу хорошее, а что хорошее может быть, это то, что люди стали обращать внимание, ну вот если, особенно если люди из региона, то там вуз, головной вуз в регионе был первое направление для поступления, какой-то топовый вуз, если высокий балл, московский, и редко обращали такое пристальное внимание на университеты, ну, скажем так, второго выбора, их очень много, образование там ничем не хуже. Преподаватели многие работают на 2-3 университета и в вузах-брендах, и в таких университетах, и еще где-то. То есть это, наконец-то, позволяет человеку более глубоко изучить вообще, неправильно сказать рынок, но поляну образования, посмотреть, где какие грибочки, где какие ягодки, и набрать себе лукошко самое вкусное.
1: Да у нас вообще-то, мне кажется, много вот таких грибочков, потайных их просто найти надо хорошо, под всеми листиками посмотреть, там грибочек, там ягодка. Вузов-то качественных много в стране. И вообще российское образование, я считаю, за последние там несколько лет серьезный шаг вперед сделал именно с точки зрения повышения общего среднего уровня. Важно просто уметь искать. Как раз благодаря вот этому хайпу, стрессу, спросу повышенному, люди начали действительно смотреть, искать, и выяснилось, что и в регионах очень много хороших университетов. То, что выяснилось, вау, оказывается, они были. Просто люди начали на это смотреть по-другому. Ушли вот от этого вот стремления поступить в какие-то заветные 3 буквы или 4 буквы, которые там все знают. И, оказывается, выиграли. Поэтому, я думаю, это очень показная вообще приемная комиссия, вот в этом году приемная кампания, вернее, да, и мне кажется, она тренд определенный заложит на будущее. А в целом, следующие поколения уже будут понимать, что не нужно гнаться за брендом, не нужно гнаться за имиджем, не нужно гнаться за местами в рейтинге, нужно понимать, куда и для чего ты идешь учиться.
0: Если для чего идти учиться вообще сегодня в системе образования? Система образования — это про знания, это про формирование какого-то пула общения, и тогда понятно, почему на бренды идут, чтобы сразу все какие-то коммуникации на будущее сделать и потом ими пользоваться. Это вообще про что? А про науку это всерьез в российские университеты? Или, ну так, просто, чтобы получить дополнительную какую-то отсрочку или какие-то другие вещи?
1: Не знаю. Мне кажется, вот здесь как раз про все. Вот тут про все вместе. И если мы говорим о бакалавриате, мы говорим в первую очередь о знаниях, о базовых умениях, навыках, и в идеале об отходе от классической университетской вот этой модели, когда мы приходим просто, чтобы послушать лекции, походить на семинары и уйти. По мне, современный университет вообще не про это. Он про критическое мышление. Он про умение рассуждать, про умение видеть взаимосвязи, про умение выстраивать систему в своей собственной голове и затем уже для понимания, а что вообще в жизни делать. Что дети древние говорили? Учимся не для школы, а для жизни. И вот мне хочется...
0: Лозунг вышки.
1: Ну, кстати, а почему бы и нет? Ну, неплохой же лозунг-то на самом-то деле. Если еще в жизни это так. Я же не знаю, я-то в высшей школе экономики не учился. Но шутки шутками, а по факту вот соцкапитал — это больше про магистратуру, про аспирантуру. Вот там соцкапитал.
0: Какая в аспирантуре соцкапитал? Ну, вот какой соцкапитал?
1: А в зависимости от того, какая аспирантура?
0: Допустим, те же айтишники. Вот я недавно встречался с ребятами из IT. Они не могут ответить на вопрос, а зачем мне идти в аспирантуру. Если я могу сегодня и сейчас нарубить капусты, получить зарплату, чем мне отвлекаться на науку?
1: А я, кстати, и не говорю то, что им нужно всем сесть, отвлечься на науку. Это очень
0: вообще, а зачем вот вообще современному человеку отвлекаться на науку и идти в аспирантуру? Потому что мы видим статистику, но она не играет в пользу науки не только в университетах, еще там в научных организациях, когда ребята приходят и

0: из них, ну, единицы доходят до защиты, успешной защиты, кандидатской, я уже не говорю про докторской.
1: Так как раз зависит очень много от самого аспиранта. Если человек приходит в аспирантуру и не знает, зачем он туда пришел, так он и не дойдет никогда до защиты. Нужно четко понимать, для чего.
0: А вот для чего? Вот когда я защищал кандидатскую, я задавал вопрос своему научному руководителю, я говорю, для чего я сижу, уже который год занимаюсь вообще непонятно чем, когда мне это пригодится? Такой же вопрос я задавал, когда я в музыкальной школе учился. Он говорит, запомни, это инвестиция в веру.
1: Хорошее определение, но по большому счету, ведь опять же, каждому свое. Есть люди, у которых уже есть готовый набор умений, там, знаний, навыков, которые уже готовы рубить деньги и зашибать капусту там, с первого года обучения в ВУЗе, и у них все и так прекрасно и хорошо. Так им аспирантура, скорее всего, не нужна, они не про науку. Но есть другая категория людей, я бы сказал, когорта, у которых действительно исследовательское сознание. Им нужны эти исследовательские компетенции, ну, не будем говорить веселые три буквы, кандидат юридических наук или кандидат там, математических или каких-либо... Иных любых, политологических, пожалуйста.
0: Я вообще, кстати, не понимаю, ну, кандидат политологических наук, это вообще кто? Ну, ладно, это такое отступление от разговора.
1: Я хотел сказать, что это вы, Борис, но...
0: Не, я кандидат технических наук.
1: А вы технических, да. Просто я знаю, что вы
0: политологический. Я вовремя свернул с этой скользкой дорожки.
1: Вот видите, вы фундаментальную науку выбрали, правильно. Но тем не менее, есть же люди, которые так или иначе занимаются наукой, и им необходимо это для того, чтобы дальше работать в вузах, преподавать, ездить по конференциям, получать гранты, где требования становятся обязательными. Это must-have. Это просто те реквизиты, с которыми нужно зайти в грант.
0: Ну, то есть это, по большому счету, необходимая строчка для того, чтобы что-то в себе получить и на пропитание заработать.
1: Я не говорю, что это прям гарант того, что... точно будет чем кушать,
0: я понимаю,
1: и так далее,
0: ну,
1: но это очень
0: это
1: важно. Для этого это важно.
0: А мне интересно, вот вы говорили, когда описывали систему образования, вы говорите, бакалавриат про знания. Вот у нас, я даже понимаю, в каком плане вы слово «знание» определили, а зачем тогда мы все переходим на какую-то новую национальную систему образования, пятилетнее обучение, что специалитет — это еще больше про знания? Или просто мы как-то вот...
1: Да я бы сказал, что это не больше про знания.
0: Штукатурим.
1: Штукатурим. А мы, по сути, то же самое пытаемся переназвать. Мы переизобретаем то, что мы уже ранее изобретали несколько раз. Но давайте будем честны. Вот мы, когда говорим, мы уходим от Болонской системы. Но давайте посмотрим по миру. У нас полно стран, которые не являются участниками Болонской системы, но при этом используют ту же самую схему глобально. Расход на несколько уровней, которые переходят сверху вниз. Что поменялось? Да ничего не поменялось. У нас сейчас специалитет есть? Есть. Он и в Болонской системе был и сохраняется. Ну, в том или ином виде.
0: А в чем же спасение тогда?
1: А спасение, мне кажется, это не
0: спасение.
1: Которому нас привели. Спасение. Мне кажется, это, возможно, попытка дать образованию вот этот более фундаментальный характер, но я не считаю, что это, опять же, какая-то аксиома. Если учиться 5 лет, то ты априори станешь лучше специалистом, чем если ты будешь учиться 4 года.
0: Также мне интересно было, вы тоже обозначили вашу позицию, что университет — это про критическое мышление. Вот, мне кажется, самый эталонный момент, связанный с высшим образованием, был в Советском Союзе. И разрушали Советский Союз это люди с высшим образованием. Они его ломом прям, а еще если бы он там пытался где-то встать во время ГКЧП, его фонкой по голове, чтобы точно не поднялся. Это те люди, у которых было критическое мышление, мне кажется, на запредельном уровне. Потому что самое высокое, мне кажется, самый высокий уровень образования именно тогда был. Интеллигенция советская, это были не только диссиденты, это и прежде всего были люди настолько анализирующие, пытающиеся проанализировать действительность, изучающие, читающие, вникающие там, во все научные журналы от проблем философии, там, до юного техника, ну, всякие вопросы. Почему тогда высшее образование не спасло Советский Союз? Ведь те, кто управлял страной, и те, кто жил в стране, особенно в городе Москва, в котором самая большая концентрация людей с высшим образованием была, и стали эпицентром разрушения. государств.
1: Мне кажется, здесь просто важно баланс искать между, вот, знаете, чтобы резьбу не срывало. Потому что если человек превращается из разумного критика в отрицание всего и вся, ну, это такая, знаете, какая-то базаровщина получится. Если мы будем сомневаться во всем, может быть, это и нормально, но если мы при этом начинаем отрицать все ценности и устои, это уже, ну, либо анархизм, либо идиотизм. А может быть, и то, и другое. Поэтому мне кажется, что здесь как раз-таки проблема была в том, что интеллигенция, она же не виновата в том, что у него было высшее образование, доступ к источникам знаний, книгам, которого не было у другого населения в широком, в широких слоях. Мне кажется, просто проблема была не в высшем образовании. Проблема в Советском Союзе, я уж позволю себе, опять же, не будучи историком, очень робкое суждение о том, что это все-таки комплексная история. И проблемы, которые накопились в тот момент, они не только в вопрос высшего образования там, и идеалы затрагивали. Так же и сейчас. Вот, мы же много говорим сейчас в вузах о патриотической работе, о воспитании молодежи.
0: Ну вот вопрос тогда, а современный российский университет, вот этот баланс, чтобы резьбу не срывало, он корректирует эту всю ситуацию?
1: Я вижу, что шаги в этом направлении есть. Но поиск идеального баланса, мне кажется, в каждом университете свой. Потому что нужно знать свой контингент, как мы говорим.
0: А у вас как происходит работа с ребятами? Патриотическая или, как ее назвать, такая просветительская, чтобы не попадало российское студенчество вашего университета в такую воронку, в такие сомнения?
1: Мы, во-первых, стараемся их все-таки фокусировать их на изучении тех дисциплин, тех предметов, которые они выбрали, чтобы, как говорится, не было возможности уходить от обилия свободного времени по сторонам, это первое. Второе, у нас и мероприятия проводятся патриотическо-воспитательного характера, это и активная политика с защитой традиционных ценностей, семейных ценностей, поддержки нашего политического курса нашей страны, специальной военной операции. Потому что мы считаем, что это все важно, это те самые основы, в хорошем понимании скрепы, которые для нас сейчас нужны и важны. Но при этом, если мы будем слепо говорить о том, что все, что вокруг нас белое, это так же губительно, как если мы будем утверждать, что все вокруг черное. Все в полутонах. И если мы поможем научиться ребятам видеть эти полутона и правильно их оценивать, мы будем считать, что мы свою миссию выполнили. Социальную миссию выполнили. А уж на то, какой он хороший там геодезист или архитектор, ну, это дело второе уже.
0: 58-й задает вопрос. Поступление через госуслуги, 5 вузов, 5 специальностей. Это правильно, ваше мнение?
1: Да. Это идеальная система, на мой взгляд. Ее еще немножко допилить, докрутить, и она будет очень комфортна для всех. Вот вы представьте, вы сидите там, ну, предположим, во Владивостоке, прекрасный город, недавно оттуда вернулся. Вы хотите поступить в Москву, в Питер, в Красноярск, во Владивосток, естественно, ну и, например, не знаю, в Сочи. И вы, не выходя из дома, раскидываете все документы в несколько кликов мышки во все эти университеты, там их принимают без вашей явки, вы даете согласие в еще один клик мышки, заключаете договор на платку еще в два клика мышки и оплачиваете все безналично, если вы находите на контракт. В чем проблема? Все прозрачно, все видно, все доступно в живом режиме. Не нужно ехать в университет. Вот вспомните стенды перед университетами и эти бедные абитуриенты, которые ищут себя в списках. Где же я там, на каком 509-м месте под дождем, стоя эти бумажки разлетаются на ветру? Это прошлый век. Вспомните несколько лет назад личные кабинеты в каждом университете. Сегодня сломался у одного университета, хакера атаковали, завтра сломался у второго наплыв абитуриентов, послезавтра отлетело у третьего что-то. Все. Информацию воедино не собрать. Здесь все в одном окне.
0: Тут разговор, скорее, мне кажется, не про удобство, а про то, что все студенты находятся в непонимании до последнего момента, пройдет, не пройдет.
1: Так почему в непонимании? Есть конкурсная информация на тех же госуслугах, пожалуйста. Все конкурсные группы, которые выбрал, ты можешь отслеживать в живом режиме. Да, день ото дня меняется, но оно же так всегда меняется. Если радиослушатель хочет узнать, а почему 5 вузов, а не 10, например, не 15, мне кажется, 5 это вполне достаточно, чтобы и гарантированно пройти, и право выбора иметь. Опять же, есть возможность выбирать ограниченное количество направлений подготовки. Но там в рамках направлений подготовки полно профилей, программ. Выбор широченный. Мне кажется, сейчас все оптимально. Вот расширять не надо. Иначе, ну, можно как это, образование скажу? Да мы потонем тогда в их, заявлениях, потеряем одного или второго, а он потом побежит в суд, и мы тогда уже увидимся с ним в Верховном суде. И зачем нам это обоим? Мне его в аудитории нужно увидеть, а не в Верховном суде.
0: Да, друзья, это Радио Академия, я Борис Чернышов. Во второй части будем принимать ваши звонки. Сегодня у меня в гостях Алексей Валерьевич Середа, проректор по международному сотрудничеству Государственного университета по землеустройству, член Московского отделения Ассоциации юристов России, адвокат. Очень ждем ваши звонки, ваши смски, сообщения. Продолжим также бодро сразу после новостей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 20:30 в Москве, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Самолет спецотряда России вылетел вслед за американским самолетом. Ту-214 ПУ отправился из аэропорта Внуково после того, как Москву покинул военно-транспортный лайнер Boeing C-17 Globemaster 3. Такие данные публикует сервис FlightRadar. Официальной информации о маршруте российского самолета пока нет. Между тем, агентство Bloomberg пишет, что военно-транспортный лайнер ВВС США уже произвел посадку в Риге. На его борту, как сообщал американский телеканал CBS News, находился глава ЦРУ Джон Рэдклифф. В Минэнерго оценили ситуацию с дизтопливом в России как стабильную. Дополнительные объемы после ограничения экспорта перенаправили на внутренний рынок. В ближайшее время правительство примет решение о продлении запрета на поставки дизельного топлива для производителей. Эта мера действует до 1 сентября, напомнили в Министерстве энергетики. В ведомстве подчеркнули, что приоритетной задачей остается полное обеспечение внутренней потребности в топливе. Речь идет в том числе о сельхозпроизводителях в период сезонных полевых работ. Возможность экспорта будет определена с учетом складывающегося топливного баланса, объемов производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса, добавили в министерстве. Дмитрий Медведев назвал президента Финляндии моральным уродом и дураком. Зампред Совбеза России прокомментировал слова Александра Стуба, который заявил, что поддерживает удары ВСУ по складам Wildberries. По словам Медведева, говоря о поражении России через удары по маркетплейсу, финский лидер демонстрирует свой профессиональный уровень, который оказался ниже плинтуса. Зампред Совета Безопасности добавил, что помнит Стуба, когда тот еще занимал пост главы финского МИДа. «Ничего не изменилось. То же лицо, тот же интеллект», — написал политик в своем канале в мессенджере «Макс». Синоптики опровергли информацию о завершении метеорологического лета в Москве. Жаркие дни прогнозируются в столице в первой пятидневке сентября, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. Он назвал слухи об окончании климатического лета преувеличенными. Лето еще вернется, вернее летние температуры. Начиная с понедельника и как минимум на первую пятидневку сентября, средняя температура каждого из дней прогнозируется выше плюс 15, а дневная выше плюс 20. По действующим в настоящее время климатическим нормам, метеорологическая осень приходится на 2 сентября, а в прошлом году метеоосень и вовсе началась только 24 сентября, написал Леус в своем телеграм-канале. Синоптик добавил, что начало метеоосени в этом году в Москве перенесется на более поздние сроки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью 11-13, тепла, днем плюс 16-18, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва, 94,8. Реклама. Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
6: будет услышано.
4: Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире член комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе нотариус города Москвы Илья Радченко. В эту среду после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
6: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – политолог Юрий Баранчик. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: А вы говорите «милит».
9: Я его что?
8: Тоже мне «милит».
9: Рекламирую.
8: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
2: «Говорит Москва». 94,8.
4: О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
0: Всем привет, добрый вечер. Это «Говорит Москва», Радио Академия. Я Борис Чернышов. Продолжаем разговор. Сегодня у меня в гостях Алексей Валерьевич Середа, проректор по международному сотрудничеству Государственного университета по землеустройству, член Московского отделения Ассоциации юристов России, адвокат. Как нам позвонить, как нам написать, как отреагировать на то, что мы говорим? Это сделать очень просто. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Прямой эфир 8495-7373-94-8. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Читайте нас в Дзене «Говорит Москва». Читайте меня в Телеграме «Чернышов». ВК «Борис Чернышов». В общем, читайте, пишите. Будем с вами на связи. Алексей задает вопрос. 100 бальников претендуют по факту на 2500 мест. И займут 100 мест. Остальные 2400 человек. Как должны на это реагировать? Рейтинги поступления вообще не актуальны. Как ориентироваться? Я что-то не очень понимаю идеи. Ну, как должны реагировать?
1: А в чем проблема?
0: А как должны реагировать те, кто сдал хуже экзамен? Как должны реагировать те, кто там, с 8 класса готовился, а кто-то играл в футбол, гонял и вообще не приходил в школу на некоторые уроки, пропускал их? Но мне кажется... Как реагировать?
1: Да никак не реагировать. Мне кажется, нужно, ну, как это, что посеял, то пожнешь. Кто хорошо учился, тот и получил результат.
0: Ну, можно, конечно, ждать, что метеорологическое лето не закончится никогда. Но тоже. Такой вариант. Искусственный интеллект в образовании. Тема, которая действительно очень многих волнует, интересует. Как он-то теперь будет реагировать преподаватель, общаться со студентом, как это все поженить, этот искусственный интеллект, этих студентов. Что с этим делать, никто особо ответить не может. И как бы и регулировать, с одной стороны, всем хочется, с другой стороны, и регулировать не хочется. В общем, непонятно, что делать с этим искусственным интеллектом. Хотя он проникает все больше и больше. Я смотрю, как некоторые адвокаты, готовясь к процессам, уже сами все там используют, компилируют, как иногда неграмотно, но пользуются активно. И не только адвокаты, как это делают многие публичные люди вот в зарубежных странах, когда депутаты парламента читают не просто ответ на тот или иной запрос, но еще успевают прочитать и запрос, не понимая вообще, что несут. Вообще искусственный интеллект в образовании не только вопрос, мне кажется, про плагиат и заимствование, а скорее как... воспитать студента, обучить студента критически мыслить в условиях, когда даже уже и вопрос лень задавать, и запрос какой-то формулировать в голове. Так пару слов написал в строке поиска и, соответственно, получил ответ. Хороший, плохой, реферат стерпит.
1: А это реально, наверное, одна из главных проблем перед современным образованием, потому что, в принципе, современный студент, он действительно уже живет вот в этих коротких запросах, ему неинтересно реферат писать, ему неинтересно диплом писать.
0: Ему неинтересно лекцию слушать.
1: Лекцию вообще неинтересно слушать. Зачем там все выдадут по запросу в два слова? И здесь как будто бы вот крайности начинаются. Либо все повально запретить и вернуть всех в каменный век. Но это...
0: в каменный век, хотя в век Гугла.
1: Не, потом мы будем Гугл запрещать, а потом мы будем море пытаться высечь.
0: Как будто бы депутат на другом месте сидит. Я не очень считаю, что это надо. Ну да.
1: Ну, слава богу.
0: Вот это действительно, как вот с этим всем жить?
1: Да, сложно на самом деле с этим жить, всем вузом. Мы сейчас, по сути, всем сообществом ищем решение. И каждый решает как может, в меру испорченности. Мы у себя решили так, что в целом искусственный интеллект, бороться с ним бесполезно. Это вот я говорю. Также можно с дождем сейчас за окном попытаться побороться. Поэтому нужно придумать, как регулировать. Мы для себя первым делом придумали, что нужно, во-первых, попытаться научить студентов пользоваться этим. Поэтому мы в этом году запускаем спецкурс использования искусственного интеллекта в образовании. Он будет открытым для всех студентов, на нем можно будет записаться, походить, послушать. Мы хотим здесь...
0: А кто вести будет?
1: А мы хотим сделать комбинированный такой состав лекторов. Это будут и IT-специалисты, которые расскажут, в принципе, как работает, но мы именно хотим на простым доступным языком это ребятам рассказать, чтобы не было заумно и скучно. Потом мы хотим привлечь молодых ученых, которые помогут ребятам понять, а как можно допустимо использовать искусственный интеллект для научной деятельности. То есть, если тебе нужно заняться поиском источников для того, чтобы подтвердить или опровергнуть твои тезисы, искусственный интеллект тебе поможет. Если тебе нужно описательную часть быстро составить и потом ее немножко подрихтовать, искусственный интеллект тоже, в общем-то, выручит. Но если ты пришел к разделу выводы в своей статье, то тут искусственный интеллект использовать нельзя. И дело не в академической этике, а дело в том, что могут запросто случиться галлюцинации, может запросто произойти какой-то там вброс заведомо искаженной информации. Это делать нельзя. Кроме того, хотим здесь поиграться с иными темами, например, где можно, где нельзя. Вот готовим юристов. У нас есть юридический факультет, мы готовим тоже ребят, которые станут в будущем специалистами в области права. Там, не только земельного, но цивилисты, там, уголовное право тоже есть. Вот где юрист может использовать искусственный интеллект? Для того, чтобы проект договора купли-продажи составить? Да, пожалуйста, а почему нет? Драфт за 5 минут, очень же удобно. В суд приходим, мы можем составить себе какой-то план речи в суде с использованием искусственного интеллекта? План, почему нет?
0: Нет, план могут составить, но иногда...
1: Целиком нельзя.
0: А вот это и проблема, мне кажется, что здесь кроется самое главное, самое страшное, что ну зачем уже ограничиваться планом, если можно и так по написанному.
1: Вот в одной стране
0: И даже не думать об
1: этом. Как минимум в одной, ну и в других тоже. Сейчас для юристов или штрафы за использование искусственного интеллекта бездумное, которое приводит к ошибкам. Просто судебные штрафы для юристов, которые сослались на выдуманный прецедент несуществующий, на ошибочные правовые нормы, которые тоже сгенерировал искусственный интеллект. Потому что я ему сказал, как посадить человека на 10 лет. Он мне сочинил, как посадить. Я и пришел, рассказал в суде. Выяснил, что этого не существует. Ну, штраф получил, все. Как это? Воспитательная мера отрезвила, сразу пришло понимание, что делать дальше. Так и здесь. Вот.
0: А как проверяют?
1: Вот как раз-таки задача-то специалиста в этом. Для чего я юристу должен подготовить? Чтобы он мог прочитать ответ искусственный текст, сказать, нет, стоп, ребята, это ерунда, это неправда. И вот здесь нужно критическое мышление. И здесь нужна квалификация, здесь нужен профессиональный уровень.
0: Но это вопрос, мне кажется, вообще для системы образования в целом, начиная со школьной скамьи, когда... Ну, раньше-то мы использовали решебники для того, чтобы найти правильный ответ.
1: ГДЗ.
0: Да, ГДЗ и другие прелести, которые могли раздобыть на развалах. А сейчас-то ситуация совершенно иная. Что вот самая вот эта легкость, которая появилась в поиске и даже отсутствии анализа информации, вот она заменяет вообще школу в целом и высшее образование.
1: А мне кажется, тут вот это, знаете, как развращает немного эта легкость. Действительно, особенно дети восприимчивые очень, они отучаются думать. И здесь нужно думать о том, как формат поменять. Что такое знание? Ну, теоретическая некая информация, которая нам кажется истиной. Мы должны постепенно перейти от вот этой теоретизации. Это либо игры, геймификация, либо какие-то интерактивные форматы, групповые форматы. Лекции должны поменяться в высшем образовании. Но кому мы говорим, кому интересно слушать лекцию? А если это лекция шоу? А если это лекция дискуссии? Если это,
0: может быть,
1: лекция дуэль? Это интересно.
0: Лекция шоу, дискуссии, дуэль, тогда, ну, может быть, теряется сам принцип фундаментальности. Тогда мы все-таки делаем из образования услугу, которая... как бы человека не обязывает даже потребить эту информацию, потому что ему неинтересно. А здесь и нет самого стремления человека.
1: А мы в том-то и дело, что мы должны разнообразить. Если мы полностью превратим все в шоу, да, мы получим шоу. Но если мы будем сидеть и устойчиво продолжать есть этот кактус и колоться, ну ничего же хорошего не будет. У нас окончательно аудитория уйдет в цифровое пространство, вообще перестанет на внешние раздражители реагировать, и все, что говорит преподаватель, будет, ну это опять какая-то скучная ерунда, я просто звук выключу, наушники вставлю. А главное, я проголосую ногами, я не приду ни на одно занятие. Поэтому нужно искать баланс. Но уже всем понятно, да, для социогуманитарного знания здесь, мне кажется, больше опций, потому что здесь вот можно добавить вот эти элементы публичности, элементы шоу и сделать более таким интерактивным, интересным образованием. Для фундаментальной науки, для естественно-научных дисциплин, для инженерки, для медицины уж тем более, это сложнее, но, мне кажется, тоже можно экспериментировать, можно быть смелее и пытаться показать, что искусственный интеллект, он, конечно, вещь хорошая, но человеческий все-таки незаменим. И мы должны им руководить, а не он нами.
0: Ну, надеюсь, за эти слова нас через лет там какое-то N количество лет искусственный интеллект не покарает, что он посмотрит наш эфир, проанализирует его, потому что мы есть в Ютубе, Ютуб-канал «Говорит Москва», Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», прямой эфир 84957373948, Телеграм для сообщений «Говорит МСК», бот, СМС-портал, +7 925 88 88 94 89. У нас есть звонок, давайте примем его. Послушаем нашего гостя. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире.
9: Здравствуйте, Алексей Борис. Вы знаете, что Миш, как вы говорите, слушатель говорил, это целый актовый зал. В классе столько места не занимает, так что будьте аккуратны. И как вы будете готовиться к 1 сентября?
0: Да, мы обязательно купим новый галстук. Его погладим и пойдем на 1 сентября. Как вы будете готовиться к 1 сентября? Что у вас будет вообще интересненькое для студентов? У нас-то мы, наверное, в следующий раз встретимся как раз... Это 1 сентября будет? 1 сентября, представляете, как попадает Радио Академия на 1 сентября.
1: Праздничный выпуск будет.
0: Праздничный, наверное, выпуск. Я приду в новом галстуке и с шариками.
1: Ну, я, наверное, приду тоже в новом галстуке на 1 сентября, но...
0: Правда, с хризантемами обязательно.
1: Прекрасный выбор. Я пока насчет цветов не знаю, флористику не изучал, но как мы будем готовиться к 1 сентября? А вот по большому счету, 1 сентября для нас это, как, знаете, маленькая жизнь новая начинается, новый учебный год, поэтому к нему надо просто спокойно встретить, с чувством умеренной радости. Аудитории снова оживут, коридоры оживут, люди появятся в университете, мы уже по ним соскучились, по студентам. Соберемся, раздадим документы, расскажем о расписании, покажем, где что вы находитесь в университете, пожмем всем руки и скажем, ну а завтра выходим и начинаем учиться уже по-боевому, по-настоящему. 8:30, первая пара, друзья мои, вперед. Все как обычно.
0: И как идет адаптация ребят, которые приезжают на первый курс?
1: По-разному, тоже по-разному. Есть ребята...
0: Особенно здесь, кто приезжает из других городов, начинается взрослая жизнь, общежитие, кто да. живет.
1: Это вызов. Это вызов, это сложно. Мы, опять же, стараемся тоже поддерживать. У нас и работники университета все всегда открыто стараются как-то помочь, поддержать. Психологическая служба работает. Но мы понимаем, что на первом курсе очень важен контроль. Очень жесткий контроль, потому что соблазнов много, ритм большого города, жизнь большого города. Ну, конечно, не все первым делом думают об аудитории учебной, думают о более интересных способах провести свое время. Но мы здесь держим руку на пульсе и, говорю, контролируем, естественно, адекватно контролируем посещение, отслеживаем все ситуации. Ну, не про то, что звоним родителям, как в школе, конечно. Мы все-таки стараемся со студентами диалог доверительный уже как со взрослыми людьми выстроить. Большинство вполне к этому готово. То есть, да, есть некоторые там моменты с современным поколением, там чуть-чуть инфантилизма, чуть-чуть стремление вот оградиться, уйти в гаджеты, реальную жизнь оставить за бортом, но, к счастью, таких немного.
0: Отсев высокий?
1: Что высокий?
0: Отсев.
1: А, отсев. Да первая сессия всегда же стресс, но у нас не очень высокий отсев, я должен сказать, но отчисляем. Тех, кто совсем не соответствует требованиям, отчисляем. Грустно, тяжело, там, с какой-то болью в сердце всегда. Не знаю, мне вот недавно нужно было подписывать приказы об отчислении, как даже настроение на весь день потом испортилось.
0: А есть возможность как-то, ну, там, комиссия бывает, сначала как экзамен, апелляция, комиссия. А если прям, ну, вот вообще, ну, есть желание, но что-то не получается, входите в положение студента?
1: Вообще каждый случай индивидуально стараемся рассмотреть. Если мы понимаем, что что-то не получается, но желание есть, оно нормальное, адекватное желание, ищем варианты, стараемся найти, но опять же в рамках и законодательства, и не ущемляя права других. Тут тоже момент.
0: Так, на платном обучении можно у вас будет уплатить цифровым рублем? И что это за цифровой рубль, как вы как юрист, расскажите нам.
1: Ну, по цифровому рублю пока, я думаю, что обойдемся классическими способами оплаты, но рассмотрим обязательно эту форму тоже. По сути, что такое цифровой рубль? Цифровой рубль — это эволюция безналичных денег. Как юрист я все-таки опасаюсь говорить... Третья форма существования рубля, потому что у нас все-таки есть наличные и безналичные деньги. Цифровой — это подвид, по сути, особый вид безналичных денег. А для чего нужен? Средства платежа для граждан, для бизнеса, которые не используем для накопления, для того, как мы используем безналичные деньги. То есть вклад открыть нельзя в цифровом рубле, кредит взять нельзя в цифровом рубле, но можно быстро, без комиссии, оплатить, перевести деньги с одного места на другое.
0: Чем оплатить он отличается от вот на карте у нас деньги какие-то?
1: Ну, во-первых, чем отличается? Счет цифрового рубля открывается в Банке России, а администрируется через наш банк. У нас сейчас все системно значимые банки уже готовы с 1 сентября дать доступ к открытию таких счетов. А если мы говорим о обычном безнале, эти счета открываются в каком-то конкретном коммерческом банке, какой уж мы захотим. В Банке России можно открыть только один счет, и доступ мы к нему получаем из того банка, с которым мы привыкли uh-huh. работать. То есть это достаточно комфортная история.
0: А чем он такой нам поможет? Мы просто всей страной открывали этот цифровой рубль, ждали, что он откроется, а в итоге положить его на счет нельзя, ничего нельзя. То есть, в принципе, ничем он не помогает, да? Нам?
1: Ну, на мой взгляд, он чем может помочь? Государству может помочь. Если мы хотим отследить движение бюджетных средств, обеспечивающих целевой характер. Да, цифровой рубль позволяет это сделать очень хорошо.
0: Для... А тогда он для там...
1: физлиц, вот для да. нас с вами, если мы захотим с вами, ну, предположим, совершить операцию, я вам хочу перевести 100 рублей. Мы можем это сделать с использованием цифрового рубля, это будет, скорее всего, быстрее, нежели иной вариант. Комиссию мы с вами не заметим, но мы ее и сейчас с вами и так не видим при переводах по СБП, поэтому здесь разницы принципиальной не будет. Когда мы оплачиваем товары и услуги, для бизнеса цифровой рубль должен быть выгоднее, потому что они не будут платить за эквайринг. Таким образом, цена товара, работы, услуги может немножко уменьшиться. И это как будто бы выгодно для нас уже, как для потребителя. Так-то мы все расходы, понятно, несем, которые бизнес зашивает в цену финальную. Поэтому, мне кажется, это справедливая, честная цена.
0: А государство не перейдет в какой-то момент на то, чтобы перевести цифровые гранты, субсидии, какие-то льготы для граждан в цифровой рубль, все-таки это бюджетные средства. И тогда что нам делать с этим цифровым рублем? Ну, но зато будет контролироваться, будет знать, вот что.
1: Тут, наверное, как-то опять же, кто из нас депутат, да?
0: Ну, да.
1: Нет, но пока это в любом случае право, а не обязанность. Если человек хочет получать какие-то выплаты в цифровом рубле, пожалуйста, в заявительном порядке открывай, получай. Если не хочу, хочу жить по старинке, имею право. Это выбор. Мне кажется, сама по себе лишняя опция, она не лишняя. Это просто более яркая палитра финансовых инструментов. Главное понимать, что принципиальных, там, серьезных отличий от безналичных денег для обычного россиянина все-таки не будет. Ну и не вестись на многочисленное мошенничество, когда нам говорят, переведите деньги на безопасный счет, пенсия будет в цифровом рубле и прочее. Вот наши социально уязвимые категории граждан иногда очень возбуждаются и потом оказываются без накоплений. Вот на это ни в коем случае вестись не надо. Тогда точно все деньги будут целы.
0: Знаете, я так вот послушал вас, я так вижу, что наш бизнес для того, чтобы сделать что-то дешевле, скорее перейдет на наличные средства. И также будет экономить на разного рода отчислениях и выплатах, как это, к сожалению, бывает во многом.
1: Но у нас же есть ограничения по объему наличных операций у бизнеса, а на цифровой рубль таких ограничений нет. Поэтому, ну, посмотрим.
0: Ну да, будем смотреть. В целом, как вы думаете, как пройдет этот учебный год? И вообще, вот ребятам какие-то советы, к чему готовятся? Какие новые введения, изменения могут быть в университетах, к которым люди, поступившие еще, ну, могут, в принципе, морально и не только информационно быть не готовы?
1: Мне кажется, что для поступивших, в принципе, нужно как можно быстрее постараться понять, что школьная пора закончилась, наступила взрослая жизнь. А взрослая жизнь — это ответственность.
0: А родителям что при этом нужно понять?
1: А родителям необходимо помнить, что у них дети уже взрослые. И им нужно дать определенную степень свободы. Да, возможно, они совершат какие-то ошибки, но это будут их ошибки, которые станут основой для их жизненного опыта. И строго их судить за это не нужно. В конце концов, миссия любого университета — это защитить студента от фатальных ошибок, но и дать же опыт, который им необходим для жизни. Поэтому не нужно бояться, что что-то пойдет не так. Мы здесь поможем, как говорится, и вовремя плечо свое подставим. Ну а к студентам также хочется обратиться, что учиться нужно начинать с первого дня, потому что эйфория очень быстро пройдет от студенческого статуса. Пару посвятов, как говорится, в сентябре переживут, формально.
0: Если переживут.
1: Если, будем надеяться. Мы естественно, всем желаем
0: здоровья
1: и, естественно, против всех вредных привычек. Но потом-то учеба, потом-то правда жизни, и первая сессия всегда самая страшная. И чтобы она не стала первой и последней для вновь набранного студента, хотелось бы пожелать помнить о главном и всего, как говорится, понемножку.
0: А если какая-то программа вот для тех, кто хочет подрабатывать, кому не хватает денег в университете?
1: Мы здесь смотрим так. Для первого курса нет, потому что первым курсом надо учиться и не отвлекаться на мелочи, но у нас есть практика, мы даем возможность трудоустройства ребятам на старших курсах, на различные там стартовые должности, на кафедрах, в лабораториях. Пожалуйста, хотят получить опыт работы какой-то и почувствовать себя взрослым, финансово независимым, да, мы готовы. У нас широкая база практик. Мы даем возможность работать уже на профессию, постепенно нарабатывать. Кому портфолио, кому резюме.
0: Какие, пожалуйста, главные партнеры у вас?
1: Мы очень много работаем с госструктурами. Это и Росреестр, Роскадастр, это Агрохимслужба. Работаем со многими архитектурными бюро, учреждениями, проектно-изыскательскими учреждениями. Для архитекторов это особенно важно. Для юристов это юридические фирмы, адвокатские образования, естественно, госструктуры, суды в том числе. Все юристы хотя бы пару недель в суде должны постажироваться, я считаю, для того, чтобы понять, как это все устроено. Поэтому у нас база очень хорошая. У нас несколько десятков партнеров. Это реальные партнеры, которые берут наших студентов на практику, а затем помогают с трудоустройством.
0: И интересно, вы знаете, какая средняя зарплата у выпускника вашего университета?
1: Очень сильно различается, опять же, потому что разные сферы.
0: Ну, конечно.
1: Но в среднем это больше 100 тысяч рублей вполне реально получать уже в первый год после выпуска. И мне кажется, это достойный старт. А дальше больше, все дороги открыты.
0: А какой самый, наверное, известный выпускник в университете?
1: Самый известный выпускник, ну, хочется, как тут тонкий момент, не хочется никого обидеть, сейчас кого-нибудь назову, а мне скажут,
0: ну,
1: здрасте. Ну, я думаю, господин Аверчук, самый известный наш выпуск.
0: Вице-премьер.
1: Да.
0: Вице-премьер
1: России. Ну, по крайней мере, если мы говорим с политической точки зрения. А с научной точки зрения там очень много хороших специалистов.
0: А с бизнес точки зрения?
1: А мы же все-таки, наверное, не столько про бизнес, мы все-таки больше про науку. Ну, у нас специфика своя. Мы для государства и для науки. А вот как раз вы правильно сказали про бизнес. Это вот тот столб, который мы сейчас наращиваем. Мы хотим стать и для бизнеса.
0: Дорогие друзья, у меня в гостях сегодня был Алексей Валерьевич Середа, проректор по международному сотрудничеству Государственного университета по землеустройству, член Московского отделения Ассоциации юристов России, адвокат. Знаете, то, что отличает наш эфир, нашу передачу от концерта Kanye West, это то, что нас не отменяют, нас не переносят. Да, мы не на Газпром-арене, мы каждую неделю, каждый вторник на 94.8, она говорит Москва. И этот вечер мы провели вместе. Еще раз представлюсь, это Борис Чернышов, Радио Академия. Всем хорошего вечера, готовимся к 1 сентября и будем праздновать День знаний вместе.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
3: В Москве 9 вечера. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Движение на трассе М-11 Нева в сторону Москвы перекрыли из-за опрокидывания фуры. ДТП случилось на 629-м километре федеральной автодороги в Тостинском районе Ленобласти. Как уточнили в МЧС, грузовой автомобиль перевозил бетонные опоры. Организован объезд по маршруту через трассы А-120 и М-10. Образовался затор длиной 2 километра, сообщили в ведомстве. По данным министерства, разлива топлива не зафиксировано. На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции и дорожной службы. МЧС призывает водителей при планировании поездок учитывать информацию о перекрытиях, соблюдать скорость и дистанцию, а в случае происшествия звонить по номеру 112. Силы ПВО за 12 часов сбили 39 украинских беспилотников над регионами России. Средства противовоздушной обороны нейтрализовали БПЛА с 8 до 20 часов. Как сообщает Минобороны, дроны самолетного типа уничтожили над территориями Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областей. Кроме того, беспилотники перехватили над акваторией Черного моря. Реджеп Тайп Эрдоган заявил об отсутствии тайной повестки у Турции. Анкара добивается мира в регионе, отметил президент страны. У нас нет тайных намерений, как утверждают некоторые. Наша цель – обеспечить атмосферу мира вокруг нас. Мы видим, какие кровавые сценарии пытаются разработать в отношении нашего региона. С Божьей помощью мы не допустим их реализации, сказал глава государства по итогам заседания правительства Турции. По словам Эрдогана, никто не вправе диктовать стране курс, которым она должна следовать. Президент подчеркнул, что власти будут и дальше защищать интересы Турции. Эти заявления последовали на фоне угроз израильского премьер-министра Бенемина Нетаньяху о том, что Тель-Авив не потерпит турецкого военного присутствия в Сирии. Латвия запретит импорт книг, одежды, обуви и игрушек из России с 1 сентября. Кроме того, в перечень попали газеты, головные уборы и спортинвентарь. Запрет также будет действовать на поставки товаров из Беларуси. Как утверждают власти Балтийской республики, они хотят защитить интересы безопасности Латвии, уменьшить возможности Москвы и Минска получать доходы от экспорта продукции, а также ограничить попадание, цитата, российских пропагандистских материалов в страну. Конец цитаты. Курс валют, китайский юань, завтра будет стоить 12 рублей 57 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 84 рубля 46 копеек. Курс евро в среду 98 рублей 52 копейки. Сейчас в Москве плюс 15, завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью 11-13 тепла, днем плюс 16-18 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в среду составит 751 миллиметр ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
4: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. о тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317. Префикс 495.

0: 95, Москва, 94.8 FM.
1: Повтор лучшего.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
3: Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестивых.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
4: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни» и Зара Артюнян. У нас психолог, автор телеграм-канала «Псизара». Здрасте, Зара.
5: Здрасте, Женя, умный парень.
4: Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутьюбе и в ВК. Я сразу представила, знаете, что случился бы какой-нибудь когнитивный диссонанс где-нибудь в Европе или в США, когда они узнают, что есть программа «Умные парни», но там ни одного парня. Вот, парни молчат, а женщины говорят... Нет, сейчас.
5: А, вот сейчас? Вот,
4: и как бы наш умный парень Зара Артюня. А что в России происходит? А на самом деле у нас вот...
5: У нас толерантность,
4: у нас
5: высочайшие
4: абсолютно,
5: пробы.
4: Да, мы как это... Не паримся по поводу феминитивов и другого, ничего.
5: Много чего мы не
4: паримся. Да, не паримся. Но паримся по поводу истории какой тут. Екатерина Мизулина, значит, пожаловалась в СК на видео... Будем говорить про подростковую распущенность. Вот про что будем говорить. Пожаловалась она на видео с детской, в общем, всякими непотребными видео с вечеринки в Казани. Там какая-то очень странная история. Мы от нее отталкиваемся, но расширяем тему до уровня, как бороться с подростковой распущенностью. Потому что якобы там была какая-то девочка несовершеннолетняя. Она приехала на какую-то вечеринку. Там было 10 подростков, которые, в общем, совершали с ней какие-то непотребные
5: действия.
4: Добавлю,
5: она приехала с подружкой, подружка уехала. Ее выпустили.
4: Подружка
5: это
4: уехала.
5: Решила остаться. То есть там...
4: А потом какая-то, в общем, вот это вот видео дикое, оно появилось в сети, потом,
5: да.
4: Значит, уголовные дела, потом какая-то странная история, то ли девочка согласна, то ли не согласна, то ли беременна, то ли не беременная, но даже дело не в этом. А вся проблема, мне кажется, если мы еще говорим про информационное воздействие на детей, заключается в том, что когда какой-то трэш происходит вот подобного рода, а сексуализация ранняя, это проблема для нашей страны стала, у нас два варианта. Либо сказать, ну, сама виновата, будем родителей в опеку вызывать, либо раздуть это до скандалов уровня телешоу на федеральных каналах в прайм-тайм, зачем следить можно полгода, но про саму проблему, про протоколы безопасности, как вы говорите, про то, что не надо винить только девочку, что она виновата, пошла к мальчикам, надо с мальчиками говорить, что нельзя подобного рода вещей делать, даже если девочка там в отключке и так далее, тем более ничего делать нельзя. Вот этого нету. Ну и крайняя история у нас, в общем, традиционные ценности наши, было хорошо все. Вот и все. Как будто взрослые люди, знаете как, закрылись от этого, потому что тема какая-то не очень понятная. И вот они сами разберутся. Но мы видим, как они сами разбираются.
5: Ну, давайте попробую...
4: структурировать.
5: Моя очередь,
4: да.
5: Да. Ну, смотрите, первое, как бы с точки зрения общества, да, это очень плохой кейс, потому что видео было, все, что из этого есть фактура, это видео, которое я, конечно, не видела, но оно существует в природе, и это видео достаточно насильственного секса, там, 10 на одну девочку, что, конечно, и распущенность, и преступление, и полное безобразие, и так нельзя. И это преступление, это плохой... То есть вот всегда есть для меня такой важный нюанс, что когда общество очень болезненно реагирует на такие вещи, я как странный очень человек считаю, что это хорошо, потому что это значит, что общество такое не принимает. Потому что, например, если бы такое видео появилось, и все бы посмотрели, сказали, а, ну ладно, там 10 пацанов в одну девку пустили по кругу, вот это было бы очень больное общество. А когда кто-то где-то увидел и подняли хайп, что это безобразие, вот именно реакция общества мне нравится. Это хорошая реакция. Это реакция людей, которые нетерпимы к насилию. Это я поддерживаю. А что касается последующих уголовных дел, что с этой девочкой и что должны делать мы, если мы пытаемся все-таки про это говорить, потому что там для этого существует там, следственный комитет подтянется, там следаки, опера... и так далее, и этих парней будут судить то ли за изнасилование, то ли за
4: производство,
5: производство порнографии. Это один кусок, который, я надеюсь, что, ну, парней хорошо накажут. Кусок про то, что девочка говорит, что все было по доброй воле, непонятно.
4: Это не имеет отношения вообще к делу, по доброй, не по доброй. Ее могли запугать. Она действительно не понимает, что она говорит. Это не... То, что она скажет, это не отменяет проблемы и необходимости наказания и, скажем так, как это... жесткого просвещения по этому поводу.
5: Вот, жесткое просвещение по этому поводу. Вот я готовилась, и все, что я смогла написать своим из этой истории, которая написана вилами по воде, но, в общем-то, обнажает достаточно неприятный кейс, что я всегда, я считаю, что, ну, как бы не то, что дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих, но у нас... Государство странно двигается, кто должен воспитывать, то ли семья, то ли школа. Тут столько вопросов и непонятно. Я всегда считала, что вот то, что тебя волнует, делай сам. Хочешь делать хорошо, делай сам. Поэтому я всегда имела, как трехдочерняя матушка, у меня дома жесточайшие протоколы безопасности. Куда пошла, с кем пошла, зачем пошла, кого знаешь, кого не знаешь, родителей знаешь, родителей не знаешь.
4: Они говорят, мама, отстань.
5: Они говорят, мама, отстань, другие ходят. Я говорю, ради бога, я слишком много лет занималась проблемами изнасилования для того, чтобы быть такой же безбедной, как какая-нибудь прекрасная женщина, которая считает, что в мире, как любят говорить наши блогеры, гармоническая гармония, ты в безопасности, мир безопасен, мир тебя любит.
4: Транслируй,
5: да?
4: Безопасность.
5: Транслируй, что ты всех любишь, и все тебя полюбят. Вот эта история, это отвратительно, но по большому счету девочка приехала туда не одна, девочка приехала туда по объявлению в Телеграме, приезжайте, девчули, будем снимать видосики. Куда-то там за город поехала, понимаете? Ну, это же просто, ну...
4: То есть не щелкнул даже нигде?
5: Ну, даже не щелкнул, потому что, ну, эти тиктокеры, они знаменитости, к ним хочется присоседиться и так далее. То есть лучше, сейчас, внимание, мамы девочек, не ждите, что школа все расскажет, не верьте в то, что мир идеальный и безопасный. Мир как был небезопасным местом, так и остается им, чтобы не говорили эти гармонические блогеры о том, что надо мироточить, и мир замироточит тебе в ответ. Мир небезопасное место, девушка слабое звено. Всегда. Было, есть и будет, просто по той простой причине, что один парень всегда одну девочку заломает. Девочки физически слабее, поэтому мамочки лучше перебздеть, извините, чем не добздеть. Мамы мальчиков, дорогие мамы мальчиков, обучайте своих мальчиков, что девочки – это лучшая часть человечества, лучшая, и что девочек надо холить, лелеять, не до состояния современного безумия, когда чем больше ты карат бриллиант посадил на руку своей девочки, тем больше ты молодец, а до состояния, что девочек надо в первую очередь уважать, если получилось любить, но, безусловно, относиться к ней с уважением, даже несмотря на то, что она тебя слабее.
4: Если девочка вот в отключке, от нее
5: девочка в
4: подальше.
5: Отключке, будь джентльменом, довези ее домой. Вот такое джентльменское воспитание, вот такое старинное джентльменское воспитание. Вот если девочка при тебе отключилась... Довези ее до дома, сдай родителям, и тогда ты хороший мальчик.
4: Кстати, вот это вот тоже прям... интересная история в книжке. Мы понимаем, что насилие было всегда, понятно. И даже люди за личиной самых приличных людей и практически святых тоже.
5: Буквально,
4: в общем...
5: позавчера Ванечка Дмитриенко опозорился на всю страну. Ванечка, ну, вот, Дмитриенко, вот, зайчик-котик.
4: Были истории. Но, в общем, смысл в чем? Что... Это проблема какая-то поколенческая или, ну, условно, вот это джентльменское воспитание, то, о чем вы сказали, и вот эта сдержанность. Джентльменское воспитание заключается в сдержанности, в воспитании в себе сдержанности. А что у девочек, что у мальчиков.
5: Не будь животным.
4: Почему? Куда это делось?
5: Это, опять же, Евгения, я все-таки как из нас двоих умных парней, я более оптимистичный умный парень, потому что мы слышим всегда самые громкие случаи, самые ужасающие случаи, от которых сердце останавливается.
4: Профдеформация у меня,
5: Профдеформация у вас немножко. В целом, по большому счету, людей продолжают воспитывать, так или иначе, да, может быть, джентльменство сейчас меньше стало в воспитании, но гораздо больше, например, стало нетоксичной маскулинности в воспитании мальчика, вот что я могу сказать. Мальчиков уже не ориентируют на силу, кто сильный, тот и прав, поэтому, как бы, вот если так посмотреть, как будто бы это хорошая новость, да, что почему девочка слабее тебя, дверь открой, уступи и до дома довези, да. Феминист все это покачал, немножко раскачал, везде где-то были перегибы. Я очень надеюсь, что я доживу до момента, когда все это устаканится. И тем не менее, я считаю, что насилие было, есть и будет. Я думаю, что мой коллега, мой очень уважаемый Сергей Яниколопов про это лучше говорит, да, про то, откуда берется насилие и почему оно составная часть человека, да. потому что в нас есть животный компонент. Мы и животные, и... как

0: Ну, вот, вот такой открытый мир, и это его...
1: Но мы же понимаем, суть. Что в каждой эпохе были какие-то свои вызовы, соответственно, которые условно проверяли там человечество на прочность, и это рождало, например, какое-то противодействие. Ну, не знаю, 90-е годы я вспоминаю. Да, конечно, вот этих вот видосов и так далее, не, но все были предоставлены, а, дети
0: как
1: сами
0: это
1: себе.
0: Не было? «Брат 2». Из России возили видео, как да? русских девушек. «Брат 2», когда он расстреливает целую комнату Данила Багров, где в подвале смотрят видео, которое экспортировали в Америку. Живое, настоящее. То есть порно из живого изнасилования вплоть до убийства. Было, конечно.
1: Но вот даже если сравнить, то есть, как говорят, сравнивают, что как будто... Ну, там было очень много наркотиков, например, да, 90-е годы,
0: да.
1: наркотики, плюс беспризорности было очень
0: да.
1: много, плюс вообще дети...
0: Смерти от клея, много чего
1: сами
0: было.
1: Себе были предоставлены
0: да, детской проституции тоже было очень много.
1: Вот, детская проституция тоже эксплуатация была, но вопрос, это ошибка выжившего, когда мы сейчас говорим, что, ну, мы были более устойчивы, мы были еще какие-то, а вот эти вот дети современные, они только проправляют свои права, а про обязанности ничего не знают. Или это вот это уже снобизм какой-то взрослого человека, или действительно есть история, что расхлябанности такой, распущенности как будто бы действительно стало больше, потому что у тебя доступ ко всем непотребствам просто сидя на диване. И тебя никто обратно
0: я думаю,
1: как бы,
0: что
1: не
0: скорее всего и то, конечно, когда мы рассуждаем о 90-х, я иногда вспоминаю эти славные времена, вообще не понимаю, как я выжила, потому что я была веселая девчонка. Я ходила по клубам, и вот это вот все, и такси мы ловили с руки в 5 утра. Я так вот периодически крещусь и думаю, боженька,
1: уберёг. Я тоже вспоминаю эту ловлю.
0: Помните?
1: Такси, вот это в нулевые годы, где-то в лесу, потому что я за городом жила, просто таксовала 11
0: да.
1: с вечера до дома, да, их автобус не ходит, думаю, боже, что
0: да.
1: в голове было.
0: И все, что было из этой, из протокола безопасности, было такое, хорошо, если рядом подружка, и подружка должна сделать, телефона нет, сфоткать, посмотреть внимательно на номер автомобиля и сказать, да. доедешь, позвони. Это все. Это было наше, как бы, наш зонтик безопасности, да? А куда она там, если ты не позвонила, побежит? Где тебя будут искать? Неизвестно. Конечно, 90-е, ну, вообще отдельная очень эпоха, очень специфическая эпоха, когда, это важно, вообще не было государства. Это мы помним. То есть полицейские на улице ничего не делали. По поводу воспитания, ну, опять же, тогда воспитание было другое.
1: А я могу другое сказать, например, предположить, а вы уже опровергнете или нет. А история в другом, что есть ощущение, что сейчас взрослые люди, которые говорят, все должны быть очень правильными, ради безопасности и так далее, ценности у нас скрывают очевидные вещи за очень сложными формулировками. Давайте введем какой-то урок. Давайте вот покажем фильмы, давайте рассказывать про ценности и так далее. Дети, они, конечно, мнят из себя очень умных людей, продвинутых,
0: взрослых.
1: Нежели их родители взрослых.
0: Да.
1: Но с ними надо разговаривать очень примитивно. Знаете, как говорят, конечно. Что, в общем, ребенка можно воспитывать до определенного возраста, как щенка дрессировать. Щенку не надо показывать какие-то...
0: Возвышенные.
1: Умно как-то очень объяснять, почему не надо, не знаю, гадить мимо лотка. И вот с детьми то же самое. Про протокол безопасности, это просто, это же в голове было заложено.
0: Ну, их надо просто вкладывать без конца. Просто вопрос в том, что я сейчас, может быть, перескочу на другую тему, а может и нет. Когда эта огромная махина под названием государство, уполномоченные по правам ребенка, и вот все это, депутаты вместе с ними, вот они озадачились. После этого случая они озадачатся и скажут, ай-яй-яй, безобразие, давайте заниматься безопасностью. Значит, какой-нибудь институт за какой-нибудь большой грант разработает протоколы безопасности, из которых выморуют всю человеческую речь, выморуют все, весь здравый смысл. Это спустится, дын-дын-дын, Минобр утвердит, Госдума утвердит, туда-сюда, пятое, десятое, все это ползет, доползет до школьной учительницы, которая на уровень уже школьной учительницы, как это... Последнее звено, которое разговаривает
1: с детьми,
0: придет какой-нибудь чудовищный текст из серии ГБУ, ВШБРДР, ну, что у нас там на школах и на садиках написано. Какое-то такое безумие, которое эта женщина в меру своего ума, интеллекта, общего образования будет переводить на русский
1: язык.
0: Потому
1: что ей по-другому говорить нельзя.
0: Нет, она будет говорить по-другому, что в последней точке в классе тебя не контролирует никакой товарищ майор, боже упаси, этого нет. Но пока это родится, пока это утвердится, пока какой-нибудь институт по безопасности несовершеннолетних, города-героя и так далее, вот пока это все через МГУ, Минобр, и все спустится в конечную точку, ну, год через два, например,
1: угу.
0: это превратится в такую тыкву, что это же

0: Женщина будет читать и думать, господи, какая глупость. Просто скажет, девочки, вечером никуда одни не ходите. Если она разумное существо, она это трансформирует во что-то здравомыслящее и скажет, вот статистика. Смотрите, как нехорошо вышло.
1: Может быть, здесь действительно
0: или
1: история?
0: Если она, извините, да, тупая, там, чеховский персонаж, она будет сидеть и вот это ГБУ, ВШЭ, др-др-др-бр-бр-бр, читать, все будут спать.
1: Но есть тогда там еще другая история. У нас же тоже, когда говорят, например, там, про уроки семьеведения или еще про что-то, давайте позовем многодетную семью, давайте позовем священнослужителя, давайте еще что-то про секс, им ничего не рассказывать ни в коем случае, потому
0: любовь
1: что
0: любовь только после брака, да,
1: только
0: конечно.
1: Любовь,
0: только...
1: Но жизнь, она про другую. Мне кажется, нужны гинекологи, урологи, следователи. И вот в 90-е годы журналы, вот эти вот просвещенные были.
0: Да, прекрасно, Спид-инфо. Лучше половое просвещение. Ну, что такое было.
1: И так далее. Здесь же история все-таки про попытки, как это, чтобы решать проблему, надо поставить диагноз сначала.
0: Ну, какой тут диагноз?
1: А потом про
0: насилие было,
1: если
0: будет, Евгения, дорогая. Вот диагноз. Вот диагноз, больше не стало.
1: Нет?
0: Нет. Возьмите сравнительную статистику и свет. Больше не стало насилия. Стало громче, потому что, опять же, возвращаемся в соцсети. Раньше в Казани девочку по кругу пустили.
1: Никто
0: ни одна
1: не узнал, да.
0: Всероссийская газета про это не напишет. Там на месте, вот как был фильм такой, «Слово пацана», родители договорятся, родители не договорятся, историю сольют, кто кому денег дал, девочка будет несчастная, конечно, это страшная трагедия и драма. Но все, про это никто не знает. А сейчас просто все. И вы, конечно, у вас колоссальная профдеформация, потому что я продолжаю ругаться на медиа, что хороших новостей никто не дает, кроме телеканала «Москва-24». Все остальное, куда ни ткнешься, кто-то кого-то убил, кто-то кого-то застрелил. Это большая проблема, я считаю, для психического здоровья, но это тема, наверное, другого разговора.
1: Но это не почему? Это наша же тема про информационную войну, как войну за эмоции, например. То есть в итоге всех подсаживают на...
0: Ну, это
1: на
0: психотизация населения.
1: Психотизация.
0: Психотизация. То есть, ну, человек не может выжить. Вот сегодня вы мне написали, вот я к тому, что я проповедую информационную гигиену, я проповедую детокс, потому что мы заболеваем от такого количества дурных новостей. И действительно, к своему стыду, когда вы написали тему сегодняшнего разговора, Казань прошла мимо меня. Потому что я несколько дней просто не читала новостей, потому что, ну, я чувствовала, каким-то местом голова пухнет.
1: Но есть другая история, знаете как, про то, что... Ведь это же история не только у нас, это в целом как бы трэш как будто бы продается лучше. Хотя я, честно говоря, с этим вообще не согласна, что трэш продается лучше, потому что самыми читаемыми разделами в журналах, которых уже сейчас нету, это были... Новости из Австралии, где ничего не происходит. Новости.
0: Кто видел этот журнал в последний раз?
1: Я читала его. Читала много-много лет назад.
0: Много лет назад и я читала. А сейчас кто читает новости из Австралии?
1: Ну хорошо, информационная война все-таки как война за эмоции. Здесь же проблема заключается в том, что фактур не важна, а важно людей подсаживать на эти вот пресловутые эмоциональные качели, и в итоге мы лишаемся какой-то тишины просто в голове. Чем это грозит-то нам?
0: Психотизация. Посмотрите на цифры психбольных.
1: Это из-за новостей?
0: Назад. Ну, я грешу в основном на новости, конечно. Ну, плюс еще овердиагностика появилась. Молодые любят себе диагноз назначить. Но если даже убрать белый шум, то, что нынешние молодые гораздо нервнее, гораздо чувствительнее, как что-то падают в оморок, там тургеневские девушки позавидуют, от чего только наша молодежь в оморок
1: не падает.
0: Но
1: это тоже распущенность своего рода.
0: Это не распущенность, это действительно они гораздо более невротизированы, чем мы. Потому что из них невозможно изъять эту коробочку, понимаете? Вот большая...
1: Телефон, да?
0: Телефон. А в этой коробочке есть интернет, а в интернете постоянно что-то происходит жуткое. На первых страницах всегда жуткое. И ты все время нервничаешь. Мы все. Ты вот открываешь этот телефон, ты открыла вообще там ребенку своему деньги послать, а тебе там насыпалось. Там одно, там другое. То есть это же понятно, что такой токсикоз. Люди живут в таком огромном чане, в котором постоянно варится какая-то гадость, мерзость. Ну, где-то есть объективное, да, там вот идет война, там БПЛА, была атака на Москву. Опять же, тоже вопрос, надо ли все время говорить, что была атака на Москву, или надо все время говорить, сколько мы отбили атак на Москву, да, все-таки хорошие новости, плохие.
1: Вопрос, как
0: должен
1: это,
0: быть баланс. Ну, Потому что, ну, невозможно вот все время жить в опасности такой, в тревоге, в неврозе. Они живут, конечно, им тяжко, они-то еще не успели сформироваться. Мы-то с вами, славьте тебе, Господи.
1: А критичность мышления? Тогда, получается, сейчас текущий вызов, это не просто, ну, как бы можно говорить, я не читаю новости.
0: Да, вот я и так всё. Делаю
1: периодически. Да, не читаю новости, ладно. Но есть и другая история, что отсутствие чтения новостей при отсутствии навыка критичности мышления тоже может сыграть с человеком злую шутку, потому что вдруг какая-то новость появится, и он начнет это обсуждать с точки зрения борьбы за справедливость. А как же они допустили? Мне нужны гарантии. Мне, знаете, как про деторождение обычно говорят? Да, дайте нам гарантии на ближайшие 15 лет.
0: Что и мой ребёночек в шоколаде вырастет.
1: Да, мы, да, наверное, подумаем. Это же тоже вот эта
0: инфантилизация. Это... Смотрите, вот вопрос. Опять же, мы с вами начали читать новости и потреблять новостной контент уже взрослыми людьми, когда мы прочитали всю классическую литературу. Когда более или менее нас родители воспитали, и у нас было, да, вот что такое хорошо, что такое плохо, какая-то, да, база. Сейчас проблема в том, что дети еще не разговаривают, а уже держат в руках телефон.
1: И поэтому они разговаривают позже.
0: Они разговаривают позже, они думают хуже. И я-то вообще в этом смысле совсем технопессимист. Я считаю, что мы уже в фильме «Идиократия», а уж через лет 10 точно будем. Поэтому ни о каком критическом мышлении у них я даже не мечтаю. Потому что я думаю, откуда у них возьмутся?
1: А что
0: возьмутся?
1: Делать? На кого страну
0: откуда?
1: Оставим?
0: На кого страну оставим? Ну вот среди них будут нормальные, я надеюсь, что вот есть какие-то большие процессы, которые не меняются. Но в целом критическое мышление в отношении вот поколения, извините, вспомню эту несчастную девушку из Казани, ну, 14 ей было лет или 15, до сих пор, так сказать, история об этом не знает.
1: Страха нет или что?
0: Нет, вот ты читаешь объявление поехать в коттедж, сфотографироваться с мальчиками, со спортсменами из ТикТока, ты никого не знаешь, ты встаешь и едешь, потому что это ж круто. Потому что их...
1: Как будто эту страницу открыла, безопасно дома находясь, да.
0: Как будто это правда. Вот у них даже нет базовых каких-то протоколов в голове, потому что для них эти люди, которые тиктокеры или кто они там, блогеры, они близкие, родные люди. Они их видят гораздо больше, чем маму, чем папу, чем подружку. Они с ними-то весь день.
1: То есть понимаете? Они переносят.
0: Есть же этот эффект, когда вот...
1: Ты можешь написать своему какому-то кумиру прямо так в личку, он, может быть, тебе ответит.
0: Даже если этого не будет, ты все равно... Он для тебя близкий человек, он для тебя родной. Ты знаешь, как он завтракает, куда он пошел, где он отдыхал. Ты про свою мать, может, столько не знаешь.
1: Павел говорит, у нас колоссальная нехватка религиозного обучения. Достоевский давно сказал, что русский человек без Бога — это дрянь, и отсюда все проблемы. А вы считаете, что люди, которые прошли религиозное обучение или там находились в каких-то заведениях, они святей Папы Римского, мы тоже, к сожалению, и читали эти ужасные новости, когда, в общем, люди под личиной того, что они там как-то просвещаются религиозно, там целые секты организовывали и вообще мучили себя и остальных.
0: Я немножко соглашусь с Павлом. Mm-hmm. Действительно, было бы хорошо, если бы не было невозможно. Фарш обратно не проворачивается. Эпоха религиозных школ. Сейчас есть православная, да, школа, но это время уже позади не только у нас, но и повсеместно. Конечно, человек с Богом в сердце, в общем, ну, по-настоящему, не формально, он не будет так грешить. Но сколько их, где их брать, и мы не можем обратно вернуться к православным школам, чтобы в каждой школе. Вот иногда заходят священники в школу, то они там скажут, половина родителей скандал устроит. Это сложный вопрос. Это...
1: Зара Артюнян с нами, новости продолжим.
2: Говорит Москва. 94.8 FM. Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! О, мой Боже! Лионель Месси делает это снова! Он суперхуман! Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal, Spain, I'm sorry, dear, dear, I don't believe it, what a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing.
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 21:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Силы ПВО за 12 часов сбили 39 украинских беспилотников над регионами России. Средства противовоздушной обороны нейтрализовали БПЛА с 8 до 20 часов по Москве. Как сообщает Министерство обороны, дроны самолетного типа уничтожили над территориями Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областей. Кроме того, беспилотники перехватили над акваторией Черного моря. Движение на трассе М-11 Нева в сторону Москвы перекрыли из-за опрокинувшейся фуры. ДТП случилось на 629-м километре федеральной автодороги в Тоснинском районе Ленинградской области. Как уточнили в МЧС, грузовой автомобиль перевозил бетонные опоры. Организован объезд по маршруту через трассы А-120 и М-10. Образовался затор длиной 2 километра, сообщили в ведомстве. По данным министерства, разлива топлива не зафиксировано. На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции и дорожные службы. В ЕС заявили о планах ввести санкции против министра нацбезопасности Израиля. Власти Евросоюза осудили высказывания Итамара Бен-Гвира в отношении сектора Газа. По словам официального представителя главы дипломатии ЕС Кай Калас Ануара Аль-Ануни, Совет ЕС обсуждает вопрос о включении израильского министра в санкционный список за нарушение прав человека. «Мы решительно и недвусмысленно осудили заявление израильского министра Бен-Гвира относительно Газы. Израильское правительство обязано пресекать подобную риторику своего министра. Использование столь вопиющих и провокационных выражений неприемлемо и не должно оставаться безнаказанным», отметил Ануар Аль-Ануни. Итамар Бен-Гвир курирует израильскую полицию и тюремную систему. В августе израильский министр призывал убивать, цитата, «от 30 до 40 человек каждую ночь в секторе Газа», конец цитаты. SpaceX анонсировали строительство нового космодрома для Starship в 2027 году. Американская компания начнет возводить площадку в штате Луизиана. «Мы намерены инвестировать по меньшей мере $100 миллиардов и создать более 3000 рабочих мест для Starbase в Луизиане. Космодром будет построен для поддержки 1000 полетов Starship в год. Этот автономный космопорт станет производить горючее и вырабатывать электроэнергию», говорится в сообщении на сайте компании. Первый запуск корабля Starship с новой площадки запланирован на 29-й год. Сейчас все пуски прототипа космического корабля Starship проходят на космодроме Starbase в штате Техас. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 14, завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью 11-13 тепла, днем плюс 16-18 градусов, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в среду составит 751 миллиметр ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
4: Говорит Москва.
6: Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва.
7: Повтор лучшего.
6: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, Зара Жутюнян, психолог с нами, автор телеграм-канала «Псизара». Мы обсуждаем, как я у себя в телеграм-канале написала, как это, среди абсурдов копаемся в поисках здравого смысла. А вот, и это, мне кажется...
0: С небольшими успехами.
1: Кто-то из слушателей написал, говорит, зачем же искать его в абсурде? Я говорю, а вдруг найдем? А вдруг он лежит где-то там, а мы не заметим, понимаете? Но вот история со смешариками, конечно, в Тульской области, с прошлой недели, по-моему, эта тема, мы ее тоже брали в эфир, у нас вот адвокат выступал, который прям, понимаете, вот говорил, что, ну что этот вот Бэнкси по сравнению с этой девочкой, ну что, а у Бэнкси тоже были проблемы, он в Мельбурне, кстати, боролся с местными ЖКХшниками, он рисовал свою граффити, ЖКХшник закрашивал, он рисовал, то закрашивал.
0: Вопрос.
1: Вот, а потом сейчас наша история... с этим городом Болохово, с этой девочкой из художественной школы, которая рисовала смешариков. Надо сказать, что администрация только сейчас, в принципе, сдалась. Они там что-то...
0: Когда она вчера отмыла.
1: Нет, девочка отмыла, а теперь перед ней извиняются. Дальше что? Ну, типа, погорячились, ладно. И предложили ей участвовать в каком-то конкурсе
0: это было
1: рисунками
0: это
1: мелками.
0: Вот хочется сказать, как гражданки, дорогие товарищи, ну, выборы впереди, ну, зачем так позорить государство? Ну, вот правда... Вот для меня эта история, конечно, полного идиотизма, потому что и у Бэнкси была такая история, и у любого человека, который выходит за рамки, да, своего дома и что-то делает, угу. Тут ты не знаешь, какой будет ответ государства.
1: Да, глава города извинилась перед семьей, пригласила ее на конкурс
0: это
1: мелом.
0: Это не вчерашняя новость, это новость четырехдневной давности, потому что там в начале, с самого начала вступился целый губернатор, вступила целая уполномоченная по правам ребенка, что не помешало им додавить девочку. И вчера было видео, что девочка стирает.
1: А у нее корреспондент берет... интервью.
0: И
1: вот
0: что
1: это
0: она
1: тоже
0: говорит?
1: Ну, там...
0: Нет, это, конечно, вот история про то, что здравый смысл хорошо бы не терять, потому что вопрос, конечно, сложный, понимаете? Вот сегодня она смешариков, как говорили в нашем советском детстве, сегодня ты танцуешь джаз, а завтра родину продашь, да? Вот тут вопросы вкуса и того сего, но смешарики были совершенно прекрасны в рамках нашей борьбы за нашу культуру, за наше вот, наше все. Нам не нужен ваш Человек-паук, нам нужен наш Колобок. Этих смешариков должны были на руках носить, потому что это добрая воля, низовая, маленькая девочка, так нарисовала. Вот, то есть политический и все-таки общественно-политический компонент тоже можно было не упускать.
1: И тут администрация говорит, не по регламенту.
0: И тут администрация выходит и говорит, ай-яй-яй, порча имущества. Ну вот люди не чувствуют, конечно, всем нужны пиарщики, вот что я скажу. Конечно, всем нужны пиарщики,
1: да,
0: которые будут...
1: Да здравый смысл нужен.
0: Нет здравого смысла, потому что зарапортовались, заработались, как так испортили. Потому что вот Бэнкси, да, вот про Бэнкси мы знаем. И как бы существует мировое, так сказать, преклонение перед этим художником. Но я иногда, когда езжу на каком-нибудь модном МЦК, например, то, что не входит в мои, там есть тоже жуткие граффити. Вот кто должен решать, эта жуткая граффити должна оставаться на стене или не должна оставаться? Потому что тут начинается про вкусовщину, про... Но вот смешарики в этом смысле, это дистиллированный был кейс, понимаете? Они были изображены прекрасно. Mm-hmm. Они персонажи божественные. И они очень хорошо вложились в нашу повестку, что мы, так сказать, Россия, родина слонов, и мы лучше всех. Вот там все слои были идеальны. И они умудрились так опозориться.
1: Но это проблема чего? Это проблема, что есть, ну, как бы, условно, люди, там, не знаю, при должностях, которые мыслят только регламентом, главное, чтобы так, и не важно, что ли, потому что не по регламенту, или мы, как бы, люди выхолащивают из себя здравый смысл, эмпатию, все что угодно, и продолжают додавливать. Вот. И пока кто-то более высокий не включится, такая, ну да, окей, ну, извините.
0: Так там был включен более высокий. Там все равно наперекор пошли. Вот что странно, что удивительно. Понимаете, там все вместе. Ты выхолащиваешься. Если ты всю жизнь пишешь ГБУ, МЦПЗ и так далее, конечно...
1: То ребенок уже не в школе учится, а в ГБУ вот это вот все, да?
0: Да, и на вывеске. Он может учиться с точки зрения государственной системы действительно в ГБУ. Но на здании надо написать «школа номер 15». Не вижу конфликта, но почему-то никто до этого не додумался. Просто когда ты всегда живешь в протоколах, в инструкциях, в регламентах, ну это Антон Павлович Чехов как бы чего не вышло.
1: Но там же сразу
0: они
1: же
0: там
1: включились. Нет, включились же остальные, стали искать, где какой подъезд неремонтированный, где
0: правильно.
1: Какие ямы на дорогах и
0: молодцы.
1: Так далее.
0: Вот получите, да, займитесь тем, что действительно надо заниматься. Я не знаю. Это мне очень грустно было наблюдать эту историю. Во-первых, потому что это был очень красивый кейс, который можно было бы поднять и дать этой девочке без всякого конкурса рисунок. Просто реально выдать приз за, так сказать, добрую волю, низовую инициативу, за то, что она украсила этот... Просто так, вот, без конкурса, потому что конкурс это тоже, да, начинается. А давайте объявим конкурс, а он будет имени кого? Имени Шаинского или имени Брюлова или имени того? И начнется вся эта катавасия, понимаете? Пока спустится, останутся рожки до ножки от этой инициативы.
1: Но эта история, жалко, многие история, обращают внимание еще на то, что это вот та самая дистиллированная травля, да? С которой мы как будто бы боремся, выпуская новые регламенты, протоколы. Ну, знаете, как в школе, дети не должны травить других детей. А потом ребенок выходит вроде бы на детскую площадку в безопасное место, а там
0: жизнь.
1: А там жизнь. А жизнь, оказывается, она и про травлю под прикрытием регламента, и про то, что вот, в общем, нету здравого смысла, есть только регламент и так далее и тому подобное.
0: Потому что невозможно всю жизнь засунуть в регламент. Невозможно. Как бы мы ни старались. Знаете, есть такая история, она мне очень нравится, про то, что человек... Я услышала это так давно, что я не помню никакого автора и даже откуда я это взяла. Про то, что глобальная деградация человечества, вот все, что мы наблюдаем в 20 веке, а уж тем паче в 21-м, я это слышала в 20 веке, что колоссальная деградация людей началась в тот момент, когда начали штрафовать за то, что ты не пристегнул ремень безопасности. Вот так вот. То есть ремни безопасности в автомобиль делали, чтобы твоя безопасность была в порядке. А вот когда государство начало превентивно, то есть для тебя сделали эту опцию, сделали, чтобы ты живой был в случае аварии, ты не пристегиваешь. Вот такая твоя воля. Но государство взяло это в свои руки, ну, чтобы люди не помирали. И вот начиная с этого момента, миллионы вещей взяты в руки государства и регламентов и того, и сего, и человек деградирует, деградирует и деградирует.
1: В смысле, что он...
0: За тебя все решат. Ну, то есть ты пристегиваешься же очень часто не потому... Многие люди пристегиваются не для того, чтобы доехать, а потому что будет штраф. Ну, то есть когда это осталось не как то, что вот твоя безопасность, вот то, что я говорю, да, я детям протоколы безопасности вколачиваю, я считаю, что это моя функция. Это моя опция. Я отвечаю за безопасность моих детей. А если государство будет отвечать, государство придумает какую-нибудь фишку прекрасную про то, что давайте детей разделим по школам. Вернемся к разнополым школам. К однополым. Такое тоже могут придумать. И все равно вопрос не решит, потому что всегда были, есть и будут преступления, всегда было, есть и будет плохое в жизни человеческой. Но совсем-то идиотами не надо становиться.
1: То есть вы считаете, что вообще проблема в том, что все пытаются все зарегламентировать? Ну, знаете, как в поликлинику приходишь, а с тебя, прежде чем у тебя анализ из пальца возьмут, кровь на анализ, тебе подпишут 25 бумажек.
0: Обработка персональных данных, согласие одного, согласие на другое.
1: Это для того, чтобы не было претензий, или для того, чтобы, ну, условно, там, снимать ответственность? То есть фундаментально что за этим стоит?
0: За этим стоит то, как работает машина. За каждой такой бумажкой, которую мы подписываем в любом месте, стоит какой-нибудь дурацкий кейс. Дурацкий. Ну, например, за надписью в инструкции о том, что нельзя стирать кошек в стиральной машине, стоит случай, когда женщина постирала свою кошку, кошка подохла, женщина подала в суд, и суд она выиграла суд, потому что производитель стиральной машины не написал. Когда женщина вылила на себя кипяток из Макдональдса, она тоже выигрывает суд. Вот эта деградация, она не у нас началась, но она к нам пришла.
1: Но это потребительский терроризм.
0: Знаете, за красивыми словами... Хорошо, я не знала, что есть такое красивое слово.
1: Нет, потребительский терроризм. Это называется потребительский терроризм.
0: Кроме
1: да.
0: потребительского терроризма, это приводит людей к идиотии. Вот где моя боль. Что если тебе не написали, и вот каждая бумажка, которую вы подписываете в поликлинике, это значит, что какая-то тетушка сдала кровь, обнаружили у нее плохую болезнь. Она сказали об этом ее сыну, например. А она с сыном в ссоре, например. Или ее снохе, которая в поликлинике работает, узнали. И она побежала и по всем инстанциям устроила скандал про то, что персональные данные как могли мою тайну сказать. Все, на тебе. Дальше. Зара Руцинян, одну бумажку тебе добавляем. Какой-то другой был кейс, еще одну. Это попытка обезопасить себя от безумцев, которых в мире всегда было. Это попытка минимизировать какие-то идиотские истории. Да,
1: тогда мы
0: приходим...
1: в целом стали какими-то распущенными и инфантильными?
0: Конечно.
1: Да?
0: Да, конечно. Мы во многом полагаемся. Ну вот даже ваш пример, который вы привели. Я рожу ребенка только тогда, когда государство мне гарантирует одно,
1: рожу,
0: второе.
1: Это обычно нам
0: нет,
1: люди
0: вы,
1: пишут,
0: я
1: да.
0: сказала, вы пример привели. Да, очень да. хороший, очень корректный. Потому что вот государство у нас патерналистское, заботится о гражданах. Говорит, что вам тетушки сделать, чтобы вы деточек рожали. И раздаются голоса. Ну, там, религиозное воспитание верните в школу, да, чтобы было понятно радость деторождения. Обеспечьте молодым, товарищ Зюганов требует, так сказать, да, своей предвыборной программе, молодых квартирами.
1: 986 говорит, а если бы хорошая девочка нарисовала краской красивые цветочки на полу какой-нибудь станции метро, как к этому вы отнесетесь? Подождите, почему вы детей считаете тупыми?
0: Ну, изначально... а среди них есть много тупых.
1: Нет,
0: давайте
1: среди
0: честно.
1: Них есть много тупых, но они не все. Ребенок пришел, внимание, на площадку.
0: Детскую.
1: Это территория, несмотря на то, что она относится к ГБУ, МЦКО, там еще что-то, она детская площадка, и ребенок это воспринимает как место для себя. И если там не было цветочков или еще что-то, логично, что ребенок, не знаю, мелки берет, еще что-то берет, и чего. А в итоге получается, что, ну, она же не пришла. Помните, как это? Попробовали бы они это сделать там, ну, в общем, в других
0: мечети.
1: Местах. Да. Но это же, ну, территория здравого смысла.
0: Очень сложно здравый смысл искать, потому что действительно, я очень люблю слово «уместность». И вот если бы государственные там люди, чиновники могли бы в свои протоколы засунуть слово «чувство меры», «здравый смысл» и «уместность», многого бы не было. Действительно, нарисуй девочка этих очаровательных смешариков где-нибудь, я не знаю, в неподходящем для этого месте, возможно, стоило бы ей сделать замечание, потому что дети разное делают, но это максимально уместная была история на детской площадке нарисовать великолепных детских персонажей и раздувать там хайп. Вообще было просто...
1: Ну, в общем, Зощенко вечен.
0: И Антон Павлович вечен.
1: Антон Павлович.
0: И вообще классика вечна, ничего не изменилось. Мы с вами можем каждый день приходить и говорить, вот современный мир, такого больше никакого. Открываем Антон Павлович.
1: А все было.
0: Все было.
1: Все было. Так, Павел говорит, отвечать никто не хочет. Значит, на пляжах ставят табличку «Купаться запрещено, взятки гладкие», говорит Павел. Ну, то есть отвечать никто ни за что не хочет. Поэтому, нет, подождите, здесь речь идет о здравом смысле. Действительно, не прислоняйтесь к дверям, потому что они могут в любой момент случайно открыться.
0: И ты провалишься.
1: Ты провалишься в этот самый, в тоннель, и все, и там, и тебе оторвет голову. А, значит,
0: да, но... все равно все прислоняются. И там, где написано «купаться запрещено», все купаются. Ну, особенно в хорошем настроении.
1: Есть другое. Смешариков надо, значит, там еще где-то. Нет, есть еще теперь. История, это, знаете, как про максимум, тоже максимум в поведении. Либо мы полностью все запрещаем, либо мы сейчас это, значит, чуть ли не на флагшток водружаем, значит, этих смешариков, девочку, вот вообще этот кадр, где она рисует это все, потому что теперь мы боремся за справедливость. Понятно, что эта новость, конечно, будет жить, ну, дай бог, еще там дня 2-3, и все. Но сам факт, то есть у нас как будто середины нету, а середина — это тот самый здравый смысл.
0: Ну, опять же, я скажу свое ядовитое. Середина, конечно, существует в мире. Есть ли середина в медиах? Нет.
1: Угу.
0: В медиах или будет Малахов хайповать на этой беременной девочке, или какое-нибудь шоу «Беременна в 16» будет вести ее беременность вместе с гинекологом и показывать нам ее УЗИ. А потом мы всей страной будем назначать имя. Вот в каком-нибудь таком безумии.
1: А потом в другую программу, где по ДНК присоединяется.
0: Да, и кто ее отец, и это наберет много просмотров, и будет много денег у тех, кто возьмут эту девочку в оборот. Вот в жизни все-таки здравый смысл есть. Но если просто читать медиа, кажется, что мы в сумасшедшем доме. Поэтому
1: кажется?
0: Я опять скажу, давайте меньше читать медиа, хотя я очень люблю радиостанцию «Говорит Москва».
1: Нет, ну мы же такую...
0: Нет,
1: мы,
0: вы...
1: Трошанину мы...
0: Вы сюда. Нет, но я говорю о том, что в целом все построено
1: фильтруем.
0: На просмотрах, на хайпе, на то, чтобы все друг другу переслали. Так устроено современное медиа. Это и раздражает, и разрушает, и создает картину мира-то все-таки неадекватно.
1: А Дональд Трамп?
0: Ну что, Дональд Трамп?
1: А вот он пишет...
0: Наша веселуха.
1: Он пишет... Это же тоже возведение, знаете, как в максимум истории.
0: Не, ну он и так-то президент всего мира, по он, крайней мере, ну, в своей голове, конечно.
1: До границ Российской Федерации, по крайней мере. Вот это тоже важно отметить. Хотя он везде хочет действительно
0: он
1: все
0: везде
1: проливы
0: хочет быть президентом мира,
1: себя.
0: Да.
1: Вот, кстати, история с Дональдом Трампом. Она же тоже очень психологична в плане того, что сейчас говорит, а вот он такой, потому что он там, у него какие-то нарциссические расстройства личности, или потому что он вот просто такой по характеру, он хайпует намеренно. Проблема же в чем еще? Когда мы пытаемся анализировать какие-то более серьезные фундаментальные вопросы, мне кажется, что мы даже в рамках геополитики сваливаемся в этот несчастный город Болохово, который теперь известен на всю страну, к этому кейсу со смешариками, девочками и главой администрации. Потому что, по сути, история «А где здравый смысл?» она и на уровне геополитики тоже вот возникает, потому что там тоже живые люди. которые пишут в Твиттер с утра пораньше. Не будете мне мешать, я разбомблю вас к чертям, как Дональд Трамп пишет. А вообще я хочу, чтобы везде была Америка, и этот пролив был именем Трампа.
0: Я хочу, чтобы он был именем Сталина. Что будем с этим делать?
1: Ну, чей пост наберет больше лайков?
0: Его, конечно.
1: В честь того,
0: его, конечно.
1: Сделать. Ну, правда.
0: Ну, смотрите, опять же, почему Дональд Трамп пишет, и его все читают? Потому что, ну, надо понимать, людям все-таки приятны харизматичные личности. С точки зрения харизмы Дональд Трамп дает 100 очков вперед покойному еще Байдену, предыдущему, да. Его своему предшественнику. Потому что это было неинтересно, иногда смешно. Этот, конечно, настолько дистиллированный просто президент мира для современного мира, который помешался на хайпе, просмотрах и перепостах, он просто вот... как вот, я не знаю, по-ленински скажу, может, по-марксовски, да, он герой нашего времени. То есть Трамп. Вот какое время, такое и президент мира. Вот время одуревшее.
1: Патентованный нарцисс, как говорит кто-то.
0: Патентованный нарцисс, биполярочка мы можем. Я не ставлю диагнозы, если я с человеком не разговаривала. То есть он, его медийный образ очень соответствует нашему дню. Он прямо идеально подходит. Вот какой поп, такой приход. Какой мир, сошедший с ума, такой вот условно придуманный себе президент мира. Не буду я ему ставить диагнозы. Но это максимально аутентично. Это аутентично. 30 лет назад... когда мир был, состоял из Бонс, из Гельмонта Коля, из Миттерана, из других тяжеловесов, ну, Дональд Трамп не добрался бы до региональных выборов. Ну, по-нашему,
1: конечно,
0: я не знаю.
1: Он бы сидел себе на Манхэттене и скупал бы недвижимость.
0: Да, там, да. Или там, или, может быть, если бы он в Советском Союзе жил, его бы в принудительную психиатрию определили бы и вылечили бы с разной долей успеха. Он бы не добрался до муниципальных выборов. Ну, вот в нашем изводе. А сейчас такой мир. Сейчас никто никого не лечит принудительно. Везде какие-то странные люди. Вот мне кажется, в этом есть, извините за это слово, я его редко очень употребляю, какая-то гармония вот в этом паноптикуме, что, ну, как бы все вместе когда сошли с ума. Ну, особенно, я говорю, медийная картинка, не человеческая жизнь. Да, люди по-прежнему выводят своего ребенка в школу. Я там, я не знаю, с утра покупаю продукты, и более-менее мир живет, ну, как бы нормально.
1: Но в картинке он живет по-другому.
0: Картинка вот большого мира, да, цивилизации, это очень аутентично. Трамп невероятно к лицу вот сегодняшним
1: надолго
0: дням.
1: Надолго такое, как вы думаете, когда ты...
0: Я надеюсь, доживу.
1: Что является точкой, критичной точкой, когда вот как бы перелом какой-то случается, как вы думаете?
0: По-разному бывает. Ну, либо большой БЭМС, да, про который год говорят нам новости, да, что опять угрожали ядеркой, завтра не проснемся. Либо что-то иное, вот как говорит модный Насим Талеб, да, какой-то черный лебедь прилетит, пролетит, и все это как-то остановится. Я, продолжая оставаться глобальной все-таки оптимисткой, я надеюсь, что я доживу до того момента, когда вот этот маятник, вот... буквально тотального безумия качнется, и какой-то мы вернемся в такой спокойный мир спокойных людей, там, каких-то тяжелых политиков, которые медленно говорят, не то, что я тут тараторю, которые думают, прежде чем говорить, да. Выполняют договоренности, за которыми что-то стоит. По-моему, я сейчас описала нашего президента. Вот.
1: Ну, согласитесь,
0: Чтобы спокойно было, ну, вот, тяжеловесно. Вот почему-то это слово мне приходит в голову. А то смотришь, ну
1: потому что есть проблема же сути, есть проблема картинки. И картинка пока сейчас, и громкость, выкрученная на максимум, она полностью глушит весь тот рационализм и здравый смысл, и содержание, которое
0: вот время присутствует. Такое. Время такое, когда главное, чтобы была поярче картинка, и побольше народу перепостили, потому что это самое важное, это главное. А на самом деле философский вопрос формы и содержания, он очень важен, но не для эфира. Конечно, форма должна быть адекватна содержанию.
1: Ну, подожди, это еще советский, по-моему, анекдот, да, что, в общем, если вы в одной деревне поставите библиотеку, бордель и, соответственно, продуктовый магазин, у вас, конечно же, в борделе будет самая высокая посещаемость,
0: да,
1: вот, а потом в продуктовом магазине, а потом в библиотеке.
0: Это вы к чему вспомнили?
1: Это я к тому веду, что вот эта история про как бы, посещаемость, просмотры и так далее, она в большей степени про про потворствование человеческим страстям, но не
0: животной
1: про
0: животной части, конечно.
1: Животной части.
0: Животной части. Именно поэтому и по сей день только в редких странах бордели ставят в деревне и пишут вывеску «бордель». Это нормальный ответ. Понимаете, все-таки человечество борется с этим. и, опять же, только лишь в нескольких странах открыто можно употреблять наркотики. Конечно, если раздавать наркотики, раздавать здоровое питание и раздавать книжки, вся очередь, да, животная часть человечества ответит: пойдем мы против наркотиков туда. Поэтому вот тут запретительство важно и нужно. Угу. Мы закрываем, и бордели в открытую существуют даже не в каждом европейском городе. Это надо убирать от людей, потому что это потворство самому низменному в человеке.
1: Соцсети отупляют, говорит Сергей. Там, с одной стороны, люди, ищущие глупости, с другой стороны, люди, дающие глупости, они друг друга питают и медийно размножают себя. Подождите, это вопрос о том, как у вас алгоритмы настроены. Потому что в соцсети это как с телевизором, понимаете? Было изобретено телевидение, но потом уже решают. Да, чтобы по этому телевидению показывать, потому что по нему одновременно можно показать и то, и другое, и третье.
0: Не совсем так.
1: А как?
0: Не совсем так. Все-таки соцсети — это великое время, когда каждый дурак поимел голос. Но в телевидении сидели редактора, сидели цензоры, сидело 150 людей, которые любого дурака там где-то останавливали. Соцсети — это колоссальная история про то, что раньше только семья твоя знала, что ты дурак. А сейчас вся Москва знает. Как было сказано, а теперь любой дурак может встать, завести себе телеграм-канал и показывая туда какую-нибудь максимально хайповую вещь, набрать огромное количество. Так не было раньше.
1: Это, знаете, про что еще тоже интересно. Сейчас шутка такая появилась. Люди, которые выходят в социальные сети после каких-то, ну, как бы после какой-то или параллельно с какой-то серьезной работой. Например, он был маркетологом, выдающимся в какой-то крупной корпорации, и теперь он садится перед камерой, и он говорит: ну, в общем, я начал, но я не знаю, что делать. То есть, потому что внутреннего цензора очень много. А как правильно? А нужно?
0: А как будет лучше?
1: А как будет
0: лучше? А как зайдет на больше просмотров? Вот. Ну, это алгоритмы убили естественность. Поэтому все, что мы видим в соцсетях, я считаю, что ложь.
1: Как это молодым людям приучать? Что? Потому что есть же большая проблема, потому что и мода меняется. И вот это, например, даже история с этим ужасным похудением до узника концлагеря, который сейчас продуцируется, провоцируется. А вот эти вот истории, что, значит, я не рассматриваю людей, если они там не зарабатывают меньше 3 миллиона рублей, там, не знаю, в
0: месяц. Это было давно, у кого нет миллиарда-то.
1: А, это у кого нет миллиарда,
0: это же старинная история давно.
1: Но это правда. Это же тоже к вопросу критичности, потому что ты поставишь яркую картинку и будешь какую-то ерунду вещать, но она не отвечает твоей реальности, и ты постоянно во фрустрации находишь, потому что, ну, мне же показали, значит, это где-то есть, я пойду это искать, у меня не получается.
0: Ну, потому что, я говорю, я не знаю ответ на вопрос, как это лечится, кроме как жизнью самой.
1: Вот. Если и выдерживанием фрустрации, кстати.
0: Да, и если вот эти девчонки, которые дошли до состояния, как был мем прекрасный про это, немцы обещали так больше не делать, ну, под фотографиями вот этих девочек из концлагеря, прям прекрасно, да, немцы. И действительно, если они выживут, это тот редкий случай, когда человек может физически умереть от такого истощения, да, вот если они выживут и их полечат, они поймут, что это была ошибка. Или не поймут. Или, скорее, не выживут, если мы говорим о 30 килограммах человеческого веса. Вот то же самое. Все люди, которые увлекались соцсетями, которые дошли до безумия, до того, что они сами, ложась в постель, не знают, какие они настоящие.
1: Да.
0: Потому что они кривляются 24 часа в сутки. Ну, кривляются на потребу публики. Строят из себя что-то другое. Все эти блогеры, которые кушают, пьют и показывают там свои сортиры. Ну, когда-то они поймут, что они там... Они назовут это нарядным словом. Я выгорела на блогерской работе. Мне пора отдохнуть. Поедут на Эверест дышать свежим воздухом, который там разряженный, и потихонечку или придут в себя, или не придут. Тут действительно, ну, такое время. У меня не позитивное к этому отношение, потому что они задают тренды, и многие молодые за этим идут. Мозгов у них, к сожалению, пока нет. Вот была бы моя воля, я бы реально, как в каких-то странах приняли эти законы, до там, 16 лет не давать никакие мобильные устройства.
1: Угу.
0: Вот, мне кажется, это более реализуемо, чем религиозное воспитание в каждой школе Великой России.
1: Просто, ну, читай книжку и все.
0: Да, да. Это то, сложно реализуемо, потому что родители будут возражать очень сильно. Но это могло бы быть профилактикой. То есть, если до 16 лет читаешь книжки, живешь живую жизнь, ходишь на улице, научаешься взаимодействовать с живыми людьми, да, там не вот это то, что тебе человек что-то обидное сказал, ты его забанил, и нет истории. Нет, а ты разберешься на улице.
1: Да.
0: да. А ты разберешься на улице, ты научишься хоть чему-то, тогда потом потребляйте вот этот оглупляющий контент.
1: Зара Рутюнян была с нами, психолог. Зара, спасибо, ждем снова.
0: Спасибо.
1: Далее я с вами снова после новостей.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 22 часа. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Жительница Горловки в Донецкой Народной Республике погибла из-за удара ВСУ. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. По его словам, вооруженные силы Украины атаковали Центральногородский район Горловки. В своем канале на платформе «Макс» мэр выразил соболезнования родным и близким погибшей. В ЕС заявили о планах ввести санкции против министра нацбезопасности Израиля. Власти Евросоюза осудили высказывания Итамара Бен-Гвира в отношении сектора Газа. По словам официального представителя главы дипломатии ЕС Каи Каллас Ануара Аль-Ануни, Совет ЕС обсуждает вопрос о включении израильского министра в санкционный список за нарушение прав человека. «Мы решительно и недвусмысленно осудили заявление израильского министра относительно Газы. Израильское правительство обязано пресекать подобную риторику своего министра. Использование столь вопиющих и провокационных выражений неприемлемо и не должно оставаться безнаказанным», отметил Ануар Аль-Ануни. Итамар Бен-Гвир курирует израильскую полицию и тюремную систему. В августе министр призывал убивать, цитата, «от 30 до 40 человек каждую ночь в секторе Газа», конец цитаты. Увольнение учительницы из-за оскорбления школьников признали законом в Москве. Мосгорсуд оставил без изменения решение Черемушкинского районного суда. Ранее он отказал учительнице химии столичной школы номер 15 в восстановлении на работе. Педагог систематически оскорбляла детей, следует из материалов суда. В частности, учеников 11 А-класса она называла тупыми. Одну из девочек учительница обозвала лохудрой. Мальчику адресовала фразу «чемодан, вокзал». Кроме того, педагог не разрешала детям выходить в туалет, сбрасывала вещи с парт и допускала оскорбительные высказывания по национальному признаку. Одного из учеников она называла мигрантом и упоминала арбузы. Из судебных материалов следует, что педагога уволили по пункту 2 статьи 336 Трудового кодекса. Эта норма предусматривает специальные основания для расторжения трудового договора с педагогом. Речь идет о применении, в том числе однократном, методов воспитания, связанных с психическим насилием над личностью обучающегося. Сама учительница настаивала на нарушении процедуры увольнения. Она указала, что до расторжения договора ей уже объявили выговор, и это считается двойным наказанием. Однако суд отклонил этот довод. Американская певица-актриса Долли Партон умерла в возрасте 80 лет. Об этом в соцсетях сообщил ее племянник Брайан Сивер. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью артистки. Глава Белого дома распорядился приспустить американские флаги по всей стране. С большой скорбью сообщают, что Долли Партон – одна из величайших кантри-певиц и не только всех времен, только что ушла из жизни. «Это настоящая потеря для миллионов людей», – написал американский лидер в соцсети True Social. Трамп добавил, что Партон была уникальной артисткой, которой никогда не было и больше не будет, и отметил, что ее любит весь мир. За свою карьеру исполнительница стала лауреатом 10 состязательных премий Грэмми и специальной награды за жизненные достижения. Погода. Сейчас в Москве плюс 14, завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью 11-13 тепла, днем плюс 16-18. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
8: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
10: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире член комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе нотариус города Москвы Илья Радченко. В эту среду после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь.
11: «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
11: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
4: Внимание! Говорит Москва!
13: 94,8 FM.
14: Повтор лучшего.
11: Время начинать движение.
15: Мотор! Мотор!
11: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: 7.07 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 25 августа. Каждый день как контрольный выстрел в это лето. А погода так и вообще считают, что она уже закончилась. Это что вообще такое? Это что такое, я спрашиваю тебя, погода? 14 ощущается как 14. Вчера было 15 в это время. Что надеть, спрашивает приложение Яндекса. Что надеть, что ли? Что-то теплое? И что-то непромокаемое. С 10 до... До когда? С 10 до заката будет идти дождь в Москве. Поэтому надевайте что-то теплое, что-то ветрозащитное, что-то непродуваемое, что-то такое, что позволит вам пережить этот летний денечек. Магнитное поле спокойное, давление тоже вроде ничего. 17, 19, 20, 19. До конца недели. Это дневная температура. В 5.20 взошло, в 19.43 закат, 14 часов 23 минуты, световой день. Вот такая история. А что же было в этот день? В этот день за 56 лет наблюдений. А почему 56? А что делали еще 14 лет? Обычно за 70. За 56 лет в это время все обычно в отпуск уходили в гидрометцентры. СССР. Вот. И, а потом, ну, как бы уже и в российском тоже все уходили в отпуск. И в результате не наблюдали в какое-то время. 7 градусов было в 15 году. В 88-м 28. Ну, уже как-то так все равно, уже как-то так ощущается дыхание осени. Евгений, доброе утро, Вась Куролесов, вам хорошего дня. Татьяна, Олевская, Рейнджер, Алексей 762, Сергей Иванович Камчатка, привет! Артур Гурьев здесь с нами тоже. Андрей Скорпион в Максе. Принципиальный человек, видите, принципиальный человек принципиально сидит в Максе и оттуда максирует. Максит. Что из Макса делает? Из Телеграма телеграмит, а из Макса максит. Ну, в общем, как-то что-то он оттуда делает. В корейском Тауне 26, и это вечером. А днем жара адская. Так им и надо, правильно, мигрант? Так им и надо. Адская жара. Вот. А у вас кондиционер, правильно? Вот и все, все хорошо. Настроение, благополучие, удачи, успехов. Не сдохни. Такое есть кино. Нет, не видели? Как-то он так называется. Будь здоров, удачи, не сдохни. Что-нибудь такое. Кстати, начиналось как что-то забавное, а в финале как-то что-то такое. Но, ладно. Про кино мы в пятницу обычно говорим, поэтому не буду эту тему продавать вам. Проснемся, как считаете? У нас тут в Петербурге замена написана. Замена. Чего на что замена? Кого на кого? Кого на что? Что на кого? Про Петербург мы только одно знаем. Что у вас там музыкант руку себе отрубил и пошел, утонул после этого из кукрыниксов. Такой экзотический способ попрощаться с жизнью. Вот, это мы знаем. И еще мы знаем, что Кенни Вест не приедет. Точнее, о том, что он приедет и будет у них выступать... На той арене, куда он должен был приехать выступать, ничего не знает о том, что он должен у них выступать. Организаторы говорят, ну так это ж нормально, ну чё вы, это нормально. Мы 27 числа с ними заключаемся уже. Все, уже заключаемся мы с ними. Уже все договорено, договор есть, мы заключаемся. Сегодня 25-е. Может так, а вчера 24-е было. Может так быть, что 24-го «Газпром-арена», на которой запланирован концерт, 24-го не знает о том, что у нее 27-го подписание с организаторами концерта. Как думаете?

Бандиты! Бандиты! От моего имени прямо сейчас продают билеты за очень большие деньги. Хотя я не собираюсь в Россию. Преступники позвонили мне неделю назад и сказали, что я вы... Короче. Григорий, СПБ. Не читайте советских газет. Единственное издание в мире, во всем интернете, во всем безбрежном, бесконечном, глубочайшем, словно Марианская впадина интернете. Только одно издание какое-то Только одно издание написало вот эту штуку. Ладно? Не читайте.

0: Высоцкого послушать. Всю, наверное. Но только вот 160 только за живых я готов заплатить, чтобы. Трешка внутренняя после Комсомольского уже устроили. Сейчас разберемся.
1: В движении.
0: Что вы устроили на трешке внутренней после Комсомольского? Вам что, заняться нечем? Ну, серьезно, люди, ну вы чего вообще? А таксист есть там, скажите, среди устроивших? Есть на такси? Я сейчас расскажу вам, кто и где и что устроил. Балашиха что-то устроили на выезде из города в сторону Москвы по направлению к МКАД, уже ДТП, и там Балашиха такая вот стояние мощное. На Щелчке в районе Преображенки, нет, где это? Это в районе вот Амурская улица, пересечение с Кокойтовской, с Монтажной улицей, вот здесь. Здесь дорожно-транспортное тоже Щелчок подстаивает. Третье транспортное кольцо в Лефортовском тоннеле. Два значка ДТП. Это либо реальные два значка, либо... ну, в смысле, два ДТП реальные. Но оба правый ряд. Поэтому, возможно, это просто разные люди поставили в разных концах Лефортовского тоннеля. Но что точно совершенно, это внешняя сторона третьего транспортного. И, вероятно, недавно, потому что пробка не очень... Вот 7.06 значок я вижу первый. Потом 6.57... Потом 7.04. Это только что. Это вот прямо сейчас происходит. Поэтому, граждане, Лефортовский тоннель лучше верхом. Лучше верхом. Если вы там стоите уже, и уже никуда не свернуть, уходите направо, в правые две полосы, которые перед въездом в тоннель уходят направо. И верхом Красноказарменный через Лефортовский парк. Милого друга Лефорта. Вот сюда. Раз. Потом на улицу Радио. Ну, или туда, или на Радио, и на Садовую. Либо через Бакунинскую и на Третье транспортное снова выпрыгиваете. Но уже за Лефортовским тоннелем. Потому что в тоннеле какой-то замес. Вот что-то такое, что уже от Нижегородской Третье транспортное стоит. Не заезжайте туда. Еще после Комсомольского действительно... внутренняя сторона третьего транспортного сразу после съезда на Комсомольский проспект. Что-то за такое вы там замутили, что-то такое, прям вот на траверзе Лужников. Левый ряд догнала, написано, догнала. Кто догнала, кого? Догнала я тебя, догнала. Пела, по-моему, Аллегрова была. Догнала я тебя, как чужую машину, девятку. Что-то такое было. И вот здесь совсем все серьезное, потому что до Тульской, ну, до Варшавки. Понимаете, от Лужников до Варшавки все, третья транспортная внутренняя сторона не едет. Садовая при этом едет нормально. Евгений пишет с восклицательным знаком: «Хорду открыли». Для кого? Какую? Где? Когда? Столько вопросов и так мало ответов. Какую «Хорду» открыли? Где? Вы имеете в виду СВХ, которая перед Щелчком... Но у меня на Яндексе она по-прежнему закрыта. Написано, что движение перекрыто с 18 мая, с 3... 18 мая? Это что, так лето прилетело? Котлету? Кто-то сказал котлету? Да, я буду котлету. Отсутствие завтрака сказывается. Да ладно, был у меня завтрак. Это так лето пролетело? То есть вот только что горела «Хорда», ее только что тушили, кто-то ринулся несколько автомобилей в дым, не зная, куда они приедут, если там вообще еще «Хорда» или все обрушилось, но они самоотверженно, отважно рискнули, решили, что время важнее, чем жизнь, и рванули туда. Мы не знаем их судьбу, кстати говоря. Вот, и это было даже не летом. Это было весной, а сейчас уже осень. Лето пролетело между двух этих точек вот так вот. И нет его. 18 мая. Я думал, это было в июле. В общем, мне здесь и Палладиум сообщает, что «Хорда» открыта. Но какая «Хорда»? Что вы все пишете «Хорда» открыта, «Хорда» открыта? А можно написать, что вот именно это часть МСД СВ

0: рука перед щелчком, которая горела, она открыта. Можно? Нет, нельзя, вы не можете этого сказать. Угу. Значит, говорят, карты еще не обновились. Ну, не знаю, такие перекрытия молниеносные, они обновляются на Яндексе очень быстро. Они оперативно появляются, даже когда это ради проезда первых лиц. Это все чик-чикс появляется, потом чик-чикс исчезается. Сейчас скрыжится, анжуматься, информацию с первых рук получаться. Я сейчас посмотрю в департаменте транспорта. Вот они точно должны знать, правильно? Движение на Каширском шоссе в районе дома 7 восстановлено. Все. Значит, там что-то было. Произошло ДТП с участием нескольких автомобилей на месте оперативной службы города. Обстоятельства произошедшего, информация о пострадавших уточняется. Это вчера в 18. Рубанулись мощно. Настолько мощно, что в 18:18 ударились. И только в 22 часа 42 минуты открыли движение. На дублере Рязанского в районе дома 12 в область движения закрыто. Ближняя дача, изменение маршрута. Движение на Липецкой восстановлено. Там тоже что-то было. Возгорание частного автобуса. Прогнозы синоптиков. Временное ограничение движения на Садовом кольце сняты. Это очень хорошо. Движение открыто. Восстановление трассы, маршрута. Переносится на 25 августа. Ну и ладно. Я ничего про Хорду не вижу. Может быть, это незаконное открытие? Может быть, кто-то просто сдвинул блоки, посчитав, что оно уже выглядит так, как будто все починили, но почему-то не открывают еще. Бывает такое, знаете, когда люди стоят. Я такое видел на презентации какого-то, не скажу даже какого бренда. Ладно, скажет, по-моему, автовазовская какая-то конференция была. Когда все уже, ну, все еще там сидят в основном, а кейтеринг уже выставил еду. Причем не закуски, а еду. Еду, которая, ну, горячая. То, что обычно ты, когда приходишь на такие конференции, пресс-конференции, брифинги, еще куда-то. Сначала перекус. Ну, там какие-то сэндвичи, какие-то маленькие такие тарталеточки, что-то еще. Кофе, чай. А потом, когда уже все посидели, как приз тем, кто высидел, им горячее подают. На шпажках деревянных мяско, рыбка, овощи, салатики, еще что-то. Вот такое все. И пока еще конференция продолжалась, но уже начали выставлять горячие. И в задних рядах услышали звон этих металлических штук, такие все это. И стали подтягиваться туда. А там еще ленточкой так все отделено, что нельзя. Вот. А уже все стоит. А голод, как известно, не тетка. Голод мрачный дядька такой. Вот. И пока все эти кейтерингицы отвернулись, кто это из гостей особо голодный ленточку-то того и пошел набирать. У него выхватывают это мясо, рыбу, это выхватывают. Говорит, что ж ты делаешь, ты колхоз, еще же не открыли. Он говорит, да все ж стоит уже, посмотрите, ну что, сил нет. Вот, они выясняли, что когда можно, а когда нельзя. Можно будет через минуту, ему говорят. Он говорит, да что вы начинаете? Это все для нас, он говорит, устроили вообще. Мы здесь власть, мы здесь главные. Они говорят, ничего себе, мы здесь главные. Ну, в общем, это было забавно. Но есть люди такие, которые, знаете, которые значит, там говорят, а что это вы тут перекрыли? А я тут вот. Все, отодвигают все и начинают ехать. Может такое быть, что у вас на Хорде это самоуправство? На Хорде убрали конусы, блоки. Движение запущено в обе стороны. Съезд на Подбелку открыт. Ладно. Интересная ситуация. Количество автомобилей сократилось в два раза. Обычно в это время я стою в глухой пробке на МКАДе. А сейчас все летит. Ну, естественно, летит. Я же говорю, люди... Есть целая отдельная большая категория людей, которые заправили автомобили и поставили их на потом. Вот. Она ему говорит, давай съездим на автомобиль. Он говорит, это на потом у меня бензин. У меня бензина сейчас для того, чтобы ездить твои вот эти вот капризы исполнять. У меня столько такого, у меня бензина нет. У меня есть бензин только тот, который мне надо зачем-то бензин. Я знаю зачем. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
1: Доброе утро, Роман. Спасибо за эфир.
0: Да, вам спасибо. Да.
1: Сейчас вот чудо-чудное заехал и сразу же заправился 95-й.
0: А где
1: просто
0: же это?
1: Повезло.
0: Просто
1: повезло. Это на остров Лукойл. Кто в курсе, тот в курсе.
0: Просто повезло. А вообще проезжаете заправки, вот вы едете, смотрите, чего там, как ситуация?
1: У меня у дома Лукойл уже не работает 4-й день. Только дизеля. Бывает, дизеля нет. Потом Роснефть тоже вчера повезло, так же заехал, залил.
0: Ну а чего вы думаете, что это везение? Может, это уже такое новое правило, опять заканчивается кризис снова и все?
1: Нет, это просто походу в 7 утра открывается. Я понял, ритм работы, алгоритм.
0: Да, да, они подвозят утром. Все, понял, хорошо, спасибо, принимается. Давайте небольшую перекличку, где вы заправились, что сейчас вы видите на заправках. Каждый раз автовладельцы требуют, чтобы мы это делали, потому что это здорово помогает тем, кто сейчас мечется на парах. На парах пустого бака мечется куда, где прильнуть, где заправиться. Я слушаю вас,
2: день добрый. Вот 2 минуты назад на платной Ленинградке на Газпроме никого проезжал под СКАДу, аналогичная ситуация. Вот, поэтому все на платочку.
0: На платной Ленинградке, а где там Газпром? Я Лукойл знаю, который большой.
2: Ну, чуть дальше, вот я еду в сторону Клина. По правой стороне. Замечательно просто.
0: А вы из Москвы ехали?
2: Да, я из Москвы ехал.
0: А вот на Лукойле на этом вы проезжали? Как там толчья?
2: Не обратил внимания, у меня топливная карта, поэтому мне вот...
0: Вот абсолютно, спасибо большое, абсолютно здоровый эмоциональный человек. Вот в этой ситуации, когда все такие бензин, из каждого утюга бензин на тебя смотрит, он проезжает заправки большие и просто не обращает внимания. Да че мне? У меня топливная карта, я че? А зачем? Ну, к чему вот это? Нервное напряжение лишнее. И это абсолютно верная, здоровая позиция. Я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
3: Да, да, Роман, доброе утро.
0: Доброе. Максим, да, такси. Максим.
3: Вот, может быть, показалось, но вот вчера ночью заправился под Зеленоградом, а сегодня ехал из дому с Люберец в 5 утра на заправках, где были, ну, огромнейшие очередя, вот, ну, они были в 2 раза меньше. Поэтому, может быть, показалось, но какая-то, может быть, конец это, в туннеле свет появился.
0: Может быть, может быть. Я потому и спрашиваю и прошу, потому чтобы вы сейчас позвонили оперативные свои личные, персональные, сегодняшние истории рассказали. Слушаю, доброе утро, здравствуйте.
4: Да, Роман, сейчас в Варшавке ехал. Нормально, там немного народу на этой, на Роснефти, ну, в сторону области.
0: Ага, в область, понял.
4: Километра, сейчас нормально.
0: Это на дублере там, которые, правильно?
4: Газ и металлика. Добро. Ну, конечно, не за то, что едят, а за то, что ходили.
0: Бля, связь какая, видели? Связь, о. Слушайте, а вы город-то, конечно, прямо вот совсем уже не уважаете, да, вообще? Беседы внешне МКАД ДТП. Каширка сразу внутри МКАД только проехали ДТП. Вернадского после Лобачевского, вот где Удальцова, не доезжая до Удальцова, ДТП. Просто это сейчас вот авария. Между Можайкой и Рублевкой, ну где Кунцево, чуть дальше. ДТП, но пробка до Кунцево уже. Это сейчас. Граждане, вы чего вообще? СВХ, МСД в районе Сигнального, где метро Владыкино. ДТП. Это помимо всего того, что уже вы там нарубились. А в Лефортово написано, что 2 девочки друг друга догоняли и догнали в результате в правой полосе. Поэтому Лефортовский тоннель тоже сейчас внешняя сторона ТТК стоит мощно.
5: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 22:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Землетрясение зафиксировано у берегов Севастополя. Магнитуда подземных толчков составила 2,9. Эпицентр находился в 15 километрах от мыса Фиолент. Землетрясение предварялось 3 более слабыми авторшоками. Об этом ТАСС сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени Вернадского Марина Бондарь. Срочное сообщение. Перемирие между Соединенными Штатами и Ираном согласовано. Оно включает свободу навигации в Ормузском проливе. Об этом сообщили РИА Новости пакистанские военные источники и иранские источники в органах безопасности. Отмечается, что стороны в ближайшие дни объявят о прекращении огня между Соединенными Штатами и Тегераном. Все подробности в 23 часа. В Астраханской области продажи бензина снизили до 30 литров в одни руки. Речь идет о марках АИ-92 и АИ-95, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. По его словам, это позволит увеличить время работы автозаправочных станций и количество заправленных транспортных средств в день. Глава региона также добавил, что поручил уделить особое внимание заправке школьных автобусов и автомобилей рыбодобывающих компаний. Мосгорсуд признал законным увольнение оскорблявшей школьников учительницы. Решение Черемушкинского районного суда оставлено без изменения. Ранее он отказал учительнице химии столичной школы номер 15 в восстановлении на работе. Педагог систематически оскорблял детей, следует из материалов суда. В частности, учеников 11 А-класса она называла тупыми. Одну из девочек учительница обозвала лохудрой. Мальчику адресовала фразу «чемодан, вокзал». Кроме того, педагог не разрешала детям выходить в туалет, сбрасывая вещи с парт и допускала оскорбительное высказывание по национальному признаку. Одного из учеников она называла мигрантом и упоминала некие арбузы. Американская певица и актриса Долли Партон умерла в возрасте 80 лет. Об этом в соцсетях сообщил ее племянник Брайан Сивер. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью артистки. Глава Белого дома распорядился приспустить американские флаги по всей стране. С большой скорбью сообщаю, что Долли Партон – одна из величайших кантри-певиц и не только всех времен, только что ушла из жизни. Это настоящая потеря для миллионов людей, написал американский лидер в соцсети True Social. Трамп добавил, что Партон была уникальной. Уникальной артисткой, которой никогда не было и больше не будет, и отметил, что ее любит весь мир. За свою карьеру исполнительница стала лауреатом 10 состязательных премий Грэмми и специальной награды за жизненные достижения. Долли Партон стала автором более 3000 песен, среди которых баллада «I Will Always Love You». Песня стала международным хитом в исполнении Уитни Хьюстон. Погода. В Москве сейчас плюс 13, завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью 11-13 тепла, днем плюс 16-18 градусов, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
5: Внимание! Говорит Москва!
7: 94,8.
8: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: «Пуля». Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов.
11: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – политолог Юрий Баранчик. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
12: Дамы и господа, заводите свои моторы!
8: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
12: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, he's superhuman!
14: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
14: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Право знать. Говорит Москва.
16: Повтор лучшего. Моторы.
0: 7.37, говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте. Это классно вообще, что вы здесь. У нас вторник, 25 августа. Значит, бесит, когда говорят, автоледи. Но скажу, потому что бесят эти автоледи. Две автоледи. Они не в Лефортовском тоннеле рубанулись, хотя не знаю, может, и там тоже. Это те, которые у Комсомольского на третьем кольце, где Лужники на внутренней стороне, вот вы из-за них стоите. Вот, и там одна пыталась догнать вторую и другую, и смогла, и действительно смогла, все, и вот она и догнала ее. 5 минут назад ехал по хорде, едет сверху и снизу тоже, все подтверждается. Я продолжаю собирать ваши свидетельства по бензину, какое-то время давайте потратим с пользой, наконец-то, хоть раз в жизни это сделаем. И поговорим о том, как вы проезжали, где, какая ситуация. Живой мониторинг прямо сейчас, в эту секунду, потому что всем ресурсам, которые основаны на мнениях людей где-то в интернетах, конечно, веришь, но объективности там в связи с тем, что оперативности там не очень много, объективности тоже там не ультра-супер, прям вот чтобы вообще. Вот, и поэтому 7373948, либо говорит МСК-бот, напишите. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Я собираю сейчас ваше мнение по поводу того, как выглядит сегодняшняя ситуация с топливом. Я нахожусь здесь? Нет, я нахожусь не здесь. Уж, конечно, я не в Шереметьево нахожусь. Как выглядит ситуация с топливом? Потому что вот я сейчас смотрю на Яндекс, опять же, там, где он это все показывает. Роснефть, Третье кольцо, где Новослободская, только 95-й есть, а очереди нет. Роснефть, которая на Дмитровке, Бутырская улица, в область. Две друг за другом, которые стоят. Второй, пятый, сотый дизель есть на первой. На следующей, которая через 100 метров, дизель только. Дальше, Тибойл, который на Белорусской. 92-й, нет очереди. Пожалуйста, заезжайте. Дальше. Аэропорт «Газпром» на аэропорте. Вы знаете ее, автоматическая, которая. 92-й, 95-й. Большая очередь написана. Дальше. «Лукойл». «Татнефть». Это где? Звенигородская. Большая очередь. 2-й, 5-й дизель на «Татнефти». Окей. Средняя очередь, это где у нас? 905 года, Татнефть, 2-й, 5-й дизель. Ладно, потом Лукойл закрыт, нет очереди, закрыт, нет очереди. Краснопресненская, все здесь не работает. В центре, вообще в центре Лукойла, я смотрю, никакие не работают. На Садовом, который рядом с Октябрьской, тоже Лукойл не работает. Наверное, еще просто не подвезли, правильно? Потому что, видите, мы же решили, что график такой, что обычно часам к 8, там, к половине 9 подвозят новую партию топлива. Татнефть, которая Дубнинская, здесь вот рядом Жуково проезд. Второй, пятый дизель. Про очередь ничего не сказано. Потом нет. Еще тоже нет. Газпром, нефть. Большая очередь. Это третья транспортная, Ольховская. Ну, какая-то где-то там. Ну вот, подтверждение пришло, что на острове, вот подтверждаю слова звонившего, Лукойл на острове никого, никого. И есть бензин. Вот, это в Измайлово. Ну, наверное, потому и есть, что никого. Потому что если бы были, так и бензина бы уже не было. Яндексу верить нельзя, гораздо актуальнее информация в приложении. Ага, понятно. А это приложение, откуда, как оно собирает информацию? Вот это приложение. Если Яндексу верить нельзя, то этому приложению, которому в обед 2 месяца, оно настолько объективно. Оно откуда информацию-то собирает, это приложение? Не знаю. Мне кажется, Яндекс более массовое приложение с точки зрения количества пользователей, а значит и количества комментариев в нем. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
17: Здравствуйте, Рома Гришина.
0: Да, Рома. Да, что с заправкой у вас сегодня было?
17: Я чуть-чуть, может быть, подскажу, как смотреть. Я сейчас сижу на даче под Клином, но вот есть приложение «Заправить авто». Там несколько... Ну, оно не показывает там, что где красно-зеленый, но вот там «Газпромнефть», какие-то еще заправки входят. И вот там, где нет, вот если заходишь вот туда, нажимаешь на заправку «Заправиться», там точно будет серенькое, там не будет вот этих, ну... Неактивные будут вот эти бензины. Вот, то есть, и, допустим, вот я сейчас вижу, что по этому приложению, что ну, вот какую-то заправку я вижу, и вот там, вот я нажимаю на колоночку, и там, допустим, какие-то показывают, что вот там сейчас я могу, причем там, ну, вот видно, что сейчас заправляются люди, какая-то колоночка, раз, стала серенькая, а вторая, допустим, ну, типа, повесил автомат там, вот, она стала не серенькая, она, наоборот, активненькая. То есть вот можно вот так пытаться. Вот,
0: Я понял, спасибо большое. Я бы, конечно, сейчас вот лично ваше, вот вы сейчас заправились или вы едете. Давайте все, последний призыв, не хотите, не надо. Не делитесь информацией. Я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
18: Если МКАД от Варшавки, то бензин 2 «Газпрома», очередь только на территории, бензин лечит.
0: Ага, понял. У вас радио, надо, если звоните в эфир, чуть-чуть потише радио делать, потому что, видите, наводка идет звуковая. Россия начала покупать бензин у НАТО, пишет Григорий. Первые 60 тысяч тонн бензина из Турции придут в Балтийский порт до конца августа, пишет Коммерсант. Это первая в истории закупка топлива у страны, входящей в НАТО. У страны, входящей. Это первая закупка бензина. Закупка топлива у страны, входящей в НАТО. Я думаю, это плохо. Ну, у страны, входящей в НАТО. Первая закупка топлива. То есть, скажите, а помидоры закупать у страны, входящей в НАТО, это неплохо? Я вот, ну, просто так, понимаете, иногда выпячивается... В новостях что-то берется такое гипертрофированно, чтобы это выглядело чем-то таким, вот чтобы вау был какой-то, или драма, или скандал, или еще что-то. Киркоров трахнул мышь, понимаете? Вот такой. Киркоров трахнул мышь! Компьютерную, а стол? Потом уже в тексте вы это узнаете. Но заголовок будет «Киркоров трахнул мышь». Вот. А здесь... Россия у НАТО покупает бензин. А Россия у НАТО, когда покупает помидоры, огурчики и всякую остальную фигню, это не, ну, это нормально? Это ничего страшного? Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
19: Да, добрый день, Роман. Андрей, Москва. На Варшавке, на Татнефти, пересечении МКАД и Варшавское шоссе с области слить в Москву. Заправился 5 машин в очереди.
0: Угу.
19: Единственное, удивило, вчера на Роснефти в Бутово заезжал с 5 вечера до 8 вечера, оказывается, заправляется только спецтранспорт.
0: Такой сегмент временной, да, когда эти приезжают?
19: Да. Что? У них там каждые 3 часа.
0: Мне вообще кажется, это очень правильная история, разведение потоков вот таких вот. Я бы даже попробовал, может быть, по номерам автомобилей заправлять. Сегодня четное, завтра нечетное.
19: Я просто видел ситуацию, когда скорая... со спецсигналами стояла в очереди, ее не пропускали. Поэтому, соответственно, спецтранспорт нужно заправлять. Mm-hmm. А по поводу, еще хотел дополнить, по поводу новости закупки НАТО. Ну, давайте объективно смотреть. Нам главное, чтобы был бензин здесь. А у кого вы закупили, это второй вопрос.
0: А то, что мы продаем в Европу, спасибо большое, а то, что мы в Европу продаем энергоносители, точнее, Европа у нас закупает, это ничего? Ну, как бы, понимаете, это называется кликбейт такой. Надо что-то такое ляпнуть, чтобы оно по форме было такое вот, ну, чтобы оно по форме провокативное было, чтобы провокация какая-то была. Надо написать еще тогда у нациков, знаете так, у нацистов. Или там у еще кого-нибудь такое. У фашистов. И в России покупают у фашистов топливо. Чтобы бороться с фашистами. Что за фигня? Да, извините. Ну, в смысле... Окей, да. У нас просто с Турцией... Турция наш партнер. У нас с Турцией отношения. Впрочем, как и с колоссальным количеством других стран тоже. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
20: Роман, доброе утро.
0: Да, приветствую.
20: Я... Относительно вчера заправился на Роснефти, порядка получаса очередь, это Волгоградский проспект в районе Николяна.
0: Угу.
20: Но зачастую на заправках бывает действительно, что есть бензин, но заправляют только по картам, либо по спецтранспорту. Угу.
0: Да, есть такое, спасибо большое. Да, еще мы отдыхать любим в странах НАТО. Конечно, давайте ну заголовок такой. Столько-то тысяч россиян в этом году... посетили, отдохнули на курортах НАТО и заплатили натовцам денег. Вы же там деньги в Турции оставляете, правильно? Вы же едете туда и там оплачиваете все. И каждый турист российский оплачивает для НАТО что-нибудь. Давайте проведем параллели и заключим, что россияне оплачивают турецкие байрактары какие-нибудь, которые летят потом на наши НПЗ. Хотите такую связь провести? Можно такую связь провести. Вы в Турции оставляете деньги, а они потом на эти деньги. Очереди меньше на заправках, но на Лукойле нет бензина, только дизель. На Роснефть то же самое, на Газпром есть бензин. Варшавка в область МКАД Юг. Алекс Хьюстон сообщает. Алекс Хьюстон. Люди, не ставьте левые приложения. Кризис, время для мошенников. Конечно, не ставьте левые приложения. Да и правые тоже не ставьте. Все уже стоит, что нужно. Все, что нужно, у вас уже стоит. Называется Яндекс. Да, но мы и тачки любим из НАТО покупать тоже. Да, конечно. Ну, да, послушайте, я про это и говорю. Что это такая манипулятивная история с кликбейтом. Просто вот что-нибудь такое. Это нефтяники звонят. Они специально так ударение ставят. Наверное. Почему все говорят Роснефти, а не Роснефти? Вот тут же Бон Джови спрашивает. Ну, это утрированность такая, и мы таким образом как бы немножечко шутим. Мы немножко так, мы передергиваем. Ну, потому что нефтяники говорят нефти. Не нефти, а нефти. Ну, как возбуждено дело уголовное. Потому что и добыча полезных ископаемых у тех, кто добычей занимается. Это профессионализм, жаргонизм профессионализма. Профессионализм жаргонизма такой. А мы перенимаем, потому что, ну, нам прикольно сейчас. Каждый хотел бы быть немножечко в душе нефтяником.
21: Моторы.
0: У нас появилось новое ОТТС. Граждане, новое ОТТС. А вот кому ОТТС? Новое свежее одобрение типа транспортного средства. Да на что? На автомобиль. Да на какой автомобиль? Да был бы же это, а также это же аватар. Вот видите, иногда даже китайцы гласно, может, и не признают, но негласно признают, что мы, конечно, молодцы, электрические технологии, конечно, офигенные, мы от них, конечно, не отказываемся, но нельзя забывать о том, что спрос должен влиять на предложение, конечно, и если ты не обращаешь внимания на спрос и на запрос оттуда твоей потенциальной аудитории, то ты потом в итоге проигрываешь. Поэтому бренд, который заявлялся как чисто электрический, имеется в виду «Аватар», вот к третьей к своей модели уже превратился в гибридный, чему мы, честно говоря, крайне рады. Я крайне рад. Потому что, безусловно, инструмент, который имеет одно направление применения, одну область применения, к примеру, молоток. Молоток очень крутой в том, что касается забивания гвоздей. Очень крутой. Вот, что-то вспомнил поговорку про то, что если ты умеешь работать только молотком, вокруг все в гвозди превращается. Да, нет, он очень крутой. В деле забивания гвоздей крутой. Соответственно, что-нибудь другое, обладающее еще другими навыками, помимо забивания гвоздей, но еще и молоток, будет работать на несколько процентов менее эффективно, чем просто молоток. Просто потому что у него все понятно. Но, к примеру, какой привести пример двойного использования молотка? К примеру, приятель не возвращает долго деньги. Долго. Долго много и долго денег. И к нему приезжают ваши друзья, партнеры с утюгом, паяльником и молотком. Вот. Видите, другое применение молотка. А если у молотка еще на обратной стороне, вот с другой стороны, не плоская такая вот эта вот часть молотка, которую нужно видеть, а она как гвоздодер, мы называем это гвоздодер. Хотя на самом деле, по-моему, другое применение у этого штуки. Туда гвоздь можно вставлять и забивать сразу. Короче, можно достать гвоздь. Тогда молоток оставляет свою функциональную возможность, да, свою функциональную потрясность, как молоток. Но при этом он умеет не только забивать, но и выдирать гвозди еще. Классно. Это один из немногих примеров, потому что на самом деле мультизадачные инструменты всегда с каждой отдельной задачей справляются чуть хуже, чем однозадачный инструмент. У меня в детстве было такое устройство, в котором был фонарик или фонарь, радио, там еще что-то, какая-то фигня. Ну и в результате все из этого работало средненько. И фонарик, и радио шипело постоянно, что-то такое. Вот. Гораздо проще взять настоящий мощный фонарь, просто радиоприемник, который изначально предназначен для того, чтобы быть радиоприемником. Но в случае с электричками, вот эта история с гибридизацией, она, конечно, понятное дело, что это промежуточный этап, хотя бы просто потому, что рано или поздно, конечно, углеводороды закончатся, бензин, нефть, дизель, керосин, все это останется в прошлом. Это все будет, мы будем рассказывать легенды о том, как однажды на Земле, благодаря тому, что очень долго на Земле не было там каких-то, не знаю, бактерий, которые перерабатывали древесину бы полностью, и она оставалась древесиной, и тогда был уголь из-за этого, деревья не разлагались, они от вот окаменелости, еще животные попадали в болоты всякие, вот это все, и потом они превращались в нефть. Это будут легенды про углеводородное топливо, которого уже не будет к тому моменту на Земле. Вот. И, конечно, это промежуточный этап, но это очень крутой промежуточный этап. Твои возможности увеличиваются ровно в два раза, потому что ты можешь и запитываться электричеством, а можешь бензином. Я продолжаю ездить только исключительно на электричестве. Исключительно и только. Потому что было сказано, пожалуйста, с топливом заправьте потом, чтобы верните нам. Или у нас зарядка есть, мы заряжать автомобиль можем, а вот с топливом... На самом деле, приспарковские парни просто... нет, они правы. Сколько взял, столько нужно и вернуть. Это нормальное явление. Короче, мне не хочется ничего заливать туда, стоять ни в каких очередях. Я продолжаю ездить только на электричестве. Абсолютно спокойно. Сегодня преодолел отметку в 50% батареи и 100 километров запас хода. 100 километров я изъездил. Езжу я немного, не часто. Думаю, как обычный среднестатистический житель столицы, который не работает на автомобиле, для которого автомобиль — это не работа, а средство передвижения локальное, с точки А в точку Б. И день, как правило, вот из этого и состоит, что ты поехал из дома на работу, с работы домой. Может быть, еще куда-то съездил, но это тоже... Это все локальное. При таком использовании мне батарея этого гибрида с запасом хода в 200 километров. Думаю, что хватит вообще на весь тест. Мне его послезавтра уже возвращать. Все, я его привезу. Пусть там мало энергии будет, но зарядка у них есть, они зарядить его смогут легко, сами быстро, и все. Но так ведь тест будет неполноценным. Нет, он будет полноценным. Я мысленно с вами, братья Карамазовы, мысленно с вами, я мысленно с вами в этих очередях, мысленно с вами в этой постоянной душевной, постоянном душевном волнении, как же мне сейчас залить, у меня все это. И больше того, я это делал на минувшей неделе, я заправлял автомобиль жены, я прошел через эти ночные бдения, ночные поездки, эту каторгу движения на парах бензина, потому что бак абсолютно пустой, и ожидание каждую секунду, что вот сейчас он начнет кашлять и остановится автомобиль. Я все это прошел. Мне не нужно рассказывать, каково оно, я это знаю. И именно поэтому, именно потому, что я это знаю, бензином не пользуюсь в этом автомобиле. Езжу чисто на электричестве. Но, с другой стороны, сейчас отпустит всю эту историю с топливом. Ну, по-любому отпустит. И оно снова будет в достаточном количестве. И потом начнутся истории про то, что класс, поехали в Питер. Класс, поехали смотреть, сколько донфены стоят в Белоруссии, в Минск. Поехали донфены смотреть. Там они говорят, миллион стоит донфен электрический. Поехали посмотрим. Поехали. На чем? На электричке. Не доедешь. Ни на какой электричке за один туда мах не доедешь. Соответственно, нужно будет заряжать ее. А это уже неудобно, когда везде есть бензин вокруг, и ты можешь плеснуть себе бензинчик и дальше ехать. Вот, и чистая электричка здесь проигрывает. А гибрид, пожалуйста. Все, пожалуйста. Есть электричество, ездишь на нем. Нужно на дальняк, поехал на бензине. Экстерьер выделяется массивной передней частью со светодиодными фарами и вертикально скошенной крышкой багажника. Аэродинамическая форма в виде лопастей снижает сопротивление воздуха. Понятно? Это я вам рассказываю об автомобиле, чье ОТТС, О, первая буква означает одобрение. Одобрение оно, чье, правильно, значит, чье ОТТС накануне было опубликовано в интернете, я нашел это у себя в почтовом ящике. Показываю вам этот автомобиль. Называется он «Аватар 07». Вот этот фиолетовый цвет, он маркетинговый, насколько я понимаю, для автомобиля, потому что фотографии, которые я получил, он на этих фотках именно в таком фиолетовом цвете. Длина 4,82,5, ширина 1,98 м, почти 2 метра. Высота 1,62 м, колесная база 2,94 м. Это очень круто. Ну, в смысле, круто выглядит, во-первых. Аватары все круто выглядят. Это тут гадалки не ходи. А кто дизайнер вообще? У Чингана и, в частности, Аватар. Можно? Любопытно. Тоже ведь какой-то же дядька. Дизайнер бренда Аватар. Наверное, какой-то один общий у них, на главный какой-нибудь. Так, ключевая фигура. Ага. Ключевая фигура дизайна Аватар Надер Фахиззаде. Он занимает пост главного дизайнера. Под его руководством сформирована философия emotion luxury, эмоциональная роскошь, суть автомобиль. Где работал-то? Дизайн-команда в Мюнхене. Глобальный дизайн «Аватар» находится в Мюнхене. А что еще находится в Мюнхене? А в Мюнхене еще находится мануфактура, фабрика по производству автомобилей BMW. А также штаб-квартира четырехцилиндровая BMW. Это тоже находится в Мюнхене. Так, подождите, мне нужно это самое остановить, чтобы сейчас пойти на новости. Сейчас мы выведем этого Фахиззаде на чистую воду.
1: Моторы.
21: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
22: В Москве 23 часа. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Военные Пакистана сообщили о согласовании прекращения огня между США и Ираном. Информацию подтвердили также представители органов безопасности Исламской Республики. Один из пунктов включает свободную навигацию в Ормузском проливе, пишет РИА Новости. Ожидается, что официальное объявление о перемирии между Вашингтоном и Тегераном будет оглашено в ближайшие дни. По данным источников, в соответствии с исламабадским меморандумом, ожидается начало переговоров и раунда технических встреч. Глава МИДа Омана Бадр Аль-Бусайди заявил сегодня, что надеется на скорое объявление о временном коридоре для судов в Ормузском проливе, а за ним и постоянного решения вопроса. В Астраханской области продажу бензина снизили до 30 литров в одни руки. Речь идет о марках АИ-92 и АИ-95, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. По его словам, это позволит увеличить время работы автозаправочных станций и количество заправленных транспортных средств в сутки. Глава региона также добавил, что поручил уделить особое внимание заправке школьных автобусов и автомобилей рыбодобывающих компаний. В Святогорской лавре похоронили погибшего во время нападения на храм монаха. В Арсафонии умер 23 августа при нападении группы неустановленных лиц на служителей церкви в районе Свято-Николаевского храма в ДНР. По данным экспертизы, смерть монаха наступила в результате огнестрельного пулевого ранения. Были поражены голова и шея с повреждением костей черепа. Сегодня тело в Арсенофе доставили из морга, гроб установили в Успенском соборе Свято-Успенской и Святогорской лавры. Отпевание совершило братья обители. Депутат Европарламента от Словакии назвал Владимира Зеленского фашистом. Любош Блага раскритиковал украинского лидера из-за отказа проводить выборы в стране. Дальнейшее доказательство того, что Зеленский является обычным фашистом. Зеленский отказывается назначить выборы на Украине, так как они якобы разделили страну. То же самое когда-то утверждали Гитлер и Муссолини. Я могу вам это процитировать из их книг, написал Блага в своем телеграм-канале. Евродепутат также обвинил лидеров либеральной оппозиции и Словакии в том, что они героизируют Зеленского, так как являются такими же фашистами, как он. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 13, завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью 11-13, тепла, днем плюс 16-18 градусов, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в среду составит 751 миллиметр ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
21: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов Лисича.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
23: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В эту среду гость в студии – политолог Юрий Баранчик. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
23: Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
21: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
6: Повтор лучшего.
23: Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 8.07, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 25 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа. Программа. И это уже само по себе. О жизни, вселенной и вообще. Вчера был у дилера «Волга». К50 предлагают за 3,7. Задумался о покупке. Покупайте. Ну, в смысле, думайте и покупайте. А чего не покупать? Тачка классная. Я задумался о покупке электрички. Все, я уже на днях выложил свою концепцию жене, что значит, у тебя гибрид, у меня электричка. Все, тебе гибрид, тебе получше, тебе что получше, а мне что по-электрически. Вот, чтобы у меня бесплатные парковки везде, чтобы я вот это вот... Вообще про бензин все равно не думал вообще ничего, чтобы. Еще мы ждем натовский 18-й iPhone, пишет мигрант из сердечка НАТО, из Кореятауна, из Калифорнийска. Тоже ждет, видите. А в Индии этот сбросился со скалы. Видели, да, подросток? Требовал, чтобы пообещали родители, что купят ему 18-й iPhone. И на краю стоял скалы. Вот, отец его решил, ну, хотел в какой-то момент схватить и оттащить, а он идиот. Дергался и вместе с батей туда полетел. И тут же мать за ними прыгнула, потому что поняла, что уже. А? Вот вам и 18-й айфон. Никогда ничего хорошего с айфонами не бывает, тем более с 18-ми. Только сплошные трагедии из-за них. А я как-то на лампочке на Ларгусе 47 километров проехал. Ну, не было заправок по трассе. И не заглох. Думал, что придется толкать или до заправки бежать. Поговаривают, что Ларгус на самом деле... лампочка — это такая рандомная история, что ты можешь проехать на лампочке, может, 10 километров, а можешь 470. Это такое дело. Что-то лампочка... Это не, как это сказать, это не измерительный прибор. Лампочка — это индикатор, а вовсе не измеритель. Поэтому, ну что лампочка? Ну лампочка, да лампочки. Академик уже ответил, за что россияне не любят китайцев. Бомбило, пишет мне. Какой академик? Лихачев? Каких китайцев? Каких? Северных китайцев они не любят. Или уханьцев они не любят. Или тех, что на Тайване живут китайцы. Каких китайцев не любят россияне? И за что же, вот пишет Бомбил, вот за что же, понимаете, вот не любят китайцев. ответил за всех россиян. Я люблю такое, когда вот отвечают. Почему? Там какой-нибудь повар рассказал, что предпочитают россияне на завтрак. Да с чего ты взял, что у тебя есть хотя бы приблизительное представление о том, что мы предпочитаем? С чего вдруг? Вот я сегодня предпочел рубленые огурцы с брокколи отварным, 3 половинки яйца и 4 креветки. Предпочел, такое я. Знаешь ты, что мы предпочитаем такое? Да, и какую-то булочку черную такую. Черную, как душа твоей бывшей. Вот такую черную вообще. Понятно? Вот я предпочитаю. Откуда вы знаете вообще, что мы предпочитаем? За что мы любим кого, за что мы не любим? Тоже мне. Так, хожу с iPhone и не жужжу, пишет Алексей. Это очень хорошо. А что за бренд BYD вернулся на днях из Ташкента? Там очень популярен этот гибрид. Это гибрид, называется модель какая-то, какого-то BYD. А BYD это называется компания. Так, она называется Build Your Dreams или стань строителем своих грез. Грез, это так вот. SSG, стань строителем грез. SSG. Вот. То есть, ну, построй свои мечты. С 95-го года, начало в 95-м, вот сейчас 30 лет компании, ну, условно, 30 лет. С 95-го начали предпринимать, это просто люди обычные были, предприниматели. Начали предпринимать и в основном специализировались на том, что делали аккумуляторы. Опять же, к вопросу о том, как вдруг кажется многим, и многие характеризуют эту особенность как нечто сомнительное и не вызывающее доверие, или наоборот подрывающее доверие к китайцам. В частности, к китайскому автопрому, если что. Это их внезапное вырастание, как грибов после дождя. Вот я вчера был на этой поляне, ни одного не было. Ни одного. А сейчас дождь прошел и повыпрыгивали. Вот это, мне кажется, это очень правильная аналогия, потому что они не появились просто так. Грибница там была всегда, под этой полянкой. Они там живут, эти грибы, они живут там постоянно. Просто им нужен был стимул. В данном случае это дождь. Вот он прошел, и они повыпрыгивали. Так, и вот эти, то, что вам кажется, только что выскочившие, непонятно откуда, как черт из табакерки выскочившие бренды, какие-то еще что-то, не вызывающее доверие. На самом деле, они шли к этому поступательно, и их путь выглядит очень технологически логичным и целенаправленным. Все. Третий год. То есть стали производить с 95-го аккумуляторы, саккумулировали прибыль определенно. В 3-м году перешли в сегмент автомобильного бизнеса. Вот. Вышли тут же на гонконгскую... Не, во 2-м на гонконгскую биржу, а с 3-го автомобилями. Приобретают обанкротившийся автомобилестроительный завод у государственного конгломерата, создав дочернюю компанию BYD автомобили. До этого BYD это исключительно были эти аккумуляторы. Первой собственностью стал седан F3, сделанный по образцу Toyota Corolla. Стали воровать. Да. Как и большинство китайских автопроизводителей, как и большинство художников, как и большинство композиторов, как и большинство поэтов связывают первые шаги свои в творческом направлении с творчеством именитых людей, имен в этом направлении. Копируют, подражают, крадут, таким образом вырабатывая собственный творческий язык. Тоже делали китайцы? Да, копировали. Может быть, даже кто-то в Китае смеялся. Да разве это BYD? Это же Toyota Corolla. Зачем же вы Toyota BYD называете? Вот. Они, может, и смеялись. Где они сейчас, те, кто смеялись? Потом первый серийный подключаемый гибрид, 2008 год. Потом Уоррен Баффет заходит туда, приобретает акции, начинает инвестировать. Вот. И потом компания развивается, а в 2023 году обходит Tesla по объему продаж электромобилей в Китае, потом в мире и становится мировым лидером. 24-й год, экспансия, открываются заводы в Узбекистане, Бразилии, а также представлены системы беспилотных летательных аппаратов. Они перешли, как однажды они от аккумуляторов перешли к автомобилям, теперь однажды они от автомобилей переходят и в малую авиацию электрическую. Все, несколько подразделений. BYD Auto

Бау, Фонгчингбау. Фонгчингбау. Это внедорожники. Ну и дальше, дальше, дальше. Это вот BYD. В 24-м выручка BYD выросла на 29%. И составила 771 миллиард юаней. А чистая прибыль выросла на 34%. Посмотрите на всякий случай, как в 24-м, в 25-м, в 20, ну, 26-й, потом мы посмотрим. Как себя чувствовала выручка, прибыль и вообще как чувствовали себя представители, скажем, немецкой тройки, тот же Mercedes или BMW. В частности, на китайском рынке, самом большом автомобильном рынке мира. Как у них там с выручкой? Вы увидите ровно те же проценты, только с минусом. Минус 29, минус 34, минус 69. У BMW один из показателей был, показателей доходности был в Китае. Две трети просто сразу от прибыли. Да, ну и теперь, конечно, нужно же сказать про этих людей. Я же вывести их на чистую воду должен был. Про аватар. Это все к чему? Это все к тому, что от ЭТС, а это официальный документ, который подтверждает, что транспортное средство, автомобиль ли, мотоцикл ли, прицеп, грузовик, ну, в общем, транспортное средство, соответствует требованиям технических регламентов Европейского экономического союза, называемого ЕАЭС. Вот. И это дает право его привозить сюда, серийно производить. Это, исходя из ОТТС, происходит расчет пошлин, налогов и всего остального. И «Аватар 07» первый в рамках бренда, суббренда, бренд «Чинган». Чингану принадлежит «Аватар», ровно так же, как и «Дипал», еще один бренд гибридов, которые тоже представлены официально в России. Нужно ли говорить, что «Аватар» официально... Вам нужно говорить, что «Аватар» официально представлен? Причем же не первый год, с прошлого года, по-моему. Официально представлен, и пока вы даже об этом не знали, в первую волну топливного кризиса наши с вами сограждане размели все аватары полностью, смели вообще во всех дилерских центрах. Настолько, что даже представительство, когда нужно было что-то там, какой-то спецзаказ, ну, в общем, как-то нужно было найти автомобиль, ни у одного дилера нельзя было найти, в наличии не было ничего вообще, все размели. Ну, потому и в городе вы сейчас, и в потоке вы видите их больше. Так вот. Это был «Аватар 1.1», 1.2. Они настаивали, не знаю, продолжают ли они настаивать до сих пор на этом, но настаивали, что произносить их нужно именно так. Не 11 или 12, а 1.1 и 1.2. А этот 0.7 «Аватар». Теперь он тоже официально приедет, но пока что только от ТТС. Это последняя формальность бумажная перед выводом модели на рынок. А что касается внешности, я же вот хотел выяснить, а кто же там рисует аватары? Потому что нарисованы они крайне фундаментально и крайне экзотически, футуристично. И уж точно совершенно такой дизайн или то, как выглядят эти автомобили, может нравиться, может не нравиться. Но совершенно точно, железобетонно, эти автомобили заметны в потоке. Если ты видишь в потоке аватар, то он привлекает внимание. Ну, совершенно точно. А потом уже начинает... Я показываю в трансляции сейчас, если вы смотрите трансляцию, как выглядит именно этот 07. Кто их рисует? Фагихзаде. Вот, до прихода Фагихзаде это ключевая фигура в аватаре в дизайне. Надер Фагихзаде занимает пост главного дизайнера. Шеф-дизайн бренда и руководитель студии в Мюнхене. Совпадение, то, что в Мюнхене находится штаб-квартира и главное производство немецкое BMW, завод BMW. Там же находится музей BMW, там же находится конференц-зал, там же находится магазин номер один, в который любят приезжать состоятельные покупатели и забирать свой BMW не у дилера, а именно в магазине BMW. Магазин при заводе. Такой, как мы любим покупать конфеты при конфетной фабрике кондитерской, да? Ты приезжаешь туда, где пахнет шоколадом в воздухе, все это, и покупаешь прямо с конвейера. Есть любители так покупать автомобили, прямо с конвейера, и делать это нужно в Мюнхене.

0: Много раз мы там были в этой штуке. Действительно, все, все очень круто сделано и в магазине. А музей, можно сказать, что вот для автомобильного бренда музей BMW в Мюнхене эталон. Вот то, как должно быть организовано музейное пространство и пространство, рассказывающее об истории бренда. Это, ну, очень круто. Так вот, до прихода в «Аватар» в 2019 году Фагих Заде более 10 лет проработал где? В BMW, где участвовал в создании флагманской 7-й серии, купе 6-й серии, гранд-купе. И именно его переход в китайский бренд стал сигналом «Аватар» нацелен на, не на копирование, а на создание собственной премиальной ДНК. Почему не на копирование? Он же в BMW работал. Короче, из BMW. Это, опять же, к слову, что от четкого копирования и воровства идей ты эволюционно, твоя мысль, когда, ну, когда деньги появляются, ты переходишь к следующему этапу. А давайте вместо того, чтобы чьи-то идеи воровать, мы купим человека, который генерирует эти идеи. И пусть он нам генерирует наши идеи. Я уже здесь много раз говорил и перечислял всех специалистов по ключевым китайским брендам, кто рисует эти автомобили, и инженерные команды, которые над ними работают. Это все европейцы, заслуженные европейцы из всех заслуженных европейских брендов, включая Mercedes, Audi, Porsche, BMW, Lamborghini, Rolls-Royce, Ferrari и всех остальных. Так этот в BMW работал. Причем работал в BMW, значит, до 2019 года. А с какого года он тут работал? Сейчас, секундочку, я хочу, где специалисты эти работали. С 2000 по 2019. 19 лет отработал в BMW. Юрген Шар, старший дизайнер интерьеров, специалист по сиденьям. Работал в Пининфарине, Deutschland, Mercedes-Benz. Это он сейчас интерьеры делает для «Аватара». Джон Уолтерс, дизайнер цифровых продуктов. Избор Samsung, Hilton, 20 век, Century Fox в киностудии. В общем, цифровые продукты. Бажена Лалова, директор по дизайну, цвет, материал и отделка. До «Аватара» руководила глобальной дизайн-компании в Китае и в Германии. В целом, многие дизайнеры в мюнхенском центре «Аватар» имеют многолетний опыт работы в премиум-сегменте, в частности, BMW, Audi и Mercedes. Все. Потому что и совершенно спокойненько, совершенно спокойно. Теперь эти... Вот это, понимаете, еще раз иллюстрирует, насколько забавными, нелепыми и забавными выглядят рассказы нынешних владельцев, 3-4-5-6-летних немцев каких-нибудь, про то, из какого дендрофекального материала сделаны китайские автомобили, как им нельзя верить, потому что это жестянки, и непонятно, что там вообще что. Эти автомобили проектируют, производят, рисуют, создают с нуля. Люди, которые делали вам ваши автомобили, только ваши автомобили они проектировали, начинали, рисовали 20 лет назад. А нынешних китайцев они делают сегодня, с учетом сегодняшних материалов, с учетом сегодняшних технологий, сегодняшних производственных линий. Вот и все. Это просто, чтобы было понятно, насколько нелепо выглядят все вот эти потуги выдать желаемое за действительное. Да. Так вот, почему восточная тема про нарды от BMW у Нобабента. Да, да, тут накануне новость вышла о том, что BMW, ну, я расцениваю ее, безусловно, это ирония была, расцениваю ее как превентивные поиски новых рынков, новых возможностей для себя в тот момент, когда китайцы окончательно отберут все рынки у немцев. Они уже начали делать нарды. Вот компания BMW выпустила набор «Нард». «Нард» — это настольная игра, помните? За... А, что я написал? 800 рублей. Нет, евро. Евро, извините. Измените. Простите. И никто мне не сказал ошибку. За 800 евро. Или 66 тысяч рублей. Они обтянуты кожей. И тут сразу же, конечно же, Должны были появиться шутки, и они появились. Чьей кожей обтянуты эти нарды? Мерца или кого-то голубого какого-то, мне кажется. Чего-то голубого. Кожей голубого чего-то там должны были они быть обтянуты. Вот. Это коллаборация с какой-то одеждой, там, с американской фирмой одежды. Ну, неважно. Неважно. Абсолютно неважно. В общем, и этот аватар, заканчивая эту тему, надо как-то донести ее, приезжает в Россию. Есть две версии. Задний привод, в хорошем смысле слова, и полный. У заднеприводной, поскольку задний привод, это значит один мотор, 343 силы, а поскольку у полного привода два мотора, то сил 598. Запас хода 610 для заднего привода, 650, а для полного 610. Разгон у полноприводной 3,9. Так вот, чтобы было понятно. Какие к нам приезжают, это я сейчас посмотрю от ТТС, на что получено. Но также в линейке этой модели есть гибриды. Также заднеприводный и также полноприводный. Правда, там чуть-чуть сил поменьше, 314 и 492. Здесь запас хода чисто на электричестве 333, а на электричестве суммарно и на бензине 1200 километров. Полный привод, разгон до сотни 4,9. Вот. А задний привод 6,6. Если и тот приедет, это не будет первой такой новинкой заднеприводной на нашем рынке, потому что у нас есть уже его же собрат! Дипал 07, кстати говоря, может, они и соплатформенники, которые тоже на заднем приводе. Из официального пресс-релиза по бренду, я, собственно говоря, оттуда и взял эту новость. Это просто официальное письмо от «Аватра». Следует вот что. Последовательный гибрид, бензиновый двигатель, 1,5 литра, работает только как генератор, привод всегда электрический, тяговая батарея емкостью 39 кВт-часа, две версии, задний привод и полный привод. Это уже пресс-релиз официальный по итогам получения от ТТС. Я не вижу здесь указаний на чисто электрические версии, и, вероятно, это правильно. Не разбавлять вот эту концентрированную историю и концентрированную прелесть последовательных гибридов и привести в Россию только гибриды. Так что для ценителей задний привод, ценителей отточенной управляемости, всем остальным полноприводные версии.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 23:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Автомобиль лидера ЛДПР Леонида Слуцкого попал в аварию в Москве. По словам политика, в его автомобиль на скорости влетел мотоцикл, которым управлял юноша. Парень на мотоцикле был один, ему оказана вся необходимая помощь. От госпитализации отказался. Парень переживал о том, что разбил свой мотоцикл. Пообещал, что переживать не за что, написал Слуцкий в своем телеграм-канале. Источник агентства РБК уточнил, что авария произошла на пересечении Нового Арбата и Садового кольца. За рулем служебного автомобиля был водитель лидера ЛДПР. В Астраханской области продажи бензина снизили до 30 литров в одни руки. Речь идет о топливе марок АИ-92 и АИ-95. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин. По его словам, это позволит увеличить время работы автозаправочных станций и количество заправленных транспортных средств в сутки. Глава региона также добавил, что поручил уделить особое внимание заправке школьных автобусов и автомобилей рыбодобывающих компаний. Депутат Европарламента от Словакии назвал Владимира Зеленского фашистом. Любош Благо раскритиковал украинского лидера из-за отказа проводить выборы в стране. Дальнейшее доказательство того, что Зеленский является обычным фашистом. Он отказывается назначить выборы на Украине, так как они якобы разделили страну. То же самое когда-то утверждали Гитлер и Муссолини. Я могу вам это процитировать из их книг, написал Благо в своем телеграм-канале. Евродепутат также обвинил лидеров либеральной оппозиции Словакии в том, что они героизируют Зеленского, так как являются такими же фашистами, как и он. Организаторы концерта Канье Уэста в России призвали не поддаваться панике. В компании Say Agency заявили, что следует запастись терпением. Концерты не отменены. Наша команда на связи с артистом и в данный момент делает все, чтобы провести для вас два незабываемых шоу «Е», говорится в обращении в телеграм-канале компании. Сегодня в «Газпром-арене» сообщили, что концерты американского исполнителя в Петербурге не могут пройти на ее площадке. Стадион не выступает в качестве организатора, а договор аренды с ним не заключали. После этого афиша исчезла из анонсов арены. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 14. Завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью 11-13 тепла. Днем плюс 16-18 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в среду составит 751 миллиметр ртутного столба. И пока это все. Руслан Дачиев, говорит Москва.
1: Москва. Реклама. Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
1: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире член комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе нотариус города Москвы Илья Радченко. В эту среду после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: А вы говорите, милит.
5: Я его
4: тоже
5: что?
4: Мне милит.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Повтор лучшего. Моторы.
2: 8.37, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас, это очень хорошо, что вы здесь. Зовут меня Роман Щукин, и у нас вторник, 25 августа. Я не знаю, что с Кенью Вестом вашим, но накануне там разгорелся какая-то дискуссия вокруг концерта, что, дескать, одни говорят, будет, а другие говорят, может и будет, но так не у нас. А те первые, которые говорили, что будет именно у них. Имеется в виду «Газпром-арена» в Питере. И сама арена говорит, что она не знает ничего об этом. Вот. А те, которые организаторы, говорят, да все, они знают, мы с ними заключаем уже договор вот сейчас, вот уже 27-го почему-то мы заключаем 27-го. Не знаю, может ли такое быть, чтобы у тебя на 27-е было... Это довольно точная дата, 27-е. Она выглядит как точная дата, потому что, вот, к примеру, в конце месяца или в ближайшее время это не точная дата, а 27 августа звучит точно довольно. Точнее, может быть, только 14.30 27 августа. Вот так точнее только может быть. И может ли быть так, чтобы 24-го, то есть вчера, ты, как сторона, принимающая огромный этот концерт, не знала, что 27-го у тебя заключение договора? Не знаю, я так не думаю. Но на всякий случай, если вы собирались потратить 160, 260 или 360 тысяч чего бы то ни было на билеты, возможно, есть смысл подождать какое-то время и посмотреть, чего будет там. Ну, хотя бы 27-го подождать и заключение. Ну, вот этого договора. Ладно? На оказание услуг. Потому что видали мы концерты, которые потом оборачивались не концертами, а судебными исками, потому что люди собирали денежки, а потом вдруг оказывалось, что у них молоко убежало. Им срочно нужно куда-то вернуться. Они говорят, точно, подождите секундочку, никуда не уходите. Сейчас здесь, постойте, сейчас я сбегаю, у меня молоко убежало просто. Утюг забыл выключить. И все. И потом находили их на Бали, на островах каких-то там, в Таиланде еще где-то. В общем... Ну, я бы так сделал. Но, с другой стороны, если у вас есть ваши 160 тысяч, которыми вы готовы рискнуть, почему нет? У китайцев, похоже, один дизайнер на авто, снимая шильдик с машины. Понятно, что... Дмитрий пишет. Дмитрий, вы, вероятно, не подписаны на мой телеграм-канал. И это зря. Ну, в смысле, не то, чтобы я просил вас подписываться. Не подписывайтесь. Но в канале есть такая рубрика, она называется «Чьи птички яички?» «Чьи птички яички?» А? Она такая называется. Это все... Она связана с анекдотом, не очень приличным, поэтому я не буду здесь его транслировать. Просто вы можете в интернете его найти. А может, он такой уникальный, придуманный мною, и его знаю только я. Но эта рубрика вот какая. Там предлагается людям угадывать автомобили уже не по каким-то... Иногда по отдельным элементам, а иногда я просто вот показываю модель. Вот просто модель, вот просто полностью, вот сейчас я картинку показываю, просто вообще полностью тачка. Единственное, что я сделал с нее, это убрал шильдики. Вот просто убрал шильдики. Все. Теперь вот это показано уже с шильдиками. А предыдущая, там, где я ее показал, вот она без шильдиков была, я их убрал. Где она у меня? Вот она у меня. Почитать вам комментарии. Какие комментарии были к этому автомобилю, значит, когда я убрал. Пыжик, Дача Дастер, тоже вижу, что это примерно Дастер, Рено, на Кашкай похоже, Hyundai Tucson, Шевроле, Форд, судя по шинам, это скорее японец какой-то, Форд Куга, новый Тусан, Шевроле Блейзер, Рейндж Ровер, что-то из китайцев, Форд, ну и так дальше, перечисления идут, разных брендов, разных преразных. А что на самом деле это было, знаете? Nissan. Nissan Kick. Такой вот. Он чисто для Америки сделан. Ну, и в Японии, может быть, но такой американец. Nissan. Ничего не скрывал вообще. Просто готовенький автомобиль стоит перед вами. просто без шильдика. Поэтому давайте так, смотрите, я возьму ваше сообщение, Дмитрий. У китайцев, похоже, один дизайнер на авто, снимая шильдик с машины, как делают некоторые владельцы, непонятно, что перед тобой. Давайте я напишу тут. У японцев. У японцев, похоже, один дизайнер на авто, снимая шильдики машины. Или у европейцев, потому что на месте этого Ниссана были Рено, Шкоды и разные другие модели, которые тоже были неопределяемыми. Вообще неопределяемыми. Так кто кого покусал? Кто стал делать автомобили без характерных черт? Кто это стал делать? Я думаю, что это европейцы делают в первую очередь. Точнее так, я думаю, что это делает вообще весь мир сегодняшний. Потому что быть уникальным может позволить себе только компания, задача которой продавать примерно 10 тысяч автомобилей в год. Делать уникальные с точки зрения дизайна автомобили. И называется она Rolls-Royce. Потому что, по большому счету, она делает не автомобили. Rolls-Royce — это бренд роскоши. А автомобили — это так просто совпало, что они делают автомобили. Они могли делать яхты, они могли делать украшения, они могли делать интерьерные вещи какие-то и стать при этом Rolls-Royce. Ну, а так случилось, что они делают автомобили. Вот. И даже такие бренды, как Ferrari, которые славились всегда своим авторитетом, авторитарностью, и они сами выбирали себе людей, кому они будут продавать автомобили, вполне спокойно Феррари могла отказать в приобретении автомобиля человеку, который ранее был замечен в том, что он к автомобилям как-то относится, там, тюнинг делает им, колхозный или не колхозный, меняет что-то, перекрашивает, еще что-то, сам. Они говорят: не, мы тебе не продадим Феррари, ты что-то нам не нравишься. Даже эти персонажи сделали свою вот эту Лоччи, электромобиль Феррари первый, который... Все уже тут же моментально окрестили Приусом. Приусом. За что? За абсолютное отсутствие характерных черт, характера и образа, и духа Феррари в автомобиле. Даже они. Поэтому, Дмитрий, еще раз напоминаю вам, что когда вы, любители старого мира, каких-то европейцев или еще кого-то, а точнее, на самом деле, китаефобы, по какой-то причине, которая мне совершенно непонятна, я не знаю, что они вам сделали? Ну, что они вам сделали, Китай? Они вас укусили, на хвост наступили, увели у вас жену или еще что-то сделали. Откуда ненависть-то? Я понимаю равнодушие. Я понимаю неинтересно, допустим, да? Вот, ну, неинтересно. Это я прекрасно могу понять. Причем во всем. Но ненависть-то откуда берется? Вы понимаете, что ненависть — это обратная сторона любви. То есть вы любите их, но боитесь себе в этом признаться и провоцируете внутри своего сознания ненависть. Обращайте любовь в ненависть только для того, чтобы в конце концов не признаться. Черт, мне так интересно, что они делают. Из-за этого? Или из-за чего? Вот, ну вот это вот острая фаза. Это имеет отношение вообще ко всему. С людьми, с событиями, с явлениями, со странами, там, с какими-то. Вот иногда ты вот как-то вот проявляешь ненависть такую вот по-настоящему. Вот, позицию, неприятие. А с чем она связана? Вы сами-то понимаете. При том, что каждый день вы используете много всего, опять же, там, условно, китайского. Каждый день. Иногда не подозревая, что оно китайское, что оно сделано в Китае. Иногда подозревая, иногда вы именно покупаете это, потому что оно китайское. Вы что, Дмитрий, на маркетплейсах ничего не покупаете? А что там продается на Озонах и Вайлдберрисах? Вот что у вас, вот все эти бытовые штуки ваши, начиная от крючочков для мочалок, которые вы клеите в раковины, и заканчивая электроникой, откуда оно все это берется? Все ваши штучки, которые вы для собаки или для кошки покупаете, мисочки, подставочки, игрушки, мячики, косточки, щеточки, пульверизаторы, чего-то там, раторы какие-то и все остальное. Откуда вы это все берете? То есть это все нормально. Это они умеют делать. А машины не умеют. Машина говно. Интересная позиция. Так, непонятно, в чем преимущество цифрового рубля в сравнении с безналичным рублем. Такое ощущение, что изобрели велосипед, пишет Сергей. Слушайте, это вам нужно с Хазиным говорить по этому поводу. Потому что я точно совершенно, вот если уж в чем-то не Петрию, так это в исламской архитектуре в средневековой Индии. Несмотря на то, что в ВУЗе я писал проектную работу по этой теме. У меня была исламская архитектура в средневековой Индии. Вот это не то, чтобы очень. И что касается цифрового рубля, мне просто почему-то кажется, что общая цифровизация всего нашего мира, всего вообще нашего мира, цифровизация товаров, цифровизация услуг, цифровизация отношений, цифровизация вообще всего, она не может оставаться в... То есть мы не можем такую важную сферу для нас, как финансовые взаимоотношения между гражданами, как минимум, оставить в стороне и сказать, нет, а вот это точно не будет подвергаться цифровизации. Плюс, мне кажется, что это еще одна возможность избежать нам, ну, точнее, диверсифицировать риски. И вы же помните, да, что делают американцы со своей валютой и своими платежными системами. Они используют их как оружие. Как оружие. То есть все то, что мы думали, что мы вручаем вам ключи от мировой финансовой инфраструктуры, ну, вы сами их взяли, а мы такие, ну, ладно, хорошо. При условии, что вы не будете пользоваться ими как оружием, всем будет обеспечен одинаковый доступ к ним, все на свете, там система SWIFT какая-то, да? И что делают американцы? Тут же моментально начинают использовать, когда запахло жареным для их экономики, начинают использовать это как оружие. Значит, этих мы отрезаем, у них санкции, этих мы сюда не допускаем. И в этой связи мне кажется, что любая система, которая позволяет нам чувствовать абсолютную свою независимость в этих вопросах и в коммуникации с нашими партнерами сегодняшними, она правильная. И она цифровая. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
3: Да, здравствуйте, Роман. Доброе утро. Добрый док на Ленин. Спасибо за эфир. Но немножко позволю себе, да, как Манькин инвестор, скажем так.
2: Так, давайте.
3: Но уже сдавший несколько экзаменов и так далее. То есть чуть больше понимаете, чем тот слушатель, вероятно. Преимущество цифрового рубля для населения, как таковых, но вот на данном этапе, да, мне выявить не удалось. А цифровой рубль, он преимущественно и создавался изначально, вот сейчас как бы развивается для организации, да, там действительно много преимуществ, причем преимуществ отслеживания каждого там поступления этого рубля, каждой транзакции, но больше преимуществ, наверное, для фискалов, для налоговых и так далее. То есть все стало еще прозрачнее, станет еще прозрачнее, чем раньше.
2: Ну, да.
3: Но вот преимущество для нас с вами, ну, как бы, есть электронные, да, деньги, так называемые, средства платежа, то есть наши карточки и так далее.
2: Ну, безналичные, то, что мы называем, есть наличные, а есть безналичные.
3: Ну, да.
2: Вот и
3: ну, как бы. Да, вот преимущество безнала по сравнению с цифровым или, наоборот, цифрового по сравнению с безналом, но пока не выявлено таких вот, чтобы очень. Поэтому, ну, не знаю, вот цифровой рубль, но если будет где-то необходимость, как бы, в него переходить, но будем переходить, что делать. Это как с той же самой биометрией. Все кричали постоянно, да, там бабушки устраивали.
2: С госуслугами, с биометрией, с Максом, да, с кучей всего, с картой тройка. А вы помните, как карту тройку тоже на старте критиковали, потому что как оно в одном месте, все это.
3: Я помню, даже сжигали, я не помню, или карта тройка, или карта москвича, что-то, но какие-то карточки были, ролики там, типа, бабушки сжигают.
2: Нужно, нужно отдать, спасибо большое, нужно отдать нам должное, мы довольно человечные человеки. Ну, то есть мы показываем себя, проявляем себя как люди. Люди как люди. Вот только квартирный вопрос испортил их. Вот мы показываем себя как обычные люди, которые, к чему-то привыкнув, довольно болезненно переживают изменение вот этого паттерна психологического комфорта, который возникает от того, что у тебя что-то день за днем повторяется, и ты знаешь, как оно будет завтра. Ты знаешь, как оно будет. И это небольшое болотце, в которое ты попадаешь, а которое потом становится большим, постепенно превращается в привычку, из привычки становится частью характера, а став частью характера, обращается твоей судьбой. И в результате мы просто обычные люди. Это так нормально. Не доверять чему-то новому, опасаться этого и всеми силами стараться оставить все как есть. Сейчас американцы это делают. Им так нравилось... их гегемоническая гегемония, возникшая в 20 веке стараниями фашистов, итальянцев, немцев и японцев, устроивших... А на самом деле англичан, в первую очередь, конечно же, все это происходит везде, поскреби ногтем за какой-нибудь глобальной заварухой, там всегда найдутся англичане. Будут торчать уши английские. Черчилля, Чемберлена, еще кого-нибудь. В общем, стараниями и Второй мировой войной, плюс действительно правильным подходом к расстановке приоритетов промышленных и созданию промышленной базы планетарной. То есть Штаты были промышленной базой для планеты, автомобилестроение, Великий Детройт, колыбель автомобилей глобальных. И, ну, вообще все, General Motors, General Electric, генералы вот этого всего. И как следствие, конечно, развитие это в политическое, геополитическое доминирование, все это тоже превратилось в такую привычку. Это так классно, так уютно в этой привычке, вот, что от нее тоже, видите, вот они уже сколько, 30 лет, никак вот они уже заканчиваются, уже это надо закончить, надо уже понять, что все, уже меняется мир, а все никак не могут, и изо всех сил цепляются за это. Так что, если это происходит в огромных геополитических масштабах, конечно, это происходит с каждым из нас. Нам так уютно, мы так боимся вот этого всего. Ровно те же опасения были с безналом, в принципе. Ведь мы с вами все помним эти времена, когда кошельки служили, или мошны, да, вот это, служили для своей главной ключевой цели. Мы там носили деньги. Портмоне. В нем были деньги. Отдел для мелочи. Отдел для денежек. И вопрос, картой вы заплатите или наличными, не возникал вообще никогда. Ну, конечно, вы что? Какая карта? Вот карта это у меня там... Ну, там что-то вот они перечисляют. Ну, карта. Теперь вот цифровой рубль. Ключевое преимущество цифрового рубля – хранение на платформе ЦБ, а не в банке. Цифровые рубли учитываются на специальной платформе Банка России, а не на счетах в коммерческих банках. Это означает, что ваши деньги напрямую гарантированы государством, а не финансовым состоянием конкретного банка. Раз. Расскажите это моей маме. И вашим родственникам расскажите, державшим деньги на сберегательных книжках Сбербанка, да? Это что был? Сбер это был? Тогда назывался, да? Сбербанк Советского. Как он назывался? Короче, на сберегательных книжках. У кого-то тыщенка там, у кого-то вклады были до 18 лет, чтобы 18 лет тебе это пришла денежка. Кто-то на машину собирал, на разные машины. У кого-то 5 тысяч было на «Жигули», у кого-то 10 на «Волгу». Это все было гарантировано государством. Так что это, конечно, достоинство большое, да, что цифровой рубль гарантирован ЦБ, а не коммерческим банком. Потому что коммерческий банк, он вам вернет 1 400 000. То есть там гарантированный вклад, застрахованный, 1 400 000 рублей. А все остальное, простите, отозвали лицензию, признали банкротом, у конкурсной управляющей рассматривается общая масса задолженности, продается имущество, если оно у него есть, как-то все распределяется по кредиторам, и шанс получить ваши 18 тысяч миллионов, миллиардов, которые лежали в этом банке, они очень невелики. Поэтому, если, ну, без сарказма, гарантированность государством и хранение сбережений в ЦБ, а не в коммерческом банке, это, конечно, более высокий уровень безопасности финансовой. Бесплатные переводы для граждан, низкие комиссии для бизнеса. Переводы цифровых рублей между физическими лицами бесплатными будут, а для компаний планируется установить тариф около 0,3% от суммы платежа. В системе безналичных расчетов комиссии за переводы, особенно когда речь идет о переводах между разными банками, взимаются банками, посредниками, непрямыми партнерами, ну и они часто, если суммы большие, бывают высокими. Одно из главных преимуществ – возможность рассчитываться цифровыми рублями без постоянного доступа к интернету. Особенно актуально для труднодоступных районов. Как это технически организовано, я сейчас не готов вам рассказывать. Так, повышенная прозрачность и контроль. Ну, это не для всех плюс. Для тех, кто, кому нечего скрывать, нормально, а для других. У каждого цифрового рубля уникальный идентификатор позволяет ЦБ в реальном времени отслеживать движение средств. Хорошая новость. Вам нравится, что ЦБ в режиме реального времени отслеживает движение средств? Особенно, когда госпожа Набиуллина сказала, что, что ваши деньги в банке — это не ваши деньги. Все. Как там было сказано? Я только не помню это. Так, Набиуллина, ваши деньги... Так, сейчас я посмотрю. Она как-то там что... Ну, это вообще-то не то, чтобы ваши в мессенджерах распространяются фейк со словами Эльвиры Набиуллиной. А, это фейк был. Заявление от лица председателя Набиуллиной, мероприятие наличных с дипфейком с Набиуллиной содержит признаки монтажа. Это признаки монтажа были, все. Признаки монтажа. Посоветовала банкам реже в социальное поддельное видео с председателем. Все, оно поддельное. Тогда ладно, ничего страшного. Это все подделка. А как там доказали, что это подделка? Как это? Или она просто сказала, что подделка? Точно подделка? Как сейчас доказывается вот это все? Достаточно ли мамы поклясться, допустим? Мамой клянусь. Или все-таки? А, ну это подделка. Или, а можно еще сказать, что меня взломали, да? Меня взломали, и поэтому я вот это я говорю. Хотя, с юридической точки зрения, как потом объяснила мне жена, адвокат, который занимается финансовыми вопросами, арбитражными, всем, это, в общем-то, так и есть. Потому что никаких твоих денег прямо сейчас в банке, их не существует. Вы видите свою зарплату вообще? Ну, зарплату вы видите свою, свои деньги. Что значит свои деньги? Это же из золотой антилопы. Раджа, ты случайно перепутал свои монеты, смешал с моими? Верни! О, что же я наделал? Как же теперь я твои отличу от своих? А свои я никому не собираюсь отдавать. А твои от своих я теперь не отличу. Как вы отличите свои деньги в банке? Их никаких денег ваших не существует. Вы получили единицы и ноли. В телефон вам пришли. В виде того, что переведены деньги, там, авансик, зарплата, все их. Нет никаких денег. Вы что? Какие деньги? Вы что, сейчас... Вы вспомните «Бегущий по лезвию» 2049, помните? Этот блэкаут глобальный, когда случился там на сколько-то недель электричество на планете исчезло. И обнулились все банковские счета. Все, никаких денег. Вы что, золото осталось физически? А денег никаких тут никто и не видел никогда.
0: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 0 часов 4 минуты. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Сторонники сына экс-президента Армении Роберта Кочеряна собрались у здания суда в Ереване. Там определяют меру пресечения в отношении Сидрака Кочеряна. Как сообщает ТАСС, заседание суда длится почти 4 часа. Антикоррупционный комитет Армении сообщил накануне, что в антикоррупционный суд направили ходатайство об аресте 6 человек. Их задержали во вторник утром в рамках уголовного производства по факту отмывания средств в особо крупном размере, злоупотребления служебным положением и получения крупной взятки. Сотрудники Совета национальной безопасности провели обыски в квартире депутата фракции Армения, сына бывшего президента Левона Кочеряна и в связанных с семьей Роберта Кочеряна компаниях. Ранее сегодня Генпрокуратура Армении сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего президента страны. В деле фигурирует также экс-глава государства Серж Саргсян. В период президентства Кочеряна он был министром обороны. Автомобиль лидера ЛДПР Леонида Слуцкого попал в аварию в Москве. По словам политика, в его машину на скорости влетел мотоцикл, которым управлял юноша. Парень на мотоцикле был один, ему оказана вся необходимая помощь, от госпитализации отказался. Парень переживал о том, что разбил свой мотоцикл, пообещал, что переживать не за что, написал Слуцкий в своем телеграм-канале. Источники РБК уточнили, что авария произошла на пересечении Нового Арбата и Садового кольца. Министерство юстиции запустило реестр осужденных релокантов. На сайте ведомства появилась база лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры. Закон о создании такого перечня в начале августа, напомню, подписал президент Владимир Путин. Зарегистрированным в базе гражданам запрещается оформлять в России статус ИП или самозанятого. Кроме того, осужденным релокантам будут блокировать имущество и банковские счета. Также их ограничат в получении отдельных консульских и нотариальных услуг, включая регистрацию брака. Платформа на сайте Минюста функционирует в тестовом режиме. В ней пока одна вымышленная карточка. Это шаблон на имя Петра Петровича Петрова, 2001 года рождения. Ему инкриминируется административное нарушение порядка деятельности иноагента. Минюст США заявил о возможности сноса Кеннеди-центра в Вашингтоне. Главный театрально-концертный комплекс столицы США могут разрушить, если не провести его реконструкцию и не вернуть в название имя президента Дональда Трампа. Юристы назвали Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди конструктивно несостоятельным, крайне небезопасным и порочащим репутацию столицы страны. Комплекс ожидает необратимый снос без помощи американского лидера в сфере недвижимости и его умения привлекать финансирование. Без этих усилий центр будет и дальше приходить в упадок, превращаясь в небезопасное ветхое сооружение, отметили в Минюсте. В ведомстве заявили, что на его месте может появиться сооружение типа большого открытого амфитеатра. Напомню, в середине июня имя Дональда Трампа удалили с фасада Кеннеди-центра. Решение переименовать комплекс в честь главы Белого дома принял в декабре прошлого года Совет управляющих культурного центра. С того дня площадка стала официально называться Центром исполнительских искусств имени Джона Трампа и Джона Кеннеди, Дональда Трампа и Джона Кеннеди в честь 35-го, 45-го и 47-го президентов США. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 13. Сегодня в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью 11-13 тепла. Днем плюс 16-18. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. И пока это все. С новостями вас знакомил Руслан Тачиев.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? как устроена жизнь в Америке, чем отличаются их проблемы от наших. Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Повтор лучшего.
2: Время начинать движение.
3: Мотор, мотор.
2: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 9.07 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы.
5: Это вторник, 25 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Это очень-очень хорошо, что вы здесь. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа обо всем важном, животрепещущем жизни, вселенной и вообще. Но где же наш родной народный азимут? Есть новости? Слава Принц спрашивает меня. Да новостей вагон. Я напрямую общаюсь, и за прошлую субботу, значит, мы сидели, обсуждали. Ну, не азимут именно, но обсуждали. И в минувшие выходные тоже мы пересекались с одним из руководителей автоваза, и, ну, по направлению, по одному ключевому. И как раз много было обсуждений про азимут. Я ничего из этого, конечно, рассказать вам не могу, потому что это доверительная дружеская беседа была. Но поверьте, там все по плану. План-то был заявлен какой? Вторая половина года, точнее, нет, там было третий квартал, по-моему, был третий квартал. А он только вот начинается, третий квартал. Так что на осень, конечно, азимут запланирован, и все у него хорошо. И азимут — это не модель. Ну, точнее так, это и модель, и проект. Проект, чьи перспективы пока еще трудно оценивать, потому что он в стадии развития, и он может развиваться во что угодно. К примеру, мы здесь общались с Сергеем Ильинским, руководителем пресс-центра «АвтоВАЗ», и обсуждали с ним на полном серьезе, мы говорили о гибриде. О гибриде, именно последовательном гибриде, и как раз в рамках азимута. Есть ощущения, и были такие, ну, от нас-то запрос всегда есть такой, нам только давай, нам хорошего, чтобы. Вот, а были такие и у руководства мысли, там, все это по поводу того, чтобы гибрид был азимут. Давайте еще раз позвоним Ильинскому, спросим, где азимут? Что в самом деле? Вы что, вообще там, что ли? Только если он не на совещании, потому что так-то я им...
6: Ром, доброе утро.
5: Да, Сереж, привет. Ты не поверишь? Но я из эфира тебе все равно звоню. А ты на совещании?
6: Что случилось? Ты обычно с 8 утра. Ну да, у нас есть некоторые мероприятия, но окей, давай, если можно, по-быстрому.
5: Они посвящены азимуту?
6: В том числе у нас сегодня проходит конференция поставщиков, поэтому большое важное мероприятие.
5: У меня просто моторы стали этими раздутыми до 10 теперь, я с 7 до 10, поэтому я могу тебе не рано-рано звонить, а вот как сейчас. Народ волнуется, где наш народный любимый азимут, что с ним, мы уже заждались. Последние новости.
6: Как обещали, в сентябре будет старт серийного производства, а продажи стартуют до конца года.
5: До конца года будут продажи. Уже мы знаем, что полностью установлено, вправе ли мы ждать от этого проекта не в этом году, а в ближайшем будущем автомата, допустим, или полного привода, или чего-то такого.
6: Ром, исходя из того, что мы говорили раньше, пока добавить нечего. Да, в будущем турбомотор и классический автомат. Угу. На старте 1.6, 1.8, ручка и вариатор.
5: Класс. А еще мы говорили, что
6: 1.6, 1.8 новые.
5: Новые, которые 120...
6: 135.
5: Вот, 123, 135 сил. И еще мы говорили, да, что, может быть, даже гибридная версия. Не отказались вы от этого? Ну, от планов, от мыслей?
6: Ну, концепт находится в работе по-прежнему. Рассчитываем до конца года его создать. Но потом будет долгий период испытаний и тестирования, чтобы понять, насколько, во-первых... удобно, во-вторых, насколько выгодно или невыгодно будет такой автомобиль производить.
5: Ну и по экономике, поэтому, чтобы он конкурировал.
6: Именно так, именно так.
5: Все, понял тебя. До встречи на Ниве. Ты же будешь там?
6: Ну, тебя-то вижу точно.
5: Да, спасибо тебе большое. Все, рад был слышать, обнимаю, пока.
6: Давай, я тебя тоже.
5: Пока, спасибо, пока. Сергей Ильинский, руководитель пресс-центра «АвтоВАЗа». Вот. Чтобы я вам не рассказывал здесь про что-то от себятину, это и есть тот самый источник чистого знания. Если что-то знает, скажет. Ну, в смысле, не так. Если что-то знает, то все. Все знает про автово. Но если что-то знает, что можно сказать, скажет. А если знает, но сказать нельзя, так и скажет. Нельзя. Вот сейчас, видите, пока вот что было сказано, то и было сказано. В общем... Вы услышали? Вы вообще услышали, что было сказано сейчас? Где? Скорая! Срочно! Инфаркты по стране пошли! У людей прединфарктное состояние. Или нет? А чего вы не бьетесь в конвульсии от счастья? Автомат вы услышали вообще? Турбомотор вы услышали вообще? Турбомотор! Автомат! Классический! Классический гидротрансформаторный автомат! На ладе! На ладе! Я не понимаю, почему вы... Или реально Кондратий хватило от счастья, и вы ничего сказать не можете по этому поводу. Господи! На следующей неделе уже школа. Дай нам силы! Томас Винодел сообщает эту приятную новость. А вам-то чего? Не вы же в школу идете. Вам-то зачем силы? Говорят, что в продаже есть Solers ST9 дизель, но по факту нигде нет. А про конвертацию цифрового рубля не сообщается. Например, доллар почем будет? Цифровой доллар к цифровому рублю один к одному должен быть. Все, мы это прекрасно знаем. И один к одному. Ну или 65 цифровых копеек за цифровой доллар. В СССР банк назывался «Сберегательная касса», пишет мне Алексей. В СССР банк назывался «Банк». Сберегательная касса — это было место, где вы снимали и туда деньги возвращали. Это была касса. Но банк не может кассой называться. Ну, точнее так, в каждом банке есть касса, но не каждая касса — это банк, я так думаю. Так, а что...

0: по бедрам и говорит: что ж такое, как же мне узнать, что здесь не евро 3 бензин? А вы будете говорить: а мне пофиг. А мне-то пофиг, у меня же атмосфера автовазовская. Он и бензин евро 3 созданы друг для друга. Все, вам абсолютно плевать будет на это. Потом еще гибриды подвезут, автоматы и все такое. Вот это вы даете. У меня в мотоцикле 160 сил, какие 120-140. Лимузин. При чем здесь это? А у меня сейчас в машине 460 лошадиных сил. Это какое имеет отношение к тому, как развивается история АвтоВАЗа? Я же говорю о том, что было-стало, а не о том, что у вас сейчас. Есть ли в мире автомобили мощнее 135 сил? Да. Почти все автомобили в мире мощнее 135 сил. Но мы же не вообще говорим, а мы говорим про то, что было, что стало. Что было десятилетиями, а теперь 135 будет. А следующий шаг – турбомоторчик будет. А там уже и до 200 недалеко, во-вторых. А в-третьих, важны не силы, а как едет. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте.
1: Да, Роман, здравствуйте. Вот я услышал тезис, что при расчете цифровым рублем не нужен будет доступ к интернету. Вот я хочу узнать, как инженер, это кто такое заявил и каким образом это будет организовано?
0: Не знаю.
1: Чтобы сделать банковскую транзакцию, нужно передать данные в банк.
0: Ну да.
1: Чтобы деньги ушли с одного счета на другой.
0: Ну да.
1: Либо почтовым голубям.
0: Ну да. Но предполагается, что... Может быть, это как-то связано с... Я вот пытаюсь придумать. Может, стикер имеется в виду? Как? Но стикер тоже информацию уж вроде передает. Как.
1: Ну, какой стикер? Куда его прикладывать? Чтобы дальше она куда-то ушла? По какому-то...
0: Ну, если нет интернета, так вы вообще безналично не сможете заплатить. Правильно? Терминал же тоже должен связываться. Но имелось в виду, может быть, у вашего телефона нет интернета, а, к примеру, терминал... На кабельном интернете. Кабель просто такой идет, и все, по кабелю. И тогда вы можете заплатить.
1: Ну, возможно, если телефон как-то каким-то образом, либо стикером, либо там через провод к этому терминалу. Но не глобально интернета нет в данной точке, а только, например...
0: Наверное, да. Но я думаю, что так может иметь в виду. Вообще, это нужно у Германа Клименко спросить. Давайте позвоним Герману Клименко. Нет, мы не будем звонить Герману Клименко. Так, про на следующей неделе школа. Если вы будете повторять долго, то слово потеряет смысл. Есть два варианта. Либо произойдет семантическое насыщение, слово потеряет смысл, и оно уже ничего не будет значить. Либо вы себя окончательно в депрессию погрузите. Так что заканчивайте сокрушаться по поводу школы. Во-первых, это на следующей неделе, это даже не послезавтра. Вот. А любой психолог вам скажет, что в стрессовой ситуации живите сегодняшним днем. О перспективах не думайте. Вот сегодня хорошо и хорошо. Все. Сегодня же никто не идет в школу. Нет. Ну и нормально. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Да. Нет, не получилось ведь. Я знаю, кто это звонил. Мне вчера сказал коллега, что это я звоню тебе, когда помехи. Когда помехи и ничего никто не говорит, это я. Коля, это ты? Без интернета можно провалидировать карту лояльности на АЗС. Также технология будет использована, та же, наверное, технология будет использована и там. Артем Мышелов сообщает нам. А по городу меня устроит объем 0,8 литра, пишет Иван. Конечно. По городу меня устроит вообще никакой не объем. По городу меня устроит емкость, а не объем. Емкость аккумулятора меня устроит. Меня устроит, к примеру, мне бы хватило даже 65 киловатт-часов емкости аккумулятора. Мне бы этого на неделю хватало по городу. И без всякого, без этого вашего чадящего бензина. Я был бы счастлив, если... Все, я по-любому однажды... Чего? А зачем? Ага. Понятно.

Понятно. А, понятно, все, я понял. Это мы... Ладно, это мы поддерживаем вас, что, ну, мы с вами. Волнуетесь по поводу школы? Не волнуйтесь. По поводу неизбежности...

вообще не волнуйтесь. Чего волноваться, если она неизбежность, правильно? Пусть она на вас работает, эта неизбежность. Придумайте, как вы ее использовать для себя будете. Ну и в конце концов, вот чем старше они становятся, тем самостоятельнее. Можно уже не возить в школу, правильно, сам будет добираться. Вытолкнул его за дверь, и все, и он сам пошел.

Сейчас, подождите секунду, подождите. Тут Иван пишет, пожалуйста, паузу, наушник вылетел второй. Не могу найти. Это нужно в стерео слушать. Давайте подождем. Иван, напишите, когда найдете наушник. Я дальше врублю, потому что... Хотелось бы, чтобы ни миллиграмма пилюли не просочилась мимо. Вот, потому что это, на самом деле, мне кажется, одна из самых таких вот прям вот правильных, позитивных пилюлин. И нужно каждый ее витамин впитать, каждый. А куда он вылетел у вас? Если вы мойщик окон, и сейчас вы были на 65-м этаже в Москва-Сити, мыли окно, и у вас выпал наушник, я тогда боюсь, мы не дождемся вас. А, все, пишет, поехали. Окей, поехали. Артур, доброе утро. Артур Гурьев, лавашек, говорит, съел и хорошо. Лавашек. Антон Андреевич, доброе утро. Бо, здесь с нами Владимир Сенси. Просто Алексей, Лимузин, Валерий Смирнов, Томас Винодел. Лучшие люди планеты в бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется, говорит МСК-бот. Пишите.

Не, у меня есть ответ. Ну, в смысле, такой общий ответ, почему нет дизелей китайских. Вот. Почему они не делают. Я потом вам скажу. I know I feel

like you. Feel like you. Feel like you. Feel like you. А в союзе банков был много. Промстройбанк, Внешторгбанк, промышленный, связевой, это я не знаю. И платежи, кстати, за музыкальную школу проходили через Промстройбанк. Ну вот за меня, например, Андрей и пишет. Видите? Ну и как? Помогла? Музыкальная эта школа.

Нет, Андреич, отвечая на ваш вопрос, нет. Нет. Ну как? Ну, не категорически нет, но нет. Дэшинг, он говорит, хорошая машина. Дэшинг, нет. Не, ну, нормально, ну, в смысле, ну, но есть лучше, в этом сегменте есть лучше, я так скажу. Не в первую очередь, это может быть в пятую или в шестую очередь, может быть, но не в первую.

0: Сергей Уколов, доброе утро. Товарищ босс с нами. Иван НК. Держите свои уши в своих ушах, Иван. Да. Гибрид отжили норм, а вот это норм, если вы про EX5, который EMI, или просто EX5, который просто электричка, или даже если вы про EX5 ER и V, все это очень хорошо. Мне так, вот единственное, что мне не нравится, эта цена. Я хочу, чтобы вы, наконец, научились производить их в России. И тогда, когда они будут попадать под субсидию в 35% или 925 тысяч на экземпляр, вот тогда они будут просто вообще бомбическими и всех на лопатки будут укладывать.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
1: Повтор лучшего.
0: Моторы. 9:36, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. На нас вторник, 25 августа. А вот ответьте на вопрос, почему законы рынка не работают на авторынке. У нас сейчас идет перенасыщение новыми автомобилями, китайскими в основном. Почему цены не снижаются на них? Я не вижу перенасыщения. Где оно идет, перенасыщение? Я перенасыщение не замечаю. Напротив, по отдельным категориям автомобилей я замечаю дефицит. Как уже было сказано, электрички посметали все. Аватры смели. Ожидания на iJoy офигенский от Evolute. 90 дней. По одному автомобильчику в наличии есть в дилерских центрах, и то не в Москве, а по регионам. А если ты захочешь выбрать себе цвет и комплектацию, ну, комплектации там всего две, и разница между ними не очень большая, но заметная. Потому что системами ADAS, если захочешь, то нужно брать вторую комплектацию. Так вот, поставка с какого-то там центрального склада, и это 90 дней. И так, посмотрев на спрос, я не вижу, чтобы прям перенасыщение. Перенасыщение — это когда у вас, условно, во-первых, вы видите падение спроса, заметное по тренду. Во-вторых, поверьте, как только это происходит, рынок тут же реагирует на это специальными акциями, скидками и всем остальным. То есть, во-первых, я не вижу перенасыщения, а во-вторых, я вижу как раз те самые маркетинговые программы. И там, где наблюдается какой-то застой по сегментам, реально маркетинговые компании скидки там до миллиона доходят. И я сейчас не про субсидию государственную, я именно о прямых скидках от производителей, в смысле от поставщиков, от официальных представительств, даже не от дилеров, а именно от представительств. То есть сами представительства делают эти скидки, и ты покупаешь тачки на 500, 600, 700, 800 тысяч рублей дешевле, И эти программы, они работают и сейчас, поэтому вот так вот взять одну кисточку, один раз макнуть ее в краску и одним мазком описать происходящее на рынке невозможно. Где-то похуже продается, где-то реально видно за, там, затоваренность какую-то. Но так это же и есть рынок. Пусть сбрасывают цену или покинут. За последние несколько лет, ладно, за последние 4 года мы увидели, как сюда приходили, уходили, как приходили и уходили через 2 года, приходили и уходили через полгода бренды какие-то. Не найдя свою нишу, не найдя здесь места своего покупателя. Поэтому нормальный процесс, и затоваривание по каким-то сегментам, оно, может быть, и идет, и низкий спрос. Но это означает, что либо сделают выводы по локализации, по производству, по формированию цены, либо уйдут, потому что, не получилось. Это нормальный процесс. Так что все нормально. Здесь как раз вот здесь-то я и вижу, что работают рыночные, во-первых. А во-вторых, сложно говорить о чисто экономических факторах и чисто экономической структуре, которую вы бы описали, там, исходя из какого-нибудь классика экономической теории. Просто потому, что в данном случае экономические процессы невозможно рассматривать в отрыве от геополитических процессов, санкционного давления, расширения санкционного давления не на нас и даже не на наших партнеров, а на партнеров наших партнеров. И в этой ситуации цепи становятся, коммуникационные цепи взаимодействия, цепи партнерства, опять же, становятся все больше и больше, все сложнее и сложнее, что само по себе тоже влияет на стоимость автомобилей. И если в идеальном мире стоимость складывалась исключительно из себестоимости производства, потом маркетинговых затрат, потом затрат на логистику и затрат на реализацию, то сейчас сюда добавляются еще и статьи расходов, вообще не связанные никак с бизнесом с этим, с логистикой или с маркетингом. Вон. И в этой связи говорить о чисто экономических моделях, мне кажется, не совсем правильно. И невозможно. И не совсем правильно. Я так думаю. Так. Только что меня обогнал Кадиллак Флитвуд. Кайф, а не машина. Но хотел бы себе такое? Нет. Когда же Starship Geely сделают полноприводный? Пока не знаю. У меня брат Starship эти гонял в Москву, и обратно средний расход бензина 4 литра на 100 километров. Потому он и гибрид. Для того они и сделаны гибридными. Starship — это линейка EX. То, что у нас называется EX5. Теперь она полностью сформирована из 3 моделей чистой электрички, параллельно последовательного гибрида и последовательного гибрида. Значит, тут пока не Весто что-то. Есть ощущение, что вообще полностью все уже отъехали. И никакого заключения ни с какой «Газпром-ареной» не будет. И никакого «Киневеста» не будет. И поэтому уже начинайте постепенно задавать вопросы тем, кто вам продавал по 160 тысяч рублей билеты. Так, аккуратно спрашивайте. Но что конкретно вы имели в виду, говоря о том, что он приедет? Водителям-курьерам в Австралии теперь будут платить не менее 31 доллара в час после того, как комиссия по труду одобрила историческое соглашение между профсоюзом работников транспорта и крупнейшими платформами доставки. В соответствии с соглашением работники-курьеры также будут застрахованы от травм. Новые стандарты вступают в силу. Уже вступили в силу. В Австралии курьеры за 8-часовой рабочий день будут получать 21 тысячу рублей. И никаких не австралийских, а наших в пересчете на наши рубли. 21 тысяча рублей в день. 5 дней, условно, да, предположим, что 5 дней, значит, они будут работать. 100 тысяч на 4, 400 тысяч рублей — это гарантированная зарплата, минимальная, потому что с профсоюзами, с договоренностями и со всем остальным. Все, пожалуйста. Вот. Это просто такая новость, она ни о чем. Я просто думаю, сбрасывал куда-то всякие всякие забавные новости из мира. Нет, я не планирую обсуждать рабочие специальности, там, сварщиков, еще что-то. Про то, как меняется вообще структура запросов государства и того поля, которое называется... Ну, я не знаю, как он называется. Ну, в общем, общая профессиональная сфера, да, где мы можем себя применять. Специалисты разных профессий. Структура этой сферы... Вы же видите, как она меняется. Конечно, она меняется. И больше того, эти процессы — это как эволюция. Они происходят совершенно незаметно для современников этой эволюции. Это не так, что ты, вот у тебя был хвост, и ты им пальму обнимал, а потом такой раз проснулся однажды утром, у тебя нет хвоста. Все, отвалился. Это такой, интересно, а так даже удобней. Можно брюки носить. И так у обезьян появились брюки. Нет, это происходит не так. Это происходит совершенно незаметно. И замещение людей в профессиях происходит совершенно незаметно. Это драмы. Это действительно большие, серьезные драмы для отдельных людей, которые для общества остаются невидимыми. Мы даже не подозреваем, как они происходят. А я на примере, вот сейчас мы с женой шли по торговому центру в выходные. Что-то мы туда зашли, я даже не помню зачем. Что-то в каком-то яблоке ей нужно было взять. Вот, и я ей говорю, видишь, как это происходит незаметно? Никто даже этого не замечает. А по центру ездит робот, вот этот, который полы моет. Вы видите, как они появились в последние несколько месяцев? Ну ладно, в этом году. До этого это были тети со швабрами, где-то там что-то они подтирали, и ездили более эстетичные такие машины, на которых сидели люди. Они ими управляли. Другое дело, что они все время в телефоне сидели, эти люди, и они постоянно бились в каких-то людей, еще куда-то в колонны какие-то. Но они ездили, люди ездили. Значит, сейчас в подъезде у меня ездит такая штука. Заходишь в аптеку, по аптеке ездит такая штука. Я еду вперед. Осторожно, я еду вперед. И оно ездит вперед. Это как робот-пылесос у вас дома, кругленький. Только большая коробочка. У него большой запас воды с собой. У него мощный пылесос. У него другие эти щетки, которыми он чистит. И он так классно все моет. А по торговому центру ездит вообще тумба такая огромная. Что в нее вливается много чистящих средств. Воды всего очень много. Ну, чтобы он автономность его была. Ну, и плюс аккумулятор, конечно, у него должен быть больше. Вот. И это происходит абсолютно незаметно для всех. Вы же не обращаете на это внимание. Ну, кто-то может обратить внимание. О, прикольно, робот у них моет полы. А это фундаментальный эволюционный процесс. Только технической эволюции. Вот как роботы отбирают профессии у людей. Вот как они это делают. Тихо, спокойно, без криков, без лазеров и всего остального. Просто не осталось никаких тетечек со швабрами, мальчиков этих, которые ездят на этих машиночках, которые моют полы. Сюда пришли роботы. Просто взяли и забрали работу у всех этих людей. Вот так это происходит. Поэтому вот эти вот курьеры, вот то, что произошло сейчас, и наши курьеры, которые тоже тут мы постоянно видим новости про то, как они зашибают деньгу здесь, как-то невероятно. Это до поры до времени, потому что я сейчас проезжаю на вторую работу по вечерам, иногда езжу. И есть прямо конкретно район, где велосипедистов в три раза меньше. Почему? Потому что там почему-то именно вот по этому району разъезжают эти роверы, да, их роверами решили называть. По аналогии с лунными роверами, которые луноходиками были, да. Разъезжают роботы эти роверы, доставщики. И вот так, ну, они не могут быть ультрамассовыми, и, конечно, скорость доставки у них совершенно не та, что у этих бешеных гонщиков на велосипедах. Но, тем не менее, вот так происходит замещение. И опять же, недавно тут с коллегой общались, у которого что там сын определяется в профессии. Вот вопрос, а какая это должна быть профессия? Что это такая вот, что это за профессия и как она определяется сейчас для подрастающего поколения, потому что ты сейчас можешь наметить себе направление какое-то. Реально пойдешь в этом направлении, будет потрачено 5-6 лет на получение образования, потом еще там что-то дополнительное, чтобы стать высококвалифицированным. А в итоге окажется, когда ты выйдешь, что этой профессии ее вообще уже и нет, и нет. Не нужны такие люди. Ну, в принципе, не существует. Где у нас сейчас трубочистов учат? В каких вузах трубочисты у нас? Не знаю. Может, наверное, где-то и есть, но я не знаю, в каких. А коня подковать кто сейчас должен вам? Кто занимается этим? Кузнецы раньше зубы рвали в деревне. Они были и стоматологами, и кузнецами, и там, и все на свете. Где сейчас кузнечный у нас университет? Но это происходило потому, что появлялись новые профессии, в которых работали люди. А сейчас вот как понять, что через 6 лет твоя профессия, она все еще будет, не просто будет человеческой, ну не так, не просто будет востребованной, а она будет еще человеческой, эта профессия. Мы думаем, что все, что связано с тем, что ты делаешь руками, вот сюда роботы не придут, сварщиками роботы не будут. Почему? У меня вопрос. Сварщики не будут роботами. По какой причине они не могут быть роботами? Они будут гораздо более лучшими роботами, чем люди. Я уж не говорю про всякие юристы, переводчики и все остальное. Это же какая драма должна быть, когда ты был специалистом по каким-нибудь редким языкам, восточным или еще что-то, лингвист, и ты учился много-много лет на это. А теперь, что делать этим людям? Я понятия не имею, что делают эти люди. Что, переводчики, что вы делаете вот сейчас? Где вы работаете? У вас еще всякие маркетологи, дизайнеры. Возможно, это вещь перетекания в нейросети и в область, которую занимается нейросети и искусственный интеллект, дойдя до своего предела, обратиться к своей противоположностью, и мы начнем поступательно запрещать все нейронное, сгенерированное, потому что окажется, что зла в этом гораздо больше, чем добра. Есть такое лекарство, которое врачи не назначают, потому что последствия, негативные, побочные эффекты от него будут превосходить пользу. Может быть, мы однажды упремся в такую в стену или однажды придем к осознанию, что негатива мы получаем от нейросетей больше. Но пока что мы видим поступательное замещение. И самое интересное, вот лично для меня, серьезно, это такое наблюдение социальное. Самое интересное, как это происходит на глазах. То есть как нейросети выжимают, выдавливают людей из профессии, из юристов, и из переводчиков, условно я говорю, да, или там из каких-то преподавателей, из репетиторов, это не публично, ты этого не видишь. Не видишь, это происходит просто вот как. Заказы теперь передаются, может быть, даже тоже бюро переводов как работало, оно так и работает. Просто теперь в штате вместо 15 человек там сидит два администратора, а работают нейросети. Но этого не видно. А в сочетании с роботами ты видишь физически, как это происходит. Как на стройке, я смотрю под окном, много людей, ты так смотришь на них и думаешь, а вот что из этого через год уже могут делать роботы? И больше того, это же наша стройка. Посмотреть на какую-нибудь стройку, стройплощадку японскую, а лучше китайскую, потому что японцы в этом смысле более сдержаны, опять же, историческими какими-то факторами, может быть, какие-то, не знаю, профсоюзы есть там в Японии, нет. Но человеческий фактор в Японии имеет значение. А в Китае не то чтобы очень. И посмотреть на китайскую какую-нибудь инновационную стройку. Думаю, что уже половина профессий, про которые еще совсем недавно люди думали, нет, но здесь-то точно нет. Потому что, ну как он будет это? Ну это же для этого нужно две руки, две ноги. Да я вас умоляю. У него будут и две руки, и две ноги. А если надо, у него будет четыре руки. А если надо, у него ноги будут не ходящие, а на колесах или на гусеницах. Все нормально у него будет. Все будет хорошо. Останутся мошенники, психологи и гештальт-терапевты. Вот Дмитрий думает. Психологи? Не знаю. Такие же роботы-сварщики программируй и, пожалуйста, вперед, пишет Владимир. Ну, конечно, да, есть сварочные аппараты автоматические какие-то, что-то они там варят. Но утверждается, что вот настройки, когда сложно, нужно куда-то забраться, в три погибели согнуться и смотреть, и шов давать какой-то там специальный. Что, в общем-то, конечно, роботы с манипуляторами, со своими с массой степеней свободы, конечно, могут уже и сегодня делать. А целовальщики и плакальщицы на кладбище тоже исчезли. А они-то чего? А они-то куда? А с ними-то что? Это просто традиция, да, изменилась. Я вот думаю, серьезно, вопрос не праздный. У меня младший девятиклассник. Вот сейчас девятиклассник. И что, Доль, вот он пойдет дальше куда? Чему учить молодежь? Граждане, молодежь-то чему учить? Куда? И при этом ты, когда смотришь на конкурс вузы вот в этом году, ты смотришь на 300-бальных этих выпускников с ЕГЭ на 300 баллов, которые не могут по бюджету пройти никуда, потому что у них как будто бы там какие-то в олимпиадах они не участвовали. Ты понимаешь, что высшее образование претерпевает какую-то трансформацию, и нужно, ну, как минимум, хотя бы понять, а что это за трансформация-то такая? Куда? Что, куда бежать? Что делать? В Китай отправлять ребенка? Куда вы отправляете сейчас? Вот отправили этим летом своих выпускников вчерашних. Нет, серьезно, я спрашиваю со своей личной заинтересованностью. У меня эта история возникнет вот через совсем... Годы летят очень быстро, и уже совсем скоро нужно будет принимать решение. Куда вы... Вот у вас выпускник. Он куда пошел сейчас в вуз? В какой? В Китай уехал? Или здесь у нас? Или в провинцию? В Москве не поступил, поехал куда-нибудь в провинциальный университет? Нужны будут те, кто все это придумывает, Дмитрий сообщает. Не знаю, что все это. Роботов? Роботы уже делают роботов. Уже спокойно работают в Китае фабрики, на которых роботы собирают роботов. А если технология производства роботов отработана, и она в цифре, то, безусловно, конечно же, нейросеть может осваивать ее тоже и вносить определенные изменения. И эти изменения дальше уже передавать на производство, где роботы будут собирать чуть других роботов. Из чуть-чуть других комплектующих. Все это придумывать совсем не обязательно. Бомбилы будут всегда, уверен Ринатулик, был удивлен их наличием в аэропорту 26-го года. В каком аэропорту? Тоже вопрос. В каком аэропорту? Бомбилы будут ровно до тех пор, пока не появятся полностью автоматизированные такси. Вообще без водителей. И тогда исчезнут и бомбилы. Я вас слушаю, да, здравствуйте, доброе утро.
3: Да, здравствуйте, Роман Лимузин. Слушайте, я когда-то в 90-х, конце 90-х годов, начале нулевых, начинал работать в автосервисе слесарем. И жестянщик, умудренный опытом дядечка, говорил: Андрюха, скоро перестанут выпускать металлические кузова.
0: Угу.
3: Мы станем не нужны, мы будем там ремонтировать, значит, металлические кузова, все, будут углепластик. 26-й год.
0: Угу.
3: Где углепластик? Жестянщики где? Как были, так и есть. Просто где? Есть где короткие надо? Жестянщики.
0: Да.
3: А есть так себе жестянщики. Вот. Mm-hmm. Поэтому кто его знает, что там произойдет дальше. Может быть, и сварщики, так сказать, не исчезнут совсем.
0: А как это ваше высшее образование жестянщика называется? Как оно?
3: Высшее образование. Вот высшее образование, кстати, он закончил какой-то, по-моему, ветеринарный институт, что ли, что. Но стал жестянщиком.
0: Но стал жестянщиком. Нет, такая судьба может постигнуть кого
3: угодно. Это прекрасные 80-е, 90-е там годы, я не знаю.
0: Угу.
3: И сейчас то же самое. Ты закончил университет, а дальше что?
0: Это очень хороший вопрос. И именно для ответа на этот вопрос я и задаю вопрос, а прежде чем ты закончишь университет, потому что перспективы «а дальше что» напрямую зависят от того, что за университет ты оканчиваешь. И что за профессию ты себе избрал? Хотя бы направление какое? Потому что есть ощущение, что если ты, к примеру, допустим, какой-нибудь нейробиолог или что-то там, какой-то, в общем, биолог, и ты занимаешься какими-то белками, ДНК-моделированием, ножницами, да какими-то еще что-то, то, в общем-то, нормально все будет у тебя в перспективе. потому что нейросети, ну, частично они... Вот есть такие профессии, мне кажется, где нейросети не заменяют тебя, а становятся незаменимым инструментом для тебя, который позволяет тебе быть значительно эффективней. Их не очень много, потому что, как правило, нейросети и все, что связано с так называемым искусственным интеллектом, напротив, отупляет людей. И это уже экспериментально доказано, что даже использование в базовых мелочах, тем не менее, немножко отупляет. Вот. Но где-то и помогает. Там, к примеру, изобретать какие-то такие препараты, как вот сейчас говорят, что мы наконец вышли на какой-то новый уровень инженерии, биоинженерии и вообще по медикаментам благодаря нейросетям, потому что они работают с таким колоссальным объемом информации, что у нас действительно появляется перспектива решения огромного количества задач, которые ранее были нерешаемыми для нас. Не знаю, насколько велико участие всех нейросетей в этих открытиях, но тем не менее только за последний год-два мы видим, как там вакцина от рака. Здесь невероятные результаты препарат показывает по меланоме, который очень агрессивный рак. Возможно, это вещи взаимосвязаны. Но как это отвечает на вопрос получения образования? Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
2: Моторы! Внимание, внимание! Говорит Москва! 4,8.
4: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из преград Лисича.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

не бывал. В нашем городе светло, над вечерней рекой, и мечтал до зари, с друзьями ты не бродил.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Вновь до рассвета с нею брожу, что-то шепчу я это опять не скажу.
1: Говорит Москва. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва.
2: 94.8 FM.
3: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
1: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали, и завтра, завтра, наконец, последний бой.

четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый.

Последний раз России сможем послужить. А за нее помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой

Так давно.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
2: На машине с надписью «Made in FRG» по полю, по полюшку едет ДМ.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.